0: делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: 23 склада стали пеплом за месяц. В Москве начались перебои с продуктами из-за атак по складам. Владимир Путин заявил, что критических последствий после атак нет. Налеты украинских дронов, которые сначала поражали российские НПЗ, а затем склады Wildberries и порты Черного и Азовского морей, не принесли России никаких критических последствий, считает Владимир Путин.
2: Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем. Вновь хотел бы подчеркнуть, нужно укреплять суверенитет страны, повышать эффективность как в области обороны и безопасности, так, конечно, и в социально-экономической сфере.
1: В то время как президент заявляет об отсутствии критических последствий для экономики, из-за ударов ВСУ у предпринимателей начинают возникать перебои с поставками необходимой продукции. Сотрудники известной столичной сети городских кафе «Братья Караваевы», у которых более 70 точек по всей Москве, рассказали о проблемах с получением товаров после атак беспилотников на логистический хаб в Подмосковье, который полностью выгорел вместе с товарами почти на 80 миллиардов рублей.
3: У нас склады под Подольском, прям в паре сотен метров от складов Wildberries, и нас тоже, как говорят, задело, поэтому с выходных ничего почти не привозят. Поставки сильно сократились.
1: По словам работников сети, это коснулось закупок как готовой продукции, так и полуфабрикатов для братьев Караваевых, одной из крупнейших в стране сетей общепита. Срок восстановления поставок пока неизвестен. Судя по фотографиям из нескольких кафе сети, часть прилавков действительно заметно опустела. Прежде всего, сократился ассортимент кулинарии и выпечки. С начала года украинские беспилотники более 70 раз атаковали российские нефтезаводы. В результате объемы переработки нефти падали до минимума с 2002 года, а сейчас находится на треть ниже сезонной нормы. Компания против Wildberries лишила крупнейший российский маркетплейс 23 складов и четверти всех логистических мощностей, а с учетом сгоревших товаров принесла почти 1 000 000 000 рублей ущерба. С июля из-за беспилотников власти были вынуждены остановить работу зерновых портов Азовского моря, а в августе отгрузки встали на всех зерновых терминалах Новороссийска, отмечает экономист Александр Кравцов.
4: В результате зерновой экспорт, 90% которого шло через Азово-Черноморский бассейн, оказался практически парализован.
1: То, что украинские атаки на объекты промышленности и инфраструктуры сказываются на темпах экономического роста, признает и президент. Как сказал Владимир Путин, статистические данные показывают, что экономическая динамика в целом скромная. За первое полугодие ВВП прибавил лишь 0,6%. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Главные новости дня.
1: У страха глаза велики. За последние сутки минимум 20 тысяч россиян уехали в Грузию. На пункте пропуска адские очереди. Такая ситуация на Верхнем Ларсе, который является единственным сухопутным пунктом пропуска между Россией и Грузией, держится уже несколько дней. 15 и 16 августа через пункт пропуска ежедневно проходили более 19 тысяч человек. Это значительно больше, чем в аналогичные периоды прошлых лет, сообщает российская таможня. При этом в Грузии эти данные опровергают. Якобы через КПП за сутки заехали только 7880 граждан. Многокилометровая очередь со стороны России почти не движется, отмечают очевидцы. По их словам, машины проезжают примерно 100 метров за 2 часа.
5: 14:50 по Москве. Пробка перед российской границей в сторону Грузии.
1: По словам экспертов, Грузия оставила для России самые лояльные условия. Туда после начала специальной военной операции переехало от 120 до 130 тысяч граждан России. Для того, чтобы получить вид на постоянное жительство, там достаточно приобрести недвижимость. А в статусе туриста в Грузии можно находиться почти год, рассказал российский иммигрант по имени Вячеслав.
6: Смутные сомнения насчет того, что должно случиться и как это должно случиться в России, чтобы туда вернуться. Пока что я себе снял квартиру на полгода. Вот сегодня мы ходили, открывали юрлицо. Теперь мы, грубо говоря, предприниматели почти что. Вот, ну, ближайшие полгода я здесь. Дальше будем смотреть по обстановке, что вообще происходит в России.
1: Вообще, за прошлый год россияне зарегистрировали в Грузии почти 15 тысяч предприятий и купили 7 тысяч квартир. Это следует из данных Министерства юстиции страны. Большая часть выехавших возвращаться не планирует, говорит эмигрант Денис Швенков.
7: Когда я вспоминаю некоторые моменты, да, поведения там, в Санкт-Петербурге, нашей там доблестной полиции, администрации, властей и так далее, мне никак не хочется туда возвращаться.
1: Переезд такого количества относительно обеспеченных россиян в сравнительно бедную страну с населением менее 3,5 миллионов человек увеличил ВВП Грузии на 10%. В то же время это создало напряженность. Многие считают, что Владимир Путин впоследствии может использовать предлог защиты русских в Грузии как повод для военной операции, говорит житель Тбилиси Георгий Исакадзе.
8: Мы можем видеть некоторое их, россиян, влияние на нашу экономику, которое стимулирует спрос, являющийся, возможно, сейчас самым большим драйвером нашей экономики. Все было, есть и будет плохо. И я надеюсь, что это скоро закончится, эта оккупация.
1: Эксперты отмечают, что кроме Грузии, у желающих сменить место жительства всегда в топе Германия, ведь немецкие условия жизни славятся своей лояльностью к иностранцам и комфортом. К тому же в Германии ранее создали специальную визовую программу для россиян, настроенных против СВО. Все остальные страны начинают ужесточать условия для граждан России, говорит российский аналитик и политолог Иван Преображенский.
9: Соответственно, обязательно надо вид на жительство получать. Банки перестают работать с гражданами России, либо блокируют им международные любые операции.
1: Россияне активно интересуются темой выезда из России, отмечают эксперты. По их словам, с июля поток запросов на переезд заметно вырос. Раньше профильные компании получали около 70 обращений в день, а сейчас примерно 120. То есть рост составил более чем в полтора раза. При этом россияне теперь чаще приходят не просто почитать про переезд, а с конкретным и срочным запросом. Успеть уехать до сентября-октября, выбрать страну и разобраться с документами, отмечают эксперты. По их словам, среди главных причин – страх новой мобилизации и тревожная обстановка. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова призвала лишить права голоса россиян, уехавшим из страны.
11: Я считаю, что уехал из страны, предал страну, пошел вон. О, вот и все. Это моя позиция. Многие страны вообще не открывают участки за рубежом. И ничего. Так называемые демократические страны. У нас самое либеральное законодательство по голосованию за рубежом. И здесь, я считаю, надо наводить порядок. Тебе не надо ни на кого оглядываться. Надо делать то, что нам выгодно в интересах национальной безопасности и укрепления России. Честно, прямо, поэтому всех предателей вон. Я считаю, что у нас у правоохранительных органов, Следственного комитета, других достаточно возможностей и квалификации, чтобы найти всеобъемлющую категорию тем, кого можно лишать в будущем права определять судьбу России, в том числе голосованием.
0: На радио «Лента». Потеря дня.
12: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио «Лента», 1557 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
12: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко объясняет, почему вклады в российские банки могут оказаться под угрозой невозврата.
13: с банком ваши отношения как у вкладчика, они характеризуются, там очень простая схема. Вы даете деньги банку в долг на время под проценты. И у вас есть право забрать деньги обратно с процентами, которые могут начисляться либо там ежемесячно, либо в конце срока. И все, что может сделать банк, он может вам эти деньги не отдать. Да, он, то есть у банка выбор очень простой. Он вам их либо вернет, либо не вернет. Это не означает, что банк делает что-то с вашими деньгами. Как только он получил ваши деньги, они становятся его. Да, потому что банк берет чужие деньги, но размещает их от своего имени. Поэтому все, что банк может с вами сделать, не вернуть вам депозит. После этого вы идете в суд, и я не сомневаюсь в том, что любой суд отсудит в вашу пользу это решение, да, потому что у банка есть обязательства по договору, которые он нарушает. То есть я не вижу никаких инструментов защиты для банка. Да, опять, если только вдруг когда-то правительство не издаст какое-то решение или Госдума не примет какой-то закон, который что-то там запрещает делать и так далее. Но как только правительство делает вот такой шаг, становится известно, что, Сбербанк получил инструкцию не возвращать, возвращать не больше половины вклада, который пришелся по сроку. И это становится известно, тут все остальные вкладчики просто бегут и забирают свои деньги из банков. А ведь очень часто можно слышать, что депозиты населения в банках, в российских банках, составляют 70 триллионов рублей. Но из них 20 триллионов – это текущие счета. Это не депозиты, где, банк может вам не вернуть депозит, еще что-то. А когда текущие счета – это пенсионные, зарплатные. Но достаточно того, чтобы население прибежало в банки и вот эти 20 триллионов единомоментно забрало. После этого начинается такой кризис в экономике, что никакому правительству 98-й год мало не покажется цветочками.
0: Радиолента. Прямая речь.
10: Молодой человек на самокате показал, какие сейчас очереди в Москве на АЗС, попутно посетив супермаркет, чтобы показать актуальную обстановку в нем.
14: Сейчас я вам покажу очередь за бензином. Это Москва, район Люблино. Улица Люблинская, заправка Роснефти. Смотрите, ждут бензовоза. Это время ранний вечер. Вот все, машины стоят. Это я на самокате еду. Да. И пошла туда, дальше, далеко. Вот сейчас пришел в Ашан, Марьино, Москва. Видите, полка с хлебцами вообще пустая. Там, где обычно выкладка со свежими фруктами и овощами, посмотрите, сплошные коробки с чипсами. То есть они из-за отсутствия бензина не смогли подвести даже свежих фруктов. Идем на другой ряд, там, где должны лежать фрукты свежие. Вся еда, она консервированная, то, что может долго храниться. Вот сейчас бензин закончится. Тут без всякой бомбежки продовольственных складов. Они еду просто привезти не смогут. Свежая птица... Полки наполовину пустые. Хлеб где? Вот лаваш тоже. Только часть наименований присутствует.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
15: Ох, и не просто так господин Путин поехал в Сибирь. Потому что в Сибирь просто так никто не ездит. Дело идет как минимум к эвакуации предприятий. Да, такова правда этой войны, ничего не попишешь, она длится с 14-го года фактически. Сейчас 26-й, это 12 лет. И вот через 12 лет приходим к тому, что Россия должна увозить свои предприятия подальше от своей западной границы. Не получается их там сохранять. Не хватает ПВО, не хватает никаких систем обороны. Шаткая ситуация совершенно. И что делать? Вариантов-то немного, и руки-то помнишь, что называется. Все будет как в Второй мировой. Нужно вывозить. Вывозить подальше. Хотя уже не осталось таких, по большому счету, регионов, куда они прилетают, да, на территории России. Но все-таки там как-то поспокойнее, там подальше, там лететь, больше шансов отреагировать, сбить. И, естественно, начальник должен приехать посмотреть, а есть ли еще куда вывозить. Понимаете, местные там еще на местах вообще сидят. Местные цари еще царюют или уже кино окончено, потому что Китай там пасется так на уровне разведки, просто как коровки, понимаете, по первой майской травичке на лужку у озерца. Ну и, естественно, все местные чиновники, все местные значимые люди китайцами прикормлены по полной программе. Какими-то грантами, услугами, родственники, дети где-то пристроены. Вот и едет, естественно, первое лицо смотреть, а можем ли мы еще вообще туда эвакуировать предприятие или нет. И поэтому приезжает первое лицо в военной форме. Обратите внимание, сколько раз во время этой поездки господин Путин выступил в военной форме. Ну и в очередной раз, конечно, его крепко всунул господин Песков, подсунул господину Путину очередную речь о том, что Россия – это страна победителей, никто нас не поставит на колени. Это, конечно, все хорошо, но в это уже никто не верит. Понимаете, в чем проблема? Особенно, если рассказывать это там, где люди еще помнят, например, сражение при Порт-Артуре. Еще свежо это воспоминание, свежа еще рана. И вот приезжать к таким людям и рассказывать, что нас никто никогда не побеждал, ну вы серьезно, что ли? Ну честно, ну вот зачем? На самом-то деле это приведет совершенно к противоположному эффекту. Да, понятно, есть какие-то граждане, которые вообще ничем не интересуются, и вот им что сказали, то они и поверили. Проблема в том, что таких граждан все меньше и меньше. А у всех более-менее хотя бы как-то поверхностно образованных граждан, вот в секунду после того, как произнес президент эти слова, сжалось все внутри, скажем так, в такую узенькую трубочку, в такую прямо самую узенькую трубочку в их жизни, что война теперь придет и в их регион, да, что они сейчас по пьянке вот на выходных у кумовей, на шашлыках, кто где, на дачах, они всем политинформацию проведут, что означает визит господина Путина в их регион. Ничего хорошего он не принесет им, понимаете? Потому что вот даже эвакуация предприятия, на самом-то деле, как я понимаю, речь идет и о возможной временной, по крайней мере, эвакуации правительства из Москвы. Ну, потому что не сахар, да? Чем ближе осень, чем ближе выборы, тем меньше сахара в Москве. И никто из правительства-то на самом деле рисковать собой или своими близкими не хочет. Людей можно полностью понять. И они ищут второй вариант, план Б. А вот какой еще должен быть план Б, кроме Сибири, да? Там уже, ну, технология отработана. И, соответственно, вы же представляете себе, как это не понравится гражданам регионов, в которые они приедут из Москвы. Почему? Да потому что все рычаги правления у тебя в этот момент пропадут. Вот если ты был губернатором, мэром, все равно кем ты был, ты сидел царь-царем, все у тебя было хорошо, у тебя, у родственников, у всех. Почему? Да потому что ты был фактически первое лицо региона, над тобой были люди, ну и Бог над тобой, понимаете? Ну и что теперь? Ну вот где-то это было все далеко. А здесь приедет вся эта плеяда, приедут все эти москвичи ряженые, которые сосядут на все твои позиции, твои рестораны, твои кафе, твои все бизнесы переколошматят. А если ты там хотя бы чуть-чуть подымешь перо, то ты очень быстро увидишь, как выглядит не в бинокль, а вот просто в жизни, например, малая такмачка. Ты не очень этого хочешь. Поэтому ты сидишь, конечно, улыбаешься вот так вот сдавленно. Посмотрите на этих совещаниях, как они сидят. Вот сдавленно улыбаешься, все киваешь, говоришь, что все хорошо, но на душе у тебя налегко. И понятно почему. И тоже об этом вот на пьянках сейчас на этих выходных, на своих больших красивых дачах разговаривать будут только об этом. И о том, что опять же президент был в форме и говорил о том, что мы только побеждаем. Поэтому временно сюда приедут предприятия из столицы. Ну, в качестве доказательства того, что мы побеждаем. Вот просто такой вот как гастрольный тур, понимаете? Теперь столица будет гулять по стране и вместе с ней стратегически предприятия. Ну и следующая причина, которая, конечно, мега важна, да, это вот я сказал о ней, ну, кратко вначале, активность китайцев. Китай поедает тот регион, ну, просто как шершень. Понимаете, шершень. Вот он там резвится, жужжит, кружится. И подлетает, и улетает, и покусывает. Вот все это вотчина китайская фактически. И Китаю ведь там на самом деле никогда никакого дела до независимости России не было. Боже упаси. Россия его интересовала всегда как коровушка, понимаете. Буренка такая под боком, которая дает молочко черное в виде нефти. И все. Ну, лес там еще. Естественно, интересовала и Россия. Россия как рынок сбыта китайских автомобилей. Никто мне, кстати, не докажет, что китайцы делают сейчас хорошие автомобили. Нет, потому что это процесс эволюционный. Немцы, они могут догнать, если немцы остановятся, а китайцы не остановятся, ну и пройдет 10-20 лет, потому что дело-то ведь не просто в форме, что вот мы сделали машину, а дело в каждой детали, в каждом материале. Это все сложно. Это все сложно, и любой владелец, у которого был раньше там условно немец автомобиль, после этого был китайский, любой владелец вам на пальцах объяснит, спросите, кого хотите. Так вот, непонятно сейчас президенту, сколько там осталось, ну, что называется, своих или условно своих. Вот какие там настроения, как они заходят в кабинет, эти люди, губернаторы, мэры, руководители местные, как они себя ведут, они борзые, не борзые. Вот он же помнит то ощущение, когда они сидели, в принципе, с поджатыми хвостами. И вот он сейчас приезжает и повторно их калибрует всех, да, вот что называется, читает комнату, пытается прочувствовать пространство. Вообще, я еще в русской России или все-таки уже в китайской ее части немного? Вот где я нахожусь? Есть ли у меня этот плотный тыл, на который я рассчитываю? Президента ведь на самом деле всегда одинок, любой. Ну, на горе только один человек помещается на вершине. Все остальные вокруг него бегают, там, ниже чуть-чуть. Ну, вот он один, да, и в критических ситуациях, естественно, ему самому важно все это прочувствовать и понять, есть ли у него крепкий тыл. Крепкого тыла там, естественно, нет. Потому что никто не хотел, что называется, умирать, и никто не хотел отдавать свои бизнесы в связи с этим перевозом предприятий, части правительства и всего остального. Никому это не нравится. Но скрывать это они тоже научились, понимаете? И они могут это нормально так законспирировать, да, свою нелюбовь ко всему происходящему. Такая вот ситуация, другими словами. Все плавно-плавно, вот эта вся война, да, которая длится 12 лет, она переходит уже, ну, выражаясь футбольным языком, она переходит в фазу окончания первого тайма. И динамика, если посмотреть, что было 12 лет назад и что произошло сейчас, динамика для России совершенно катастрофическая, это ведь ясно. Ну, вспомните, как начиналось 12 лет сейчас, прошло 12 лет, и теперь президент летит в Сибирь, чтобы посмотреть, можно ли туда еще перенести предприятие и столицу. Если что-то пойдет не так, а все пойдет не так этой зимой, это все понятно. Так что все, это по большому счету у человечества финальный матч сейчас происходит, учитывая ядерные потенциалы сторон. И последняя игра. Ничьей здесь быть не может. И первый тайм, вот он доигрывается. А доиграется первый тайм, когда первый раз Россия атакует одну из стран НАТО в том или ином виде. Это следующий шаг. И вот когда Россия атакует одну из стран НАТО, а это произойдет в ближайшее время, понятное дело, нет ходов других у России. Так вот, она атакует одну из стран НАТО, это будет свисток и закончится первый тайм. А вот потом, когда страна НАТО ответит по территории России, первый ответ стран НАТО по территории России, вот это будет начало второго тайма. Второй тайм, кстати, может оказаться намного короче, чем мы себе представляем. Увы.
16: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
17: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
18: Бизнес на крови. Стало известно, какой гонорар получают рекрутеры за каждого подписавшего контракт на СВО. Маркетинговое агентство набирает менеджеров по продажам для работы в тылу. Такие объявления сейчас висят на каждом шагу. Однако для того, чтобы узнать подробности этой работы, нужно приехать в московский военкомат. Вербовщики сидят в двух офисах – в Москве и Петербурге. За каждого, кто подписал контракт, рекрутеры получают по 100-150 тысяч рублей наличными. В зависимости от состояния здоровья новобранца, за кандидатов с гепатитом и ВИЧ платят меньше.
19: Это не частный бизнес. Мы работаем на государство. По специальным скриптам вы человеку звоните. Говорите, что пока еще точно есть место в тыловых частях, а не на передовой. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Фирма его просто оближет со всех сторон. Ему оплатят билеты, хоть он из Сахалина полетит. Оплатят гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве. Там его встречает специально обученный человек.
18: Рекрутер говорит, что им поставили цель – набрать на контракт больше 500 тысяч человек. Это сложная задача, признается вербовщик, ведь их главный контингент – это люди в возрасте и алкоголики.
20: По стране много рекламы крутится, они оставляют заявки. Нам каждый день передают номера таких людей. Молодняк особо не оставляет заявки. Это все мужики 40-50+. Кому-то из них просто нечего делать. Кто-то хочет адреналинчика хапнуть. Многие даже догадываются, что их в штурмы отправят по факту. Но таким пофиг. Представьте, что вы в трехнедельном запое, а на вас надели красивую форму. Это люди в угаре.
18: Вербовщик говорит, что его не интересует, какая дальше судьба ждет новобранца. Главное – выполнить план и заработать денег. В его кругах все говорят, что фирму закроют в октябре, поскольку будет объявлена мобилизация.
21: Тема может прикрыться в октябре, но могут и продлить. Это не вопрос бюджета, это вопрос того, что в принципе будет в стране в октябре. Мобилизация, а может вообще революция и смена власти. Свернуть могут резко.
18: В регионах вербовщики работают не только по телефону, а еще ходят и по домам. Жительница Томска Алена рассказала, ее 60-летнего отца недавно забрали прямо из квартиры. Рекрутеры обманом заставили мужчину подписать контракт.
22: Сейчас он где-то под Луганском, он в каком-то тренировочном центре там, и он уже несколько раз терял сознание во время этих тренировок. У него давление больше 200, у него не ходят ноги, он ходить не может, не то что бежать. И вот в таком состоянии его там держат. И он сказал, что там очень много таких людей, как он, очень. Он сказал, он еще не самый старый, и он еще не самый больной.
18: Что делать дальше и как вернуть отца домой, Алена не знает. Юристы говорят, дело сложное, ведь он сам подписал контракт. А доказать, что его принудили, шансов почти нет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
24: Мобилизация без мобилизации. После Пензы еще в 5 регионах России начали задерживать мужчин на улице и отправлять на СВО. Сначала была Пенза, а о массовых облавах в этом регионе сняты сотни роликов, а местные жители даже объединились в специальные дружины, чтобы патрулировать улицы и отбивать мужчин от внезапно приехавших машин, в которые буквально паковали прохожих. Теперь аналогичные истории приходят уже из Удмуртии, Краснодарского края, Архангельской области, Бурятии и Еврейской автономной области. Сценарии разные. Кого-то забрали с улицы, кого-то с работы, кого-то после задержания полицией. А финал один и тот же – контракт с Минобороны.
25: Он материал, что по нём скажете? Ездите вы здесь. Они в основном собирают молодых.
24: В Ижевске мужчину задержали 10 августа. Через 3 дня родственники узнали, что его уже везут в воинскую часть в Ростовской области. Еще одного жителя Удмуртии, по словам родителей, отправили в Донецкую область, хотя он состоял на учете у психиатра. Родственники утверждают, что из военного билета просто исчез документ об этом учете, после чего мужчина подписал контракт. Но самая страшная история из Новороссийска. По словам сестры задержанного Анны, в полиции мужчину избили и подбросили наркотики. наркотики.
2: А дальше предложили выбор – уголовное дело, по которому можно получить до 20 лет, или контракт с Минобороны. Брат выбрал контракт и вскоре оказался в воинской части.
24: То есть истории, о которых раньше рассказывали только в Пензенской области, похоже, теперь распространились на другие регионы страны. Военные юристы называют происходящее фактической мобилизацией без мобилизации. Адвокат Алексей Табалов объясняет, почему юридический контракт остается добровольным, но в подобных обстоятельствах вопрос добровольности становится весьма условным.
3: Формально человек действительно ставит подпись сам. Но если перед этим его задерживают, удерживают в полиции или ставят перед выбором между уголовным делом и отправкой в армию, говорить о свободном волеизъявлении крайне сложно. Фактически создаются условия, в которых контракт становится способом выйти из гораздо худшей ситуации.
24: Есть и совсем бытовые истории. В Архангельской области мужчину задержали за распитие алкоголя в общественном месте. Уже на следующий день родственники узнали, что контракт подписан, его готовят к отправке. Почему такие истории начали появляться одновременно сразу в нескольких регионах, объясняет военный обозреватель Максим Климов. Он связывает усиление вербовки с постоянной потребностью армии в пополнении.
4: Если контрактников удается набирать обычными способами, государству нет необходимости искать людей в отделах полиции или среди задержанных. Само появление подобных практик может говорить о том, что привычные способы набора работают хуже, и регионам приходится искать новые категории потенциальных военнослужащих.
24: Примечательна и сама география жалоб. Пенза еще недавно выглядела отдельной историей. Теперь сообщения идут уже от европейской части России до Бурятии и Дальнего Востока. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
6: Нет войны. Олег Царев о ружье, которое отобрали у деда.
7: Пенсионер из Волгоградской области Николай Мухин, оштрафованный за стрельбу по беспилотникам, намерен добиваться отмены решения суда. Напомню, он сделал 2 выстрела из ружья по пролетавшим дронам. Суд назначил штраф 40 тысяч рублей и конфисковал оружие. Апелляция решения не отменила. Я уже писал, что ситуация абсурдная. Представьте себе Великую Отечественную. Пенсионер открывает огонь из охотничьего ружья по немецкой диверсионной группе. А потом свои же отбирают у него ружье и выписывают штраф. Мол, порядок нарушил. Странная военная операция. Мы то ли воюем, то ли не воюем. Врагов не уничтожаем, а записываем в террористы и вносим в реестр. После обстрелов возбуждаем уголовные дела. Изо всех сил делаем вид, что войны нет. И согласитесь, тяжело выигрывать, если по документам ее нет. И хотелось бы, чтобы дед с ружьем и государство воевали на одной стороне. А выходит как-то так.
6: Азербайджан давит, Москва оправдывается. Военкор Зыргулио о деле Чадаева и цене вялой реакции.
26: 17 августа Азербайджан объявил в розыск российских журналистов Ивана Князева, Семена Уралова и Алексея Чадаева по обвинениям в публичных призывах к терроризму, насильственному изменению конституционного строя и нарушению территориальной целостности страны. 18 августа советника главы Минтранса Чадаева отправили в отставку. Россия рассчитывает на диалог с Азербайджаном по оздоровлению информационного фона. Недавние заявления объявленных в розыск российских журналистов по обвинению в призывах к насильственному свержению конституционного строя республики не отражают подходов Москвы к отношениям с Баку, заявила Мария Захарова. А теперь пройдемся по интересным заголовкам пары последних месяцев. Азербайджан открыто поддерживает Украину и удары Украины по России. Обнимается с Зеленским. Поставляет Украине широкую номенклатуру оборудования, в том числе вооружения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Украина не должна соглашаться на оккупацию. Алиев принял в подарок от журналистки «Шевроны вооруженных сил Украины», призвав ее продолжать так же. Президент Азербайджана Алиев заявил о прекрасных возможностях у Баку и Киева по совместному производству продукции военно-промышленного комплекса. А Чадаев — это, для понимания, научно-производственный центр и знаменитый дрон КВН. Что тут сказать? После такого не надо удивляться плевкам со стороны Армении, Азербайджана и других. Ну, хоть не выдали парней Азербайджану сразу, уже хорошо. Пока не выдали.
6: Военкор Живов осигнали всем публичным экспертам после дела Чадаева.
1: Алексей Чедаев покинул пост советника министра транспорта на общественных началах после объявления его в розыск Республика Азербайджан. Мария Захарова поспешила заверить Азербайджан, что мнение Чедаева – его личное дело и не отражает позиции Москвы по отношению к Баку. Хорошо, что не выдали. Пока что. А всем экспертам, политологам и прочим комментаторам на заметку. Скажите спасибо, что за критику Украины не преследуют. Вот Ебора Просвирнина до специальной военной операции планировали посадить за критику Украины. Думаю, что случай с Чедаевым для всех публичных людей станет маркером того, что публично защищать Россию можно только за свой счет и на свой страх и риск. И эксперты просто замолчат. Критиковать Британию, США, Азербайджан или Таджикистан, чтобы потом остаться с этими странами один на один – такое себе удовольствие. Ложечки помоем, а осадок остался.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
24: Удары по самому больному. Украина вывела из строя флагман Черноморского флота фрегат «Адмирал Макаров» в Татарстане и Краснодаре под атакой НПЗ и нефтебазы. После потери крейсера «Москва» в начале СВО в 2022 году место флагмана Черноморского флота занял «Адмирал Макаров». На днях серьезные повреждения получил уже и он. После удара по Новороссийску 12 августа появились новые спутниковые снимки последствий той атаки. Поражение флагмана признали и Z-каналы.
8: Удар привел к деформации палубы и разрушению восьмичаечного модуля универсальной корабельной пусковой установки, предназначенной в том числе для запуска крылатых ракет «Калибр».
24: На снимках у «Адмирала Макарова» действительно видны повреждения в носовой части. Сообщается, что удар пришелся непосредственно по району вертикальных пусковых установок, после чего внутри произошла детонация. А это особенно чувствительное место корабля. Именно оттуда запускаются калибры, которыми российский флот регулярно атакует Украину. Но Макаров был не один.
9: Повреждения получил и адмирал Эссен. По опубликованным снимкам и оценкам военных ресурсов пострадали носовая часть, оборудование связи и радиолокационные системы. Оба фрегата потеряли ударные возможности и могут надолго выбыть из эксплуатации.
24: Военный обозреватель Юрий Федоров объясняет, насколько болезненная потеря сразу двух носителей калибров.
10: Здесь важны не только сами корабли. Фрегаты проекта 11356 – это носители крылатых ракет «Калибр», средства ПВО, радиолокации и управления. Если повреждены пусковые установки и ключевая электроника, корабль может оставаться на плаву, но выполнять свои основные боевые задачи уже не способен. А восстановление такого оборудования – это длительный и сложный ремонт.
24: И есть еще одна неприятная для Черноморского флота деталь. После ударов по Севастополю значительную часть кораблей перевели в Новороссийск, подальше от украинских атак. Теперь выясняется, что дальше уже не значит безопаснее. Но этой ночью Украина снова била еще по одной особенно чувствительной точке. Под атакой оказался НПЗ в Татарстане и на юге нефтяной терминал «Тамань-нефтегаз» и подстанция в Краснодарском крае. И похоже, говорят эксперты, именно в этом сейчас тактика ВСУ – не искать одну цель, а снова и снова бить туда, где больнее всего – по оружию, топливу и логистике. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
23: Говорят военкоры.
6: Баку против Москвы. Иван Отраковский о реакции МИДа на новый конфликт с Азербайджаном.
11: Россия рассчитывает на диалог с Азербайджаном по оздоровлению информационного фона, заявила Мария Захарова. Она подчеркнула, что высказывания объявленных Баку в международный розыск россиян не отражают официальную позицию Москвы. То есть наш МИД, а он действует только с одобрения действий власти России, вновь позорит Россию, провоцируя соседей слабостью, из-за которой в нас плюют и требуют различных преференций и уступок уже все, кому не лень. МИД России мило виляет хвостиком на любой на нас оскал. Чадаев столько полезного сделал в этой войне и вынужден покинуть свой пост, наверху всем плевать. Хороший урок для всего Z-сообщества. Так будет с каждым рано или поздно.
6: Олег Царев о скандале вокруг подкаста Чадаева и реакции Москвы.
12: Алексей ушел с должности советника министра транспорта России на общественных началах. То есть работал он там бесплатно. уволился по собственному желанию, ровно через сутки после того, как прокуратура Азербайджана объявила его в розыск. История началась с подкаста «Чистота понимания», который Чедаев вел вместе с политконсультантом Семеном Ураловым и журналистом с «Москвы-24» Иваном Князевым. В эфире 14 июля, после того, как Алиев высказался за территориальную целостность Украины, Чедаев с коллегами обсудил в эфире, чем на это можно ответить. Смена власти в Азербайджане, присоединение страны к России, возврат территории Армении. Обсуждали также десантную операцию в Баку. Именно эти слова азербайджанское следствие расценило как прямой призыв к терроризму и возбудило против всех троих уголовное дело. Чедаева и его коллег объявили в международный розыск и заочно арестовали. Чедаев рассказал, что после эфира ему звонили уважаемые люди московские и говорили: «Так и так, нехорошо, Алиев обиделся». Ситуацию прокомментировала Мария Захарова. Она заявила, что взгляды объявленных в розыск россиян никак не отражают позицию Москвы по Азербайджану. Напомню, что Чедаев – создатель дрона на оптоволокне, который сейчас используется на фронте. За это его еще в мае прошлого года внесли в санкционные списки Европы. Розыск за слова в подкасте Баку оформил за сутки. «Освободить наших людей не можем второй год. Выводы сами делайте».
24: Лживые проценты. Иван Отраковский о цифрах, которые расходятся с реальностью.
0: Национальные цели развития России в среднем достигнуты на 99%, заявил вице-премьер России Дмитрий Григоренко на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Ага, практически ни один важный нацпроект не доведен до конца. Большинство не дотянуло и до 50% завершения, завязнув на 25%. Что там по очистке Байкала и Волги? Что там с мусорной реформой, импортозамещением? Как космос? Осваиваем? Я могу долго и много перечислять. А тут 99% дядя нарисовал. Если дядя имел в виду завоз мигрантов, ограбление населения, уничтожение сельского хозяйства, промышленности, здравоохранения, образования, социального расслоения и несправедливости, дикой нехватки кадров, цифровое закабаление народа, введение налогов, штрафов, утиль сбора, дикие тарифы на жилищно-коммунальные услуги, повышение пенсионного возраста, удары беспилотников по нашим городам с гибелью мирных жителей, абсолютное нерешение вопроса по прикрытию стратегических объектов и тому подобное, то да, власть преуспела. Оказывается, власть не барыги, а стратеги. Неожиданно.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
13: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
14: Предприимчивый москвич в сложившейся ситуации с бензином придумал новую услугу – заправочный тур, который по времени займет не больше суток.
15: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России, и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
23: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
16: Всем привет. В эфире «Разбор дня». Все чаще военные эксперты говорят о рисках полной блокады Балтики странами НАТО. Как это возможно? Чем такой сценарий угрожает российскому флоту, логистике и будущему региону? На эти непростые вопросы сегодня и будем искать ответы. Разбор будет непростым, но, надеемся, интересным. Так что оставайтесь с нами. И первый вопрос, который я хочу сегодня задать – насколько вообще реальна морская блокада в 21 веке?
17: После того, как Финляндия в 2023 году, а затем и Швеция в 2024 вошли в состав Альянса, граница блока увеличилась на 1300 километров. Море превратилось де-факто во внутренний водоем.
18: Ну, берега теперь контролируются с разных сторон, с этим я не спорю. Но вода-то остается водой. Это огромные открытые пространства. Современный флот имеет массу возможностей для скрытности, для маневрирования. Те же подводные лодки могут просто уйти на глубину и...
16: В том-то и проблема. Балтика кардинально отличается от Средиземного или Северного морей. Знаешь, какая там средняя глубина?
18: Ну, метров 200-300.
16: Всего 50. 52 метра в среднем. Для сравнения, в Средиземном море 1500 метров. Балтика — это, грубо говоря, огромная лужа. И на дне этой лужи лежат слои древнего ила толщиной от 5 до 15 метров. Операции на Балтике для подводников часто сравнивают с игрой в шахматы, только доска находится в тесном и абсолютно темном шкафу. Из-за мелкого

0: очень узкие, заранее известные коридоры. Получается, чтобы остановить флот, не нужно контролировать все море. Достаточно перекрыть эти самые бутылочные горлышки. Но если маневрировать тяжело обеим сторонам, какое оружие становится решающим? Ракеты?
1: Нет, дальнобойные ракеты тут не помогут. В таких условиях на сцену выходит самое недооцененное, тихое и смертоносное оружие – морские донные мины. И здесь Балтика имеет просто уникальную, пугающую специфику. Это единственное море в мире, где колоссальную угрозу все еще создают остатки двух мировых войн. На дне, со времен знаменитой Гогландской позиции и других заграждений, лежит не менее 50 тысяч неразорвавшихся мин, снарядов и авиабомб.
0: 50 тысяч. Звучит масштабно, но это же просто ржавое железо столетней давности. Оно опасно для экологии, понятно, но для современных военных кораблей это скорее помеха, чем реальная угроза.
1: Дело вообще не в том, что старые мины могут взорваться. Дело в том, что эти 50 тысяч кусков железа создают безупречный фоновый шум. В этом хаосе исторических магнитных аномалий можно спрятать абсолютно все.
0: А, вот оно что.
1: Современная мина прячется там так, что найти ее практически невозможно. Забудь про классические круглые черные шары с рожками из старых фильмов. Современная концепция, например, финская разработка «Блокер» или ее аналоги — это полноценный подводный робот. Корпус делается из высокопрочного стеклопластика и полимеров.
0: Стеклопластик, то есть это радиопрозрачный материал. Обычный магнитометр на стандартном тральщике эту мину вообще не зафиксирует. Для него это будет просто кусок грунта.
1: Абсолютно верно. И она может лежать на этом грунте в спящем режиме годами. Энергопотребление в режиме ожидания минимально, а внутри находится бортовой микропроцессор и мультисенсорный комплекс. Он реагирует на три параметра – акустику, ну, то есть шум винтов, возмущение магнитного поля и волну гидродинамического давления от проходящего огромного корпуса.
0: Подожди, то есть современная мина — это не просто взрывчатка на цепи, как раньше, а скорее такой подводный снайпер, который сидит в засаде и ждет конкретную цель.
1: Идеальная метафора. В память процессора загружается база данных акустических и магнитных портретов субов. У каждого корабля есть своя уникальная акустическая подпись. Ну, как отпечаток пальца. Звук работы редукторов, форма лопастей.
0: Хочешь сказать, эта мина отличит гражданский паром с туристами от военного эсминца?
1: Легко. Она отличит не просто эсминец от парома. Она отличит конкретный тип эсминца. Робот может пропустить над собой сотню гражданских торговых судов, дождаться, пока пройдет нужная военная цель, и только тогда сработать.
0: Ничего себе.
1: Причем, знаешь, можно запрограммировать алгоритм. Вероятность сложного срабатывания крайне мала.
0: И какой урон вообще наносит пластиковая коробка на дне? Ну, серьезно, современные военные корабли строятся с расчетом на выживаемость. У них двойное дно, водонепроницаемые переборки.
1: Смотри, традиционная мина просто фугасно бьет во все стороны. А это оружие используют кумулятивный принцип. При детонации формируется направленная плазменно-металлическая струя. Ее еще называют ударное ядро. Скорость несколько километров в секунду.
0: В таком маленьком море, как Балтика, выход военного корабля со спецмонтажом сразу привлечет внимание спутников и беспилотников.
1: А для этого не нужны военные корабли. Вес такой мины от 200 до 1000 килограммов. Поставить ее может обычное торговое судно, если в днище оборудован скрытый люк. Но самый опасный и вообще неконтролируемый сценарий – это обычная рыболовецкая лодка под видом работы с донным тралом.
0: Серьезно? Рыбаки?
1: Да.
0: Ты уверен, что это экономически целесообразно?
1: Стоимость одной современной донной интеллектуальной мины – около 100 тысяч евро. Постройка современного корвета обходится примерно в 200-400 миллионов евро. Атомная подводная лодка вообще стоит больше 2 миллиардов. Соотношение затрат на создание угрозы и потенциального ущерба составляет 1 к 1000, а иногда 1 к 10 тысячам.
0: То есть, условно, за 300 миллионов евро, сумму, на которую даже один нормальный корвет не построишь, можно закупить 3000 умных мин.
1: Точно. И этого арсенала хватит, чтобы создать абсолютно непроницаемую подводную стену. 200-300 мин, уложенных в несколько слоев, наглухо перекроют Финский залив. 30-50 штук закроют все подходы к главной базе флота в Балтийске. Еще сотня-полторы намертво запечатают большой порт Санкт-Петербург.
0: Возникает очевидный вопрос. Неужели нет противодействия? Ну, должны же быть современные тральщики, подводные дроны для разминирования. Нельзя просто запустить роботов, которые все это прочешут и обезвредят.
1: Противоминная борьба сейчас – это вообще самое больное место флотов по всему миру.

0: Тактический контактный трал, который с советских времен тащит за собой корабль, против донной мины абсолютно бесполезен. Трал просто проплывет над ней, а мина его проигнорирует, так как акустический профиль не совпадает.
1: Значит, искать только визуально и высокочастотными сонарами? Насколько я знаю, в России есть современные тральщики проекта 12700 «Александрит». У них тоже стеклопластиковый корпус, чтобы не примагничивать мины.
0: Финский залив — это постоянная взвесь песка и ила, нулевая видимость. Чтобы аппаратура гарантировала нашла замаскированную в грязи радиопрозрачную мину, гидролокаторы, подводный дрон должны двигаться с минимальной скоростью.
1: Насколько минимальной?
0: От 1 до 3 километров в сутки.
1: Километр в день?
0: Да, километр в день. Если вход в залив заминирован, полное обследование и расчистка даже небольшого участка займет недели непрерывной работы. По расчетам специалистов, чтобы полностью с гарантией очистить Финский залив при текущих темпах и ресурсах флота, потребуется от 5 до 10 лет.
1: Заблокированная логистика целого региона. Но слушай, как противник может запустить такой сценарий? Вряд ли кто-то решится просто так начать минировать судоходные пути. Это же открытая агрессия, прямой акт войны.
0: Ошибка в том, что люди часто мыслят категориями прошлого века. Противнику не нужно объявлять войну. Рассматривается три сценария удушения Балтики. Первый из них — гибридная серая зона. Представь, в международных водах происходит пара необъяснимых подрывов. Все тут же заявляют, что это, видимо, всплыли старые мины времен Второй мировой. Никто не берет на себя ответственность.
1: Но противнику даже не обязательно реально взрывать корабль. Сама вероятность того, что там лежат умные мины, запускает цепную реакцию в кабинетах лондонских страховщиков. Парализацию вызывает не сама мина, а страх ее наличия.
0: Совершенно верно. Второй сценарий – это жесткое запечатывание портов, точечное скрытное минирование морского канала в Петербурге и Балтийского канала. Итог – немедленный паралич логистики, полная остановка экспорта 150 миллионов тонн грузов.
1: Ничего себе объемы.
0: А это, между прочим, нефть, важнейшие удобрения, металлы, огромный удар по экспортной выручке страны и шок для глобальных цепочек поставок.
1: Ну а остается международное право, базовый принцип свободы судоходства, перекрывать международные проливы просто незаконно.
0: И тут возникает третий сценарий – юридическая блокада. Дания, контролирующая проливы, использует старые нормы Копенгагенского трактата 1857 года.
1: Трактат 19 века. Разве он не гарантировал как раз свободный и беспрепятственный проход всем судам без взимания пошлин?
0: Гарантировал. Но в 21 веке к нему изящно добавляются современные экологические нормы. Никто прямо не скажет: «Мы запрещаем вам проход». У вашего танкера сомнительная страховка от разлива нефти. Это угроза хрупкой экологии нашего побережья. Пожалуйста, станьте на якорь для проведения детальной инспекции.
1: Понятно. И эта инспекция будет намерена длиться неделями. Это особенно сильно ударит по так называемому теневому флоту, который перевозит нефть в обход ценовых потолков. Чистая бюрократия, ни одного выстрела, а море де-факто закрыто.
0: Если любой из этих сценариев сработает, страховой бойкот, скрытые мины или экологические инспекции, возникает вопрос, кто пострадает больше всех? Чья экономика испытает коллапс первой?
1: Но ответ очевиден. Калининградская область. Она оказывается в тройном капкане.
0: Да, давай разберем логистику региона. Наземный путь, железная дорога и автотрасса идет через территорию Литвы. Транзит там жестко лимитирован санкциями Евросоюза с 22 года. Квоты урезаны.
1: Если сухопутный коридор закроют полностью, запасов внутри самого эксклава для нормальной жизни хватит на срок от пары недель до нескольких месяцев, в зависимости от категории товаров.
0: Именно. Наземный путь критически уязвим.
1: Но есть же авиация.
0: Воздушный мост уже работает с колоссальными трудностями. Воздушное пространство сопредельных стран закрыто. Самолетам приходится делать большой крюк над нейтральными водами Балтики.
1: Но это автоматически увеличивает расходы на топливо для каждого рейса процентов на 15-25, наверное.
0: Да, где-то так. Но это не главное. Такой крюк стремительно сжигает межремонтный ресурс авиационных двигателей, обслуживать которые в условиях санкций все сложнее. Плюс навигация. Операторы регулярно фиксируют над Балтикой мощнейшие глушилки сигналов GPS, работают система радиоэлектронной борьбы.
1: Летать крайне дорого, долго, техника изнашивается, а из-за РЭБ еще и небезопасно. Получается, единственный стабильный путь – это вода. Паромы?
0: Да, морской мост. Российские паромы класса «Амбал» и «Маршал Рокоссовский», которые идут 1100 километров из порта Усть-Луга в Ленинградской области до порта Балтийск. Это единственная надежная кровеносная система региона на данный момент. А теперь наложи на этот маршрут угрозу донных мин или отказ страховщиков, о которых мы только что говорили.
1: Гражданские паромы превратятся в мишени. Если в заливе появится хотя бы слух о минировании, страховка на эти огромные суда влетит до запретительных небес. Да и гражданские экипажи просто откажутся выходить в море. Это равносильно самоубийству.
0: А для того, чтобы конвоировать каждый паром боевыми кораблями, придется отвлекать огромные силы флота, которых, как мы выяснили, из-за скорости травления 1 км в сутки и так катастрофически не хватает для противоминной борьбы. Без паромов регион попадает в тотальную экономическую изоляцию.
1: Слушай, ну должен же быть силовой ответ. Военные не могут просто сидеть и смотреть на это. В Калининграде и Ленинградской области развернута мощнейшая береговая оборона. Ракетные комплексы «Бал», «Бастион». Это концепция создания зоны, куда противник физически не может войти без критических потерь. Эти ракеты простреливают море на сотни километров. Если начнется блокада, можно же ответить огнем.
0: Ракетные комплексы — это великолепное, грозное оружие. Но против кого? Против авианосных ударных групп, крейсеров или десантных соединений. А теперь давай мыслить практически. По кому ты будешь стрелять гиперзвуковой ракетой «Оникс», стоимость которой исчисляется миллионами, по небольшому рыболовецкому траулеру под нейтральным флагом, который вчера ночью, не нарушая никаких правил международного судоходства, тихо скинул в воду пластиковую бочку и уже сутки как швартуется в порту Копенгагена?
1: Ну да, стрелять по гражданским судам на основе подозрений нельзя. Это международный трибунал и прямая эскалация. Получается, мощные береговые ракеты против тактики скрытного минирования абсолютно бесполезны. Грубая сила здесь не работает.
0: Ракета не может найти пластиковую мину на дне. Отопить каждое подозрительное судно — это дать противнику идеальный повод для открытого столкновения, чего он и не требует для достижения своих целей удушения экономики.
1: Это выглядит как настоящий стратегический тупик, ловушка. Если отбиться береговыми ракетами нельзя, тралить мины придется десятилетия, а летать самолетами слишком дорого. Что тогда делать? Логистика не может просто остановиться.
0: Реальный, стратегический и долгосрочный выход здесь только один – постепенный уход с Балтики.
1: В смысле уход? Бросить порты, в которые вложены сотни миллиардов рублей?
0: Речь идет о кардинальном снижении зависимости от балтийских экспортных маршрутов. Необходима глобальная перестройка всей макроэкономической логистики. И первый вектор – это Северный морской путь. Арктическая трасса, которая связывает европейскую часть страны с Азией в обход всех этих натовских горлышек. В последние годы грузооборот там уже достиг 36-38 миллионов тонн.
1: Да, Северный морской путь безопасен с точки зрения блокировки проливов. Там просто некому их блокировать. Но он требует огромных вложений в ледокольный флот, навигационную инфраструктуру, порты спасения на крайнем севере.
0: Верно, но это на восток. А второй вектор на юг – развитие международного транспортного коридора «Север-Юг». Это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии через Каспийское море и железнодорожные сети.
1: Если вдуматься, морская блокада в Балтийском море вынуждает переносить гигантские объемы грузов на железнодорожные сети Ирана и Индии. Это же полностью меняет экономическую географию. Диверсификация путей. Только перераспределение грузопотоков на север и юг способно лишить потенциальную блокаду Балтики ее катастрофического эффекта.
0: Это требует колоссальных триллионных инвестиций в железные дороги и порты на Каспии. Но альтернатива – оказаться навсегда запертыми в мелководном заливе с тысячами невидимых умных мин на дне – гораздо хуже.
1: Слушай, масштаб проблемы просто поражает, когда начинаешь разбирать детали. Мы тут обсуждали пластиковые корпуса мин, но если посмотреть на картину шире, это же тектонический сдвиг. Балтийское море веками, еще со времен Ганзейского союза, было главным торговым перекрестком Северной Европы. Это была артерия, связывающая Восток и Запад.
0: Вот именно. И, возможно, прямо сейчас мы становимся свидетелями исторического перелома. Целое море, которое столетиями было символом коммерции и интеграции, рискует навсегда потерять этот статус. Оно постепенно превращается исключительно в милитаризованный полигон, заблокированный бюрократией и подводными роботами. Это навсегда сдвинет экономический центр тяжести всей Евразии, оставив Балтику на задворках новых мировых торговых путей. Нужно подвести итог, но сделать это, честно скажу, трудно. Но одно можно сказать точно – последствия этой блокады будут шокирующими. И все технические средства у блока сегодня есть. Так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Экономические реалии военного времени. Калининградцы массово экономят на ресторанах. Общепит уже потерял треть клиентов. Исторический максимум. Квадратный метр в Калининградской области подорожал на 40%. О своем жилье можно забыть навсегда. Калининград в центре внимания. У границ эксклава впервые замечен новейший американский самолет РЭП. С чем связана концентрация военно-воздушных сил Альянса? Итак, дожили. Посещение ресторана превратилось уже в праздник, который могут позволить себе далеко не все. Из-за вынужденной экономии калининградцы все реже ходят в рестораны и все чаще переключаются на более бюджетные форматы. Например, столовые, пекарни, кофейни или готовую еду из супермаркетов. Такой вывод сделали рестораторы Калининградской области и прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса за последние годы. Средний чек в ресторанах вырос в 1.5-2 раза, а внутренний спрос по оценкам участников рынка упал примерно на треть по сравнению с прошлым годом. Как отметил глава компании «Цефей» Павел Крутиков, уже этой осенью регион может столкнуться с массовыми закрытиями заведений. Люди все реже ходят в рестораны просто поужинать. Теперь это роскошь. Туристы тоже экономят, говорит Павел Крутиков.
4: Поход в ресторан для многих калининградцев перестал быть обычной частью жизни и все чаще воспринимается как событие. Туристы частично компенсируют падение спроса, но и они начали экономить заметно больше. Поэтому их расходов уже недостаточно для восстановления прежнего уровня выручки. И как результат, ресторанный бизнес региона все чаще работает в ноль или в убыток. Слабые заведения и неудачные локации уже теряют клиентов, а рынок массово уходит в более дешевые форматы. Отдельная проблема – кадровый дефицит. Из-за низких зарплат сотрудники продолжают уходить из отрасли, а у бизнеса не хватает денег удерживать персонал. На фоне постоянных разговоров о процветании региона все больше калининградских заведений фактически борются уже не за развитие, а за выживание.
3: И это действительно так. В июле сразу несколько заведений заявили о закрытии. Это, в частности, гастробар «Угодники» и проект «Винный факультет». Процесс схода с дистанции известных точек общепита уже начался, и осенью избежать массового закрытия ресторанов не удастся, полагает ресторатор Дмитрий Крупицкий.
5: Если говорить про ресторанный рынок, то пусть я выгляжу как вестник апокалипсиса, но хорошо мы уже жили. Пузырь начинает сдуваться. Всем стало очень трудно, за редчайшим исключением. Поток гостей падает, расходы и налоги растут. И самое главное, очень сложно предвидеть дальнейшее развитие ситуации. Скорее всего, тенденция ухода довольно известных заведений будет нарастать. И все закончится тем, что в регионе закроется каждый 8-й ресторан.
3: В том, что экономика Калининградской области уже осенью столкнется с серьезными кризисными вызовами, уверен председатель совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев.
6: Если не произойдет никаких макроэкономических изменений, то, скорее всего, осенью мы будем иметь более глубокие кризисные явления, чем в настоящий момент. Компаниям, которые имеют большую долговую нагрузку, будет крайне тяжело пережить этот период. А те, у кого нет кредитов, работают нормально, но развиваться качественно они не смогут, потому что потребитель сокращает потребление. Даже в продуктах питания мы видим изменения спроса в сторону более дешевого сегмента. Неуверенность в завтрашнем дне приводит к тому, что люди сознательно экономят, в том числе на продуктах.
3: Кстати, 66% россиян считают, что худшие времена для страны еще впереди. Это следует из свежего опроса ВЦИОМ. И это максимальная доля таких ответов с апреля 2020 года, на пике пандемии коронавируса. По данным социологов, доля россиян, ожидающих ухудшения ситуации, последовательно растет с конца прошлого года. Например, в декабре так отвечали 44%, в апреле – 61%, в июне – 63%, а в июле – уже 60%. 66%. Еще 12% опрошенных считают, что самые тяжелые времена для страны происходят прямо сейчас. Таким образом, в общей сложности 78% респондентов либо уже ощущают кризис, либо ожидают его впереди. Кризисные тенденции не обошли стороной и рынок жилья в Калининградской области, где за 2 года квадратный метр подорожал почти на 40%. Средняя цена квадрата к 2026 году достигла исторических максимумов – 150 тысяч рублей против 97 тысяч в 2023 году. А если в это уравнение добавить взлетевшие в небеса проценты по ипотеке, да поделить на сегодняшние зарплаты, то математика получается совсем не в пользу калининградца, мечтающих о своем жилье. А оно строится семимильными шагами, хотя половину из готового жилья за год так и не смогли продать.
7: В Калининграде на месте снесенного ТЦ «Барнаульский» построят очередной жилой комплекс. Проект ЖК «Онегин» молниеносно согласовал областной градсовет. В комплексе запланированы 239 квартир, включая 2 пентхауса, подземный паркинг на 157 машин и еще 67 парковочных мест. Территория будет закрытой. Теперь застройщику остается получить положительное заключение по проекту и разрешение на строительство. Учитывая скорость предыдущих согласований, с этим тоже вряд ли будут долго тянуть. При этом в Калининградской области непроданными остаются 51% квартир и апартаментов в строящихся жилых комплексах. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, покупатели пока не нашли для 900 тысяч квадратных метров жилья. Это максимальный показатель с начала года.
3: Но, несмотря на снижение спроса, застройщики продолжают запускать новые проекты. Регион застраивают с бешеной скоростью, жилье не успевают покупать, а жители продолжают жаловаться на отсутствие необходимой социальной инфраструктуры – дорог, детских садов и школ. Словом, из года в год одно и то же. В отличие от ситуации на Балтике, которая фактически ежедневно сверкает новизной, вызывая вполне понятную тревогу у жителей эксклава.
8: У Калининградской области на этой неделе фиксировалось скопление разведывательных самолетов и истребителей НАТО. Воздушные суда Альянса снова проводили многочасовую разведку, используя пространство Польши, Литвы и нейтральные воды Балтийского моря. Во вторник в небе над Польшей впервые был замечен новейший американский борт Е-3А. Это самый современный самолет РЭП. Он появился над Польшей не просто, чтобы полетать. Это очень специфическая машина, и ее появление показывает, что были на то важные причины, заявил польский генерал Томаш Древняк. Представители НАТО, комментируя скопление своей авиации над Балтикой, отмечают, что самолет воздушного наблюдения и контроля вместе с польскими и норвежскими истребителями участвовал в учениях Альянса. Часть техники находилась возле Калининградской области, остальная действовала на севере Норвегии. К маневрам под руководством США подключились польские наземные войска и другие подразделения.
3: В связи со значительной концентрацией военно-воздушных сил НАТО в районе Калининграда зампред Комитета законодательного собрания региона по безопасности Евгений Мишин призывал жителей области не паниковать, подчеркнув, что границы под надежной защитой, а любые нарушения будут жестко пресекаться. Словом, обстановка накаляется, и как бы чего ни вышло. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
9: В Калининград поступила первая партия бензина из Индии. Вроде бы новость хорошая. Возможно, на заправках действительно станет свободнее, а водителям не придется искать по всему городу. Но тут есть один момент, который превращает обычную поставку топлива в довольно неприятную историю. Чтобы понять ее смысл, нужно немножко разобраться в том, как вообще бензин появляется на заправке. Итак, Россия не покупает бензин у Индии, потому что в стране закончилась нефть. Нефти как раз очень много. Россия остается одним из крупнейших ее производителей и продолжает отправлять миллионы баррелей за границу, в том числе в Индию. А теперь готовый бензин едет в обратную сторону. Из Индии в Россию, а затем по внутренним маршрутам до Калининградской области.
10: Не надо быть специалистом, чтобы понимать, что сырую нефть нельзя залить в автомобиль. Сначала ее необходимо доставить на нефтеперерабатывающий завод, разделить на компоненты, очистить и превратить в бензин нужного качества. И именно эту работу теперь выполняют не российские, а индийские предприятия. Потому что российские горят как рябина в лесах. При этом бензин не телепортируется прямо из индийского резервуара в калининградскую колонку. Его грузят на танкер, страхуют, проводят через несколько морей, иногда перегружают с одного судна на другое, доставляют в российский порт, а затем развозят железной дорогой или автомобильным транспортом. И на каждом этапе работают компании, которые не собираются делать это бесплатно. Перевозчик получает свою плату, порт получает свою. Трейдер добавляет наценку. Хранение и перегрузка тоже стоят денег. И только в конце всей этой цепочки находится обычный водитель. Точнее, его кошелек. Он не участвует в международной торговле, не выбирает маршрут танкера и не решает, где перерабатывать нефть. Он просто приезжает на заправку и оплачивает результат всех принятых до него решений. А ведь еще недавно Россия сама продавала за рубеж не только нефть, но и большие объемы нефтепродуктов. На российском топливе зарабатывали миллиарды. И как же так оказалось? Почему страна с огромными нефтяными запасами дошла до импорта готового топлива? Главная проблема сегодня находится не под землей, а на нефтеперерабатывающих заводах. После регулярных атак беспилотников часть предприятий остановилась полностью или сократила производство. Одновременно вырос спрос. Одновременно те НПЗ, по которым еще не прилетело, пошли на плавные ремонты. Вот такую картину и имеем. Спрос не сокращается, а производство упало, даже провалилось. Калининградская область особенно чувствительна к таким сбоям. Регион отделен от основной территории России. Сюда нельзя быстро отправить любое количество бензовозов из соседней области. Соседней российской области просто нет. Топливо приходится доставлять морем, железной дорогой через другие государства или заранее накапливать в местных хранилищах. Любая задержка, нехватка вагонов, изменение транзитных правил или нарушение обычного графика ощущается быстрее и сильнее. В итоге наверху приняли решение, нет, не защитить заводы, а продавать за копейки народное богатство, чтобы хоть как-то залатать дырки в поставках топлива. Кто выигрывает от такой схемы? Вы удивитесь, но огромное количество людей. Ну, прежде всего тот, кто занимается переработкой. Индия покупает сырье, загружает свои заводы, платит зарплаты своим работникам и продает более дорогой готовый продукт. Разница между стоимостью нефти и стоимостью бензина остается частью индийской экономики. Кроме того, зарабатывают трейдеры, владельцы танкеров, порты и другие участники длинного маршрута. И Индия здесь действует абсолютно рационально. Она не обязана спасать российский рынок или продавать бензин по себестоимости. Если покупатель срочно ищет большие объемы топлива, продавец назначает выгодную для себя цену. Тем более, когда знает, что у покупателя нет выбора. Возмущаться поведением Индии бессмысленно. Любая страна на ее месте использовала бы возможность купить сырье дешевле и продать готовый товар дороже. Настоящий вопрос нужно адресовать российским властям. Как получилось, что государство, десятилетиями называвшее нефть своим главным преимуществом, не может гарантировать наличие бензина на собственных заправках? Почему деньги, рабочие места и прибыль от переработки российского сырья теперь частично уходят в другую страну? И почему последствия этого разворота снова перекладываются на обычного покупателя? До начала войны Россия обладала не только нефтью, но и развитой системой ее переработки. Теперь заводы приходится защищать, ремонтировать и запускать после ударов. Внутренний рынок поддерживают запретами на экспорт и экстренными закупками. Топливо проходит лишние тысячи километров, а каждый новый участник цепочки выставляет свой счет. Все это не происходит где-то далеко и не остается строкой в правительственном отчете. Последствия появляются на табло ближайшей заправки. Итог получился предельно простой. Россия добывает нефть и продает ее Индии. Индия перерабатывает сырье, получает прибыль и отправляет бензин обратно. Посредники зарабатывают на перевозке. Частные заправки закладывают расходы в цену, а житель Калининграда оплачивает всю эту международную конструкцию у кассы. Индийцы на россиянах действительно заработали, только винить их в этом странно. Они построили рабочую схему и воспользовались спросом. Гораздо интереснее спросить, кто создал условия, при которых такая схема вообще стала необходимой. Так что подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
11: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Мэр Краснодара Евгений Наумов объяснил очереди на заправках ростом числа автомобилей, потому что краснодарцы возвращаются из отпусков и прибывают гости из других городов и регионов.
13: Едем с Маргошей и возмущаемся. Почему так много машин? Мы просто вот в пробках, чтобы вы понимали. В общем, в Краснодаре бенза нет вообще, да? Вот мы сколько едем, все бензоколонки, заправки все закрыты. Но... пробки-то откуда? Ребят, вы где, блин? Вы из космоса бенз берете? Ладно, у меня огромный бак, и я там раз заправилась, и все, и мне там хватает на 2 недели моих поездок. Короче, мы не поймем. Может, вы нам расскажете, откуда пробки, если бенза нет?
14: Ситуация в Краснодаре с бензином, улица Уральская. Просто жесть. Это просто вот практически начало самой улицы. Вот пошла пробка. Время 10:30 уже ночи, бедные люди. Не знаю, это вот кто вначале стоит, ну как минимум 3 часа будет стоять, как минимум.
15: Это говорят, с бензином проблемы снова начали.
16: Ну да, пожалуйста, бензина нет.
15: Лукойл, тоже нет бензина, что ли. Ну все, опять эта херобора началась с бензином. Вот такая вот ерунда снова. Ну хорошо, хоть нет лимита, можно хоть полный бак заправить. 10:01 у меня ушло, чтобы отстоять в очереди и заправиться.
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: Бензин раздора. В Москве на фоне дефицита топлива очереди и драки на заправках. По всей стране скупают канистры для бензина. Их уже нет на маркетплейсах. Москвичи подрались из-за очереди на заправку. В ходе ссоры они угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
18: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. Вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот дед дает жару. Москва, 2026 год. Ох, хули. Это жесть.
17: Россияне начали массово искать канистры для бензина из-за накрывшей страну второй волны топливного кризиса. За неделю с 12 по 18 августа число соответствующих запросов на Wildberries выросло в 4 раза и превысило 106 тысяч. Это следует из внутренних данных маркетплейса. Рост интереса к емкостям для хранения топлива показывают и данные поисковых систем. Согласно статистике Яндекса, в период с 10 по 16 августа число запросов канистра достигло 450 тысяч, увеличившись на 39% неделя к неделе. Аналогичную динамику зафиксировал Google. А в утренних шоу уже объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
19: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
17: В первом полугодии ВСУ усилили удары по территории России, в частности, по нефтеперерабатывающим заводам и объектам логистики, что привело к потере около 40% мощностей нефтепереработки. Из-за этого во многих регионах усугубился топливный кризис. Местные власти ввели жесткие ограничения, а у АЗС выстроились очереди.
20: Я в шоке.
21: Пробка за бензином.
22: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ!
17: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
23: Все нормально.
24: Везде есть.
23: Везде есть все. Да. Не надо вот этих истерик.
24: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
17: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
7: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
25: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
26: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
27: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
28: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
17: Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По состоянию на 16 августа бензин и дизель были доступны только на 28% заправок по стране, следовало из данных приложения «Где-бенз». 19 августа несколько сетей ввели лимиты на отпуск топлива в Москве. При этом источники агентства Reuter до этого сообщали, что власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Телеведущий Владимир Соловьев о том, почему Азербайджан и другие страны ближнего зарубежья перестали быть лояльны Москве.
29: Вы что считаете, что вот сейчас Азербайджан объявил троих наших граждан в розыск? Мы на это как-то ответили? А вообще на визиты министра иностранных дел Азербайджана на территорию Украины мы как-то ответили? Нет. А задайте себе вопрос, а почему так себя ведет Азербайджан? Почему так себя ведет ряд других стран? А потому что они уверены, что мы проиграем эту войну. Они выбрали сторону. Они на стороне тех, кого они считают победителями. И на самом деле они это не скрывают. Они действуют из интересов своего государства. Я не собираюсь давать этому никаких морально-этических оценок, они очевидны. Но они уверены, что мы проиграем. Потому что они уверены, что мы никогда не ответим. Ни Западу, ни им. Мы уверены, что мы... Ну, с такими, как я, они уверены, что они легко разберутся. У них же здесь до сих пор дикое количество агентов влияния.
2: Криминальные новости.
7: Тело мужчины с отрубленной левой рукой выловили в порту Петербурга. По данным базы, мужчину средних лет с полностью отрубленной кистью нашли в районе пассажирского порта «Морской фасад» на Васильевском острове. Рядом с телом обнаружили топор, которым, предположительно, мужчине и отрубили руку. Погибшему на вид около 40 лет, он был одет только в футболку и трусы. Обстоятельства произошедшего выясняются, личность погибшего устанавливается.
0: Хладнокровно задушил и забетонировал возлюбленную. В Азове задержали мужчину, который убил и забетонировал женщину на стройке, спрятав тело в чемодан. Как сообщает телеграм-канал Don Mesh, все произошло на новогодних праздниках. Тогда возлюбленные поссорились. Мужчина обвил шею девушки кабелем и держал его, пока та не перестала дышать. После этого он положил убитую в чемодан и увез на стройку, где залил бетоном. Через некоторое время он обратился в полицию и заявил о пропаже сожительницы. Правоохранители выяснили, что в исчезновении потерпевшей виноват ее избранник. На допросе он признался в убийстве и показал, где спрятал тело. Неадекватный инспектор отдела кадров напал с ножом на тренера школы и учителя в Южно-Курильске. Одна скончалась, вторую спасли. По данным МЭШ, вечером 38-летний Эдуард поджидал женщин в темном подъезде дома на проспекте Курильском. Когда они выходили из квартиры, мужчина ворвался внутрь и затащил их обратно. После этого он начал бегать по квартире с ножом и стал резать женщин. Одна из преподавательниц получила более 2 ударов в грудь, скончалась на месте. Второй мужчина также ранил ножом в грудь и живот. Ее успели спасти соседи, которые оказали женщине первую помощь и вызвали полицию. После нападения неадекват забрал ключи от Lexus одной из женщин, сел в машину и скрылся. Спустя сутки его нашли и задержали. Пострадавшую зовут Елена, она работает учителем местного образовательного центра. Погибшая Кристина работала тренером-преподавателем в спортивной школе. Подозреваемый инспектор отдела кадров в местной компании. Ранее его уже судили за мошенничество. Следователи возбудили уголовное дело. Женатый мужчина тайно снимал любовницу во время секса, шантажировал фотками, а когда она от него ушла, обклеил ее машину нюцами. По данным ШОТ, 35-летний муж и отец 2 детей из Калуги больше года ходил налево, а когда любовница решила разорвать отношения, начал давить на нее пикантными кадрами, которые снимал тайком. Девушка не повелась, и тогда мужчина перешел к более грубым методам. Он расклеил снимки по всей машине бывшей и забил ими ее почтовый ящик. Та, в свою очередь, обратилась в следком. Мужчину задержали и предъявили ему обвинение в распространении личной информации. Дело передали в суд. Шантажисту грозит до 2 колонии. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радио Лента. Прямая речь.
12: Журналист Степан Кобыльцов провел свое расследование и наглядно объяснил, почему склады Wildberries оказались под ударами ВСУ.
1: Военные постоянно жалуются, что им не хватает поставок Минобороны, что ведомство оставляет им некачественные бронежилеты и так далее. И поэтому им приходится закупать все на Wildberries и других маркетплейсах. И там даже была специальная категория «Все для СВО». Сейчас, правда, ее уже скрыли. Но товары никуда не делись. Вот, например, бронежилет, вот плиты для бронежилета, вот приклад для автомата Калашникова, а вот плащи, защищающие военных от дронов. Но я пошел еще дальше и зарегистрировался на селлере как продавец, чтобы показать вам закрытую статистику, и на самом деле это очень интересно. Оцените масштабы. 100 000 поисковых запросов и 10 000 проданных товаров для военных только за последний квартал. Например, бронежилеты. Такой запрос за прошлый квартал на сайте Wildberries сбивали 226 тысяч раз. Еще 65 тысяч. Бронежилет тактический. Заказов за этот же период было более 30 тысяч. И тут уже наглядно виден эффект ударов в ВСУ, потому что с конца июля начинается резкий спад как в количестве заказов, так и в количестве проданных товаров.
2: Главные новости дня.
3: Это уже не актуально. Почему в Кремле хотят навсегда отменить традиционное послание президента Федеральному собранию? Каждый год Владимир Путин выходил к депутатам и сенаторам, чтобы рассказать, как живет страна и куда она идет дальше. Сейчас, похоже, в Кремле решили, что в нынешнее время это не актуально. Представитель президента в Госдуме Гарри Минх заявил, что формат ежегодного послания Федеральному собранию могут пересмотреть. По его словам, когда идет СВО, долгосрочное планирование стало менее актуальным. Слишком многое приходится решать по ходу, исходя из ситуации.
4: Исключить нельзя того, что формат будет пересмотрен. Это не самоцель – выступать перед палатами. Не то время и не те задачи.
3: Отмечу, что Владимир Путин уже пропускал послание в 2022 году сразу после начала спецоперации. Не было его и в 2025. Теперь речь идет уже не об отдельных паузах, а о том, чтобы убрать само требование выступать ежегодно. А оно, напомню, прописано не просто в протоколе Кремля, а в 84-й статье Конституции России. Политолог Николай Соколов считает, что сейчас сложно делать заявление о будущем, ведь прогноз может меняться буквально каждую неделю.
5: Послание предполагает разговор прежде всего о будущем. Президент должен объяснить обществу, чего власть собирается добиться и каким образом. Но чем больше система существует в режиме реагирования на текущие проблемы, тем сложнее формулировать долгосрочную позитивную повестку. Любое конкретное обещание потом становится точкой, по которой можно проверить результат.
3: И тут действительно возникает проблема, потому что традиционное послание – это не просто 2 часа выступления президента. Это момент, когда глава государства подытоживает результат за прошлый год и делает наметки на следующий. А с этим сейчас все сложнее. СВО, которая должна была закончиться быстро, идет уже 5-й год. Военные расходы растут от года к году. Топливный рынок лихорадит как никогда ранее. Бизнес живет в условиях дорогих денег и санкций. А вместо обещанного возвращения к нормальной жизни, регионы все ощутимее живут по законам военного времени. Экономист Игорь Липсиц считает, что именно экономика сейчас не в том положении, чтобы говорить о перспективах на год с трибуны.
6: Любая серьезная экономическая программа требует понимания хотя бы базовых условий. Сколько будет продолжаться война, какими будут военные расходы, санкции, экспортные доходы. Пока эти параметры неизвестны, обещать конкретные результаты на несколько лет вперед чрезвычайно сложно. Поэтому власть объективно переходит от стратегии к решению текущих проблем.
3: Послание Федеральному собранию всегда было главным политическим мероприятием. Губернаторы, министры, депутаты, артисты. Президент для объявления больших национальных целей собирал полный зал. Теперь Гарри Минх говорит, мол, возможно, вся эта ритуальная часть больше и не нужна. Политический обозреватель Александр Баунов обращает внимание, что отказ от такого формата меняет сам принцип общения власти с обществом.
8: Если власть предпочитает не связывать себя регулярным программным выступлением, это позволяет ей значительно свободнее менять приоритеты и не объяснять, почему вчерашние цели сегодня уже исчезли.
3: Иными словами, говорят политологи, когда было что обещать, тогда президент ежегодно рассказывал о будущем. Когда будущее стало слишком непредсказуемым, в Кремле решили, что ежегодно рассказывать о нем не стоит, чтобы не было лишних вопросов, если все пойдет не по озвученному плану. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: На радио «Лента» потеря дня.
9: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента» 1557 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
9: Анонимный доброволец СВО записал обращение к россиянам на гражданке и рассказал, как на самом деле выглядит спецоперация.
10: Обществу это не интересно. Им интересна победа. Им интересно продвижение. Зачем рассказывать, что на войне гибнут люди? В фильмах они не гибнут. Они становятся героями. Как говорит наш старшина, у нас есть 2 пути. Домой вернуться либо героем, либо победителем. Здесь я стал солдатом, который при любой ситуации не имеет эмоционального всплеска, а только доклад о ситуации. Командир, я 300. Легкий, средний, тяжелый. Могу двигаться, нужна эвакуация. Командир, товарищ 200, позывной. Все. Эмоции, они уже рассосались. Уже пошла ровная линия. Нету этих колебаний, как пульс на кардиограмме. Есть просто нитевидная линия эмоций. Есть всплеск адреналина, которым ты должен воспользоваться умом. Думать, бежать, лежать, не двигаться. И все. И дальше спокойная жизнь. Улыбаться, говорить чушь, чтобы отвлечь от дурных мыслей. И всегда слушать. Слушать и смотреть под ногами. И разговоры в дороге всегда шепотом. Так, чтобы еле было слышно. Чтобы услышать писк, свист, жужжание. Желательно метров за 300. А иногда и за километр. Поутру, когда воздух разряженный. Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню. Да и живых не помню позывных. Когда мы встречаемся всегда, напомню. Не помню. Память пропадает на ухнарь вообще. Иногда даже задумываюсь, какое у меня отчество, кто мой папа и так далее. На этом все. А вам хорошей гражданской жизни.
2: Радиолента. Прямая речь.
12: Теле- и радиоведущий Александр Анатольевич в эфире радио «Комсомольская правда» о будущем концерте Канье Уэста в России.
11: Сейчас мы ответим Виталию Гагунскому и другим любителям Канье Уэста, которые желают увидеть рэпера в Москве. Товарищ, вы, видимо, 2 года жили в землянках без торнета. Ну, честное слово. За последнее время мистер Уэст наговорил столько всего экстремистского и столько раз признался в любви к Гитлеру, что дорога в Россию ему явно заказана. Нельзя. Канье собственноручно закрыл эту дверь. Никто его, заметьте, не заставлял. Сам. Без ансамбля справился. Угу. И очень даже хорошо, что человек, в репертуаре которого есть песня, сейчас произнесу это, потому что это название произведения, ха**а, никогда не выступит на нашей родине. С такими произведениями выступать у нас не надо. С такими произведениями вообще не надо выступать. А тем более, ну, короче, дальше нецензурно.
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
13: Мобилизация без мобилизации. После Пензы еще в 5 регионах России начали задерживать мужчин на улице и отправлять на СВО. Сначала была Пенза, а о массовых облавах в этом регионе сняты сотни роликов, а местные жители даже объединились в специальные дружины, чтобы патрулировать улицы и отбивать мужчин от внезапно приехавших машин, в которые буквально паковали прохожих. Теперь аналогичные истории приходят уже из Удмуртии, Краснодарского края, Архангельской области, Бурятии и Еврейской автономной области. Сценарии разные. Кого-то забрали с улицы, кого-то с работы, кого-то после задержания полицией. А финал один и тот же – контракт с Минобороны.
14: По матерям что, по нём скажете? Ездите вы здесь. Они в основном собирают молодых.
13: В Ижевске мужчину задержали 10 августа. Через 3 дня родственники узнали, что его уже везут в воинскую часть в Ростовской области. Еще одного жителя Удмуртии, по словам родителей, отправили в Донецкую область, хотя он состоял на учете у психиатра. Родственники утверждают, что из военного билета просто исчез документ об этом учете, после чего мужчина подписал контракт. Но самая страшная история из Новороссийска. По словам сестры задержанного Анны, в полиции мужчину избили и подбросили наркотики.
15: А дальше предложили выбор – уголовное дело, по которому можно получить до 20 лет, или контракт с Минобороны. Брат выбрал контракт и вскоре оказался в воинской части.
3: То есть истории, о которых раньше рассказывали только в Пензенской области, похоже, теперь распространились на другие регионы страны. Военные юристы называют происходящее фактической мобилизацией без мобилизации. Адвокат Алексей Табалов объясняет, почему юридический контракт остается добровольным, но в подобных обстоятельствах вопрос добровольности становится весьма условным.
16: Формально человек действительно ставит подпись сам, но если перед этим его задерживают, удерживают в полиции или ставят перед выбором между уголовным делом и отправкой в армию, говорить о свободном волеизъявлении крайне сложно. Фактически создаются условия, в которых контракт становится способом выйти из гораздо худшей ситуации.
3: Есть и совсем бытовые истории. В Архангельской области мужчину задержали за распитие алкоголя в общественном месте. Уже на следующий день родственники узнали, что контракт подписан, его готовят к отправке. Почему такие истории начали появляться одновременно сразу в нескольких регионах, объясняет военный обозреватель Максим Климов. Он связывает усиление вербовки с постоянной потребностью армии в пополнении.
18: Если контрактников удается набирать обычными способами, государству нет необходимости искать людей в отделах полиции или среди задержанных. Само появление подобных практик может говорить о том, что привычные способы набора работают хуже, и регионам приходится искать новые категории потенциальных военнослужащих.
3: Примечательна и сама география жалоб. Пенза еще недавно выглядела отдельной историей. Теперь сообщения идут уже от европейской части России до Бурятии и Дальнего Востока. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
19: Коммуналка доедает последний ресурс. Военкор Живов о сетях, которые Россия не успевает менять.
20: Как пишет независимая газета, проблемы предстоящей зимы уже видны летом по состоянию котельных и теплосетей. Это результат накопленного износа. Ежегодно необходимо обновлять около 5% сетей, но фактически модернизируется лишь 2,2%. Средний износ коммунальной инфраструктуры в России превышает 40%, а в отдельных регионах достигает 80%, сообщал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства. По данным Ростехнадзора, более 41 миллиона россиян живут в муниципалитетах с ненадежными системами теплоснабжения. Около половины из 170 тысяч километров теплосетей требуют полной замены, а до 80% крупных коммунальных аварий происходит на наиболее изношенных участках. Накопленный износ коммунальной инфраструктуры – следствие многолетнего системного недофинансирования отрасли. Энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство функционируют в условиях хронического дефицита средств. Если коротко, аварий будет много. Готовьтесь к зиме.
19: Нацизм нельзя, но для уважаемых людей можно. Военкор Живов о политических играх вокруг Канье Уэста.
20: Приезд рэпера Уэста, что активно выражает свою любовь к Адольфу Гитлеру, стал хорошим маркером для реальных и формальных ценностей в России. С одной стороны, местных аборигенов сажают и штрафуют за любую, даже частично схожую с пропагандой нацизма картинку или выражение. С другой – Канье. Получается, что можно известному черному рэперу Туване Сидорову срок и черная метка. Почему так? А все дело в выборах. Кто пойдет на Канье Уэста? Городская буржуазия и молодежь, находящиеся в картине мира западной культуры, в них перед выборами, видимо, увидели неконтролируемую угрозу. Чтобы подсластить горькую пилюлю грядущих выборов, городскому классу везут икону западной поп-музыки. А что на этой иконе огромный свастом немецкий, это, видимо, не так важно, как политическая целесообразность момента. В целом, все в духе методологов. Смысл – ничто, технология – все. Плюс уважаемые люди хорошо заработают на его концерте и покажут начальнику презентацию, что вот нас невозможно изолировать. Целый Kanye West приехал. Помнится, на Петербургский международный экономический форум тоже привезли забавных людей, землю и солнце им подносили. Представили как светоч традиционных ценностей. В итоге их задержали за многочисленные изнасилования и провоз кокаина. И ничего, никто не поперхнулся.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. на радио Лента. Разбор дня.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
21: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит... Сам. Кабинет, стол, бумага.
17: Да, и подпись.
21: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
17: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательна история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
21: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
17: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
21: То есть ремонт техники, работа по специальности.
17: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
21: Так быстро?
17: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
21: Контроль.

0: для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
1: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
0: Прямо забирают. Физически.
1: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, ну, легально передвигаться по стране.
0: Личность просто стирается.
1: Остается только инвентарная единица.
0: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
1: Ну, попробуй не пойди.
0: Нет, но если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
1: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
0: Что ты имеешь в виду?
1: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
0: В смысле, в реальные ямы в земле?
1: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
0: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
1: Хуже. Это пыточные условия. Вот известная история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
0: Кошмар.
1: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
0: И чем это закончилось?
1: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
0: То есть просто сломали человека?
1: Да, и бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
0: И как это оформили?
1: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
0: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
2: Ага.
0: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
1: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, ну, по учебнику. В реальности зоны боевых действий, военная полиция — это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
0: В каком смысле?
1: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
0: Вымогательство? За что?
1: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, ну, решить вопрос.
0: То есть откупиться?
1: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
0: А если он откажется?
1: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
0: И проверки начнутся.
1: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, ну, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
0: Так.
1: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии. Шанс выжить там стремится к нулю.
0: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг получается идеальное преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
1: Да.
0: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
1: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
0: Из-за чего?
1: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на сторону.
0: Классика жанра. И что было после жалобы?
1: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки, нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет, проблемы нет, документы в порядке.
0: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, ну, объективные физические увечья? Ведь если

0: Человек ранен, он теряет боеспособность.
1: Казалось бы.
0: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
1: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
0: Почему?
2: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
0: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
2: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
0: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
2: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
0: Это как?
2: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
0: Да ладно?
2: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку, по бумагам ты боевая единица.
0: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
2: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
0: Ужас.
2: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом десятом шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжении. А потом пришел приказ: людей не хватает. И человека с кровоточащей культёй отправляют на боевые позиции.
0: Но он же ходить нормально не может.
2: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: «Сам разберешься, твои проблемы».
0: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
2: Они просто игнорируются.
0: Слушай, давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
1: Допустим.
0: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
1: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
0: Опять бумаги.
2: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
0: Теряют справки.
2: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, это становится испытанием на годы.
0: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
2: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
0: Зачем?
2: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
0: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
2: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н., она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
0: Так.
2: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальные экспертизы присваивают ему третью группу инвалидности.
0: Третью.
2: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
0: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
2: Выходит, что так.
0: А что происходит со страховыми выплатами по гибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
2: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
0: Из-за чего отказывают?
2: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
0: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
2: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился трижды за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
0: Финансовое и физическое предательство – это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
2: Какое?
0: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть, а что делать с внутренним разрушением?
2: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
0: Да, к психологам ходить не принято.
2: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да и инфраструктуры помощи просто нет.
0: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
2: Ее ждет стандартный 10-минутный прием. Врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами: «Вам нужно больше отдыхать».
0: И все.
2: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
0: Алкоголь и наркотики.
2: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
0: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
2: Конечно, нет.
0: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
1: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
0: Психика сломана.
1: Человек может просыпаться среди ночи с криками, искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
0: А общество при этом живет в другой реальности.
1: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
0: Героический образ.
1: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
0: И замыкается в себе.
1: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену.
0: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
1: Какой?
0: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевал форму. Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
1: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня – это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов – это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Это уже не актуально. Почему в Кремле хотят навсегда отменить традиционное послание президента Федеральному собранию? Каждый год Владимир Путин выходил к депутатам и сенаторам, чтобы рассказать, как живет страна и куда она идет дальше. Сейчас, похоже, в Кремле решили, что в нынешнее время это не актуально. Представитель президента в Госдуме Гарри Минх заявил, что формат ежегодного послания Федеральному собранию могут пересмотреть. По его словам, когда идет СВО, долгосрочное планирование стало менее актуальным. Слишком многое приходится решать по ходу, исходя из ситуации.
5: Исключить нельзя того, что формат будет пересмотрен. Это не самоцель – выступать перед палатами. Не то время и не те задачи.
4: Отмечу, что Владимир Путин уже пропускал послание в 2022 году сразу после начала спецоперации. Не было его и в 2025. Теперь речь идет уже не об отдельных паузах, а о том, чтобы убрать само требование выступать ежегодно. А оно, напомню, прописано не просто в протоколе Кремля, а в 84-й статье Конституции России. Политолог Николай Соколов считает, что сейчас сложно делать заявление о будущем, ведь прогноз может меняться буквально каждую неделю.
6: Послание предполагает разговор прежде всего о будущем. Президент должен объяснить обществу, чего власть собирается добиться и каким образом. Но чем больше система существует в режиме реагирования на текущие проблемы, тем сложнее формулировать долгосрочную позитивную повестку. Любое конкретное обещание потом становится точкой, по которой можно проверить результат.
4: И тут действительно возникает проблема, потому что традиционное послание – это не просто 2 часа выступления президента. Это момент, когда глава государства подытоживает результат за прошлый год и делает наметки на следующий. А с этим сейчас все сложнее. СВО, которая должна была закончиться быстро, идет уже 5-й год. Военные расходы растут от года к году. Топливный рынок лихорадит как никогда ранее. Бизнес живет в условиях дорогих денег и санкций. А вместо обещанного возвращения к нормальной жизни, регионы все ощутимее живут по законам военного времени. Экономист Игорь Липсиц считает, что именно экономика сейчас не в том положении, чтобы говорить о перспективах на год с трибуны.
7: Любая серьезная экономическая программа требует понимания хотя бы базовых условий. Сколько будет продолжаться война, какими будут военные расходы, санкции, экспортные доходы. Пока эти параметры неизвестны, обещать конкретные результаты на несколько лет вперед чрезвычайно сложно. Поэтому власть объективно переходит от стратегии к решению текущих проблем.
4: Послание Федеральному собранию всегда было главным политическим мероприятием. Губернаторы, министры, депутаты, артисты. Президент для объявления больших национальных целей собирал полный зал. Теперь Гарри Минх говорит, мол, возможно, вся эта ритуальная часть больше и не нужна. Политический обозреватель Александр Баунов обращает внимание, что отказ от такого формата меняет сам принцип общения власти с обществом.
8: Если власть предпочитает не связывать себя регулярным программным выступлением, это позволяет ей значительно свободнее менять приоритеты и не объяснять, почему вчерашние цели сегодня уже исчезли.
4: Иными словами, говорят политологи, когда было что обещать, тогда президент ежегодно рассказывал о будущем. Когда будущее стало слишком непредсказуемым, в Кремле решили, что ежегодно рассказывать о нем не стоит, чтобы не было лишних вопросов, если все пойдет не по озвученному плану. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Президент Владимир Путин назвал Москву ярким примером внедрения цифровых технологий в социальную сферу.
10: Отдельно скажу о применении современных технологий в социальной сфере. Здесь нужно кратно нарастить усилия. Причем не на бумаге, а в реальной практике, в работе поликлиник и больниц, школ и вузов, учреждений культуры, спорта и так далее. Надо максимально широко по всей территории страны использовать передовой региональный опыт. Ну, конечно, легче всего говорить о Москве, но, тем не менее, это наиболее яркие примеры. И не сказать нельзя. Хочется сказать о Москве, где, например, рентгеновские снимки делаются в одном центре, так, буквально за секунды с помощью компьютерного зрения. И исследования проводятся качественно, при быстром, при этом быстрее, чем и для быстрее, чем обычно, и для пациентов удобно, и нагрузка на врачей снижается. К тому же дорогостоящее медицинское оборудование не простаивает, может служить больше пациентов за то же самое время. Но, словом, это хороший пример, как можно повысить производительность труда поликлиник и больниц.
3: Главные новости дня.
11: Бензин раздора. В Москве на фоне дефицита топлива очереди и драки на заправках. По всей стране скупают канистры для бензина. Их уже нет на маркетплейсах. Москвичи подрались из-за очереди на заправку. В ходе ссоры они угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
12: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. Вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот дед дает жару. Москва, 2026 год. Ох, бля. Это жесть.
11: Россияне начали массово искать канистры для бензина из-за накрывшей страну второй волны топливного кризиса. За неделю с 12 по 18 августа число соответствующих запросов на Wildberries выросло в 4 раза и превысило 106 тысяч. Это следует из внутренних данных маркетплейса. Рост интереса к емкостям для хранения топлива показывают и данные поисковых систем. Согласно статистике Яндекса, в период с 10 по 16 августа число запросов канистра достигло 450 тысяч, увеличившись на 39% неделя к неделе. Аналогичную динамику зафиксировал Google. А в утренних шоу уже объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
13: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
11: В первом полугодии ВСУ усилили удары по территории России, в частности, по нефтеперерабатывающим заводам и объектам логистики, что привело к потере около 40% мощностей нефтепереработки. Из-за этого во многих регионах усугубился топливный кризис. Местные власти ввели жесткие ограничения, а у АЗС выстроились очереди.
14: Я в шоке.
15: Пробка за бензином.
16: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ!
11: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
17: Все нормально. Везде есть.
18: Везде есть все.
17: Да. Не надо вот этих истерик.
18: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
11: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
19: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
20: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
21: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
22: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
23: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
11: Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По состоянию на 16 августа бензин и дизель были доступны только на 28% заправок по стране, следовало из данных приложения «Где-бенз». 19 августа несколько сетей ввели лимиты на отпуск топлива в Москве. При этом источники агентства Reuters до этого сообщали, что власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Вице-премьер Александр Новак о том, что складывается второй этап напряженной ситуации на рынке нефтепродуктов и о предпринимаемых шагах по урегулированию кризиса.
24: Во-первых, хочу сказать, что правительство в постоянном режиме держит руку на пульсе и
0: Мы мониторим ситуацию вместе с компаниями, регионами в ежедневном режиме. Собственно, смотрим, где необходимо дополнительно перенаправить потоки, потому что сейчас действительно складывается второй этап, так называемая там, напряженная ситуация на рынке. Рассчитываем, что в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов, и ситуация значительно улучшится. Вот будем все делать для этого, в том числе, как уже и были приняты меры по запрету экспорта. Сейчас уже пошел импорт. И все были приняты необходимые нормативные правовые акты для того, чтобы можно было выпускать дополнительное топливо более низкого класса, Евро-2, Евро-3, Евро-4. Вот. Есть вопросы, связанные с логистикой. С каждым регионом в отдельности работаем и решаем их проблемы.
3: На радио «Лента» «Шок дня».
1: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
2: Коммуналка доедает последний ресурс. Военкор Живов о сетях, которые Россия не успевает менять.
14: Как пишет независимая газета, проблемы предстоящей зимы уже видны летом по состоянию котельных и теплосетей. Это результат накопленного износа. Ежегодно необходимо обновлять около 5% сетей, но фактически модернизируется лишь 2,2%. Средний износ коммунальной инфраструктуры в России превышает 40%, а в отдельных регионах достигает 80%, сообщал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства. По данным Ростехнадзора, более 41 миллиона россиян живут в муниципалитетах с ненадежными системами теплоснабжения. Около половины из 170 тысяч километров теплосетей требуют полной замены, а до 80% крупных коммунальных аварий происходит на наиболее изношенных участках. Накопленный износ коммунальной инфраструктуры – следствие многолетнего системного недофинансирования отрасли. Энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство функционируют в условиях хронического дефицита средств. Если коротко, аварий будет много. Готовьтесь к зиме.
2: Нацизм нельзя, но для уважаемых людей можно. Военкор Живов о политических играх вокруг Канье Уэста.
14: Приезд рэпера Уэста, что активно выражает свою любовь к Адольфу Гитлеру, стал хорошим маркером для реальных и формальных ценностей в России. С одной стороны, местных аборигенов сажают и штрафуют за любую, даже частично схожую с пропагандой нацизма картинку или выражение. С другой – Канье. Получается, что можно известному черному рэперу Туване Сидорову срок и черная метка. Почему так? А все дело в выборах. Кто пойдет на Канье Уэста? Городская буржуазия и молодежь, находящиеся в картине мира западной культуры, в них перед выборами, видимо, увидели неконтролируемую угрозу. Чтобы подсластить горькую пилюлю грядущих выборов, городскому классу везут икону западной поп-музыки. А что на этой иконе огромный свастом немецкий, это, видимо, не так важно, как политическая целесообразность момента. В целом, все в духе методологов. Смысл – ничто, технология – все. Плюс уважаемые люди хорошо заработают на его концерте и покажут начальнику презентацию, что вот нас невозможно изолировать. Целый Kanye West приехал. Помнится, на Петербургский международный экономический форум тоже привезли забавных людей, землю и солнце им подносили. Представили как светоч традиционных ценностей. В итоге их задержали за многочисленные изнасилования и провоз кокаина. И ничего, никто не поперхнулся.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Помогите ради бога. Жена студента из Тамбова просит спасти мужа. Его вместо обещанных войск БПЛА отправили в штурмовики. Артем учился в приборостроительном колледже в Тамбове. После подписания контракта прямо в учебном заведении прошел подготовку оператора БПЛА и попал в 45-ю отдельную бригаду. Но в августе, по словам жены, его перевели в 252-й мотострелковый полк уже в качестве штурмовика.
5: «Помогите ради Бога. Его отправили против его воли».
4: Жена парня Марина ссылается на документ за подписью министра обороны Андрея Белоусова, где черным по белому написано, что операторов беспилотников нельзя переводить в штурмовые подразделения без их личного согласия. Семья утверждает, что Артем такого согласия не давал. Более того, жена говорит, что обращалась в военную прокуратуру, и там ей устно подтвердили незаконность перевода. Но вернуть мужа пока не удалось. Военный обозреватель Максим Климов считает, что подобные истории могут говорить прежде всего о нехватке людей непосредственно в пехоте.
6: Оператор БПЛА – это специалист, которого сначала нужно подготовить. Поэтому перевод такого человека в штурмовое подразделение с военной точки зрения выглядит странно. Но если конкретному полку срочно требуется пополнение пехоты, на практике командование может пытаться закрывать нехватку людьми, которые уже находятся внутри системы.
4: А теперь вспомним, кого именно сейчас активнее всего агитируют идти в беспилотные войска. Это студенты и вчерашние школьники. В учебных заведениях по всей стране уже рекламируют службу в войсках беспилотных систем как возможность получить льготы при поступлении или продолжить образование. То есть молодой человек может соглашаться на контракт именно потому, что ему предлагают конкретную специальность. История студента Семенова из Тамбова показывает, что дальше все может пойти совсем по другому сценарию, говорит военный юрист Алексей Табаков.
7: Для семьи принципиальный вопрос, какие условия зафиксированы в документах и каким образом оформлялся перевод. Если существуют ограничения на перевод операторов БПЛА без согласия военнослужащего, необходимо устанавливать, давал ли Семенов такое согласие и на каком основании командование изменило ему подразделение и должность.
4: Но для семьи сейчас юридические тонкости явно не на первом месте. Главное – успеть вернуть Артема и штурмовиков, пока он еще жив. Жена не теряет ни минуты, она дошла уже и к губернатору Тамбовской области. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Военный адвокат.
8: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «без вести пропал» и «безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка именно «безвестно отсутствующий». Да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос. А как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать безвестно отсутствующий. Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка «безвестно отсутствующий». Но повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Всего доброго!
10: Говорят военкоры.
2: Баку против Москвы. Иван Отраковский о реакции МИДа на новый конфликт с Азербайджаном.
12: Россия рассчитывает на диалог с Азербайджаном по оздоровлению информационного фона, заявила Мария Захарова. Она подчеркнула, что высказывания объявленных Баку в международный розыск россиян не отражают официальную позицию Москвы. То есть наш МИД, а он действует только с одобрения действий власти России, вновь позорит Россию, провоцируя соседей слабостью, из-за которой в нас плюют и требуют различных преференций и уступок уже все, кому не лень. МИД России мило виляет хвостиком на любой на нас оскал. Чадаев столько полезного сделал в этой войне и вынужден покинуть свой пост, наверху всем плевать. Хороший урок для всего Z-сообщества. Так будет с каждым рано или поздно.
2: Олег Царев о скандале вокруг подкаста Чадаева и реакции Москвы.
13: Алексей ушел с должности советника министра транспорта России на общественных началах. То есть работал он там бесплатно. Уволился по собственному желанию. Ровно через сутки после того, как прокуратура Азербайджана объявила его в розыск. История началась с подкаста «Чистота понимания», который Чадаев вел вместе с политконсультантом Семеном Ураловым и журналистом с «Москвы-24» Иваном Князевым. В эфире 14 июля, после того, как Алиев высказался за территориальную целостность Украины, Чадаев с коллегами обсудил в эфире, чем на это можно ответить. Сменой власти в Азербайджане, присоединение страны к России, возврат территории Армении. Обсуждали также десантную операцию в Баку. Именно эти слова азербайджанское следствие расценило как прямой призыв к терроризму и возбудило против всех троих уголовное дело. Чадаева и его коллег объявили в международный розыск и заочно арестовали. Чадаев рассказал, что после эфира ему звонили уважаемые люди московские и говорили: «Так и так, нехорошо, Алиев обиделся». Ситуацию прокомментировала Мария Захарова. Она заявила, что взгляды объявленных в розыск россиян никак не отражают позицию Москвы по Азербайджану. Напомню, что Чадаев – создатель дрона на оптоволокне, который сейчас используется на фронте. За это его еще в мае прошлого года внесли в санкционные списки Европы. Розыск за слова в подкасте Баку оформил за сутки. «Освободить наших людей не можем второй год. Выводы сами делайте».
2: Лживые проценты. Иван Отраковский о цифрах, которые расходятся с реальностью.
12: Национальные цели развития России в среднем достигнуты на 99%, заявил вице-премьер России Дмитрий Григоренко на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Ага, практически ни один важный нацпроект не доведен до конца. Большинство не дотянуло и до 50% завершения, завязнув на 25%. Что там по очистке Байкала и Волги? Что там с мусорной реформой, импортозамещением? Как космос? Осваиваем? Я могу долго и много перечислять. А тут 99% дядя нарисовал. Если дядя имел в виду завоз мигрантов, ограбление населения, уничтожение сельского хозяйства, промышленности, здравоохранения, образования, социального расслоения и несправедливости, дикой нехватки кадров, цифровое закабаление народа, введение налогов, штрафов, утиль сбора, дикие тарифы на жилищно-коммунальные услуги, повышение пенсионного возраста, удары беспилотников по нашим городам с гибелью мирных жителей, абсолютное нерешение вопроса по прикрытию стратегических объектов и тому подобное, то да, власть преуспела. Оказывается, власть не барыги, а стратеги, неожиданно.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Мобилизация без мобилизации. После Пензы еще в 5 регионах России начали задерживать мужчин на улице и отправлять на СВО. Сначала была Пенза, а о массовых облавах в этом регионе сняты сотни роликов, а местные жители даже объединились в специальные дружины, чтобы патрулировать улицы и отбивать мужчин от внезапно приехавших машин, в которые буквально паковали прохожих. Теперь аналогичные истории приходят уже из Удмуртии, Краснодарского края, Архангельской области, Бурятии и Еврейской автономной области. Сценарии разные. Кого-то забрали с улицы, кого-то с работы, кого-то после задержания полицией. А финал один и тот же – контракт с Минобороны.
16: Он материал, что потом скажете? Ездите вы здесь. Они в основном собирают молодых.
4: В Ижевске мужчину задержали 10 августа. Через 3 дня родственники узнали, что его уже везут в воинскую часть в Ростовской области. Еще одного жителя Удмуртии, по словам родителей, отправили в Донецкую область, хотя он состоял на учете у психиатра. Родственники утверждают, что из военного билета просто исчез документ об этом учете, после чего мужчина подписал контракт. Но самая страшная история из Новороссийска. По словам сестры задержанного Анны, в полиции мужчину избили и подбросили наркотики.
17: А дальше предложили выбор – уголовное дело, по которому можно получить до 20 лет, или контракт с Минобороны. Брат выбрал контракт и вскоре оказался в воинской части.
4: То есть истории, о которых раньше рассказывали только в Пензенской области, похоже, теперь распространились на другие регионы страны. Военные юристы называют происходящее фактической мобилизацией без мобилизации. Адвокат Алексей Табалов объясняет, почему юридический контракт остается добровольным, но в подобных обстоятельствах вопрос добровольности становится весьма условным.
18: Формально человек действительно ставит подпись сам, но если перед этим его задерживают, удерживают в полиции или ставят перед выбором между уголовным делом и отправкой в армию, говорить о свободном волеизъявлении крайне сложно. Фактически создаются условия, в которых контракт становится способом выйти из гораздо худшей ситуации.
4: Есть и совсем бытовые истории. В Архангельской области мужчину задержали за распитие алкоголя в общественном месте. Уже на следующий день родственники узнали, что контракт подписан, его готовят к отправке. Почему такие истории начали появляться одновременно сразу в нескольких регионах, объясняет военный обозреватель Максим Климов. Он связывает усиление вербовки с постоянной потребностью армии в пополнении.
24: Если контрактников удается набирать обычными способами, государству нет необходимости искать людей в отделах полиции или среди задержанных. Само появление подобных практик может говорить о том, что привычные способы набора работают хуже, и регионам приходится искать новые категории потенциальных военнослужащих.
4: Примечательна и сама география жалоб. Пенза еще недавно выглядела отдельной историей. Теперь сообщения идут уже от европейской части России до Бурятии и Дальнего Востока. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст.
10: прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
9: Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности России Константин Симонов о первых применениях ВСУ британских реактивных дронов по российской нефтянке и возможных ударах баллистическими ракетами по нефтеперерабатывающих заводах уже этой осенью.
19: В атаках на российские НПЗ использовались новые британские дроны. Я не военный эксперт, но прочитал много комментариев наших экспертов, которые говорят, что это уже реактивные дроны достаточно нового типа, которые не так-то просто поражать. Говорится о том, что может осенью быть использована баллистика, то есть баллистические ракеты. Украинская сторона об этом открыто заявляет. С учетом того, что мы понимаем, что идут поставки европейские, вот как в случае с британскими дронами, значит, по крайней мере, такая вероятность, наверное, нулевой не является. Тут, скажем, если, ну, там условно, вот предположим, что вот сейчас возникает не нулевая вероятность, допустим, что там баллистические ракеты могут поражать газораспределительные станции. Вот компания «Газпром», если она продаст, там, допустим, бразильского футболиста, она на эти деньги сможет купить систему, там, допустим, «Панцирь» и защитить все свои станции? Ну, конечно, нет. Понятно, что война не выигрывается обстрелами городов. Об этом Путин говорил неоднократно, что все равно ключевой вопрос – это то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Но для нас понятно, что это чувствительная тема, просто, опять же, надо быть к этому готовыми. Здесь, вот, к сожалению, удивляться не приходится. И мы же тоже понимаем, что чем больше будут успехи на фронте с российской стороны, на линии боевого соприкосновения, тем более агрессивно будет против нас вестись вот эта так называемая война городов. То есть поражение гражданской инфраструктуры и, прежде всего, энергетической. Потому что энергетика – это, ну, кровеносная система экономики, и мы это прекрасно понимаем.
10: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
20: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. На скалистом, лесистом холме, всего в часе езды к северу от Праги, возвышается мрачный готический замок Гоуска, у которого исторически никогда не было ни внешних оборонительных стен, ни стратегического гарнизона, ни даже доступа к пресной воде. Легенды чешского народа гласят, что этот суровый бастион возвели вовсе не для защиты от земных врагов, а для того, чтобы намертво запечатать бездонную природную расщелину, ведущую прямиком в преисподнюю. Давайте заглянем за его тяжелые дубовые двери и узнаем, какие мрачные тайны скрывают его глубокие средневековые подземелья. Строительство замка Гоуска в первой половине XIII века по прямому приказу чешского короля Пржемысла Атакара II, окутана густой пеленой мистических суеверий и страха. Согласно старинным хроникам, в самом центре крепостного двора зияла глубокая каменная яма, из которой по ночам вылетали ужасные крылатые монстры, полулюди, получудовища, и нападали на все живое в округе, наводя панику на всю Богемию. Чтобы остановить этот непрекращающийся кошмар, король пообещал полностью помиловать любого приговоренного к смертной казни преступника, если тот согласится спуститься на веревке в страшную дыру и рассказать летописцам, что находится на самом дне. Историки фиксируют в архивах пугающую легенду о первом смельчаке. Когда несчастного вытащили обратно наверх, он за считанные секунды полностью посидел. Безумно кричал от пережитого ужаса и спустя два дня помер от необъяснимого помешательства. Оккультисты Третьего рейха из организации Аненербе, проводившие здесь закрытые исследования в 40-х годах 20 века, искренне верили, что замок хранит портал в параллельные миры и древние демонические энергии. Считается, что именно здесь они пытались проводить эксперименты с энергией крови и поиском ключей к арийскому мистицизму. Однако современные архитекторы и историки смотрят на вещи гораздо прагматичнее. Замок Гоуска строился как административный бастион королевской власти для жесткого контроля над местными феодальными землями, а полное отсутствие колодцев объясняется просто. Воду собирали исключительно в массивные подвальные цистерны из атмосферных осадков. Мрачные подвалы оказались обычной строительной полостью в известняковых скальных породах, которую строители использовали для прочного фундамента. А слухи о демонах породили суеверные крестьяне эпохи Средневековья, страшившиеся неизвестного провала в земле. И тем не менее, ночные сторожа и современные туристы до сих пор утверждают, что в пустых коридорах слышен скрежет когтей, глухие удары в каменный пол и странный шепот, от которого стынет кровь. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
11: Руна дня на 21 августа. Давайте посмотрим, что же нам подскажут руны на этот день. Какую подсказку, совет дадут. Итак, у нас выпала руна Альгиз, но в перевернутом значении. Вообще Альгиз – это защита, поддержка высших сил, но в перевернутом значении она предупреждает. В этот день важно быть осторожным и очень внимательным. Энергия дня может давать ощущение уязвимости, словно вот привычные опоры ослабевают. Да? И это не повод для страха, но сигнал, что лучше не рисковать и не вступать в какие-то сомнительные авантюры. Будьте осторожны, смотрим в оба, потому что всякое может случиться. В работе перевернутая Альгиз указывает на возможность ошибки, может, из-за невнимательности или чрезмерной доверчивости, да? вот всякое может случиться, и здесь, знаете, предупрежден, значит вооружен. Не стоит полагаться на чужие обещания, и лучше перепроверять все документы и договоренности. Конкуренты, кстати, еще могут воспользоваться слабостью какой-то, поэтому держите важные планы при себе. И финансово такой день требует сдержанности, никаких кредитов, рискованных вложений, каких-то крупных трат. Вот держите денежки при себе в этот день. В отношениях руна может указывать на какую-то временную потерю доверия или вот внезапное чувство незащищенности. Такой день, когда партнеры могут и неправильно понять друг друга, и обидеться по пустякам. Вот будьте осторожны. Для одиноких же людей Эльгиз перевернутая предупреждает, что новые знакомства стоит рассматривать осторожно, сеять через три сита, не доверяя словам без подтверждения делами. Потому что, да, новый жених появится, лапши навешает, девчонки ведутся, а потом плачут. Вот в этот день будьте осторожны. Очень много нечестных людей включатся и будут активными. По здоровью руна говорит нам о том, что стоит беречь организм от перегрузок и избегать любых стрессовых ситуаций. Возможно, повышенная чувствительность и слабость в теле, и обострение хронических состояний. И здесь хорошо, конечно же, подойдут практики восстановления. Самый банальный сон, отдых, медитация, прогулки на природе приведут вас в состояние равновесия. Так что перевернутый Эльгиз – это знак предупреждения. И 21 августа лучше провести спокойно, избегайте рисков, каких-то ненужных конфликтов. Внимательность и внутренняя собранность помогут пережить этот день без потерь. Так что принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
15: На радио Лента. Цифра дня.
1: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
15: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
9: Ведущий с канала «Соловьев Лайв» Сергей Мардан обрушился с критикой на структуру «Газпрома» за то, что та якобы привозит в Россию Канье Уэста.
14: Коллеги мне сказали, что Канье Уэста привозит в Россию «Газпром Медиа». Вообще не удивлен. Вот честно вам скажу. То, что к этому имеет отношение компания «Газпром Медиа», я не удивлен вообще. То есть вообще эта структура, весь холдинг в плане как бы вот там совершенно там запредельной нечистоплотности и неразборчивости, это в общем пример. То есть начиная от того, что «Газпром» много лет финансировал закрытую радиостанцию «Эхо Москвы», то есть 20 лет они содержали иноагента Венедиктова и там целую свору подлецов, что кто-то извинился за это. Я в курсе, что «Эхо Москвы» давно закрыли. Я в курсе. А кто-нибудь извинился за то, что они финансировали вот эту компанию, эту радиостанцию? Нет, никто не извинился. Холдинг, который выпускает «Битву экстрасенсов», сколько там уже, 10 сезонов, при этом что-то там толкует про традиционные ценности, что-то там рассказывает про веру православную, ну, как бы устами своих руководителей. Господи, это вот, это вообще за гранью. Это даже назвать испанским стыдом невозможно. Вот, вот. Теперь Канье Уэст. Зачем? То есть это для чего? Это что?
15: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
4: Экономические реалии военного времени. Калининградцы массово экономят на ресторанах. Общепит уже потерял треть клиентов. Исторический максимум – квадратный метр в Калининградской области подорожал на 40%. О своем жилье можно забыть навсегда. Калининград в центре внимания. У границ эксклава впервые замечен новейший американский самолет РЭП, с чем связана концентрация военно-воздушных сил Альянса. Итак, дожили. Посещение ресторана превратилось уже в праздник, который могут позволить себе далеко не все. Из-за вынужденной экономии калининградцы все реже ходят в рестораны и все чаще переключаются на более бюджетные форматы. Например, столовые, пекарни, кофейни или готовую еду из супермаркетов. Такой вывод сделали рестораторы Калининградской области и прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса за последние годы. Средний чек в ресторанах вырос в 1,5-2 раза, а внутренний спрос по оценкам участников рынка упал примерно на треть по сравнению с прошлым годом. Как отметил глава компании «Цефей» Павел Крутиков, уже этой осенью регион может столкнуться с массовыми закрытиями заведений. Люди все реже ходят в рестораны просто поужинать. Теперь это роскошь. Туристы тоже экономят, говорит Павел Крутиков.
5: Поход в ресторан для многих калининградцев перестал быть обычной частью жизни и все чаще воспринимается как событие. Туристы частично компенсируют падение спроса, но и они начали экономить заметно больше. Поэтому их расходов уже недостаточно для восстановления прежнего уровня выручки. И как результат, ресторанный бизнес региона все чаще работает в ноль или в убыток. Слабые заведения и неудачные локации уже теряют клиентов, а рынок массово уходит в более дешевые форматы. Отдельная проблема – кадровый дефицит. Из-за низких зарплат сотрудники продолжают уходить из отрасли, а у бизнеса не хватает денег удерживать персонал. На фоне постоянных разговоров о процветании региона все больше калининградских заведений фактически борются уже не за развитие, а за выживание.
4: И это действительно так.

0: Калининград Олег Пономарев.
1: Если не произойдет никаких макроэкономических изменений, то, скорее всего, осенью мы будем иметь более глубокие кризисные явления, чем в настоящий момент. Компаниям, которые имеют большую долговую нагрузку, будет крайне тяжело пережить этот период. А те, у кого нет кредитов, работают нормально, но развиваться качественно они не смогут, потому что потребитель сокращает потребление. Даже в продуктах питания мы видим изменения спроса в сторону более дешевого сегмента. Неуверенность в завтрашнем дне приводит к тому, что люди сознательно экономят, в том числе на продуктах.
0: Кстати, 66% россиян считают, что худшие времена для страны еще впереди. Это следует из свежего опроса ВЦИОМ, и это максимальная доля таких ответов с апреля 2020 года на пике пандемии коронавируса. По данным социологов, доля россиян, ожидающих ухудшения ситуации, последовательно растет с конца прошлого года. Например, в декабре так отвечали 44%, в апреле – 61%, в июне – 63%, а в июле – уже 66%. И еще 12% опрошенных считают, что самые тяжелые времена для страны происходят прямо сейчас. Таким образом, в общей сложности 78% респондентов либо уже ощущают кризис, либо ожидают его впереди. Кризисные тенденции не обошли стороной и рынок жилья в Калининградской области, где за два года квадратный метр подорожал почти на 40%. Средняя цена квадрата к 2026 году достигла исторических максимумов – 150 тысяч рублей против 97 тысяч в 2023 году. А если в это уравнение добавить взлетевшие в небеса проценты по ипотеке, да поделить на сегодняшние зарплаты, то математика получается совсем не в пользу калининградца, мечтающих о своем жилье. А оно строится семимильными шагами, хотя половину из готового жилья за год так и не смогли продать.
2: В Калининграде на месте снесенного ТЦ «Барнаульский» построят очередной жилой комплекс. Проект ЖК «Онегин» молниеносно согласовал областной градсовет. В комплексе запланированы 239 квартир, включая два пентхауса, подземный паркинг на 157 машин и еще 67 парковочных мест. Территория будет закрытой. Теперь застройщику остается получить положительное заключение по проекту и разрешение на строительство. Учитывая скорость предыдущих согласований, с этим тоже вряд ли будут долго тянуть. При этом в Калининградской области непроданными остаются 51% квартир и апартаментов в строящихся жилых комплексах. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, покупателей пока не нашли для 900 тысяч квадратных метров жилья. Это максимальный показатель с начала года.
0: Но, несмотря на снижение спроса, застройщики продолжают запускать новые проекты. Регион застраивают с бешеной скоростью, жилье не успевают покупать, а жители продолжают жаловаться на отсутствие необходимой социальной инфраструктуры – дорог, детских садов и школ. Словом, из года в год одно и то же. В отличие от ситуации на Балтике, которая фактически ежедневно сверкает новизной, вызывая вполне понятную тревогу у жителей эксклава.
3: У Калининградской области на этой неделе фиксировалось скопление разведывательных самолетов и истребителей НАТО. Воздушные суда Альянса снова проводили многочасовую разведку, используя пространство Польши, Литвы и нейтральные воды Балтийского моря. Во вторник в небе над Польшей впервые был замечен новейший американский борт Е-3А. Это самый современный самолет РЭП. Он появился над Польшей не просто, чтобы полетать. Это очень специфическая машина, и ее появление показывает, что были на то важные причины, заявил польский генерал Томаш Древняк. Представители НАТО, комментируя скопление своей авиации над Балтикой, отмечают, что самолет воздушного наблюдения и контроля вместе с польскими и норвежскими истребителями участвовал в учениях Альянса. Часть техники находилась возле Калининградской области, остальная действовала на севере Норвегии. К маневрам под руководством США подключились польские наземные войска и другие подразделения.
0: В связи со значительной концентрацией военно-воздушных сил НАТО в районе Калининграда зампред комитета законодательного собрания региона по безопасности Евгений Мишин призывал жителей области не паниковать, подчеркнув, что границы под надежной защитой, а любые нарушения будут жестко пресекаться. Словом, обстановка накаляется, и как бы чего ни вышло. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента. Балтийский лоцман.
5: В Калининград поступила первая партия бензина.

0: Зина из Индии. Вроде бы новость хорошая. Возможно, на заправках действительно станет свободнее, а водителям не придется искать по всему городу. Но тут есть один момент, который превращает обычную поставку топлива в довольно неприятную историю. Чтобы понять ее смысл, нужно немножко разобраться в том, как вообще бензин появляется на заправке. Итак, Россия не покупает бензин у Индии, потому что в стране закончилась нефть. Нефти как раз очень много. Россия остается одним из крупнейших ее производителей и продолжает отправлять миллионы баррелей за границу, в том числе в Индию. А теперь готовый бензин едет в обратную сторону, из Индии в Россию, а затем по внутренним маршрутам до Калининградской области. Не надо быть специалистом, чтобы понимать, что сырую нефть нельзя залить в автомобиль. Сначала ее необходимо доставить на нефтеперерабатывающий завод, разделить на компоненты, очистить и превратить в бензин нужного качества. И именно эту работу теперь выполняют не российские, а индийские предприятия. Потому что российские горят как рябина в лесах. При этом бензин не телепортируется прямо из индийского резервуара в калининградскую колонку. Его грузят на танкер, страхуют, проводят через несколько морей, иногда перегружают с одного судна на другое, доставляют в российский порт, а затем развозят железной дорогой или автомобильным транспортом. И на каждом этапе работают компании, которые не собираются делать это бесплатно. Перевозчик получает свою плату, порт получает свою. Трейдер добавляет наценку. Хранение и перегрузка тоже стоят денег. И только в конце всей этой цепочки находится обычный водитель. Точнее, его кошелек. Он не участвует в международной торговле, не выбирает маршрут танкера и не решает, где перерабатывать нефть. Он просто приезжает на заправку и оплачивает результат всех принятых до него решений. А ведь еще недавно Россия сама продавала за рубеж не только нефть, но и большие объемы нефтепродуктов на российском топливе зарабатывали миллиарды. И как же так оказалось? Почему страна с огромными нефтяными запасами дошла до импорта готового топлива? Главная проблема сегодня находится не под землей, а на нефтеперерабатывающих заводах. После регулярных атак беспилотников часть предприятий остановилась полностью или сократила производство. Одновременно вырос спрос. Одновременно те НПЗ, по которым еще не прилетело, пошли на плавные ремонты. Вот такую картину и имеем. Спрос не сокращается, а производство упало, даже провалилось. Калининградская область особенно чувствительна к таким сбоям. Регион отделен от основной территории России. Сюда нельзя быстро отправить любое количество бензовозов из соседней области. Соседней российской области просто нет. Топливо приходится доставлять морем, железной дорогой через другие государства или заранее накапливать в местных хранилищах. Любая задержка, нехватка вагонов, изменение транзитных правил или нарушение обычного графика ощущается быстрее и сильнее. В итоге наверху приняли решение – нет, не защитить заводы, а продавать за копейки народное богатство, чтобы хоть как-то залатать дырки в поставках топлива. Кто выигрывает от такой схемы? Вы удивитесь, но огромное количество людей. Ну, прежде всего тот, кто занимается переработкой. Индия покупает сырье, загружает свои заводы, платит зарплаты своим работникам и продает более дорогой готовый продукт. Разница между стоимостью нефти и стоимостью бензина остается частью индийской экономики. Кроме того, зарабатывают трейдеры, владельцы танкеров, порты и другие участники длинного маршрута. И Индия здесь действует абсолютно рационально. Она не обязана спасать российский рынок или продавать бензин по себестоимости. Если покупатель срочно ищет большие объемы топлива, продавец назначает выгодную для себя цену. Тем более, когда знает, что у покупателя нет выбора. Возмущаться поведением Индии бессмысленно. Любая страна на ее месте использовала бы возможность купить сырье дешевле и продать готовый товар дороже. Настоящий вопрос нужно адресовать российским властям. Как получилось, что государство, десятилетиями называвшее нефть своим главным преимуществом, не может гарантировать наличие бензина на собственных заправках? почему деньги, рабочие места и прибыль от переработки российского сырья теперь частично уходят в другую страну? И почему последствия этого разворота снова перекладываются на обычного покупателя? До начала войны Россия обладала не только нефтью, но и развитой системой ее переработки. Теперь заводы приходится защищать, ремонтировать и запускать после ударов. Внутренний рынок поддерживают запретами на экспорт и экстренными закупками. Топливо проходит лишние тысячи километров, а каждый новый участник цепочки выставляет свой счет. Все это не происходит где-то далеко и не остается строкой в правительственном отчете. Последствия появляются на табло ближайшей заправки. Итог получился предельно простой. Россия добывает нефть и продает ее Индии. Индия перерабатывает сырье, получает прибыль и отправляет бензин обратно. Посредники зарабатывают на перевозке. Частные заправки закладывают расходы в цену, а житель Калининграда оплачивает всю эту международную конструкцию у кассы. Индийцы на россиянах действительно заработали, только винить их в этом странно. Они построили рабочую схему и воспользовались спросом. Гораздо интереснее спросить, кто создал условия, при которых такая схема вообще стала необходимой. Так что подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: 23 склада стали пеплом за месяц. В Москве начались перебои с продуктами из-за атак по складам. Владимир Путин заявил, что критических последствий после атак нет. Налеты украинских дронов, которые сначала поражали российские НПЗ, а затем склады Wildberries и порты Черного и Азовского морей, не принесли России никаких критических последствий, считает Владимир Путин.
4: Разумеется, критических последствия. От таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем. Вновь хотел бы подчеркнуть, нужно укреплять суверенитет страны, повышать эффективность как в области обороны и безопасности, так, конечно, и в социально-экономической сфере.
3: В то время как президент заявляет об отсутствии критических последствий для экономики из-за ударов ВСУ, у предпринимателей начинают возникать перебои с поставками необходимой продукции. Сотрудники известной столичной сети городских кафе «Братья Караваевы», у которых более 70 точек по всей Москве, рассказали о проблемах с получением товаров после атак беспилотников на логистический хаб в Подмосковье, который полностью выгорел вместе с товарами почти на 80 миллиардов рублей.
5: У нас склады под Подольском, прям в паре сотен метров от складов Wildberries, и нас тоже, как говорят, задело, поэтому с выходных ничего почти не привозят. Поставки сильно сократились.
3: По словам работников сети, это коснулось закупок как готовой продукции, так и полуфабрикатов для братьев Караваевых, одной из крупнейших в стране сетей общепита. Срок восстановления поставок пока неизвестен. Судя по фотографиям из нескольких кафе сети, часть прилавков действительно заметно опустела. Прежде всего, сократился ассортимент кулинарии и выпечки. С начала года украинские беспилотники более 70 раз атаковали российские нефтезаводы. В результате объемы переработки нефти падали до минимума с 2002 года, а сейчас находится на треть ниже сезонной нормы. Компания против Wildberries лишила крупнейший российский маркетплейс 23 складов и четверти всех логистических мощностей, а с учетом сгоревших товаров принесла почти 1 триллион рублей ущерба. С июля из-за беспилотников власти были вынуждены остановить работу зерновых портов Азовского моря, а в августе отгрузки встали на всех зерновых терминалах Новороссийска, отмечает экономист Александр Кравцов.
6: В результате зерновой экспорт, 90% которого шло через Азово-Черноморский бассейн, оказался практически парализован.
3: То, что украинские атаки на объекты промышленности и инфраструктуры сказываются на темпах экономического роста, признает и президент. Как сказал Владимир Путин, статистические данные показывают, что экономическая динамика в целом скромная. За первое полугодие ВВП прибавил лишь 0,6%. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Главные новости дня.
3: У страха глаза велики. За последние сутки минимум 20 тысяч россиян уехали в Грузию. На пункте пропуска адские очереди. Такая ситуация на Верхнем Ларсе, который является единственным сухопутным пунктом пропуска между Россией и Грузией, держится уже несколько дней. 15 и 16 августа через пункт пропуска ежедневно проходили более 19 тысяч человек. Это значительно больше, чем в аналогичные периоды прошлых лет, сообщает российская таможня. При этом в Грузии эти данные опровергают. Якобы через КПП за сутки заехали только 7880 граждан. Многокилометровая очередь со стороны России почти не движется, отмечают очевидцы. По их словам, машины проезжают примерно 100 метров за 2 часа.
7: 14:50 по Москве. Пробка перед российской границей в сторону Грузии.
3: По словам экспертов, Грузия оставила для России самые лояльные условия. Туда после начала специальной военной операции переехало от 120 до 130 тысяч граждан России. Для того, чтобы получить вид на постоянное жительство, там достаточно приобрести недвижимость. А в статусе туриста в Грузии можно находиться почти год, рассказал российский эмигрант по имени Вячеслав.
8: Смутные сомнения насчет того, что должно случиться и как это должно случиться в России, чтобы туда вернуться. Пока что я себе снял квартиру на полгода. Вот сегодня мы ходили, открывали юрлицо. Теперь мы, грубо говоря, предприниматели почти что. Вот, ну, ближайшие полгода я здесь. Дальше будем смотреть по обстановке, что вообще происходит в России.
3: Вообще, за прошлый год россияне зарегистрировали в Грузии почти 15 тысяч предприятий и купили 7 тысяч квартир. Это следует из данных Министерства юстиции страны. Большая часть выехавших возвращаться не планирует, говорит эмигрант Денис Швенков.
9: Когда я вспоминаю некоторые моменты, да, поведения там, в Санкт-Петербурге, нашей там доблестной полиции, администрации, властей и так далее, мне никак не хочется туда возвращаться.
3: Переезд такого количества относительно обеспеченных россиян в сравнительно бедную страну с населением менее 3,5 миллионов человек увеличил ВВП Грузии на 10%. В то же время это создало напряженность. Многие считают, что Владимир Путин впоследствии может использовать предлог защиты русских в Грузии как повод для военной операции, говорит житель Тбилиси Георгий Исакадзе.
10: Мы можем видеть некоторое их, россиян, влияние на нашу экономику, которое стимулирует спрос, являющийся, возможно, сейчас самым большим драйвером нашей экономики. Все было, есть и будет плохо. И я надеюсь, что это скоро закончится, эта оккупация.
3: Эксперты отмечают, что кроме Грузии, у желающих сменить место жительства всегда в топе Германия, ведь немецкие условия жизни славятся своей лояльностью к иностранцам и комфортом. К тому же в Германии ранее создали специальную визовую программу для россиян, настроенных против СВО. Все остальные страны начинают ужесточать условия для граждан России, говорит российский аналитик и политолог Иван Преображенский.
11: Соответственно, обязательно надо вид на жительство получать. Банки перестают работать с гражданами России, либо блокируют им международные любые операции.
3: Россияне активно интересуются темой выезда из России, отмечают эксперты. По их словам, с июля поток запросов на переезд заметно вырос. Раньше профильные компании получали около 70 обращений в день, а сейчас примерно 120. То есть рост составил более чем в полтора раза. При этом россияне теперь чаще приходят не просто почитать про переезд, а с конкретным и срочным запросом. Успеть уехать до сентября-октября, выбрать страну и разобраться с документами, отмечают эксперты. По их словам, среди главных причин – страх новой мобилизации и тревожная обстановка. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио Лента. Прямая речь.
12: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова призвала лишить права голоса россиян, уехавшим из страны.
13: Я считаю, что уехал из страны, предал страну, пошел вон. Вот и все. Это моя позиция. Многие страны вообще не открывают участки за рубежом. И ничего. Так называемые демократические страны. У нас самое либеральное законодательство по голосованию за рубежом. И здесь, я считаю, надо наводить порядок. Не надо ни на кого оглядываться. Надо делать то, что нам выгодно в интересах национальной безопасности и укрепления России. Честно, прямо, поэтому всех предателей вон. Я считаю, что у нас у правоохранительных органов, Следственного комитета, у других достаточно возможностей, квалификации, чтобы найти всеобъемлющую категорию тем, кого можно лишать в будущем права определять судьбу России, в том числе голосованием.
1: На радио Лента. Потеря дня.
14: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
14: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко объясняет, почему вклады в российские банки могут оказаться под угрозой невозврата.
15: С банком ваши отношения как у вкладчика, они характеризуются, там очень простая схема. Вы даете деньги банку в долг на время под проценты. И у вас есть право забрать деньги обратно с процентами, которые могут начисляться либо там ежемесячно, либо в конце срока. И все, что может сделать банк, он может вам эти деньги не отдать. Да, он, то есть у банка выбор очень простой. Он вам их либо вернет, либо не вернет. То есть, опять, это не означает, что банк делает что-то с вашими деньгами. Как только он получил ваши деньги, они становятся его. Да, потому что банк берет чужие деньги, но размещает их от своего имени. Поэтому вот все, что банк может с вами сделать, не вернуть вам депозит. После этого вы идете в суд, Ну да, и я не сомневаюсь в том, что любой суд отсудит в вашу пользу это решение, да, потому что у банка есть обязательства по договору, которые он нарушает. То есть я не вижу никаких инструментов защиты для банка. Да, опять, если только вдруг, да, там, когда-то правительство не издаст какое-то решение, или Госдума не примет какой-то закон, который что-то там запрещает делать и так далее. Но как только правительство делает вот такой шаг, да, и там становится известно, что, ну, например, там Сбербанк получил инструкцию не возвращать, там возвращать не больше половины там вклада, который пришелся по сроку. И это становится известно, но тут все остальные вкладчики просто бегут и забирают свои деньги из банков. А ведь вот там очень часто можно слышать, что депозиты населения в банках, в российских банках, составляют 70 триллионов рублей. Но из них 20 триллионов – это текущие счета. Это не депозиты, где, окей, банк может вам не вернуть депозит, еще что-то. А когда текущие счета – это пенсионные, зарплатные. Но достаточно того, чтобы население прибежало в банки, и вот эти 20 триллионов единомоментно забрало. После этого начинается такой кризис в экономике, что никакому правительству там 98-й год мало не покажется цветочками.
1: Радио Лента. Прямая речь.
12: Молодой человек на самокате показал, какие сейчас очереди в Москве на АЗС, попутно посетив супермаркет, чтобы показать актуальную обстановку в нем.
16: Сейчас я вам покажу очередь за бензином. Это Москва, район Люблино. Улица Люблинская, заправка Роснефти. Смотрите, ждут бензовоза. Это время ранний вечер. Вот все, машины стоят. Это я на самокате еду. Да. И пошла туда, дальше, далеко. Вот сейчас пришел в Ашан, Марьино, Москва. Видите, полка с хлебцами вообще пустая. Там, где обычно выкладка со свежими фруктами и овощами, посмотрите, сплошные коробки с чипсами. То есть они из-за отсутствия бензина не смогли подвести даже свежих фруктов. Идем на другой ряд, там, где должны лежать фрукты свежие. Вся еда, она консервированная, то, что может долго храниться. Вот сейчас бензин закончится, тут без всякой бомбежки продовольственных складов. Они еду просто привезти не смогут. Свежая птица... Полки наполовину пустые. Хлеб где? Вот лаваш тоже. Только часть наименования присутствует.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
17: Ох, и не просто так господин Путин поехал в Сибирь. Потому что в Сибирь просто так никто не ездит. Дело идет как минимум к эвакуации предприятий. Да, такова правда этой войны, ничего не попишешь, она длится с 2014 года фактически. Сейчас 26-й, это 12 лет. И вот через 12 лет приходим к тому, что Россия должна увозить свои предприятия подальше от своей западной границы. Не получается их там сохранять. Не хватает ПВО, не хватает никаких систем обороны. Шаткая ситуация совершенно. И что делать? Вариантов-то немного. И руки-то помнишь, что называется. Все будет как в Второй мировой. Нужно вывозить. Вывозить подальше. Хотя уже не осталось таких, по большому счету, регионов, куда они прилетают, да, на территории России. Но все-таки там как-то поспокойнее. Там подальше. Там лететь. Больше шансов отреагировать, сбить. И естественно, начальник должен приехать посмотреть, а есть ли еще куда вывозить. Понимаете, местные там еще на местах вообще сидят. Местные цари еще царюют или уже кино окончено, потому что Китай там пасется так на уровне разведки. Ну, просто как коровки, понимаете, по первой майской травичке на лужку у озерца. Ну, и, естественно, все местные чиновники, все местные значимые люди китайцами прикормлены по полной программе, какими-то грантами, услугами, родственники, дети где-то пристроены. Вот и едет, естественно, первое лицо смотреть, а можем ли мы еще вообще туда эвакуировать предприятие или нет. И поэтому приезжает первое лицо в военной форме. Обратите внимание, сколько раз во время этой поездки господин Путин выступил в военной форме. Ну и в очередной раз, конечно, его крепко взул господин Песков, подсунул господину Путину очередную речь о том, что Россия – это страна победителей, никто нас не поставит на колени. Это, конечно, все хорошо, но в это уже никто не верит. Понимаете, в чем проблема? Особенно если рассказывать это там, где люди еще помнят, например, сражение при Порт-Артуре. Еще свежо это воспоминание, свежа еще рана. И вот приезжать к таким людям и рассказывать, что нас никто никогда не побеждал, вы серьезно, что ли? Честно, вот зачем? На самом-то деле это проведет совершенно к противоположному эффекту. Да, понятно, есть какие-то граждане, которые вообще ничем не интересуются, и вот им что сказали, то они и поверили. Проблема в том, что таких граждан все меньше и меньше. А у всех более-менее хотя бы как-то поверхностно образованных граждан, вот в секунду после того, как произнес президент эти слова, сжалось все внутри, скажем так, в такую узенькую трубочку, в такую прямо самую узенькую трубочку в их жизни, что война теперь придет и в их регион, да, что они сейчас по пьянке вот на выходных у кумовей, на шашлыках, кто где, на дачах, они всем политинформацию проведут, что означает визит господина Путина в их регион. Ничего хорошего он не принесет, понимаете? Потому что вот даже эвакуация предприятия на самом-то деле, как я понимаю, речь идет и о возможной временной, по крайней мере, эвакуации правительства из Москвы. Потому что не сахар, да? Чем ближе осень, чем ближе выборы, тем меньше сахара в Москве. И никто из правительства-то на самом деле рисковать собой или своими близкими не хочет. Людей можно полностью понять. И они ищут второй вариант, план Б. А вот какой еще должен быть план Б, кроме Сибири, да? Там уже, технология отработана. И, соответственно, вы же представляете себе, как это не понравится гражданам регионов, в которые они приедут из Москвы. Почему? Да потому что все рычаги правления у тебя в этот момент пропадут. Вот если ты был губернатором, мэром, все равно кем ты был, ты сидел царь-царем, все у тебя было хорошо, у тебя, у родственников, у всех. Почему? Да потому что ты был фактически первое лицо региона, над тобой были люди, и Бог над тобой, понимаете? И что теперь? Где-то это было все далеко. А здесь приедет вся эта плеяда, приедут все эти москвичи ряженые, которые сосядут на все твои позиции, твои рестораны, твои кафе, твои все бизнесы переколошматят. А если ты там хотя бы чуть-чуть подымешь перо, то ты очень быстро увидишь, как выглядит не в бинокль, а вот просто в жизни, например, малая такмачка. Ты не очень этого хочешь. Поэтому ты сидишь, конечно, улыбаешься вот так вот сдавленно. Посмотрите на этих совещаниях, как они сидят. Вот сдавленно улыбаешься, все киваешь, говоришь, что все хорошо, но на душе у тебя налегко. И понятно почему. И тоже об этом вот на пьянках сейчас на этих выходных, на своих больших красивых дачах разговаривать будут только об этом. И о том, что опять же президент был в форме и говорил о том, что мы только побеждаем. Поэтому временно сюда приедут предприятия из столицы. В качестве доказательства того, что мы побеждаем. Вот просто такой вот как гастрольный тур, понимаете? Теперь столица будет гулять по стране и вместе с ней стратегические предприятия. И следующая причина, которая, конечно, мега важна, да, это вот я сказал о ней, кратко вначале, активность китайцев. Китай поедает тот регион, просто как шершень. Понимаете, шершень. Вот он там резвится, жужжит, кружится. И подлетает, и улетает, и покусывает. Вот все это вотчина китайская фактически. И Китаю ведь там на самом деле никогда никакого дела до независимости России не было. Боже упаси. Россия его интересовала всегда как коровушка, понимаете. Буренка такая под боком, которая дает молочко черное в виде нефти. Лес там еще. Естественно, интересовала и Россия как рынок сбыта китайских автомобилей. Никто мне, кстати, не докажет, что китайцы делают сейчас хорошие автомобили. Нет, потому что это процесс эволюционный. Немцев они могут догнать, если немцы остановятся, а китайцы не остановятся. Пройдет 10-20 лет, потому что дело-то ведь не просто в форме, что вот мы сделали машину, а дело в каждой детали, в каждом материале. Это все сложно. Это все сложно, и любой владелец, у которого был раньше там условно немец автомобиль, и после этого был китайский, любой владелец вам на пальцах объяснит, спросите, кого хотите. Так вот, непонятно сейчас президенту, сколько там осталось, что называется, своих или условно своих. Вот какие там настроения, как они заходят в кабинет, эти люди, губернаторы, мэры, руководители местные, как они себя ведут, они борзые, не борзые. Вот он же помнит то ощущение, когда они сидели, в принципе, с поджатыми хвостами. И вот он сейчас приезжает и повторно их калибрует всех, да, вот что называется, читает комнату, пытается прочувствовать пространство. Вообще, я еще в русской России или все-таки уже в китайской ее части немного? Вот где я нахожусь? Есть ли у меня этот плотный тыл, на который я рассчитываю? Президента ведь на самом деле всегда одинок, любой. Ну, на горе только один человек помещается на вершине. Все остальные вокруг него бегают, там, ниже чуть-чуть. Но вот он один, да, и в критических ситуациях, естественно, ему самому важно все это прочувствовать и понять, есть ли у него крепкий тыл. Крепкого тыла там, естественно, нет. Потому что никто не хотел, что называется, умирать, и никто не хотел отдавать свои бизнесы в связи с этим перевозом предприятий, части правительства и всего остального. Никому это не нравится. Но скрывать это они тоже научились, понимаете? И они могут это нормально так законспирировать, да, свою нелюбовь ко всему происходящему. Такая вот ситуация, другими словами. Все плавно-плавно, вот эта вся война, да, которая длится 12 лет, она переходит уже, ну, выражаясь футбольным языком, она переходит в фазу окончания первого тайма. И динамика, если посмотреть, что было 12 лет назад и что произошло сейчас, динамика для России совершенно катастрофическая, это ведь ясно. Ну, вспомните, как начиналось 12 лет сейчас, прошло 12 лет, и теперь президент летит в Сибирь, чтобы посмотреть, можно ли туда еще перенести предприятие и столицу. Если что-то пойдет не так, а все пойдет не так этой зимой, это все понятно. Так что все, это по большому счету у человечества финальный матч сейчас происходит, учитывая ядерные потенциалы сторон. И последняя игра. Ничьей здесь быть не может. И первый тайм, вот он доигрывается. А доиграется первый тайм, когда первый раз Россия атакует одну из стран НАТО в том или ином виде. Это следующий шаг. И вот когда Россия атакует одну из стран НАТО, а это произойдет в ближайшее время, понятное дело, нет ходов других у России, так вот она атакует одну из стран НАТО, это будет свисток и закончится первый тайм. А вот потом, когда страна НАТО ответит по территории России, первый ответ стран НАТО по территории России, вот это будет начало второго тайма. Второй тайм, кстати, может оказаться намного короче, чем мы себе представляем. Увы.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
18: Бизнес на крови. Стало известно, какой гонорар получают рекрутеры за каждого подписавшего контракт на СВО. Маркетинговое агентство набирает менеджеров по продажам для работы в тылу. Такие объявления сейчас висят на каждом шагу. Однако для того, чтобы узнать подробности этой работы, нужно приехать в московский военкомат. Вербовщики сидят в двух офисах – в Москве и Петербурге. За каждого, кто подписал контракт, рекрутеры получают по 100-150 тысяч рублей наличными. В зависимости от состояния здоровья новобранца, за кандидатов с гепатитом и ВИЧ платят меньше.
19: Это не частный бизнес. Мы работаем на государство. По специальным скриптам вы человеку звоните. Говорите, что пока еще точно есть место в тыловых частях, а не на передовой. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Фирма его просто оближет со всех сторон. Ему оплатят билеты, хоть он из Сахалина полетит. Оплатят гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве. Там его встречает специально обученный человек.
18: Рекрутер говорит, что им поставили цель – набрать на контракт больше 500 тысяч человек. Это сложная задача, признается вербовщик, ведь их главный контингент – это люди в возрасте и алкоголики.
20: По стране много рекламы крутится, они оставляют заявки. Нам каждый день передают номера таких людей. Молодняк особо не оставляет заявки. Это все мужики 40-50+. Кому-то из них просто нечего делать. Кто-то хочет адреналинчика хапнуть. Многие даже догадываются, что их в штурмы отправят по факту. Но таким пофиг. Представьте, что вы в трехнедельном запое, а на вас надели красивую форму. Это люди в угаре.
18: Вербовщик говорит, что его не интересует, какая дальше судьба ждет новобранца. Главное – выполнить план и заработать денег. В его кругах все говорят, что фирму закроют в октябре, поскольку будет объявлена мобилизация.
21: Тема может прикрыться в октябре, но могут и продлить. Это не вопрос бюджета, это вопрос того, что в принципе будет в стране в октябре. Мобилизация, а может вообще революция и смена власти. Свернуть могут резко.
18: В регионах вербовщики работают не только по телефону, а еще ходят и по домам. Жительница Томска Алена рассказала, ее 60-летнего отца недавно забрали прямо из квартиры. Рекрутеры обманом заставили мужчину подписать контракт.
22: Сейчас он где-то под Луганском, он в каком-то тренировочном центре там, и он уже несколько раз терял сознание во время этих тренировок. У него давление больше 200, у него не ходят ноги, он ходить не может, не то что бежать. И вот в таком состоянии его там держат. И он сказал, что там очень много таких людей, как он, очень. Он сказал, он еще не самый старый, он еще не самый больной.
18: Что делать дальше и как вернуть отца домой, Алена не знает. Юристы говорят, дело сложное, ведь он сам подписал контракт. А доказать, что его принудили, шансов почти нет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ.
2: Главные новости дня.
23: Мобилизация без мобилизации. После Пензы еще в 5 регионах России начали задерживать мужчин на улице и отправлять на СВО. Сначала была Пенза, а о массовых облавах в этом регионе сняты сотни роликов, а местные жители даже объединились в специальные дружины, чтобы патрулировать улицы и отбивать мужчин от внезапно приехавших машин, в которые буквально паковали прохожих. Теперь аналогичные истории приходят уже из Удмуртии, Краснодарского края, Архангельской области, Бурятии и Еврейской автономной области. Сценарии разные. Кого-то забрали с улицы, кого-то с работы, кого-то после задержания полиции. А финал один и тот же – контракт с Минобороны.
24: По матерям что, по нём скажете? Ездите вы здесь. Они в основном собирают молодых.
23: В Ижевске мужчину задержали 10 августа. Через 3 дня родственники узнали, что его уже везут в воинскую часть в Ростовской области. Еще одного жителя Удмуртии, по словам родителей, отправили в Донецкую область, хотя он состоял на учете у психиатра. Родственники утверждают, что из военного билета просто исчез документ об этом учете, после чего мужчина подписал контракт. Но самая страшная история из Новороссийска. По словам сестры задержанного Анны, в полиции мужчину избили и подбросили наркотики.
25: А дальше предложили выбор – уголовное дело, по которому можно получить до 20 лет, или контракт с Минобороны. Брат выбрал контракт и вскоре оказался в воинской части.
23: То есть истории, о которых раньше рассказывали только в Пензенской области, похоже, теперь распространились на другие регионы страны. Военные юристы называют происходящее фактической мобилизацией без мобилизации. Адвокат Алексей Табалов объясняет, почему юридический контракт остается добровольным, но в подобных обстоятельствах вопрос добровольности становится весьма условным.
26: Формально человек действительно ставит подпись сам. Но если перед этим его задерживают, удерживают в полиции или ставят перед выбором между уголовным делом и отправкой в армию, говорить о свободном волеизъявлении крайне сложно. Фактически создаются условия, в которых контракт становится способом выйти из гораздо худшей ситуации.
23: Есть и совсем бытовые истории. В Архангельской области мужчину задержали за распитие алкоголя в общественном месте. Уже на следующий день родственники узнали, что контракт подписан, его готовят к отправке. Почему такие истории начали появляться одновременно сразу в нескольких регионах, объясняет военный обозреватель Максим Климов. Он связывает усиление вербовки с постоянной потребностью армии в пополнении.
0: Если контрактников удается набирать обычными способами, государству нет необходимости искать людей в отделах полиции или среди задержанных. Само появление подобных практик может говорить о том, что привычные способы набора работают хуже, и регионам приходится искать новые категории потенциальных военнослужащих.
23: Примечательна и сама география жалоб. Пенза еще недавно выглядела отдельной историей. Теперь сообщения идут уже от европейской части России до Бурятии и Дальнего Востока. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Нет войны. Олег Царев о ружье, которое отобрали у деда.
6: Пенсионер из Волгоградской области Николай Мухин, оштрафованный за стрельбу по беспилотникам, намерен добиваться отмены решения суда. Напомню, он сделал 2 выстрела из ружья по пролетавшим дронам. Суд назначил штраф 40 тысяч рублей и конфисковал оружие. Апелляция решения не отменила. Я уже писал, что ситуация абсурдная. Представьте себе Великую Отечественную. Пенсионер открывает огонь из охотничьего ружья по немецкой диверсионной группе. А потом свои же отбирают у него ружье и выписывают штраф. Мол, порядок нарушил. Странная военная операция. Мы то ли воюем, то ли не воюем. Врагов не уничтожаем, а записываем в террористы и вносим в реестр. После обстрелов возбуждаем уголовные дела. Изо всех сил делаем вид, что войны нет. И согласитесь, тяжело выигрывать, если по документам ее нет. И хотелось бы, чтобы дед с ружьем и государство воевали на одной стороне. А выходит как-то так.
5: Азербайджан давит, Москва оправдывается. Военкор Зыргулио о деле Чадаева и цене вялой реакции.
7: 17 августа Азербайджан объявил в розыск российских журналистов Ивана Князева, Семена Уралова и Алексея Чадаева по обвинениям в публичных призывах к терроризму, насильственному изменению конституционного строя и нарушению территориальной целостности страны. 18 августа советника главы Минтранса Чадаева отправили в отставку. Россия рассчитывает на диалог с Азербайджаном по оздоровлению информационного фона. Недавнее заявление объявленных в розыск российских журналистов по обвинению в призывах к насильственному свержению конституционного строя республики не отражают подходов Москвы к отношениям с Баку, заявила Мария Захарова. А теперь пройдемся по интересным заголовкам пары последних месяцев. Азербайджан открыто поддерживает Украину и удары Украины по России. Обнимается с Зеленским. Поставляет Украине широкую номенклатуру оборудования, в том числе вооружения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Украина не должна соглашаться на оккупацию. Алиев принял в подарок от журналистки «Шевроны вооруженных сил Украины», призвав ее продолжать так же. Президент Азербайджана Алиев заявил о прекрасных возможностях у Баку и Киева по совместному производству продукции военно-промышленного комплекса. А Чадаев — это, для понимания, научно-производственный центр и знаменитый дрон КВН. Что тут сказать? После такого не надо удивляться плевкам со стороны Армении, Азербайджана и других. Ну, хоть не выдали парней Азербайджану сразу, уже хорошо. Пока не выдали.
5: Военкор Живов осигнали всем публичным экспертам после дела Чадаева.
8: Алексей Чадаев покинул пост советника министра транспорта на общественных началах после объявления его в розыск Республика Азербайджан. Мария Захарова поспешила заверить Азербайджан, что мнение Чадаева – его личное дело и не отражает позиции Москвы по отношению к Баку. Хорошо, что не выдали. Пока что. А всем экспертам, политологам и прочим комментаторам на заметку. Скажите спасибо, что за критику Украины не преследуют. Вот Ебора Просвирнина до специальной военной операции планировали посадить за критику Украины. Думаю, что случай с Чадаевым для всех публичных людей станет маркером того, что публично защищать Россию можно только за свой счет и на свой страх и риск. И эксперты просто замолчат. Критиковать Британию, США, Азербайджан или Таджикистан, чтобы потом остаться с этими странами один на один, такое себе удовольствие. Ложечки помоем, а осадок остался.
4: Радио «Лента». 15:57 AM. Главные новости дня.
23: Удары по самому больному. Украина вывела из строя флагман Черноморского флота фрегат «Адмирал Макаров» в Татарстане и Краснодаре под атакой НПЗ и нефтебазы. После потери крейсера «Москва» в начале СВО в 2022 году место флагмана Черноморского флота занял «Адмирал Макаров». На днях серьезные повреждения получил уже и он. После удара по Новороссийску 12 августа появились новые спутниковые снимки последствий той атаки. Поражение флагмана признали и Z-каналы.
3: Удар привел к деформации палубы и разрушению восьмичаечного модуля универсальной корабельной пусковой установки, предназначенной в том числе для запуска крылатых ракет «Калибр».
23: На снимках у «Адмирала Макарова» действительно видны повреждения в носовой части. Сообщается, что удар пришелся непосредственно по району вертикальных пусковых установок, после чего внутри произошла детонация. А это особенно чувствительное место корабля. Именно оттуда запускаются калибры, которыми российский флот регулярно атакует Украину. Но Макаров был не один.
9: Повреждения получил и «Адмирал Эссен». По опубликованным снимкам и оценкам военных ресурсов пострадали носовая часть, оборудование связи и радиолокационные системы. Оба фрегата потеряли ударные возможности и могут надолго выбыть из эксплуатации.
23: Военный обозреватель Юрий Федоров объясняет, насколько болезненная потеря сразу двух носителей калибров.
10: Здесь важны не только сами корабли. Фрегаты проекта 11356 – это носители крылатых ракет «Калибр». Средства ПВО, радиолокации и управления. Если повреждены пусковые установки и ключевая электроника, корабль может оставаться на плаву, но выполнять свои основные боевые задачи уже не способен. А восстановление такого оборудования – это длительный и сложный ремонт.
23: Есть еще одна неприятная для Черноморского флота деталь. После ударов по Севастополю значительную часть кораблей перевели в Новороссийск, подальше от украинских атак. Теперь выясняется, что дальше уже не значит безопаснее. Но этой ночью Украина снова била еще по одной особенно чувствительной точке. Под атакой оказался НПЗ в Татарстане и на юге нефтяной терминал «Тамань-нефтегаз» и подстанция в Краснодарском крае. И похоже, говорят эксперты, именно в этом сейчас тактика ВСУ – не искать одну цель, а снова и снова бить туда, где больнее всего – по оружию, топливу и логистике. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
4: Говорят военкоры.
5: Баку против Москвы. Иван Отраковский о реакции МИДа на новый конфликт с Азербайджаном.
11: Россия рассчитывает на диалог с Азербайджаном по оздоровлению информационного фона, заявила Мария Захарова. Она подчеркнула, что высказывания объявленных Баку в международный розыск россиян не отражают официальную позицию Москвы. То есть наш МИД, а он действует только с одобрения действий власти России, вновь позорит Россию, провоцируя соседей слабостью, из-за которой в нас плюют и требуют различных преференций и уступок уже все, кому не лень. МИД России мило виляет хвостиком на любой на нас оскал. Чадаев столько полезного сделал в этой войне и вынужден покинуть свой пост, наверху всем плевать. Хороший урок для всего Z-сообщества. Так будет с каждым рано или поздно.
5: Олег Царев о скандале вокруг подкаста Чадаева и реакции Москвы.
13: Алексей ушел с должности советника министра транспорта России на общественных началах. То есть работал он там бесплатно. Уволился по собственному желанию. Ровно через сутки после того, как прокуратура Азербайджана объявила его в розыск. История началась с подкаста «Чистота понимания», который Чадаев вел вместе с политконсультантом Семеном Ураловым и журналистом с «Москвы-24» Иваном Князевым. В эфире 14 июля, после того, как Алиев высказался за территориальную целостность Украины, Чадаев с коллегами обсудил в эфире, чем на это можно ответить. Сменой власти в Азербайджане, присоединение страны к России, возврат территории Армении. Обсуждали также десантную операцию в Баку. Именно эти слова азербайджанское следствие расценило как прямой призыв к терроризму и возбудило против всех троих уголовное дело. Чадаева и его коллег объявили в международный розыск и заочно арестовали. Чадаев рассказал, что после эфира ему звонили уважаемые люди московские и говорили: «Так и так, нехорошо, Алиев обиделся». Ситуацию прокомментировала Мария Захарова. Она заявила, что взгляды объявленных в розыск россиян никак не отражают позицию Москвы по Азербайджану. Напомню, что Чадаев – создатель дрона на оптоволокне, который сейчас используется на фронте. За это его еще в мае прошлого года внесли в санкционные списки Европы. Розыск за слова в подкасте Баку оформил за сутки. Освободить наших людей не можем второй год. Выводы сами делайте.
5: Лживые проценты. Иван Отраковский о цифрах, которые расходятся с реальностью.
11: Национальные цели развития России в среднем достигнуты на 99%, заявил вице-премьер России Дмитрий Григоренко на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Ага, практически ни один важный нацпроект не доведен до конца. Большинство не дотянуло и до 50% завершения, завязнув на 25%. Что там по очистке Байкала и Волги? Что там с мусорной реформой, импортозамещением? Как космос? Осваиваем? Я могу долго и много перечислять. А тут 99% дядя нарисовал. Если дядя имел в виду завоз мигрантов, ограбление населения, уничтожение сельского хозяйства, промышленности, здравоохранения, образования, социального расслоения и несправедливости, дикой нехватки кадров, цифровое закабаление народа, введение налогов, штрафов, утиль сбора, дикие тарифы на жилищно-коммунальные услуги, повышение пенсионного возраста, удары беспилотников по нашим городам с гибелью мирных жителей, абсолютное нерешение вопроса по прикрытию стратегических объектов и тому подобное, то да, власть преуспела. Оказывается, власть не барыги, а стратеги. Неожиданно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
12: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
14: Предприимчивый москвич в сложившейся ситуации с бензином придумал новую услугу – заправочный тур, который по времени займет не больше суток.
15: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
16: Всем привет. В эфире «Разбор дня». Все чаще военные эксперты говорят о рисках полной блокады Балтики странами НАТО. Как это возможно? Чем такой сценарий угрожает российскому флоту, логистике и будущему региону? На эти непростые вопросы сегодня и будем искать ответы. Разбор будет непростым, но, надеемся, интересным. Так что оставайтесь с нами. И первый вопрос, который я хочу сегодня задать – насколько вообще реальна морская блокада в 21 веке?
17: После того, как Финляндия в 2023 году, а затем и Швеция в 2024 вошли в состав Альянса, граница блока увеличилась на 1300 километров. Море превратилось де-факто во внутренний водоем.
19: Ну, берега теперь контролируются с разных сторон, с этим я не спорю. Но вода-то остается водой. Это огромные открытые пространства. Современный флот имеет массу возможностей для скрытности, для маневрирования. Те же подводные лодки могут просто уйти на глубину и...
16: В том-то и проблема. Балтика кардинально отличается от Средиземного или Северного морей. Знаешь, какая там средняя глубина?
19: Ну, метров 200-300.
16: Всего 50. 52 метра в среднем. Для сравнения, в Средиземном море 1500 метров. Балтика – это, грубо говоря, огромная лужа. И на дне этой лужи лежат слои древнего ила толщиной от 5 до 15 метров. Операции на Балтике для подводников часто сравнивают с игрой в шахматы, только доска находится в тесном и абсолютно темном шкафу. Из-за мелководья лодки практически лишены возможности нормального трехмерного маневра.
19: То есть они не могут просто уйти ниже или выше?
16: Именно.
19: Но хорошо, допустим, маневрировать тяжело, сонары постоянно сбоят, но ведь выход в мировой океан все равно физически существует. Корабли же как-то ходят.
16: Выход есть, и это как раз главное уязвимое место. Акватория имеет систему так называемых узких горлышек. Это три датских пролива Большой Бельт, Малый Бельт и Эресун. Они полностью находятся в территориальных водах Дании. И в самом узком месте ширина судоходного фарватера около 500 метров. А внутри самой российской акватории есть Балтийский морской канал в Калининградском заливе. Его ширина вообще 50 метров.
19: Обалдеть.
16: Для вывода крупного корабля, вроде эсминца, это единственный путь. Еще есть линия Таллин-Хельсинки в Финском заливе. Там ширина всего 70 километров.
19: То есть все движение сводится к прохождению через очень узкие, заранее известные коридоры. Получается, чтобы остановить флот, не нужно контролировать

0: Рваться. Дело в том, что эти 50 тысяч кусков железа создают безупречный фоновый шум. В этом хаосе исторических магнитных аномалий можно спрятать абсолютно все.
1: А, вот оно что.
0: Современная мина прячется там так, что найти ее практически невозможно. Забудь про классические круглые черные шары с рожками из старых фильмов. Современная концепция, например, финская разработка «Блокер» или ее аналоги — это полноценный подводный робот. Корпус делается из высокопрочного стеклопластика и полимеров.
1: Стеклопластик, то есть это радиопрозрачный материал. Обычный магнитометр на стандартном тральщике эту мину вообще не зафиксирует. Для него это будет просто кусок грунта.
0: Абсолютно верно. И она может лежать на этом грунте в спящем режиме годами. Энергопотребление в режиме ожидания минимально, а внутри находится бортовой микропроцессор и мультисенсорный комплекс.
1: Угу.
0: Он реагирует на три параметра – акустику, ну, то есть шум винтов, возмущение магнитного поля и волну гидродинамического давления от проходящего огромного корпуса.
1: Подожди, то есть современная мина — это не просто взрывчатка на цепи, как раньше, а скорее такой подводный снайпер, который сидит в засаде и ждет конкретную цель.
0: Идеальная метафора. В память процессора загружается база данных акустических и магнитных портретов субов. У каждого корабля есть своя уникальная акустическая подпись, ну, как отпечаток пальца, звук работы редукторов, форма лопастей.
1: Хочешь сказать, эта мина отличит гражданский паром с туристами от военного эсминца?
0: Легко. Она отличит не просто эсминец от парома, она отличит конкретный тип эсминца. Робот может пропустить над собой сотню гражданских торговых судов, дождаться, пока пройдет нужная военная цель, и только тогда сработать.
1: Ничего себе.
0: Причем, знаешь, можно запрограммировать алгоритм. Вероятность сложного срабатывания крайне мала.
1: И какой урон вообще наносит пластиковая коробка на дне? Ну, серьезно, современные военные корабли строятся с расчетом на выживаемость. У них двойное дно, водонепроницаемые переборки.
0: Смотри, традиционная мина просто фугасно бьет во все стороны. А это оружие используют кумулятивный принцип. При детонации формируется направленная плазменно-металлическая струя. Ее еще называют ударное ядро. Скорость несколько километров в секунду.
1: В таком маленьком море, как Балтика, выход военного корабля со спецмонтажом сразу привлечет внимание спутников и беспилотников.
0: А для этого не нужны военные корабли. Вес такой мины от 200 до 1000 килограммов. Поставить ее может обычное торговое судно, если в днище оборудован скрытый люк. Но самый опасный и вообще неконтролируемый сценарий – это обычная рыболовецкая лодка под видом работы с донным тралом.
1: Серьезно? Рыбаки?
0: Да.
1: Ты уверен, что это экономически целесообразно?
0: Стоимость одной современной донной интеллектуальной мины – около 100 тысяч евро. Постройка современного корвета обходится примерно в 200-400 миллионов евро. Атомная подводная лодка вообще стоит больше 2 миллиардов. Соотношение затрат на создание угрозы и потенциального ущерба составляет 1 к 1000, а иногда 1 к 10 тысячам.
1: То есть, условно, за 300 миллионов евро, сумму, на которую даже один нормальный корвет не построишь, можно закупить 3000 умных мин.
0: Точно. И этого арсенала хватит, чтобы создать абсолютно непроницаемую подводную стену. 200-300 мин, уложенных в несколько слоев, наглухо перекроют Финский залив. 30-50 штук закроют все подходы к главной базе флота в Балтийске. Еще сотня-полторы намертво запечатают большой порт Санкт-Петербург.
1: Возникает очевидный вопрос. Неужели нет противодействия? Ну, должны же быть современные тральщики, подводные дроны для разминирования. Нельзя просто запустить роботов, которые все это прочешут и обезвредят.
0: Противоминная борьба сейчас – это вообще самое больное место флотов по всему миру. Классический контактный трал, который с советских времен тащит за собой корабль, против донной мины абсолютно бесполезен. Трал просто проплывет над ней, а мина его проигнорирует, так как акустический профиль не совпадает.
1: Значит, искать только визуально и высокочастотными сонарами? Насколько я знаю, в России есть современные тральщики проекта 12700 «Александрит». У них тоже стеклопластиковый корпус, чтобы не примагничить мины.
0: Финский залив — это постоянная взвесь песка и ила, нулевая видимость. Чтобы аппаратура гарантированно нашла замаскированную в грязи радиопрозрачную мину, гидролокаторы, подводный дрон должны двигаться с минимальной скоростью.
1: Насколько минимальной?
0: От 1 до 3 километров в сутки.
1: Километр в день?
0: Да, километр в день. Если вход в залив заминирован, полное обследование и расчистка даже небольшого участка займет недели непрерывной работы. По расчетам специалистов, чтобы полностью с гарантией очистить Финский залив при текущих темпах и ресурсах флота, потребуется от 5 до 10 лет.
1: Заблокированная логистика целого региона. Но слушай,

0: как противник может запустить такой сценарий. Вряд ли кто-то решится просто так начать минировать судоходные пути. Это же открытая агрессия, прямой акт войны.
1: Ошибка в том, что люди часто мыслят категориями прошлого века. Противнику не нужно объявлять войну. Рассматривается три сценария удушения Балтики. Первый из них — гибридная серая зона. Представь, в международных водах происходит пара необъяснимых подрывов. Все тут же заявляют, что это, видимо, всплыли старые мины времен Второй мировой. Никто не берет на себя ответственность.
0: Но противнику даже не обязательно реально взрывать корабль. Сама вероятность того, что там лежат умные мины, запускает цепную реакцию в кабинетах лондонских страховщиков. Парализацию вызывает не сама мина, а страх ее наличия.
1: Совершенно верно. Второй сценарий – это жесткое запечатывание портов, точечное скрытное минирование морского канала в Петербурге и Балтийского канала. Итог – немедленный паралич логистики, полная остановка экспорта 150 миллионов тонн грузов.
0: Ничего себе объемы.
1: А это, между прочим, нефть, важнейшие удобрения, металлы. Огромный удар по экспортной выручке страны и шок для глобальных цепочек поставок.
0: Ну а остается международное право. Базовый принцип свободы судоходства. Перекрывать международные проливы просто незаконно.
1: И тут возникает третий сценарий. Юридическая блокада. Дания, контролирующая проливы, использует старые нормы Копенгагенского трактата 1857 года.
0: Трактат 19 века. Разве он не гарантировал как раз свободный и беспрепятственный проход всем судам без взимания пошлин?
1: Гарантировал. Но в 21 веке к нему изящно добавляются современные экологические нормы. Никто прямо не скажет: «Мы запрещаем вам проход». У вашего танкера сомнительная страховка от разлива нефти. Это угроза хрупкой экологии нашего побережья. Пожалуйста, станьте на якорь для проведения детальной инспекции.
0: Понятно. И эта инспекция будет намеренно длиться неделями. Это особенно сильно ударит по так называемому теневому флоту, который перевозит нефть в обход ценовых потолков. Чистая бюрократия, ни одного выстрела, а море де-факто закрыто.
1: Если любой из этих сценариев сработает, страховой бойкот, скрытые мины или экологические инспекции, возникает вопрос, кто пострадает больше всех, чья экономика испытает коллапс первой?
0: Но ответ очевиден. Калининградская область. Она оказывается в тройном капкане.
1: Да, давай разберем логистику региона. Наземный путь, железная дорога и автотрасса идет через территорию Литвы. Транзит там жестко лимитирован санкциями Евросоюза с 22 года. Квоты врезаны.
0: Если сухопутный коридор закроют полностью, запасов внутри самого эксклава для нормального...
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Экономические реалии военного времени. Калининградцы массово экономят на ресторанах. Общепит уже потерял треть клиентов. Исторический максимум. Квадратный метр в Калининградской области подорожал на 40%. О своем жилье можно забыть навсегда. Калининград в центре внимания. У границ эксклава впервые замечен новейший американский самолет РЭП. С чем связана концентрация военно-воздушных сил Альянса? Итак, дожили. Посещение ресторана превратилось уже в праздник, который могут позволить себе далеко не все. Из-за вынужденной экономии калининградцы все реже ходят в рестораны и все чаще переключаются на более бюджетные форматы. Например, столовые, пекарни, кофейни или готовую еду из супермаркетов. Такой вывод сделали рестораторы Калининградской области и прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса за последние годы. Средний чек в ресторанах вырос в 1,5-2 раза, а внутренний спрос, по оценкам участников рынка, упал примерно на треть по сравнению с прошлым годом. Как отметил глава компании «Цефей» Павел Крутиков, уже этой осенью регион может столкнуться с массовыми закрытиями заведений. Люди все реже ходят в рестораны просто поужинать. Теперь это роскошь. Туристы тоже экономят, говорит Павел Крутиков.
4: Поход в ресторан для многих калининградцев перестал быть обычной частью жизни и все чаще воспринимается как событие. Туристы частично компенсируют падение спроса, но и они начали экономить заметно больше. Поэтому их расходов уже недостаточно для восстановления прежнего уровня выручки. И как результат, ресторанный бизнес региона все чаще работает в ноль или в убыток. Слабые заведения и неудачные локации уже теряют клиентов, а рынок массово уходит в более дешевые форматы. Отдельная проблема – кадровый дефицит. Из-за низких зарплат сотрудники продолжают уходить из отрасли, а у бизнеса не хватает денег удерживать персонал. На фоне постоянных разговоров о процветании региона все больше калининградских заведений фактически борются уже не за развитие, а за выживание.
3: И это действительно так. В июле сразу несколько заведений заявили о закрытии. Это, в частности, гастробар «Угодники» и проект «Винный факультет». Процесс схода с дистанции известных точек общепита уже начался, и осенью избежать массового закрытия ресторанов не удастся, полагает ресторатор Дмитрий Крупицкий.
5: Если говорить про ресторанный рынок, то пусть я выгляжу как вестник апокалипсиса, но хорошо мы уже жили. Пузырь начинает сдуваться. Всем стало очень трудно, за редчайшим исключением. Поток гостей падает, расходы и налоги растут. И самое главное, очень сложно предвидеть дальнейшее развитие ситуации. Скорее всего, тенденция ухода довольно известных заведений будет нарастать. И все закончится тем, что в регионе закроется каждый восьмой ресторан.
3: В том, что экономика Калининградской области уже осенью столкнется с серьезными кризисными вызовами, уверен и председатель совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев.
6: Если не произойдет никаких макроэкономических изменений, то, скорее всего, осенью мы будем иметь более глубокие кризисные явления, чем в настоящий момент. Компаниям, которые имеют большую долговую нагрузку, будет крайне тяжело пережить этот период. А те, у кого нет кредитов, работают нормально, но развиваться качественно они не смогут, потому что потребитель сокращает потребление. Даже в продуктах питания мы видим изменения спроса в сторону более дешевого сегмента. Неуверенность в завтрашнем дне приводит к тому, что люди сознательно экономят, в том числе на продуктах.
3: Кстати, 66% россиян считают, что худшие времена для страны еще впереди. Это следует из свежего опроса в ЦИОМ. И это максимальная доля таких ответов с апреля 2020 года, на пике пандемии коронавируса. По данным социологов, доля россиян, ожидающих ухудшения ситуации, последовательно растет с конца прошлого года. Например, в декабре так отвечали 44%, в апреле – 61%, в июне – 63%, а в июле – уже 66%. И еще 12% опрошенных считают, что самые тяжелые времена для страны происходят прямо сейчас. Таким образом, в общей сложности 78% респондентов либо уже ощущают кризис, либо ожидают его впереди. Кризисные тенденции не обошли стороной и рынок жилья в Калининградской области, где за два года квадратный метр подорожал почти на 40%. Средняя цена квадрата к 2026 году достигла исторических максимумов – 150 тысяч рублей против 97 тысяч в 2023 году. А если в это уравнение добавить взлетевшие в небеса проценты по ипотеке, да поделить на сегодняшние зарплаты, то математика получается совсем не в пользу калининградца, мечтающих о своем жилье. А оно строится семимильными шагами, хотя половину из готового жилья за год так и не смогли продать.
7: В Калининграде на месте снесенного ТЦ «Барнаульский» построят очередной жилой комплекс. Проект ЖК «Онегин» молниеносно согласовал областной градсовет. В комплексе запланированы 239 квартир, включая два пентхауса, подземный паркинг на 157 машин и еще 67 парковочных мест. Территория будет закрытой. Теперь застройщику остается получить положительное заключение по проекту и разрешение на строительство. Учитывая скорость предыдущих согласований, с этим тоже вряд ли будут долго тянуть. При этом в Калининградской области непроданными остаются 51% квартир и апартаментов в строящихся жилых комплексах. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, покупателей пока не нашли для 900 тысяч квадратных метров жилья. Это максимальный показатель с начала года.
3: Но, несмотря на снижение спроса, застройщики продолжают запускать новые проекты. Регион застраивают с бешеной скоростью, жилье не успевают покупать, а жители продолжают жаловаться на отсутствие необходимой социальной инфраструктуры – дорог, детских садов и школ. Словом, из года в год одно и то же. В отличие от ситуации на Балтике, которая фактически ежедневно сверкает новизной, вызывая вполне понятную тревогу у жителей эксклава.
8: У Калининградской области на этой неделе фиксировалось скопление разведывательных самолетов и истребителей НАТО. Воздушные суда Альянса снова проводили многочасовую разведку, используя пространство Польши, Литвы и нейтральные воды Балтийского моря. Во вторник в небе над Польшей впервые был замечен новейший американский борт Е-3А. Это самый современный самолет РЭП. Он появился над Польшей не просто, чтобы полетать. Это очень специфическая машина. И ее появление показывает, что были на то важные причины, заявил польский генерал Томаш Древняк. Представители НАТО, комментируя скопление своей авиации над Балтикой, отмечают, что самолет воздушного наблюдения и контроля вместе с польскими и норвежскими истребителями участвовал в учениях Альянса. Часть техники находилась возле Калининградской области, остальная действовала на севере Норвегии. К маневрам под руководством США подключились польские наземные войска и другие подразделения.
3: В связи со значительной концентрацией военно-воздушных сил НАТО в районе Калининграда зампред Комитета законодательного собрания региона по безопасности Евгений Мишин призывал жителей области не паниковать, подчеркнув, что границы под надежной защитой, а любые нарушения будут жестко пресекаться. Словом, обстановка накаляется, и как бы чего ни вышло. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
9: В Калининград поступила первая партия бензина из Индии. Вроде бы новость хорошая. Возможно, на заправках действительно станет свободнее, а водителям не придется искать по всему городу. Но тут есть один момент, который превращает обычную поставку топлива в довольно неприятную историю. Чтобы понять ее смысл, нужно немножко разобраться в том, как вообще бензин появляется на заправке. Итак, Россия не покупает бензин у Индии, потому что в стране закончилась нефть. Нефти как раз очень много. Россия остается одним из крупнейших ее производителей и продолжает отправлять миллионы баррелей за границу, в том числе в Индию. А теперь готовый бензин едет в обратную сторону. Из Индии в Россию, а затем по внутренним маршрутам до Калининградской области. Не надо быть специалистом, чтобы понимать, что сырую нефть нельзя залить в автомобиль. Сначала ее необходимо доставить на нефтеперерабатывающий завод, разделить на компоненты, очистить и превратить в бензин нужного качества. И именно эту работу теперь выполняют не российские, а индийские предприятия. Потому что российские горят как рябина в лесах. При этом бензин не телепортируется прямо из индийского резервуара в калининградскую колонку. Его грузят на танкер, страхуют, проводят через несколько морей, иногда перегружают с одного судна на другое, доставляют в российский порт, а затем развозят железной дорогой или автомобильным транспортом. И на каждом этапе работают компании, которые не собираются делать это бесплатно. Перевозчик получает свою плату, порт получает свою. Трейдер добавляет наценку. Хранение и перегрузка тоже стоят денег. И только в конце всей этой цепочки находится обычный водитель. Точнее, его кошелек. Он не участвует в международной торговле, не выбирает маршрут танкера и не решает, где перерабатывать нефть. Он просто приезжает на заправку и оплачивает результат всех принятых до него решений. А ведь еще недавно Россия сама продавала за рубеж не только нефть, но и большие объемы нефтепродуктов на российском топливе зарабатывали миллиарды. И как же так оказалось? Почему страна с огромными нефтяными запасами дошла до импорта готового топлива? Главная проблема сегодня находится не под землей, а на нефтеперерабатывающих заводах. После регулярных атак беспилотников часть предприятий остановилась полностью или сократила производство. Одновременно вырос спрос. Одновременно те НПЗ, по которым еще не прилетело, пошли на плавные ремонты. Вот такую картину и имеем. Спрос не сокращается, а производство упало, даже провалилось. Калининградская область особенно чувствительна к таким сбоям. Регион отделен от основной территории России. Сюда нельзя быстро отправить любое количество бензовозов из соседней области. Соседней российской области просто нет. Топливо приходится доставлять морем, железной дорогой через другие государства или заранее накапливать в местных хранилищах. Любая задержка, нехватка вагонов, изменение транзитных правил или нарушение обычного графика ощущается быстрее и сильнее. В итоге наверху приняли решение Нет, не защитить заводы, а продавать за копейки народное богатство, чтобы хоть как-то залатать дырки в поставках топлива. Кто выигрывает от такой схемы? Вы удивитесь, но огромное количество людей. Ну, прежде всего, тот, кто занимается переработкой. Индия покупает сырье, загружает свои заводы, платит зарплаты своим работникам и продает более дорогой готовый продукт. Разница между стоимостью нефти и стоимостью бензина остается частью индийской экономики. Кроме того, зарабатывают трейдеры, владельцы танкеров, порты и другие участники длинного маршрута. И Индия здесь действует абсолютно рационально. Она не обязана спасать российский рынок или продавать бензин по себестоимости. Если покупатель срочно ищет большие объемы топлива, продавец назначает выгодную для себя цену. Тем более, когда знает, что у покупателя нет выбора. Возмущаться поведением Индии бессмысленно. Любая страна на ее месте использовала бы возможность купить сырье дешевле и продать готовый товар дороже. Настоящий вопрос нужно адресовать российским властям. Как получилось, что государство, десятилетиями называвшее нефть своим главным преимуществом, не может гарантировать наличие бензина на собственных заправках? Почему деньги, рабочие места и прибыль от переработки российского сырья теперь частично уходят в другую страну? И почему последствия этого разворота снова перекладываются на обычного покупателя? До начала войны Россия обладала не только нефтью, но и развитой системой ее переработки. Теперь заводы приходится защищать, ремонтировать и запускать после ударов. Внутренний рынок поддерживают запретами на экспорт и экстренными закупками. Топливо проходит лишние тысячи километров, а каждый новый участник цепочки выставляет свой счет. Все это не происходит где-то далеко и не остается строкой в правительственном отчете. Последствия появляются на табло ближайшей заправки. Итог получился предельно простой. Россия добывает нефть и продает ее Индии. Индия перерабатывает сырье, получает прибыль и отправляет бензин обратно. Посредники зарабатывают на перевозке. Частные заправки закладывают расходы в цену, а житель Калининграда оплачивает всю эту международную конструкцию у кассы. Индийцы на россиянах действительно заработали, только винить их в этом странно. Они построили рабочую схему и воспользовались спросом. Гораздо интереснее спросить, кто создал условия, при которых такая схема вообще стала необходимой. Так что подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
10: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Мэр Краснодара Евгений Наумов объяснил очереди на заправках ростом числа автомобилей, потому что краснодарцы возвращаются из отпусков и прибывают гости из других городов и регионов.
12: Едем с Маргошей и возмущаемся. Почему так много машин? Мы просто вот в пробках, чтобы вы понимали. В общем, в Краснодаре бенза нет вообще, да? Вот мы сколько едем, все бензоколонки, заправки все закрыты. Но... пробки-то откуда? Ребят, вы где, блин? Вы из космоса бенз берете? Ладно, у меня огромный бак, и я там раз заправилась, и все, и у меня там хватает на 2 недели моих поездок. Короче, мы не поймем. Может, вы нам расскажете, откуда пробки, если бенза нет?
13: Ситуация в Краснодаре с бензином, улица Уральская. Мало чего значит. Просто жесть. Это просто вот практически начало самой улицы. Вот пошла пробка. Время 10:30 уже ночи, бедные люди. Не знаю, это вот кто вначале стоит, ну как минимум часа 3 будет стоять, как минимум.
14: Это говорят, с бензином проблемы снова начались.
15: Ну да, пожалуйста, бензина нет.
14: Лукойл тоже нет бензина, что ли?
15: Ну все, опять эта херобора началась с бензином. Вот такая вот ерунда снова. Ну хорошо, хоть нет лимита. Можно хоть полный бак заправить. 10:01 у меня ушло, чтобы отстоять в очереди и заправиться.
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Бензин раздора. В Москве на фоне дефицита топлива очереди и драки на заправках. По всей стране скупают канистры для бензина. Их уже нет на маркетплейсах. Москвичи подрались из-за очереди на заправку. В ходе ссоры они угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
17: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. О-о-о. Вот это и жесть, блин. О-о-о, один на один, короче. Вот дед дает жару. Москва, 2026 год. Ох, бля.
16: Россияне начали массово искать канистры для бензина из-за накрывшей страну второй волны топливного кризиса. За неделю с 12 по 18 августа число соответствующих запросов на Wildberries выросло в 4 раза и превысило 106 тысяч. Это следует из внутренних данных маркетплейса. Рост интереса к емкостям для хранения топлива показывают и данные поисковых систем. Согласно статистике Яндекса, в период с 10 по 16 августа число запросов канистра достигло 450 тысяч, увеличившись на 39% неделя к неделе. Аналогичную динамику зафиксировал Google. А в утренних шоу уже объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
18: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
16: В первом полугодии ВСУ усилили удары по территории России, в частности, по нефтеперерабатывающим заводам и объектам логистики, что привело к потере около 40% мощностей нефтепереработки. Из-за этого во многих регионах усугубился топливный кризис. Местные власти ввели жесткие ограничения, а у АЗС выстроились очереди.
19: Я в шоке.
20: Пробка за бензином.
21: Ни одной заправки с сотым бензином в ЮПРСТ.
16: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
22: Все нормально.
23: Везде есть.
22: Везде есть все. Да. Не надо вот этих истерик.
23: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
16: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
24: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
25: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
26: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
27: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
28: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
16: Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По состоянию на 16 августа бензин и дизель были доступны только на 28% заправок по стране, следовало из данных приложения «Где-бенз». 19 августа несколько сетей ввели лимиты на отпуск топлива в Москве. При этом источники агентства Reuters до этого сообщали, что власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Телеведущий Владимир Соловьев о том, почему Азербайджан и другие страны ближнего зарубежья перестали быть лояльны Москве.
23: Вы что считаете, что вот сейчас Азербайджан объявил троих наших граждан в розыск? Мы на это как-то ответили? А вообще на визиты министра иностранных дел Азербайджана на территорию Украины мы как-то ответили? Нет. А задайте себе вопрос, а почему так себя ведет Азербайджан? Почему так себя ведет ряд других стран? А потому что они уверены, что мы проиграем эту войну. Они выбрали сторону. Они на стороне тех, кого не считают победителями. И на самом деле они это не скрывают. Они действуют из интересов своего государства. Я не собираюсь давать этому никаких морально-этических оценок, они очевидны. Но они уверены, что мы проиграем. Потому что они уверены, что мы никогда не ответим. Ни Западу, ни им. Мы уверены, что мы... Ну, с такими, как я, они уверены, что они легко разберутся. У них же здесь до сих пор дикое количество агентов влияния.
2: Криминальные новости.
0: Тело мужчины с отрубленной левой рукой выловили в порту Петербурга. По данным базы, мужчину средних лет с полностью отрубленной кистью нашли в районе пассажирского порта «Морской фасад» на Васильевском острове. Рядом с телом обнаружили топор, которым, предположительно, мужчине и отрубили руку. Погибшему на вид около 40 лет, он был одет только в футболку и трусы. Обстоятельства произошедшего выясняются, личность погибшего устанавливается. Хладнокровно задушил и забетонировал возлюбленную. В Азове задержали мужчину, который убил и забетонировал женщину на стройке, спрятав тело в чемодан. Как сообщает телеграм-канал Don Mesh, все произошло на новогодних праздниках. Тогда возлюбленные поссорились. Мужчина обвил шею девушки кабелем и держал его, пока та не перестала дышать. После этого он положил убитую в чемодан и увез на стройку, где залил бетоном. Через некоторое время он обратился в полицию и заявил о пропаже сожительницы. Правоохранители выяснили, что в исчезновении потерпевшей виноват ее избранник. На допросе он признался в убийстве и показал, где спрятал тело. Неадекватный инспектор отдела кадров напал с ножом на тренера школы и учителя в Южно-Курильске. Одна скончалась, вторую спасли. По данным МЭШ, вечером 38-летний Эдуард поджидал женщин в темном подъезде дома на проспекте Курильском. Когда они выходили из квартиры, мужчина ворвался внутрь и затащил их обратно. После этого он начал бегать по квартире с ножом и стал резать женщин. Одна из преподавательниц получила более 2 ударов в грудь, скончалась на месте. Второй мужчина также ранил ножом в грудь и живот. Ее успели спасти соседи, которые оказали женщине первую помощь и вызвали полицию. После нападения неадекват забрал ключи от Lexus одной из женщин, сел в машину и скрылся. Спустя сутки его нашли и задержали. Пострадавшую зовут Елена, она работает учителем местного образовательного центра. Погибшая Кристина работала тренером-преподавателем в спортивной школе. Подозреваемый инспектор отдела кадров в местной компании. Ранее его уже судили за мошенничество. Следователи возбудили уголовное дело. Женатый мужчина тайно снимал любовницу во время секса, шантажировал фотками, а когда она от него ушла, обклеил ее машину нюцами. По данным ШОТ, 35-летний муж и отец 2 детей из Калуги больше года ходил налево, а когда любовница решила разорвать отношения, начал давить на нее пикантными кадрами, которые снимал тайком. Девушка не повелась, и тогда мужчина перешел к более грубым методам. Он расклеил снимки по всей машине бывшей и забил ими ее почтовый ящик. Та, в свою очередь, обратилась в следком. Мужчину задержали и предъявили ему обвинение в распространении личной информации. Дело передали в суд. Шантажисту грозит до 2 лет колонии. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
11: Журналист Степан Кобыльцов провел свое расследование и наглядно объяснил, почему склады Wildberries оказались под ударами ВСУ.
1: Военные постоянно жалуются, что им не хватает поставок Минобороны, что ведомство оставляет им некачественные бронежилеты и так далее. И поэтому им приходится закупать все на Wildberries и других маркетплейсах. И там даже была специальная категория «Все для СВО». Сейчас, правда, ее уже скрыли. Но товары никуда не делись. Вот, например, бронежилет, вот плиты для бронежилета, вот приклад для автомата Калашникова, а вот плащи, защищающие военных от дронов. Но я пошел еще дальше и зарегистрировался на селлере как продавец, чтобы показать вам закрытую статистику, и на самом деле это очень интересно. Оцените масштабы. Сотни тысяч поисковых запросов и десятки тысяч проданных товаров для военных только за последний квартал. Например, бронежилеты. Такой запрос за прошлый квартал на сайте Wildberries сбивали 226 тысяч раз. Еще 65 тысяч. Бронежилет тактический. Заказов за этот же период было более 30 тысяч. И тут уже наглядно виден эффект ударов в ВСУ. Потому что с конца июля начинается резкий спад как в количестве заказов, так и в количестве проданных товаров.
2: Главные новости дня.
3: Это уже не актуально. Почему в Кремле хотят навсегда отменить традиционное послание президента Федеральному собранию? Каждый год Владимир Путин выходил к депутатам и сенаторам, чтобы рассказать, как живет страна и куда она идет дальше. Сейчас, похоже, в Кремле решили, что в нынешнее время это не актуально. Представитель президента в Госдуме Гарри Минх заявил, что формат ежегодного послания Федеральному собранию могут пересмотреть. По его словам, когда идет СВО, долгосрочное планирование стало менее актуальным. Слишком многое приходится решать по ходу, исходя из ситуации.
4: Исключить нельзя того, что формат будет пересмотрен. Это не самоцель – выступать перед палатами. Не то время и не те задачи.
3: Отмечу, что Владимир Путин уже пропускал послание в 2022 году сразу после начала спецоперации. Не было его и в 2025. Теперь речь идет уже не об отдельных паузах, а о том, чтобы убрать само требование выступать ежегодно. А оно, напомню, прописано не просто в протоколе Кремля, а в 84-й статье Конституции России. Политолог Николай Соколов считает, что сейчас сложно делать заявление о будущем, ведь прогноз может меняться буквально каждую неделю.
5: Послание предполагает разговор прежде всего о будущем. Президент должен объяснить обществу, чего власть собирается добиться и каким образом. Но чем больше система существует в режиме реагирования на текущие проблемы, тем сложнее формулировать долгосрочную позитивную повестку. Любое конкретное обещание потом становится точкой, по которой можно проверить результат.
3: И тут действительно возникает проблема, потому что традиционное послание – это не просто 2 часа выступления президента. Это момент, когда глава государства подытоживает результат за прошлый год и делает наметки на следующий. А с этим сейчас все сложнее. СВО, которая должна была закончиться быстро, идет уже 5-й год. Военные расходы растут от года к году. Топливный рынок лихорадит как никогда ранее. Бизнес живет в условиях дорогих денег и санкций. А вместо обещанного возвращения к нормальной жизни, регионы все ощутимее живут по законам военного времени. Экономист Игорь Липсиц считает, что именно экономика сейчас не в том положении, чтобы говорить о перспективах на год с трибуны.
6: Любая серьезная экономическая программа требует понимания хотя бы базовых условий. Сколько будет продолжаться война, какими будут военные расходы, санкции, экспортные доходы. Пока эти параметры неизвестны, обещать конкретные результаты на несколько лет вперед чрезвычайно сложно. Поэтому власть объективно переходит от стратегии к решению текущих проблем.
3: Послание Федеральному собранию всегда было главным политическим мероприятием. Губернаторы, министры, депутаты, артисты. Президент для объявления больших национальных целей собирал полный зал. Теперь Гарри Минх говорит, мол, возможно, вся эта ритуальная часть больше и не нужна. Политический обозреватель Александр Баунов обращает внимание, что отказ от такого формата меняет сам принцип общения власти с обществом.
7: Если власть предпочитает не связывать себя регулярным программным выступлением, это позволяет ей значительно свободнее менять приоритеты и не объяснять, почему вчерашние цели сегодня уже исчезли.
3: Иными словами, говорят политологи, когда было что обещать, тогда президент ежегодно рассказывал о будущем. Когда будущее стало слишком непредсказуемым, в Кремле решили, что ежегодно рассказывать о нем не стоит, чтобы не было лишних вопросов, если все пойдет не по озвученному плану. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: На радио «Лента» потеря дня.
8: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
9: Анонимный доброволец СВО записал обращение к россиянам на гражданке и рассказал, как на самом деле выглядит спецоперация.
10: Обществу это не интересно. Им интересна победа. Им интересно продвижение. Зачем рассказывать, что на войне гибнут люди? В фильмах они не гибнут. Они становятся героями. Как говорит наш старшина, у нас есть два путя. Домой вернуться либо героем, либо победителем. Здесь я стал солдатом, который при любой ситуации не имеет эмоционального всплеска, а только доклад о ситуации. Командир, я 300. Легкий, средний, тяжелый. Могу двигаться, нужна эвакуация. Командир, товарищ 200, позывной. Все. Эмоции, они уже рассосались. Уже пошла ровная линия. Нету этих колебаний, как пульс на кардиограмме. Есть просто нитевидная линия эмоций. Есть всплеск адреналина, которым ты должен воспользоваться умом. Думать, бежать, лежать, не двигаться. И все. И дальше спокойная жизнь. Улыбаться, говорить чушь, чтобы отвлечь от дурных мыслей. И всегда слушать. Слушать и смотреть под ногами. И разговоры в дороге всегда шепотом. Так, чтобы еле было слышно. Чтобы услышать писк, свист, жужжание. Желательно метров за 300. А иногда и за километр. Поутру, когда воздух разряженный. Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареи, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню. Да и живых не помню позывных. Когда мы встречаемся всегда, напомню. Не помню. Память пропадает на ухнарь вообще. Иногда даже задумываюсь, какое у меня отчество, кто мой папа и так далее. На этом все. А вам хорошей гражданской жизни.
2: Радио Лента. Прямая речь.
11: Теле- и радиоведущий Александр Анатольевич в эфире радио «Комсомольская правда» о будущем концерте Канье Уэста в России.
12: Сейчас мы ответим Виталию Гагунскому и другим любителям Канье Уэста, которые желают увидеть рэпера в Москве. Товарищ, вы, видимо, 2 года жили в землянках без торнета. Ну, честное слово. За последнее время мистер Уэст наговорил столько всего экстремистского и столько раз признался в любви к Гитлеру, что дорога в Россию ему явно заказана. Нельзя. Канье собственноручно закрыл эту дверь. Никто его, заметьте, не заставлял. Сам. Без ансамбля справился. Угу. И очень даже хорошо, что человек, в репертуаре которого есть песня, сейчас произнесу это, потому что это название произведения, ха**ла, никогда не выступит на нашей родине. С такими произведениями выступать у нас не надо. С такими произведениями вообще не надо выступать. А тем более, ну, короче, дальше нецензурно.
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
3: Мобилизация без мобилизации. После Пензы еще в 5 регионах России начали задерживать мужчин на улице и отправлять на СВО. Сначала была Пенза, а о массовых облавах в этом регионе сняты сотни роликов, а местные жители даже объединились в специальные дружины, чтобы патрулировать улицы и отбивать мужчин от внезапно приехавших машин, в которые буквально паковали прохожих. Теперь аналогичные истории приходят уже из Удмуртии, Краснодарского края, Архангельской области, Бурятии и Еврейской автономной области. Сценарии разные. Кого-то забрали с улицы, кого-то с работы, кого-то после задержания полиции. А финал один и тот же – контракт с Минобороны.
13: По матерям что, по-моему, скажете? Ездите вы здесь. Они в основном собирают молодых.
3: В Ижевске мужчину задержали 10 августа. Через 3 дня родственники узнали, что его уже везут в воинскую часть в Ростовской области. Еще одного жителя Удмуртии, по словам родителей, отправили в Донецкую область, хотя он состоял на учете у психиатра. Родственники утверждают, что из военного билета просто исчез документ об этом учете, после чего мужчина подписал контракт. Но самая страшная история из Новороссийска. По словам сестры задержанного Анны, в полиции мужчину избили и подбросили наркотики.
14: А дальше предложили выбор – уголовное дело, по которому можно получить до 20 лет, или контракт с Минобороны. Брат выбрал контракт и вскоре оказался в воинской части.
3: То есть истории, о которых раньше рассказывали только в Пензенской области, похоже, теперь распространились на другие регионы страны. Военные юристы называют происходящее фактической мобилизацией без мобилизации. Адвокат Алексей Табалов объясняет, почему юридический контракт остается добровольным, но в подобных обстоятельствах вопрос добровольности становится весьма условным.
15: Формально человек действительно ставит подпись сам. Но если перед этим его задерживают, удерживают в полиции или ставят перед выбором между уголовным делом и отправкой в армию, говорить о свободном волеизъявлении крайне сложно. Фактически создаются условия, в которых контракт становится способом выйти из гораздо худшей ситуации.
3: Есть и совсем бытовые истории. В Архангельской области мужчину задержали за распитие алкоголя в общественном месте. Уже на следующий день родственники узнали, что контракт подписан, его готовят к отправке. Почему такие истории начали появляться одновременно сразу в нескольких регионах, объясняет военный обозреватель Максим Климов. Он связывает усиление вербовки с постоянной потребностью армии в пополнении.
17: Если контрактников удается набирать обычными способами, государству нет необходимости искать людей в отделах полиции или среди задержанных. Само появление подобных практик может говорить о том, что привычные способы набора работают хуже, и регионам приходится искать новые категории потенциальных военнослужащих.
3: Примечательна и сама география жалоб. Пенза еще недавно выглядела отдельной историей. Теперь сообщения идут уже от европейской части России до Бурятии и Дальнего Востока. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
18: Коммуналка доедает последний ресурс. Военкор Живов о сетях, которые Россия не успевает менять.
19: Как пишет независимая газета, проблемы предстоящей зимы уже видны летом по состоянию котельных и теплосетей. Это результат накопленного износа. Ежегодно необходимо обновлять около 5% сетей, но фактически модернизируется лишь 2,2%. Средний износ коммунальной инфраструктуры в России превышает 40%, а в отдельных регионах достигает 80%, сообщал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства. По данным Ростехнадзора, более 41 миллиона россиян живут в муниципалитетах с ненадежными системами теплоснабжения. Около половины из 170 тысяч километров теплосетей требуют полной замены, а до 80% крупных коммунальных аварий происходит на наиболее изношенных участках. Накопленный износ коммунальной инфраструктуры – следствие многолетнего системного недофинансирования отрасли. Энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство функционируют в условиях хронического дефицита средств. Если коротко, аварий будет много. Готовьтесь к зиме.
18: Нацизм нельзя, но для уважаемых людей можно. Военкор Живов о политических играх вокруг Канье Уэста.
19: Приезд рэпера Уэста, что активно выражает свою любовь к Адольфу Гитлеру, стал хорошим маркером для реальных и формальных ценностей в России. С одной стороны, местных аборигенов сажают и штрафуют за любую, даже частично схожую с пропагандой нацизма, картинку или выражение. С другой – Канье. Получается, что можно известному черному рэперу Туване Сидорову срок и черная метка. Почему так? А все дело в выборах. Кто пойдет на Канье Уэста? Городская буржуазия и молодежь, находящиеся в картине мира западной культуры, в них перед выборами, видимо, увидели неконтролируемую угрозу. Чтобы подсластить горькую пирюлю грядущих выборов, городскому классу везут икону западной поп-музыки. А что на этой иконе огромный свастом немецкий, это, видимо, не так важно, как политическая целесообразность момента. В целом, все в духе методологов. Смысл – ничто, технология – все. Плюс уважаемые люди хорошо заработают на его концерте и покажут начальнику презентацию, что вот нас невозможно изолировать. Целый Kanye West приехал. Помнится, на Петербургский международный экономический форум тоже привезли забавных людей, землю и солнце им подносили. Представили как светоч традиционных ценностей. В итоге их задержали за многочисленные изнасилования и провоз кокаина. И ничего, никто не поперхнулся.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
16: Всем привет. В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
20: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит... Сам. Кабинет, стол, бумага.
16: Да, и подпись.
20: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
16: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательная история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
20: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
16: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
20: То есть ремонт техники, работа по специальности.
16: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
20: Так быстро?
16: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
20: Контракты – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
16: Логично.
20: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
16: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
20: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
16: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
20: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
16: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
20: Прямо забирают. Физически.
16: Да.
0: Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, ну, легально передвигаться по стране.
20: Личность просто стирается.
0: Остается только инвентарная единица.
20: Но нельзя же просто заставить взрослого, вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
0: Ну, попробуй не пойди.
20: Нет, но если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
0: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
20: Что ты имеешь в виду?
0: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
20: В смысле, в реальные ямы в земле?
0: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
20: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
0: Хуже. Это пыточные условия. Вот известна история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
20: Кошмар.
0: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
20: И чем это закончилось?
0: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
20: То есть просто сломали человека?
0: Да, и бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
20: И как это оформили?
0: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
20: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
21: Ага.
20: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
0: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, ну, по учебнику. В реальности зоны боевых действий, военная полиция — это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
20: В каком смысле?
0: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
20: Вымогательство за что?
0: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, ну, решить вопрос.
20: То есть откупиться?
0: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
20: А если он откажется?
0: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
20: И проверки начнутся.
0: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, ну, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
20: Так.
0: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии. Шанс выжить там стремится к нулю.
20: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг, получается идеальное преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
0: Да.
20: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
0: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
20: Из-за чего?
0: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на страну.
20: Классика жанра. И что было после жалобы?
0: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки, нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет, проблемы нет, документы в порядке.
20: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, ну, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
0: Казалось бы.
20: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
0: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
20: Почему?
1: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
20: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
1: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
20: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
1: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
20: Это как?
1: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
20: Да ладно?
1: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку, по бумагам ты боевая единица.
20: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
1: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.

0: Сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
1: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
0: Опять бумаги.
1: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
0: Теряют справки.
1: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
0: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
1: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
0: Зачем?
1: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
0: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
1: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н., она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
0: Так.
1: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальные экспертизы присваивают ему третью группу инвалидности.
0: Третью.
1: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
0: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
1: Выходит, что так.
0: А что происходит со страховыми выплатами по гибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
1: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
0: Из-за чего отказывают?
1: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
0: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
1: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
0: Финансовое и физическое предательство — это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
1: Какое?
0: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть? А что делать с внутренним разрушением?
1: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
0: Да, к психологам ходить не принято.
1: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да и инфраструктуры помощи просто нет.
0: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
1: Ее ждет стандартный 10-минутный прием. Врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами: «Вам нужно больше отдыхать».
0: И все.
1: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
0: Алкоголь и наркотики.
1: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
0: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
1: Конечно, нет.
0: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
1: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
0: Психика сломана.
1: Человек может просыпаться среди ночи с криками, искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
0: А общество при этом живет в другой реальности.

0: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
1: Героический образ.
0: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
1: И замыкается в себе.
0: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену.
1: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
0: Какой?
1: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевал форму. Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
2: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня — это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов — это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Это уже не актуально. Почему в Кремле хотят навсегда отменить традиционное послание президента Федеральному собранию? Каждый год Владимир Путин выходил к депутатам и сенаторам, чтобы рассказать, как живет страна и куда она идет дальше. Сейчас, похоже, в Кремле решили, что в нынешнее время это не актуально. Представитель президента в Госдуме Гарри Минх заявил, что формат ежегодного послания Федеральному собранию могут пересмотреть. По его словам, когда идет СВО, долгосрочное планирование стало менее актуальным. Слишком многое приходится решать по ходу, исходя из ситуации.
5: Исключить нельзя того, что формат будет пересмотрен. Это не самоцель – выступать перед палатами. Не то время и не те задачи.
4: Отмечу, что Владимир Путин уже пропускал послание в 2022 году сразу после начала спецоперации. Не было его и в 2025. Теперь речь идет уже не об отдельных паузах, а о том, чтобы убрать само требование выступать ежегодно. А оно, напомню, прописано не просто в протоколе Кремля, а в 84-й статье Конституции России. Политолог Николай Соколов считает, что сейчас сложно делать заявление о будущем, ведь прогноз может меняться буквально каждую неделю.
6: Послание предполагает разговор прежде всего о будущем. Президент должен объяснить обществу, чего власть собирается добиться и каким образом. Но чем больше система существует в режиме реагирования на текущие проблемы, тем сложнее формулировать долгосрочную позитивную повестку. Любое конкретное обещание потом становится точкой, по которой можно проверить результат.
4: И тут действительно возникает проблема, потому что традиционное послание – это не просто 2 часа выступления президента. Это момент, когда глава государства подытоживает результат за прошлый год и делает наметки на следующий. А с этим сейчас все сложнее. СВО, которая должна была закончиться быстро, идет уже 5-й год. Военные расходы растут от года к году. Топливный рынок лихорадит как никогда ранее. Бизнес живет в условиях дорогих денег и санкций. А вместо обещанного возвращения к нормальной жизни, регионы все ощутимее живут по законам военного времени. Экономист Игорь Липсиц считает, что именно экономика сейчас не в том положении, чтобы говорить о перспективах на год с трибуны.
7: Любая серьезная экономическая программа требует понимания хотя бы базовых условий. Сколько будет продолжаться война, какими будут военные расходы, санкции, экспортные доходы. Пока эти параметры неизвестны, обещать конкретные результаты на несколько лет вперед чрезвычайно сложно. Поэтому власть объективно переходит от стратегии к решению текущих проблем.
4: Послание Федеральному собранию всегда было главным политическим мероприятием. Губернаторы, министры, депутаты, артисты. Президент для объявления больших национальных целей собирал полный зал. Теперь Гарри Минах говорит, мол, возможно, вся эта ритуальная часть больше и не нужна. Политический обозреватель Александр Баунов обращает внимание, что отказ от такого формата меняет сам принцип общения власти с обществом.
8: Если власть предпочитает не связывать себя регулярным программным выступлением, это позволяет ей значительно свободнее менять приоритеты и не объяснять, почему вчерашние цели сегодня уже исчезли.
4: Иными словами, говорят политологи, когда было что обещать, тогда президент ежегодно рассказывал о будущем. Когда будущее стало слишком непредсказуемым, в Кремле решили, что ежегодно рассказывать о нем не стоит, чтобы не было лишних вопросов, если все пойдет не по озвученному плану. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Президент Владимир Путин назвал Москву ярким примером внедрения цифровых технологий в социальную сферу.
10: Отдельно скажу о применении современных технологий в социальной сфере. Здесь нужно кратно нарастить усилия, причем не на бумаге, а в реальной практике, в работе поликлиник и больниц, школ и вузов, учреждений культуры, спорта и так далее. Надо максимально широко по всей территории страны использовать передовой региональный опыт. Ну, конечно, легче всего говорить о Москве, но тем не менее это наиболее яркие примеры. И не сказать нельзя. Хочется сказать о Москве, где, например, рентгеновские снимки делаются в одном центре, так, буквально за секунды с помощью компьютерного зрения. И исследования проводятся качественно, при быстром, при этом быстрее, чем и для быстрее, чем обычно, и для пациентов удобно, и нагрузка на врачей снижается. К тому же дорогостоящее медицинское оборудование не простаивает, может служить больше пациентов за то же самое время. Но, словом, это хороший пример, как можно повысить производительность труда поликлиник и больниц.
3: Главные новости дня.
11: Бензин раздора. В Москве на фоне дефицита топлива очереди и драки на заправках. По всей стране скупают канистры для бензина. Их уже нет на маркетплейсах. Москвичи подрались из-за очереди на заправку. В ходе ссоры они угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
12: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. Вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот дед дает жару. Москва, 2026 год. Ох, бля. Это жесть.
11: Россияне начали массово искать канистры для бензина из-за накрывшей страну второй волны топливного кризиса. За неделю с 12 по 18 августа число соответствующих запросов на Wildberries выросло в 4 раза и превысило 106 тысяч. Это следует из внутренних данных маркетплейса. Рост интереса к емкостям для хранения топлива показывают и данные поисковых систем. Согласно статистике Яндекса, в период с 10 по 16 августа число запросов канистра достигло 450 тысяч, увеличившись на 39% неделя к неделе. Аналогичную динамику зафиксировал Google. А в утренних шоу уже объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
13: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
11: В первом полугодии ВСУ усилили удары по территории России, в частности, по нефтеперерабатывающим заводам и объектам логистики, что привело к потере около 40% мощностей нефтепереработки. Из-за этого во многих регионах усугубился топливный кризис. Местные власти ввели жесткие ограничения, а у АЗС выстроились очереди.
13: Я в шоке.
14: Пробка за бензином.
13: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ.
11: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
15: Все нормально.
16: Везде есть.
15: Везде есть все. Да. Не надо вот этих истерик.
16: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
11: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
17: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
18: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
19: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
20: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
21: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
11: Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По состоянию на 16 августа бензин и дизель были доступны только на 28% заправок по стране, следовало из данных приложения «Где-бенз». 19 августа несколько сетей ввели лимиты на отпуск топлива в Москве. При этом источники агентства Reuter до этого сообщали, что власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Радио «Лента». Прямая речь.
23: Вице-премьер Александр Новак о том, что складывается второй этап напряженной ситуации на рынке нефтепродуктов и о предпринимаемых шагах по урегулированию кризиса.
24: Ну, во-первых, хочу сказать, что правительство в постоянном режиме держит руку на пульсе, и мы мониторим ситуацию вместе с компаниями, регионами в ежедневном режиме. Собственно, смотрим, где необходимо дополнительно перенаправить потоки, потому что сейчас действительно складывается второй этап, так называемая там, напряженная ситуация на рынке. Рассчитываем, что в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов, и ситуация значительно улучшится. Вот, будем все делать для этого, в том числе, как уже и были приняты меры по запрету экспорта. Сейчас уже пошел импорт. И все были приняты необходимые нормативные правовые акты для того, чтобы можно было выпускать дополнительное топливо более низкого класса, Евро-2, Евро-3, Евро-4. Вот. Есть вопросы, связанные с логистикой. С каждым регионом в отдельности работаем и решаем их проблемы.
22: На радио «Лента» «Шок дня».
0: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
25: Коммуналка доедает последний ресурс. Военкор Живов о сетях, которые Россия не успевает менять.
26: Как пишет независимая газета, проблемы предстоящей зимы уже видны летом.
1: по состоянию котельных и теплосетей. Это результат накопленного износа. Ежегодно необходимо обновлять около 5% сетей, но фактически модернизируется лишь 2,2%. Средний износ коммунальной инфраструктуры в России превышает 40%, а в отдельных регионах достигает 80%, сообщал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства. По данным Ростехнадзора, более 41 миллиона россиян живут в муниципалитетах с ненадежными системами теплоснабжения. Около половины из 170 тысяч километров теплосетей требуют полной замены, а до 80% крупных коммунальных аварий происходит на наиболее изношенных участках. Накопленный износ коммунальной инфраструктуры – следствие многолетнего системного недофинансирования отрасли. Энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство функционируют в условиях хронического дефицита средств. Если коротко, аварий будет много. Готовьтесь к зиме.
25: Нацизм нельзя, но для уважаемых людей можно. Военкор Живов о политических играх вокруг Канье Уэста.
1: Приезд рэпера Уэста, что активно выражает свою любовь к Адольфу Гитлеру, стал хорошим маркером для реальных и формальных ценностей в России. С одной стороны, местных аборигенов сажают и штрафуют за любую, даже частично схожую с пропагандой нацизма картинку или выражение. С другой – Канье. Получается, что можно известному черному рэперу, то Ване Сидорову срок и черная метка. Почему так? А все дело в выборах. Кто пойдет на Канье Уэста? Городская буржуазия и молодежь, находящиеся в картине мира западной культуры, в них перед выборами, видимо, увидели неконтролируемую угрозу. Чтобы подсластить горькую пилюлю грядущих выборов, городскому классу везут икону западной поп-музыки. А что на этой иконе огромный свастом немецкий, это, видимо, не так важно, как политическая целесообразность момента. В целом, все в духе методологов. Смысл – ничто, технология – все. Плюс, уважаемые люди хорошо заработают на его концерте и покажут начальнику презентацию, что вот нас невозможно изолировать. Целый Канье Уэст приехал. Помнится, на Петербургский международный экономический форум тоже привезли забавных людей, землю и солнце им подносили. Представили как светоч традиционных ценностей. В итоге их задержали за многочисленные изнасилования и провоз кокаина. И ничего, никто не поперхнулся.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Помогите ради бога. Жена студента из Тамбова просит спасти мужа. Его вместо обещанных войск БПЛА отправили в штурмовики. Артем учился в приборостроительном колледже в Тамбове. После подписания контракта прямо в учебном заведении прошел подготовку оператора БПЛА и попал в 45-ю отдельную бригаду. Но в августе, по словам жены, его перевели в 252-й мотострелковый полк уже в качестве штурмовика.
5: «Помогите ради бога. Его отправили против его воли».
4: Жена парня Марина ссылается на документ за подписью министра обороны Андрея Белоусова, где черным по белому написано, что операторов-беспилотников нельзя переводить в штурмовые подразделения без их личного согласия. Семья утверждает, что Артем такого согласия не давал. Более того, жена говорит, что обращалась в военную прокуратуру, и там ей устно подтвердили незаконность перевода. Но вернуть мужа пока не удалось. Военный обозреватель Максим Климов считает, что подобные истории могут говорить прежде всего о нехватке людей непосредственно в пехоте.
6: Оператор БПЛА – это специалист, которого сначала нужно подготовить. Поэтому перевод такого человека в штурмовое подразделение с военной точки зрения выглядит странно. Но если конкретному полку срочно требуется пополнение пехоты, на практике командование может пытаться закрывать нехватку людьми, которые уже находятся внутри системы.
4: А теперь вспомним, кого именно сейчас активнее всего агитируют идти в беспилотные войска. Это студенты и вчерашние школьники. В учебных заведениях по всей стране уже рекламируют службу в войсках беспилотных систем как возможность получить льготы при поступлении или продолжить образование. То есть молодой человек может соглашаться на контракт именно потому, что ему предлагают конкретную специальность. История студента Семенова из Тамбова показывает, что дальше все может пойти совсем по другому сценарию, говорит военный юрист Алексей Табаков.
7: Для семьи принципиальный вопрос, какие условия зафиксированы в документах и каким образом оформлялся перевод. Если существуют ограничения на перевод операторов БПЛА без согласия военнослужащего, необходимо устанавливать, давал ли Семенов такое согласие и на каком основании командование изменило ему подразделение и должность.
4: Но для семьи сейчас юридические тонкости явно не на первом месте. Главное – успеть вернуть Артема и штурмовиков, пока он еще жив. Жена не теряет ни минуты. Она дошла уже и к губернатору Тамбовской области. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка именно «безвестно отсутствующий», да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос: а как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать «безвестно отсутствующий». Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка «безвестно отсутствующий». Но, повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь. Всего доброго.
2: Говорят военкоры.
25: Баку против Москвы. Иван Отраковский о реакции МИДа на новый конфликт с Азербайджаном.
8: Россия рассчитывает на диалог с Азербайджаном по оздоровлению информационного фона, заявила Мария Захарова. Она подчеркнула, что высказывания объявленных Баку в международный розыск россиян не отражают официальную позицию Москвы. То есть наш МИД, а он действует только с одобрения действий власти России, вновь позорит Россию, провоцируя соседей слабостью, из-за которой в нас плюют и требуют различных преференций и уступок уже все, кому не лень. МИД России мило виляет хвостиком на любой на нас оскал. Чадаев столько полезного сделал в этой войне и вынужден покинуть свой пост, наверху всем плевать. Хороший урок для всего Z-сообщества. Так будет с каждым рано или поздно.
25: Олег Царев о скандале вокруг подкаста Чадаева и реакции Москвы.
9: Алексей ушел с должности советника министра транспорта России на общественных началах. То есть работал он там бесплатно. Уволился по собственному желанию. Ровно через сутки после того, как прокуратура Азербайджана объявила его в розыск. История началась с подкаста «Чистота понимания», который Чадаев вел вместе с политконсультантом Семеном Ураловым и журналистом с «Москвы-24» Иваном Князевым. В эфире 14 июля, после того, как Алиев высказался за территориальную целостность Украины, Чадаев с коллегами обсудил в эфире, чем на это можно ответить. Сменой власти в Азербайджане, присоединение страны к России, возврат территории Армении. Обсуждали также десантную операцию в Баку. Именно эти слова азербайджанское следствие расценило как прямой призыв к терроризму и возбудило против всех троих уголовное дело. Чадаева и его коллег объявили в международный розыск и заочно арестовали. Чадаев рассказал, что после эфира ему звонили уважаемые люди московские и говорили: «Так и так, нехорошо, Алиев обиделся». Ситуацию прокомментировала Мария Захарова. Она заявила, что взгляды объявленных в розыск россиян никак не отражают позицию Москвы по Азербайджану. Напомню, что Чадаев – создатель дрона на оптоволокне, который сейчас используется на фронте. За это его еще в мае прошлого года внесли в санкционные списки Европы. Розыск за слова в подкасте Баку оформил за сутки. «Освободить наших людей не можем второй год. Выводы сами делайте».
25: Лживые проценты. Иван Отраковский о цифрах, которые расходятся с реальностью.
8: Национальные цели развития России в среднем достигнуты на 99%, заявил вице-премьер России Дмитрий Григоренко на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Ага, практически ни один важный нацпроект не доведен до конца. Большинство не дотянуло и до 50% завершения, завязнув на 25%. Что там по очистке Байкала и Волги? Что там с мусорной реформой, импортозамещением? Как космос? Осваиваем? Я могу долго и много перечислять. А тут 99% дядя нарисовал. Если дядя имел в виду завоз мигрантов, ограбление населения, уничтожение сельского хозяйства, промышленности, здравоохранения, образования, социального расслоения и несправедливости, дикой нехватки кадров, цифровое закабаление народа, введение налогов, штрафов, утиль сбора, дикие тарифы на жилищно-коммунальные услуги, повышение пенсионного возраста, удары беспилотников по нашим городам с гибелью мирных жителей, абсолютное нерешение вопроса по прикрытию стратегических объектов и тому подобное, то да, власть преуспела. Оказывается, власть не барыги, а стратеги. Неожиданно.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Мобилизация без мобилизации. После Пензы еще в 5 регионах России начали задерживать мужчин на улице и отправлять на СВО. Сначала была Пенза, а о массовых облавах в этом регионе сняты сотни роликов, а местные жители даже объединились в специальные дружины, чтобы патрулировать улицы и отбивать мужчин от внезапно приехавших машин, в которые буквально паковали прохожих. Теперь аналогичные истории приходят уже из Удмуртии, Краснодарского края, Архангельской области, Бурятии и Еврейской автономной области. Сценарии разные. Кого-то забрали с улицы, кого-то с работы, кого-то после задержания полицией. А финал один и тот же – контракт с Минобороны.
10: По матерям, что порем скажете? Ездите вы здесь. Они в основном собирают молодых.
4: В Ижевске мужчину задержали 10 августа. Через три дня родственники узнали, что его уже везут в воинскую часть в Ростовской области. Еще одного жителя Удмуртии, по словам родителей, отправили в Донецкую область, хотя он состоял на учете у психиатра. Родственники утверждают, что из военного билета просто исчез документ об этом учете, после чего мужчина подписал контракт. Но самая страшная история из Новороссийска. По словам сестры задержанного Анны, в полиции мужчину избили и подбросили наркотики.
5: А дальше предложили выбор – уголовное дело, по которому можно получить до 20 лет, или контракт с Минобороны. Брат выбрал контракт и вскоре оказался в воинской части.
4: То есть истории, о которых раньше рассказывали только в Пензенской области, похоже, теперь распространились на другие регионы страны. Военные юристы называют происходящее фактической мобилизацией без мобилизации. Адвокат Алексей Табалов объясняет, почему юридический контракт остается добровольным, но в подобных обстоятельствах вопрос добровольности становится весьма условным.
12: Формально человек действительно ставит подпись сам, но если перед этим его задерживают, удерживают в полиции или ставят перед выбором между уголовным делом и отправкой в армию, говорить о свободном волеизъявлении крайне сложно. Фактически создаются условия, в которых контракт становится способом выйти из гораздо худшей ситуации.
4: Есть и совсем бытовые истории. В Архангельской области мужчину задержали за распитие алкоголя в общественном месте. Уже на следующий день родственники узнали, что контракт подписан, его готовят к отправке. Почему такие истории начали появляться одновременно сразу в нескольких регионах, объясняет военный обозреватель Максим Климов. Он связывает усиление вербовки с постоянной потребностью армии в пополнении.
13: Если контрактников удается набирать обычными способами, государству нет необходимости искать людей в отделах полиции или среди задержанных. Само появление подобных практик может говорить о том, что привычные способы набора работают хуже, и регионам приходится искать новые категории потенциальных военнослужащих.
4: Примечательна и сама география жалоб. Пенза еще недавно выглядела отдельной историей. Теперь сообщения идут уже от европейской части России до Бурятии и Дальнего Востока. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
23: Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности России Константин Симонов о первых применениях ВСУ британских реактивных дронов по российской нефтянке и возможных ударах баллистическими ракетами по нефтеперерабатывающих заводах уже этой осенью.
14: В атаках на российские НПЗ использовались новые британские дроны. Я не военный эксперт, но прочитал много комментариев наших экспертов, которые говорят, что это уже реактивные дроны достаточно нового типа, которые не так-то просто поражать. Говорится о том, что может осенью быть использована баллистика, то есть баллистические ракеты. Украинская сторона об этом открыто заявляет. С учетом того, что мы понимаем, что идут поставки европейские, вот как в случае с британскими дронами, значит, по крайней мере, такая вероятность, наверное, нулевой не является. Вот, скажем, если, ну, там условно, вот предположим, что вот сейчас возникает не нулевая вероятность, допустим, что там баллистические ракеты могут поражать газораспределительные станции. Вот компания «Газпром», если она продаст, там, допустим, бразильского футболиста, она на эти деньги сможет купить систему, там, допустим, «Панцирь» и защитить все свои станции? Ну, конечно, нет. Понятно, что война не выигрывается обстрелами городов. Об этом Путин говорил неоднократно, что все равно ключевой вопрос – это то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Но для нас понятно, что это чувствительная тема, просто, опять же, надо быть к этому готовыми. Здесь, вот, к сожалению, удивляться не приходится. И мы же тоже понимаем, что чем больше будут успехи на фронте с российской стороны, на линии боевого соприкосновения, тем более агрессивно будет против нас вестись вот эта так называемая война городов, то есть поражение гражданской инфраструктуры и, прежде всего, энергетической, потому что энергетика – это, ну, кровеносная система экономики, и мы это прекрасно понимаем.
22: У вас, как и у многих, накипело.
15: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
16: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
17: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. На скалистом, лесистом холме, всего в часе езды к северу от Праги, возвышается мрачный готический замок Гоуска, у которого исторически никогда не было ни внешних оборонительных стен, ни стратегического гарнизона, ни даже доступа к пресной воде. Легенды чешского народа гласят, что этот суровый бастион возвели вовсе не для защиты от земных врагов, а для того, чтобы намертво запечатать бездонную природную расщелину, ведущую прямиком в преисподнюю. Давайте заглянем за его тяжелые дубовые двери и узнаем, какие мрачные тайны скрывают его глубокие средневековые подземелья. Строительство замка Гоуска в первой половине 13 века по прямому приказу чешского короля Пржемысла Отакара II окутано густой пеленой мистических суеверий и страха. Согласно старинным хроникам, в самом центре крепостного двора зияла глубокая каменная яма, из которой по ночам вылетали ужасные крылатые монстры, полулюди, получудовища, и нападали на все живое в округе, наводя панику на всю Богемию. Чтобы остановить этот непрекращающийся кошмар, король пообещал полностью помиловать любого приговоренного к смертной казни преступника, если тот согласится спуститься на веревке в страшную дыру и рассказать летописцам, что находится на самом дне. Историки фиксируют в архивах пугающую легенду о первом смельчаке. Когда несчастного вытащили обратно наверх, он за считанные секунды полностью посидел. Безумно кричал от пережитого ужаса и спустя два дня помер от необъяснимого помешательства. Оккультисты Третьего рейха из организации Аненербе, проводившие здесь закрытые исследования в 40-х годах 20 века, искренне верили, что замок хранит портал в параллельные миры и древние демонические энергии. Считается, что именно здесь они пытались проводить эксперименты с энергией крови и поиском ключей к арийскому мистицизму. Однако современные архитекторы и историки смотрят на вещи гораздо прагматичнее. Замок Гоуска строился как административный бастион королевской власти для жесткого контроля над местными феодальными землями, а полное отсутствие колодцев объясняется просто. Воду собирали исключительно в массивные подвальные цистерны из атмосферных осадков. Мрачные подвалы оказались обычной строительной полостью в известняковых скальных породах, которую строители использовали для прочного фундамента. А слухи о демонах породили суеверные крестьяне эпохи Средневековья, страшившиеся неизвестного провала в земле. И тем не менее, ночные сторожа и современные туристы до сих пор утверждают, что в пустых коридорах слышен скрежет когтей, глухие удары в каменный пол и странный шепот, от которого стынет кровь. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
16: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
11: Руна дня на 21 августа. Давайте посмотрим, что же нам подскажут руны на этот день. Какую подсказку, совет дадут. Итак, у нас выпала руна Альгиз, но в перевернутом значении. Вообще Альгиз – это защита, поддержка высших сил, но в перевернутом значении она предупреждает. В этот день важно быть осторожным и очень внимательным. Энергия дня может давать ощущение уязвимости, словно вот привычные опоры ослабевают, да, и это не повод для страха, но сигнал, что лучше не рисковать и не вступать в какие-то сомнительные авантюры. Будьте осторожны, смотрим в оба, потому что всякое может случиться. В работе перевернутая Альгиз указывает на возможность ошибки, может, из-за невнимательности или чрезмерной доверчивости, да? Вот всякое может случиться, и здесь, знаете, предупрежден, значит вооружен. Не стоит полагаться на чужие обещания, и лучше перепроверять все документы и договоренности. Конкуренты, кстати, еще могут воспользоваться слабостью какой-то, поэтому держите важные планы при себе. И финансово такой день требует сдержанности. Никаких кредитов, рискованных вложений, каких-то крупных трат. Вот держите денежки при себе в этот день. В отношениях руна может указывать на какую-то временную потерю доверия или вот внезапное чувство незащищенности. Такой день, когда партнеры могут и неправильно понять друг друга, и обидеться по пустякам. Вот будьте осторожны. Для одиноких же людей Альгиз перевернутая предупреждает, что новые знакомства стоит рассматривать осторожно, сеять через три сита, не доверяя словам без подтверждения делами. Потому что, да, новый жених появится, лапши навешает, девчонки ведутся, а потом плачут. Вот в этот день будьте осторожны. Очень много нечестных людей включатся и будут активными. По здоровью руна говорит нам о том, что стоит беречь организм от перегрузок и избегать любых стрессовых ситуаций. Возможно, повышенная чувствительность и слабость в теле, и обострение хронических состояний. И здесь хорошо, конечно же, подойдут практики восстановления. Самый банальный сон, отдых, медитация, прогулки на природе приведут вас в состояние равновесия. Так что перевернутый Альгиз – это знак предупреждения. И 21 августа лучше провести спокойно. Избегайте рисков, каких-то ненужных конфликтов. Внимательность и внутренняя собранность помогут пережить этот день без потерь. Так что принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
16: На радио Лента. Цифра дня.
18: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
16: Радио Лента.
0: 1557 АМ. Радиолента. Прямая речь.
23: Ведущий с канала «Соловьев Лайв» Сергей Мардан обрушился с критикой на структуру «Газпрома» за то, что та якобы привозит в Россию Канье Уэста.
1: Коллеги мне сказали, что Канье Уэста привозит в Россию «Газпром-медиа». Вообще не удивлен. Вот честно вам скажу. То, что к этому имеет отношение компания «Газпром-медиа», я не удивлен вообще. То есть вообще эта структура, весь холдинг в плане как бы вот там совершенно там запредельной нечистоплотности и неразборчивости. Это, в общем, пример. То есть, начиная от того, что «Газпром» много лет финансировал закрытую радиостанцию «Эх Москвы», то есть 20 лет они содержали иноагента Венедиктова и там целую свору подлецов, что кто-то извинился за это. Я в курсе, что «Эх Москвы» давно закрыли. Я в курсе. А кто-нибудь извинился за то, что они финансировали вот эту компанию, эту радиостанцию? Нет, никто не извинился. Холдинг, который выпускает «Битву экстрасенсов», сколько там уже, 10 сезонов, при этом что-то там толкует про традиционные ценности, что-то там рассказывает про веру православную, ну, как бы устами своих руководителей. Господи, это вот, это вообще за гранью. Это даже назвать испанским стыдом невозможно. Вот, вот. Теперь Канье Уэст. Зачем? То есть это для чего? Это что?
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Экономические реалии военного времени. Калининградцы массово экономят на ресторанах. Общепит уже потерял треть клиентов. Исторический максимум. Квадратный метр в Калининградской области подорожал на 40%. О своем жилье можно забыть навсегда. Калининград в центре внимания. У границ эксклава впервые замечен новейший американский самолет РЭП. С чем связана концентрация военно-воздушных сил Альянса? Итак, дожили. Посещение ресторана превратилось уже в праздник, который могут позволить себе далеко не все. Из-за вынужденной экономии калининградцы все реже ходят в рестораны и все чаще переключаются на более бюджетные форматы. Например, столовые, пекарни, кофейни или готовую еду из супермаркетов. Такой вывод сделали рестораторы Калининградской области и прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса за последние годы. Средний чек в ресторанах вырос в 1.5-2 раза, а внутренний спрос, по оценкам участников рынка, упал примерно на треть по сравнению с прошлым годом. Как отметил глава компании «Цефей» Павел Крутиков, уже этой осенью регион может столкнуться с массовыми закрытиями заведений. Люди все реже ходят в рестораны просто поужинать. Теперь это роскошь. Туристы тоже экономят, говорит Павел Крутиков.
19: Поход в ресторан для многих калининградцев перестал быть обычной частью жизни и все чаще воспринимается как событие. Туристы частично компенсируют падение спроса, но и они начали экономить заметно больше. Поэтому их расходов уже недостаточно для восстановления прежнего уровня выручки. И как результат, ресторанный бизнес региона все чаще работает в ноль или в убыток. Слабые заведения и неудачные локации уже теряют клиентов, а рынок массово уходит в более дешевые форматы. Отдельная проблема – кадровый дефицит. Из-за низких зарплат сотрудники продолжают уходить из отрасли, а у бизнеса не хватает денег удерживать персонал. На фоне постоянных разговоров о процветании региона все больше калининградских заведений фактически борются уже не за развитие, а за выживание.
4: И это действительно так. В июле сразу несколько заведений заявили о закрытии. Это, в частности, гастробар «Угодники» и проект «Винный факультет». Процесс схода с дистанции известных точек общепита уже начался, и осенью избежать массового закрытия ресторанов не удастся, полагает ресторатор Дмитрий Крупицкий.
20: Если говорить про ресторанный рынок, то пусть я выгляжу как вестник апокалипсиса, но хорошо мы уже жили. Пузырь начинает сдуваться. Всем стало очень трудно, за редчайшим исключением. Поток гостей падает, расходы и налоги растут. И самое главное, очень сложно предвидеть дальнейшее развитие ситуации. Скорее всего, тенденция ухода довольно известных заведений будет нарастать. И все закончится тем, что в регионе закроется каждый восьмой ресторан.
4: В том, что экономика Калининградской области уже осенью столкнется с серьезными кризисными вызовами, уверен председатель совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев.
2: Если не произойдет никаких макроэкономических изменений, то, скорее всего, осенью мы будем иметь более глубокие кризисные явления, чем в настоящий момент. Компаниям, которые имеют большую долговую нагрузку, будет крайне тяжело пережить этот период. А те, у кого нет кредитов, работают нормально, но развиваться качественно они не смогут, потому что потребитель сокращает потребление. Даже в продуктах питания мы видим изменения спроса в сторону более дешевого сегмента. Неуверенность в завтрашнем дне приводит к тому, что люди сознательно экономят, в том числе на продуктах.
4: Кстати, 66% россиян считают, что худшие времена для страны еще впереди. Это следует из свежего опроса ВЦИОМ, и это максимальная доля таких ответов с апреля 2020 года, на пике пандемии коронавируса. По данным социологов, доля россиян, ожидающих ухудшения ситуации, последовательно растет с конца прошлого года. Например, в декабре так отвечали 44%, в апреле – 61%, в июне – 63%, а в июле – уже 66%. Еще 12% опрошенных считают, что самые тяжелые времена для страны происходят прямо сейчас. Таким образом, в общей сложности 78% респондентов либо уже ощущают кризис, либо ожидают его впереди. Кризисные тенденции не обошли стороной и рынок жилья в Калининградской области, где за два года квадратный метр подорожал почти на 40%. Средняя цена квадрата к 2026 году достигла исторических максимумов – 150 тысяч рублей против 97 тысяч в 2023 году. А если в это уравнение добавить взлетевшие в небеса проценты по ипотеке, да поделить на сегодняшние зарплаты, то математика получается совсем не в пользу калининградца, мечтающих о своем жилье. А оно строится семимильными шагами, хотя половину из готового жилья за год так и не смогли продать.
3: В Калининграде на месте снесенного ТЦ «Барнаульский» построят очередной жилой комплекс. Проект ЖК «Онегин» молниеносно согласовал областной градсовет. В комплексе запланированы 239 квартир, включая два пентхауса, подземный паркинг на 157 машин и еще 67 парковочных мест. Территория будет закрытой. Теперь застройщику остается получить положительное заключение по проекту и разрешение на строительство. Учитывая скорость предыдущих согласований, с этим тоже вряд ли будут долго тянуть. При этом в Калининградской области непроданными остаются 51% квартир и апартаментов в строящихся жилых комплексах. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, покупателей пока не нашли для 900 тысяч квадратных метров жилья. Это максимальный показатель с начала года.
4: Но, несмотря на снижение спроса, застройщики продолжают запускать новые проекты. Регион застраивают с бешеной скоростью, жилье не успевают покупать, а жители продолжают жаловаться на отсутствие необходимой социальной инфраструктуры – дорог, детских садов и школ. Словом, из года в год одно и то же. В отличие от ситуации на Балтике, которая фактически ежедневно сверкает новизной, вызывая вполне понятную тревогу у жителей эксклава.
6: У Калининградской области на этой неделе фиксировалось скопление разведывательных самолетов и истребителей НАТО. Воздушные суда Альянса снова проводили многочасовую разведку, используя пространство Польши, Литвы и нейтральные воды Балтийского моря. Во вторник в небе над Польшей впервые был замечен новейший американский борт Е-3А. Это самый современный самолет РЭП. Он появился над Польшей не просто, чтобы полетать. Это очень специфическая машина. И ее появление показывает, что были на то важные причины, заявил польский генерал Томаш Древняк. Представители НАТО, комментируя скопление своей авиации над Балтикой, отмечают, что самолет воздушного наблюдения и контроля вместе с польскими и норвежскими истребителями участвовал в учениях Альянса. Часть техники находилась возле Калининградской области, остальная действовала на севере Норвегии. К маневрам под руководством США подключились польские наземные войска и другие подразделения.
4: В связи со значительной концентрацией военно-воздушных сил НАТО в районе Калининграда зампред комитета законодательного собрания региона по безопасности Евгений Мишин призывал жителей области не паниковать, подчеркнув, что границы под надежной защитой, а любые нарушения будут жестко пресекаться. Словом, обстановка накаляется, и как бы чего ни вышло. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
7: Oh,
22: Радіолента. Балтійський лоцман.
7: В Калининград поступила первая партия бензина из Индии. Вроде бы новость хорошая. Возможно, на заправках действительно станет свободнее, а водителям не придется искать по всему городу. Но тут есть один момент, который превращает обычную поставку топлива в довольно неприятную историю. Чтобы понять ее смысл, нужно немножко разобраться в том, как вообще бензин появляется на заправке. Итак, Россия не покупает бензин у Индии, потому что в стране закончилась нефть. Нефти как раз очень много. Россия остается одним из крупнейших ее производителей и продолжает отправлять миллионы баррелей за границу, в том числе в Индию. А теперь готовый бензин едет в обратную сторону – из Индии в Россию, а затем по внутренним маршрутам до Калининградской области. Не надо быть специалистом, чтобы понимать, что сырую нефть нельзя залить в автомобиль. Сначала ее необходимо доставить на нефтеперерабатывающий завод, разделить на компоненты, очистить и превратить в бензин нужного качества. И именно эту работу теперь выполняют не российские, а индийские предприятия. Потому что российские горят как рябина в лесах. При этом бензин не телепортируется прямо из индийского резервуара в калининградскую колонку.

0: но и большие объемы нефтепродуктов на российском топливе зарабатывали миллиарды. И как же так оказалось? Почему страна с огромными нефтяными запасами дошла до импорта готового топлива? Главная проблема сегодня находится не под землей, а на нефтеперерабатывающих заводах. После регулярных атак беспилотников часть предприятий остановилась полностью или сократила производство. Одновременно вырос спрос. Одновременно те НПЗ, по которым еще не прилетело, пошли на плавные ремонты. Вот такую картину и имеем. Спрос не сокращается, а производство упало, даже провалилось. Калининградская область особенно чувствительна к таким сбоям. Регион отделен от основной территории России. Сюда нельзя быстро отправить любое количество бензовозов из соседней области. Соседней российской области просто нет. Топливо приходится доставлять морем, железной дорогой через другие государства или заранее накапливать в местных хранилищах. Любая задержка, нехватка вагонов, изменение транзитных правил или нарушение обычного графика ощущается быстрее и сильнее. В итоге наверху приняли решение, нет, не защитить заводы, а продавать за копейки народное богатство, чтобы хоть как-то залатать дырки в поставках топлива. Кто выигрывает от такой схемы? Вы удивитесь, но огромное количество людей. Ну, прежде всего, тот, кто занимается переработкой. Индия покупает сырье, загружает свои заводы, платит зарплаты своим работникам и продает более дорогой готовый продукт. Разница между стоимостью нефти и стоимостью бензина остается частью индийской экономики. Кроме того, зарабатывают трейдеры, владельцы танкеров, порты и другие участники длинного маршрута. И Индия здесь действует абсолютно рационально. Она не обязана спасать российский рынок или продавать бензин по себестоимости. Если покупатель срочно ищет большие объемы топлива, продавец назначает выгодную для себя цену. Тем более, когда знает, что у покупателя нет выбора. Возмущаться поведением Индии бессмысленно. Любая страна на ее месте использовала бы возможность купить сырье дешевле и продать готовый товар дороже. Настоящий вопрос нужно адресовать российским властям. Как получилось, что государство, десятилетиями называвшее нефть своим главным преимуществом, не может гарантировать наличие бензина на собственных заправках? Почему деньги, рабочие места и прибыль от переработки российского сырья теперь частично уходят в другую страну? И почему последствия этого разворота снова перекладываются на обычного покупателя? До начала войны Россия обладала не только нефтью, но и развитой системой ее переработки. Теперь заводы приходится защищать, ремонтировать и запускать после ударов. Внутренний рынок поддерживают запретами на экспорт и экстренными закупками. Топливо проходит лишние тысячи километров, а каждый новый участник цепочки выставляет свой счет. Все это не происходит где-то далеко и не остается строкой в правительственном отчете. Последствия появляются на табло ближайшей заправки. Итог получился предельно простой. Россия добывает нефть и продает ее Индии. Индия перерабатывает сырье, получает прибыль и отправляет бензин обратно. Посредники зарабатывают на перевозке. Частные заправки закладывают расходы в цену, а житель Калининграда оплачивает всю эту международную конструкцию у кассы. Индийцы на россиянах действительно заработали. Только винить их в этом странно. Они построили рабочую схему и воспользовались спросом. Гораздо интереснее спросить, кто создал условия, при которых такая схема вообще стала необходимой. Так что подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделать.

0: сделали уже многие. И отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: 23 склада стали пеплом за месяц. В Москве начались перебои с продуктами из-за атак по складам. Владимир Путин заявил, что критических последствий после атак нет. Налеты украинских дронов, которые сначала поражали российские НПЗ, а затем склады Wildberries и порты Черного и Азовского морей, не принесли России никаких критических последствий, считает Владимир Путин.
3: Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем. Вновь хотел бы подчеркнуть, нужно укреплять суверенитет страны, повышать эффективность как в области обороны и безопасности, так, конечно, и в социально-экономической сфере.
2: В то время как президент заявляет об отсутствии критических последствий для экономики, из-за ударов ВСУ у предпринимателей начинают возникать перебои с поставками необходимой продукции. Сотрудники известной столичной сети городских кафе «Братья Караваевы», у которых более 70 точек по всей Москве, рассказали о проблемах с получением товаров после атак беспилотников на логистический хаб в Подмосковье, который полностью выгорел вместе с товарами почти на 80 миллиардов рублей.
4: У нас склады под Подольском, прям в паре сотен метров от складов Wildberries, и нас тоже, как говорят, задело, поэтому с выходных ничего почти не привозят. Поставки сильно сократились.
2: По словам работников сети, это коснулось закупок как готовой продукции, так и полуфабрикатов для братьев Караваевых, одной из крупнейших в стране сетей общепита. Срок восстановления поставок пока неизвестен. Судя по фотографиям из нескольких кафе сети, часть прилавков действительно заметно опустела. Прежде всего, сократился ассортимент кулинарии и выпечки. С начала года украинские беспилотники более 70 раз атаковали российские нефтезаводы. В результате объемы переработки нефти падали до минимума с 2002 года, а сейчас находится на треть ниже сезонной нормы. Компания против Wildberries лишила крупнейший российский маркетплейс 23 складов и четверти всех логистических мощностей, а с учетом сгоревших товаров принесла почти 1 000 000 000 рублей ущерба. С июля из-за беспилотников власти были вынуждены остановить работу зерновых портов Азовского моря, а в августе отгрузки встали на всех зерновых терминалах Новороссийска, отмечает экономист Александр Кравцов.
5: В результате зерновой экспорт, 90% которого шло через Азово-Черноморский бассейн, оказался практически парализован.
2: То, что украинские атаки на объекты промышленности и инфраструктуры сказываются на темпах экономического роста, признает и президент. Как сказал Владимир Путин, статистические данные показывают, что экономическая динамика в целом скромная. За первое полугодие ВВП прибавил лишь 0,6%. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Главные новости дня.
2: У страха глаза велики. За последние сутки минимум 20 тысяч россиян уехали в Грузию. На пункте пропуска адские очереди. Такая ситуация на Верхнем Ларсе, который является единственным сухопутным пунктом пропуска между Россией и Грузией, держится уже несколько дней. 15 и 16 августа через пункт пропуска ежедневно проходили более 19 тысяч человек. Это значительно больше, чем в аналогичные периоды прошлых лет, сообщает российская таможня. При этом в Грузии эти данные опровергают. Якобы через КПП за сутки заехали только 7880 граждан. Многокилометровая очередь со стороны России почти не движется, отмечают и очевидцы. По их словам, машины проезжают примерно 100 метров за 2 часа.
6: 14:50 по Москве. Пробка перед российской границей в сторону Грузии.
2: По словам экспертов, Грузия оставила для России самые лояльные условия. Туда после начала специальной военной операции переехало от 120 до 130 тысяч граждан России. Для того, чтобы получить вид на постоянное жительство, там достаточно приобрести недвижимость. А в статусе туриста в Грузии можно находиться почти год, рассказал российский иммигрант по имени Вячеслав.
7: Смутные сомнения насчет того, что должно случиться и как это должно случиться в России, чтобы туда вернуться. Пока что я себе снял квартиру на полгода. Вот сегодня мы ходили, открывали юрлицо. Теперь, грубо говоря, предприниматели почти что. Вот, ну, ближайшие полгода я здесь. Дальше будем смотреть по обстановке, что вообще происходит в России.
2: Вообще, за прошлый год россияне зарегистрировали в Грузии почти 15 тысяч предприятий и купили 7 тысяч квартир. Это следует из данных Министерства юстиции страны. Большая часть выехавших возвращаться не планирует, говорит эмигрант Денис Швенков.
8: Когда я вспоминаю некоторые моменты, да, поведения там, в Санкт-Петербурге нашей там доблестной полиции, администрации, властей и так далее, мне никак не хочется туда возвращаться.
2: Переезд такого количества относительно обеспеченных россиян в сравнительно бедную страну с населением менее 3,5 миллионов человек увеличил ВВП Грузии на 10%. В то же время это создало напряженность. Многие считают, что Владимир Путин впоследствии может использовать предлог защиты русских в Грузии как повод для военной операции, говорит житель Тбилиси Георгий Исакадзе.
9: Мы можем видеть некоторое их, россиян, влияние на нашу экономику, которое стимулирует спрос, являющийся, возможно, сейчас самым большим драйвером нашей экономики. Все было, есть и будет плохо. И я надеюсь, что это скоро закончится, эта оккупация.
2: Эксперты отмечают, что кроме Грузии, у желающих сменить место жительства всегда в топе Германия, ведь немецкие условия жизни славятся своей лояльностью к иностранцам и комфортом. К тому же в Германии ранее создали специальную визовую программу для россиян, настроенных против СВО. Все остальные страны начинают ужесточать условия для граждан России, говорит российский аналитик и политолог Иван Преображенский.
10: Соответственно, обязательно надо вид на жительство получать. Банки перестают работать с гражданами России, либо блокируют им международные любые операции.
2: Россияне активно интересуются темой выезда из России, отмечают эксперты. По их словам, с июля поток запросов на переезд заметно вырос. Раньше профильные компании получали около 70 обращений в день, а сейчас примерно 120, то есть рост составил более чем в полтора раза. При этом россияне теперь чаще приходят не просто почитать про переезд, а с конкретным и срочным запросом – успеть уехать до сентября-октября, выбрать страну и разобраться с документами, отмечают эксперты. По их словам, среди главных причин – страх новой мобилизации и тревожная обстановка. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио Лента. Прямая речь.
11: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова призвала лишить права голоса россиян, уехавшим из страны.
12: Я считаю, что Уехал из страны, предал страну, пошел вон. Вот и все. Это моя позиция. Многие страны вообще не открывают участки за рубежом. И ничего. Так называемые демократические страны. У нас самое либеральное законодательство по голосованию за рубежом. И здесь, я считаю, надо наводить порядок. Тебе не надо ни на кого оглядываться. Надо делать то, что нам выгодно в интересах национальной безопасности и укрепления России. Честно, прямо, поэтому всех предателей вон. Я считаю, что у нас у правоохранительных органов, Следственного комитета, других достаточно возможностей, квалификации, чтобы найти всеобъемлющую категорию тем, кого можно лишать в будущем права определять судьбу России, в том числе голосованием.
0: На радио «Лента» потеря дня.
13: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио «Лента» 1557 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
13: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко объясняет, почему вклады в российские банки могут оказаться под угрозой невозврата.
14: С банком ваши отношения как у вкладчика, они характеризуют, там очень простая схема. Вы даете деньги банку в долг на время под проценты. И у вас есть право забрать деньги обратно с процентами, которые могут начисляться либо там ежемесячно, либо в конце срока. И все, что может сделать банк, он может вам эти деньги не отдать. Да, он, то есть у банка выбор очень простой. Он вам их либо вернет, либо не вернет. Это не означает, что банк делает что-то с вашими деньгами. Как только он получил ваши деньги, они становятся его. Да, потому что банк берет чужие деньги, но размещает их от своего имени. Поэтому вот все, что банк может с вами сделать, не вернуть вам депозит. После этого вы идете в суд. Ну да, и я не сомневаюсь в том, что любой суд отсудит в вашу пользу это решение, да, потому что у банка есть обязательства по договору, которые он нарушает. То есть я не вижу никаких инструментов защиты для банка. Да, опять, если только вдруг, да, там когда-то правительство не издаст какое-то решение или Госдума не примет какой-то закон, который что-то там запрещает делать и так далее. Но как только правительство делает вот такой шаг, да, и там становится известно, что, ну, например, там Сбербанк получил инструкцию не возвращать, там возвращать не больше половины там вклада, который пришелся по сроку. И это становится известно, но тут все остальные вкладчики просто бегут и забирают свои деньги из банков. А ведь вот там очень часто можно слышать, что депозиты населения в банках, в российских банках, составляют 70 триллионов рублей. Но из них 20 триллионов – это текущие счета. Это не депозиты, где, окей, банк может вам не вернуть депозит, еще что-то. А когда текущие счета – это пенсионные, зарплатные. Но достаточно того, чтобы население прибежало в банки, и вот эти 20 триллионов единомоментно забрало. После этого начинается такой кризис в экономике, что никакому правительству там 98-й год мало не покажется цветочками.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Молодой человек на самокате показал, какие сейчас очереди в Москве на АЗС, попутно посетив супермаркет, чтобы показать актуальную обстановку в нем.
15: Сейчас я вам покажу очередь за бензином. Это Москва, район Люблино. Улица Люблинская, заправка Роснефти. Смотрите, ждут бензовоза. Это время ранний вечер. Вот все, машины стоят. Я на самокате еду. Да. И пошла туда, дальше, далеко. Вот сейчас пришел в Ашан, Марьино, Москва. Видите, полка с хлебцами вообще пустая. Там, где обычно выкладка со свежими фруктами и овощами, посмотрите, сплошные коробки с чипсами. То есть они из-за отсутствия бензина не смогли подвезти даже свежих фруктов. Идем на другой ряд, там, где должны лежать фрукты свежие. Вся еда, она консервированная, то, что может долго храниться. Вот сейчас бензин закончится. Тут без всякой бомбежки продовольственных складов. Они еду просто привезти не смогут. Свежая птица... Полки наполовину пустые. Хлеб где? Вот лаваш тоже. Только часть наименования присутствует.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
16: Ох, и не просто так господин Путин поехал в Сибирь. Потому что в Сибири просто так никто не ездит. Дело идет как минимум к эвакуации предприятий. Да, такова правда этой войны, ничего не попишешь, она длится с 14 года фактически, сейчас 26-й, это 12 лет, и вот через 12 лет приходим к тому, что Россия должна увозить свои предприятия подальше от своей западной границы. Не получается их там сохранять, не хватает ПВО, не хватает никаких систем обороны, шаткая ситуация совершенно, и что делать? Вариантов-то немного, и руки-то помнишь, что называется. Все будет как в Второй мировой. Нужно вывозить. Вывозить подальше. Хотя уже не осталось таких, по большому счету, регионов, куда они прилетают, да, на территории России. Но все-таки там как-то поспокойнее, там подальше, там лететь, больше шансов отреагировать, сбить. И, естественно, начальник должен приехать посмотреть, а есть ли еще куда вывозить. Понимаете, местные там еще на местах вообще сидят. Местные цари еще царюют или уже кино окончено, потому что Китай там пасется так на уровне разведки, ну просто как коровки, понимаете, по первой майской травичке на лужку у озерца. Ну и естественно все местные чиновники, все местные значимые люди китайцами прикормлены по полной программе, какими-то грантами, услугами, родственники, дети где-то пристроены. Вот и едет естественно первое лицо смотреть, а можем ли мы еще вообще туда эвакуировать предприятие или нет? И поэтому приезжает первое лицо в военной форме. Обратите внимание, сколько раз во время этой поездки господин Путин выступил в военной форме. Ну и в очередной раз, конечно, его крепко взул господин Песков, подсунул господину Путину очередную речь о том, что Россия это страна победителей, никто нас не поставит на колени. Это, конечно, все хорошо, но в это уже никто не верит. Понимаете, в чем проблема? Особенно если рассказывать это там, где люди еще помнят, например, сражение при Порт-Артуре. Еще свежо это воспоминание, свежа еще рано. И вот приезжать к таким людям и рассказывать, что нас никто никогда не побеждал, вы серьезно, что ли? Честно, вот зачем? На самом-то деле это проведет совершенно к противоположному эффекту. Да, понятно, есть какие-то граждане, которые вообще ничем не интересуются, и вот им что сказали, то они и поверили. Проблема в том, что таких граждан все меньше и меньше. А у всех более-менее хотя бы как-то поверхностно образованных граждан, вот в секунду после того, как произнес президент эти слова, сжалось все внутри, скажем так, в такую узенькую трубочку, в такую прямо самую узенькую трубочку в их жизни, что война теперь придет и в их регион, да, что они сейчас по пьянке вот на выходных у кумовей, на шашлыках, кто где, на дачах. Они всем политинформацию проведут, что означает визит господина Путина в их регион. Ничего хорошего он не принесет, понимаете? Потому что даже эвакуация предприятия на самом-то деле, как я понимаю, речь идет и о возможной временной, по крайней мере, эвакуации правительства из Москвы. Ну, потому что не сахар, да? Чем ближе осень, чем ближе выборы, тем меньше сахара в Москве. И никто из правительства-то на самом деле рисковать собой или своими близкими не хочет. Людей можно полностью понять. И они ищут второй вариант, план «Б». А вот какой еще должен быть план «Б», кроме Сибири, да? Там уже, технология отработана. И, соответственно, вы же представляете себе, как это не понравится гражданам регионов, в которые они приедут из Москвы. Почему? Да потому, что все рычаги правления у тебя в этот момент пропадут. Вот если ты был губернатором, мэром, все равно кем ты был, ты сидел царь-царем, все у тебя было хорошо, у тебя, у родственников, у всех. Почему? Да потому, что ты был фактически первое лицо региона, над тобой были люди, ну и Бог над тобой, понимаете? Ну и что теперь? Ну вот где-то это было все далеко. А здесь приедет вся эта плеяда, приедут все эти москвичи-ряжены, которые засядут на все твои позиции, твои рестораны, твои кафе, твои все бизнесы переколошматят. А если ты там хотя бы чуть-чуть подымешь перо, то ты очень быстро увидишь, как выглядит не в бинокль, а вот просто в жизни, например, малая такмачка. Ты не очень этого хочешь. Поэтому ты сидишь, конечно, улыбаешься вот так вот сдавленно. Посмотрите на этих совещаниях, как они сидят. Вот сдавленно улыбаешься, все киваешь, говоришь, что все хорошо, но на душе у тебя налегко. И понятно почему. И тоже об этом вот на пьянках сейчас на этих выходных, на своих больших красивых дачах разговаривать будут только об этом. И о том, что опять же президент был в форме и говорил о том, что мы только побеждаем. Поэтому временно сюда приедут предприятия из столицы. Ну, в качестве доказательства того, что мы побеждаем. Вот просто такой вот как гастрольный тур, понимаете? Теперь столица будет гулять по стране и вместе с ней стратегические предприятия. Ну и следующая причина, которая, конечно, мега важна, да, это вот я сказал о ней, ну, кратко вначале, активность китайцев. Китай поедает тот регион, ну, просто как шершень. Понимаете, шершень. Вот он там резвится, жужжит, кружится. И подлетает, и улетает, и покусывает. Вот все, это вотчина китайская фактически. И Китаю ведь там на самом деле никогда никакого дела до независимости России не было. Боже упаси. Россия его интересовала всегда как коровушка, понимаете? Буренка такая под боком, которая дает молочко черное в виде нефти. И все. Ну, лес там еще. Естественно, интересовала и Россия как рынок сбыта китайских автомобилей. Никто мне, кстати, не докажет, что китайцы делают сейчас хорошие автомобили. Нет, потому что это процесс эволюционный. Немцы, они могут догнать, если немцы остановятся, а китайцы не остановятся, ну и пройдет 10-20 лет, потому что дело-то ведь не просто в форме, что вот мы сделали машину, а дело в каждой детали, в каждом материале. Это все сложно. Это все сложно, и любой владелец, у которого был раньше там условно немец автомобиль, и после этого был китайский, любой владелец вам на пальцах объяснит, спросите, кого хотите. Так вот, непонятно сейчас президенту, сколько там осталось, ну, что называется, своих или условно своих. Вот какие там настроения, как они заходят в кабинет, эти люди, губернаторы, мэры, руководители местные, как они себя ведут, они борзые, не борзые. Вот он же помнит то ощущение, когда они сидели, в принципе, с поджатыми хвостами. И вот он сейчас приезжает и повторно их калибрует всех, да, вот что называется, читает комнату, пытается прочувствовать пространство. Вообще, я еще в русской России или все-таки уже в китайской ее части немного? Вот где я нахожусь? Есть ли у меня этот плотный тыл, на который я рассчитываю? Президента ведь на самом деле всегда одинок, любой. Ну, на горе только один человек помещается на вершине. Все остальные вокруг него бегают, там, ниже чуть-чуть. Но вот он один, да, и в критических ситуациях, естественно, ему самому важно все это прочувствовать и понять, есть ли у него крепкий тыл. Крепкого тыла там, естественно, нет. Потому что никто не хотел, что называется, умирать, и никто не хотел отдавать свои бизнесы в связи с этим перевозом предприятий, части правительства и всего остального. Никому это не нравится. Но скрывать-то они тоже научились, понимаете? И они могут это нормально так законспирировать, да, свою нелюбовь ко всему происходящему. Такая вот ситуация, другими словами. Все плавно-плавно, вот эта вся война, да, которая длится 12 лет, она переходит уже, ну, выражаясь футбольным языком, она переходит в фазу окончания первого тайма. И динамика, если посмотреть, что было 12 лет назад и что произошло сейчас, динамика для России совершенно катастрофическая, это ведь ясно. Ну, вспомните, как начиналось 12 лет сейчас, прошло 12 лет, и теперь президент летит в Сибирь, чтобы посмотреть, можно ли туда еще перенести предприятие и столицу. если что-то пойдет не так. А все пойдет не так, это зимой, это все понятно. Так что все, это по большому счету у человечества финальный матч сейчас происходит, учитывая ядерные потенциалы сторон. И последняя игра. Ничьей здесь быть не может. И первый тайм, вот он доигрывается. А доиграется первый тайм, когда первый раз Россия атакует одну из стран НАТО в том или ином виде. Это следующий шаг. И вот когда Россия атакует одну из стран НАТО, а это произойдет в ближайшее время, понятное дело, нет ходов других у России, так вот она атакует одну из стран НАТО, это будет свисток и закончится первый тайм. А вот потом, когда страна НАТО ответит по территории России, первый ответ стран НАТО по территории России, вот это будет начало второго тайма. Второй тайм, кстати, может оказаться намного короче, чем мы себе представляем. Увы.
17: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
18: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
19: Бизнес на крови. Стало известно, какой гонорар получают рекрутеры за каждого подписавшего контракт на СВО. Маркетинговое агентство набирает менеджеров по продажам для работы в тылу. Такие объявления сейчас висят на каждом шагу. Однако для того, чтобы узнать подробности этой работы, нужно приехать в московский военкомат. Вербовщики сидят в двух офисах – в Москве и Петербурге. За каждого, кто подписал контракт, рекрутеры получают по 100-150 тысяч рублей наличными. В зависимости от состояния здоровья новобранца, за кандидатов с гепатитом и ВИЧ платят меньше.
20: Это не частный бизнес. Мы работаем на государство. По специальным скриптам вы человеку звоните. Говорите, что пока еще точно есть место в тыловых частях, а не на передовой. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Фирма его просто оближет со всех сторон. Ему оплатят билеты, хоть он из Сахалина полетит. Оплатят гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве. Там его встречает специально обученный человек.
19: Рекрутер говорит, что им поставили цель – набрать на контракт больше 500 тысяч человек. Это сложная задача, признается вербовщик, ведь их главный контингент – это люди в возрасте и алкоголики.
21: По стране много рекламы крутится, они оставляют заявки. Нам каждый день передают номера таких людей. Молодняк особо не оставляет заявки. Это все мужики 40-50+. Кому-то из них просто нечего делать. Кто-то хочет адреналинчика хапнуть. Многие даже догадываются, что их в штурмы отправят по факту. Но таким пофиг. Представьте, что вы в трехнедельном запое, а на вас надели красивую форму. Это люди в угаре.
19: Вербовщик говорит, что его не интересует, какая дальше судьба ждет новобранца. Главное – выполнить план и заработать денег. В его кругах все говорят, что фирму закроют в октябре, поскольку будет объявлена мобилизация.
22: Тема может прикрыться в октябре, но могут и продлить. Это не вопрос бюджета, это вопрос того, что в принципе будет в стране в октябре. Мобилизация, а может вообще революция и смена власти. Свернуть могут резко.
19: В регионах вербовщики работают не только по телефону, а еще ходят и по домам. Жительница Томска Алена рассказала, ее 60-летнего отца недавно забрали прямо из квартиры. Рекрутеры обманом заставили мужчину подписать контракт.
23: Сейчас он где-то под Луганском, он в каком-то тренировочном центре там, и он уже несколько раз терял сознание во время этих тренировок. У него давление больше 200, у него не ходят ноги, он ходить не может, не то что бежать. И вот в таком состоянии его там держат. И он сказал, что там очень много таких людей, как он, очень. Он сказал, он еще не самый старый, и он еще не самый больной.
19: Что делать дальше и как вернуть отца домой, Алена не знает. Юристы говорят, дело сложное, ведь он сам подписал контракт. А доказать, что его принудили, шансов почти нет. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Мобилизация без мобилизации. После Пензы еще в 5 регионах России начали задерживать мужчин на улице и отправлять на СВО. Сначала была Пенза, а о массовых облавах в этом регионе сняты сотни роликов, а местные жители даже объединились в специальные дружины, чтобы патрулировать улицы и отбивать мужчин от внезапно приехавших машин, в которые буквально паковали прохожих. Теперь аналогичные истории приходят уже из Удмуртии, Краснодарского края, Архангельской области, Бурятии и Еврейской автономной области. Сценарии разные. Кого-то забрали с улицы, кого-то с работы, кого-то после задержания полицией. А финал один и тот же – контракт с Минобороны.
5: По матерям что, поем скажете? Ездите вы здесь. Они в основном собирают молодых.
4: В Ижевске мужчину задержали 10 августа. Через 3 дня родственники узнали, что его уже везут в воинскую часть в Ростовской области. Еще одного жителя Удмуртии, по словам родителей, отправили в Донецкую область, хотя он состоял на учете у психиатра. Родственники утверждают, что из военного билета просто исчез документ об этом учете, после чего мужчина подписал контракт. Но самая страшная история из Новороссийска. По словам сестры задержанного Анны, в полиции мужчину избили и подбросили наркотики.
6: А дальше предложили выбор – уголовное дело, по которому можно получить до 20 лет, или контракт с Минобороны. Брат выбрал контракт и вскоре оказался в воинской части.
4: То есть истории, о которых раньше рассказывали только в Пензенской области, похоже, теперь распространились на другие регионы страны. Военные юристы называют происходящее фактической мобилизацией без мобилизации. Адвокат Алексей Табалов объясняет, почему юридический контракт остается добровольным, но в подобных обстоятельствах вопрос добровольности становится весьма условным.
24: Формально человек действительно ставит подпись сам, но если перед этим его задерживают, удерживают в полиции или ставят перед выбором между уголовным делом и отправкой в армию, говорить о свободном волеизъявлении крайне сложно. Фактически создаются условия, в которых контракт становится способом выйти из гораздо худшей ситуации.
4: Есть и совсем бытовые истории. В Архангельской области мужчину задержали за распитие алкоголя в общественном месте. Уже на следующий день родственники узнали, что контракт подписан, его готовят к отправке. Почему такие истории начали появляться одновременно сразу в нескольких регионах, объясняет военный обозреватель Максим Климов. Он связывает усиление вербовки с постоянной потребностью армии в пополнении.
25: Если контрактников удается набирать обычными способами, государству нет необходимости искать людей в отделах полиции или среди задержанных. Само появление подобных практик может говорить о том, что привычные способы набора работают хуже, и регионам приходится искать новые категории потенциальных военнослужащих.
4: Примечательна и сама география жалоб. Пенза еще недавно выглядела отдельной историей. Теперь сообщения идут уже от европейской части России до Бурятии и Дальнего Востока. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
26: Нет войны. Олег Царев о ружье, которое отобрали у деда.
27: Пенсионер из Волгоградской области Николай Мухин, оштрафованный за стрельбу по беспилотникам, намерен добиваться отмены решения суда. Напомню, он сделал 2 выстрела из ружья по пролетавшим дронам. Суд назначил штраф 40 тысяч рублей и конфисковал оружие. Апелляция решения не отменила. Я уже писал, что ситуация абсурдная. Представьте себе Великую Отечественную. Пенсионер открывает огонь из охотничьего ружья по немецкой диверсионной группе. А потом свои же отбирают у него ружье и выписывают штраф. Мол, порядок нарушил. Странная военная операция. Мы то ли воюем, то ли не воюем. Врагов не уничтожаем, а записываем в террористы и вносим в реестр. После обстрелов возбуждаем уголовные дела. Изо всех сил делаем вид, что войны нет. И согласитесь, тяжело выигрывать, если по документам ее нет. И хотелось бы, чтобы дед с ружьем и государство воевали на одной стороне. А выходит как-то так.
26: Азербайджан давит, Москва оправдывается. Военкор Зыргулио о деле Чадаева и цене вялой реакции.
2: 17 августа Азербайджан объявил в розыск российских журналистов Ивана Князева, Семена Уралова и Алексея Чадаева по обвинениям в публичных призывах к терроризму, насильственному изменению конституционного строя и нарушению территориальной целостности страны. 18 августа советника главы Минтранса Чадаева отправили в отставку. Россия рассчитывает на диалог с Азербайджаном по оздоровлению информационного фона. Недавнее заявление объявленных в розыск российских журналистов по обвинению в призывах к насильственному свержению конституционного строя республики не отражают подходов Москвы к отношениям с Баку, заявила Мария Захарова. А теперь пройдемся по интересным заголовкам пары последних месяцев. Азербайджан открыто поддерживает Украину и удары Украины по России. Обнимается с Зеленским. Поставляет Украине широкую номенклатуру оборудования, в том числе вооружения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Украина не должна соглашаться на оккупацию. Алиев принял в подарок от журналистки «Шевроны вооруженных сил Украины», призвав ее продолжать так же. Президент Азербайджана Алиев заявил о прекрасных возможностях у Баку и Киева по совместному производству продукции военно-промышленного комплекса. А Чадаев — это, для понимания, научно-производственный центр и знаменитый дрон КВН. Что тут сказать? После такого не надо удивляться плевкам со стороны Армении, Азербайджана и других. Ну, хоть не выдали парней Азербайджану сразу, уже хорошо. Пока не выдали.
26: Военкор Живов осигнали всем публичным экспертам после дела Чадаева.
7: Алексей Чадаев покинул пост советника министра транспорта на общественных началах после объявления его в розыск Республика Азербайджан. Мария Захарова поспешила заверить Азербайджан, что мнение Чадаева – его личное дело и не отражает позиции Москвы по отношению к Баку. Хорошо, что не выдали. Пока что. А всем экспертам, политологам и прочим комментаторам на заметку. Скажите спасибо, что за критику Украины не преследуют. Вот Ебора Просвирнина до специальной военной операции планировали посадить за критику Украины. Думаю, что случай с Чадаевым для всех публичных людей станет маркером того, что публично защищать Россию можно только за свой счет и на свой страх и риск. И эксперты просто замолчат. Критиковать Британию, США, Азербайджан или Таджикистан, чтобы потом остаться с этими странами один на один – такое себе удовольствие. Ложечки помоем, а осадок остался.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ.
3: Главные новости дня.
4: Удары по самому больному. Украина вывела из строя флагман Черноморского флота фрегат «Адмирал Макаров» в Татарстане и Краснодаре под атакой НПЗ и нефтебазы. После потери крейсера «Москва» в начале СВО в 2022 году место флагмана Черноморского флота занял «Адмирал Макаров». На днях серьезные повреждения получил уже и он. После удара по Новороссийску 12 августа появились новые спутниковые снимки последствий той атаки. Поражение флагмана признали и Z-каналы.
8: Удар привел к деформации палубы и разрушению восьмичеечного модуля универсальной корабельной пусковой установки, предназначенной в том числе для запуска крылатых ракет «Калибр».
4: На снимках у адмирала Макарова действительно видны повреждения в носовой части. Сообщается, что удар пришелся непосредственно по району вертикальных пусковых установок, после чего внутри произошла детонация. А это особенно чувствительное место корабля. Именно оттуда запускаются калибры, которыми российский флот регулярно атакует Украину. Но Макаров был не один.
9: Повреждения получил и адмирал Эссен. По опубликованным снимкам и оценкам военных ресурсов пострадали носовая часть, оборудование связи и радиолокационные системы. Оба фрегата потеряли ударные возможности и могут надолго выбыть из эксплуатации.
4: Военный обозреватель Юрий Федоров объясняет, насколько болезненная потеря сразу двух носителей калибров.
10: Здесь важны не только сами корабли. Фрегаты проекта 11356 – это носители крылатых ракет «Калибр», средства ПВО, радиолокации и управления. Если повреждены пусковые установки и ключевая электроника, корабль может оставаться на плаву, но выполнять свои основные боевые задачи уже не способен. А восстановление такого оборудования – это длительный и сложный ремонт.
4: Есть еще одна неприятная для Черноморского флота деталь. После ударов по Севастополю значительную часть кораблей перевели в Новороссийск, подальше от украинских атак. Теперь выясняется, что дальше уже не значит безопаснее. Но этой ночью Украина снова била еще по одной особенно чувствительной точке. Под атакой оказался НПЗ в Татарстане и на юге нефтяной терминал «Таманнефтегаз» и подстанция в Краснодарском крае. И похоже, говорят эксперты, именно в этом сейчас тактика ВСУ – не искать одну цель, а снова и снова бить туда, где больнее всего – по оружию, топливу и логистике. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
18: Говорят военкоры.
26: Баку против Москвы. Иван Отраковский о реакции МИДа на новый конфликт с Азербайджаном.
1: Россия рассчитывает на диалог с Азербайджаном по оздоровлению информационного фона, заявила Мария Захарова. Она подчеркнула, что высказывания объявленных Баку в международный розыск россиян не отражают официальную позицию Москвы. То есть наш МИД, а он действует только с одобрения действий власти России, вновь позорит Россию, провоцируя соседей слабостью, из-за которой в нас плюют и требуют различных преференций и уступок уже все, кому не лень. МИД России мило виляет хвостиком на любой на нас оскал. Чадаев столько полезного сделал в этой войне и вынужден покинуть свой пост, наверху всем плевать. Хороший урок для всего Z-сообщества. Так будет с каждым рано или поздно.
26: Олег Царев о скандале вокруг подкаста Чадаева и реакции Москвы.
11: Алексей ушел с должности советника министра транспорта России на общественных началах. То есть работал он там бесплатно. Уволился по собственному желанию. Ровно через сутки после того, как прокуратура Азербайджана объявила его в розыск. История началась с подкаста «Чистота понимания», который Чадаев вел вместе с политконсультантом Семеном Ураловым и журналистом с «Москвы-24» Иваном Князевым. В эфире 14 июля, после того, как Алиев высказался за территориальную целостность Украины, Чадаев с коллегами обсудил в эфире, чем на это можно ответить. Смены власти в Азербайджане, присоединение страны к России, возврат территории Армении. Обсуждали также десантную операцию в Баку. Именно эти слова азербайджанское следствие расценило как прямой призыв к терроризму и возбудило против всех троих уголовное дело. Чадаева и его коллег объявили в международный розыск и заочно арестовали. Чадаев рассказал, что после эфира ему звонили уважаемые люди московские и говорили: «Так и так, нехорошо, Алиев обиделся». Ситуацию прокомментировала Мария Захарова. Она заявила, что взгляды объявленных в розыск россиян никак не отражают позицию Москвы по Азербайджану. Напомню, что Чадаев – создатель дрона на оптоволокне, который сейчас используется на фронте. За это его еще в мае прошлого года внесли в санкционные списки Европы. Розыск за слова в подкасте Баку оформил за сутки. «Освободить наших людей не можем второй год. Выводы сами делайте».
26: Лживые проценты. Иван Отраковский о цифрах, которые расходятся с реальностью.
1: Национальные цели развития России в среднем достигнуты на 99%, заявил вице-премьер России Дмитрий Григоренко на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Ага, практически ни один важный нацпроект не доведен до конца. Большинство не дотянуло и до 50% завершения, завязнув на 25%. Что там по очистке Байкала и Волги? Что там с мусорной реформой, импортозамещением? Как космос? Осваиваем? Я могу долго и много перечислять. А тут 99% дядя нарисовал. Если дядя имел в виду завоз мигрантов, ограбление населения, уничтожение сельского хозяйства, промышленности, здравоохранения, образования, социального расслоения и несправедливости, дикой нехватки кадров, цифровое закабаление народа, введение налогов, штрафов, утиль сбора, дикие тарифы на жилищно-коммунальные услуги, повышение пенсионного возраста, удары беспилотников по нашим городам с гибелью мирных жителей, абсолютное нерешение вопроса по прикрытию стратегических объектов и тому подобное, то да, власть преуспела. Оказывается, власть не барыги, а стратеги, неожиданно.
18: Радио Лента. 1557 АМ. На Радио Лента. Шок дня.
12: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
13: Предприимчивый москвич в сложившейся ситуации с бензином придумал новую услугу – заправочный тур, который по времени займет не больше суток.
14: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
15: Всем привет. В эфире «Разбор дня». Все чаще военные эксперты говорят о рисках полной блокады Балтики странами НАТО. Как это возможно? Чем такой сценарий угрожает российскому флоту, логистике и будущему региону? На эти непростые вопросы сегодня и будем искать ответы. Разбор будет непростым, но, надеемся, интересным. Так что оставайтесь с нами. И первый вопрос, который я хочу сегодня задать – насколько вообще реальна морская блокада в 21 веке? После того, как Финляндия в 2023 году, а затем и Швеция в 2024 вошли в состав Альянса, граница блока увеличилась на 1300 километров. Море превратилось де-факто во внутренний водоем.
16: Ну, берега теперь контролируются с разных сторон, с этим я не спорю. Но вода-то остается водой. Это огромные открытые пространства. Современный флот имеет массу возможностей для скрытности, для маневрирования. Те же подводные лодки могут просто уйти на глубину и...
15: В том-то и проблема. Балтика кардинально отличается от Средиземного или Северного морей. Знаешь, какая там средняя глубина?
16: Ну, метров 200-300.
15: Всего 50. 52 метра в среднем. Для сравнения, в Средиземном море 1500 метров. Балтика – это, грубо говоря, огромная лужа. И на дне этой лужи лежат слои древнего ила толщиной от 5 до 15 метров. Операции на Балтике для подводников часто сравнивают с игрой в шахматы, только доска находится в тесном и абсолютно темном шкафу. Из-за мелководья лодки практически лишены возможности нормального трехмерного маневра.
16: То есть они не могут просто уйти ниже или выше?
15: Именно.
16: Ну хорошо, допустим, маневрировать тяжело, сонары постоянно сбоят, но ведь выход в мировой океан все равно физически существует. Корабли же как-то ходят.
15: Выход есть, и это как раз главное уязвимое место. Акватория имеет систему так называемых узких горлышек. Это три датских пролива Большой Бельт, Малый Бельт и Эресун. Они полностью находятся в территориальных водах Дании. И в самом узком месте ширина судоходного фарватера около 500 метров. А внутри самой российской акватории есть Балтийский морской канал в Калининградском заливе. Его ширина вообще 50 метров.
16: Обалдеть.
15: Для вывода крупного корабля, вроде эсминца, это единственный путь. Еще есть линия Таллин-Хельсинки в Финском заливе. Там ширина всего 70 километров.
16: То есть все движение сводится к прохождению через очень узкие, заранее известные коридоры. Получается, чтобы остановить флот, не нужно контролировать все море. Достаточно перекрыть эти самые бутылочные горлышки. Но если маневрировать тяжело обеим сторонам, какое оружие становится решающим? Ракеты?
15: Нет, дальнобойные ракеты тут не помогут. В таких условиях на сцену выходит самое недооцененное, тихое и смертоносное оружие – морские донные мины. И здесь Балтика имеет просто уникальную, пугающую специфику. Это единственное море в мире, где колоссальную угрозу все еще создают остатки двух мировых войн. На дне, со времен знаменитой Гогландской позиции и других заграждений, лежит не менее 50 тысяч неразорвавшихся мин, снарядов и авиабомб.
16: 50 тысяч. Звучит масштабно, но... Это же просто ржавое железо столетней давности. Оно опасно для экологии, понятно, но для современных военных кораблей это скорее помеха, чем реальная угроза.
15: Дело вообще не в том, что старые мины могут взорваться. Дело в том, что эти 50 тысяч кусков железа создают безупречный фоновый шум. В этом хаосе исторических магнитных аномалий можно спрятать абсолютно все.
16: А, вот оно что.
15: Современная мина прячется там так, что найти ее практически невозможно. Забудь про классические круглые черные шары с рожками из старых фильмов. Современная концепция, например, финская разработка «Блокер» или ее аналоги — это полноценный подводный робот. Корпус делается из высокопрочного стеклопластика и полимеров.
16: Стеклопластик, то есть это радиопрозрачный материал. Обычный магнитометр на стандартном тральщике эту мину вообще не зафиксирует. Для него это будет просто кусок грунта.
15: Абсолютно верно. И она может лежать на этом грунте в спящем режиме годами. Энергопотребление в режиме ожидания минимально, а внутри находится бортовой микропроцессор и мультисенсорный комплекс.
16: Угу.
15: Он реагирует на три параметра – акустику, ну то есть шум винтов, возмущение магнитного поля и волну гидродинамического давления от проходящего огромного корпуса.
16: Подожди, то есть современная мина — это не просто взрывчатка на цепи, как раньше, а скорее такой подводный снайпер, который сидит в засаде и ждет конкретную цель.
15: Идеальная метафора. В память процессора загружается база данных акустических и магнитных портретов субов. У каждого корабля есть своя уникальная акустическая подпись. Ну, как отпечаток пальца. Звук работы редукторов, форма лопастей.
16: Хочешь сказать, эта мина отличит гражданский паром с туристами от военного эсминца?
15: Легко. Она отличит не просто эсминец от парома. Она отличит конкретный тип эсминца. Робот может пропустить над собой сотню гражданских торговых судов, дождаться, пока пройдет нужная военная цель, и только тогда сработать.
16: Ничего себе.
15: Причем, знаешь, можно запрограммировать алгоритм. Вероятность сложного срабатывания крайне мала.
16: И какой урон вообще наносит пластиковая коробка на дне? Ну, серьезно, современные военные корабли строятся с расчетом на выживаемость. У них двойное дно, водонепроницаемые переборки.
15: Смотри, традиционная мина просто фугасно бьет во все стороны. А это оружие используют кумулятивный принцип. При детонации формируется направленная плазменно-металлическая струя. Ее еще называют ударное ядро. Скорость несколько километров в секунду.
16: В таком маленьком море, как Балтика, выход военного корабля со спецмонтажом сразу привлечет внимание спутников и беспилотников.
15: А для этого не нужны военные корабли. Вес такой мины от 200 до 1000 килограммов. Поставить ее может обычное торговое судно, если в днище оборудован скрытый люк. Но самый опасный и вообще неконтролируемый сценарий – это обычная рыболовецкая лодка под видом работы с донным тралом.
16: Серьезно? Рыбаки?
15: Да.
16: Ты уверен, что это экономически целесообразно?
15: Стоимость одной современной донной интеллектуальной мины – около 100 тысяч евро. Постройка современного корвета обходится примерно в 200-400 миллионов евро. Атомная подводная лодка вообще стоит больше 2 миллиардов. Соотношение затрат на создание угрозы и потенциального ущерба составляет 1 к 1000, а иногда 1 к 10 тысячам.
16: То есть, условно, за 300 миллионов евро, сумму, на которую даже один нормальный корвет не построишь, можно закупить 3000 умных мин.
15: Точно. И этого арсенала хватит, чтобы создать абсолютно непроницаемую подводную стену. 200-300 мин, уложенных в несколько слоев, наглухо перекроют Финский залив. 30-50 штук закроют все подходы к главной базе флота в Балтийске. Еще сотня-полторы намертво запечатают большой порт Санкт-Петербург.
16: Возникает очевидный вопрос. Неужели нет противодействия? Ну, должны же быть современные тральщики, подводные дроны для разминирования. Нельзя просто запустить роботов, которые все это прочешут и обезвредят.
15: Противоминная борьба сейчас – это вообще самое больное место флотов по всему миру. Классический контактный трал, который с советских времен тащит за собой корабль, против донной мины абсолютно бесполезен. Трал просто проплывет над ней, а мина его проигнорирует, так как акустический профиль не совпадает.
16: Значит, искать только визуально и высокочастотными сонарами? Насколько я знаю, в России есть современные тральщики проекта 12700 «Александрит». У них тоже стеклопластиковый корпус, чтобы не примагничить мины.
15: Финский залив — это постоянная взвесь песка и ила, нулевая видимость. Чтобы аппаратура гарантированно нашла замаскированную в грязи радиопрозрачную мину, гидролокаторы, подводный дрон должны двигаться с минимальной скоростью.
16: Насколько минимальной?
15: 1 до 3 километров в сутки.
16: Километров в день?
15: Да, километров в день. Если вход в залив заминирован, полное обследование и расчистка даже небольшого участка займет недели непрерывной работы. По расчетам специалистов, чтобы полностью с гарантией очистить Финский залив при текущих темпах и ресурсах флота, потребуется от 5 до 10 лет.
16: Заблокированная логистика целого региона. Но слушай, как противник может запустить такой сценарий? Вряд ли кто-то решится просто так начать минировать судоходные пути. Это же открытая агрессия, прямой акт войны.
15: Ошибка в том, что люди часто мыслят категориями прошлого века. Противнику не нужно объявлять войну. Рассматривается 3 сценария удушения Балтики. Первый из них — гибридная серая зона. Представь, в международных водах происходит пара необъяснимых подрывов. Все тут же заявляют, что это, видимо, всплыли старые мины времен Второй мировой. Никто не берет на себя ответственность.
16: Но противнику даже не обязательно реально взрывать корабль. Сама вероятность того, что там лежат умные мины, запускает цепную реакцию в кабинетах лондонских страховщиков. Парализацию вызывает не сама мина, а страх ее наличия.
15: Совершенно верно. Второй сценарий – это жесткое запечатывание портов, точечное скрытное минирование морского канала в Петербурге и Балтийского канала. Итог – немедленный паралич логистики, полная остановка экспорта 150 миллионов тонн грузов.
16: Ничего себе объемы.
15: А это, между прочим, нефть, важнейшие удобрения, металлы. Огромный удар по экспортной выручке страны и шок для глобальных цепочек поставок.
16: Ну а остается международное право, базовый принцип свободы судоходства, перекрывающий

0: Море де-факто закрыто.
1: Если любой из этих сценариев сработает, страховой бойкот, скрытые мины или экологические инспекции, возникает вопрос, кто пострадает больше всех? Чья экономика испытает коллапс первой?
0: Но ответ очевиден. Калининградская область. Она оказывается в тройном капкане.
1: Да, давай разберем логистику региона. Наземный путь, железная дорога и автотрасса идет через территорию Литвы. Транзит там жестко лимитирован санкциями Евросоюза с 2022 года. Квоты урезаны.
0: Если сухопутный коридор закроют полностью, запасов внутри самого эксклава для нормальной жизни хватит на срок от пары недель до нескольких месяцев, в зависимости от категории товаров.
1: Именно. Наземный путь критически уязвим.
0: Но есть же авиация.
1: Воздушный мост уже работает с колоссальными трудностями. Воздушное пространство сопредельных стран закрыто. Самолетам приходится делать большой крюк над нейтральными водами Балтики.
0: Но это автоматически увеличивает расходы на топливо для каждого рейса процентов на 15-25, наверное.
1: Да, где-то так. Но это не главное. Такой крюк стремительно сжигает межремонтный ресурс авиационных двигателей, обслуживать которые в условиях санкций все сложнее. Плюс навигация. Операторы регулярно фиксируют над Балтикой мощнейшие глушилки сигнала GPS, работают системы радиоэлектронной борьбы.
0: Летать крайне дорого, долго, техника изнашивается, а из-за РЭБ еще и небезопасно. Получается, единственный стабильный путь – это вода. Паромы?
1: Да, морской мост. Российские паромы класса «Амбал» и «Маршал Рокоссовский», которые идут 1100 километров из порта Усть-Луга в Ленинградской области до порта Балтийск. Это единственная надежная кровеносная система региона на данный момент. А теперь наложи на этот маршрут угрозу донных мин или отказ страховщиков, о которых мы только что говорили.
0: Гражданские паромы превратятся в мишени. Если в заливе появится хотя бы слух о минировании, страховка на эти огромные суда влетит до запретительных небес. Да и гражданские экипажи просто откажутся выходить в море. Это равносильно самоубийству.
1: А для того, чтобы конвоировать каждый паром боевыми кораблями, придется отвлекать огромные силы флота, которых, как мы выяснили, из-за скорости травления 1 км в сутки и так катастрофически не хватает для противоминной борьбы. Без паромов регион попадает в тотальную экономическую изоляцию.
0: Слушай, ну должен же быть силовой ответ. Военные не могут просто сидеть и смотреть на это. В Калининграде и Ленинградской области развернута мощнейшая береговая оборона. Ракетные комплексы «Бал», «Бастион». Это концепция создания зоны, куда противник физически не может войти без критических потерь. Эти ракеты простреливают море на сотни километров. Если начнется блокада, можно же ответить огнем.
1: Ракетные комплексы — это великолепное, грозное оружие. Но против кого? Против авианосных ударных групп, крейсеров или десантных соединений. А теперь давай мыслить практически. По кому ты будешь стрелять гиперзвуковой ракетой «Оникс», стоимость которой исчисляется миллионами, по небольшому рыболовецкому траулеру под нейтральным флагом, который вчера ночью, не нарушая никаких правил международного судоходства, тихо скинул в воду пластиковую бочку и уже сутки как швартуется в порту Копенгагена?
0: Ну да, стрелять по гражданским судам на основе подозрений нельзя. Это международный трибунал и прямая эскалация. Получается, мощные береговые ракеты против тактики скрытного минирования абсолютно бесполезны. Грубая сила здесь не работает.
1: Ракета не может найти пластиковую мину на дне. А топить каждое подозрительное судно — это дать противнику идеальный повод для открытого столкновения, чего он и не требует для достижения своих целей удушения экономики.
0: Это выглядит как настоящий стратегический тупик, ловушка. Если отбиться береговыми ракетами нельзя, тралить мины придется десятилетия, а летать самолетами слишком дорого. Что тогда делать? Логистика не может просто остановиться.
1: Реальный, стратегический и долгосрочный выход здесь только один – постепенный уход с Балтики.
0: В смысле уход? Бросить порты, в которые вложены сотни миллиардов рублей?
1: Речь идет о кардинальном снижении зависимости от балтийских экспортных маршрутов. Необходима глобальная перестройка всей макроэкономической логистики. И первый вектор – это Северный морской путь. Арктическая трасса, которая связывает европейскую часть страны с Азией в обход всех этих натовских горлышек. В последние годы грузооборот там уже достиг 36-38 миллионов тонн.
0: Да, Северный морской путь безопасен с точки зрения блокировки проливов. Там просто некому их блокировать. Но он требует огромных вложений в ледокольный флот, навигационную инфраструктуру, порты спасения на крайнем севере.
1: Верно, но это на восток. А второй вектор на юг – развитие международного транспортного коридора «Север-Юг». Это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии через Каспийское море и железнодорожные сети.
0: Если вдуматься,

0: Морская блокада в Балтийском море вынуждает переносить гигантские объемы грузов на железнодорожные сети Ирана и Индии. Это же полностью меняет экономическую географию. Диверсификация путей. Только перераспределение грузопотоков на север и юг способно лишить потенциальную блокаду Балтики ее катастрофического эффекта.
1: Это требует колоссальных триллионных инвестиций в железные дороги и порты на Каспии. Но альтернатива – оказаться навсегда запертыми в мелководном заливе с тысячами невидимых умных мин на дне – гораздо хуже.
0: Слушай, масштаб проблемы просто поражает, когда начинаешь разбирать детали. Мы тут обсуждали пластиковые корпуса мин, но если посмотреть на картину шире, это же тектонический сдвиг. Балтийское море веками, еще со времен Ганзейского союза, было главным торговым перекрестком Северной Европы. Это была артерия, связывающая Восток и Запад.
1: Вот именно. И, возможно, прямо сейчас мы становимся свидетелями исторического перелома. Целое море, которое столетиями было символом коммерции и интеграции, рискует навсегда потерять этот статус. Оно постепенно превращается исключительно в милитаризованный полигон, заблокированный бюрократией и подводными роботами. Это навсегда сдвинет экономический центр тяжести всей Евразии, оставив Балтику на задворках новых мировых торговых путей. Нужно подвести итог, но сделать это, честно скажу, трудно. Но одно можно сказать точно – последствия этой блокады будут шокирующими. И все технические средства у блока сегодня есть. Так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Экономические реалии военного времени. Калининградцы массово экономят на ресторанах. Общепит уже потерял треть клиентов. Исторический максимум. Квадратный метр в Калининградской области подорожал на 40%. О своем жилье можно забыть навсегда. Калининград в центре внимания. У границ эксклава впервые замечен новейший американский самолет РЭП. С чем связана концентрация военно-воздушных сил Альянса? Итак, дожили. Посещение ресторана превратилось уже в праздник, который могут позволить себе далеко не все. Из-за вынужденной экономии калининградцы все реже ходят в рестораны и все чаще переключаются на более бюджетные форматы. Например, столовые, пекарни, кофейни или готовую еду из супермаркетов. Такой вывод сделали рестораторы Калининградской области и прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса за последние годы. Средний чек в ресторанах вырос в 1,5-2 раза, а внутренний спрос, по оценкам участников рынка, упал примерно на треть по сравнению с прошлым годом. Как отметил глава компании «Цефей» Павел Крутиков, уже этой осенью регион может столкнуться с массовыми закрытиями заведений. Люди все реже ходят в рестораны просто поужинать. Теперь это роскошь. Туристы тоже экономят, говорит Павел Крутиков.
4: Поход в ресторан для многих калининградцев перестал быть обычной частью жизни и все чаще воспринимается как событие. Туристы частично компенсируют падение спроса, но и они начали экономить заметно больше. Поэтому их расходов уже недостаточно для восстановления прежнего уровня выручки. И как результат, ресторанный бизнес региона все чаще работает в ноль или в убыток. Слабые заведения и неудачные локации уже теряют клиентов, а рынок массово уходит в более дешевые форматы. Отдельная проблема – кадровый дефицит. Из-за низких зарплат сотрудники продолжают уходить из отрасли, а у бизнеса не хватает денег удерживать персонал. На фоне постоянных разговоров о процветании региона все больше калининградских заведений фактически борются уже не за развитие, а за выживание.
3: И это действительно так. В июле сразу несколько заведений заявили о закрытии. Это, в частности, гастробар «Угодники» и проект «Винный факультет». Процесс схода с дистанции известных точек общепита уже начался, и осенью избежать массового закрытия ресторанов не удастся, полагает ресторатор Дмитрий Крупицкий.
5: Если говорить про ресторанный рынок, то пусть я выгляжу как вестник апокалипсиса, но хорошо мы уже жили. Пузырь начинает сдуваться. Всем стало очень трудно, за редчайшим исключением. Поток гостей падает, расходы и налоги растут. И самое главное, очень сложно предвидеть дальнейшее развитие ситуации. Скорее всего, тенденция ухода довольно известных заведений будет нарастать. И все закончится тем, что в регионе закроется каждый восьмой ресторан.
3: В том, что экономика Калининградской области уже осенью столкнется с серьезными кризисными вызовами, уверен председатель совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев.
6: Если не произойдет никаких макроэкономических изменений, то, скорее всего, осенью мы будем иметь более глубокие кризисные явления, чем в настоящий момент. Компаниям, которые имеют большую долговую нагрузку, будет крайне тяжело пережить этот период. А те, у кого нет кредитов, работают нормально, но развиваться качественно они не смогут, потому что потребитель сокращает потребление. Даже в продуктах питания мы видим изменения спроса в сторону более дешевого сегмента. Неуверенность в завтрашнем дне приводит к тому, что люди сознательно экономят, в том числе на продуктах.
3: Кстати, 66% россиян считают, что худшие времена для страны еще впереди. Это следует из свежего опроса ВЦИОМ, и это максимальная доля таких ответов с апреля 2020 года, на пике пандемии коронавируса. По данным социологов, доля россиян, ожидающих ухудшения ситуации, последовательно растет с конца прошлого года. Например, в декабре так отвечали 44%, в апреле – 61%, в июне – 63%, а в июле – уже 66%. И еще 12% опрошенных считают, что самые тяжелые времена для страны происходят прямо сейчас. Таким образом, в общей сложности 78% респондентов либо уже ощущают кризис, либо ожидают его впереди. Кризисные тенденции не обошли стороной и рынок жилья в Калининградской области, где за два года квадратный метр подорожал почти на 40%. Средняя цена квадрата к 2026 году достигла исторических максимумов – 150 тысяч рублей против 97 тысяч в 2023 году. А если в это уравнение добавить взлетевшие в небеса проценты по ипотеке, да поделить на сегодняшние зарплаты, то математика получается совсем не в пользу калининградца, мечтающих о своем жилье. А оно строится семимильными шагами, хотя половину из готового жилья за год так и не смогли продать.
7: В Калининграде на месте снесенного ТЦ «Барнаульский» построят очередной жилой комплекс. Проект ЖК «Онегин» молниеносно согласовал областной градсовет. В комплексе запланированы 239 квартир, включая два пентхауса, подземный паркинг на 157 машин и еще 67 парковочных мест. Территория будет закрытой. Теперь застройщику остается получить положительное заключение по проекту и разрешение на строительство. Учитывая скорость предыдущих согласований, с этим тоже вряд ли будут долго тянуть. При этом в Калининградской области непроданными остаются 51% квартир и апартаментов в строящихся жилых комплексах. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, покупатели пока не нашли для 900 тысяч квадратных метров жилья. Это максимальный показатель с начала года.
3: Но, несмотря на снижение спроса, застройщики продолжают запускать новые проекты. Регион застраивают с бешеной скоростью, жилье не успевают покупать, а жители продолжают жаловаться на отсутствие необходимой социальной инфраструктуры – дорог, детских садов и школ. Словом, из года в год одно и то же. В отличие от ситуации на Балтике, которая фактически ежедневно сверкает новизной, вызывая вполне понятную тревогу у жителей эксклава.
8: У Калининградской области на этой неделе фиксировалось скопление разведывательных самолетов и истребителей НАТО. Воздушные суда Альянса снова проводили многочасовую разведку, используя пространство Польши, Литвы и нейтральные воды Балтийского моря. Во вторник в небе над Польшей впервые был замечен новейший американский борт Е-3А. Это самый современный самолет РЭП. Он появился над Польшей не просто, чтобы полетать. Это очень специфическая машина. И ее появление показывает, что были на то важные причины, заявил польский генерал Томаш Древняк. Представители НАТО, комментируя скопление своей авиации над Балтикой, отмечают, что самолет воздушного наблюдения и контроля вместе с польскими и норвежскими истребителями участвовал в учениях Альянса. Часть техники находилась возле Калининградской области, остальная действовала на севере Норвегии. К маневрам под руководством США подключились польские наземные войска и другие подразделения.
3: В связи со значительной концентрацией военно-воздушных сил НАТО в районе Калининграда зампред комитета законодательного собрания региона по безопасности Евгений Мишин призывал жителей области не паниковать, подчеркнув, что границы под надежной защитой, а любые нарушения будут жестко пресекаться. Словом, обстановка накаляется, и как бы чего ни вышло. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Латвийский лоцман.
9: В Калининград поступила первая партия бензина из Индии. Вроде бы новость хорошая. Возможно, на заправках действительно станет свободнее, а водителям не придется искать по всему городу. Но тут есть один момент, который превращает обычную поставку топлива в довольно неприятную историю. Чтобы понять ее смысл, нужно немножко разобраться в том, как вообще бензин появляется на заправке. Итак, Россия не покупает бензин у Индии, потому что в стране закончилась нефть. Нефти как раз очень много. Россия остается одним из крупнейших ее производителей и продолжает отправлять миллионы баррелей за границу, в том числе в Индию. А теперь готовый бензин едет в обратную сторону – из Индии в Россию, а затем по внутренним маршрутам до Калининградской области. Не надо быть специалистом, чтобы понимать, что сырую нефть нельзя залить в автомобиль. Сначала ее необходимо доставить на нефтеперерабатывающий завод, разделить на компоненты, очистить и превратить в бензин нужного качества. И именно эту работу теперь выполняют не российские, а индийские предприятия. Потому что российские горят как рябина в лесах. При этом бензин не телепортируется прямо из индийского резервуара в калининградскую колонку. Его грузят на танкер, страхуют, проводят через несколько морей, иногда перегружают с одного судна на другое, доставляют в российский порт, а затем развозят железной дорогой или автомобильным транспортом. И на каждом этапе работают компании, которые не собираются делать это бесплатно. Перевозчик получает свою плату, порт получает свою. Трейдер добавляет наценку. Хранение и перегрузка тоже стоят денег. И только в конце всей этой цепочки находится обычный водитель. Точнее, его кошелек. Он не участвует в международной торговле, не выбирает маршрут танкера и не решает, где перерабатывать нефть. Он просто приезжает на заправку и оплачивает результат всех принятых до него решений. А ведь еще недавно Россия сама продавала за рубеж не только нефть, но и большие объемы нефтепродуктов на российском топливе зарабатывали миллиарды. И как же так оказалось? Почему страна с огромными нефтяными запасами дошла до импорта готового топлива? Главная проблема сегодня находится не под землей, а на нефтеперерабатывающих заводах. После регулярных атак беспилотников часть предприятий остановилась полностью или сократила производство. Одновременно вырос спрос. Одновременно те НПЗ, по которым еще не прилетело, пошли на плавные ремонты. Вот такую картину и имеем. Спрос не сокращается, а производство упало, даже провалилось. Калининградская область особенно чувствительна к таким сбоям. Регион отделен от основной территории России. Сюда нельзя быстро отправить любое количество бензовозов из соседней области. Соседней российской области просто нет. Топливо приходится доставлять морем, железной дорогой через другие государства или заранее накапливать в местных хранилищах. Любая задержка, нехватка вагонов, изменение транзитных правил или нарушение обычного графика ощущается быстрее и сильнее. В итоге наверху приняли решение – нет, не защитить заводы, а продавать за копейки народное богатство, чтобы хоть как-то залатать дырки в поставках топлива. Кто выигрывает от такой схемы? Вы удивитесь, но огромное количество людей. Ну, прежде всего тот, кто занимается переработкой. Индия покупает сырье, загружает свои заводы, платит зарплаты своим работникам и продает более дорогой готовый продукт. Разница между стоимостью нефти и стоимостью бензина остается частью индийской экономики. Кроме того, зарабатывают трейдеры, владельцы танкеров, порты и другие участники длинного маршрута. И Индия здесь действует абсолютно рационально. Она не обязана спасать российский рынок или продавать бензин по себестоимости. Если покупатель срочно ищет большие объемы топлива, продавец назначает выгодную для себя цену. Тем более, когда знает, что у покупателя нет выбора. Возмущаться поведением Индии бессмысленно. Любая страна на ее месте использовала бы возможность купить сырье дешевле и продать готовый товар дороже. Настоящий вопрос нужно адресовать российским властям. Как получилось, что государство, десятилетиями называвшее нефть своим главным преимуществом, не может гарантировать наличие бензина на собственных заправках? Почему деньги, рабочие места и прибыль от переработки российского сырья теперь частично уходят в другую страну? И почему последствия этого разворота снова перекладываются на обычного покупателя? До начала войны Россия обладала не только нефтью, но и развитой системой ее переработки. Теперь заводы приходится защищать, ремонтировать и запускать после ударов. Внутренний рынок поддерживают запретами на экспорт и экстренными закупками. Топливо проходит лишние тысячи километров, а каждый новый участник цепочки выставляет свой счет. Все это не происходит где-то далеко и не остается строкой в правительственном отчете. Последствия появляются на табло ближайшей заправки. Итог получился предельно простой. Россия добывает нефть и продает ее Индии. Индия перерабатывает сырье, получает прибыль и отправляет бензин обратно. Посредники зарабатывают на перевозке. Частные заправки закладывают расходы в цену, а житель Калининграда оплачивает всю эту международную конструкцию у кассы. Индийцы на россиянах действительно заработали, только винить их в этом странно. Они построили рабочую схему и воспользовались спросом. Гораздо интереснее спросить, кто создал условия, при которых такая схема вообще стала необходимой. Так что подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
10: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Мэр Краснодара Евгений Наумов объяснил очереди на заправках ростом числа автомобилей, потому что краснодарцы возвращаются из отпусков и прибывают гости из других городов и регионов.
12: Едем с Маргошей и возмущаемся. Почему так много машин? Мы просто вот в пробках, чтобы вы понимали. В общем, в Краснодаре бенза нет вообще, да? Вот мы сколько едем, все бензоколонки, заправки все закрыты. Но... пробки-то откуда? Ребят, вы где, блин? Вы из космоса бенз берете? Ладно, у меня огромный бак, и я там раз заправилась, и все, и у меня там хватает на 2 недели моих поездок. Короче, мы не поймем. Может, вы нам расскажете, откуда пробки, если бенза нет?
13: Ситуация в Краснодаре с бензином, улица Уральская. Мало чего значит. Просто жесть. Это просто вот практически начало самой улицы. Вот пошла пробка. Время 10:30 уже ночи, бедные люди. Не знаю, это вот кто вначале стоит, ну как минимум 3 часа будет стоять, как минимум.
14: Это говорят, с бензином проблемы снова начали.
15: Ну да, пожалуйста, бензина нет.
14: Лукойл, тоже нет бензина, что ли? Ну все, опять эта херобора началась с бензином. Вот такая вот ерунда снова. Ну хорошо, хоть нет лимита, можно хоть полный бак заправить. Час 10 у меня ушло, чтобы отстоять в очереди и заправиться.
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Бензин раздора. В Москве на фоне дефицита топлива очереди и драки на заправках. По всей стране скупают канистры для бензина. Их уже нет на маркетплейсах. Москвичи подрались из-за очереди на заправку. В ходе ссоры они угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
17: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. О, вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот дед дает жару. Москва, 2026 год. Ох, бля.
16: Россияне начали массово искать канистры для бензина из-за накрывшей страну второй волны топливного кризиса. За неделю с 12 по 18 августа число соответствующих запросов на Wildberries выросло в 4 раза и превысило 106 тысяч. Это следует из внутренних данных маркетплейса. Рост интереса к емкостям для хранения топлива показывают и данные поисковых систем. Согласно статистике Яндекса, в период с 10 по 16 августа число запросов канистра достигло 450 тысяч, увеличившись на 39% неделя к неделе. Аналогичную динамику зафиксировал Google. А в утренних шоу уже объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
18: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
16: В первом полугодии ВСУ усилили удары по территории России, в частности, по нефтеперерабатывающим заводам и объектам логистики, что привело к потере около 40% мощностей нефтепереработки. Из-за этого во многих регионах усугубился топливный кризис. Местные власти ввели жесткие ограничения, а у АЗС выстроились очереди.
19: Я в шоке.
20: Пробка за бензином.
21: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ!
16: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
22: Все нормально. Везде есть.
23: Везде есть все. Да.
22: Не надо вот этих истерик.
23: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
16: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
24: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
25: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
26: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
27: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
28: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
16: Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По состоянию на 16 августа бензин и дизель были доступны только на 28% заправок по стране, следовало из данных приложения «Где-бенз». 19 августа несколько сетей ввели лимиты на отпуск топлива в Москве. При этом источники агентства Reuters до этого сообщали, что власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Телеведущий Владимир Соловьев о том, почему Азербайджан и другие страны ближнего зарубежья перестали быть лояльны Москве.
29: Вы что считаете, что вот сейчас Азербайджан объявил троих наших граждан в розыск? Мы на это как-то ответили? А вообще на визиты министра иностранных дел Азербайджана на территорию Украины мы как-то ответили? Нет. А задайте себе вопрос, а почему так себя ведет Азербайджан? Почему так себя ведет ряд других стран? А потому что они уверены, что мы проиграем эту войну. Они выбрали сторону. Они на стороне тех, кого не считают победителями. И на самом деле они это не скрывают. Они действуют из интересов своего государства. Я не собираюсь давать этому никаких морально-этических оценок, они очевидны. Но они уверены, что мы проиграем. Потому что они уверены, что мы никогда не ответим. Ни Западу, ни им. Мы уверены, что мы... Ну, с такими, как я, они уверены, что они легко разберутся. У них же здесь до сих пор дикое количество агентов влияния.
2: Криминальные новости.
0: Тело мужчины с отрубленной левой рукой выловили в порту Петербурга. По данным базы, мужчину средних лет с полностью отрубленной кистью нашли в районе пассажирского порта «Морской фасад» на Васильевском острове. Рядом с телом обнаружили топор, которым, предположительно, мужчине и отрубили руку. Погибшему на вид около 40 лет, он был одет только в футболку и трусы. Обстоятельства произошедшего выясняются, личность погибшего устанавливается. Хладнокровно задушил и забетонировал возлюбленную. В Азове задержали мужчину, который убил и забетонировал женщину на стройке, спрятав тело в чемодан. Как сообщает телеграм-канал Дон Мэш, все произошло на новогодних праздниках. Тогда возлюбленные поссорились. Мужчина обвил шею девушки кабелем и держал его, пока та не перестала дышать. После этого он положил убитую в чемодан и увез на стройку, где залил бетоном. Через некоторое время он обратился в полицию и заявил о пропаже сожительницы. Правоохранители выяснили, что в исчезновении потерпевшей виноват ее избранник. На допросе он признался в убийстве и показал, где спрятал тело. Неадекватный инспектор отдела кадров напал с ножом на тренера школы и учителя в Южно-Курильске. Одна скончалась, а вторую спасли. По данным МЭШ, вечером 38-летний Эдуард поджидал женщин в темном подъезде дома на проспекте Курильском. Когда они выходили из квартиры, мужчина ворвался внутрь и затащил их обратно. После этого он начал бегать по квартире с ножом и стал резать женщин. Одна из преподавательниц получила более 2 ударов в грудь, скончалась на месте. Второй мужчина также ранил ножом в грудь и живот. Ее успели спасти соседи, которые оказали женщине первую помощь и вызвали полицию. После нападения неадекват забрал ключи от Lexus одной из женщин, сел в машину и скрылся. Спустя сутки его нашли и задержали. Пострадавшую зовут Елена, она работает учителем местного образовательного центра. Погибшая Кристина работала тренером-преподавателем в спортивной школе. Подозреваемый инспектор отдела кадров в местной компании. Ранее его уже судили за мошенничество. Следователи возбудили уголовное дело. Женатый мужчина тайно снимал любовницу во время секса, шантажировал фотками, а когда она от него ушла, обклеил ее машину нюцами. По данным ШОТ, 35-летний муж и отец 2 детей из Калуги больше года ходил налево, а когда любовница решила разорвать отношения, начал давить на нее пикантными кадрами, которые снимал тайком. Девушка не повелась, и тогда мужчина перешел к более грубым методам. Он расклеил снимки по всей машине бывшей и забил ими ее почтовый ящик. Та, в свою очередь, обратилась в следком. Мужчину задержали и предъявили ему обвинение в распространении личной информации. Дело передали в суд. Шантажисту грозит до 2 лет колонии. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
11: Журналист Степан Кобыльцов провел свое расследование и наглядно объяснил, почему склады Wildberries оказались под ударами ВСУ.
1: Военные постоянно жалуются, что им не хватает поставок Минобороны, что ведомство оставляет им некачественные бронежилеты и так далее. И поэтому им приходится закупать все на Wildberries и других маркетплейсах. И там даже была специальная категория «Все для СВО». Сейчас, правда, ее уже скрыли. Но товары никуда не делись. Вот, например, бронежилет, вот плиты для бронежилета, вот приклад для автомата Калашникова, а вот плащи, защищающие военных от дронов. Но я пошел еще дальше и зарегистрировался на селлере как продавец, чтобы показать вам закрытую статистику, и на самом деле это очень интересно. Оцените масштабы. 100 000 поисковых запросов и 10 000 проданных товаров для военных только за последний квартал. Например, бронежилеты. Такой запрос за прошлый квартал на сайте Wildberries сбивали 226 000 раз. Еще 65 000. Бронежилет тактический. Заказов за этот же период было более 30 000. И тут уже наглядно виден эффект ударов в ВСУ, потому что с конца июля начинается резкий спад как в количестве заказов, так и в количестве проданных товаров.
2: Главные новости дня.
3: Это уже не актуально. Почему в Кремле хотят навсегда отменить традиционное послание президента Федеральному собранию? Каждый год Владимир Путин выходил к депутатам и сенаторам, чтобы рассказать, как живет страна и куда она идет дальше. Сейчас, похоже, в Кремле решили, что в нынешнее время это не актуально. Представитель президента в Госдуме Гарри Минх заявил, что формат ежегодного послания Федеральному собранию могут пересмотреть. По его словам, когда идет СВО, долгосрочное планирование стало менее актуальным. Слишком многое приходится решать по ходу, исходя из ситуации.
4: Исключить нельзя того, что формат будет пересмотрен. Это не самоцель – выступать перед палатами. Не то время и не те задачи.
3: Отмечу, что Владимир Путин уже пропускал послание в 2022 году сразу после начала спецоперации. Не было его и в 2025. Теперь речь идет уже не об отдельных паузах, а о том, чтобы убрать само требование выступать ежегодно. А оно, напомню, прописано не просто в протоколе Кремля, а в 84-й статье Конституции России. Политолог Николай Соколов считает, что сейчас сложно делать заявление о будущем, ведь прогноз может меняться буквально каждую неделю.
5: Послание предполагает разговор прежде всего о будущем. Президент должен объяснить обществу, чего власть собирается добиться и каким образом. Но чем больше система существует в режиме реагирования на текущие проблемы, тем сложнее формулировать долгосрочную позитивную повестку. Любое конкретное обещание потом становится точкой, по которой можно проверить результат.
3: И тут действительно возникает проблема, потому что традиционное послание – это не просто 2 часа выступления президента. Это момент, когда глава государства подытоживает результат за прошлый год и делает наметки на следующий. А с этим сейчас все сложнее. СВО, которая должна была закончиться быстро, идет уже 5-й год. Военные расходы растут от года к году. Топливный рынок лихорадит как никогда ранее. Бизнес живет в условиях дорогих денег и санкций. А вместо обещанного возвращения к нормальной жизни, регионы все ощутимее живут по законам военного времени. Экономист Игорь Липсиц считает, что именно экономика сейчас не в том положении, чтобы говорить о перспективах на год с трибуны.
6: Любая серьезная экономическая программа требует понимания хотя бы базовых условий. Сколько будет продолжаться война, какими будут военные расходы, санкции, экспортные доходы. Пока эти параметры неизвестны, обещать конкретные результаты на несколько лет вперед чрезвычайно сложно. Поэтому власть объективно переходит от стратегии к решению текущих проблем.
3: Послание Федеральному собранию всегда было главным политическим мероприятием. Губернаторы, министры, депутаты, артисты. Президент для объявления больших национальных целей собирал полный зал. Теперь Гарри Минх говорит, мол, возможно, вся эта ритуальная часть больше и не нужна. Политический обозреватель Александр Баунов обращает внимание, что отказ от такого формата меняет сам принцип общения власти с обществом.
7: Если власть предпочитает не связывать себя регулярным программным выступлением, это позволяет ей значительно свободнее менять приоритеты и не объяснять, почему вчерашние цели сегодня уже исчезли.
3: Иными словами, говорят политологи, когда было что обещать, тогда президент ежегодно рассказывал о будущем. Когда будущее стало слишком непредсказуемым, в Кремле решили, что ежегодно рассказывать о нем не стоит, чтобы не было лишних вопросов, если все пойдет не по озвученному плану. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: На радио «Лента» потеря дня.
8: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента» 1557 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
8: Анонимный доброволец СВО записал обращение к россиянам на гражданке и рассказал, как на самом деле выглядит спецоперация.
9: Обществу это не интересно. Им интересна победа. Им интересно продвижение. Зачем рассказывать, что на войне гибнут люди? В фильмах они не гибнут. они становятся героями. Как говорит наш старшина, у нас есть два путя. Домой вернуться либо героем, либо победителем. Здесь я стал солдатом, который при любой ситуации не имеет эмоционального всплеска, а только доклад о ситуации. Командир, я 300. Легкий, средний, тяжелый. Могу двигаться, нужна эвакуация. Командир, товарищ 200, позывной. Все. Эмоции, они уже рассосались. Уже пошла ровная линия. Нету этих колебаний, как пульс на кардиограмме. Есть просто нитевидная линия эмоций. Есть всплеск адреналина, которым ты должен воспользоваться умом. Думать, бежать, лежать, не двигаться. И все. И дальше спокойная жизнь. Улыбаться, говорить чушь, чтобы отвлечь от дурных мыслей. И всегда слушать. Слушать и смотреть под ногами. И разговоры в дороге всегда шепотом. Так, чтобы еле было слышно. Чтобы услышать писк, свист, жужжание. Желательно метров за 300. А иногда и за километр. Поутру, когда воздух разряженный. Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню. Да и живых не помню позывных. Когда мы встречаемся всегда, напомню. Не помню. Память пропадает на ухнарь вообще. Иногда даже задумываюсь, какое у меня отчество, кто мой папа и так далее. На этом все. А вам хорошей гражданской жизни.
2: Радиолента. Прямая речь.
11: Теле- и радиоведущий Александр Анатольевич в эфире радио «Комсомольская правда» о будущем концерте Канье Уэста в России.
10: Сейчас мы ответим Виталию Гагунскому и другим любителям Канье Уэста, которые желают увидеть рэпера в Москве. Товарищ, вы, видимо, 2 года жили в землянках без торнета. Ну, честное слово. За последнее время мистер Уэст наговорил столько всего экстремистского и столько раз признался в любви к Гитлеру, что дорога в Россию ему явно заказана. Нельзя. Канье собственноручно закрыл эту дверь. Никто его, заметьте, не заставлял. Сам. Без ансамбля справился. Угу. И очень даже хорошо, что человек, в репертуаре которого есть песня, сейчас произнесу это, потому что это название произведения, ха**ла, никогда не выступит на нашей родине. С такими произведениями выступать у нас не надо. С такими произведениями вообще не надо выступать. А тем более, ну, короче, дальше нецензурно.
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
3: Мобилизация без мобилизации. После Пензы еще в 5 регионах России начали задерживать мужчин на улице и отправлять на СВО. Сначала была Пенза, а о массовых облавах в этом регионе сняты сотни роликов, а местные жители даже объединились в специальные дружины, чтобы патрулировать улицы и отбивать мужчин от внезапно приехавших машин, в которые буквально паковали прохожих. Теперь аналогичные истории приходят уже из Удмуртии, Краснодарского края, Архангельской области, Бурятии и Еврейской автономной области. Сценарии разные. Кого-то забрали с улицы, кого-то с работы, кого-то после задержания полиции. А финал один и тот же – контракт с Минобороны.
12: По матерям что, по нём скажете? Ездите вы здесь. Они в основном собирают молодых.
3: В Ижевске мужчину задержали 10 августа. Через три дня родственники узнали, что его уже везут в воинскую часть в Ростовской области. Еще одного жителя Удмуртии, по словам родителей, отправили в Донецкую область, хотя он состоял на учете у психиатра. Родственники утверждают, что из военного билета просто исчез документ об этом учете, после чего мужчина подписал контракт. Но самая страшная история из Новороссийска. По словам сестры задержанного Анны, в полиции мужчину избили и подбросили наркотики.
13: А дальше предложили выбор – уголовное дело, по которому можно получить до 20 лет, или контракт с Минобороны. Брат выбрал контракт и вскоре оказался в воинской части.
3: То есть истории, о которых раньше рассказывали только в Пензенской области, похоже, теперь распространились на другие регионы страны. Военные юристы называют происходящее фактической мобилизацией без мобилизации. Адвокат Алексей Табалов объясняет, почему юридический контракт остается добровольным, но в подобных обстоятельствах вопрос добровольности становится весьма условным.
14: Формально человек действительно ставит подпись сам. Но если перед этим его задерживают, удерживают в полиции или ставят перед выбором между уголовным делом и отправкой в армию, говорить о свободном волеизъявлении крайне сложно. Фактически создаются условия, в которых контракт становится способом выйти из гораздо худшей ситуации.
3: Есть и совсем бытовые истории. В Архангельской области мужчину задержали за распитие алкоголя в общественном месте. Уже на следующий день родственники узнали, что контракт подписан, его готовят к отправке. Почему такие истории начали появляться одновременно сразу в нескольких регионах, объясняет военный обозреватель Максим Климов. Он связывает усиление вербовки с постоянной потребностью армии в пополнении.
15: Если контрактников удается набирать обычными способами, государству нет необходимости искать людей в отделах полиции или среди задержанных. Само появление подобных практик может говорить о том, что привычные способы набора работают хуже, и регионам приходится искать новые категории потенциальных военнослужащих.
3: Примечательна и сама география жалоб. Пенза еще недавно выглядела отдельной историей. Теперь сообщения идут уже от европейской части России до Бурятии и Дальнего Востока. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
17: Коммуналка доедает последний ресурс. Военкор Живов о сетях, которые Россия не успевает менять.
18: Как пишет независимая газета, проблемы предстоящей зимы уже видны летом по состоянию котельных и теплосетей. Это результат накопленного износа. Ежегодно необходимо обновлять около 5% сетей, но фактически модернизируется лишь 2,2%. Средний износ коммунальной инфраструктуры в России превышает 40%, а в отдельных регионах достигает 80%, сообщал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства. По данным Ростехнадзора, более 41 миллиона россиян живут в муниципалитетах с ненадежными системами теплоснабжения. Около половины из 170 тысяч километров теплосетей требуют полной замены, а до 80% крупных коммунальных аварий происходит на наиболее изношенных участках. Накопленный износ коммунальной инфраструктуры – следствие многолетнего системного недофинансирования отрасли. Энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство функционируют в условиях хронического дефицита средств. Если коротко, аварий будет много. Готовьтесь к зиме.
17: Нацизм нельзя, но для уважаемых людей можно. Военкор Живов о политических играх вокруг Канье Уэста.
18: Приезд рэпера Уэста, что активно выражает свою любовь к Адольфу Гитлеру, стал хорошим маркером для реальных и формальных ценностей в России. С одной стороны, местных аборигенов сажают и штрафуют за любую, даже частично схожую с пропагандой нацизма картинку или выражение. С другой – Канье. Получается, что можно известному черному рэперу Туване Сидорову срок и черная метка. Почему так? А все дело в выборах. Кто пойдет на Канье Уэста? Городская буржуазия и молодежь, находящиеся в картине мира западной культуры, в них перед выборами, видимо, увидели неконтролируемую угрозу. Чтобы подсластить горькую пирюлю грядущих выборов, городскому классу везут икону западной поп-музыки. А что на этой иконе огромный свастом немецкий, это, видимо, не так важно, как политическая целесообразность момента. В целом, все в духе методологов. Смысл ничто, технология все. Плюс, уважаемые люди хорошо заработают на его концерте. концерте и покажут начальнику презентацию, что вот нас невозможно изолировать. Целый Kanye West приехал. Помнится, на Петербургский международный экономический форум тоже привезли забавных людей, землю и солнце им подносили. Представили как светоч традиционных ценностей. В итоге их задержали за многочисленные изнасилования и провоз кокаина. И ничего, никто не поперхнулся.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
19: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
20: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит сам. Кабинет, стол, бумага.
19: Да, и подпись.
20: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, стандартную сделку.
19: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательная история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
20: Типичная ситуация, к сожалению.
19: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
20: То есть ремонт техники, работа по специальности.
19: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
20: Так быстро?
19: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
20: Контракты – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Сроки, характер задач, должность.
19: Логично.
20: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
19: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
20: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
19: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
20: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
19: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
20: Прямо забирают? Физически?
19: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, легально передвигаться по стране.
20: Личность просто стирается.
19: Остается только инвентарная единица.
20: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
19: Попробуй не пойди.
20: Нет, если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
19: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
20: Что ты имеешь в виду?
19: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
20: В смысле, в реальные ямы в земле?
19: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
20: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
19: Хуже. Это пыточные условия. Вот известная история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на трое суток.
20: Кошмар.
19: Первые два дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
20: И чем это закончилось?
19: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
20: То есть просто сломали человека?
19: Да, и бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали два ребра.
20: И как это оформили?
19: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
20: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
16: Ага.
20: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
19: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, ну, по учебнику. В реальности зоны боевых действий военная полиция — это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
20: В каком смысле?
19: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
20: Вымогательство за что?
19: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, ну, решить вопрос.
20: То есть откупиться?
19: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
20: А если он откажется?
19: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
20: И проверки начнутся.
19: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, ну, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
20: Так.
19: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии. Шанс выжить там стремится к нулю.
20: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг, получается идеальное преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
19: Да.
20: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
19: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
20: Из-за чего?
19: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на страну.
20: Классика жанра. И что было после жалобы?
19: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки, нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет, проблемы нет, документы в порядке.
20: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, ну, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
19: Казалось бы.
20: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
19: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, ну, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
20: Почему?
19: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
20: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
19: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
20: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
19: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
20: Это как?
19: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
20: Да ладно?
19: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку, по бумагам ты боевая единица.
20: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
19: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
20: Ужас.
19: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом 10-м шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжение. А потом пришел приказ — людей не хватает. И человека с кровоточащей культю отправляют на боевые позиции.
20: Но он же ходить нормально не может.
19: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: «Сам разберешься, твои проблемы».
20: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
19: Они просто игнорируются.
20: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
19: Допустим.
20: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить

0: Факт.
1: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
0: Зачем?
1: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
0: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
1: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н. Она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
0: Так.
1: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальные экспертизы присваивают ему третью группу инвалидности.
0: Третью.
1: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
0: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
1: Выходит, что так.
0: А что происходит со страховыми выплатами по гибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
1: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
0: Из-за чего отказывают?
1: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
0: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
1: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 раза за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
0: Финансовое и физическое предательство – это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
1: Какое?
0: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть? А что делать с внутренним разрушением?
1: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
0: Да, к психологам ходить не принято.
1: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да и инфраструктуры помощи просто нет.
0: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
1: Ее ждет стандартный 10-минутный прием. Врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами: «Вам нужно больше отдыхать».
0: И все.
1: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
0: Алкоголь и наркотики.
1: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
0: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
1: Конечно, нет.
0: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
1: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
0: Психика сломана.
1: Человек может просыпаться среди ночи с криками, искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
0: А общество при этом живет в другой реальности.
1: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
0: Героический образ.
1: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
0: И замыкается в себе.
1: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену.
0: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
1: Какой?
0: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления,

0: к любому гражданскому лицу, который никогда не надевало форму. Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
1: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня – это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов – это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Это уже не актуально. Почему в Кремле хотят навсегда отменить традиционное послание президента Федеральному собранию? Каждый год Владимир Путин выходил к депутатам и сенаторам, чтобы рассказать, как живет страна и куда она идет дальше. Сейчас, похоже, в Кремле решили, что в нынешнее время это не актуально. Представитель президента в Госдуме Гарри Минх заявил, что формат ежегодного послания Федеральному собранию могут пересмотреть. По его словам, когда идет СВО, долгосрочное планирование стало менее актуальным. Слишком многое приходится решать по ходу, исходя из ситуации.
4: Исключить нельзя того, что формат будет пересмотрен. Это не самоцель – выступать перед палатами. Не то время и не те задачи.
3: Отмечу, что Владимир Путин уже пропускал послание в 2022 году сразу после начала спецоперации. Не было его и в 2025. Теперь речь идет уже не об отдельных паузах, а о том, чтобы убрать само требование выступать ежегодно. А оно, напомню, прописано не просто в протоколе Кремля, а в 84-й статье Конституции России. Политолог Николай Соколов считает, что сейчас сложно делать заявление о будущем, ведь прогноз может меняться буквально каждую неделю.
5: Послание предполагает разговор прежде всего о будущем. Президент должен объяснить обществу, чего власть собирается добиться и каким образом. Но чем больше система существует в режиме реагирования на текущие проблемы, тем сложнее формулировать долгосрочную позитивную повестку. Любое конкретное обещание потом становится точкой, по которой можно проверить результат.
3: И тут действительно возникает проблема, потому что традиционное послание – это не просто 2 часа выступления президента. Это момент, когда глава государства подытоживает результат за прошлый год и делает наметки на следующий. А с этим сейчас все сложнее. СВО, которая должна была закончиться быстро, идет уже 5-й год. Военные расходы растут от года к году, топливный рынок лихорадит как никогда ранее. Бизнес живет в условиях дорогих денег и санкций, а вместо обещанного возвращения к нормальной жизни, регионы все ощутимее живут по законам военного времени. Экономист Игорь Липсиц считает, что именно экономика сейчас не в том положении, чтобы говорить о перспективах на год с трибуны.
6: Любая серьезная экономическая программа требует понимания хотя бы базовых условий. Сколько будет продолжаться война, какими будут военные расходы, санкции, экспортные доходы. Пока эти параметры неизвестны, обещать конкретные результаты на несколько лет вперед чрезвычайно сложно. Поэтому власть объективно переходит от стратегии к решению текущих проблем.
3: Послание Федеральному собранию всегда было главным политическим мероприятием. Губернаторы, министры, депутаты, артисты. Президент для объявления больших национальных целей собирал полный зал. Теперь Гарри Минх говорит, мол, возможно, вся эта ритуальная часть больше и не нужна. Политический обозреватель Александр Баунов обращает внимание, что отказ от такого формата меняет сам принцип общения власти с обществом.
7: Если власть предпочитает не связывать себя регулярным программным выступлением, это позволяет ей значительно свободнее менять приоритеты и не объяснять, почему вчерашние цели сегодня уже исчезли.
3: Иными словами, говорят политологи, когда было что обещать, тогда президент ежегодно рассказывал о будущем. Когда будущее стало слишком непредсказуемым, в Кремле решили, что ежегодно рассказывать о нем не стоит, чтобы не было лишних вопросов, если все пойдет не по озвученному плану. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Президент Владимир Путин назвал Москву ярким примером внедрения цифровых технологий в социальную сферу.
9: Отдельно скажу о применении современных технологий в социальной сфере. Здесь нужно кратно нарастить усилия, причем не на бумаге, а в реальной практике, в работе поликлиник, больниц, школ и вузов, учреждений культуры, спорта и так далее. Надо максимально широко по всей территории страны использовать передовой региональный опыт. Ну, конечно, легче всего говорить о Москве, но тем не менее это наиболее яркие примеры. И не сказать нельзя. Хочется сказать о Москве, где, например, рентгеновские снимки делаются в одном центре, так, буквально за секунды с помощью компьютерного зрения. И исследования проводятся качественно, при быстром, при этом быстрее, чем и для быстрее, чем обычно, и для пациентов удобно, и нагрузка на врача снижается. К тому же дорогостоящее медицинское оборудование не простаивает, может служить больше пациентов за то же самое время. Но, словом, это хороший пример, как можно повысить производительность труда поликлиник и больниц.
2: Главные новости дня.
10: Бензин раздора. В Москве на фоне дефицита топлива очереди и драки на заправках. По всей стране скупают канистры для бензина. Их уже нет на маркетплейсах. Москвичи подрались из-за очереди на заправку. В ходе ссоры они угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
11: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. Вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот дед дает жару. Москва, 2026 год. Ох, блин. Это жесть.
10: Россияне начали массово искать канистры для бензина из-за накрывшей страну второй волны топливного кризиса. За неделю с 12 по 18 августа число соответствующих запросов на Wildberries выросло в 4 раза и превысило 106 тысяч. Это следует из внутренних данных маркетплейса. Рост интереса к емкостям для хранения топлива показывают и данные поисковых систем. Согласно статистике Яндекса, в период с 10 по 16 августа число запросов канистра достигло 450 тысяч, увеличившись на 39% неделя к неделе. Аналогичную динамику зафиксировал Google. А в утренних шоу уже объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
12: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
10: В первом полугодии ВСУ усилили удары по территории России, в частности, по нефтеперерабатывающим заводам и объектам логистики, что привело к потере около 40% мощностей нефтепереработки. Из-за этого во многих регионах усугубился топливный кризис. Местные власти ввели жесткие ограничения, а у АЗС выстроились очереди.
13: Я в шоке.
14: Пробка за бензином.
15: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ!
10: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
16: Все нормально.
17: Везде есть.
16: Везде есть все. Да. Не надо вот этих истерик.
17: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
10: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
18: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
19: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
20: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
21: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
22: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
10: Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По состоянию на 16 августа бензин и дизель были доступны только на 28% заправок по стране, следовало из данных приложения «Где-бенз». 19 августа несколько сетей ввели лимиты на отпуск топлива в Москве. При этом источники агентства Reuters до этого сообщали, что власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Радио «Лента». Прямая речь.
24: Вице-премьер Александр Новак о том, что складывается второй этап напряженной ситуации на рынке нефтепродуктов и о предпринимаемых шагах по урегулированию кризиса.
25: Ну, во-первых, хочу сказать, что правительство в постоянном режиме держит руку на пульсе, и мы мониторим ситуацию вместе с компаниями, регионами в ежедневном режиме. Собственно, смотрим, где необходимо дополнительно перенаправить потоки, потому что сейчас действительно складывается второй этап, так называемая там, напряженная ситуация на рынке. Рассчитываем, что в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов, и ситуация значительно улучшится. Вот будем все делать для этого, в том числе, как уже и были приняты меры по запрету экспорта. Сейчас уже пошел импорт. И все были приняты необходимые нормативные правовые акты для того, чтобы можно было выпускать дополнительное топливо более низкого класса, Евро-2, Евро-3, Евро-4. Вот. Есть вопросы, связанные с логистикой. С каждым регионом в отдельности работаем и решаем их проблемы.
23: На радио «Лента» «Шок дня».
26: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
27: Коммуналка доедает последний ресурс. Военкор Живов о сетях, которые Россия не успевает менять.
28: Как пишет независимая газета, проблемы предстоящей зимы уже видны летом по состоянию котельных и теплосетей. Это результат накопленного износа. Ежегодно необходимо обновлять около 5% сетей, но фактически модернизируется лишь 2,2%. Средний износ коммунальной инфраструктуры в России превышает 40%, а в отдельных регионах достигает 80%, сообщал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства. По данным Ростехнадзора, более 41 миллиона россиян живут в муниципалитетах с ненадежными системами теплоснабжения. Около половины из 170 тысяч километров теплосетей требуют полной замены, а до 80% крупных коммунальных аварий происходит на наиболее изношенных участках. Накопленный износ коммунальной инфраструктуры – следствие многолетнего системного недофинансирования отрасли. Энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство функционируют в условиях хронического дефицита средств. Если коротко, аварий будет много. Готовьтесь к зиме.
27: Нацизм нельзя, но для уважаемых людей можно. Военкор Живов о политических играх вокруг Канье Уэста.
28: Приезд рэпера Уэста, что активно выражает свою любовь к Адольфу Гитлеру, стал хорошим маркером для реальных и формальных ценностей в России. С одной стороны, местных аборигенов сажают и штрафуют за любую, даже частично схожую с пропагандой нацизма картинку или выражение. С другой – Канье. Получается, что можно известному черному рэперу Туване Сидорову срок и черная метка. Почему так? А все дело в выборах. Кто пойдет на Канье Уэста? Городская буржуазия и молодежь, находящиеся в картине мира западной культуры, в них перед выборами, видимо, увидели неконтролируемую угрозу. Чтобы подсластить горькую пилюлю грядущих выборов, городскому классу везут икону западной поп-музыки. А что на этой иконе огромный свастом немецкий, это, видимо, не так важно, как политическая целесообразность момента. В целом, все в духе методологов. Смысл – ничто, технология – все. Плюс уважаемые люди хорошо заработают на его концерте и покажут начальнику презентацию, что вот нас невозможно изолировать. Целый Kanye West приехал. Помнится, на Петербургский международный экономический форум тоже привезли забавных людей, землю и солнце им подносили. Представили как светоч традиционных ценностей. В итоге их задержали за многочисленные изнасилования и провоз кокаина. И ничего, никто не поперхнулся.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Помогите ради бога. Жена студента из Тамбова просит спасти мужа. Его вместо обещанных войск БПЛА отправили в штурмовики. Артем учился в приборостроительном колледже в Тамбове. После подписания контракта прямо в учебном заведении прошел подготовку оператора БПЛА и попал в 45-ю отдельную бригаду. Но в августе, по словам жены, его перевели в 252-й мотострелковый полк уже в качестве штурмовика.
3: Помогите ради бога. Его отправили против его воли.
1: Жена парня Марина ссылается на документ за подписью министра обороны Андрея Белоусова, где черным по белому написано, что операторов беспилотников нельзя переводить в штурмовые подразделения без их личного согласия. Семья утверждает, что Артем такого согласия не давал. Более того, жена говорит, что обращалась в военную прокуратуру, и там ей устно подтвердили незаконность перевода. Но вернуть мужа пока не удалось. Военный обозреватель Максим Климов считает, что подобные истории могут говорить прежде всего о нехватке людей непосредственно в пехоте.
4: Оператор БПЛА – это специалист, которого сначала нужно подготовить. Поэтому перевод такого человека в штурмовое подразделение с военной точки зрения выглядит странно. Но если конкретному полку срочно требуется пополнение пехоты, на практике командование может пытаться закрывать нехватку людьми, которые уже находятся внутри системы.
1: А теперь вспомним, кого именно сейчас активнее всего агитируют идти в беспилотные войска. Это студенты и вчерашние школьники. В учебных заведениях по всей стране уже рекламируют службу в войсках беспилотных систем как возможность получить льготы при поступлении или продолжить образование. То есть молодой человек может соглашаться на контракт именно потому, что ему предлагают конкретную специальность. История студента Семенова из Тамбова показывает, что дальше все может пойти совсем по другому сценарию, говорит военный юрист Алексей Табаков.
5: Для семьи принципиальный вопрос, какие условия зафиксированы в документах и каким образом оформлялся перевод. Если существуют ограничения на перевод операторов БПЛА без согласия военнослужащего, необходимо устанавливать, давал ли Семенов такое согласие и на каком основании командование изменило ему подразделение и должность.
1: Но для семьи сейчас юридические тонкости явно не на первом месте. Главное – успеть вернуть Артема и штурмовиков, пока он еще жив. Жена не теряет ни минуты, она дошла уже и к губернатору Тамбовской области. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
6: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах без вести пропал и безвестно отсутствующий. Итак, почему же в приказах части пишут безвестно отсутствующий, если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка именно безвестно отсутствующий, да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос: а как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать безвестно отсутствующий. Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка безвестно отсутствующий. Но повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь. Всего доброго.
23: Говорят военкоры.
27: Баку против Москвы. Иван Отраковский о реакции МИДа на новый конфликт с Азербайджаном.
2: Россия рассчитывает на диалог с Азербайджаном по оздоровлению информационного фона, заявила Мария Захарова. Она подчеркнула, что высказывания объявленных Баку в международный розыск россиян не отражают официальную позицию Москвы. То есть наш МИД, а он действует только с одобрения действий власти России, вновь позорит Россию, провоцируя соседей слабостью, из-за которой в нас плюют и требуют различных преференций и уступок уже все, кому не лень. МИД России мило виляет хвостиком на любой на нас оскал. Чадаев столько полезного сделал в этой войне и вынужден покинуть свой пост, наверху всем плевать. Хороший урок для всего Z-сообщества. Так будет с каждым рано или поздно.
27: Олег Царев о скандале вокруг подкаста Чадаева и реакции Москвы.
7: Алексей ушел с должности советника министра транспорта России на общественных началах. То есть работал он там бесплатно. уволился по собственному желанию, ровно через сутки после того, как прокуратура Азербайджана объявила его в розыск. История началась с подкаста «Чистота понимания», который Чедаев вел вместе с политконсультантом Семеном Ураловым и журналистом с «Москвы-24» Иваном Князевым. В эфире 14 июля, после того, как Алиев высказался за территориальную целостность Украины, Чедаев с коллегами обсудил в эфире, чем на это можно ответить. Смена власти в Азербайджане, присоединение страны к России, возврат территории Армении. Обсуждали также десантную операцию в Баку. Именно эти слова азербайджанское следствие расценило как прямой призыв к терроризму и возбудило против всех троих уголовное дело. Чедаева и его коллег объявили в международный розыск и заочно арестовали. Чедаев рассказал, что после эфира ему звонили уважаемые люди московские и говорили: «Так и так, нехорошо, Алиев обиделся». Ситуацию прокомментировала Мария Захарова. Она заявила, что взгляды объявленных в розыск россиян никак не отражают позицию Москвы по Азербайджану. Напомню, что Чедаев – создатель дрона на оптоволокне, который сейчас используется на фронте. За это его еще в мае прошлого года внесли в санкционные списки Европы. Розыск за слова в подкасте Баку оформил за сутки. «Освободить наших людей не можем второй год. Выводы сами делайте».
27: Лживые проценты. Иван Отраковский о цифрах, которые расходятся с реальностью.
2: Национальные цели развития России в среднем достигнуты на 99%, заявил вице-премьер России Дмитрий Григоренко на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Ага, практически ни один важный нацпроект не доведен до конца. Большинство не дотянуло и до 50% завершения, завязнув на 25%. Что там по очистке Байкала и Волги? Что там с мусорной реформой, импортозамещением? Как космос? Осваиваем? Я могу долго и много перечислять. А тут 99% дядя нарисовал. Если дядя имел в виду завоз мигрантов, ограбление населения, уничтожение сельского хозяйства, промышленности, здравоохранения, образования, социального расслоения и несправедливости, дикой нехватки кадров, цифровое закабаление народа, введение налогов, штрафов, утиль сбора, дикие тарифы на жилищно-коммунальные услуги, повышение пенсионного возраста, удары беспилотников по нашим городам с гибелью мирных жителей, абсолютное нерешение вопроса по прикрытию стратегических объектов и тому подобное, то да, власть преуспела. Оказывается, власть не барыги, а стратеги. Неожиданно.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Мобилизация без мобилизации. После Пензы еще в 5 регионах России начали задерживать мужчин на улице и отправлять на СВО. Сначала была Пенза, а о массовых облавах в этом регионе сняты сотни роликов, а местные жители даже объединились в специальные дружины, чтобы патрулировать улицы и отбивать мужчин от внезапно приехавших машин, в которые буквально паковали прохожих. Теперь аналогичные истории приходят уже из Удмуртии, Краснодарского края, Архангельской области, Бурятии и Еврейской автономной области. Сценарии разные. Кого-то забрали с улицы, кого-то с работы, кого-то после задержания полицией. А финал один и тот же – контракт с Минобороны.
8: По матерям что, пойдем скажете? Ездите вы здесь. Они в основном собирают молодых.
1: В Ижевске мужчину задержали 10 августа. Через 3 дня родственники узнали, что его уже везут в воинскую часть в Ростовской области. Еще одного жителя Удмуртии, по словам родителей, отправили в Донецкую область, хотя он состоял на учете у психиатра. Родственники утверждают, что из военного билета просто исчез документ об этом учете, после чего мужчина подписал контракт. Но самая страшная история из Новороссийска. По словам сестры задержанного Анны, в полиции мужчину избили и подбросили наркотики.
3: А дальше предложили выбор – уголовное дело, по которому можно получить до 20 лет, или контракт с Минобороны. Брат выбрал контракт и вскоре оказался в воинской части.
1: То есть истории, о которых раньше рассказывали только в Пензенской области, похоже, теперь распространились на другие регионы страны. Военные юристы называют происходящее фактической мобилизацией без мобилизации. Адвокат Алексей Табалов объясняет, почему юридический контракт остается добровольным, но в подобных обстоятельствах вопрос добровольности становится весьма условным.
9: В Формально человек действительно ставит подпись сам. Но если перед этим его задерживают, удерживают в полиции или ставят перед выбором между уголовным делом и отправкой в армию, говорить о свободном волеизъявлении крайне сложно. Фактически создаются условия, в которых контракт становится способом выйти из гораздо худшей ситуации.
1: Есть и совсем бытовые истории. В Архангельской области мужчину задержали за распитие алкоголя в общественном месте. Уже на следующий день родственники узнали, что контракт подписан, его готовят к отправке. Почему такие истории начали появляться одновременно сразу в нескольких регионах, объясняет военный обозреватель Максим Климов. Он связывает усиление вербовки с постоянной потребностью армии в пополнении.
11: Если контрактников удается набирать обычными способами, государству нет необходимости искать людей в отделах полиции или среди задержанных. Само появление подобных практик может говорить о том, что привычные способы набора работают хуже, и регионам приходится искать новые категории потенциальных военнослужащих.
1: Примечательна и сама география жалоб. Пенза еще недавно выглядела отдельной историей. Теперь сообщения идут уже от европейской части России до Бурятии и Дальнего Востока. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
24: Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности России Константин Симонов о первых применениях ВСУ британских реактивных дронов по российской нефтянке и возможных ударах баллистическими ракетами по нефтеперерабатывающих заводах уже этой осенью.
12: В атаках на российские НПЗ использовались новые британские дроны. Я не военный эксперт, но прочитал много комментариев наших экспертов, которые говорят, что это уже реактивные дроны достаточно нового типа, которые не так-то просто поражать. Говорится о том, что может осенью быть использована баллистика, то есть баллистические ракеты. Украинская сторона об этом открыто заявляет. С учетом того, что мы понимаем, что идут поставки европейские, вот как в случае с британскими дронами, значит, по крайней мере, такая вероятность, наверное, нулевой не является. Тут, скажем, если, ну, там условно, вот предположим, что вот сейчас возникает не нулевая вероятность, допустим, что там баллистические ракеты могут поражать газораспределительные станции. Вот компания «Газпром», если она продаст, там, допустим, бразильского футболиста, она на эти деньги сможет купить систему, там, допустим, «Панцирь» и защитить все свои станции? Ну, конечно, нет. Понятно, что война не выигрывается обстрелами городов. Об этом Путин говорил неоднократно, что все равно ключевой вопрос – это то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Но для нас понятно, что это чувствительная тема, просто, опять же, надо быть к этому готовыми. Здесь, вот, к сожалению, удивляться не приходится. И мы же тоже понимаем, что чем больше будут успехи на фронте с российской стороны, на линии боевого соприкосновения, тем более агрессивно будет против нас вестись вот эта так называемая война городов. То есть поражение гражданской инфраструктуры и, прежде всего, энергетической. Потому что энергетика – это кровеносная система экономики, и мы это прекрасно понимаем.
23: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
13: скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
14: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. На скалистом, лесистом холме, всего в часе езды к северу от Праги, возвышается мрачный готический замок Гоуска, у которого исторически никогда не было ни внешних оборонительных стен, ни стратегического гарнизона, ни даже доступа к пресной воде. Легенды чешского народа гласят, что этот суровый бастион возвели вовсе не для защиты от земных врагов, а для того, чтобы намертво запечатать бездонную природную расщелину, ведущую прямиком в преисподнюю. Давайте заглянем за его тяжелые дубовые двери и узнаем, какие мрачные тайны скрывают его глубокие средневековые подземелья. Строительство замка Гоуска в первой половине 13 века по прямому приказу чешского короля Пржемысла Отакара II окутано густой пеленой мистических суеверий и страха. Согласно старинным хроникам, в самом центре крепостного двора зияла глубокая каменная яма, из которой по ночам вылетали ужасные крылатые монстры, полулюди, получудовища, и нападали на все живое в округе, наводя панику на всю Богемию. Чтобы остановить этот непрекращающийся кошмар, король пообещал полностью помиловать любого приговоренного к смертной казни преступника, если тот согласится спуститься на веревке в страшную дыру и рассказать летописцам, что находится на самом дне. Историки фиксируют в архивах пугающую легенду о первом смельчаке. Когда несчастного вытащили обратно наверх, он за считанные секунды полностью посидел. Безумно кричал от пережитого ужаса и спустя два дня помер от необъяснимого помешательства. Оккультисты Третьего рейха из организации Аненербе, проводившие здесь закрытые исследования в 40-х годах 20 века, искренне верили, что замок хранит портал в параллельные миры и древние демонические энергии. Считается, что именно здесь они пытались проводить эксперименты с энергией крови и поиском ключей к арийскому мистицизму. Однако современные архитекторы и историки смотрят на вещи гораздо прагматичнее. Замок Гоуска строился как административный бастион королевской власти для жесткого контроля над местными феодальными землями, а полное отсутствие колодцев объясняется просто. Воду собирали исключительно в массивные подвальные цистерны из атмосферных осадков. Мрачные подвалы оказались обычной строительной полостью в известняковых скальных породах, которую строители использовали для прочного фундамента. А слухи о демонах породили суеверные крестьяне эпохи Средневековья, страшившиеся неизвестного провала в земле. И тем не менее, ночные сторожа и современные туристы до сих пор утверждают, что в пустых коридорах слышен скрежет когтей, глухие удары в каменный пол и странный шепот, от которого стынет кровь. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания.
10: что они предскажут нам на новый день, расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
15: Руна дня на 21 августа. Давайте посмотрим, что же нам подскажут руны на этот день. Какую подсказку, совет дадут. Итак, у нас выпала руна Альгиз, но в перевернутом значении. Вообще Альгиз – это защита, поддержка высших сил, но в перевернутом значении она предупреждает. В этот день важно быть осторожным и очень внимательным. Энергия дня может давать ощущение уязвимости, словно вот привычные опоры ослабевают. Да? И это не повод для страха, но сигнал, что лучше не рисковать и не вступать в какие-то сомнительные авантюры. Будьте осторожны, смотрим в оба, потому что всякое может случиться. В работе перевернутая Альгиз указывает на возможность ошибки, может, из-за невнимательности или чрезмерной доверчивости, да? Вот всякое может случиться, и здесь, знаете, предупрежден, значит вооружен. Не стоит полагаться на чужие обещания, и лучше перепроверять все документы и договоренности. Конкуренты, кстати, еще могут воспользоваться слабостью какой-то, поэтому держите важные планы при себе. И финансово такой день требует сдержанности. Никаких кредитов, рискованных вложений, каких-то крупных трат. Вот держите денежки при себе в этот день. В отношениях руна может указывать на какую-то временную потерю доверия или вот внезапное чувство незащищенности. Такой день, когда партнеры могут и неправильно понять друг друга, и обидеться по пустякам. Вот будьте осторожны. Для одиноких же людей Альгиз перевернутая предупреждает, что новые знакомства стоит рассматривать осторожно, сеять через три сита, не доверяя словам без подтверждения делами. Потому что, да, новый жених появится, лапши навешает, девчонки ведутся, а потом плачут. Вот в этот день будьте осторожны. Очень много нечестных людей включатся и будут активными. По здоровью руна говорит нам о том, что стоит беречь организм от перегрузок и избегать любых стрессовых ситуаций. Возможно, повышенная чувствительность и слабость в теле, и обострение хронических состояний. И здесь хорошо, конечно же, подойдут практики восстановления. Самый банальный сон, отдых, медитация, прогулки на природе приведут вас в состояние равновесия. Так что перевернутый Альгиз – это знак предупреждения. И 21 августа лучше провести спокойно. Избегайте рисков, каких-то ненужных конфликтов. Внимательность и внутренняя собранность помогут пережить этот день без потерь. Так что принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
23: На радио «Лента» цифра дня.
26: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
24: Ведущий с канала «Соловьев Лайв» Сергей Мардан обрушился с критикой на структуру «Газпрома» за то, что та якобы привозит в Россию Канье Уэста.
16: Коллеги мне сказали, что Канье Уэста привозит в Россию «Газпром-медиа». Вообще не удивлен. Вот честно вам скажу. То, что к этому имеет отношение компания «Газпром-медиа», я не удивлен вообще. То есть вообще эта структура, весь холдинг в плане как бы вот там совершенно там запредельной нечистоплотности и неразборчивости, это в общем пример. То есть начиная от того, что «Газпром» много лет финансировал закрытую радиостанцию «Эх Москвы», то есть 20 лет они содержали иноагента Венедиктова и там целую свору подлецов, что кто-то извинился за это. Я в курсе, что «Эхо Москвы» давно закрыли. Я в курсе. А кто-нибудь извинился за то, что они финансировали вот эту компанию, эту радиостанцию? Нет, никто не извинился. холдинг, который выпускает «Битву экстрасенсов», сколько там уже, 10 сезонов, при этом что-то там толкует про традиционные ценности, что-то там рассказывает про веру православную, ну, как бы устами своих руководителей. Господи, это вот, это вообще за гранью. Это даже назвать испанским стыдом невозможно. Вот, вот. Теперь Канье Уэст. Зачем? То есть это для чего? Это что?
4: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Экономические реалии военного времени. Калининградцы массово экономят на ресторанах. Общепит уже потерял треть клиентов. Исторический максимум. Квадратный метр в Калининградской области подорожал на 40%. О своем жилье можно забыть навсегда. Калининград в центре внимания. У границ эксклава впервые замечен новейший американский самолет РЭП. С чем связана концентрация военно-воздушных сил Альянса? Итак, дожили. Посещение ресторана превратилось уже в праздник, который могут позволить себе далеко не все. Из-за вынужденной экономии калининградцы все реже ходят в рестораны и все чаще переключаются на более бюджетные форматы. Например, столовые, пекарни, кофейни или готовую еду из супермаркетов. Такой вывод сделали рестораторы Калининградской области и прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса за последние годы. Средний чек в ресторанах вырос в 1,5-2 раза, а внутренний спрос, по оценкам участников рынка, упал примерно на треть по сравнению с прошлым годом. Как отметил глава компании «Цефей» Павел Крутиков, уже этой осенью регион может столкнуться с массовыми закрытиями заведений. Люди все реже ходят в рестораны просто поужинать. Теперь это роскошь. Туристы тоже экономят, говорит Павел Крутиков.
17: Поход в ресторан для многих калининградцев перестал быть обычной частью жизни и все чаще воспринимается как событие. Туристы частично компенсируют падение спроса, но и они начали экономить заметно больше. Поэтому их расходов уже недостаточно для восстановления прежнего уровня выручки. И как результат, ресторанный бизнес региона все чаще работает в ноль или в убыток. Слабые заведения и неудачные локации уже теряют клиентов, а рынок массово уходит в более дешевые форматы. Отдельная проблема – кадровый дефицит. Из-за низких зарплат сотрудники продолжают уходить из отрасли, а у бизнеса не хватает денег удерживать персонал. На фоне постоянных разговоров о процветании региона все больше калининградских заведений фактически борются уже не за развитие, а за выживание.
1: И это действительно так. В июле сразу несколько заведений заявили о закрытии. Это, в частности, гастробар «Угодники» и проект «Винный факультет». Процесс схода с дистанции известных точек общепита уже начался, и осенью избежать массового закрытия ресторанов не удастся, полагает ресторатор Дмитрий Крупицкий.
18: Если говорить про ресторанный рынок, то пусть я выгляжу как вестник апокалипсиса, но хорошо мы уже жили. Пузырь начинает сдуваться. Всем стало очень трудно, за редчайшим исключением. Поток гостей падает, расходы и налоги растут. И самое главное, очень сложно предвидеть дальнейшее развитие ситуации. Скорее всего, тенденция ухода довольно известных заведений будет нарастать. И все закончится тем, что в регионе закроется каждый 8-й ресторан.
1: В том, что экономика Калининградской области уже осенью столкнется с серьезными кризисными вызовами, уверен председатель совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев.
19: Если не произойдет никаких макроэкономических изменений, то, скорее всего, осенью мы будем иметь более глубокие кризисные явления, чем в настоящий момент. Компаниям, которые имеют большую долговую нагрузку, будет крайне тяжело пережить этот период. А те, у кого нет кредитов, работают нормально, но развиваться качественно они не смогут, потому что потребитель сокращает потребление. Даже в продуктах питания мы видим изменения спроса в сторону более дешевого сегмента. Неуверенность в завтрашнем дне приводит к тому, что люди сознательно экономят, в том числе на продуктах.
1: Кстати, 66% россиян считают, что худшие времена для страны еще впереди. Это следует из свежего опроса ВЦИОМ, и это максимальная доля таких ответов с апреля 2020 года на пике пандемии коронавируса. По данным социологов, доля россиян, ожидающих ухудшения ситуации, последовательно растет с конца прошлого года. Например, в декабре так отвечали 44%, в апреле – 61%, в июне – 63%, а в июле – уже 66%. Еще 12% опрошенных считают, что самые тяжелые времена для страны происходят прямо сейчас. Таким образом, в общей сложности 78% респондентов либо уже ощущают кризис, либо ожидают его впереди. Кризисные тенденции не обошли стороной и рынок жилья в Калининградской области, где за 2 года квадратный метр подорожал почти на 40%. Средняя цена квадрата к 2026 году достигла исторических максимумов – 150 тысяч рублей против 97 тысяч в 2023 году. А если в это уравнение добавить взлетевшие в небеса проценты по ипотеке, да поделить на сегодняшние зарплаты, то математика получается совсем не в пользу калининградца, мечтающих о своем жилье. А оно строится семимильными шагами, хотя половину из готового жилья за год так и не смогли продать.
3: В Калининграде на месте снесенного ТЦ «Барнаульский» построят очередной жилой комплекс. Проект ЖК «Онегин» молниеносно согласовал областной градсовет. В комплексе запланированы 239 квартир, включая 2 пентхауса, подземный паркинг на 157 машин и еще 67 парковочных мест. Территория будет закрытой. Теперь застройщику остается получить положительное заключение по проекту и разрешение на строительство. Учитывая скорость предыдущих согласований, с этим тоже вряд ли будут долго тянуть. При этом в Калининградской области непроданными остаются 51% квартир и апартаментов в строящихся жилых комплексах. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, покупатели пока не нашли для 900 тысяч квадратных метров жилья. Это максимальный показатель с начала года.
1: Но, несмотря на снижение спроса, застройщики продолжают запускать новые проекты. Регион застраивают с бешеной скоростью, жилье не успевают покупать, а жители продолжают жаловаться на отсутствие необходимой социальной инфраструктуры – дорог, детских садов и школ. Словом, из года в год одно и то же. В отличие от ситуации на Балтике, которая фактически ежедневно сверкает новизной, вызывая вполне понятную тревогу у жителей эксклава.
0: У Калининградской области на этой неделе фиксировалось скопление разведывательных самолетов и истребителей НАТО. Воздушные суда Альянса снова проводили многочасовую разведку, используя пространство Польши, Литвы и нейтральные воды Балтийского моря. Во вторник в небе над Польшей впервые был замечен новейший американский борт Е-3А. Это самый современный самолет РЭП. Он появился над Польшей не просто, чтобы полетать. Это очень специфическая машина, и ее появление показывает, что были на то важные причины, заявил польский генерал Томаш Древняк. Представители НАТО, комментируя скопление своей авиации над Балтикой, отмечают, что самолет воздушного наблюдения и контроля вместе с польскими и норвежскими истребителями участвовал в учениях Альянса. Часть техники находилась возле Калининградской области, остальная действовала на севере Норвегии. К маневрам под руководством США подключились польские наземные войска и другие подразделения.
1: В связи со значительной концентрацией военно-воздушных сил НАТО в районе Калининграда зампред комитета законодательного собрания региона по безопасности Евгений Мишин призывал жителей области не паниковать, подчеркнув, что границы под надежной защитой, а любые нарушения будут жестко пресекаться. Словом, обстановка накаляется, и как бы чего ни вышло. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
23: Радиолента. Балтийский лоцман.
5: В Калининград поступила первая партия бензина из Индии. Вроде бы новость хорошая. Возможно, на заправках действительно станет свободнее, а водителям не придется искать по всему городу. Но тут есть один момент, который превращает обычную поставку топлива в довольно неприятную историю. Чтобы понять ее смысл, нужно немножко разобраться в том, как вообще бензин появляется на заправке. Итак, Россия не покупает бензин у Индии, потому что в стране закончилась нефть. Нефти как раз очень много. Россия остается одним из крупнейших ее производителей и продолжает отправлять миллионы баррелей за границу, в том числе в Индию. А теперь готовый бензин едет в обратную сторону – из Индии в Россию, а затем по внутренним маршрутам до Калининградской области. Не надо быть специалистом, чтобы понимать, что сырую нефть нельзя залить в автомобиль. Сначала ее необходимо доставить на нефтеперерабатывающий завод, разделить на компоненты, очистить и превратить в бензин нужного качества. И именно эту работу теперь выполняют не российские, а индийские предприятия. Потому что российские горят как рябина в лесах. При этом бензин не телепортируется прямо из индийского резервуара в калининградскую колонку. Его грузят на танкер, страхуют, проводят через несколько морей, иногда перегружают с одного судна на другое, доставляют в российский порт, а затем развозят железной дорогой или автомобильным транспортом. И на каждом этапе работают компании, которые не собираются делать это бесплатно. Перевозчик получает свою плату, порт получает свою. Трейдер добавляет наценку. Хранение и перегрузка тоже стоят денег. И только в конце всей этой цепочки находится обычный водитель. Точнее, его кошелек. Он не участвует в международной торговле, не выбирает маршрут танкера и не решает, где перерабатывать нефть. Он просто приезжает на заправку и оплачивает результат всех принятых до него решений. А ведь еще недавно Россия сама продавала за рубеж не только нефть, но и большие объемы нефтепродуктов. На российском топливе зарабатывали миллиарды.

0: Топливо приходится доставлять морем, железной дорогой через другие государства или заранее накапливать в местных хранилищах. Любая задержка, нехватка вагонов, изменение транзитных правил или нарушение обычного графика ощущается быстрее и сильнее. В итоге наверху приняли решение – нет, не защитить заводы, а продавать за копейки народное богатство, чтобы хоть как-то залатать дырки в поставках топлива. Кто выигрывает от такой схемы? Вы удивитесь, но огромное количество людей. Ну, прежде всего, тот, кто занимается переработкой. Индия покупает сырье, загружает свои заводы, платит зарплаты своим работникам и продает более дорогой готовый продукт. Разница между стоимостью нефти и стоимостью бензина остается частью индийской экономики. Кроме того, зарабатывают трейдеры, владельцы танкеров, порты и другие участники длинного маршрута. И Индия здесь действует абсолютно рационально. Она не обязана спасать российский рынок или продавать бензин по себестоимости. Если покупатель срочно ищет большие объемы топлива, продавец назначает выгодную для себя цену. Тем более, когда знает, что у покупателя нет выбора. Возмущаться поведением Индии бессмысленно. Любая страна на ее месте использовала бы возможность купить сырье дешевле и продать готовый товар дороже. Настоящий вопрос нужно адресовать российским властям. Как получилось, что государство, десятилетиями называвшее нефть своим главным преимуществом, не может гарантировать наличие бензина на собственных заправках? Почему деньги, рабочие места и прибыль от переработки российского сырья теперь частично уходят в другую страну? И почему последствия этого разворота снова перекладываются на обычного покупателя? До начала войны Россия обладала не только нефтью, но и развитой системой ее переработки. Теперь заводы приходится защищать, ремонтировать и запускать после ударов. Внутренний рынок поддерживают запретами на экспорт и экстренными закупками. Топливо проходит лишние тысячи километров, а каждый новый участник цепочки выставляет свой счет. Все это не происходит где-то далеко и не остается строкой в правительственном отчете. Последствия появляются на табло ближайшей заправки. Итог получился предельно простой. Россия добывает нефть и продает ее Индии. Индия перерабатывает сырье, получает прибыль и отправляет бензин обратно. Посредники зарабатывают на перевозке. Частные заправки закладывают расходы в цену, а житель Калининграда оплачивает всю эту международную конструкцию у кассы. Индийцы на россиянах действительно заработали, только винить их в этом странно. Они построили рабочую схему и воспользовались спросом. Гораздо интереснее спросить, кто создал условия, при которых такая схема вообще стала необходимой. Так что подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими?

0: близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно, запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: 23 склада стали пеплом за месяц. В Москве начались перебои с продуктами из-за атак по складам. Владимир Путин заявил, что критических последствий после атак нет. Налеты украинских дронов, которые сначала поражали российские НПЗ, а затем склады Wildberries и порты Черного и Азовского морей, не принесли России никаких критических последствий, считает Владимир Путин.
3: Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем. Вновь хотел бы подчеркнуть, нужно укреплять суверенитет страны, повышать эффективность как в области обороны и безопасности, так, конечно, и в социально-экономической сфере.
2: В то время как президент заявляет об отсутствии критических последствий для экономики, из-за ударов ВСУ у предпринимателей начинают возникать перебои с поставками необходимой продукции. Сотрудники известной столичной сети городских кафе «Братья Караваевы», у которых более 70 точек по всей Москве, рассказали о проблемах с получением товаров после атак беспилотников на логистический хаб в Подмосковье, который полностью выгорел вместе с товарами почти на 80 миллиардов рублей.
4: У нас склады под Подольском, прям в паре сотен метров от складов Wildberries, и нас тоже, как говорят, задело, поэтому с выходных ничего почти не привозят. Поставки сильно сократились.
2: По словам работников сети, это коснулось закупок как готовой продукции, так и полуфабрикатов для братьев Караваевых, одной из крупнейших в стране сетей общепита. Срок восстановления поставок пока неизвестен. Судя по фотографиям из нескольких кафе сети, часть прилавков действительно заметно опустела. Прежде всего, сократился ассортимент кулинарии и выпечки. С начала года украинские беспилотники более 70 раз атаковали российские нефтезаводы. В результате объемы переработки нефти падали до минимума с 2002 года, а сейчас находится на треть ниже сезонной нормы. Компания против Wildberries лишила крупнейший российский маркетплейс 23 складов и четверти всех логистических мощностей, а с учетом сгоревших товаров принесла почти 1 000 000 000 рублей ущерба. С июля из-за беспилотников власти были вынуждены остановить работу зерновых портов Азовского моря, а в августе отгрузки встали на всех зерновых терминалах Новороссийска, отмечает экономист Александр Кравцов.
5: В результате зерновой экспорт, 90% которого шло через Азово-Черноморский бассейн, оказался практически парализован.
2: То, что украинские атаки на объекты промышленности и инфраструктуры сказываются на темпах экономического роста, признает и президент. Как сказал Владимир Путин, статистические данные показывают, что экономическая динамика в целом скромная. За первое полугодие ВВП прибавил лишь 0,6%. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Главные новости дня.
2: У страха глаза велики. За последние сутки минимум 20 000 россиян уехали в Грузию. На пункте пропуска адские очереди. Такая ситуация на Верхнем Ларсе, который является единственным сухопутным пунктом пропуска между Россией и Грузией, держится уже несколько дней. 15 и 16 августа через пункт пропуска ежедневно проходили более 19 тысяч человек. Это значительно больше, чем в аналогичные периоды прошлых лет, сообщает российская таможня. При этом в Грузии эти данные опровергают. Якобы через КПП за сутки заехали только 7880 граждан. Многокилометровая очередь со стороны России почти не движется, отмечают очевидцы. По их словам, машины проезжают примерно 100 метров за 2 часа.
6: 14:50 по Москве. Пробка перед российской границей в сторону Грузии.
2: По словам экспертов, Грузия оставила для России самые лояльные условия. Туда после начала специальной военной операции переехало от 120 до 130 тысяч граждан России. Для того, чтобы получить вид на постоянное жительство, там достаточно приобрести недвижимость. А в статусе туриста в Грузии можно находиться почти год, рассказал российский эмигрант по имени Вячеслав.
7: Смутные сомнения насчет того, что должно случиться и как это должно случиться в России, чтобы туда вернуться. Пока что я себе снял квартиру на полгода. Вот сегодня мы ходили, открывали юрлицо. Теперь, грубо говоря, предприниматели почти что. Вот, ну, ближайшие полгода я здесь. Дальше будем смотреть по обстановке, что вообще происходит в России.
2: Вообще, за прошлый год россияне зарегистрировали в Грузии почти 15 тысяч предприятий и купили 7 тысяч квартир. Это следует из данных Министерства юстиции страны. Большая часть выехавших возвращаться не планирует, говорит эмигрант Денис Швенков.
8: Когда я вспоминаю некоторые моменты, да, поведения там, в Санкт-Петербурге, нашей там доблестной полиции, администрации, властей и так далее, мне никак не хочется туда возвращаться.
2: Переезд такого количества относительно обеспеченных россиян в сравнительно бедную страну с населением менее 3,5 миллионов человек увеличил ВВП Грузии на 10%. В то же время это создало напряженность. Многие считают, что Владимир Путин впоследствии может использовать предлог защиты русских в Грузии как повод для военной операции, говорит житель Тбилиси Георгий Исакадзе.
9: Мы можем видеть некоторое их, россиян, влияние на нашу экономику, которое стимулирует спрос, являющийся, возможно, сейчас самым большим драйвером нашей экономики. Все было, есть и будет плохо. И я надеюсь, что это скоро закончится, эта оккупация.
2: Эксперты отмечают, что кроме Грузии, у желающих сменить место жительства всегда в топе Германия, ведь немецкие условия жизни славятся своей лояльностью к иностранцам и комфортом. К тому же в Германии ранее создали специальную визовую программу для россиян, настроенных против СВО. Все остальные страны начинают ужесточать условия для граждан России, говорит российский аналитик и политолог Иван Преображенский.
10: Соответственно, обязательно надо вид на жительство получать. Банки перестают работать с гражданами России, либо блокируют им международные любые операции.
2: Россияне активно интересуются темой выезда из России, отмечают эксперты. По их словам, с июля поток запросов на переезд заметно вырос. Раньше профильные компании получали около 70 обращений в день, а сейчас примерно 120, то есть рост составил более чем в полтора раза. При этом россияне теперь чаще приходят не просто почитать про переезд, а с конкретным и срочным запросом – успеть уехать до сентября-октября, выбрать страну и разобраться с документами, отмечают эксперты. По их словам, среди главных причин – страх новой мобилизации и тревожная обстановка. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио Лента. Прямая речь.
11: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова призвала лишить права голоса россиян, уехавшим из страны.
12: Я считаю, что уехал из страны, предал страну, пошел вон. О, вот и все. Это моя позиция. Многие страны вообще не открывают участки за рубежом. И ничего. Так называемые демократические страны. У нас самое либеральное законодательство по голосованию за рубежом. И здесь, я считаю, надо наводить порядок. Тебе не надо ни на кого оглядываться. Надо делать то, что нам выгодно в интересах национальной безопасности и укрепления России. Честно, прямо, поэтому всех предателей вон. Я считаю, что у нас у правоохранительных органов, Следственного комитета, других достаточно возможностей и квалификации, чтобы найти всеобъемлющую категорию тем, кого можно лишать в будущем права определять судьбу России, в том числе голосованием.
0: На радио «Лента». Потеря дня.
13: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
13: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко объясняет, почему вклады в российские банки могут оказаться под угрозой невозврата.
14: С банком ваши отношения как у вкладчика, они характеризуются, там очень простая схема. Вы даете деньги банку в долг на время под проценты. И у вас есть право забрать деньги обратно с процентами, которые могут начисляться либо там ежемесячно, либо в конце срока. И все, что может сделать банк, он может вам эти деньги не отдать. Да, он, ну, то есть у банка выбор очень простой. Он вам их либо вернет, либо не вернет. Ну, то есть, опять, это не означает, что банк делает что-то с вашими деньгами. Как только он получил ваши деньги, они становятся его. Да, потому что банк берет чужие деньги, но размещает их от своего имени. Поэтому вот все, что банк может с вами сделать, не вернуть вам депозит. После этого вы идете в суд, ну да, и я не сомневаюсь в том, что любой суд отсудит в вашу пользу это решение, да, потому что у банка есть обязательства по договору, которые он нарушает. То есть я не вижу никаких инструментов защиты для банка. Да, опять, если только вдруг, да, там, когда-то правительство не издаст какое-то решение или Госдума не примет какой-то закон, который что-то там запрещает делать и так далее. Но как только правительство делает вот такой шаг, да, и там становится известно, что, ну, например, там Сбербанк получил инструкцию не возвращать, там возвращать не больше половины там вклада, который пришелся по сроку. И это становится известно, но тут все остальные вкладчики просто бегут и забирают свои деньги из банков. А ведь вот там очень часто можно слышать, что депозиты населения в банках, в российских банках, составляют 70 триллионов рублей. Но из них 20 триллионов – это текущие счета. Это не депозиты, где, окей, банк может вам не вернуть депозит, еще что-то. А когда текущие счета – это пенсионные, зарплатные. Но достаточно того, чтобы население прибежало в банки и вот эти 20 триллионов единомоментно забрало. После этого начинается такой кризис в экономике, что никакому правительству там 98-й год мало не покажется цветочками.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Молодой человек на самокате показал, какие сейчас очереди в Москве на АЗС, попутно посетив супермаркет, чтобы показать актуальную обстановку в нем.
15: Сейчас я вам покажу очередь за бензином. Это Москва, район Люблино. Улица Люблинская, заправка Роснефти. Смотрите, ждут бензовоза. Это время ранний вечер. Вот все, машины стоят. Это я на самокате еду. Да. И пошла туда, дальше, далеко. Вот сейчас пришел в Ашан, Марьино, Москва. Видите, полка с хлебцами вообще пустая. Там, где обычно выкладка со свежими фруктами и овощами, посмотрите, сплошные коробки с чипсами. То есть они из-за отсутствия бензина не смогли подвезти даже свежих фруктов. Идем на другой ряд, там, где должны лежать фрукты свежие. Вся еда, она консервированная, то, что может долго храниться. Вот сейчас бензин закончится, тут без всякой бомбежки продовольственных складов. Они еду просто привезти не смогут. Свежая птица... Полки наполовину пустые. Хлеб где? Вот лаваш тоже. Только часть наименования присутствует.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
16: Ох, и не просто так господин Путин поехал в Сибирь. Потому что в Сибирь просто так никто не ездит. Дело идет как минимум к эвакуации предприятий. Да, такова правда этой войны, ничего не пропишешь, она длится с 14 года фактически, сейчас 26-й, это 12 лет, и вот через 12 лет приходим к тому, что Россия должна увозить свои предприятия подальше от своей западной границы. Не получается их там сохранять, не хватает ПВО, не хватает никаких систем обороны, шаткая ситуация совершенно, и что делать? Вариантов-то немного, и руки-то помнишь, что называется. Все будет как в Второй мировой, нужно вывозить. Вывозить подальше. Хотя уже не осталось таких, по большому счету, регионов, куда они прилетают, да, на территории России. Но все-таки там как-то поспокойнее, там подальше, там лететь, больше шансов отреагировать, сбить. И, естественно, начальник должен приехать посмотреть, а есть ли еще куда вывозить. Понимаете, местные там еще на местах вообще сидят. Местные цари еще царюют или уже кино окончено, потому что Китай там пасется так на уровне разведки, ну просто как коровки, понимаете, по первой майской травичке на лужку у озерца. Ну и естественно все местные чиновники, все местные значимые люди китайцами прикормлены по полной программе, какими-то грантами, услугами, родственники, дети где-то пристроены. Вот и едет естественно первое лицо смотреть, а можем ли мы еще вообще туда эвакуировать предприятие или нет. И поэтому приезжает первое лицо в военной форме. Обратите внимание, сколько раз во время этой поездки господин Путин выступил в военной форме. Ну и в очередной раз, конечно, его крепко взул господин Песков, подсунул господину Путину очередную речь о том, что Россия это страна победителей, никто нас не поставит на колени. Это, конечно, все хорошо, но в это уже никто не верит. Понимаете, в чем проблема? Особенно, если рассказывать это там, где люди еще помнят, например, сражение при Порт-Артуре. Еще свежо это воспоминание, свежа еще рана. И вот приезжать к таким людям и рассказывать, что нас никто никогда не побеждал, ну вы серьезно, что ли? Ну честно, ну вот зачем? На самом-то деле это проведет совершенно к противоположному эффекту. Да, понятно, есть какие-то граждане, которые вообще ничем не интересуются, и вот им что сказали, то не поверили. Проблема в том, что таких граждан все меньше и меньше. А у всех более-менее хотя бы как-то поверхностно образованных граждан, вот в секунду после того, как произнес президент эти слова, сжалось все внутри, скажем так, в такую узенькую трубочку, в такую прямо самую узенькую трубочку в их жизни, что война теперь придет и в их регион, да, что они сейчас по пьянке вот на выходных у кумовей, на шашлыках, кто где, на дачах, они всем политинформацию проведут, что означает визит господина Путина в их регион. Ничего хорошего он не принесет, понимаете? Потому что даже эвакуация предприятия на самом-то деле, как я понимаю, речь идет и о возможной временной, по крайней мере, эвакуации правительства из Москвы. Ну, потому что не сахар, да? Чем ближе осень, чем ближе выборы, тем меньше сахара в Москве. И никто из правительства-то на самом деле рисковать собой или своими близкими не хочет. Людей можно полностью понять. И они ищут второй вариант, план Б. А вот какой еще должен быть план Б, кроме Сибири, да? Там уже, ну, технология отработана. И, соответственно, вы же представляете себе, как это не понравится гражданам регионов, в которые они приедут из Москвы. Почему? Да потому что все рычаги правления у тебя в этот момент пропадут. Вот если ты был губернатором, мэром, все равно кем ты был, ты сидел царь-царем, все у тебя было хорошо, у тебя, у родственников, у всех. Почему? Да потому что ты был фактически первое лицо региона, над тобой были люди, ну и Бог над тобой, понимаете? Ну и что теперь? Ну вот где-то это было все далеко. А здесь приедет вся эта плеяда, приедут все эти москвичи ряженые, которые засядут на все твои позиции, твои рестораны, твои кафе, твои все бизнесы переколошматят. А если ты там хотя бы чуть-чуть подымешь перо, то ты очень быстро увидишь, как выглядит не в бинокль, а вот просто в жизни, например, малая такмачка. Ты не очень этого хочешь. Поэтому ты сидишь, конечно, улыбаешься вот так вот сдавленно. Посмотрите на этих совещаниях, как они сидят. Вот сдавленно улыбаешься, все киваешь, говоришь, что все хорошо, но на душе у тебя налегко. И понятно почему. И тоже об этом вот на пьянках сейчас, на этих выходных, на своих больших красивых дачах разговаривать будут только об этом. И о том, что опять же президент был в форме и говорил о том, что мы только побеждаем. Поэтому временно сюда приедут предприятия из столицы. Ну, в качестве доказательства того, что мы побеждаем. Вот просто такой вот, как гастрольный тур, понимаете? Теперь столица будет гулять по стране и вместе с ней стратегические предприятия. Ну и следующая причина, которая, конечно, мега важна, да, это вот я сказал о ней, ну, кратко вначале, активность китайцев. Китай поедает тот регион, ну, просто как шершень. Понимаете, шершень. Вот он там резвится, жужжит, кружится. И подлетает, и улетает, и покусывает. Вот все это вотчина китайская фактически. И Китаю ведь там на самом деле никогда никакого дела до независимости России не было. Боже упаси. Россия его интересовала всегда как коровушка, понимаете. Буренка такая под боком, которая дает молочко черное в виде нефти. И все. Ну, лес там еще. Естественно, интересовала и Россия как рынок сбыта китайских автомобилей. Никто мне, кстати, не докажет, что китайцы делают сейчас хорошие автомобили. Нет, потому что это процесс эволюционный. Немцев они могут догнать, если немцы остановятся, а китайцы не остановятся, ну и пройдет 10-20 лет, потому что дело-то ведь не просто в форме, что вот мы сделали машину, а дело в каждой детали, в каждом материале. Это все сложно. Это все сложно, и любой владелец, у которого был раньше там условно немец автомобиль, и после этого был китайский, любой владелец вам на пальцах объяснит, спросите, кого хотите. Так вот, непонятно сейчас президенту, сколько там осталось, ну, что называется, своих или условно своих. Вот какие там настроения, как они заходят в кабинет, эти люди, губернаторы, мэры, руководители местные, как они себя ведут, они борзые, не борзые. Вот он же помнит то ощущение, когда они сидели, в принципе, с поджатыми хвостами. И вот он сейчас приезжает и повторно их калибрует всех, да, вот что называется, читает комнату, пытается прочувствовать пространство. Вообще, я еще в русской России или все-таки уже в китайской ее части немного? Вот где я нахожусь? Есть ли у меня этот плотный тыл, на который я рассчитываю? Президента ведь на самом деле всегда одинок, любой. Ну, на горе только один человек помещается на вершине. Все остальные вокруг него бегают, там, ниже чуть-чуть. Ну, вот он один, да, и в критических ситуациях, естественно, ему самому важно все это прочувствовать и понять, есть ли у него крепкий тыл. Крепкого тыла там, естественно, нет. Потому что никто не хотел, что называется, умирать, и никто не хотел отдавать свои бизнесы в связи с этим перевозом предприятий, части правительства и всего остального. Никому это не нравится. Но скрывать это они тоже научились, понимаете? И они могут это нормально так законспирировать, да, свою нелюбовь ко всему происходящему. Такая вот ситуация, другими словами. Все плавно-плавно, вот эта вся война, да, которая длится 12 лет, она переходит уже, ну, выражаясь футбольным языком, она переходит в фазу окончания первого тайма. И динамика, если посмотреть, что было 12 лет назад и что произошло сейчас, динамика для России совершенно катастрофическая, это ведь ясно. Ну, вспомните, как начиналось 12 лет сейчас, прошло 12 лет, и теперь президент летит в Сибирь, чтобы посмотреть, можно ли туда еще перенести предприятие и столицу. Если что-то пойдет не так, а все пойдет не так этой зимой, это все понятно. Так что все, это по большому счету у человечества финальный матч сейчас происходит, учитывая ядерные потенциалы сторон. И последняя игра. Ничьей здесь быть не может. И первый тайм, вот он доигрывается. А доиграется первый тайм, когда первый раз Россия атакует одну из стран НАТО в том или ином виде. Это следующий шаг. И вот когда Россия атакует одну из стран НАТО, а это произойдет в ближайшее время, понятное дело, нет ходов других у России, так вот, она атакует одну из стран НАТО, это будет свисток и закончится первый тайм. А вот потом, когда страна НАТО ответит по территории России, первый ответ стран НАТО по территории России, вот это будет начало второго тайма. Второй тайм, кстати, может оказаться намного короче, чем мы себе представляем. Увы.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
1: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
17: Бизнес на крови. Стало известно, какой гонорар получают рекрутеры за каждого подписавшего контракт на СВО. Маркетинговое агентство набирает менеджеров по продажам для работы в тылу. Такие объявления сейчас висят на каждом шагу. Однако для того, чтобы узнать подробности этой работы, нужно приехать в московский военкомат. Вербовщики сидят в двух офисах – в Москве и Петербурге. За каждого, кто подписал контракт, рекрутеры получают по 100-150 тысяч рублей наличными. В зависимости от состояния здоровья новобранца, за кандидатов с гепатитом и ВИЧ платят меньше.
18: Это не частный бизнес. Мы работаем на государство. По специальным скриптам вы человеку звоните. Говорите, что пока еще точно есть место в тыловых частях, а не на передовой. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Фирма его просто оближет со всех сторон. Ему оплатят билеты, хоть он из Сахалина полетит. Оплатят гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве. Там его встречает специально обученный человек.
17: Рекрутер говорит, что им поставили цель – набрать на контракт больше 500 тысяч человек. Это сложная задача, признается вербовщик, ведь их главный контингент – это люди в возрасте и алкоголики.
19: По стране много рекламы крутится, они оставляют заявки. Нам каждый день передают номера таких людей. Молодняк особо не оставляет заявки. Это все мужики 40-50+. Кому-то из них просто нечего делать. Кто-то хочет адреналинчика хапнуть. Многие даже догадываются, что их в штурмы отправят по факту. Но таким пофиг. Представьте, что вы в трехнедельном запое, а на вас надели красивую форму. Это люди в угаре.
17: Вербовщик говорит, что его не интересует, какая дальше судьба ждет новобранца. Главное – выполнить план и заработать денег. В его кругах все говорят, что фирму закроют в октябре, поскольку будет объявлена мобилизация.
20: Тема может прикрыться в октябре, но могут и продлить. Это не вопрос бюджета, это вопрос того, что в принципе будет в стране в октябре. Мобилизация, а может вообще революция и смена власти. Свернуть могут резко.
17: В регионах вербовщики работают не только по телефону, а еще ходят и по домам. Жительница Томска Алена рассказала, ее 60-летнего отца недавно забрали прямо из квартиры. Рекрутеры обманом заставили мужчину подписать контракт.
21: Сейчас он где-то под Луганском, он в каком-то тренировочном центре там, и он уже несколько раз терял сознание во время этих тренировок. У него давление больше 200, у него не ходят ноги, он ходить не может, не то что бежать. И вот в таком состоянии его там держат. И он сказал, что там очень много таких людей, как он, очень. Он сказал, он еще не самый старый, и он еще не самый больной.
17: Что делать дальше и как вернуть отца домой, Алена не знает. Юристы говорят, дело сложное, ведь он сам подписал контракт. А доказать, что его принудили, шансов почти нет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
22: Мобилизация без мобилизации. После Пензы еще в 5 регионах России начали задерживать мужчин на улице и отправлять на СВО. Сначала была Пенза, а о массовых облавах в этом регионе сняты сотни роликов, а местные жители даже объединились в специальные дружины, чтобы патрулировать улицы и отбивать мужчин от внезапно приехавших машин, в которые буквально паковали прохожих. Теперь аналогичные истории приходят уже из Удмуртии, Краснодарского края, Архангельской области, Бурятии и Еврейской автономной области. Сценарии разные. Кого-то забрали с улицы, кого-то с работы, кого-то после задержания полицией. А финал один и тот же – контракт с Минобороны.
3: Он материал, что по нём скажете? Ездите вы здесь. Они в основном собирают молодых.
22: В Ижевске мужчину задержали 10 августа. Через три дня родственники узнали, что его уже везут в воинскую часть в Ростовской области. Еще одного жителя Удмуртии, по словам родителей, отправили в Донецкую область, хотя он состоял на учете у психиатра. Родственники утверждают, что из военного билета просто исчез документ об этом учете, после чего мужчина подписал контракт. Но самая страшная история из Новороссийска. По словам сестры задержанного Анны, в полиции мужчину избили и подбросили наркотики.
4: А дальше предложили выбор – уголовное дело, по которому можно получить до 20 лет, или контракт с Минобороны. Брат выбрал контракт и вскоре оказался в воинской части.
22: То есть истории, о которых раньше рассказывали только в Пензенской области, похоже, теперь распространились на другие регионы страны. Военные юристы называют происходящее фактической мобилизацией без мобилизации. Адвокат Алексей Табалов объясняет, почему юридический контракт остается добровольным, но в подобных обстоятельствах вопрос добровольности становится весьма условным.
5: Формально человек действительно ставит подпись сам, но если перед этим его задерживают, удерживают в полиции или ставят перед выбором между уголовным делом и отправкой в армию, говорить о свободном волеизъявлении крайне сложно. Фактически создаются условия, в которых контракт становится способом выйти из гораздо худшей ситуации.
22: Есть и совсем бытовые истории. В Архангельской области мужчину задержали за распитие алкоголя в общественном месте. Уже на следующий день родственники узнали, что контракт подписан, его готовят к отправке. Почему такие истории начали появляться одновременно сразу в нескольких регионах, объясняет военный обозреватель Максим Климов. Он связывает усиление вербовки с постоянной потребностью армии в пополнении.
23: Если контрактников удается набирать обычными способами, государству нет необходимости искать людей в отделах полиции или среди задержанных. Само появление подобных практик может говорить о том, что привычные способы набора работают хуже, и регионам приходится искать новые категории потенциальных военнослужащих.
22: Примечательна и сама география жалоб. Пенза еще недавно выглядела отдельной историей. Теперь сообщения идут уже от европейской части России до Бурятии и Дальнего Востока. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Говорят военкоры.
25: Нет войны. Олег Царев о ружье, которое отобрали у деда.
26: Пенсионер из Волгоградской области Николай Мухин, оштрафованный за стрельбу по беспилотникам, намерен добиваться отмены решения суда. Напомню, он сделал два выстрела из ружья по пролетавшим дронам. Суд назначил штраф 40 тысяч рублей и конфисковал оружие. Апелляция решения не отменила. Я уже писал, что ситуация абсурдная. Представьте себе Великую Отечественную. Пенсионер открывает огонь из охотничьего ружья по немецкой диверсионной группе. А потом свои же отбирают у него ружье и выписывают штраф. Мол, порядок нарушил. Странная военная операция. Мы то ли воюем, то ли не воюем. Врагов не уничтожаем, а записываем в террористы и вносим в реестр. После обстрелов возбуждаем уголовные дела. Изо всех сил делаем вид, что войны нет. И согласитесь, тяжело выигрывать, если по документам ее нет. И хотелось бы, чтобы дед с ружьем и государство воевали на одной стороне. А выходит как-то так.
25: Азербайджан давит, Москва оправдывается. Военкор Зыргулио о деле Чадаева и цене вялой реакции.
27: 17 августа Азербайджан объявил в розыск российских журналистов Ивана Князева, Семена Уралова и Алексея Чадаева по обвинениям в публичных призывах к терроризму, насильственному изменению конституционного строя и нарушению территориальной целостности страны. 18 августа советника главы Минтранса Чадаева отправили в отставку. Россия рассчитывает на диалог с Азербайджаном по оздоровлению информационного фона. Недавние заявления объявленных в розыск российских журналистов по обвинению в призывах к насильственному свержению конституционного строя республики не отражают подходов Москвы к отношениям с Баку. заявила Мария Захарова. А теперь пройдемся по интересным заголовкам пары последних месяцев. Азербайджан открыто поддерживает Украину и удары Украины по России. Обнимается с Зеленским. Поставляет Украине широкую номенклатуру оборудования, в том числе вооружения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Украина не должна соглашаться на оккупацию. Алиев принял в подарок от журналистки «Шевроны вооруженных сил Украины», призвав ее продолжать так же. Президент Азербайджана Алиев заявил о прекрасных возможностях у Баку и Киева по совместному производству продукции военно-промышленного комплекса. А Чедаев — это, для понимания, научно-производственный центр и знаменитый дрон КВН. Что тут сказать? После такого не надо удивляться плевкам со стороны Армении, Азербайджана и других. Ну, хоть не выдали парней Азербайджану сразу, уже хорошо. Пока не выдали.
25: Военкор Живов осигнали всем публичным экспертам после дела Чадаева.
2: Алексей Чадаев покинул пост советника министра транспорта на общественных началах после объявления его в розыск Республика Азербайджан. Мария Захарова поспешила заверить Азербайджан, что мнение Чадаева – его личное дело и не отражает позиции Москвы по отношению к Баку. Хорошо, что не выдали. Пока что. А всем экспертам, политологам и прочим комментаторам на заметку. Скажите спасибо, что за критику Украины не преследуют. Вот Егора Просвирнина до специальной военной операции планировали посадить за критику Украины. Думаю, что случай с Чадаевым для всех публичных людей станет маркером того, что публично защищать Россию можно только за свой счет и на свой страх и риск. И эксперты просто замолчат. Критиковать Британию, США, Азербайджан или Таджикистан, чтобы потом остаться с этими странами один на один – такое себе удовольствие. Ложечки помоем, а осадок остался.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
25: Удары по самому больному Украина вывела из строя флагман Черноморского флота фрегат «Адмирал Макаров» в Татарстане и Краснодаре под атакой НПЗ и нефтебазы. После потери крейсера «Москва» в начале СВО в 2022 году место флагмана Черноморского флота занял «Адмирал Макаров». На днях серьезные повреждения получил уже и он. После удара по Новороссийску 12 августа появились новые спутниковые снимки последствий той атаки. Поражение флагмана признали и Z-каналы.
7: Удар привел к деформации палубы и разрушению восьмичеечного модуля универсальной корабельной пусковой установки, предназначенной в том числе для запуска крылатых ракет «Калибр».
25: На снимках у адмирала Макарова действительно видны повреждения в носовой части. Сообщается, что удар пришелся непосредственно по району вертикальных пусковых установок, после чего внутри произошла детонация. А это особенно чувствительное место корабля. Именно оттуда запускаются калибры, которыми российский флот регулярно атакует Украину. Но Макаров был не один.
8: Повреждения получил и адмирал Эссен. По опубликованным снимкам и оценкам военных ресурсов пострадали носовая часть, оборудование связи и радиолокационные системы. Оба фрегата потеряли ударные возможности и могут надолго выбыть из эксплуатации.
25: Военный обозреватель Юрий Федоров объясняет, насколько болезненная потеря сразу двух носителей калибров.
9: Здесь важны не только сами корабли. Фрегаты проекта 11356 – это носители крылатых ракет «Калибр», средства ПВО, радиолокации и управления. Если повреждены пусковые установки и ключевая электроника, корабль может оставаться на плаву, но выполнять свои основные боевые задачи уже не способен. А восстановление такого оборудования – это длительный и сложный ремонт.
25: И есть еще одна неприятная для Черноморского флота деталь. После ударов по Севастополю значительную часть кораблей перевели в Новороссийск, подальше от украинских атак. Теперь выясняется, что дальше уже не значит безопаснее. Но этой ночью Украина снова била еще по одной особенно чувствительной точке. Под атакой оказался НПЗ в Татарстане и на юге нефтяной терминал «Тамань-нефтегаз» и подстанция в Краснодарском крае. И похоже, говорят эксперты, именно в этом сейчас тактика ВСУ – не искать одну цель, а снова и снова бить туда, где больнее всего – по оружию, топливу и логистике. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
6: Говорят военкоры.
25: Баку против Москвы. Иван Отраковский о реакции МИДа на новый конфликт с Азербайджаном.
0: Россия рассчитывает на диалог с Азербайджаном по оздоровлению информационного фона, заявила Мария Захарова. Она подчеркнула, что высказывания объявленных Баку в международный розыск россиян не отражают официальную позицию Москвы. То есть наш МИД, а он действует только с одобрения действий власти России, вновь позорит Россию, провоцируя соседей слабостью, из-за которой в нас плюют и требуют различных преференций и уступок уже все, кому не лень. МИД России мило виляет хвостиком на любой на нас оскал. Чадаев столько полезного сделал в этой войне и вынужден покинуть свой пост, наверху всем плевать. Хороший урок для всего Z-сообщества. Так будет с каждым рано или поздно.
25: Олег Царев о скандале вокруг подкаста Чадаева и реакции Москвы.
10: Алексей ушел с должности советника министра транспорта России на общественных началах. То есть работал он там бесплатно. Уволился по собственному желанию. Ровно через сутки после того, как прокуратура Азербайджана объявила его в розыск. История началась с подкаста «Чистота понимания», который Чадаев вел вместе с политконсультантом Семеном Ураловым и журналистом с «Москвы-24» Иваном Князевым. В эфире 14 июля, после того, как Алиев высказался за территориальную целостность Украины, Чадаев с коллегами обсудил в эфире, чем на это можно ответить. Сменой власти в Азербайджане, присоединение страны к России, возврат территории Армении. Обсуждали также десантную операцию в Баку. Именно эти слова азербайджанское следствие расценило как прямой призыв к терроризму и возбудило против всех троих уголовное дело. Чадаева и его коллег объявили в международный розыск и заочно арестовали. Чадаев рассказал, что после эфира ему звонили уважаемые люди московские и говорили: «Так и так, нехорошо, Алиев обиделся». Ситуацию прокомментировала Мария Захарова. Она заявила, что взгляды объявленных в розыск россиян никак не отражают позицию Москвы по Азербайджану. Напомню, что Чадаев – создатель дрона на оптоволокне, который сейчас используется на фронте. За это его еще в мае прошлого года внесли в санкционные списки Европы. Розыск за слова в подкасте Баку оформил за сутки. «Освободить наших людей не можем второй год. Выводы сами делайте».
25: Лживые проценты. Иван Отраковский о цифрах, которые расходятся с реальностью.
0: Национальные цели развития России в среднем достигнуты на 99%, заявил вице-премьер России Дмитрий Григоренко на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Ага, практически ни один важный нацпроект не доведен до конца. Большинство не дотянуло и до 50% завершения, завязнув на 25%. Что там по очистке Байкала и Волги? Что там с мусорной реформой, импортозамещением? Как космос? Осваиваем? Я могу долго и много перечислять. А тут 99% дядя нарисовал. Если дядя имел в виду завоз мигрантов, ограбление населения, уничтожение сельского хозяйства, промышленности, здравоохранения, образования, социального расслоения и несправедливости, дикой нехватки кадров, цифровое закабаление народа, введение налогов, штрафов, утиль сбора, дикие тарифы на жилищно-коммунальные услуги, повышение пенсионного возраста, удары беспилотников по нашим городам с гибелью мирных жителей, абсолютное нерешение вопроса по прикрытию стратегических объектов и тому подобное, то да, власть преуспела. Оказывается, власть не барыги, а стратеги. Неожиданно.
24: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
11: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
24: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Предприимчивый москвич в сложившейся ситуации с бензином придумал новую услугу – заправочный тур, который по времени займет не больше суток.
13: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России, и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
24: Одна новость
14: максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Все чаще военные эксперты говорят о рисках полной блокады Балтики странами НАТО. Как это возможно? Чем такой сценарий угрожает российскому флоту, логистике и будущему региону? На эти непростые вопросы сегодня и будем искать ответы. Разбор будет непростым, но, надеемся, интересным. Так что оставайтесь с нами. И первый вопрос, который я хочу сегодня задать – насколько вообще реальна морская блокада в 21 веке?
16: После того, как Финляндия в 2023 году, а затем и Швеция в 2024 вошли в состав Альянса, граница блока увеличилась на 1300 километров. Море превратилось де-факто во внутренний водоем.
17: Ну, берега теперь контролируются с разных сторон, с этим я не спорю. Но вода-то остается водой. Это огромные открытые пространства. Современный флот имеет массу возможностей для скрытности, для маневрирования. Те же подводные лодки могут просто уйти на глубину и...
15: В том-то и проблема. Балтика кардинально отличается от Средиземного или Северного морей. Знаешь, какая там средняя глубина?
17: Ну, метров 200-300.
15: Всего 50. 52 метра в среднем. Для сравнения, в Средиземном море 1500 метров. Балтика – это, грубо говоря, огромная лужа. И на дне этой лужи лежат слои древнего ила толщиной от 5 до 15 метров. Операции на Балтике для подводников часто сравнивают с игрой в шахматы, только доска находится в тесном и абсолютно темном шкафу. Из-за мелководья лодки практически лишены возможности нормального трехмерного маневра.
17: То есть они не могут просто уйти ниже или выше?
15: Именно.
17: Ну хорошо, допустим, маневрировать тяжело, сонары постоянно сбоят, но ведь выход в мировой океан все равно физически существует. Корабли же как-то ходят.
15: Выход есть, и это как раз главное уязвимое место. Акватория имеет систему так называемых узких горлышек. Это три датских пролива Большой Бельт, Малый Бельт и Эресун. Они полностью находятся в территориальных водах Дании. И в самом узком месте ширина судоходного фарватера около 500 метров. А внутри самой российской акватории есть Балтийский морской канал в Калининградском заливе. Его ширина вообще 50 метров.
17: Обалдеть.
15: Для вывода крупного корабля, вроде эсминца, это единственный путь. Еще есть линия Таллин-Хельсинки в Финском заливе. Там ширина всего 70 километров.
17: То есть все движение сводится к прохождению через очень узкие, заранее известные коридоры. Получается, чтобы остановить флот, не нужно контролировать все море. Достаточно перекрыть эти самые бутылочные горлышки. Но если маневрировать тяжело обеим сторонам, какое оружие становится решающим? Ракеты?
15: Нет, дальнобойные ракеты тут не помогут. В таких условиях на сцену выходит самое недооцененное, тихое и смертоносное оружие – морские донные мины. И здесь Балтика имеет просто уникальную, пугающую специфику. Это единственное море в мире, где колоссальную угрозу все еще создают остатки двух мировых войн. На дне, со времен знаменитой Гогландской позиции и других заграждений, лежит не менее 50 тысяч неразорвавшихся мин, снарядов и авиабомб.
17: 50 тысяч. Звучит масштабно, но... Это же просто ржавое железо столетней давности. Оно опасно для экологии, понятно, но для современных военных кораблей это скорее помеха, чем реальная угроза.
15: Дело вообще не в том, что старые мины могут взорваться. Дело в том, что эти 50 тысяч кусков железа создают безупречный фоновый шум. В этом хаосе исторических магнитных аномалий можно спрятать абсолютно все.
17: А, вот оно что.
15: Современная мина прячется там так, что найти ее практически невозможно. Забудь про классические круглые черные шары с рожками из старых фильмов. Современная концепция, например, финская разработка «Блокер» или ее аналоги — это полноценный подводный робот. Корпус делается из высокопрочного стеклопластика и полимеров.
17: Стеклопластик, то есть это радиопрозрачный материал. Обычный магнитометр на стандартном тральщике эту мину вообще не зафиксирует. Для него это будет просто кусок грунта.
15: Абсолютно верно. И она может лежать на этом грунте в спящем режиме годами. Энергопотребление в режиме ожидания минимально, а внутри находится бортовой микропроцессор и мультисенсорный комплекс.
17: Угу.
15: Он реагирует на три параметра: акустику, ну, то есть шум винтов, возмущение магнитного поля и волну гидродинамического давления от проходящего огромного корпуса.
17: Подожди, то есть современная мина — это не просто взрывчатка на цепи, как раньше, а скорее такой подводный снайпер, который сидит в засаде и ждет конкретную цель.
15: Идеальная метафора. В память процессора загружается база данных акустических и магнитных портретов субов. У каждого корабля есть своя уникальная акустическая подпись, ну, как отпечаток пальца, звук работы редукторов, форма лопастей.
17: Хочешь сказать, эта мина отличит гражданский паром с туристами от военного эсминца?
15: Легко. Она отличит не просто эсминец от парома, она отличит конкретный тип эсминца. Робот может пропустить над собой сотню гражданских торговых судов, дождаться, пока пройдет нужная военная цель, и только тогда сработать.
17: Ничего себе.
15: Причем, знаешь, можно запрограммировать алгоритм. Вероятность сложного срабатывания крайне мала.
17: И какой урон вообще наносит пластиковая коробка на дне? Ну, серьезно, современные военные корабли строятся с расчетом на выживаемость. У них двойное дно, водонепроницаемые переборки.
15: Смотри, традиционная мина просто фугасно бьет во все стороны. А это оружие используют кумулятивный принцип. При детонации формируется направленная плазменно-металлическая струя. Ее еще называют ударное ядро. Скорость несколько километров в секунду.
17: В таком маленьком море, как Балтика, выход военного корабля со спецмонтажом сразу привлечет внимание спутников и беспилотников.
15: А для этого не нужны военные корабли. Вес такой мины от 200 до 1000 килограммов. Поставить ее может обычное торговое судно, если в днище оборудован скрытый люк. Но самый опасный и вообще неконтролируемый сценарий – это обычная рыболовецкая лодка под видом работы с донным тралом.
17: Серьезно? Рыбаки?
15: Да.
17: Ты уверен, что это экономически целесообразно?
15: Стоимость одной современной донной интеллектуальной мины – около 100 тысяч евро. Постройка современного корвета обходится примерно в 200-400 миллионов евро. Атомная подводная лодка вообще стоит больше 2 миллиардов. Соотношение затрат на создание угрозы и потенциального ущерба составляет 1 к 1000, а иногда 1 к 10 тысячам.
17: То есть, условно, за 300 миллионов евро, сумму, на которую даже один нормальный корвет не построишь, можно закупить 3000 умных мин.
15: Точно. И этого арсенала хватит, чтобы создать абсолютно непроницаемую подводную стену. 200-300 мин, уложенных в несколько слоев, наглухо перекроют Финский залив. 30-50 штук закроют все подходы к главной базе флота в Балтийске. Еще сотня-полторы намертво запечатают большой порт Санкт-Петербург.
17: Возникает очевидный вопрос. Неужели нет противодействия? Ну, должны же быть современные тральщики, подводные дроны для разминирования. Нельзя просто запустить роботов, которые все это прочешут и обезвредят.
15: Противоминная борьба сейчас – это вообще самое больное место флотов по всему миру. Классический контактный трал, который с советских времен тащит за собой корабль, против донной мины абсолютно бесполезен. Трал просто проплывет над ней, а мина его проигнорирует, так как акустический профиль не совпадает.
17: Значит, искать только визуально и высокочастотными сонарами? Насколько я знаю, в России есть современные тральщики проекта 12700 «Александрит». У них тоже стеклопластиковый корпус, чтобы не примагничивать мины.
15: Финский залив – это постоянная взвесь песка и ила, нулевая видимость. Чтобы аппаратура гарантированно нашла замаскированную в грязи радиопрозрачную мину, гидролокаторы, подводный дрон должны двигаться с минимальной скоростью.
17: Насколько минимальный?
15: От 1 до 3 километров в сутки.
17: Километр в день?
15: Да, километр в день. Если вход в залив заминирован, полное обследование и расчистка даже небольшого участка займет недели непрерывной работы. По расчетам специалистов, чтобы полностью с гарантией очистить Финский залив при текущих темпах и ресурсах флота, потребуется от 5 до 10 лет.
17: Заблокированная логистика целого региона. Но слушай, как противник может запустить такой сценарий? Вряд ли кто-то решится просто так начать минировать судоходные пути. Это же открытая агрессия, прямой акт войны.
15: Ошибка в том, что люди часто мыслят категориями прошлого века. Противнику не нужно объявлять войну. Рассматривается три сценария удушения Балтики. Первый из них — гибридная серая зона. Представь, в международных водах происходит пара необъяснимых подрывов. Все тут же заявляют, что это, видимо, всплыли старые мины времен Второй мировой. Никто не берет на себя ответственность.
17: Но противнику даже не обязательно реально взрывать корабль. Сама вероятность того, что там лежат умные мины, запускает цепную реакцию в кабинетах лондонских страховщиков. Парализацию вызывает не сама мина, а страх ее наличия.
15: Совершенно верно. Второй сценарий – это жесткое запечатывание портов, точечное скрытное минирование морского канала в Петербурге и Балтийского канала. Итог – немедленный паралич логистики, полная остановка экспорта 150 миллионов тонн грузов.
17: Ничего себе объемы.
15: А это, между прочим, нефть, важнейшие удобрения, металлы, огромный удар по экспортной выручке страны и шок для глобальных цепочек поставок.
17: Ну а остается международное право, базовый принцип свободы судоходства, перекрывать международные проливы просто незаконно.
15: И тут возникает третий сценарий – юридическая блокада. Дания, контролирующая проливы, использует старые нормы Копенгагенского трактата 1857 года.
17: Трактат 19 века. Разве он не гарантировал как раз свободный и беспрепятственный проход всем судам без взимания пошлин?
15: Гарантировал. Но в 21 веке к нему изящно добавляются современные экологические нормы. Никто прямо не скажет: «Мы запрещаем вам проход». У вашего танкера сомнительная страховка от разлива нефти. Это угроза хрупкой экологии нашего побережья. Пожалуйста, станьте на якорь для проведения детальной инспекции.
17: Понятно. И эта инспекция будет намеренно длиться неделями. Это особенно сильно ударит по так называемому теневому флоту, который перевозит нефть в обход ценовых потолков. Чистая бюрократия, ни одного выстрела, а море де-факто закрыто.
15: Если любой из этих сценариев сработает, страховка

0: Такой крюк стремительно сжигает межремонтный ресурс авиационных двигателей, обслуживать которые в условиях санкций все сложнее. Плюс навигация. Операторы регулярно фиксируют над Балтикой мощнейшие глушилки сигналов GPS, работают системы радиоэлектронной борьбы.
1: Летать крайне дорого, долго, техника изнашивается, а из-за РЭБ еще и небезопасно. Получается, единственный стабильный путь – это вода. Паромы?
0: Да, морской мост. Российские паромы класса «Амбал» и «Маршал Рокоссовский», которые идут 1100 километров из порта Усть-Луга в Ленинградской области до порта Балтийск. Это единственная надежная кровеносная система региона на данный момент. А теперь наложи на этот маршрут угрозу донных мин или отказ страховщиков, о которых мы только что говорили.
1: Гражданские паромы превратятся в мишени. Если в заливе появится хотя бы слух о минировании, страховка на эти огромные суда влетит до запретительных небес. Да и гражданские экипажи просто откажутся выходить в море. Это равносильно самоубийству.
0: А для того, чтобы конвоировать каждый паром боевыми кораблями, придется отвлекать огромные силы флота, которых, как мы выяснили, из-за скорости травления 1 км в сутки и так катастрофически не хватает для противоминной борьбы. Без паромов регион попадает в тотальную экономическую изоляцию.
1: Слушай, ну должен же быть силовой ответ. Военные не могут просто сидеть и смотреть на это. В Калининграде и Ленинградской области развернута мощнейшая береговая оборона. Ракетные комплексы «Бал», «Бастион». Это концепция создания зоны, куда противник физически не может войти без критических потерь. Эти ракеты простреливают море на сотни километров. Если начнется блокада, можно же ответить огнем.
0: Ракетные комплексы — это великолепное, грозное оружие. Но против кого? Против авианосных ударных групп, крейсеров или десантных соединений. А теперь давай мыслить практически. По кому ты будешь стрелять гиперзвуковой ракетой «Оникс», стоимость которой исчисляется миллионами, по небольшому рыболовецкому траулеру под нейтральным флагом, который вчера ночью, не нарушая никаких правил международного судоходства, тихо скинул в воду пластиковую бочку и уже сутки как швартуется в порту Копенгагена?
1: Ну да, стрелять по гражданским судам на основе подозрений нельзя. Это международный трибунал и прямая эскалация. Получается, мощные береговые ракеты против тактики скрытного минирования абсолютно бесполезны. Грубая сила здесь не работает.
0: Ракета не может найти пластиковую мину на дне. А топить каждое подозрительное судно — это дать противнику идеальный повод для открытого столкновения, чего он и не требует для достижения своих целей удушения экономики.
1: Это выглядит как настоящий стратегический тупик, ловушка. Если отбиться береговыми ракетами нельзя, тралить мины придется десятилетия, а летать самолетами слишком дорого. Что тогда делать? Логистика не может просто остановиться.
0: Реальный, стратегический и долгосрочный выход здесь только один – постепенный уход с Балтики.
1: В смысле уход? Бросить порты, в которые вложены сотни миллиардов рублей?
0: Речь идет о кардинальном снижении зависимости от балтийских экспортных маршрутов. Необходима глобальная перестройка всей макроэкономической логистики. И первый вектор – это Северный морской путь. Арктическая трасса, которая связывает европейскую часть страны с Азией в обход всех этих натовских горлышек. В последние годы грузооборот там уже достиг 36-38 миллионов тонн.
1: Да, Северный морской путь безопасен с точки зрения блокировки проливов. Там просто некому их блокировать. Но он требует огромных вложений в ледокольный флот, навигационную инфраструктуру, порты спасения на крайнем севере.
0: Верно, но это на восток. А второй вектор на юг. Развитие международного транспортного коридора «Север-Юг». Это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии через Каспийское море и железнодорожные сети.
1: Если вдуматься, морская блокада в Балтийском море вынуждает переносить гигантские объемы грузов на железнодорожные сети Ирана и Индии. Это же полностью меняет экономическую географию. Диверсификация путей. Только перераспределение грузопотоков на север и юг способно лишить потенциальную блокаду Балтики ее катастрофического эффекта.
0: Это требует колоссальных триллионных инвестиций в железные дороги и порты на Каспии. Но альтернатива – оказаться навсегда запертыми в мелководном заливе с тысячами невидимых умных мин на дне – гораздо хуже.
1: Слушай, масштаб проблемы просто поражает, когда начинаешь разбирать детали. Мы тут обсуждали пластиковые корпуса мин, но если посмотреть на картину шире, это же тектонический сдвиг. Балтийское море веками, еще со времен Ганзейского союза, было главным торговым перекрестком Северной Европы. Это была артерия, связывающая Восток и Запад.
0: Вот именно. И, возможно, прямо сейчас мы становимся свидетелями исторического перелома. Целое море, которое столетиями было символом коммерции и интеграции, рискует навсегда потерять

0: этот статус. Оно постепенно превращается исключительно в милитаризованный полигон, заблокированный бюрократией и подводными роботами. Это навсегда сдвинет экономический центр тяжести всей Евразии, оставив Балтику на задворках новых мировых торговых путей. Нужно подвести итог, но сделать это, честно скажу, трудно. Но одно можно сказать точно – последствия этой блокады будут шокирующими. И все технические средства у блока сегодня есть. Так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Экономические реалии военного времени. Калининградцы массово экономят на ресторанах. Общепит уже потерял треть клиентов. Исторический максимум. Квадратный метр в Калининградской области подорожал на 40%. О своем жилье можно забыть навсегда. Калининград в центре внимания. У границ эксклава впервые замечен новейший американский самолет РЭП. С чем связана концентрация военно-воздушных сил Альянса? Итак, дожили. Посещение ресторана превратилось уже в праздник, который могут позволить себе далеко не все. Из-за вынужденной экономии калининградцы все реже ходят в рестораны и все чаще переключаются на более бюджетные форматы. Например, столовые, пекарни, кофейни или готовую еду из супермаркетов. Такой вывод сделали рестораторы Калининградской области и прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса за последние годы. Средний чек в ресторанах вырос в 1.5-2 раза, а внутренний спрос по оценкам участников рынка упал примерно на треть по сравнению с прошлым годом. Как отметил глава компании «Цефей» Павел Крутиков, уже этой осенью регион может столкнуться с массовыми закрытиями заведений. Люди все реже ходят в рестораны просто поужинать. Теперь это роскошь. Туристы тоже экономят, говорит Павел Крутиков.
3: Поход в ресторан для многих калининградцев перестал быть обычной частью жизни и все чаще воспринимается как событие. Туристы частично компенсируют падение спроса, но и они начали экономить заметно больше. Поэтому их расходов уже недостаточно для восстановления прежнего уровня выручки. И как результат, ресторанный бизнес региона все чаще работает в ноль или в убыток. Слабые заведения и неудачные локации уже теряют клиентов, а рынок массово уходит в более дешевые форматы. Отдельная проблема – кадровый дефицит. Из-за низких зарплат сотрудники продолжают уходить из отрасли, а у бизнеса не хватает денег удерживать персонал. На фоне постоянных разговоров о процветании региона все больше калининградских заведений фактически борются уже не за развитие, а за выживание.
2: И это действительно так. В июле сразу несколько заведений заявили о закрытии. Это, в частности, гастробар «Угодники» и проект «Винный факультет». Процесс схода с дистанции известных точек общепита уже начался, и осенью избежать массового закрытия ресторанов не удастся, полагает ресторатор Дмитрий Крупицкий.
4: Если говорить про ресторанный рынок, то пусть я выгляжу как вестник апокалипсиса, но хорошо мы уже жили. Пузырь начинает сдуваться. Всем стало очень трудно, за редчайшим исключением. Поток гостей падает, расходы и налоги растут. И самое главное, очень сложно предвидеть дальнейшее развитие ситуации. Скорее всего, тенденция ухода довольно известных заведений будет нарастать. И все закончится тем, что в регионе закроется каждый 8-й ресторан.
2: В том, что экономика Калининградской области уже осенью столкнется с серьезными кризисными вызовами, уверен председатель совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев.
5: Если не произойдет никаких макроэкономических изменений, то, скорее всего, осенью мы будем иметь более глубокие кризисные явления, чем в настоящий момент. Компаниям, которые имеют большую долговую нагрузку, будет крайне тяжело пережить этот период. А те, у кого нет кредитов, работают нормально, но развиваться качественно они не смогут, потому что потребитель сокращает потребление. Даже в продуктах питания мы видим изменения спроса в сторону более дешевого сегмента. Неуверенность в завтрашнем дне приводит к тому, что люди сознательно экономят, в том числе на продуктах.
2: Кстати, 66% россиян считают, что худшие времена для страны еще впереди. Это следует из свежего опроса в ЦИОМ, и это максимальная доля таких ответов с апреля 2020 года на пике пандемии коронавируса. По данным социологов, доля россиян, ожидающих ухудшения ситуации, последовательно растет с конца прошлого года. Например, в декабре так отвечали 44%, в апреле – 61%, в июне – 63%, а в июле – уже 66%. И еще 12% опрошенных считают, что самые тяжелые времена для страны происходят прямо сейчас. Таким образом, в общей сложности 78% респондентов либо уже ощущают кризис, либо ожидают его впереди. Кризисные тенденции не обошли стороной и рынок жилья в Калининградской области, где за 2 года квадратный метр подорожал почти на 40%. Средняя цена квадрата к 2026 году достигла исторических максимумов – 150 тысяч рублей против 97 тысяч в 2023 году. А если в это уравнение добавить взлетевшие в небеса проценты по ипотеке, да поделить на сегодняшние зарплаты, то математика получается совсем не в пользу калининградца, мечтающих о своем жилье. А оно строится семимильными шагами, хотя половину из готового жилья за год так и не смогли продать.
6: В Калининграде на месте снесенного ТЦ «Барнаульский» построят очередной жилой комплекс. Проект ЖК «Онегин» молниеносно согласовал областной градсовет. В комплексе запланированы 239 квартир, включая 2 пентхауса, подземный паркинг на 157 машин и еще 67 парковочных мест. Территория будет закрытой. Теперь застройщику остается получить положительное заключение по проекту и разрешение на строительство. Учитывая скорость предыдущих согласований, с этим тоже вряд ли будут долго тянуть. При этом в Калининградской области непроданными остаются 51% квартир и апартаментов в строящихся жилых комплексах. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, покупателей пока не нашли для 900 тысяч квадратных метров жилья. Это максимальный показатель с начала года.
2: Но, несмотря на снижение спроса, застройщики продолжают запускать новые проекты. Регион застраивают с бешеной скоростью, жилье не успевают покупать, а жители продолжают жаловаться на отсутствие необходимой социальной инфраструктуры – дорог, детских садов и школ. Словом, из года в год одно и то же. В отличие от ситуации на Балтике, которая фактически ежедневно сверкает новизной, вызывая вполне понятную тревогу у жителей эксклава.
7: У Калининградской области на этой неделе фиксировалось скопление разведывательных самолетов и истребителей НАТО. Воздушные суда Альянса снова проводили многочасовую разведку, используя пространство Польши, Литвы и нейтральные воды Балтийского моря. Во вторник в небе над Польшей впервые был замечен новейший американский борт Е-3А. Это самый современный самолет РЭП. Он появился над Польшей не просто, чтобы полетать. Это очень специфическая машина. И ее появление показывает, что были на то важные причины, заявил польский генерал Томаш Древняк. Представители НАТО, комментируя скопление своей авиации над Балтикой, отмечают, что самолет воздушного наблюдения и контроля вместе с польскими и норвежскими истребителями участвовал в учениях Альянса. Часть техники находилась возле Калининградской области, остальная действовала на севере Норвегии. К маневрам под руководством США подключились польские наземные войска и другие подразделения.
2: В связи со значительной концентрацией военно-воздушных сил НАТО в районе Калининграда зампред Комитета законодательного собрания региона по безопасности Евгений Мишин призывал жителей области не паниковать, подчеркнув, что границы под надежной защитой, а любые нарушения будут жестко пресекаться. Словом, обстановка накаляется, и как бы чего ни вышло. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
8: В Калининград поступила первая партия бензина из Индии. Вроде бы новость хорошая. Возможно, на заправках действительно станет свободнее, а водителям не придется искать по всему городу. Но тут есть один момент, который превращает обычную поставку топлива в довольно неприятную историю. Чтобы понять ее смысл, нужно немножко разобраться в том, как вообще бензин появляется на заправке. Итак, Россия не покупает бензин у Индии, потому что в стране закончилась нефть. Нефти как раз очень много. Россия остается одним из крупнейших ее производителей и продолжает отправлять миллионы баррелей за границу, в том числе в Индию. А теперь готовый бензин едет в обратную сторону – из Индии в Россию, а затем по внутренним маршрутам до Калининградской области. Не надо быть специалистом, чтобы понимать, что сырую нефть нельзя залить в автомобиль. Сначала ее необходимо доставить на нефтеперерабатывающий завод, разделить на компоненты, очистить и превратить в бензин нужного качества. И именно эту работу теперь выполняют не российские, а индийские предприятия. Потому что российские горят как рябина в лесах. При этом бензин не телепортируется прямо из индийского резервуара в калининградскую колонку. Его грузят на танкер, страхуют, проводят через несколько морей, иногда перегружают с одного судна на другое, доставляют в российский порт, а затем развозят железной дорогой или автомобильным транспортом. И на каждом этапе работают компании, которые не собираются делать это бесплатно. Перевозчик получает свою плату, порт получает свою. Трейдер добавляет наценку. Хранение и перегрузка тоже стоят денег. И только в конце всей этой цепочки находится обычный водитель. Точнее, его кошелек. Он не участвует в международной торговле, не выбирает маршрут танкера и не решает, где перерабатывать нефть. Он просто приезжает на заправку и оплачивает результат всех принятых до него решений. А ведь еще недавно Россия сама продавала за рубеж не только нефть, но и большие объемы нефтепродуктов. На российском топливе зарабатывали миллиарды. И как же так оказалось? Почему страна с огромными нефтяными запасами дошла до импорта готового топлива? Главная проблема сегодня находится не под землей, а на нефтеперерабатывающих заводах. После регулярных атак беспилотников часть предприятий остановилась полностью или сократила производство. Одновременно вырос спрос. Одновременно те НПЗ, по которым еще не прилетело, пошли на плавные ремонты. Вот такую картину и имеем. Спрос не сокращается, а производство упало, даже провалилось. Калининградская область особенно чувствительна к таким сбоям. Регион отделен от основной территории России. Сюда нельзя быстро отправить любое количество бензовозов из соседней области. Соседней российской области просто нет. Топливо приходится доставлять морем, железной дорогой через другие государства или заранее накапливать в местных хранилищах. Любая задержка, нехватка вагонов, изменение транзитных правил или нарушение обычного графика ощущается быстрее и сильнее. В итоге наверху приняли решение – нет, не защитить заводы, а продавать за копейки народное богатство, чтобы хоть как-то залатать дырки в поставках топлива. Кто выигрывает от такой схемы? Вы удивитесь, но огромное количество людей. Ну, прежде всего, тот, кто занимается переработкой. Индия покупает сырье, загружает свои заводы, платит зарплаты своим работникам и продает более дорогой готовый продукт. Разница между стоимостью нефти и стоимостью бензина остается частью индийской экономики. Кроме того, зарабатывают трейдеры, владельцы танкеров, порты и другие участники длинного маршрута. И Индия здесь действует абсолютно рационально. Она не обязана спасать российский рынок или продавать бензин по себестоимости. Если покупатель срочно ищет большие объемы топлива, продавец назначает выгодную для себя цену. Тем более, когда знает, что у покупателя нет выбора. Возмущаться поведением Индии бессмысленно. Любая страна на ее месте использовала бы возможность купить сырье дешевле и продать готовый товар дороже. Настоящий вопрос нужно адресовать российским властям. Как получилось, что государство, десятилетиями называвшее нефть своим главным преимуществом, не может гарантировать наличие бензина на собственных заправках? Почему деньги, рабочие места и прибыль от переработки российского сырья теперь частично уходят в другую страну? И почему последствия этого разворота снова перекладываются на обычного покупателя? До начала войны Россия обладала не только нефтью, но и развитой системой ее переработки. Теперь заводы приходится защищать, ремонтировать и запускать после ударов. Внутренний рынок поддерживают запретами на экспорт и экстренными закупками. Топливо проходит лишние тысячи километров, а каждый новый участник цепочки выставляет свой счет. Все это не происходит где-то далеко и не остается строкой в правительственном отчете. Последствия появляются на табло ближайшей заправки. Итог получился предельно простой. Россия добывает нефть и продает ее Индии. Индия перерабатывает сырье, получает прибыль и отправляет бензин обратно. Посредники зарабатывают на перевозке. Частные заправки закладывают расходы в цену, а житель Калининграда оплачивает всю эту международную конструкцию у кассы. Индийцы на россиянах действительно заработали. Только винить их в этом странно. Они построили рабочую схему и воспользовались спросом. Гораздо интереснее спросить, кто создал условия, при которых такая схема вообще стала необходимой. Так что подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
9: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: Мэр Краснодара Евгений Наумов объяснил очереди на заправках ростом числа автомобилей, потому что краснодарцы возвращаются из отпусков и прибывают гости из других городов и регионов.
11: Едем с Маргошей и возмущаемся. Почему так много машин? Мы просто вот в пробках, чтобы вы понимали. В общем, в Краснодаре бенза нет вообще, да? Вот мы сколько едем, все бензоколонки, заправки все закрыты. Но... пробки-то откуда? Ребят, вы где, блин? Вы из космоса бенз берете? Ладно, у меня огромный бак, и я там раз заправилась, и все, и у меня там хватает на 2 недели моих поездок. Короче, мы не поймем. Может, вы нам расскажете, откуда пробки, если бенза нет?
12: Ситуация в Краснодаре с бензином, улица Уральская. Мало чего значит. Просто жесть. Это просто вот практически начало самой улицы. Вот пошла пробка. Время 10:30 уже ночи, бедные люди. Не знаю, это вот кто вначале стоит, ну как минимум часа 3 будет стоять, как минимум.
13: Это говорят, с бензином проблемы снова начали. Ну да, пожалуйста, бензина нет. Лукойл, тоже нет бензина, что ли. Ну все, опять эта херобора началась с бензином. Вот такая вот ерунда снова. Ну хорошо, хоть нет лимита, можно хоть полный бак заправить. Час 10 у меня ушло, чтобы отстоять в очереди и заправиться.
1: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Бензин раздора. В Москве на фоне дефицита топлива очереди и драки на заправках. По всей стране скупают канистры для бензина. Их уже нет на маркетплейсах. Москвичи подрались из-за очереди на заправку. В ходе ссоры они угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
15: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. Вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот где дают жару. Москва, 2026 год. Ох, бля. Это жесть.
14: Россияне начали массово искать канистры для бензина из-за накрывшей страну второй волны топливного кризиса. За неделю с 12 по 18 августа число соответствующих запросов на Wildberries выросло в 4 раза и превысило 106 тысяч. Это следует из внутренних данных маркетплейса. Рост интереса к емкостям для хранения топлива показывают и данные поисковых систем. Согласно статистике Яндекса, в период с 10 по 16 августа число запросов канистра достигло 450 тысяч, увеличившись на 39% неделя к неделе. Аналогичную динамику зафиксировал Google. А в утренних шоу уже объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
16: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
14: В первом полугодии ВСУ усилили удары по территории России, в частности, по нефтеперерабатывающим заводам и объектам логистики, что привело к потере около 40% мощностей нефтепереработки. Из-за этого во многих регионах усугубился топливный кризис. Местные власти ввели жесткие ограничения, а у АЗС выстроились очереди.
17: Я в шоке.
18: Пробка за бензином.
19: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ!
14: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
20: Все нормально.
21: Везде есть.
20: Везде есть все.
21: Да.
20: Не надо вот этих истерик.
21: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
14: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
6: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
22: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
23: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
24: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
25: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
14: Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По состоянию на 16 августа бензин и дизель были доступны только на 28% заправок по стране, следовало из данных приложения «Где-бенз». 19 августа несколько сетей ввели лимиты на отпуск топлива в Москве. При этом источники агентства Reuters до этого сообщали, что власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Телеведущий Владимир Соловьев о том, почему Азербайджан и другие страны ближнего зарубежья перестали быть лояльны Москве.
26: Вы что считаете, что вот сейчас Азербайджан объявил троих наших граждан в розыск? Мы на это как-то ответили? А вообще на визиты министра иностранных дел Азербайджана на территорию Украины мы как-то ответили? Нет. А задайте себе вопрос, а почему так себя ведет Азербайджан? Почему так себя ведет ряд других стран? А потому что они уверены, что мы проиграем эту войну. Они выбрали сторону. Они на стороне тех, кого не считают победителями. И на самом деле они это не скрывают. Они действуют из интересов своего государства. Я не собираюсь давать этому никаких морально-этических оценок, они очевидны. Но они уверены, что мы проиграем. Потому что они уверены, что мы никогда не ответим. Ни Западу, ни им. Мы уверены, что мы... Ну, с такими, как я, они уверены, что они легко разберутся. У них же здесь до сих пор дикое количество агентов влияния.
1: Криминальные новости.
6: Тело мужчины с отрубленной левой рукой выловили в порту Петербурга. По данным базы, мужчину средних лет с полностью отрубленной кистью нашли в районе пассажирского порта «Морской фасад» на Васильевском острове. Рядом с телом обнаружили топор, которым, предположительно, мужчине и отрубили руку. Погибшему на вид около 40 лет, он был одет только в футболку и трусы. Обстоятельства произошедшего выясняются, личность погибшего устанавливается.
0: Хладнокровно задушил и забетонировал возлюбленную. В Азове задержали мужчину, который убил и забетонировал женщину на стройке, спрятав тело в чемодан. Как сообщает телеграм-канал Дон Мэш, все произошло на новогодних праздниках. Тогда возлюбленные поссорились. Мужчина обвил шею девушки кабелем и держал его, пока та не перестала дышать. После этого он положил убитую в чемодан и увез на стройку, где залил бетоном. Через некоторое время он обратился в полицию и заявил о пропаже сожительницы. Правоохранители выяснили, что в исчезновении потерпевшей виноват ее избранник. На допросе он признался в убийстве и показал, где спрятал тело. Неадекватный инспектор отдела кадров напал с ножом на тренера школы и учителя в Южно-Курильске. Одна скончалась, вторую спасли. По данным МЭШ, вечером 38-летний Эдуард поджидал женщин в темном подъезде дома на проспекте Курильском. Когда они выходили из квартиры, мужчина ворвался внутрь и затащил их обратно. После этого он начал бегать по квартире с ножом и стал резать женщин. Одна из преподавательниц получила более 2 ударов в грудь, скончалась на месте. Второй мужчина также ранил ножом в грудь и живот. Ее успели спасти соседи, которые оказали женщине первую помощь и вызвали полицию. После нападения неадекват забрал ключи от Lexus одной из женщин, сел в машину и скрылся. Спустя сутки его нашли и задержали. Пострадавшую зовут Елена, она работает учителем местного образовательного центра. Погибшая Кристина работала тренером-преподавателем в спортивной школе. Подозреваемый инспектор отдела кадров в местной компании. Ранее его уже судили за мошенничество. Следователи возбудили уголовное дело. Женатый мужчина тайно снимал любовницу во время секса, шантажировал фотками, а когда она от него ушла, обклеил ее машину нюцами. По данным ШОТ, 35-летний муж и отец 2 детей из Калуги больше года ходил налево, а когда любовница решила разорвать отношения, начал давить на нее пикантными кадрами, которые снимал тайком. Девушка не повелась, и тогда мужчина перешел к более грубым методам. Он расклеил снимки по всей машине бывшей и забил ими ее почтовый ящик. Та, в свою очередь, обратилась в следком. Мужчину задержали и предъявили ему обвинение в распространении личной информации. Дело передали в суд. Шантажисту грозит до 2 лет колонии. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
10: Журналист Степан Кобыльцов провел свое расследование и наглядно объяснил, почему склады Wildberries оказались под ударами ВСУ.
2: Военные постоянно жалуются, что им не хватает поставок Минобороны, что ведомство оставляет им некачественные бронежилеты и так далее. И поэтому им приходится закупать все на Wildberries и других маркетплейсах. И там даже была специальная категория «Все для СВО». Сейчас, правда, ее уже скрыли. Но товары никуда не делись. Вот, например, бронежилет, вот плиты для бронежилета, вот приклад для автомата Калашникова, а вот плащи, защищающие военных от дронов. Но я пошел еще дальше и зарегистрировался на селлере как продавец, чтобы показать вам закрытую статистику, и на самом деле это очень интересно. Оцените масштабы. 100 000 поисковых запросов и 10 000 проданных товаров для военных только за последний квартал. Например, бронежилеты. Такой запрос за прошлый квартал на сайте Wildberries сбивали 226 000 раз. Еще 65 000. Бронежилет тактический. Заказов за этот же период было более 30 000. И тут уже наглядно виден эффект ударов в ВСУ, потому что с конца июля начинается резкий спад как в количестве заказов, так и в количестве проданных товаров.
1: Главные новости дня.
3: Это уже не актуально. Почему в Кремле хотят навсегда отменить традиционное послание президента Федеральному собранию? Каждый год Владимир Путин выходил к депутатам и сенаторам, чтобы рассказать, как живет страна и куда она идет дальше. Сейчас, похоже, в Кремле решили, что в нынешнее время это не актуально. Представитель президента в Госдуме Гарри Минх заявил, что формат ежегодного послания Федеральному собранию могут пересмотреть. По его словам, когда идет СВО, долгосрочное планирование стало менее актуальным. Слишком многое приходится решать по ходу, исходя из ситуации.
4: Исключить нельзя того, что формат будет пересмотрен. Это не самоцель – выступать перед палатами. Не то время и не те задачи.
3: Отмечу, что Владимир Путин уже пропускал послание в 2022 году сразу после начала спецоперации. Не было его и в 2025. Теперь речь идет уже не об отдельных паузах, а о том, чтобы убрать само требование выступать ежегодно. А оно, напомню, прописано не просто в протоколе Кремля, а в 84-й статье Конституции России. Политолог Николай Соколов считает, что сейчас сложно делать заявление о будущем, ведь прогноз может меняться буквально каждую неделю.
5: Послание предполагает разговор прежде всего о будущем. Президент должен объяснить обществу, чего власть собирается добиться и каким образом. Но чем больше система существует в режиме реагирования на текущие проблемы, тем сложнее формулировать долгосрочную позитивную повестку. Любое конкретное обещание потом становится точкой, по которой можно проверить результат.
3: И тут действительно возникает проблема, потому что традиционное послание – это не просто 2 часа выступления президента. Это момент, когда глава государства подытоживает результат за прошлый год и делает наметки на следующий. А с этим сейчас все сложнее. СВО, которая должна была закончиться быстро, идет уже 5-й год. Военные расходы растут от года к году. Топливный рынок лихорадит как никогда ранее. Бизнес живет в условиях дорогих денег и санкций. А вместо обещанного возвращения к нормальной жизни, регионы все ощутимее живут по законам военного времени. Экономист Игорь Липсиц считает, что именно экономика сейчас не в том положении, чтобы говорить о перспективах на год с трибуны.
7: Любая серьезная экономическая программа требует понимания хотя бы базовых условий. Сколько будет продолжаться война, какими будут военные расходы, санкции, экспортные доходы. Пока эти параметры неизвестны, обещать конкретные результаты на несколько лет вперед чрезвычайно сложно. Поэтому власть объективно переходит от стратегии к решению текущих проблем.
3: Послание Федеральному собранию всегда было главным политическим мероприятием. Губернаторы, министры, депутаты, артисты. Президент для объявления больших национальных целей собирал полный зал. Теперь Гарри Минх говорит, мол, возможно, вся эта ритуальная часть больше и не нужна. Политический обозреватель Александр Баунов обращает внимание, что отказ от такого формата меняет сам принцип общения власти с обществом.
8: Если власть предпочитает не связывать себя регулярным программным выступлением, это позволяет ей значительно свободнее менять приоритеты и не объяснять, почему вчерашние цели сегодня уже исчезли.
3: Иными словами, говорят политологи, когда было что обещать, тогда президент ежегодно рассказывал о будущем. Когда будущее стало слишком непредсказуемым, в Кремле решили, что ежегодно рассказывать о нем не стоит, чтобы не было лишних вопросов, если все пойдет не по озвученному плану. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: На радио «Лента» потеря дня.
9: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента» 1557 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
9: Анонимный доброволец СВО записал обращение к россиянам на гражданке и рассказал, как на самом деле выглядит спецоперация.
11: Обществу это неинтересно. Им интересна победа, им интересно продвижение. Зачем рассказывать, что на войне гибнут люди? В фильмах они не гибнут, они становятся героями. Как говорит наш старшина, у нас есть 2 пути. Домой вернуться либо героем, либо победителем. Здесь я стал солдатом, который при любой ситуации не имеет эмоционального всплеска, а только доклад о ситуации. Командир, я 300. Легкий, средний, тяжелый. Могу двигаться, нужна эвакуация. Командир, товарищ 200, позывной. Все. эмоции, они уже рассосались. Уже пошла ровная линия. Нету этих колебаний, как пульс на кардиограмме. Есть просто нитевидная линия эмоций. Есть всплеск адреналина, которым ты должен воспользоваться умом. Думать, бежать, лежать, не двигаться. И все. И дальше спокойная жизнь. Улыбаться, говорить чушь, чтобы отвлечь от дурных мыслей. И всегда слушать. Слушать и смотреть под ногами. И разговоры в дороге всегда шепотом. Так, чтобы еле было слышно. Чтобы услышать писк, свист, жужжание. Желательно метров за 300. А иногда и за километр. Поутру, когда воздух разряженный. Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню. Да и живых не помню позывных. Когда мы встречаемся всегда, напомню. Не помню. Память пропадает на ухнарь вообще. Иногда даже задумываюсь, какое у меня отчество, кто мой папа и так далее. На этом все. А вам хорошей гражданской жизни.
1: Радиолента. Прямая речь.
10: Теле- и радиоведущий Александр Анатольевич в эфире радио «Комсомольская правда» о будущем концерте Канье Уэста в России.
12: Сейчас мы ответим Виталию Гагунскому и другим любителям Канье Уэста, которые желают увидеть рэпера в Москве. Товарищ, вы, видимо, 2 года жили в землянках без торнета. Ну, честное слово. За последнее время мистер Уэст наговорил столько всего экстремистского и столько раз признался в любви к Гитлеру, что дорога в Россию ему явно заказана. Нельзя. Канье собственноручно закрыл эту дверь. Никто его, заметьте, не заставлял. Сам. Без ансамбля справился. Угу. И очень даже хорошо, что человек, в репертуаре которого есть песня, сейчас произнесу это, потому что это название произведения, ха**ла, никогда не выступит на нашей родине. С такими произведениями выступать у нас не надо. С такими произведениями вообще не надо выступать. А тем более, ну, короче, дальше нецензурно.
1: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
3: Мобилизация без мобилизации. После Пензы еще в 5 регионах России начали задерживать мужчин на улице и отправлять на СВО. Сначала была Пенза, а о массовых облавах в этом регионе сняты сотни роликов, а местные жители даже объединились в специальные дружины, чтобы патрулировать улицы и отбивать мужчин от внезапно приехавших машин, в которые буквально паковали прохожих. Теперь аналогичные истории приходят уже из Удмуртии, Краснодарского края, Архангельской области, Бурятии и Еврейской автономной области. Сценарии разные. Кого-то забрали с улицы, кого-то с работы, кого-то после задержания полиции. А финал один и тот же – контракт с Минобороны.
13: По матерям что, потом скажете? Ездите вы здесь. Они в основном собирают молодых.
3: В Ижевске мужчину задержали 10 августа. Через 3 дня родственники узнали, что его уже везут в воинскую часть в Ростовской области. Еще одного жителя Удмуртии, по словам родителей, отправили в Донецкую область, хотя он состоял на учете у психиатра. Родственники утверждают, что из военного билета просто исчез документ об этом учете, после чего мужчина подписал контракт. Но самая страшная история из Новороссийска. По словам сестры задержанного Анны, в полиции мужчину избили и подбросили наркотики.
15: А дальше предложили выбор – уголовное дело, по которому можно получить до 20 лет, или контракт с Минобороны. Брат выбрал контракт и вскоре оказался в воинской части.
3: То есть истории, о которых раньше рассказывали только в Пензенской области, похоже, теперь распространились на другие регионы страны. Военные юристы называют происходящее фактической мобилизацией без мобилизации. Адвокат Алексей Табалов объясняет, почему юридический контракт остается добровольным, но в подобных обстоятельствах вопрос добровольности становится весьма условным.
16: Формально человек действительно ставит подпись сам. Но если перед этим его задерживают, удерживают в полиции или ставят перед выбором между уголовным делом и отправкой в армию, говорить о свободном волеизъявлении крайне сложно. Фактически создаются условия, в которых контракт становится способом выйти из гораздо худшей ситуации.
3: Есть и совсем бытовые истории. В Архангельской области мужчину задержали за распитие алкоголя в общественном месте. Уже на следующий день родственники узнали, что контракт подписан, его готовят к отправке. Почему такие истории начали появляться одновременно сразу в нескольких регионах, объясняет военный обозреватель Максим Климов. Он связывает усиление вербовки с постоянной потребностью армии в пополнении.
17: Если контрактников удается набирать обычными способами, государству нет необходимости искать людей в отделах полиции или среди задержанных. Само появление подобных практик может говорить о том, что привычные способы набора работают хуже, и регионам приходится искать новые категории потенциальных военнослужащих.
3: Примечательна и сама география жалоб. Пенза еще недавно выглядела отдельной историей. Теперь сообщения идут уже от европейской части России до Бурятии и Дальнего Востока. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
18: Коммуналка доедает последний ресурс. Военкор Живов о сетях, которые Россия не успевает менять.
19: Как пишет независимая газета, проблемы предстоящей зимы уже видны летом по состоянию котельных и теплосетей. Это результат накопленного износа. Ежегодно необходимо обновлять около 5% сетей, но фактически модернизируется лишь 2,2%. Средний износ коммунальной инфраструктуры в России превышает 40%, а в отдельных регионах достигает 80%, сообщал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства. По данным Ростехнадзора, более 41 миллиона россиян живут в муниципалитетах с ненадежными системами теплоснабжения. Около половины из 170 тысяч километров теплосетей требуют полной замены, а до 80% крупных коммунальных аварий происходит на наиболее изношенных участках. Накопленный износ коммунальной инфраструктуры – следствие многолетнего системного недофинансирования отрасли. Энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство функционируют в условиях хронического дефицита средств. Если коротко, аварий будет много. Готовьтесь к зиме.
18: Нацизм нельзя, но для уважаемых людей можно. Военкор Живов о политических играх вокруг Канье Уэста.
19: Приезд рэпера Уэста, что активно выражает свою любовь к Адольфу Гитлеру, стал хорошим маркером для реальных и формальных ценностей в России. С одной стороны, местных аборигенов сажают и штрафуют за любую, даже частично схожую с пропагандой нацизма картинку или выражение. С другой – Канье. Получается, что можно известному черному рэперу Туване Сидорову срок и черная метка. Почему так? А все дело в выборах. Кто пойдет на Канье Уэста? Городская буржуазия и молодежь, находящиеся в картине мира западной культуры, в них перед выборами, видимо, увидели неконтролируемую угрозу. Чтобы подсластить горькую пилюлю грядущих выборов, городскому классу везут икону западной поп-музыки. А что на этой иконе огромный свастом немецкий, это, видимо, не так важно, как политическая целесообразность момента. В целом, все в духе методологов. Смысл ничто, технология все. Плюс уважаемые люди хорошо заработают на его концерте и покажут начальнику презентацию, что вот нас невозможно изолировать. Целый Канье Уэст приехал. Помнится, на Петербургский международный экономический форум тоже привезли забавных людей, землю и солнце им подносили. Представили как светоч традиционных ценностей. В итоге их задержали за многочисленные изнасилования и провоз кокаина. И ничего, никто не поперхнулся.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. на Радио Лента. Разбор дня.
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
20: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит сам. Кабинет, стол, бумага.
14: Да, и подпись.
20: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
14: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательная история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
20: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
14: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
20: То есть ремонт техники, работа по специальности.
14: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
20: Так быстро?
14: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
20: Контракты – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
14: Логично.
20: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
14: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
20: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
14: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
20: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
14: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
20: Прямо забирают? Физически?
14: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, ну, легально передвигаться по стране.
20: Личность просто стирается.
14: Остается только инвентарная единица.
20: Но нельзя же просто заставить взрослого, вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
14: Ну, попробуй не пойди.
20: Нет, ну если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
14: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
20: Что ты имеешь в виду?
14: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
20: В смысле, в реальные ямы в земле?
14: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
20: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
14: Хуже. Это пыточные условия. Вот известная история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
20: Кошмар.
14: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
20: И чем это закончилось?
14: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
20: То есть просто сломали человека?
14: Да. И бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
20: И как это оформили?
14: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
20: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
6: Ага.
20: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
14: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, по учебнику. В реальности зоны боевых действий военная полиция — это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
20: В каком смысле?
14: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
20: Вымогательство за что?
14: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, решить вопрос.
20: То есть откупиться?
14: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
20: А если он откажется?
14: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
20: И проверки начнутся.
14: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
20: Так.
14: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии. Шанс выжить там стремится к нулю.
20: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг, получается идеальное преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
14: Да.
20: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
14: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
20: Из-за чего?
14: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на страну.
20: Классика жанра. И что было после жалобы?
14: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки, нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет, проблемы нет, документы в порядке.
20: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
14: Казалось бы.
20: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
14: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
20: Почему?
14: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
20: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
14: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
20: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
14: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
20: Это как?
14: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
20: Да ладно?
14: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку, по бумагам ты боевая единица.
20: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
14: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
20: Ужас.
14: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом 10-м шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжении. А потом пришел приказ Людей не хватает, и человека с кровоточащей культёй отправляют на боевые позиции.
6: Но он же ходить нормально не может.
14: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: «Сам разберешься, твои проблемы».
6: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
14: Они просто игнорируются.
6: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
14: Допустим.
6: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
14: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
6: Опять бумаги.
14: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
6: Теряют справки.
14: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
6: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
14: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности.

0: страховыми выплатами погибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
1: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
0: Из-за чего отказывают?
1: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
0: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
1: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 раза за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
0: Финансовое и физическое предательство — это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
1: Какое?
0: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть? А что делать с внутренним разрушением?
1: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
0: Да, к психологам ходить не принято.
1: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да и инфраструктуры помощи просто нет.
0: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
1: Ее ждет стандартный 10-минутный прием. Врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами: «Вам нужно больше отдохнуть».
0: И все.
1: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
0: Алкоголь и наркотики.
1: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
0: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
1: Конечно, нет.
0: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
2: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
0: Психика сломана.
2: Человек может просыпаться среди ночи с криками, искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
0: А общество при этом живет в другой реальности.
2: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
0: Героический образ.
2: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
0: И замыкается в себе.
2: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену.
0: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
2: Какой?
0: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевал форму? Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
1: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня — это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов — это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио Лента. 1557 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают?

0: государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Это уже не актуально. Почему в Кремле хотят навсегда отменить традиционное послание президента Федеральному собранию? Каждый год Владимир Путин выходил к депутатам и сенаторам, чтобы рассказать, как живет страна и куда она идет дальше. Сейчас, похоже, в Кремле решили, что в нынешнее время это не актуально. Представитель президента в Госдуме Гарри Минх заявил, что формат ежегодного послания Федеральному собранию могут пересмотреть. По его словам, когда идет СВО, долгосрочное планирование стало менее актуальным. Слишком многое приходится решать по ходу, исходя из ситуации.
2: Исключить нельзя того, что формат будет пересмотрен. Это не самоцель – выступать перед палатами. Не то время и не те задачи.
1: Отмечу, что Владимир Путин уже пропускал послание в 2022 году сразу после начала спецоперации. Не было его и в 2025. Теперь речь идет уже не об отдельных паузах, а о том, чтобы убрать само требование выступать ежегодно. А оно, напомню, прописано не просто в протоколе Кремля, а в 84-й статье Конституции России. Политолог Николай Соколов считает, что сейчас сложно делать заявление о будущем, ведь прогноз может меняться буквально каждую неделю.
3: Послание предполагает разговор прежде всего о будущем. Президент должен объяснить обществу, чего власть собирается добиться и каким образом. Но чем больше система существует в режиме реагирования на текущие проблемы, тем сложнее формулировать долгосрочную позитивную повестку. Любое конкретное обещание потом становится точкой, по которой можно проверить результат.
1: И тут действительно возникает проблема, потому что традиционное послание – это не просто 2 часа выступления президента. Это момент, когда глава государства подытоживает результат за прошлый год и делает наметки на следующий. А с этим сейчас все сложнее. СВО, которая должна была закончиться быстро, идет уже 5-й год. Военные расходы растут от года к году. Топливный рынок лихорадит как никогда ранее. Бизнес живет в условиях дорогих денег и санкций. А вместо обещанного возвращения к нормальной жизни, регионы все ощутимее живут по законам военного времени. Экономист Игорь Липсиц считает, что именно экономика сейчас не в том положении, чтобы говорить о перспективах на год с трибуны.
4: Любая серьезная экономическая программа требует понимания хотя бы базовых условий. Сколько будет продолжаться война, какими будут военные расходы, санкции, экспортные доходы. Пока эти параметры неизвестны, обещать конкретные результаты на несколько лет вперед чрезвычайно сложно. Поэтому власть объективно переходит от стратегии к решению текущих проблем.
1: Послание Федеральному собранию всегда было главным политическим мероприятием. Губернаторы, министры, депутаты, артисты. Президент для объявления больших национальных целей собирал полный зал. Теперь Гарри Минх говорит, мол, возможно, вся эта ритуальная часть больше и не нужна. Политический обозреватель Александр Баунов обращает внимание, что отказ от такого формата меняет сам принцип общения власти с обществом.
5: Если власть предпочитает не связывать себя регулярным программным выступлением, это позволяет ей значительно свободнее менять приоритеты и не объяснять, почему вчерашние цели сегодня уже исчезли.
1: Иными словами, говорят политологи, когда было что обещать, тогда президент ежегодно рассказывал о будущем. Когда будущее стало слишком непредсказуемым, в Кремле решили, что ежегодно рассказывать о нем не стоит, чтобы не было лишних вопросов, если все пойдет не по озвученному плану. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Президент Владимир Путин назвал Москву ярким примером внедрения цифровых технологий в социальную сферу.
7: Отдельно скажу о применении современных технологий в социальной сфере. Здесь нужно кратно нарастить усилия. Причем не на бумаге, а в реальной практике, в работе поликлиник и больниц, школ и вузов, учреждений культуры, спорта и так далее. Надо максимально широко по всей территории страны использовать передовой региональный опыт. Ну, конечно, легче всего говорить о Москве, но, тем не менее, это наиболее яркие примеры. И не сказать нельзя. хочется сказать о Москве, где, например, рентгеновские снимки делаются в одном центре, так, буквально за секунды с помощью компьютерного зрения. И исследования проводятся качественно, при быстром, при этом быстрее, чем и для быстрее, чем обычно, и для пациентов удобно, и нагрузка на врачей снижается. К тому же дорогостоящее медицинское оборудование не простаивает, может служить больше пациентов за то же самое время. Но, словом, это хороший пример, как можно повысить производительность труда поликлиник и больниц.
0: Главные новости дня.
8: Бензин раздора. В Москве на фоне дефицита топлива очереди и драки на заправках. По всей стране скупают канистры для бензина. Их уже нет на маркетплейсах. Москвичи подрались из-за очереди на заправку. В ходе ссоры они угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
9: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. Вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот дед дает жару. Москва, 2026 год. Ох, хули. Это жесть.
8: Россияне начали массово искать канистры для бензина из-за накрывшей страну второй волны топливного кризиса. За неделю с 12 по 18 августа число соответствующих запросов на Wildberries выросло в 4 раза и превысило 106 тысяч. Это следует из внутренних данных маркетплейса. Рост интереса к емкостям для хранения топлива показывают и данные поисковых систем. Согласно статистике Яндекса, в период с 10 по 16 августа число запросов канистра достигло 450 тысяч, увеличившись на 39% неделя к неделе. Аналогичную динамику зафиксировал Google. А в утренних шоу уже объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
10: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
8: В первом полугодии ВСУ усилили удары по территории России, в частности, по нефтеперерабатывающим заводам и объектам логистики, что привело к потере около 40% мощностей нефтепереработки. Из-за этого во многих регионах усугубился топливный кризис. Местные власти ввели жесткие ограничения, а у АЗС выстроились очереди.
11: Я в шоке.
12: Пробка за бензином.
11: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ!
8: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
13: Все нормально.
14: Везде есть.
13: Везде есть все. Да. Не надо вот этих истерик.
14: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
8: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
15: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
16: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
17: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
18: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
19: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
8: Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По состоянию на 16 августа бензин и дизель были доступны только на 28% заправок по стране, следовало из данных приложения «Где-бенз». 19 августа несколько сетей ввели лимиты на отпуск топлива в Москве. При этом источники агентства Reuter до этого сообщали, что власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Вице-премьер Александр Новак о том, что складывается второй этап напряженной ситуации на рынке нефтепродуктов и о предпринимаемых шагах по урегулированию кризиса.
20: Ну, во-первых, хочу сказать, что правительство в постоянном режиме держит руку на пульсе, и мы мониторим ситуацию вместе с компаниями, регионами в ежедневном режиме. Собственно, смотрим, где необходимо дополнительно перенаправить потоки, потому что сейчас действительно складывается второй этап, так называемая там, напряженная ситуация на рынке. Рассчитываем, что в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов, и ситуация значительно улучшится. Вот, будем все делать для этого, в том числе, как уже и были приняты меры по запрету экспорта. Сейчас уже пошел импорт. И все были приняты необходимые нормативные правовые акты для того, чтобы можно было выпускать дополнительное топливо более низкого класса, Евро-2, Евро-3, Евро-4. Вот. Есть вопросы, связанные с логистикой. С каждым регионом в отдельности работаем и решаем их проблемы.
0: На радио «Лента» «Шок дня».
21: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
22: Коммуналка доедает последний ресурс. Военкор Живов о сетях, которые Россия не успевает менять.
23: Как пишет независимая газета, проблемы предстоящей зимы уже видны летом по состоянию котельных и теплосетей. Это результат накопленного износа. Ежегодно необходимо обновлять около 5% сетей, но фактически модернизируется лишь 2,2%. Средний износ коммунальной инфраструктуры в России превышает 40%, а в отдельных регионах достигает 80%, сообщал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства. По данным Ростехнадзора, более 41 миллиона россиян живут в муниципалитетах с ненадежными системами теплоснабжения. Около половины из 170 тысяч километров теплосетей требуют полной замены, а до 80% крупных коммунальных аварий происходит на наиболее изношенных участках. Накопленный износ коммунальной инфраструктуры – следствие многолетнего системного недофинансирования отрасли. Энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство функционируют в условиях хронического дефицита средств. Если коротко, аварий будет много. Готовьтесь к зиме.
22: Нацизм нельзя, но для уважаемых людей можно. Военкор Живов о политических играх вокруг Канье Уэста.
23: Приезд рэпера Уэста, что активно выражает свою любовь к Адольфу Гитлеру, стал хорошим маркером для реальных и формальных ценностей в России. С одной стороны, местных аборигенов сажают и штрафуют за любую, даже частично схожую с пропагандой нацизма картинку или выражение. С другой – Канье. Получается, что можно известному черному рэперу Туване Сидорову срок и черная метка. Почему так? А все дело в выборах. Кто пойдет на Канье Уэста? Городская буржуазия и молодежь, находящиеся в картине мира западной культуры, в них перед выборами, видимо, увидели неконтролируемую угрозу. Чтобы подсластить горькую пилюлю грядущих выборов, городскому классу везут икону западной поп-музыки. А что на этой иконе огромный свастом немецкий, это, видимо, не так важно, как политическая целесообразность момента. В целом, все в духе методологов. Смысл – ничто, технология – все. Плюс, уважаемые люди хорошо заработают на его концерте и покажут начальнику презентацию, что вот нас невозможно изолировать. Целый Kanye West приехал. Помнится, на Петербургский международный экономический форум тоже привезли забавных людей, землю и солнце им подносили. Представили как светоч традиционных ценностей. В итоге их задержали за многочисленные изнасилования и провоз кокаина. И ничего, никто не поперхнулся.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская Почта.
1: Помогите ради бога. Жена студента из Тамбова просит спасти мужа. Его вместо обещанных войск БПЛА отправили в штурмовики. Артем учился в приборостроительном колледже в Тамбове. После подписания контракта прямо в учебном заведении прошел подготовку оператора БПЛА и попал в 45-ю отдельную бригаду. Но в августе, по словам жены, его перевели в 252-й мотострелковый полк уже в качестве штурмовика.
2: Помогите ради бога. Его отправили против его воли.
1: Жена парня Марина ссылается на документ за подписью министра обороны Андрея Белоусова, где черным по белому написано, что операторов-беспилотников нельзя переводить в штурмовые подразделения без их личного согласия. Семья утверждает, что Артем такого согласия не давал. Более того, жена говорит, что обращалась в военную прокуратуру, и там ей устно подтвердили незаконность перевода. Но вернуть мужа пока не удалось. Военный обозреватель Максим Климов считает, что подобные истории могут говорить прежде всего о нехватке людей непосредственно в пехоте.
3: Оператор БПЛА – это специалист, которого сначала нужно подготовить. Поэтому перевод такого человека в штурмовое подразделение с военной точки зрения выглядит странно. Но если конкретному полку срочно требуется пополнение пехоты, на практике командование может пытаться закрывать нехватку людьми, которые уже находятся внутри системы.
1: А теперь вспомним, кого именно сейчас активнее всего агитируют идти в беспилотные войска. Это студенты и вчерашние школьники. В учебных заведениях по всей стране уже рекламируют службу в войсках беспилотных систем как возможность получить льготы при поступлении или продолжить образование. То есть молодой человек может соглашаться на контракт именно потому, что ему предлагают конкретную специальность. История студента Семенова из Тамбова показывает, что дальше все может пойти совсем по другому сценарию, говорит военный юрист Алексей Табаков.
4: Для семьи принципиальный вопрос, какие условия зафиксированы в документах и каким образом оформлялся перевод. Если существуют ограничения на перевод операторов БПЛА без согласия военнослужащего, необходимо устанавливать, давал ли Семенов такое согласие и на каком основании командование изменило ему подразделение и должность.
1: Но для семьи сейчас юридические тонкости явно не на первом месте. Главное – успеть вернуть Артема и штурмовиков, пока он еще жив. Жена не теряет ни минуты, она дошла уже и к губернатору Тамбовской области. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «без вести пропал» и «безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка именно «безвестно отсутствующий». Да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос. А как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать «безвестно отсутствующий». Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка «безвестно отсутствующий». Но повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь. Всего доброго.
7: Говорят военкоры.
22: Баку против Москвы. Иван Отраковский о реакции МИДа на новый конфликт с Азербайджаном.
9: Россия рассчитывает на диалог с Азербайджаном по оздоровлению информационного фона, заявила Мария Захарова. Она подчеркнула, что высказывания объявленных Баку в международный розыск россиян не отражают официальную позицию Москвы. То есть наш МИД, а он действует только с одобрения действий власти России, вновь позорит Россию, провоцируя соседей слабостью, из-за которой в нас плюют и требуют различных преференций и уступок уже все, кому не лень. МИД России мило виляет хвостиком на любой на нас оскал. Чадаев столько полезного сделал в этой войне и вынужден покинуть свой пост, наверху всем плевать. Хороший урок для всего Z-сообщества. Так будет с каждым рано или поздно.
22: Олег Царев о скандале вокруг подкаста Чадаева и реакции Москвы.
10: Алексей ушел с должности советника министра транспорта России на общественных началах. То есть работал он там бесплатно. Уволился по собственному желанию. Ровно через сутки после того, как прокуратура Азербайджана объявила его в розыск. История началась с подкаста «Чистота понимания», который Чадаев вел вместе с политконсультантом Семеном Ураловым и журналистом с «Москвы-24» Иваном Князевым. В эфире 14 июля, после того, как Алиев высказался за территориальную целостность Украины, Чадаев с коллегами обсудил в эфире, чем на это можно ответить. Сменой власти в Азербайджане, присоединение страны к России, возврат территории Армении. Обсуждали также десантную операцию в Баку. Именно эти слова азербайджанское следствие расценило как прямой призыв к терроризму и возбудило против всех троих уголовное дело. Чадаева и его коллег объявили в международный розыск и заочно арестовали. Чадаев рассказал, что после эфира ему звонили уважаемые люди московские и говорили: «Так и так, нехорошо, Алиев обиделся». Ситуацию прокомментировала Мария Захарова. Она заявила, что взгляды объявленных в розыск россиян никак не отражают позицию Москвы по Азербайджану. Напомню, что Чадаев – создатель дрона на оптоволокне, который сейчас используется на фронте. За это его еще в мае прошлого года внесли в санкционные списки Европы. Розыск за слова в подкасте Баку оформил за сутки. «Освободить наших людей не можем второй год. Выводы сами делайте».
22: Лживые проценты. Иван Отраковский о цифрах, которые расходятся с реальностью.
9: Национальные цели развития России в среднем достигнуты на 99%, заявил вице-премьер России Дмитрий Григоренко на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Ага, практически ни один важный нацпроект не доведен до конца. Большинство не дотянуло и до 50% завершения, завязнув на 25%. Что там по очистке Байкала и Волги? Что там с мусорной реформой, импортозамещением? Как космос? Осваиваем? Я могу долго и много перечислять. А тут 99% дядя нарисовал. Если дядя имел в виду завоз мигрантов, ограбление населения, уничтожение сельского хозяйства, промышленности, здравоохранения, образования, социального расслоения и несправедливости, дикой нехватки кадров, цифровое закабаление народа, введение налогов, штрафов, утиль сбора, дикие тарифы на жилищно-коммунальные услуги, повышение пенсионного возраста, удары беспилотников по нашим городам с гибелью мирных жителей, абсолютное нерешение вопроса по прикрытию стратегических объектов и тому подобное, то да, власть преуспела. Оказывается, власть не барыги, а стратеги. Неожиданно.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Мобилизация без мобилизации. После Пензы еще в 5 регионах России начали задерживать мужчин на улице и отправлять на СВО. Сначала была Пенза, а о массовых облавах в этом регионе сняты сотни роликов, а местные жители даже объединились в специальные дружины, чтобы патрулировать улицы и отбивать мужчин от внезапно приехавших машин, в которые буквально паковали прохожих. Теперь аналогичные истории приходят уже из Удмуртии, Краснодарского края, Архангельской области, Бурятии и Еврейской автономной области. Сценарии разные. Кого-то забрали с улицы, кого-то с работы, кого-то после задержания полицией. А финал один и тот же – контракт с Минобороны.
11: По матерям что по нём скажете? Ездите вы здесь. Они в основном собирают молодых.
1: В Ижевске мужчину задержали 10 августа. Через 3 дня родственники узнали, что его уже везут в воинскую часть в Ростовской области. Еще одного жителя Удмуртии, по словам родителей, отправили в Донецкую область, хотя он состоял на учете у психиатра. Родственники утверждают, что из военного билета просто исчез документ об этом учете, после чего мужчина подписал контракт. Но самая страшная история из Новороссийска. По словам сестры задержанного Анны, в полиции мужчину избили и подбросили наркотики.
2: А дальше предложили выбор – уголовное дело, по которому можно получить до 20 лет, или контракт с Минобороны. Брат выбрал контракт и вскоре оказался в воинской части.
1: То есть истории, о которых раньше рассказывали только в Пензенской области, похоже, теперь распространились на другие регионы страны. Военные юристы называют происходящее фактической мобилизацией без мобилизации. Адвокат Алексей Табалов объясняет, почему юридический контракт остается добровольным, но в подобных обстоятельствах вопрос добровольности становится весьма условным.
12: Формально человек действительно ставит подпись сам. Но если перед этим его задерживают, удерживают в полиции или ставят перед выбором между уголовным делом и отправкой в армию, говорить о свободном волеизъявлении крайне сложно. Фактически создаются условия, в которых контракт становится способом выйти из гораздо худшей ситуации.
1: Есть и совсем бытовые истории. В Архангельской области мужчину задержали за распитие алкоголя в общественном месте. Уже на следующий день родственники узнали, что контракт подписан, его готовят к отправке. Почему такие истории начали появляться одновременно сразу в нескольких регионах, объясняет военный обозреватель Максим Климов. Он связывает усиление вербовки с постоянной потребностью армии в пополнении.
13: Если контрактников удается набирать обычными способами, государству нет необходимости искать людей в отделах полиции или среди задержанных. Само появление подобных практик может говорить о том, что привычные способы набора работают хуже, и регионам приходится искать новые категории потенциальных военнослужащих.
1: Примечательна и сама география жалоб. Пенза еще недавно выглядела отдельной историей. Теперь сообщения идут уже от европейской части России до Бурятии и Дальнего Востока. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст.
14: прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
6: Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности России Константин Симонов о первых применениях ВСУ британских реактивных дронов по российской нефтянке и возможных ударах баллистическими ракетами по нефтеперерабатывающих заводах уже этой осенью.
15: В атаках на российские НПЗ использовались новые британские дроны. Я не военный эксперт, но прочитал много комментариев наших экспертов, которые говорят, что это уже реактивные дроны достаточно нового типа, которые не так-то просто поражать. Говорится о том, что может осенью быть использована баллистика, то есть баллистические ракеты. Украинская сторона об этом открыто заявляет. С учетом того, что мы понимаем, что идут поставки европейские, вот как в случае с британскими дронами, значит, по крайней мере, такая вероятность, наверное, нулевой не является. Тут, скажем, если, ну, там условно, вот предположим, что вот сейчас возникает не нулевая вероятность, допустим, что там баллистические ракеты могут поражать газораспределительные станции. Вот компания «Газпром», если она продаст, там, допустим, бразильского футболиста, она на эти деньги сможет купить систему, там, допустим, «Панцирь» и защитить все свои станции? Ну, конечно, нет. Понятно, что война не выигрывается обстрелами городов. Об этом Путин говорил неоднократно, что все равно ключевой вопрос – это то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Но для нас понятно, что это чувствительная тема, просто, опять же, надо быть к этому готовыми. Здесь, вот, к сожалению, удивляться не приходится. И мы же тоже понимаем, что чем больше будут успехи на фронте с российской стороны, на линии боевого соприкосновения, тем более агрессивно будет против нас вестись вот эта так называемая война городов. То есть поражение гражданской инфраструктуры и, прежде всего, энергетической. Потому что энергетика – это, ну, кровеносная система экономики, и мы это прекрасно понимаем.
16: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять? Или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды? И непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета? Невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
17: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
24: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. На скалистом, лесистом холме, всего в часе езды к северу от Праги, возвышается мрачный готический замок Гоуска, у которого исторически никогда не было ни внешних оборонительных стен, ни стратегического гарнизона, ни даже доступа к пресной воде. Легенды чешского народа гласят, что этот суровый бастион возвели вовсе не для защиты от земных врагов, а для того, чтобы намертво запечатать бездонную природную расщелину, ведущую прямиком в преисподнюю. Давайте заглянем за его тяжелые дубовые двери и узнаем, какие мрачные тайны скрывают его глубокие средневековые подземелья. Строительство замка Гоуска в первой половине 13 века по прямому приказу чешского короля Пржемысла Отакара II, окутана густой пеленой мистических суеверий и страха. Согласно старинным хроникам, в самом центре крепостного двора зияла глубокая каменная яма, из которой по ночам вылетали ужасные крылатые монстры, полулюди, получудовища, и нападали на все живое в округе, наводя панику на всю Богемию. Чтобы остановить этот непрекращающийся кошмар, король пообещал полностью помиловать любого приговоренного к смертной казни преступника, если тот согласится спуститься на веревке в страшную дыру и рассказать летописцам, что находится на самом дне. Историки фиксируют в архивах пугающую легенду о первом смельчаке. Когда несчастного вытащили обратно наверх, он за считанные секунды полностью посидел. Безумно кричал от пережитого ужаса и спустя два дня помер от необъяснимого помешательства. Оккультисты Третьего рейха из организации Аненербе, проводившие здесь закрытые исследования в 40-х годах 20 века, искренне верили, что замок хранит портал в параллельные миры и древние демонические энергии. Считается, что именно здесь они пытались проводить эксперименты с энергией крови и поиском ключей к арийскому мистицизму. Однако современные архитекторы и историки смотрят на вещи гораздо прагматичнее. Замок Гоуска строился как административный бастион королевской власти для жесткого контроля над местными феодальными землями, а полное отсутствие колодцев объясняется просто. Воду собирали исключительно в массивные подвальные цистерны из атмосферных осадков. Мрачные подвалы оказались обычной строительной полостью в известняковых скальных породах, которую строители использовали для прочного фундамента. А слухи о демонах породили суеверные крестьяне эпохи Средневековья, страшившиеся неизвестного провала в земле. И тем не менее, ночные сторожа и современные туристы до сих пор утверждают, что в пустых коридорах слышен скрежет когтей, глухие удары в каменный пол и странный шепот, от которого стынет кровь. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
17: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
8: Руна дня на 21 августа. Давайте посмотрим, что же нам подскажут руны на этот день. Какую подсказку, совет дадут. Итак, у нас выпала руна Альгиз, но в перевернутом значении. Вообще Альгиз – это защита, поддержка высших сил, но в перевернутом значении она предупреждает. В этот день важно быть осторожным и очень внимательным. Энергия дня может давать ощущение уязвимости, словно вот привычные опоры ослабевают. Да? И это не повод для страха, но сигнал, что лучше не рисковать и не вступать в какие-то сомнительные авантюры. Будьте осторожны, смотрим в оба, потому что всякое может случиться. В работе перевернутая Альгиз указывает на возможность ошибки, может, из-за невнимательности или чрезмерной доверчивости, да? вот всякое может случиться, и здесь, знаете, предупрежден, значит вооружен. Не стоит полагаться на чужие обещания, и лучше перепроверять все документы и договоренности. Конкуренты, кстати, еще могут воспользоваться слабостью какой-то, поэтому держите важные планы при себе. И финансово такой день требует сдержанности, никаких кредитов, рискованных вложений, каких-то крупных трат. Вот держите денежки при себе в этот день. В отношениях руна может указывать на какую-то временную потерю доверия или вот внезапное чувство незащищенности. Такой день, когда партнеры могут и неправильно понять друг друга, и обидеться по пустякам. Вот будьте осторожны. Для одиноких же людей Эльгиз перевернутая предупреждает, что новые знакомства стоит рассматривать осторожно, сеять через три сита, не доверяя словам без подтверждения делами. Потому что, да, новый жених появится, лапши навешает, девчонки ведутся, а потом плачут. Вот в этот день будьте осторожны. Очень много нечестных людей включатся и будут активными. По здоровью руна говорит нам о том, что стоит беречь организм от перегрузок и избегать любых стрессовых ситуаций. Возможно, повышенная чувствительность и слабость в теле, и обострение хронических состояний. И здесь хорошо, конечно же, подойдут практики восстановления. Самый банальный сон, отдых, медитация, прогулки на природе приведут вас в состояние равновесия. Так что перевернутый Эльгиз – это знак предупреждения. И 21 августа лучше провести спокойно. Избегайте рисков, каких-то ненужных конфликтов. Внимательность и внутренняя собранность помогут пережить этот день без потерь. Так что принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
18: На радио Лента. Цифра дня.
19: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
18: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
20: Ведущий с канала «Соловьев Лайв» Сергей Мардан обрушился с критикой на структуру «Газпрома» за то, что та якобы привозит в Россию Канье Уэста.
21: Коллеги мне сказали, что Канье Уэста привозит в Россию «Газпром Медиа». Вообще не удивлен. Вот честно вам скажу. То, что к этому имеет отношение компания «Газпром Медиа», я не удивлен вообще. То есть вообще эта структура, весь холдинг в плане как бы вот там совершенно там запредельной нечистоплотности и неразборчивости, это в общем пример. То есть начиная от того, что «Газпром» много лет финансировал закрытую радиостанцию «Эхо Москвы», то есть 20 лет они содержали иноагента Венедиктова и там целую свору подлецов, что кто-то извинился за это. Я в курсе, что «Эхо Москвы» давно закрыли. Я в курсе. А кто-нибудь извинился за то, что они финансировали вот эту компанию, эту радиостанцию? Нет, никто не извинился. Холдинг, который выпускает «Битву экстрасенсов», сколько там уже, 10 сезонов, при этом что-то там толкует про традиционные ценности, что-то там рассказывает про веру православную, ну, как бы устами своих руководителей. Господи, это вот, это вообще за гранью. Это даже назвать испанским стыдом невозможно. Вот, вот. Теперь Канье Уэст. Зачем? То есть это для чего? Это что?
18: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
23: Экономические реалии военного времени. Калининградцы массово экономят на ресторанах. Общепит уже потерял треть клиентов. Исторический максимум – квадратный метр в Калининградской области подорожал на 40%. О своем жилье можно забыть навсегда. Калининград в центре внимания. У границ эксклава впервые замечен новейший американский самолет РЭП, с чем связана концентрация военно-воздушных сил Альянса. Итак, дожили. Посещение ресторана превратилось уже в праздник, который могут позволить себе далеко не все. Из-за вынужденной экономии калининградцы все реже ходят в рестораны и все чаще переключаются на более бюджетные форматы. Например, столовые, пекарни, кофейни или готовую еду из супермаркетов. Такой вывод сделали рестораторы Калининградской области и прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса за последние годы. Средний чек в ресторанах вырос в 1,5-2 раза, а внутренний спрос, по оценкам участников рынка, упал примерно на треть по сравнению с прошлым годом. Как отметил глава компании «Цефей» Павел Крутиков, уже этой осенью регион может столкнуться с массовыми закрытиями заведений. Люди все реже ходят в рестораны просто поужинать. Теперь это роскошь. Туристы тоже экономят, говорит Павел Крутиков.
3: Поход в ресторан для многих калининградцев перестал быть обычной частью жизни и все чаще воспринимается как событие. Туристы частично компенсируют падение спроса, но и они начали экономить заметно больше. Поэтому их расходов уже недостаточно для восстановления прежнего уровня выручки. И как результат, ресторанный бизнес региона все чаще работает в ноль или в убыток. Слабые заведения и неудачные локации уже теряют клиентов, а рынок массово уходит в более дешевые форматы. Отдельная проблема – кадровый дефицит. Из-за низких зарплат сотрудники продолжают уходить из отрасли, а у бизнеса не хватает денег удерживать персонал. На фоне постоянных разговоров о процветании региона все больше калининградских заведений фактически борются уже не за развитие, а за выживание.
23: И это действительно так. В июле сразу несколько заведений заявили о закрытии. Это, в частности, гастробар «Угодники» и проект «Винный факультет». Процесс схода с дистанции известных точек общепита уже начался, и осенью избежать массового закрытия ресторанов не удастся, полагает ресторатор Дмитрий Крупицкий.
4: Если говорить про ресторанный рынок, то пусть я выгляжу как вестник апокалипсиса, но хорошо мы уже жили. Пузырь начинает сдуваться. Всем стало очень трудно, за редчайшим исключением. Поток гостей падает, расходы и налоги растут. И самое главное, очень сложно предвидеть дальнейшее развитие ситуации. Скорее всего, тенденция ухода довольно известных заведений будет нарастать. И все закончится тем, что в регионе закроется каждый 8-й ресторан.
23: В том, что экономика Калининградской области уже осенью столкнется с серьезными кризисными вызовами, уверен и председатель совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев.
5: Если не произойдет никаких макроэкономических изменений, то, скорее всего, осенью мы будем иметь более глубокие кризисные явления, чем в настоящий момент. Компаниям, которые имеют большую долговую нагрузку, будет крайне тяжело пережить этот период. А те, у кого нет кредитов, работают нормально, но развиваться качественно они не смогут, потому что потребитель сокращает потребление. Даже в продуктах питания мы видим изменение спроса в сторону более дешевого сегмента. Неуверенность в завтрашнем дне приводит к тому, что люди сознательно экономят, в том числе на продуктах.
23: Кстати, 66% россиян считают, что худшие времена для страны еще впереди. Это следует из свежего опроса ВЦИОМ, и это максимальная доля таких ответов с апреля 2020 года, на пике пандемии коронавируса. По данным социологов, доля россиян, ожидающих ухудшения ситуации, последовательно растет с конца прошлого года. Например, в декабре так отвечали 44%, в апреле – 61%, в июне – 63%, а в июле уже 66%. Еще 12% опрошенных считают, что самые тяжелые времена для страны происходят прямо сейчас. Таким образом, в общей сложности 78% респондентов либо уже ощущают кризис, либо ожидают его впереди. Кризисные тенденции не обошли стороной и рынок жилья в Калининградской области, где за 2 года квадратный метр подорожал почти на 40%. Средняя цена квадрата к 2026 году достигла исторических максимумов – 150 тысяч рублей против 97 тысяч в 2023 году. А если в это уравнение добавить взлетевшие в небеса проценты по ипотеке, да поделить на сегодняшние зарплаты, то математика получается совсем не в пользу калининградца, мечтающих о своем жилье. А оно строится семимильными шагами, хотя половину из готового жилья за год так и не смогли продать.
2: В Калининграде на месте снесенного ТЦ «Барнаульский» построят очередной жилой комплекс. Проект ЖК «Онегин» молниеносно согласовал областной градсовет. В комплексе запланированы 239 квартир, включая два пентхауса, подземный паркинг на 157 машин и еще 67 парковочных мест. Территория будет закрытой. Теперь застройщику остается получить положительное заключение по проекту и разрешение на строительство. Учитывая скорость предыдущих согласований, с этим тоже вряд ли будут долго тянуть. При этом в Калининградской области непроданными остаются 51% квартир и апартаментов в строящихся жилых комплексах. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, покупателей пока не нашли для 900 тысяч квадратных метров жилья. Это максимальный показатель с начала года.
23: Но, несмотря на снижение спроса, застройщики продолжают запускать новые проекты. Регион застраивают с бешеной скоростью, жилье не успевают покупать, а жители продолжают жаловаться на отсутствие необходимой социальной инфраструктуры – дорог, детских садов и школ. Словом, из года в год одно и то же. В отличие от ситуации на Балтике, которая фактически ежедневно сверкает новизной, вызывая вполне понятную тревогу у жителей эксклава.
19: У Калининградской области на этой неделе фиксировалось скопление разведывательных самолетов и истребителей НАТО. Воздушные суда Альянса снова проводили многочасовую разведку, используя пространство Польши, Литвы и нейтральные воды Балтийского моря. Во вторник в небе над Польшей впервые был замечен новейший американский борт Е-3А. Это самый современный самолет РЭП. Он появился над Польшей не просто, чтобы полетать. Это очень специфическая машина. И ее появление показывает, что были на то важные причины, заявил польский генерал Томаш Древняк. Представители НАТО, комментируя скопление своей авиации над Балтикой, отмечают, что самолет воздушного наблюдения и контроля вместе с польскими и норвежскими истребителями участвовал в учениях Альянса. Часть техники находилась возле Калининградской области, остальная действовала на севере Норвегии. К маневрам под руководством США подключились польские наземные войска и другие подразделения.
23: В связи со значительной концентрацией военно-воздушных сил НАТО в районе Калининграда зампред комитета законодательного собрания региона по безопасности Евгений Мишин призывал жителей области не паниковать, подчеркнув, что границы под надежной защитой, а любые нарушения будут жестко пресекаться. Словом, обстановка накаляется, и как бы чего ни вышло. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
7: Радиолента. Балтийский лоцман.
9: В Калининград поступила первая партия бензина из Индии. Вроде бы новость хорошая. Возможно, на заправках действительно станет свободнее, а водителям не придется искать по всему городу. Но тут есть один момент, который превращает обычную поставку топлива в довольно неприятную историю. Чтобы понять ее смысл, нужно немножко разобраться в том, как вообще бензин появляется на заправке. Итак, Россия не покупает бензин у Индии, потому что в стране закончилась нефть. Нефти как раз очень много. Россия остается одним из крупнейших ее производителей и продолжает отправлять миллионы баррелей за границу, в том числе в Индию. А теперь готовый бензин едет в обратную сторону. Из Индии в Россию, а затем по внутренним маршрутам до Калининградской области. Не надо быть специалистом, чтобы понимать, что сырую нефть нельзя залить в автомобиль. Сначала ее необходимо доставить на нефтеперерабатывающий завод, разделить на компоненты, очистить и превратить в бензин нужного качества. И именно эту работу теперь выполняют не российские, а индийские предприятия. Потому что российские горят как рябина в лесах. При этом бензин не телепортируется прямо из индийского резервуара в калининградскую колонку. Его грузят на танкер, страхуют, проводят через несколько морей, иногда перегружают с одного судна на другое, доставляют в российский порт, а затем развозят железной дорогой или автомобильным транспортом. И на каждом этапе работают компании, которые не собираются делать это бесплатно. Перевозчик получает свою плату, порт получает свою. Трейдер добавляет наценку. Хранение и перегрузка тоже стоят денег. И только в конце всей этой цепочки находится обычный водитель. Точнее, его кошелек.
10: Он не участвует в международной торговле, не выбирает маршрут танкера и не решает, где перерабатывать нефть. Он просто приезжает на заправку и оплачивает результат всех принятых до него решений. А ведь еще недавно Россия сама продавала за рубеж не только нефть, но и большие объемы нефтепродуктов. На российском топливе зарабатывали миллиарды. И как же так оказалось? Почему страна с огромными нефтяными запасами дошла до импорта готового топлива? Главная проблема сегодня находится не под землей, а на нефтеперерабатывающих заводах. После регулярных атак беспилотников часть предприятий остановилась полностью или сократила производство. Одновременно вырос спрос. Одновременно те НПЗ, по которым еще не прилетело, пошли на плавные ремонты. Вот такую картину и имеем. Спрос не сокращается, а производство упало, даже провалилось. Калининградская область особенно чувствительна к таким сбоям. Регион отделен от основной территории России. Сюда нельзя быстро отправить любое количество бензовозов из соседней области. Соседней российской области просто нет. Топливо приходится доставлять морем, железной дорогой через другие государства или заранее накапливать в местных хранилищах. Любая задержка, нехватка вагонов, изменение транзитных правил или нарушение обычных

0: стоимости. Если покупатель срочно ищет большие объемы топлива, продавец назначает выгодную для себя цену. Тем более, когда знает, что у покупателя нет выбора. Возмущаться поведением Индии бессмысленно. Любая страна на ее месте использовала бы возможность купить сырье дешевле и продать готовый товар дороже. Настоящий вопрос нужно адресовать российским властям. Как получилось, что государство, десятилетиями называвшее нефть своим главным преимуществом, не может гарантировать наличие бензина на собственных заправках? Почему деньги, рабочие места и прибыль от переработки российского сырья теперь частично уходят в другую страну? И почему последствия этого разворота снова перекладываются на обычного покупателя? До начала войны Россия обладала не только нефтью, но и развитой системой ее переработки. Теперь заводы приходится защищать, ремонтировать и запускать после ударов. Внутренний рынок поддерживают запретами на экспорт и экстренными закупками. Топливо проходит лишние тысячи километров, а каждый новый участник цепочки выставляет свой счет. Все это не происходит где-то далеко и не остается строкой в правительственном отчете. Последствия появляются на табло ближайшей заправки. Итог получился предельно простой. Россия добывает нефть и продает ее Индии. Индия перерабатывает сырье, получает прибыль и отправляет бензин обратно. Посредники зарабатывают на перевозке. Частные заправки закладывают расходы в цену, а житель Калининграда оплачивает всю эту международную конструкцию у кассы. Индийцы на россиянах действительно заработали, только винить их в этом странно. Они построили рабочую схему и воспользовались спросом. Гораздо интереснее спросить, кто создал условия, при которых такая схема вообще стала необходимой. Так что подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер.

0: Главные новости дня.
1: 23 склада стали пеплом за месяц. В Москве начались перебои с продуктами из-за атак по складам. Владимир Путин заявил, что критических последствий после атак нет. Налеты украинских дронов, которые сначала поражали российские НПЗ, а затем склады Wildberries и порты Черного и Азовского морей, не принесли России никаких критических последствий, считает Владимир Путин.
2: Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем. Вновь хотел бы подчеркнуть, нужно укреплять суверенитет страны, повышать эффективность как в области обороны и безопасности, так, конечно, и в социально-экономической сфере.
1: В то время как президент заявляет об отсутствии критических последствий для экономики, из-за ударов ВСУ у предпринимателей начинают возникать перебои с поставками необходимой продукции. Сотрудники известной столичной сети городских кафе «Братья Караваевы», у которых более 70 точек по всей Москве, рассказали о проблемах с получением товаров после атак беспилотников на логистический хаб в Подмосковье, который полностью выгорел вместе с товарами почти на 80 миллиардов рублей.
3: У нас склады под Подольском, прям в паре сотен метров от складов Wildberries, и нас тоже, как говорят, задело, поэтому с выходных ничего почти не привозят. Поставки сильно сократились.
1: По словам работников сети, это коснулось закупок как готовой продукции, так и полуфабрикатов для братьев Караваевых, одной из крупнейших в стране сетей общепита. Срок восстановления поставок пока неизвестен. Судя по фотографиям из нескольких кафе сети, часть прилавков действительно заметно опустела. Прежде всего, сократился ассортимент кулинарии и выпечки. С начала года украинские беспилотники более 70 раз атаковали российские нефтезаводы. В результате объемы переработки нефти падали до минимума с 2002 года, а сейчас находится на треть ниже сезонной нормы. Компания против Wildberries лишила крупнейший российский маркетплейс 23 складов и четверти всех логистических мощностей, а с учетом сгоревших товаров принесла почти 1 триллион рублей ущерба. С июля из-за беспилотников власти были вынуждены остановить работу зерновых портов Азовского моря, а в августе отгрузки встали на всех зерновых терминалах Новороссийска, отмечает экономист Александр Кравцов.
4: В результате зерновой экспорт, 90% которого шло через Азово-Черноморский бассейн, оказался практически парализован.
1: То, что украинские атаки на объекты промышленности и инфраструктуры сказываются на темпах экономического роста, признает и президент. Как сказал Владимир Путин, статистические данные показывают, что экономическая динамика в целом скромная. За первое полугодие ВВП прибавил лишь 0,6%. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
0: Главные новости дня.
1: У страха глаза велики. За последние сутки минимум 20 тысяч россиян уехали в Грузию. На пункте пропуска адские очереди. Такая ситуация на Верхнем Ларсе, который является единственным сухопутным пунктом пропуска между Россией и Грузией, держится уже несколько дней. 15 и 16 августа через пункт пропуска ежедневно проходили более 19 тысяч человек. Это значительно больше, чем в аналогичные периоды прошлых лет, сообщает российская таможня. При этом в Грузии эти данные опровергают. Якобы через КПП за сутки заехали только 7880 граждан. Многокилометровая очередь со стороны России почти не движется, отмечают очевидцы. По их словам, машины проезжают примерно 100 метров за 2 часа.
5: 14:50 по Москве. Пробка перед российской границей в сторону Грузии.
1: По словам экспертов, Грузия оставила для России самые лояльные условия. Туда после начала специальной военной операции переехало от 120 до 130 тысяч граждан России. Для того, чтобы получить вид на постоянное жительство, там достаточно приобрести недвижимость. А в статусе туриста в Грузии можно находиться почти год, рассказал российский эмигрант по имени Вячеслав.
6: Смутные сомнения насчет того, что должно случиться и как это должно случиться в России, чтобы туда вернуться. Пока что я себе снял квартиру на полгода. Вот сегодня мы ходили, открывали юрлицо. Теперь мы, грубо говоря, предприниматели почти что. Вот, ну, ближайшие полгода я здесь. Дальше будем смотреть по обстановке, что вообще происходит в России.
1: Вообще, за прошлый год россияне зарегистрировали в Грузии почти 15 тысяч предприятий и купили 7 тысяч квартир. Это следует из данных Министерства юстиции страны. Большая часть выехавших возвращаться не планирует, говорит эмигрант Денис Швенков.
7: Когда я вспоминаю некоторые моменты, да, поведения там, в Санкт-Петербурге нашей там доблестной полиции, администрации, властей и так далее, мне никак не хочется туда возвращаться.
1: Переезд такого количества относительно обеспеченных россиян в сравнительно бедную страну с населением менее 3,5 миллионов человек увеличил ВВП Грузии на 10%. В то же время это создало напряженность. Многие считают, что Владимир Путин впоследствии может использовать предлог защиты русских в Грузии как повод для военной операции, говорит житель Тбилиси Георгий Исакадзе.
8: Мы можем видеть некоторое их, россиян, влияние на нашу экономику, которое стимулирует спрос, являющийся, возможно, сейчас самым большим драйвером нашей экономики. Все было, есть и будет плохо. И я надеюсь, что это скоро закончится, эта оккупация.
1: Эксперты отмечают, что кроме Грузии, у желающих сменить место жительства всегда в топе Германия, ведь немецкие условия жизни славятся своей лояльностью к иностранцам и комфортом. К тому же в Германии ранее создали специальную визовую программу для россиян, настроенных против СВО. Все остальные страны начинают ужесточать условия для граждан России, говорит российский аналитик и политолог Иван Преображенский.
9: Соответственно, обязательно надо вид на жительство получать. Банки перестают работать с гражданами России, либо блокируют им международные любые операции.
1: Россияне активно интересуются темой выезда из России, отмечают эксперты. По их словам, с июля поток запросов на переезд заметно вырос. Раньше профильные компании получали около 70 обращений в день, а сейчас примерно 120. То есть рост составил более чем в полтора раза. При этом россияне теперь чаще приходят не просто почитать про переезд, а с конкретным и срочным запросом. Успеть уехать до сентября-октября, выбрать страну и разобраться с документами, отмечают эксперты. По их словам, среди главных причин – страх новой мобилизации и тревожная обстановка. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио Лента. Прямая речь.
10: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова призвала лишить права голоса россиян, уехавшим из страны.
11: Я считаю, что уехал из страны, предал страну, пошел вон. Вот и все. Это моя позиция. Многие страны вообще не открывают участки за рубежом. И ничего. Так называемые демократические страны. У нас самое либеральное законодательство по голосованию за рубежом. И здесь, я считаю, надо наводить порядок. Не надо ни на кого оглядываться. Надо делать то, что нам выгодно в интересах национальной безопасности и укрепления России. Честно, прямо, поэтому всех предателей вон. Я считаю, что у нас у правоохранительных органов, Следственного комитета, других достаточно возможностей, квалификации, чтобы найти всеобъемлющую категорию тем, кого можно лишать в будущем права определять судьбу России, в том числе голосованием.
0: На радио Лента. Потеря дня.
12: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
12: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко объясняет, почему вклады в российские банки могут оказаться под угрозой невозврата.
13: С банком ваши отношения как у вкладчика, они характеризуются, там очень простая схема. Вы даете деньги банку в долг на время под проценты. И у вас есть право забрать деньги обратно с процентами, которые могут начисляться либо там ежемесячно, либо в конце срока. И все, что может сделать банк, он может вам эти деньги не отдать. Да, он, ну, то есть у банка выбор очень простой. Он вам их либо вернет, либо не вернет. Ну, то есть, опять, это не означает, что банк делает что-то с вашими деньгами. Как только он получил ваши деньги, они становятся его. Да, потому что банк берет чужие деньги, но размещает их от своего имени. Поэтому вот все, что банк может с вами сделать, не вернуть вам депозит. После этого вы идете в суд, ну, да, и я не сомневаюсь в том, что любой суд отсудит в вашу пользу это решение. Да, потому что у банка есть обязательства по договору, которые он нарушает. То есть я не вижу никаких инструментов защиты для банка. Да, опять, если только вдруг... Да, там, когда-то правительство не издаст какое-то решение или Госдума не примет какой-то закон, который что-то там запрещает делать и так далее. Но как только правительство делает вот такой шаг, да, и там становится известно, что, ну, например, там, Сбербанк получил инструкцию не возвращать, там, возвращать не больше половины там, вклада, который пришелся по сроку. И это становится известно, но тут все остальные вкладчики просто бегут и забирают свои деньги из банков. А ведь вот там очень часто можно слышать, что депозиты населения в банках, в российских банках, составляют 70 триллионов рублей. Но из них 20 триллионов – это текущие счета. Это не депозиты, где, окей, банк может вам не вернуть депозит, еще что-то, а когда текущие счета – это пенсионные, зарплатные. Но достаточно того, чтобы население прибежало в банки и вот эти 20 триллионов единомоментно забрало. Но после этого начинается такой кризис в экономике, что никакому правительству там 98-й год мало не покажется цветочками.
0: Радио Лента. Прямая речь.
10: Молодой человек на самокате показал, какие сейчас очереди в Москве на АЗС, попутно посетив супермаркет, чтобы показать актуальную обстановку в нем.
14: Сейчас я вам покажу очередь за бензином. Это Москва, район Люблино. Улица Люблинская, заправка Роснефти. Смотрите, ждут бензовоза. Это время ранний вечер. Вот все, машины стоят. Это я на самокате еду. Да. И пошла туда, дальше, далеко. Вот сейчас пришел в Ашан, Марьино, Москва. Видите, полка с хлебцами вообще пустая. Там, где обычно выкладка со свежими фруктами и овощами, посмотрите, сплошные коробки с чипсами. То есть они из-за отсутствия бензина не смогли подвести даже свежих фруктов. Идем на другой ряд, там, где должны лежать фрукты свежие. Вся еда, она консервированная, то, что может долго храниться. Вот сейчас бензин закончится. Тут без всякой бомбежки продовольственных складов. Они еду просто привезти не смогут. Свежая птица... Полки наполовину пустые. Хлеб где? Вот лаваш тоже. Только часть наименования присутствует.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
15: Ох, и не просто так господин Путин поехал в Сибирь. Потому что в Сибирь просто так никто не ездит. Дело идет как минимум к эвакуации предприятий. Да, такова правда этой войны, ничего не попишешь, она длится с 14-го года фактически. Сейчас 26-й, это 12 лет. И вот через 12 лет приходим к тому, что Россия должна увозить свои предприятия подальше от своей западной границы. Не получается их там сохранять. Не хватает ПВО, не хватает никаких систем обороны. Шаткая ситуация совершенно. И что делать? Вариантов-то немного. И руки-то помнишь, что называется. Все будет как в Второй мировой. Нужно вывозить. Вывозить подальше. Хотя уже не осталось таких, по большому счету, регионов, куда они прилетают, да, на территории России. Но все-таки там как-то поспокойнее. Там подальше. Там лететь. Больше шансов отреагировать, сбить. И естественно, начальник должен приехать посмотреть, а есть ли еще куда вывозить. Понимаете, местные там еще на местах вообще сидят. Местные цари еще царюют или уже кино окончено, потому что Китай там пасется так на уровне разведки. Ну, просто как коровки, понимаете, по первой майской травичке на лужку у озерца. Ну, и, естественно, все местные чиновники, все местные значимые люди китайцами прикормлены по полной программе, какими-то грантами, услугами, родственники, дети где-то пристроены. Вот и едет, естественно, первое лицо смотреть, а можем ли мы еще вообще туда эвакуировать предприятие или нет. И поэтому приезжает первое лицо в военной форме. Обратите внимание, сколько раз во время этой поездки господин Путин в военной форме. Ну и в очередной раз, конечно, его крепко всунул господин Песков, подсунул господину Путину очередную речь о том, что Россия – это страна победителей, никто нас не поставит на колени. Это, конечно, все хорошо, но в это уже никто не верит. Понимаете, в чем проблема? Особенно, если рассказывать это там, где люди еще помнят, например, сражение при Порт-Артуре. Еще свежо это воспоминание, свежа еще рано. И вот приезжать к таким людям и рассказывать, что нас никто никогда не побеждал, вы серьезно, что ли? Честно, вот зачем? На самом-то деле это приведет совершенно к противоположному эффекту. Да, понятно, есть какие-то граждане, которые вообще ничем не интересуются, и вот им что сказали, то они и поверили. Проблема в том, что таких граждан все меньше и меньше, а у всех более-менее хотя бы как-то поверхностно образованных граждан, вот в секунду после того, как произнес президент эти слова, сжалось все внутри, скажем так, в такую узенькую трубочку, в такую прямо самую узенькую трубочку в их жизни, что война теперь придет и в их регион, да, что они сейчас по пьянке вот на выходных у кумовей, на шашлыках, кто где, на дачах, они всем политинформацию проведут, что означает визит господина Путина в их регион. Ничего хорошего он не принесет, понимаете? Потому что вот даже эвакуация предприятия на самом-то деле, как я понимаю, речь идет и о возможной временной, по крайней мере, эвакуации правительства из Москвы. Ну, потому что не сахар, да? Чем ближе осень, чем ближе выборы, тем меньше сахара в Москве. И никто из правительства-то на самом деле рисковать собой или своими близкими не хочет. Людей можно полностью понять. И они ищут второй вариант, план «Б». А вот какой еще должен быть план «Б», кроме Сибири, да? Там уже, технология отработана. И, соответственно, вы же представляете себе, как это не понравится гражданам регионов, в которые они приедут из Москвы. Почему? Да потому что все рычаги правления у тебя в этот момент пропадут. Вот если ты был губернатором, мэром, все равно кем ты был, ты сидел царь-царем, все у тебя было хорошо, у тебя, у родственников, у всех. Почему? Да потому что ты был фактически первое лицо региона, над тобой были люди, и Бог над тобой, понимаете? Ну и что теперь? Ну вот где-то это было все далеко. А здесь приедет вся эта плеяда, приедут все эти москвичи-ряженые, которые засядут на все твои позиции, твои рестораны, твои кафе, твои все бизнесы переколошматят. А если ты там хотя бы чуть-чуть подымешь перо, то ты очень быстро увидишь, как выглядит не в бинокль, а вот просто в жизни, например, малая такмачка. Ты не очень этого хочешь. Поэтому ты сидишь, конечно, улыбаешься вот так вот сдавленно. Посмотрите на этих совещаниях, как они сидят. Вот сдавленно улыбаешься, все киваешь, говоришь, что все хорошо, но на душе у тебя налегко. И понятно почему. И тоже об этом вот на пьянках сейчас на этих выходных на своих больших красивых дачах разговаривать будут только об этом. И о том, что опять же президент был в форме и говорил о том, что мы только побеждаем. Поэтому временно сюда приедут предприятия из столицы. Ну, в качестве доказательства того, что мы побеждаем. Вот просто такой вот как гастрольный тур, понимаете? Теперь столица будет гулять по стране и вместе с ней стратегически предприятия. Ну и следующая причина, которая, конечно, мега важна, да, это вот я сказал о ней, кратко вначале, активность китайцев. Китай поедает тот регион, просто как шершень. Понимаете, шершень. Вот он там резвится, жужжит, кружится. И подлетает, и улетает, и покусывает. Вот все это вотчина китайская фактически. И Китаю ведь там на самом деле никогда никакого дела до независимости России не было. Боже упаси. Россия его интересовала всегда как коровушка, понимаете. Буренка такая под боком, которая дает молочко черное в виде нефти. И все. Лес там еще. Естественно, интересовала и Россия как рынок сбыта китайских автомобилей. Никто мне, кстати, не докажет, что китайцы делают сейчас хорошие автомобили. Нет, потому что это процесс эволюционный. Немцев они могут догнать, если немцы остановятся, а китайцы не остановятся, пройдет 10-20 лет, потому что дело-то ведь не просто в форме, что вот мы сделали машину, а дело в каждой детали, в каждом материале. Это все сложно. Это все сложно, и любой владелец, у которого был раньше там условно немец автомобиль, и после этого был китайский, любой владелец вам на пальцах объяснит, спросите, кого хотите. Так вот, непонятно сейчас президенту, сколько там осталось, ну, что называется, своих или условно своих. Вот какие там настроения, как они заходят в кабинет, эти люди, губернаторы, мэры, руководители местные, как они себя ведут, они борзые, не борзые. Вот он же помнит то ощущение, когда они сидели, в принципе, с поджатыми хвостами. И вот он сейчас приезжает и повторно их калибрует всех, да, вот что называется, читает комнату, пытается прочувствовать пространство. Вообще, я еще в русской России или все-таки уже в китайской ее части немного? Вот где я нахожусь? Есть ли у меня этот плотный тыл, на который я рассчитываю? Президента ведь на самом деле всегда одинок, любой. Ну, на горе только один человек помещается на вершине. Все остальные вокруг него бегают, там, ниже чуть-чуть. Но вот он один, да, и в критических ситуациях, естественно, ему самому важно все это прочувствовать и понять, есть ли у него крепкий тыл. Крепкого тыла там, естественно, нет. Потому что никто не хотел, что называется, умирать, и никто не хотел отдавать свои бизнесы в связи с этим перевозом предприятий, части правительства и всего остального. Никому это не нравится. Но скрывать-то они тоже научились, понимаете? И они могут это нормально так законспирировать, да, свою нелюбовь ко всему происходящему. Такая вот ситуация, другими словами. Все плавно-плавно, вот эта вся война, да, которая длится 12 лет, она переходит уже, ну, выражаясь футбольным языком, она переходит в фазу окончания первого тайма. И динамика, если посмотреть, что было 12 лет назад и что произошло сейчас, динамика для России совершенно катастрофическая, это ведь ясно. Ну, вспомните, как начиналось 12 лет сейчас, прошло 12 лет, и теперь президент летит в Сибирь, чтобы посмотреть, можно ли туда еще перенести предприятие и столицу. Если что-то пойдет не так, а все пойдет не так этой зимой, это все понятно. Так что все, это по большому счету у человечества финальный матч сейчас происходит, учитывая ядерные потенциалы сторон. И последняя игра. Ничьей здесь быть не может. И первый тайм, вот он доигрывается. А доиграется первый тайм, когда первый раз Россия атакует одну из стран НАТО в том или ином виде. Это следующий шаг. И вот когда Россия атакует одну из стран НАТО, а это произойдет в ближайшее время, понятное дело, нет ходов других у России, так вот, она атакует одну из стран НАТО, это будет свисток и закончится первый тайм. А вот потом, когда страна НАТО ответит по территории России, первый ответ стран НАТО по территории России, вот это будет начало второго тайма. Второй тайм, кстати, может оказаться намного короче, чем мы себе представляем. Увы.
16: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
17: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
18: Бизнес на крови. Стало известно, какой гонорар получают рекрутеры за каждого подписавшего контракт на СВО. Маркетинговое агентство набирает менеджеров по продажам для работы в тылу. Такие объявления сейчас висят на каждом шагу. Однако для того, чтобы узнать подробности этой работы, нужно приехать в московский военкомат. Вербовщики сидят в двух офисах – в Москве и Петербурге. За каждого, кто подписал контракт, рекрутеры получают по 100-150 тысяч рублей наличными. В зависимости от состояния здоровья новобранца, за кандидатов с гепатитом и ВИЧ платят меньше.
19: Это не частный бизнес. Мы работаем на государство. По специальным скриптам вы человеку звоните. Говорите, что пока еще точно есть место в тыловых частях, а не на передовой. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Фирма его просто оближет со всех сторон. Ему оплатят билеты, хоть он из Сахалина полетит. Оплатит гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве. Там его встречает специально обученный человек.
18: Рекрутер говорит, что им поставили цель – набрать на контракт больше 500 тысяч человек. Это сложная задача, признается вербовщик, ведь их главный контингент – это люди в возрасте и алкоголики.
20: По стране много рекламы крутится, они оставляют заявки. Нам каждый день передают номера таких людей. Молодняк особо не оставляет заявки. Это все мужики 40-50+. Кому-то из них просто нечего делать. Кто-то хочет адреналинчика хапнуть. Многие даже догадываются, что их в штурмы отправят по факту. Но таким пофиг. Представьте, что вы в трехнедельном запое, а на вас надели красивую форму. Это люди в угаре.
18: Вербовщик говорит, что его не интересует, какая дальше судьба ждет новобранца. Главное – выполнить план и заработать денег. В его кругах все говорят, что фирму закроют в октябре, поскольку будет объявлена мобилизация.
21: Тема может прикрыться в октябре, но могут и продлить. Это не вопрос бюджета, это вопрос того, что в принципе будет в стране в октябре. Мобилизация, а может вообще революция и смена власти. Свернуть могут резко.
18: В регионах вербовщики работают не только по телефону, а еще ходят и по домам. Жительница Томска Алена рассказала, ее 60-летнего отца недавно забрали прямо из квартиры. Рекрутеры обманом заставили мужчину подписать контракт.
22: Сейчас он где-то под Луганском, он в каком-то тренировочном центре там, и он уже несколько раз терял сознание во время этих тренировок. У него давление больше 200, у него не ходят ноги, он ходить не может, не то что бежать. И вот в таком состоянии его там держат. И он сказал, что там очень много таких людей, как он, очень. Он сказал, он еще не самый старый, он еще не самый больной.
18: Что делать дальше и как вернуть отца домой, Алена не знает. Юристы говорят, дело сложное, ведь он сам подписал контракт. А доказать, что его принудили, шансов почти нет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ.
24: Главные новости дня.
25: Мобилизация без мобилизации. После Пензы еще в 5 регионах России начали задерживать мужчин на улице и отправлять на СВО. Сначала была Пенза, а о массовых облавах в этом регионе сняты сотни роликов, а местные жители даже объединились в специальные дружины, чтобы патрулировать улицы и отбивать мужчин от внезапно приехавших машин, в которые буквально паковали прохожих. Теперь аналогичные истории приходят уже из Удмуртии, Краснодарского края, Архангельской области, Бурятии и Еврейской автономной области. Сценарии разные. Кого-то забрали с улицы, кого-то с работы, кого-то после задержания полиции. А финал один и тот же – контракт с Минобороны.
26: По матерям что, по-моему, скажете? Ездите вы здесь. Они в основном собирают молодых.
25: В Ижевске мужчину задержали 10 августа. Через 3 дня родственники узнали, что его уже везут в воинскую часть в Ростовской области. Еще одного жителя Удмуртии, по словам родителей, отправили в Донецкую область, хотя он состоял на учете у психиатра. Родственники утверждают, что из военного билета просто исчез документ об этом учете, после чего мужчина подписал контракт. Но самая страшная история из Новороссийска. По словам сестры задержанного Анны, в полиции мужчину избили и подбросили наркотики.
27: А дальше предложили выбор – уголовное дело, по которому можно получить до 20 лет, или контракт с Минобороны. Брат выбрал контракт и вскоре оказался в воинской части.
25: То есть истории, о которых раньше рассказывали только в Пензенской области, похоже, теперь распространились на другие регионы страны. Военные юристы называют происходящее фактической мобилизацией без мобилизации. Адвокат Алексей Табалов объясняет, почему юридический контракт остается добровольным, но в подобных обстоятельствах вопрос добровольности становится весьма условным.
2: Формально человек действительно ставит подпись сам. Но если перед этим его задерживают, удерживают в полиции или ставят перед выбором между уголовным делом и отправкой в армию, говорить о свободном волеизъявлении крайне сложно. Фактически создаются условия, в которых контракт становится способом выйти из гораздо худшей ситуации.
25: Есть и совсем бытовые истории. В Архангельской области мужчину задержали за распитие алкоголя в общественном месте. Уже на следующий день родственники узнали, что контракт подписан, его готовят к отправке. Почему такие истории начали появляться одновременно сразу в нескольких регионах, объясняет военный обозреватель Максим Климов. Он связывает усиление вербовки с постоянной потребностью армии в пополнении.
3: Если контрактников удается набирать обычными способами, государству нет необходимости искать людей в отделах полиции или среди задержанных. Само появление подобных практик может говорить о том, что привычные способы набора работают хуже, и регионам приходится искать новые категории потенциальных военнослужащих.
25: Примечательна и сама география жалоб. Пенза еще недавно выглядела отдельной историей. Теперь сообщения идут уже от европейской части России до Бурятии и Дальнего Востока. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Говорят военкоры.
4: Нет войны. Олег Царев о ружье, которое отобрали у деда.
5: Пенсионер из Волгоградской области Николай Мухин, оштрафованный за стрельбу по беспилотникам, намерен добиваться отмены решения суда. Напомню, он сделал 2 выстрела из ружья по пролетавшим дронам. Суд назначил штраф 40 тысяч рублей и конфисковал оружие. Апелляция решения не отменила. Я уже писал, что ситуация абсурдная. Представьте себе Великую Отечественную. Пенсионер открывает огонь из охотничьего ружья по немецкой диверсионной группе. А потом свои же отбирают у него ружье и выписывают штраф. Мол, порядок нарушил. Странная военная операция. Мы то ли воюем, то ли не воюем. Врагов не уничтожаем, а записываем в террористы и вносим в реестр. После обстрелов возбуждаем уголовные дела. Изо всех сил делаем вид, что войны нет. И согласитесь, тяжело выигрывать, если по документам ее нет. И хотелось бы, чтобы дед с ружьем и государство воевали на одной стороне. А выходит как-то так.
4: Азербайджан давит, Москва оправдывается. Военкор Зыргулио о деле Чадаева и цене вялой реакции.
6: 17 августа Азербайджан объявил в розыск российских журналистов Ивана Князева, Семена Уралова и Алексея Чадаева по обвинениям в публичных призывах к терроризму, насильственному изменению конституционного строя и нарушению территориальной целостности страны. 18 августа советника главы Минтранса Чадаева отправили в отставку. Россия рассчитывает на диалог с Азербайджаном по оздоровлению информационного фона. Недавние заявления объявленных в розыск российских журналистов по обвинению в призывах к насильственному свержению конституционного строя республики не отражают подходов Москвы к отношениям с Баку, заявила Мария Захарова. А теперь пройдемся по интересным заголовкам пары последних месяцев. Азербайджан открыто поддерживает Украину и удары Украины по России. Обнимается с Зеленским. Поставляет Украине широкую номенклатуру оборудования, в том числе вооружения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Украина не должна соглашаться на оккупацию. Алиев принял в подарок от журналистки «Шевроны вооруженных сил Украины», призвав ее продолжать так же. Президент Азербайджана Алиев заявил о прекрасных возможностях у Баку и Киева по совместному производству продукции военно-промышленного комплекса. А Чадаев — это, для понимания, научно-производственный центр и знаменитый дрон КВН. Что тут сказать? После такого не надо удивляться плевкам со стороны Армении, Азербайджана и других. Ну, хоть не выдали парней Азербайджану сразу, уже хорошо. Пока не выдали.
4: Военкор Живов о сигнале всем публичным экспертам после дела Чадаева.
7: Алексей Чадаев покинул пост советника министра транспорта на общественных началах после объявления его в розыск Республика Азербайджан. Мария Захарова поспешила заверить Азербайджан, что мнение Чадаева – его личное дело и не отражает позиции Москвы по отношению к Баку. Хорошо, что не выдали. Пока что. А всем экспертам, политологам и прочим комментаторам на заметку. Скажите спасибо, что за критику Украины не преследуют. Вот Егора Просвирнина до специальной военной операции планировали посадить за критику Украины. Думаю, что случай с Чедаевым для всех публичных людей станет маркером того, что публично защищать Россию можно только за свой счет и на свой страх и риск. И эксперты просто замолчат. Критиковать Британию, США, Азербайджан или Таджикистан, чтобы потом остаться с этими странами один на один, такое себе удовольствие. Ложечки помоем, а осадок остался.
24: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
25: Удары по самому больному. Украина вывела из строя флагман Черноморского флота фрегат «Адмирал Макаров» в Татарстане и Краснодаре под атакой НПЗ и нефтебазы. После потери крейсера «Москва» в начале СВО в 2022 году место флагмана Черноморского флота занял «Адмирал Макаров». На днях серьезные повреждения получил уже и он. После удара по Новороссийску 12 августа появились новые спутниковые снимки последствий той атаки. Поражение флагмана признали и Z-каналы.
1: Удар привел к деформации палубы и разрушению восьмичеечного модуля универсальной корабельной пусковой установки, предназначенной в том числе для запуска крылатых ракет «Калибр».
25: На снимках у адмирала Макарова действительно видны повреждения в носовой части. Сообщается, что удар пришелся непосредственно по району вертикальных пусковых установок, после чего внутри произошла детонация. А это особенно чувствительное место корабля. Именно оттуда запускаются калибры, которыми российский флот регулярно атакует Украину. Но Макаров был не один.
8: Повреждения получил и адмирал Эссен. По опубликованным снимкам и оценкам военных ресурсов пострадали носовая часть, оборудование связи и радиолокационные системы. Оба фрегата потеряли ударные возможности и могут надолго выбыть из эксплуатации.
25: Военный обозреватель Юрий Федоров объясняет, насколько болезненная потеря сразу двух носителей калибров.
9: Здесь важны не только сами корабли. Фрегаты проекта 11356 – это носители крылатых ракет «Калибр». Средства ПВО, радиолокации и управления. Если повреждены пусковые установки и ключевая электроника, корабль может оставаться на плаву, но выполнять свои основные боевые задачи уже не способен. А восстановление такого оборудования – это длительный и сложный ремонт.
25: И есть еще одна неприятная для Черноморского флота деталь. После ударов по Севастополю значительную часть кораблей перевели в Новороссийск, подальше от украинских атак. Теперь выясняется, что дальше уже не значит безопаснее. Но этой ночью Украина снова била еще по одной особенно чувствительной точке. Под атакой оказался НПЗ в Татарстане и на юге нефтяной терминал «Тамань-нефтегаз» и подстанция в Краснодарском крае. И похоже, говорят эксперты, именно в этом сейчас тактика ВСУ – не искать одну цель, а снова и снова бить туда, где больнее всего – по оружию, топливу и логистике. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
24: Говорят военкоры.
4: Баку против Москвы. Иван Отраковский о реакции МИДа на новый конфликт с Азербайджаном.
10: Россия рассчитывает на диалог с Азербайджаном по оздоровлению информационного фона, заявила Мария Захарова. Она подчеркнула, что высказывания объявленных Баку в международный розыск россиян не отражают официальную позицию Москвы. То есть наш МИД, а он действует только с одобрения действий власти России, вновь позорит Россию, провоцируя соседей слабостью, из-за которой в нас плюют и требуют различных преференций и уступок уже все, кому не лень. МИД России мило виляет хвостиком на любой на нас оскал. Чадаев столько полезного сделал в этой войне и вынужден покинуть свой пост, наверху всем плевать. Хороший урок для всего Z-сообщества. Так будет с каждым рано или поздно.
4: Олег Царев о скандале вокруг подкаста Чадаева и реакции Москвы.
11: Алексей ушел с должности советника министра транспорта России на общественных началах. То есть работал он там бесплатно. Уволился по собственному желанию. Ровно через сутки после того, как прокуратура Азербайджана объявила его в розыск. История началась с подкаста «Чистота понимания», который Чедаев вел вместе с политконсультантом Семеном Ураловым и журналистом с «Москвы-24» Иваном Князевым. В эфире 14 июля, после того, как Алиев высказался за территориальную целостность Украины, Чедаев с коллегами обсудил в эфире, чем на это можно ответить. Сменой власти в Азербайджане, присоединение страны к России, возврат территории Армении. обсуждали также десантную операцию в Баку. Именно эти слова азербайджанское следствие расценило как прямой призыв к терроризму и возбудило против всех троих уголовное дело. Чедаева и его коллег объявили в международный розыск и заочно арестовали. Чедаев рассказал, что после эфира ему звонили уважаемые люди московские и говорили: «Так и так, нехорошо, Алиев обиделся». Ситуацию прокомментировала Мария Захарова. Она заявила, что взгляды объявленных в розыск россиян никак не отражают позицию Москвы по Азербайджану. Напомню, что Чедаев – создатель дрона на оптоволокне, который сейчас используется на фронте. За это его еще в мае прошлого года внесли в санкционные списки Европы. Розыск за слова в подкасте Баку оформил за сутки. «Освободить наших людей не можем второй год. Выводы сами делайте».
4: Лживые проценты. Иван Отраковский о цифрах, которые расходятся с реальностью.
10: Национальные цели развития России в среднем достигнуты на 99%, заявил вице-премьер России Дмитрий Григоренко на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Ага, практически ни один важный нацпроект не доведен до конца. Большинство не дотянуло и до 50% завершения, завязнув на 25%. Что там по очистке Байкала и Волги? Что там с мусорной реформой, импортозамещением? Как космос? Осваиваем? Я могу долго и много перечислять. А тут 99% дядя нарисовал. Если дядя имел в виду завоз мигрантов, ограбление населения, уничтожение сельского хозяйства, промышленности, здравоохранения, образования, социального расслоения и несправедливости, дикой нехватки кадров, цифровое закабаление народа, введение налогов, штрафов, утиль сбора, дикие тарифы на жилищно-коммунальные услуги, повышение пенсионного возраста, удары беспилотников по нашим городам с гибелью мирных жителей, абсолютное нерешение вопроса по прикрытию стратегических объектов и тому подобное, то да, власть преуспела. Оказывается, власть не барыги, а стратеги. Неожиданно.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
0: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Предприимчивый москвич в сложившейся ситуации с бензином придумал новую услугу – заправочный тур, который по времени займет не больше суток.
13: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России, и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
23: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
14: Всем привет. В эфире «Разбор дня». Все чаще военные эксперты говорят о рисках полной блокады Балтики странами НАТО. Как это возможно? Чем такой сценарий угрожает российскому флоту, логистике и будущему региону? На эти непростые вопросы сегодня и будем искать ответы. Разбор будет непростым, но, надеемся, интересным. Так что оставайтесь с нами. И первый вопрос, который я хочу сегодня задать – насколько вообще реальна морская блокада в 21 веке?
15: После того, как Финляндия в 2023 году, а затем и Швеция в 2024 вошли в состав Альянса, граница блока увеличилась на 1300 километров. Море превратилось де-факто во внутренний водоем.
16: Но берега теперь контролируются с разных сторон, с этим я не спорю. Но вода-то остается водой. Это огромные открытые пространства. Современный флот имеет массу возможностей для скрытности, для маневрирования. Те же подводные лодки могут просто уйти на глубину и...
14: В том-то и проблема. Балтика кардинально отличается от Средиземного или Северного морей. Знаешь, какая там средняя глубина?
16: Ну, метров 200-300.
14: Всего 50. 52 метра в среднем. Для сравнения, в Средиземном море 1500 метров. Балтика — это, грубо говоря, огромная лужа. И на дне этой лужи лежат слои древнего ила толщиной от 5 до 15 метров. Операции на Балтике для подводников часто сравнивают с игрой в шахматы, только доска находится в тесном и абсолютно темном шкафу. Из-за мелководья лодки практически лишены возможности нормального трехмерного маневра.
16: То есть они не могут просто уйти ниже или выше?
14: Именно.
16: Ну хорошо, допустим, маневрировать тяжело, сонары постоянно сбоят, но ведь выход в мировой океан все равно физически существует. Корабли же как-то ходят.
14: Выход есть, и это как раз главное уязвимое место. Акватория имеет систему так называемых узких горлышек. Это три датских пролива Большой Бельт, Малый Бельт и Эресун. Они полностью находятся в территориальных водах Дании. И в самом узком месте ширина судоходного фарватера около 500 метров. А внутри самой российской экватории есть Балтийский морской канал в Калининградском заливе. Его ширина вообще 50 метров.
16: Обалдеть.
14: Для вывода крупного корабля, вроде эсминца, это единственный путь. Еще есть линия Таллин-Хельсинки в Финском заливе. Там ширина всего 70 километров.
16: То есть все движение сводится к прохождению через очень узкие, заранее известные коридоры. Получается, чтобы остановить флот, не нужно контролировать все море. Достаточно перекрыть эти самые бутылочные горлышки. Но если маневрировать тяжело обеим сторонам, какое оружие становится решающим? Ракеты?
14: Нет, дальнобойные ракеты тут не помогут. В таких условиях на сцену выходит самое недооцененное, тихое и смертоносное оружие – морские донные мины. И здесь Балтика имеет просто уникальную, пугающую специфику. Это единственное море в мире, где колоссальную угрозу все еще создают остатки двух мировых войн. На дне, со времен знаменитой Гогландской позиции и других заграждений, лежит не менее 50 тысяч неразорвавшихся мин, снарядов и авиабомб.
16: 50 тысяч. Звучит масштабно, но... Это же просто ржавое железо столетней давности. Оно опасно для экологии, понятно, но для современных военных кораблей это скорее помеха, чем реальная угроза.
14: Дело вообще не в том, что старые мины могут взорваться. Дело в том, что эти 50 тысяч кусков железа создают безупречный фоновый шум. В этом хаосе исторических магнитных аномалий можно спрятать абсолютно все.
16: А, вот оно что.
14: Современная мина прячется там так, что найти ее практически невозможно. Забудь про классические круглые черные шары с рожками из старых фильмов. Современная концепция, например, финская разработка «Блокер» или ее аналоги — это полноценный подводный робот. Корпус делается из высокопрочного стеклопластика и полимеров.
16: Стеклопластик, то есть это радиопрозрачный материал. Обычный магнитометр на стандартном тральщике эту мину вообще не зафиксирует. Для него это будет просто кусок грунта.
14: Абсолютно верно. И она может лежать на этом грунте в спящем режиме годами. Энергопотребление в режиме ожидания минимально, а внутри находится бортовой микропроцессор и мультисенсорный комплекс.
16: Угу.
14: Он реагирует на три параметра – акустику, ну, то есть шум винтов, возмущение магнитного поля и волну гидродинамического давления от проходящего огромного корпуса.
16: Подожди, то есть современная мина — это не просто взрывчатка на цепи, как раньше, а скорее такой подводный снайпер, который сидит в засаде и ждет конкретную цель.
14: Идеальная метафора. В память процессора загружается база данных акустических и магнитных портретов субов. У каждого корабля есть своя уникальная акустическая подпись. Ну, как отпечаток пальца. Звук работы редукторов, форма лопастей.
16: Хочешь сказать, эта мина отличит гражданский паром с туристами от военного эсминца?
14: Легко. Она отличит не просто эсминец от парома. Она отличит конкретный тип эсминца. Робот может пропустить над собой сотню гражданских торговых судов, дождаться, пока пройдет нужная военная цель, и только тогда сработать.
16: Ничего себе.
14: Причем, знаешь, можно запрограммировать алгоритм. Вероятность сложного срабатывания крайне мала.
16: И какой урон вообще наносит пластиковая коробка на дне? Ну, серьезно, современные военные корабли строятся с расчетом на выживаемость. У них двойное дно, водонепроницаемые переборки.
14: Смотри, традиционная мина просто фугасно бьет во все стороны. А это оружие используют кумулятивный принцип. При детонации формируется направленная плазменно-металлическая струя. Ее еще называют ударное ядро. Скорость несколько километров в секунду.
16: В таком маленьком море, как Балтика, выход военного корабля со спецмонтажом сразу привлечет внимание спутников и беспилотников.
14: А для этого не нужны военные корабли. Вес такой мины от 200 до 1000 килограммов. Поставить ее может обычное торговое судно, если в днище оборудован скрытый люк. Но самый опасный и вообще неконтролируемый сценарий – это обычная рыболовецкая лодка под видом работы с донным тралом.
16: Серьезно? Рыбаки?
14: Да.
16: Ты уверен, что это экономически целесообразно?
14: Стоимость одной современной донной интеллектуальной мины – около 100 тысяч евро. Постройка современного корвета обходится примерно в 200-400 миллионов евро. Атомная подводная лодка вообще стоит больше 2 миллиардов. Соотношение затрат на создание угрозы и потенциального ущерба составляет 1 к 1000, а иногда 1 к 10 тысячам.
16: То есть, условно, за 300 миллионов евро, сумму, на которую даже один нормальный корвет не построишь, можно закупить 3000 умных мин.
14: Точно. И этого арсенала хватит, чтобы создать абсолютно непроницаемую подводную стену. 200-300 мин, уложенных в несколько слоев, наглухо перекроют Финский залив. 30-50 штук закроют все подходы к главной базе флота в Балтийске. Еще сотня-полторы намертво запечатают большой порт Санкт-Петербург.
16: Возникает очевидный вопрос. Неужели нет противодействия? Ну, должны же быть современные тральщики, подводные дроны для разминирования. Нельзя просто запустить роботов, которые все это прочешут и обезвредят.
14: Противоминная борьба сейчас – это вообще самое больное место флотов по всему миру. Классический контактный трал, который с советских времен тащит за собой корабль, против донной мины абсолютно бесполезен. Трал просто проплывет над ней, а мина его проигнорирует, так как акустический профиль не совпадает.
16: Значит, искать только визуально и высокочастотными сонарами? Насколько я знаю, в России есть современные тральщики проекта 12700 «Александрит». У них тоже стеклопластиковый корпус, чтобы не примагничить мины.
14: Финский залив – это постоянная взвесь песка и ила, нулевая видимость. Чтобы аппаратура гарантированно нашла замаскированную в грязи радиопрозрачную мину, гидролокаторы, подводный дрон должны двигаться с минимальной скоростью.
16: Насколько минимальный?
14: От 1 до 3 километров в сутки.
16: Километр в день?
14: Да, километр в день. Если вход в залив заминирован, полное обследование и расчистка даже небольшого участка займет недели непрерывной работы. По расчетам специалистов, чтобы полностью с гарантией очистить Финский залив при текущих темпах и ресурсах флота, потребуется от 5 до 10 лет.
16: Заблокированная логистика целого региона. Но слушай, как противник может запустить такой сценарий? Вряд ли кто-то решится просто так начать минировать судоходные пути. Это же открытая агрессия, прямой акт войны.
14: Ошибка в том, что люди часто мыслят категориями прошлого века. Противнику не нужно объявлять войну. Рассматривается три сценария удушения Балтики. Первый из них – гибридная серая зона. Представь, в международных водах происходит пара необъяснимых подрывов. Все тут же заявляют, что это, видимо, всплыли старые мины времен Второй мировой. Никто не берет на себя ответственность.
16: Но противнику даже не обязательно реально взрывать корабль. Сама вероятность того, что там лежат умные мины, запускает цепную реакцию в кабинетах лондонских страховщиков. Парализацию вызывает не сама мина, а страх ее наличия.
14: Совершенно верно. Второй сценарий – это жесткое запечатывание портов, точечное скрытное минирование морского канала в Петербурге и Балтийского канала. Итог – немедленный паралич логистики, полная остановка экспорта 150 миллионов тонн грузов.
16: Ничего себе объемы!
14: А это, между прочим, нефть, важнейшие удобрения, металлы, огромный удар по экспортной выручке страны и шок для глобальных цепочек поставок.
16: Ну а остается международное право, базовый принцип свободы судоходства, перекрывать международные проливы просто незаконно.
14: И тут возникает третий сценарий – юридическая блокада. Дания, контролирующая проливы, использует старые нормы Копенгагенского трактата 1857 года.
16: Трактат 19 века. Разве он не гарантировал как раз свободный и беспрепятственный проход всем судам без взимания пошлин?
14: Гарантировал. Но в 21 веке к нему изящно добавляются современные экологические нормы. Никто прямо не скажет: «Мы запрещаем вам проход». У вашего танкера сомнительная страховка от разлива нефти. Это угроза хрупкой экологии нашего побережья. Пожалуйста, станьте на якорь для проведения детальной инспекции.
16: Понятно. И эта инспекция будет намерена длиться неделями. Это особенно сильно ударит по так называемому теневому флоту, который перевозит нефть в обход ценовых потолков. Чистая бюрократия, ни одного выстрела, а море де-факто закрыто.
17: Если любой из этих сценариев сработает, страховой бойкот, скрытые мины или экологические инспекции, возникает вопрос, кто пострадает больше всех? Чья экономика испытает коллапс первой?
16: Но ответ очевиден. Калининградская область. Она оказывается в тройном капкане.
17: Да, давай разберем логистику региона. Наземный путь, железная дорога и автотрасса идет через территорию Литвы. Транзит там жестко лимитирован санкциями Евросоюза с 2022 года. Квоты урезаны.
16: Если сухопутный коридор закроют полностью, запасов внутри самого эксклава для нормальной жизни хватит на срок от пары недель до нескольких месяцев, в зависимости от категории товаров.
17: Именно. Наземный путь критически уязвим.
16: Но есть же авиация.
17: Воздушный мост уже работает с колоссальными трудностями. Воздушное пространство сопредельных стран закрыто. Самолетам приходится делать большой крюк над нейтральными водами Балтики.
16: Но это автоматически увеличивает расходы на топливо для каждого рейса процентов на 15-25, наверное.
17: Да, где-то так. Но это не главное. Такой крюк стремительно сжигает межремонтные ресурсы авиационных двигателей, обслуживать которые в условиях санкций все сложнее. Плюс навигация. Операторы регулярно фиксируют над Балтикой

0: Экономические реалии военного времени. Калининградцы массово экономят на ресторанах. Общепит уже потерял треть клиентов. Исторический максимум. Квадратный метр в Калининградской области подорожал на 40%. О своем жилье можно забыть навсегда. Калининград в центре внимания. У границ эксклава впервые замечен новейший американский самолет РЭП. С чем связана концентрация военно-воздушных сил Альянса? Итак, дожили. Посещение ресторана превратилось уже в праздник, который могут позволить себе далеко не все. Из-за вынужденной экономии калининградцы все реже ходят в рестораны и все чаще переключаются на более бюджетные форматы. Например, столовые, пекарни, кофейни или готовую еду из супермаркетов. Такой вывод сделали рестораторы Калининградской области и прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса за последние годы. Средний чек в ресторанах вырос в 1,5-2 раза, а внутренний спрос по оценкам участников рынка упал примерно на треть по сравнению с прошлым годом. Как отметил глава компании «Цефей» Павел Крутиков, уже этой осенью регион может столкнуться с массовыми закрытиями заведений. Люди все реже ходят в рестораны просто поужинать. Теперь это роскошь. Туристы тоже экономят, говорит Павел Крутиков.
1: Поход в ресторан для многих калининградцев перестал быть обычной частью жизни и все чаще воспринимается как событие. Туристы частично компенсируют падение спроса, но и они начали экономить заметно больше. Поэтому их расходов уже недостаточно для восстановления прежнего уровня выручки. И как результат, ресторанный бизнес региона все чаще работает в ноль или в убыток. Слабые заведения и неудачные локации уже теряют клиентов, а рынок массово уходит в более дешевые форматы. Отдельная проблема – кадровый дефицит. Из-за низких зарплат сотрудники продолжают уходить из отрасли, а у бизнеса не хватает денег удерживать персонал. На фоне постоянных разговоров о процветании региона все больше калининградских заведений фактически борются уже не за развитие, а за выживание.
0: И это действительно так. В июле сразу несколько заведений заявили о закрытии. Это, в частности, гастробар «Угодники» и проект «Винный факультет». Процесс схода с дистанции известных точек общепита уже начался, и осенью избежать массового закрытия ресторанов не удастся, полагает ресторатор Дмитрий Крупицкий.
2: Если говорить про ресторанный рынок, то пусть я выгляжу как вестник апокалипсиса, но хорошо мы уже жили. Пузырь начинает сдуваться. Всем стало очень трудно, за редчайшим исключением. Поток гостей падает, расходы и налоги растут. И самое главное, очень сложно предвидеть дальнейшее развитие ситуации. Скорее всего, тенденция ухода довольно известных заведений будет нарастать. И все закончится тем, что в регионе закроется каждый 8-й ресторан.
0: В том, что экономика Калининградской области уже осенью столкнется с серьезными кризисными вызовами, уверен и председатель совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев.
3: Если не произойдет никаких макроэкономических изменений, то, скорее всего, осенью мы будем иметь более глубокие кризисные явления, чем в настоящий момент. Компаниям, которые имеют большую долговую нагрузку, будет крайне тяжело пережить этот период. А те, у кого нет кредитов, работают нормально, но развиваться качественно они не смогут, потому что потребитель сокращает потребление. Даже в продуктах питания мы видим изменение спроса в сторону более дешевого сегмента. Неуверенность в завтрашнем дне приводит к тому, что люди сознательно экономят, в том числе на продуктах.
0: Кстати, 66% россиян считают, что худшие времена для страны еще впереди. Это следует из свежего опроса ВЦИОМ, и это максимальная доля таких ответов с апреля 2020 года, на пике пандемии коронавируса. По данным социологов, доля россиян, ожидающих ухудшения ситуации, последовательно растет с конца прошлого года. Например, в декабре так отвечали 44%, в апреле – 61%, в июне – 63%, а в июле уже 66%. Еще 12% опрошенных считают, что самые тяжелые времена для страны происходят прямо сейчас. Таким образом, в общей сложности 78% респондентов либо уже ощущают кризис, либо ожидают его впереди. Кризисные тенденции не обошли стороной и рынок жилья в Калининградской области, где за 2 года квадратный метр подорожал почти на 40%. Средняя цена квадрата к 2026 году достигла исторических максимумов – 150 тысяч рублей против 97 тысяч в 2023 году. А если в это уравнение добавить взлетевшие в небеса проценты по ипотеке, да поделить на сегодняшние зарплаты, то математика получается совсем не в пользу калининградца, мечтающих о своем жилье. А оно строится семимильными шагами, хотя

0: а половину из готового жилья за год так и не смогли продать.
1: В Калининграде на месте снесенного ТЦ «Барнаульский» построят очередной жилой комплекс. Проект ЖК «Онегин» молниеносно согласовал областной градсовет. В комплексе запланированы 239 квартир, включая два пентхауса, подземный паркинг на 157 машин и еще 67 парковочных мест. Территория будет закрытой. Теперь застройщику остается получить положительное заключение по проекту и разрешение на строительство. Учитывая скорость предыдущих согласований, с этим тоже вряд ли будут долго тянуть. При этом в Калининградской области непроданными остаются 51% квартир и апартаментов в строящихся жилых комплексах. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, покупателей пока не нашли для 900 тысяч квадратных метров жилья. Это максимальный показатель с начала года.
0: Но, несмотря на снижение спроса, застройщики продолжают запускать новые проекты. Регион застраивают с бешеной скоростью, жилье не успевают покупать, а жители продолжают жаловаться на отсутствие необходимой социальной инфраструктуры – дорог, детских садов и школ. Словом, из года в год одно и то же. В отличие от ситуации на Балтике, которая фактически ежедневно сверкает новизной, вызывая вполне понятную тревогу у жителей эксклава.
2: У Калининградской области на этой неделе фиксировалось скопление разведывательных самолетов и истребителей НАТО. Воздушные суда Альянса снова проводили многочасовую разведку, используя пространство Польши, Литвы и нейтральные воды Балтийского моря. Во вторник в небе над Польшей впервые был замечен новейший американский борт Е-3А. Это самый современный самолет РЭП. Он появился над Польшей не просто, чтобы полетать. Это очень специфическая машина. И ее появление показывает, что были на то важные причины, заявил польский генерал Томаш Древняк. Представители НАТО, комментируя скопление своей авиации над Балтикой, отмечают, что самолет воздушного наблюдения и контроля вместе с польскими и норвежскими истребителями участвовал в учениях Альянса. Часть техники находилась возле Калининградской области, остальная действовала на севере Норвегии. К маневрам под руководством США подключились польские наземные войска и другие подразделения.
0: В связи со значительной концентрацией военно-воздушных сил НАТО в районе Калининграда зампред Комитета законодательного собрания региона по безопасности Евгений Мишин призывал жителей области не паниковать, подчеркнув, что границы под надежной защитой, а любые нарушения будут жестко пресекаться. Словом, обстановка накаляется, и как бы чего ни вышло. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
4: В Калининград поступила первая партия бензина из Индии. Вроде бы новость хорошая. Возможно, на заправках действительно станет свободнее, а водителям не придется искать по всему городу. Но тут есть один момент, который превращает обычную поставку топлива в довольно неприятную историю. Чтобы понять ее смысл, нужно немножко разобраться в том, как вообще бензин появляется на заправке. Итак, Россия не покупает бензин у Индии, потому что в стране закончилась нефть. Нефти как раз очень много. Россия остается одним из крупнейших ее производителей и продолжает отправлять миллионы баррелей за границу, в том числе в Индию. А теперь готовый бензин едет в обратную сторону. Из Индии в Россию, а затем по внутренним маршрутам до Калининградской области. Не надо быть специалистом, чтобы понимать, что сырую нефть нельзя залить в автомобиль. Сначала ее необходимо доставить на нефтеперерабатывающий завод, разделить на компоненты, очистить и превратить в бензин нужного качества. И именно эту работу теперь выполняют не российские, а индийские предприятия. Потому что российские горят как рябина в лесах. При этом бензин не телепортируется прямо из индийского резервуара в калининградскую колонку. Его грузят на танкер, страхуют, проводят через несколько морей, иногда перегружают с одного судна на другое, доставляют в российский порт, а затем развозят железной дорогой или автомобильным транспортом. И на каждом этапе работают компании, которые не собираются делать это бесплатно. Перевозчик получает свою плату, порт получает свою. Трейдер добавляет наценку. Хранение и перегрузка тоже стоят денег. И только в конце всей этой цепочки находится обычный водитель. Точнее, его кошелек. Он не участвует в международной торговле, не выбирает маршрут танкера и не решает, где перерабатывать нефть. Он просто приезжает на заправку и оплачивает результат всех принятых до него решений. А ведь еще недавно Россия сама продавала за рубеж не только нефть, но и большие объемы нефтепродуктов. На российском топливе зарабатывали миллиарды. И как же так оказалось? Почему страна с огромными нефтяными запасами дошла до импорта готового топлива? Главная проблема сегодня находится не под землей, а на нефтеперерабатывающих заводах. После регулярных атак беспилотников часть предприятий остановилась полностью или сократила производство. Одновременно вырос спрос. Одновременно те НПЗ, по которым еще не прилетело, пошли на плавные ремонты. Вот такую картину и имеем. Спрос не сокращается, а производство упало, даже провалилось. Калининградская область особенно чувствительна к таким сбоям. Регион отделен от основной территории России. Сюда нельзя быстро отправить любое количество бензовозов из соседней области. Соседней российской области просто нет. Топливо приходится доставлять морем, железной дорогой через другие государства или заранее накапливать в местных хранилищах. Любая задержка, нехватка вагонов, изменение транзитных правил или нарушение обычного графика ощущается быстрее и сильнее. В итоге наверху приняли решение, нет, не защитить заводы, а продавать за копейки народное богатство, чтобы хоть как-то залатать дырки в поставках топлива. Кто выигрывает от такой схемы? Вы удивитесь, но огромное количество людей. Ну, прежде всего тот, кто занимается переработкой. Индия покупает сырье, загружает свои заводы, платит зарплаты своим работникам и продает более дорогой готовый продукт. Разница между стоимостью нефти и стоимостью бензина остается частью индийской экономики. Кроме того, зарабатывают трейдеры, владельцы танкеров, порты и другие участники длинного маршрута. И Индия здесь действует абсолютно рационально. Она не обязана спасать российский рынок или продавать бензин по себестоимости. Если покупатель срочно ищет большие объемы топлива, продавец назначает выгодную для себя цену. Тем более, когда знает, что у покупателя нет выбора. Возмущаться поведением Индии бессмысленно. Любая страна на ее месте использовала бы возможность купить сырье дешевле и продать готовый товар дороже. Настоящий вопрос нужно адресовать российским властям. Как получилось, что государство, десятилетиями называвшее нефть своим главным преимуществом, не может гарантировать наличие бензина на собственных заправках? Почему деньги, рабочие места и прибыль от переработки российского сырья теперь частично уходят в другую страну? И почему последствия этого разворота снова перекладываются на обычного покупателя? До начала войны Россия обладала не только нефтью, но и развитой системой ее переработки. Теперь заводы приходится защищать, ремонтировать и запускать после ударов. Внутренний рынок поддерживают запретами на экспорт и экстренными закупками. Топливо проходит лишние тысячи километров, а каждый новый участник цепочки выставляет свой счет. Все это не происходит где-то далеко и не остается строкой в правительственном отчете. Последствия появляются на табло ближайшей заправки. Итог получился предельно простой. Россия добывает нефть и продает ее Индии. Индия перерабатывает сырье, получает прибыль и отправляет бензин обратно. Посредники зарабатывают на перевозке. Частные заправки закладывают расходы в цену, а житель Калининграда оплачивает всю эту международную конструкцию у кассы. Индийцы на россиянах действительно заработали. Только винить их в этом странно. Они построили рабочую схему и воспользовались спросом. Гораздо интереснее спросить, кто создал условия, при которых такая схема вообще стала необходимой. Так что подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
5: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
6: Мэр Краснодара Евгений Наумов объяснил очереди на заправках ростом числа автомобилей, потому что краснодарцы возвращаются из отпусков и прибывают гости из других городов и регионов.
7: Едем с Маргошей и возмущаемся. Почему так много машин? Мы просто вот в пробках, чтобы вы понимали. В общем, в Краснодаре бенза нет вообще, да? Вот мы сколько едем, все бензоколонки, заправки все закрыты. Но пробки-то откуда? Ребят, вы где, блин? Вы из космоса бенз берете? Ладно, у меня огромный бак, и я там раз заправилась, и все, и у меня там хватает на 2 недели моих поездок. Короче, мы не поймем. Может, вы нам расскажете, откуда пробки, если бенза нет?
8: Ситуация в Краснодаре с бензином, улица Уральская. Просто жесть. Это просто вот практически начало самой улицы. Вот пошла пробка. Время 10:30 уже ночи, бедные люди. Не знаю, это вот кто вначале стоит, ну как минимум 3 часа будет стоять, как минимум.
9: Это говорят, с бензином проблемы снова начали.
10: Ну да, пожалуйста, бензина нет.
9: Лукойл, тоже нет бензина, что ли? Ну все, опять эта херобора началась с бензином. Вот такая вот ерунда снова. Ну хорошо, хоть нет лимита, можно хоть полный бак заправить. 10:01 у меня ушло, чтобы отстоять в очереди и заправиться.
3: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Бензин раздора. В Москве на фоне дефицита топлива очереди и драки на заправках. По всей стране скупают канистры для бензина. Их уже нет на маркетплейсах. Москвичи подрались из-за очереди на заправку. В ходе ссоры они угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
12: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. Вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот дед дает жару. Москва, 2026 год. Ох, бля. Это жесть.
11: Россияне начали массово искать канистры для бензина из-за накрывшей страну второй волны топливного кризиса. За неделю с 12 по 18 августа число соответствующих запросов на Wildberries выросло в 4 раза и превысило 106 тысяч. Это следует из внутренних данных маркетплейса. Рост интереса к емкостям для хранения топлива показывают и данные поисковых систем. Согласно статистике Яндекса, в период с 10 по 16 августа число запросов канистра достигло 450 тысяч, увеличившись на 39% неделя к неделе. Аналогичную динамику зафиксировал Google. А в утренних шоу уже объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
13: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
11: В первом полугодии ВСУ усилили удары по территории России, в частности, по нефтеперерабатывающим заводам и объектам логистики, что привело к потере около 40% мощностей нефтепереработки. Из-за этого во многих регионах усугубился топливный кризис. Местные власти ввели жесткие ограничения, а у АЗС выстроились очереди.
14: Я в шоке.
15: Пробка за бензином.
16: Ни одной заправки с сотым бензином.
17: Ну ёпрст!
11: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
16: Все нормально.
17: Везде есть.
16: Везде есть все. Да. Не надо вот эти истерики.
17: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
11: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
18: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
19: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
20: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
21: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
22: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
11: Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По состоянию на 16 августа бензин и дизель были доступны только на 28% заправок по стране, следовало из данных приложения «Где-бенз». 19 августа несколько сетей ввели лимиты на отпуск топлива в Москве. При этом источники агентства Reuters до этого сообщали, что власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Телеведущий Владимир Соловьев о том, почему Азербайджан и другие страны ближнего зарубежья перестали быть лояльны Москве.
17: Вы что считаете, что вот сейчас Азербайджан объявил троих наших граждан в розыск? Мы на это как-то ответили? А вообще на визиты министра иностранных дел Азербайджана на территорию Украины мы как-то ответили? Нет. А задайте себе вопрос, а почему так себя ведет Азербайджан? Почему так себя ведет ряд других стран? А потому что они уверены, что мы проиграем эту войну. Они выбрали сторону. Они на стороне тех, кого не считают победителями. И на самом деле они это не скрывают. Они действуют из интересов своего государства. Я не собираюсь давать этому никаких морально-этических оценок, они очевидны. Но они уверены, что мы проиграем. Потому что они уверены, что мы никогда не ответим. Ни Западу, ни им. Мы уверены, что мы... Ну, с такими, как я, они уверены, что они легко разберутся. У них же здесь до сих пор дикое количество агентов влияния.
3: Криминальные новости.
23: Тело мужчины с отрубленной левой рукой выловили в порту Петербурга. По данным базы, мужчину средних лет с полностью отрубленной кистью нашли в районе пассажирского порта «Морской фасад» на Васильевском острове. Рядом с телом обнаружили топор, которым, предположительно, мужчине и отрубили руку. Погибшему на вид около 40 лет, он был одет только в футболку и трусы. Обстоятельства произошедшего выясняются, личность погибшего устанавливается. Хладнокровно задушил и забетонировал возлюбленную. В Азове задержали мужчину, который убил и забетонировал женщину на стройке, спрятав тело в чемодан. Как сообщает телеграм-канал Дон Мэш, все произошло на новогодних праздниках. Тогда возлюбленные поссорились. Мужчина обвил шею девушки кабелем и держал его, пока та не перестала дышать. После этого он положил убитую в чемодан и увез на стройку, где залил бетоном. Через некоторое время он обратился в полицию и заявил о пропаже сожительницы. Правоохранители выяснили, что в исчезновении потерпевшей виноват ее избранник. На допросе он признался в убийстве и показал, где спрятал тело. Неадекватный инспектор отдела кадров напал с ножом на тренера школы и учителя в Южно-Курильске. Одна скончалась, вторую спасли. По данным МЭШ, вечером 38-летний Эдуард поджидал женщин в темном подъезде дома на проспекте Курильском. Когда они выходили из квартиры, мужчина ворвался внутрь и затащил их обратно. После этого он начал бегать по квартире с ножом и стал резать женщин. Одна из преподавательниц получила более 2 ударов в грудь, скончалась. осталась на месте. Второй мужчина также ранил ножом в грудь и живот. Ее успели спасти соседи, которые оказали женщине первую помощь и вызвали полицию. После нападения неадекват забрал ключи от Lexus одной из женщин, сел в машину и скрылся. Спустя сутки его нашли и задержали. Пострадавшую зовут Елена, она работает учителем местного образовательного центра. Погибшая Кристина работала тренером-преподавателем в спортивной школе. Подозреваемый – инспектор отдела кадров в местной компании. Ранее его уже судили за мошенничество. Следователи возбудили уголовное дело. Женатый мужчина тайно снимал любовницу во время секса, шантажировал фотками, а когда она от него ушла, обклеил ее машину нюцами. По данным ШОТ, 35-летний муж и отец двоих детей из Калуги больше года ходил налево, а когда любовница решила разорвать отношения, начал давить на нее пикантными кадрами, которые снимал тайком. Девушка не повелась, и тогда мужчина перешел к более грубым методам. Он расклеил снимки по всей машине бывшей и забил ими ее почтовый ящик. Та, в свою очередь, обратилась в следком. Мужчину задержали и предъявили ему обвинение в распространении личной информации. Дело передали в суд. Шантажисту грозит до 2 лет колонии. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радио Лента. Прямая речь.
6: Журналист Степан Кобыльцов провел свое расследование и наглядно объяснил, почему склады Wildberries оказались под ударами ВСУ.
0: Военные постоянно жалуются, что им не хватает поставок Минобороны, что ведомство оставляет им некачественные бронежилеты и так далее. И поэтому им приходится закупать все на Wildberries и других маркетплейсах. И там даже была специальная категория «Все для СВО». Сейчас, правда, ее уже скрыли. Но товары никуда не делись. Вот, например, бронежилет, вот плиты для бронежилета, вот приклад для автомата Калашникова, а вот плащи, защищающие военных от дронов. Но я пошел еще дальше и зарегистрировался на селлере как продавец, чтобы показать вам закрытую статистику, и на самом деле это очень интересно. Оцените масштабы. Сотни тысяч поисковых запросов и десятки тысяч проданных товаров для военных только за последний квартал. Например, бронежилеты. Такой запрос за прошлый квартал на сайте Wildberries сбивали 226 тысяч раз. Еще 65 тысяч. Бронежилет тактический. Заказов за этот же период было более 30 тысяч. И тут уже наглядно виден эффект ударов в ВСУ. Потому что с конца июля начинается резкий спад как в количестве заказов, так и в количестве проданных товаров.
3: Главные новости дня.
1: Это уже не актуально. Почему в Кремле хотят навсегда отменить традиционное послание президента Федеральному собранию? Каждый год Владимир Путин выходил к депутатам и сенаторам, чтобы рассказать, как живет страна и куда она идет дальше. Сейчас, похоже, в Кремле решили, что в нынешнее время это не актуально. Представитель президента в Госдуме Гарри Минх заявил, что формат ежегодного послания Федеральному собранию могут пересмотреть. По его словам, когда идет СВО, долгосрочное планирование стало менее актуальным. Слишком многое приходится решать по ходу, исходя из ситуации.
2: Исключить нельзя того, что формат будет пересмотрен. Это не самоцель – выступать перед палатами. Не то время и не те задачи.
1: Отмечу, что Владимир Путин уже пропускал послание в 2022 году сразу после начала спецоперации. Не было его и в 2025. Теперь речь идет уже не об отдельных паузах, а о том, чтобы убрать само требование выступать ежегодно. А оно, напомню, прописано не просто в протоколе Кремля, а в 84-й статье Конституции России. Политолог Николай Соколов считает, что сейчас сложно делать заявление о будущем, ведь прогноз может меняться буквально каждую неделю.
4: Послание предполагает разговор прежде всего о будущем. Президент должен объяснить обществу, чего власть собирается добиться и каким образом. Но чем больше система существует в режиме реагирования на текущие проблемы, тем сложнее формулировать долгосрочную позитивную повестку. Любое конкретное обещание потом становится точкой, по которой можно проверить результат.
1: И тут действительно возникает проблема, потому что традиционное послание – это не просто 2 часа выступления президента. Это момент, когда глава государства подытоживает результат за прошлый год и делает наметки на следующий. А с этим сейчас все сложнее. СВО, которая должна была закончиться быстро, идет уже 5-й год. Военные расходы растут от года к году. Топливный рынок лихорадит как никогда ранее. Бизнес живет в условиях дорогих денег и санкций. А вместо обещанного возвращения к нормальной жизни, регионы все ощутимее живут по законам военного времени. Экономист Игорь Липсиц считает, что именно экономика сейчас не в том положении, чтобы говорить о перспективах на год с трибуны.
5: Любая серьезная экономическая программа требует понимания хотя бы базовых условий. Сколько будет продолжаться война, какими будут военные расходы, санкции, экспортные доходы. Пока эти параметры неизвестны, обещать конкретные результаты на несколько лет вперед чрезвычайно сложно. Поэтому власть объективно переходит от стратегии к решению текущих проблем.
1: Послание Федеральному собранию всегда было главным политическим мероприятием. Губернаторы, министры, депутаты, артисты. Президент для объявления больших национальных целей собирал полный зал. Теперь Гарри Минх говорит, мол, возможно, вся эта ритуальная часть больше и не нужна. Политический обозреватель Александр Баунов обращает внимание, что отказ от такого формата меняет сам принцип общения власти с обществом.
7: Если власть предпочитает не связывать себя регулярным программным выступлением, это позволяет ей значительно свободнее менять приоритеты и не объяснять, почему вчерашние цели сегодня уже исчезли.
1: Иными словами, говорят политологи, когда было что обещать, тогда президент ежегодно рассказывал о будущем. Когда будущее стало слишком непредсказуемым, в Кремле решили, что ежегодно рассказывать о нем не стоит, чтобы не было лишних вопросов, если все пойдет не по озвученному плану. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: На радио «Лента» потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
8: Радио «Лента» 1557 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
3: Анонимный доброволец СВО записал обращение к россиянам на гражданке и рассказал, как на самом деле выглядит спецоперация.
10: Обществу это неинтересно. Им интересна победа, им интересно продвижение. Зачем рассказывать, что на войне гибнут люди? В фильмах они не гибнут, они становятся героями. Как говорит наш старшина, у нас есть два путя. Домой вернуться либо героем, либо победителем. Здесь я стал солдатом, который при любой ситуации не имеет эмоционального всплеска, а только доклад о ситуации. Командир, я 300. Легкий, средний, тяжелый. Могу двигаться, нужна эвакуация. Командир, товарищ 200, позывной. Все. Эмоции, они уже рассосались. Уже пошла ровная линия. Нету этих колебаний, как пульс на кардиограмме. Есть просто нитевидная линия эмоций. Есть всплеск адреналина, которым ты должен воспользоваться умом. Думать, бежать, лежать, не двигаться. И все. И дальше спокойная жизнь. Улыбаться, говорить чушь, чтобы отвлечь от дурных мыслей. И всегда слушать. Слушать и смотреть под ногами. И разговоры в дороге всегда шепотом. Так, чтобы еле было слышно. Чтобы услышать писк, свист, жужжание. Желательно метров за 300. А иногда и за километр. Поутру, когда воздух разряженный. И я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареи, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. 2-3 тысячи это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню. Да и живых не помню позывных. Когда мы встречаемся всегда, напомни. Не помню. Память пропадает на ухнарь вообще. Иногда даже задумываюсь, какое у меня отчество, кто мой папа и так далее. На этом все. А вам хорошей гражданской жизни.
3: Радиолента. Прямая речь.
6: Теле- и радиоведущий Александр Анатольевич в эфире радио «Комсомольская правда» о будущем концерте Канье Уэста в России.
9: Сейчас мы ответим Виталию Гагунскому и другим любителям Канье Уэста, которые желают увидеть рэпера в Москве. Товарищ, вы, видимо, 2 года жили в землянках без торнета. Ну, честное слово. За последнее время мистер Уэст наговорил столько всего экстремистского и столько раз признался в любви к Гитлеру, что дорога в Россию ему явно заказана. Нельзя. Канье собственноручно закрыл эту дверь. Никто его, заметьте, не заставлял. Сам. Без ансамбля справился. Угу. И очень даже хорошо, что человек, в репертуаре которого есть песня, сейчас произнесу это, потому что это название произведения, «Хай***а», никогда не выступит на нашей родине. С такими произведениями выступать у нас не надо. С такими произведениями вообще не надо выступать. А тем более, ну, короче, дальше нецензурно.
3: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Мобилизация без мобилизации. После Пензы еще в 5 регионах России начали задерживать мужчин на улице и отправлять на СВО. Сначала была Пенза, а о массовых облавах в этом регионе сняты сотни роликов, а местные жители даже объединились в специальные дружины, чтобы патрулировать улицы и отбивать мужчин от внезапно приехавших машин, в которые буквально паковали прохожих. Теперь аналогичные истории приходят уже из Удмуртии, Краснодарского края, Архангельской области, Бурятии и Еврейской автономной области. Сценарии разные. Кого-то забрали с улицы, кого-то с работы, кого-то после задержания полицией. А финал один и тот же – контракт с Минобороны.
12: По матерям, что поем скажете? Ездите вы здесь. Они в основном собирают молодых.
1: В Ижевске мужчину задержали 10 августа. Через 3 дня родственники узнали, что его уже везут в воинскую часть в Ростовской области. Еще одного жителя Удмуртии, по словам родителей, отправили в Донецкую область, хотя он состоял на учете у психиатра. Родственники утверждают, что из военного билета просто исчез документ об этом учете, после чего мужчина подписал контракт. Но самая страшная история из Новороссийска. По словам сестры задержанного Анны, в полиции мужчину избили и подбросили наркотики.
13: А дальше предложили выбор – уголовное дело, по которому можно получить до 20 лет, или контракт с Минобороны. Брат выбрал контракт и вскоре оказался в воинской части.
1: То есть истории, о которых раньше рассказывали только в Пензенской области, похоже, теперь распространились на другие регионы страны. Военные юристы называют происходящее фактической мобилизацией без мобилизации. Адвокат Алексей Табалов объясняет, почему юридический контракт остается добровольным, но в подобных обстоятельствах вопрос добровольности становится весьма условным.
14: Формально человек действительно ставит подпись сам. Но если перед этим его задерживают, удерживают в полиции или ставят перед выбором между уголовным делом и отправкой в армию, говорить о свободном волеизъявлении крайне сложно. Фактически создаются условия, в которых контракт становится способом выйти из гораздо худшей ситуации.
1: Есть и совсем бытовые истории. В Архангельской области мужчину задержали за распитие алкоголя в общественном месте. Уже на следующий день родственники узнали, что контракт подписан, его готовят к отправке. Почему такие истории начали появляться одновременно сразу в нескольких регионах, объясняет военный обозреватель Максим Климов. Он связывает усиление вербовки с постоянной потребностью армии в пополнении.
15: Если контрактников удается набирать обычными способами, государству нет необходимости искать людей в отделах полиции или среди задержанных. Само появление подобных практик может говорить о том, что привычные способы набора работают хуже, и регионам приходится искать новые категории потенциальных военнослужащих.
1: Примечательна и сама география жалоб. Пенза еще недавно выглядела отдельной историей. Теперь сообщения идут уже от европейской части России до Бурятии и Дальнего Востока. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Говорят военкоры.
18: Коммуналка доедает последний ресурс. Военкор Живов о сетях, которые Россия не успевает менять.
19: Как пишет независимая газета, проблемы предстоящей зимы уже видны летом по состоянию котельных и теплосетей. Это результат накопленного износа. Ежегодно необходимо обновлять около 5% сетей, но фактически модернизируется лишь 2,2%. Средний износ коммунальной инфраструктуры в России превышает 40%, а в отдельных регионах достигает 80%, сообщал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства. По данным Ростехнадзора, более 41 миллиона россиян живут в муниципалитетах с ненадежными системами теплоснабжения. Около половины из 170 тысяч километров теплосетей требуют полной замены, а до 80% крупных коммунальных аварий происходит на наиболее изношенных участках. Накопленный износ коммунальной инфраструктуры – следствие многолетнего системного недофинансирования отрасли. Энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство функционируют в условиях хронического дефицита средств. Если коротко, аварий будет много. Готовьтесь к зиме.
18: Нацизм нельзя, но для уважаемых людей можно. Военкор Живов о политических играх вокруг Канье Уэста.
19: Приезд рэпера Уэста, что активно выражает свою любовь к Адольфу Гитлеру, стал хорошим маркером для реальных и формальных ценностей в России. С одной стороны, местных аборигенов сажают и штрафуют за любую, даже частично схожую с пропагандой нацизма, картинку или выражение. С другой – Канье. Получается, что можно известному черному рэперу Туване Сидорову срок и черная метка. Почему так? А все дело в выборах. Кто пойдет на Канье Уэста? Городская буржуазия и молодежь, находящиеся в картине мира западной культуры, в них перед выборами, видимо, увидели неконтролируемую угрозу. Чтобы подсластить горькую пирюлю грядущих выборов, городскому классу везут икону западной поп-музыки. А что на этой иконе огромный свастом немецкий, это, видимо, не так важно, как политическая целесообразность момента. В целом, все в духе методологов. Смысл – ничто, технология – все. Плюс, уважаемые люди хорошо заработают на его концерте и покажут начальнику презентацию, что вот нас невозможно изолировать. Целый Канье Уэст приехал. Помнится, на Петербургский международный экономический форум тоже привезли забавных людей, землю и солнце им подносили. Представили как светоч традиционных ценностей. В итоге их задержали за многочисленные изнасилования и провоз кокаина. И ничего, никто не поперхнулся.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
24: Всем привет. В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
25: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит... Сам. Кабинет, стол, бумага.
24: Да, и подпись.
25: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
24: Но в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательна история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
25: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
24: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
25: То есть ремонт техники, работа по специальности.
24: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
25: Так быстро?
24: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
25: Контракты – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
24: Логично.
25: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
24: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
25: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
24: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
25: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
24: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
25: Прямо забирают. Физически.
24: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, ну, легально передвигаться по стране.
25: Личность просто стирается.
24: Остается только инвентарная единица.
25: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
24: Ну, попробуй не пойди.
25: Нет, но если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
24: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
25: Что ты имеешь в виду?
24: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
25: В смысле, в реальные ямы в земле?
24: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
25: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
24: Хуже. Это пыточные условия. Вот известна история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
25: Кошмар.
24: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
25: И чем это закончилось?
24: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
25: То есть просто сломали человека?
24: Да, и бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
25: И как это оформили?
24: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
25: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
11: Ага.
25: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
24: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, ну, по учебнику. В реальности зоны боевых действий, военная полиция — это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
25: В каком смысле?
24: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
25: Вымогательство за что?
24: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, ну, решить вопрос.
25: То есть откупиться?
24: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
25: А если он откажется?
24: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
25: И проверки начнутся.
24: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, ну, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
25: Так.
24: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии, шанс выжить там стремится к нулю.
25: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг получается идеальное преступление. Приказ наступать абсолютно законен, это же война.
24: Да.
25: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
24: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
25: Из-за чего?
24: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на сторону.
25: Классика жанра. И что было после жалобы?
24: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет, проблемы нет, документы в порядке.
25: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, ну, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
24: Казалось бы.
25: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
24: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, ну, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
25: Почему?
24: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
25: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
24: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
25: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
24: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
25: Это как?
24: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
25: Да ладно?
24: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку, по бумагам ты боевая единица.
25: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
24: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
25: Ужас.
24: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом 10-м шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжении. А потом пришел приказ... Людей не хватает. И человека с кровоточащей культёй отправляют на боевые позиции.
25: Но он же ходить нормально не может.
24: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: «Сам разберешься, твои проблемы».
25: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
24: Они просто игнорируются.
25: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
24: Допустим.
25: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
24: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
25: Опять бумаги.
24: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
25: Теряют справки.
24: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
25: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
11: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
25: Зачем?
11: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
25: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
11: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н. Она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
25: Так.
11: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальная экспертиза присваивает ему третью группу инвалидности.
25: Третью.
11: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
25: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
11: Выходит, что так.
25: А что происходит со страховыми выплатами по гибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
11: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
25: Из-за чего отказывают?
11: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
25: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
11: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 раза за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
25: Финансовое и физическое предательство – это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
11: Какое?
25: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть? А что делать с внутренним разрушением?
11: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
25: Да, к психологам ходить не принято.
11: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да и инфраструктуры помощи просто нет.
25: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
11: Ее ждет стандартный 10-минутный прием. Врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами «Вам нужно больше отдыхать».
25: И все.
11: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
25: Алкоголь и наркотики.
11: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
25: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
11: Конечно, нет.
25: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
11: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
25: Психика сломана.
11: Человек может просыпаться среди ночи с криками, искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
25: А общество при этом живет в другой реальности.
11: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
25: Героический образ.
11: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
25: И замыкается в себе.
11: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену.
25: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
24: Какой?
25: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевал форму? Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
24: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня – это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов – это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.

0: будет пересмотрен. Это не самоцель – выступать перед палатами. Не то время и не те задачи.
1: Отмечу, что Владимир Путин уже пропускал послание в 2022 году сразу после начала спецоперации. Не было его и в 2025. Теперь речь идет уже не об отдельных паузах, а о том, чтобы убрать само требование выступать ежегодно. А оно, напомню, прописано не просто в протоколе Кремля, а в 84-й статье Конституции России. Политолог Николай Соколов считает, что сейчас сложно делать заявление о будущем, ведь прогноз может меняться буквально каждую неделю.
2: Послание предполагает разговор прежде всего о будущем. Президент должен объяснить обществу, чего власть собирается добиться и каким образом. Но чем больше система существует в режиме реагирования на текущие проблемы, тем сложнее формулировать долгосрочную позитивную повестку. Любое конкретное обещание потом становится точкой, по которой можно проверить результат.
1: И тут действительно возникает проблема, потому что традиционное послание – это не просто 2 часа выступления президента. Это момент, когда глава государства подытоживает результат за прошлый год и делает наметки на следующий. А с этим сейчас все сложнее. СВО, которая должна была закончиться быстро, идет уже 5-й год. Военные расходы растут от года к году. Топливный рынок лихорадит как никогда ранее. Бизнес живет в условиях дорогих денег и санкций. А вместо обещанного возвращения к нормальной жизни, регионы все ощутимее живут по законам военного времени. Экономист Игорь Липсиц считает, что именно экономика сейчас не в том положении, чтобы говорить о перспективах на год с трибуны.
3: Любая серьезная экономическая программа требует понимания хотя бы базовых условий. Сколько будет продолжаться война, какими будут военные расходы, санкции, экспортные доходы. Пока эти параметры неизвестны, обещать конкретные результаты на несколько лет вперед чрезвычайно сложно. Поэтому власть объективно переходит от стратегии к решению текущих проблем.
1: Послание Федеральному собранию всегда было главным политическим мероприятием. Губернаторы, министры, депутаты, артисты. Президент для объявления больших национальных целей собирал полный зал. Теперь Гарри Минх говорит, мол, возможно, вся эта ритуальная часть больше и не нужна. Политический обозреватель Александр Баунов обращает внимание, что отказ от такого формата меняет сам принцип общения власти с обществом.
4: Если власть предпочитает не связывать себя регулярным программным выступлением, это позволяет ей значительно свободнее менять приоритеты и не объяснять, почему вчерашние цели сегодня уже исчезли.
1: Иными словами, говорят политологи, когда было что обещать, тогда президент ежегодно рассказывал о будущем. Когда будущее стало слишком непредсказуемым, в Кремле решили, что ежегодно рассказывать о нем не стоит, чтобы не было лишних вопросов, если все пойдет не по озвученному плану. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Президент Владимир Путин назвал Москву ярким примером внедрения цифровых технологий в социальную сферу.
7: Отдельно скажу о применении современных технологий в социальной сфере. Здесь нужно кратно нарастить усилия. Причем не на бумаге, а в реальной практике, в работе поликлиник и больниц, школ и вузов, учреждений культуры, спорта и так далее. Надо максимально широко по всей территории страны использовать передовой региональный опыт. Ну, конечно, легче всего говорить о Москве, но тем не менее это наиболее яркие примеры. И не сказать нельзя. Хочется сказать о Москве, где, например, рентгеновские снимки делаются в одном центре, так, буквально за секунду с помощью компьютерного зрения. И исследования проводятся качественно, при быстром, при этом быстрее, чем и для быстрее, чем обычно. И для пациентов удобно, и нагрузка на врача снижается. К тому же дорогостоящее медицинское оборудование не простаивает, может служить больше пациентов за то же самое время. Но, словом, это хороший пример, как можно повысить производительность труда поликлиник и больниц.
5: Главные новости дня.
8: Бензин раздора. В Москве на фоне дефицита топлива очереди и драки на заправках. По всей стране скупают канистры для бензина. Их уже нет на маркетплейсах. Москвичи подрались из-за очереди на заправку. В ходе ссоры они угрожали друг другу палками, одному из них порвали

0: футболку. В итоге их разняли очевидцы.
1: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. Вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот дед дает жару. Москва, 2026 год. Ох, бля.
0: Это жесть. Россияне начали массово искать канистры для бензина из-за накрывшей страну второй волны топливного кризиса. За неделю с 12 по 18 августа число соответствующих запросов на Wildberries выросло в 4 раза и превысило 106 тысяч. Это следует из внутренних данных маркетплейса. Рост интереса к емкостям для хранения топлива показывают и данные поисковых систем. Согласно статистике Яндекса, в период с 10 по 16 августа число запросов канистра достигло 450 тысяч, увеличившись на 39% неделя к неделе. Аналогичную динамику зафиксировал Google. А в утренних шоу уже объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
2: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
0: В первом полугодии ВСУ усилили удары по территории России, в частности, по нефтеперерабатывающим заводам и объектам логистики, что привело к потере около 40% мощностей нефтепереработки. Из-за этого во многих регионах усугубился топливный кризис. Местные власти ввели жесткие ограничения, а у АЗС выстроились очереди.
3: Я в шоке.
4: Пробка за бензином.
5: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ!
0: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
6: Все нормально.
7: Везде есть.
6: Везде есть все. Да. Не надо вот этих истерик.
7: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
0: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
8: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
9: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
10: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
11: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
12: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
0: Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По состоянию на 16 августа бензин и дизель были доступны только на 28% заправок по стране, следовало из данных приложения «Где-бенз». 19 августа несколько сетей ввели лимиты на отпуск топлива в Москве. При этом источники агентства Рейтер до этого сообщали, что власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Радио «Лента». Прямая речь.
14: Вице-премьер Александр Новак о том, что складывается второй этап напряженной ситуации на рынке нефтепродуктов и о предпринимаемых шагах по урегулированию кризиса.
15: Ну, во-первых, хочу сказать, что правительство в постоянном режиме держит руку на пульсе, и мы мониторим ситуацию вместе с компаниями, регионами в ежедневном режиме. Собственно, смотрим, где необходимо дополнительно перенаправить потоки, потому что сейчас действительно складывается второй этап, так называемая там, напряженная ситуация на рынке. Рассчитываем, что в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов, и ситуация значительно улучшится. Вот, будем все делать для этого, в том числе, как уже и были приняты меры по запрету экспорта. Сейчас уже пошел импорт. И все были приняты необходимые нормативные правовые акты для того, чтобы можно было выпускать дополнительное топливо более низкого класса, Евро-2, Евро-3, Евро-4. Вот. Есть вопросы, связанные с логистикой. С каждым регионом в отдельности работаем и решаем их проблемы.
13: На радио «Лента».
16: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
13: Радио Лента. 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
17: Коммуналка доедает последний ресурс. Военкор Живов о сетях, которые Россия не успевает менять.
18: Как пишет независимая газета, проблемы предстоящей зимы уже видны летом по состоянию котельных и теплосетей. Это результат накопленного износа. Ежегодно необходимо обновлять около 5% сетей, но фактически модернизируется лишь 2,2%. Средний износ коммунальной инфраструктуры в России превышает 40%, а в отдельных регионах достигает 80%, сообщал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства. По данным Ростехнадзора, более 41 миллиона россиян живут в муниципалитетах с ненадежными системами теплоснабжения. Около половины из 170 тысяч километров теплосетей требуют полной замены, а до 80% крупных коммунальных аварий происходит на наиболее изношенных участках. Накопленный износ коммунальной инфраструктуры – следствие многолетнего системного недофинансирования отрасли. Энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство функционируют в условиях хронического дефицита средств. Если коротко, аварий будет много. Готовьтесь к зиме.
17: Нацизм нельзя, но для уважаемых людей можно. Военкор Живов о политических играх вокруг Канье Уэста.
18: Приезд рэпера Уэста, что активно выражает свою любовь к Адольфу Гитлеру, стал хорошим маркером для реальных и формальных ценностей в России. С одной стороны, местных аборигенов сажают и штрафуют за любую, даже частично схожую с пропагандой нацизма, картинку или выражение. С другой – Канье. Получается, что можно известному черному рэперу Туване Сидорову срок и черная метка. Почему так? А все дело в выборах. Кто пойдет на Канье Уэста? Городская буржуазия и молодежь, находящиеся в картине мира западной культуры, в них перед выборами, видимо, увидели неконтролируемую угрозу. Чтобы подсластить горькую пилюлю грядущих выборов, городскому классу везут икону западной поп-музыки. А что на этой иконе огромный свастом немецкий, это, видимо, не так важно, как политическая целесообразность момента. В целом, все в духе методологов. Смысл – ничто, технология – все. Плюс, уважаемые люди хорошо заработают на его концерте и покажут начальнику презентацию, что вот нас невозможно изолировать. Целый Канье Уэст приехал. Помнится, на Петербургский международный экономический форум тоже привезли забавных людей, землю и солнце им подносили. Представили как светоч традиционных ценностей. В итоге их задержали за многочисленные изнасилования и провоз кокаина. И ничего, никто не поперхнулся.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
19: Помогите ради бога. Жена студента из Тамбова просит спасти мужа. Его вместо обещанных войск БПЛА отправили в штурмовики. Артем учился в приборостроительном колледже в Тамбове. После подписания контракта прямо в учебном заведении прошел подготовку оператора БПЛА и попал в 45-ю отдельную бригаду. Но в августе, по словам жены, его перевели в 252-й мотострелковый полк уже в качестве штурмовика.
20: «Помогите ради бога. Его отправили против его воли».
19: Жена парня Марина ссылается на документ за подписью министра обороны Андрея Белоусова, где черным по белому написано, что операторов беспилотников нельзя переводить в штурмовые подразделения без их личного согласия. Семья утверждает, что Артем такого согласия не давал. Более того, жена говорит, что обращалась в военную прокуратуру, и там ей устно подтвердили незаконность перевода. Но вернуть мужа пока не удалось. Военный обозреватель Максим Климов считает, что подобные истории могут говорить прежде всего о нехватке людей непосредственно в пехоте.
1: Оператор БПЛА – это специалист, которого сначала нужно подготовить. Поэтому перевод такого человека в штурмовое подразделение с военной точки зрения выглядит странно. Но если конкретному полку срочно требуется пополнение пехоты, на практике командование может пытаться закрывать нехватку людьми, которые уже находятся внутри системы.
19: А теперь вспомним, кого именно сейчас активнее всего агитируют идти в беспилотные войска. Это студенты и вчерашние школьники. В учебных заведениях по всей стране уже рекламируют службу в войсках беспилотных систем как возможность получить льготы при поступлении или продолжить образование. То есть молодой человек может соглашаться на контракт именно потому, что ему предлагают конкретную специальность. История студента Семенова из Тамбова показывает, что дальше все может пойти совсем по другому сценарию, говорит военный юрист Алексей Табаков.
21: Для семьи принципиальный вопрос, какие условия зафиксированы в документах и каким образом оформлялся перевод. Если существуют ограничения на перевод операторов БПЛА без согласия военнослужащего, необходимо устанавливать, давал ли Семенов такое согласие и на каком основании командование изменило ему подразделение и должность.
19: Но для семьи сейчас юридические тонкости явно не на первом месте. Главное – успеть вернуть Артема и штурмовиков, пока он еще жив. Жена не теряет ни минуты, она дошла уже и к губернатору Тамбовской области. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
22: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «без вести пропал» и «безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка именно «безвестно отсутствующий». Да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос. А как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать «безвестно отсутствующий». Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка «безвестно отсутствующий». Но, повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну, а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Всего доброго!
2: Говорят военкоры.
17: Баку против Москвы. Иван Отраковский о реакции МИДа на новый конфликт с Азербайджаном.
3: Россия рассчитывает на диалог с Азербайджаном по оздоровлению информационного фона, заявила Мария Захарова. Она подчеркнула, что высказывания объявленных Баку в международный розыск россиян не отражают официальную позицию Москвы. То есть наш МИД, а он действует только с одобрения действий власти России, вновь позорит Россию, провоцируя соседей слабостью, из-за которой в нас плюют и требуют различных преференций и уступок уже все, кому не лень. МИД России мило виляет хвостиком на любой на нас оскал. Чадаев столько полезного сделал в этой войне и вынужден покинуть свой пост, наверху всем плевать. Хороший урок для всего Z-сообщества. Так будет с каждым рано или поздно.
17: Олег Царев о скандале вокруг подкаста Чадаева и реакции Москвы.
4: Алексей ушел с должности советника министра транспорта России на общественных началах. То есть работал он там бесплатно. Уволился по собственному желанию. Ровно через сутки после того, как прокуратура Азербайджана объявила его в розыск. История началась с подкаста «Чистота понимания», который Чадаев вел вместе с политконсультантом Семеном Ураловым и журналистом с «Москвы-24» Иваном Князевым. В эфире 14 июля, после того, как Алиев высказался за территориальную целостность Украины, Чадаев с коллегами обсудил в эфире, чем на это можно ответить. Сменой власти в Азербайджане, присоединение страны к России, возврат территории Армении. Обсуждали также десантную операцию в Баку. Именно эти слова азербайджанское следствие расценило как прямой призыв к терроризму и возбудило против всех троих уголовное дело. Чадаева и его коллег объявили в международный розыск и заочно арестовали. Чадаев рассказал, что после эфира ему звонили уважаемые люди московские и говорили: «Так и так, нехорошо, Алиев обиделся». Ситуацию прокомментировала Мария Захарова. Она заявила, что взгляды объявленных в розыск россиян никак не отражают позицию Москвы по Азербайджану. Напомню, что Чадаев – создатель дрона на оптоволокне, который сейчас используется на фронте. За это его еще в мае прошлого года внесли в санкционные списки Европы. Розыск за слова в подкасте Баку оформил за сутки. «Освободить наших людей не можем второй год. Выводы сами делайте».
17: Лживые проценты. Иван Отраковский о цифрах, которые расходятся с реальностью.
3: «Национальные цели развития России в среднем достигнуты на 99%, заявил вице-премьер России Дмитрий Григоренко на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Ага, практически ни один важный нацпроект не доведен до конца. Большинство не дотянуло и до 50% завершения, завязнув на 25%. Что там по очистке Байкала и Волги? Что там с мусорной реформой, импортозамещением? Как космос? Осваиваем? Я могу долго и много перечислять. А тут 99% дядя нарисовал. Если дядя имел в виду завоз мигрантов, ограбление населения, уничтожение сельского хозяйства, промышленности, здравоохранения, образования, социального расслоения и несправедливости, дикой нехватки кадров, цифровое закабаление народа, введение налогов, штрафов, утиль сбора, дикие тарифы на жилищно-коммунальные услуги, повышение пенсионного возраста, удары беспилотников по нашим городам с гибелью мирных жителей, абсолютное нерешение вопроса по прикрытию стратегических объектов и тому подобное, то да, власть преуспела. Оказывается, власть не барыги, а стратеги. Неожиданно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
19: Мобилизация без мобилизации. После Пензы еще в 5 регионах России начали задерживать мужчин на улице и отправлять на СВО. Сначала была Пенза, а о массовых облавах в этом регионе сняты сотни роликов, а местные жители даже объединились в специальные дружины, чтобы патрулировать улицы и отбивать мужчин от внезапно приехавших машин, в которые буквально паковали прохожих. Теперь аналогичные истории приходят уже из Удмуртии, Краснодарского края, Архангельской области, Бурятии и Еврейской автономной области. Сценарии разные. Кого-то забрали с улицы, кого-то с работы, кого-то после задержания полицией. А финал один и тот же – контракт с Минобороны.
5: По матерям, что по нём скажете? Ездите вы здесь. Они в основном собирают молодых.
19: В Ижевске мужчину задержали 10 августа. Через 3 дня родственники узнали, что его уже везут в воинскую часть в Ростовской области. Еще одного жителя Удмуртии, по словам родителей, отправили в Донецкую область, хотя он состоял на учете у психиатра. Родственники утверждают, что из военного билета просто исчез документ об этом учете, после чего мужчина подписал контракт. Но самая страшная история из Новороссийска. По словам сестры задержанного Анны, в полиции мужчину избили и подбросили наркотики.
6: А дальше предложили выбор – уголовное дело, по которому можно получить до 20 лет, или контракт с Минобороны. Брат выбрал контракт и вскоре оказался в воинской части.
19: То есть истории, о которых раньше рассказывали только в Пензенской области, похоже, теперь распространились на другие регионы страны. Военные юристы называют происходящее фактической мобилизацией без мобилизации. Адвокат Алексей Табалов объясняет, почему юридический контракт остается добровольным, но в подобных обстоятельствах вопрос добровольности становится весьма условным.
7: Формально человек действительно ставит подпись сам. Но если перед этим его задерживают, удерживают в полиции или ставят перед выбором между уголовным делом и отправкой в армию, говорить о свободном волеизъявлении крайне сложно. Фактически создаются условия, в которых контракт становится способом выйти из гораздо худшей ситуации.
19: Есть и совсем бытовые истории. В Архангельской области мужчину задержали за распитие алкоголя в общественном месте. Уже на следующий день родственники узнали, что контракт подписан, его готовят к отправке. Почему такие истории начали появляться одновременно сразу в нескольких регионах, объясняет военный обозреватель Максим Климов. Он связывает усиление вербовки с постоянной потребностью армии в пополнении.
23: Если контрактников удается набирать обычными способами, государству нет необходимости искать людей в отделах полиции или среди задержанных. Само появление подобных практик может говорить о том, что привычные способы набора работают хуже, и регионам приходится искать новые категории потенциальных военнослужащих.
19: Примечательна и сама география жалоб. Пенза еще недавно выглядела отдельной историей. Теперь сообщения идут уже от европейской части России до Бурятии и Дальнего Востока. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
14: Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности России Константин Симонов о первых применениях ВСУ британских реактивных дронов по российской нефтянке и возможных ударах баллистическими ракетами по нефтеперерабатывающих заводах уже этой осенью.
24: В атаках на российские НПЗ использовались новые британские дроны. Я не военный эксперт, но прочитал много комментариев наших экспертов, которые говорят, что это уже реактивные дроны достаточно нового типа, которые не так-то просто поражать. Говорится о том, что может осенью быть использована баллистика, то есть баллистические ракеты. Украинская сторона об этом открыто заявляет. С учетом того, что мы понимаем, что идут поставки европейские, вот как в случае с британскими дронами, значит, по крайней мере, такая вероятность, наверное, нулевой не является. Тут, скажем, если, ну, там условно, вот предположим, что вот сейчас возникает не нулевая вероятность, допустим, что там баллистические ракеты могут поражать газораспределительные станции. Вот компания «Газпром», если она продаст, там, допустим, бразильского футболиста, она на эти деньги сможет купить систему, там, допустим, «Панцирь» и защитить все свои станции? Ну, конечно, нет. Понятно, что война не выигрывается обстрелами городов. Об этом Путин говорил неоднократно, что все равно ключевой вопрос – это то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Но для нас понятно, что это чувствительная тема, просто, опять же, надо быть к этому готовыми. Здесь, вот, к сожалению, удивляться не приходится. И мы же тоже понимаем, что чем больше будут успехи на фронте с российской стороны, на линии боевого соприкосновения, тем более агрессивно будет против нас вестись вот эта так называемая война городов. То есть поражение гражданской инфраструктуры и, прежде всего, энергетической. Потому что энергетика – это, ну, кровеносная система экономики, и мы это прекрасно понимаем.
8: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
9: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
10: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. На скалистом, лесистом холме, всего в часе езды к северу от Праги, возвышается мрачный готический замок Гоуска, у которого исторически никогда не было ни внешних оборонительных стен, ни стратегического гарнизона, ни даже доступа к пресной воде. Легенды чешского народа гласят, что этот суровый бастион возвели вовсе не для защиты от земных врагов, а для того, чтобы намертво запечатать бездонную природную расщелину, ведущую прямиком в преисподнюю. Давайте заглянем за его тяжелые дубовые двери и узнаем, какие мрачные тайны скрывают его глубокие средневековые подземелья. Строительство замка Гоуска в первой половине 13 века по прямому приказу чешского короля Пржемысла Отакара II окутано густой пеленой мистических суеверий и страха. Согласно старинным хроникам, в самом центре крепостного двора зияла глубокая каменная яма, из которой по ночам вылетали ужасные крылатые монстры, полулюди, получудовища, и нападали на все живое в округе, наводя панику на всю Богемию. Чтобы остановить этот непрекращающийся кошмар, король пообещал полностью помиловать любого приговоренного к смертной казни преступника, если тот согласится спуститься на веревке в страшную дыру и рассказать летописцам, что находится на самом дне. Историки фиксируют в архивах пугающую легенду о первом смельчаке. Когда несчастного вытащили обратно наверх, он за считанные секунды полностью посидел. Безумно кричал от пережитого ужаса и спустя два дня помер от необъяснимого помешательства. оккультисты Третьего рейха из организации Аненербе, проводившие здесь закрытые исследования в 40-х годах 20 века, искренне верили, что замок хранит портал в параллельные миры и древние демонические энергии. Считается, что именно здесь они пытались проводить эксперименты с энергией крови и поиском ключей к арийскому мистицизму. Однако современные архитекторы и историки смотрят на вещи гораздо прагматичнее. Замок Гоуска строился как административный бастион королевской власти для жесткого контроля над местными феодальными землями, а полное отсутствие колодцев объясняется просто. Воду собирали исключительно в массивные подвальные цистерны из атмосферных осадков. Мрачные подвалы оказались обычной строительной полостью в известняковых скальных породах, которую строители использовали для прочного фундамента. А слухи о демонах породили суеверные крестьяне эпохи Средневековья, страшившиеся неизвестного провала в земле. И тем не менее, ночные сторожа и современные туристы до сих пор утверждают, что в пустых коридорах слышен скрежет когтей, глухие удары в каменный пол и странный шепот, от которого стынет кровь. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
11: Руна дня на 21 августа. Давайте посмотрим, что же нам подскажут руны на этот день. Какую подсказку, совет дадут. Итак, у нас выпала руна Альгиз, но в перевернутом значении. Вообще Альгиз – это защита, поддержка высших сил, но в перевернутом значении она предупреждает. В этот день важно быть осторожным и очень внимательным. Энергия дня может давать ощущение уязвимости, словно вот привычные опоры ослабевают. Да? И это не повод для страха, но сигнал, что лучше не рисковать и не вступать в какие-то сомнительные авантюры. Будьте осторожны, смотрим в оба, потому что всякое может случиться. В работе перевернутая Альгиз указывает на возможность ошибки, может, из-за невнимательности или чрезмерной доверчивости, да? Вот всякое может случиться, и здесь, знаете, предупрежден, значит вооружен. Не стоит полагаться на чужие обещания, и лучше перепроверять все документы и договоренности. Конкуренты, кстати, еще могут воспользоваться слабостью какой-то, поэтому держите важные планы при себе. И финансово такой день требует сдержанности. Никаких кредитов, рискованных вложений, каких-то крупных трат. Вот держите денежки при себе в этот день. В отношениях руна может указывать на какую-то временную потерю доверия или вот внезапное чувство незащищенности. Такой день, когда партнеры могут и неправильно понять друг друга, и обидеться по пустякам. Вот будьте осторожны. Для одиноких же людей Альгиз перевернутая предупреждает, что новые знакомства стоит рассматривать осторожно, сеять через три сита, не доверяя словам без подтверждения делами. Потому что, да, новый жених появится, лапши навешает, девчонки ведутся, а потом плачут. Вот в этот день будьте осторожны. Очень много нечестных людей включатся и будут активными. По здоровью руна говорит нам о том, что стоит беречь организм от перегрузок и избегать любых стрессовых ситуаций. Возможно, повышенная чувствительность и слабость в теле, и обострение хронических состояний. И здесь хорошо, конечно же, подойдут практики восстановления Самый банальный сон, отдых, медитация, прогулки на природе приведут вас в состояние равновесия. Так что перевернутый альгиз – это знак предупреждения. И 21 августа лучше провести спокойно. Избегайте рисков, каких-то ненужных конфликтов. Внимательность и внутренняя собранность помогут пережить этот день без потерь. Так что принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
12: На радио «Лента» цифра дня.
15: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
12: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
14: Ведущий с канала «Соловьев Лайв» Сергей Мардан обрушился с критикой на структуру «Газпрома» за то, что та якобы привозит в Россию Канье Уэста.
16: Коллеги мне сказали, что Канье Уэста привозит в Россию «Газпром Медиа». Вообще не удивлен. Вот честно вам скажу. То, что к этому имеет отношение компания «Газпром Медиа», я не удивлен вообще. То есть вообще эта структура, весь холдинг в плане как бы вот там совершенно там запредельной нечистоплотности и неразборчивости, это, в общем, пример. То есть начиная от того, что «Газпром» много лет финансировал закрытую радиостанцию «Эхо Москвы», то есть 20 лет они содержали иноагента Венедиктова и там целую свору подлецов, что кто-то извинился за это. Я в курсе, что «Эхо Москвы» давно закрыли. Я в курсе. А кто-нибудь извинился за то, что они финансировали вот эту компанию, эту радиостанцию? Нет, никто не извинился. Холдинг, который выпускает «Битву экстрасенсов», сколько там уже, 10 сезонов, при этом что-то там толкует про традиционные ценности, что-то там рассказывает про веру православную, ну, как бы устами своих руководителей. Господи, это вот, это вообще за гранью. Это даже назвать испанским стыдом невозможно. Вот, вот. Теперь Канье Уэст. Зачем? То есть это для чего? Это что?
12: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
19: Экономические реалии военного времени. Калининградцы массово экономят на ресторанах. Общепит уже потерял треть клиентов. Исторический максимум. Квадратный метр в Калининградской области подорожал на 40%. О своем жилье можно забыть навсегда. Калининград в центре внимания. У границ эксклава впервые замечен новейший американский самолет РЭП. С чем связана концентрация военно-воздушных сил Альянса? Итак, дожили. Посещение ресторана превратилось уже в праздник, который могут позволить себе далеко не все. Из-за вынужденной экономии калининградцы все реже ходят в рестораны и все чаще переключаются на более бюджетные форматы. Например, столовые, пекарни, кофейни или готовую еду из супермаркетов. Такой вывод сделали рестораторы Калининградской области и прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса за последние годы. Средний чек в ресторанах вырос в 1,5-2 раза, а внутренний спрос по оценкам участников рынка упал примерно на треть по сравнению с прошлым годом. Как отметил глава компании «Цефей» Павел Крутиков, уже этой осенью регион может столкнуться с массовыми закрытиями заведений. Люди все реже ходят в рестораны просто поужинать. Теперь это роскошь. Туристы тоже экономят, говорит Павел Крутиков.
18: Поход в ресторан для многих калининградцев перестал быть обычной частью жизни и все чаще воспринимается как событие. Туристы частично компенсируют падение спроса, но и они начали экономить заметно больше. Поэтому их расходов уже недостаточно для восстановления прежнего уровня выручки. И как результат, ресторанный бизнес региона все чаще работает в ноль или в убыток. Слабые заведения и неудачные локации уже теряют клиентов, а рынок массово уходит в более дешевые форматы. Отдельная проблема – кадровый дефицит. Из-за низких зарплат сотрудники продолжают уходить из отрасли, а у бизнеса не хватает денег удерживать персонал. На фоне постоянных разговоров о процветании региона все больше калининградских заведений фактически борются уже не за развитие, а за выживание.
19: И это действительно так. В июле сразу несколько заведений заявили о закрытии. Это, в частности, гастробар «Угодники» и проект «Винный факультет». Процесс схода с дистанции известных точек общепита уже начался, и осенью избежать массового закрытия ресторанов не удастся, полагает ресторатор Дмитрий Крупицкий.
1: Если говорить про ресторанный рынок, то пусть я выгляжу как вестник апокалипсиса, но хорошо мы уже жили. Пузырь начинает сдуваться. Всем стало очень трудно, за редчайшим исключением. Поток гостей падает, расходы и налоги растут. И самое главное, очень сложно предвидеть дальнейшее развитие ситуации. Скорее всего, тенденция ухода довольно известных заведений будет нарастать. И все закончится тем, что в регионе закроется каждый восьмой ресторан.
19: В том, что экономика Калининградской области уже осенью столкнется с серьезными кризисными вызовами, уверен и председатель совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев.
13: Если не произойдет никаких макроэкономических изменений, то, скорее всего, осенью мы будем иметь более глубокие кризисные явления, чем в настоящий момент. Компаниям, которые имеют большую долговую нагрузку, будет крайне тяжело пережить этот период. А те, у кого нет кредитов, работают нормально, но развиваться качественно они не смогут, потому что потребитель сокращает потребление. Даже в продуктах питания мы видим изменение спроса в сторону более дешевого сегмента. Неуверенность в завтрашнем дне приводит к тому, что люди сознательно экономят, в том числе на продуктах.
19: Кстати, 66% россиян считают, что худшие времена для страны еще впереди. Это следует из свежего опроса ВЦИОМ. И это максимальная доля таких ответов с апреля 2020 года, на пике пандемии коронавируса. По данным социологов, доля россиян, ожидающих ухудшения ситуации, последовательно растет с конца прошлого года. Например, в декабре так отвечали 44%, в апреле – 61%, в июне – 63%, а в июле – уже 66%. И еще 12% опрошенных считают, что самые тяжелые времена для страны происходят прямо сейчас. Таким образом, в общей сложности 78% респондентов либо уже ощущают кризис, либо ожидают его впереди. Кризисные тенденции не обошли стороной и рынок жилья в Калининградской области, где за два года квадратный метр подорожал почти на 40%. Средняя цена квадрата к 2026 году достигла исторических максимумов – 150 тысяч рублей против 97 тысяч в 2023 году. А если в это уравнение добавить взлетевшие в небеса проценты по ипотеке, да поделить на сегодняшние зарплаты, то математика получается совсем не в пользу калининградца, мечтающих о своем жилье. А оно строится семимильными шагами, хотя половину из готового жилья за год так и не смогли продать.
20: В Калининграде на месте снесенного ТЦ «Барнаульский» построят очередной жилой комплекс. Проект ЖК «Онегин» молниеносно согласовал областной градсовет. В комплексе запланированы 239 квартир, включая два пентхауса, подземный паркинг на 157 машин и еще 67 парковочных мест. Территория будет закрытой. Теперь застройщику остается получить положительное заключение по проекту и разрешение на строительство. Учитывая скорость предыдущих согласований, с этим тоже вряд ли будут долго тянуть. При этом в Калининградской области непроданными остаются 51% квартир и апартаментов в строящихся жилых комплексах. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, покупателей пока не нашли для 900 тысяч квадратных метров жилья. Это максимальный показатель с начала года.
19: Но, несмотря на снижение спроса, застройщики продолжают запускать новые проекты. Регион застраивают с бешеной скоростью, жилье не успевают покупать, а жители продолжают жаловаться на отсутствие необходимой социальной инфраструктуры – дорог, детских садов и школ. Словом, из года в год одно и то же. В отличие от ситуации на Балтике, которая фактически ежедневно сверкает новизной, вызывая вполне понятную тревогу у жителей эксклава.
21: У Калининградской области на этой неделе фиксировалось скопление разведывательных самолетов и истребителей НАТО. Воздушные суда Альянса снова проводили многочасовую разведку, используя пространство Польши, Литвы и нейтральные воды Балтийского моря. Во вторник в небе над Польшей впервые был замечен новейший американский борт Е-3А. Это самый современный самолет РЭП. Он появился над Польшей не просто, чтобы полетать. Это очень специфическая машина. И ее появление показывает, что были на то важные причины, заявил польский генерал Томаш Древняк. Представители НАТО, комментируя скопление своей авиации над Балтикой, отмечают, что самолет воздушного наблюдения и контроля вместе с польскими и норвежскими истребителями участвовал в учениях Альянса. Часть техники находилась возле Калининградской области, остальная действовала на севере Норвегии. К маневрам под руководством США подключились польские наземные войска и другие подразделения.
19: В связи со значительной концентрацией военно-воздушных сил НАТО в районе Калининграда зампред Комитета законодательного собрания региона по безопасности Евгений Мишин призывал жителей области не паниковать, подчеркнув, что границы под надежной защитой, а любые нарушения будут жестко пресекаться. Словом, обстановка накаляется, и как бы чего ни вышло. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
4: В Калининград поступила первая партия бензина из Индии. Вроде бы новость хорошая. Возможно, на заправках действительно станет свободнее, а водителям не придется искать по всему городу. Но тут есть один момент, который превращает обычную поставку топлива в довольно неприятную историю. Чтобы понять ее смысл, нужно немножко разобраться в том, как вообще бензин появляется на заправке. Итак, Россия не покупает бензин у Индии, потому что в стране закончилась нефть. Нефти как раз очень много. Россия остается одним из крупнейших ее производителей и продолжает отправлять миллионы баррелей за границу, в том числе в Индию. А теперь готовый бензин едет в обратную сторону. Из Индии в Россию, а затем по внутренним маршрутам до Калининградской области. Не надо быть специалистом, чтобы понимать, что сырую нефть нельзя залить в автомобиль. Сначала ее необходимо доставить на нефтеперерабатывающий завод, разделить на компоненты, очистить и превратить в бензин нужного качества. И именно эту работу теперь выполняют не российские, а индийские предприятия. Потому что российские горят как рябина в лесах. При этом бензин не телепортируется прямо из индийского резервуара в калининградскую колонку. Его грузят на танкер, страхуют, проводят через несколько морей, иногда перегружают с одного судна на другое, доставляют в российский порт, а затем развозят железной дорогой или автомобильным транспортом. И на каждом этапе работают компании, которые не собираются делать это бесплатно. Перевозчик получает свою плату, порт получает свою. Трейдер добавляет наценку. Хранение и перегрузка тоже стоят денег. И только в конце всей этой цепочки находится обычный водитель. Точнее, его кошелек. Он не участвует в международной торговле, не выбирает маршрут танкера и не решает, где перерабатывать нефть. Он просто приезжает на заправку и оплачивает результат всех принятых до него решений. А ведь еще недавно Россия сама продавала за рубеж не только нефть, но и большие объемы нефтепродуктов на российском топливе зарабатывали миллиарды. И как же так оказалось? Почему страна с огромными нефтяными запасами дошла до импорта готового топлива? Главная проблема сегодня находится не под землей, а на нефтеперерабатывающих заводах. После регулярных атак беспилотников часть предприятий остановилась полностью или сократила производство. Одновременно вырос спрос. Одновременно те НПЗ, по которым еще не прилетело, пошли на плавные ремонты. Вот такую картину и имеем. Спрос не сокращается, а производство упало, даже провалилось. Калининградская область особенно чувствительна к таким сбоям. Регион отделен от основной территории России. Сюда нельзя быстро отправить любое количество бензовозов из соседней области. Соседней российской области просто нет. Топливо приходится доставлять морем, железной дорогой через другие государства или заранее накапливать в местных хранилищах. Любая задержка, нехватка вагонов, изменение транзитных правил или нарушение обычного графика ощущается быстрее и сильнее. В итоге наверху приняли решение – нет, не защитить заводы, а продавать за копейки народное богатство, чтобы хоть как-то залатать дырки в поставках топлива. Кто выигрывает от такой схемы? Вы удивитесь, но огромное количество людей. Ну, прежде всего, тот, кто занимается переработкой. Индия покупает сырье, загружает свои заводы, платит зарплаты своим работникам и продает более дорогой готовый продукт. Разница между стоимостью нефти и стоимостью бензина остается частью индийской экономики. Кроме того, зарабатывают трейдеры, владельцы танкеров, порты и другие участники длинного маршрута. И Индия здесь действует абсолютно рационально. Она не обязана спасать российский рынок или продавать бензин по себестоимости. Если покупатель срочно ищет большие объемы топлива, продавец назначает выгодную для себя цену. Тем более, когда знает, что у покупателя нет выбора. Возмущаться поведением Индии бессмысленно. Любая страна на ее месте использовала бы возможность купить сырье дешевле и продать готовый товар дороже. Настоящий вопрос нужно адресовать российским властям. Как получилось, что государство, десятилетиями называвшее нефть своим главным преимуществом, не может гарантировать наличие бензина на собственных заправках? Почему деньги, рабочие места и прибыль от переработки российского сырья теперь частично уходят в другую страну? И почему последствия этого разворота снова перекладываются на обычного покупателя? До начала войны Россия обладала не только нефтью, но и развитой системой ее переработки. Теперь заводы приходится защищать, ремонтировать и запускать после ударов. Внутренний рынок поддерживают запретами на экспорт и экстренными закупками. Топливо проходит лишние тысячи километров, а каждый новый участник цепочки выставляет свой счет. Все это не происходит где-то далеко и не остается строкой в правительственном отчете. Последствия появляются на табло ближайшей заправки. Итог получился предельно простой. Россия добывает нефть и продает ее Индии. Индия перерабатывает сырье, получает прибыль и отправляет бензин обратно. Посредники зарабатывают на перевозке. Частные заправки закладывают расходы в цену, а житель Калининграда оплачивает всю эту международную конструкцию у кассы. Индийцы на россиянах действительно заработали. Только винить их в этом странно. Они построили рабочую схему и воспользовались спросом. Гораздо интереснее спросить, кто создал условия, при которых такая схема вообще стала необходимой. Так что подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
6: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность.
2: Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
7: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: 23 склада

0: У предпринимателей начинают возникать перебои с поставками необходимой продукции. Сотрудники известной столичной сети городских кафе «Братья Караваевы», у которых более 70 точек по всей Москве, рассказали о проблемах с получением товаров после атак беспилотников на логистический хаб в Подмосковье, который полностью выгорел вместе с товарами почти на 80 миллиардов рублей.
1: У нас склады под Подольском, прям в паре сотен метров от складов Wildberries, и нас тоже, как говорят, задело, поэтому с выходных ничего почти не привозят. Поставки сильно сократились.
0: По словам работников сети, это коснулось закупок как готовой продукции, так и полуфабрикатов для братьев Караваевых, одной из крупнейших в стране сетей общепита. Срок восстановления поставок пока неизвестен. Судя по фотографиям из нескольких кафе сети, часть прилавков действительно заметно опустела. Прежде всего, сократился ассортимент кулинарии и выпечки. С начала года украинские беспилотники более 70 раз атаковали российские нефтезаводы. В результате объемы переработки нефти падали до минимума с 2002 года, а сейчас находится на треть ниже сезонной нормы. Компания против Wildberries лишила крупнейший российский маркетплейс 23 складов и четверти всех логистических мощностей, а с учетом сгоревших товаров принесла почти 1 000 000 000 рублей ущерба. С июля из-за беспилотников власти были вынуждены остановить работу зерновых портов Азовского моря, а в августе отгрузки встали на всех зерновых терминалах Новороссийска, отмечает экономист Александр Кравцов.
2: В результате зерновой экспорт, 90% которого шло через Азово-Черноморский бассейн, оказался практически парализован.
0: То, что украинские атаки на объекты промышленности и инфраструктуры сказываются на темпах экономического роста, признает и президент. Как сказал Владимир Путин, статистические данные показывают, что экономическая динамика в целом скромная. За первое полугодие ВВП прибавил лишь 0,6%. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Главные новости дня.
0: У страха глаза велики. За последние сутки минимум 20 тысяч россиян уехали в Грузию. На пункте пропуска адские очереди. Такая ситуация на Верхнем Ларсе, который является единственным сухопутным пунктом пропуска между Россией и Грузией, держится уже несколько дней. 15 и 16 августа через пункт пропуска ежедневно проходили более 19 тысяч человек. Это значительно больше, чем в аналогичные периоды прошлых лет, сообщает российская таможня. При этом в Грузии эти данные опровергают. Якобы через КПП за сутки заехали только 7880 граждан. Многокилометровая очередь со стороны России почти не движется, отмечают очевидцы. По их словам, машины проезжают примерно 100 метров за 2 часа.
4: 14:50 по Москве. Пробка перед российской границей в сторону Грузии.
0: По словам экспертов, Грузия оставила для России самые лояльные условия. Туда после начала специальной военной операции переехало от 120 до 130 тысяч граждан России. Для того, чтобы получить вид на постоянное жительство, там достаточно приобрести недвижимость. А в статусе туриста в Грузии можно находиться почти год, рассказал российский эмигрант по имени Вячеслав.
5: Смутные сомнения насчет того, что должно случиться и как это должно случиться в России, чтобы туда вернуться. Пока что я себе снял квартиру на полгода. Вот сегодня мы ходили, открывали юрлицо. Теперь, грубо говоря, предприниматели почти что. Вот, ну, ближайшие полгода я здесь. Дальше будем смотреть по обстановке, что вообще происходит в России.
0: Вообще, за прошлый год россияне зарегистрировали в Грузии почти 15 тысяч предприятий и купили 7 тысяч квартир. Это следует из данных Министерства юстиции страны. Большая часть выехавших возвращаться не планирует, говорит эмигрант Денис Швенков.
6: Когда я вспоминаю некоторые моменты, да, поведения там, в Санкт-Петербурге, нашей там, доблестной полиции, администрации, властей и так далее, мне никак не хочется туда возвращаться.
0: Переезд такого количества относительно обеспеченных россиян в сравнительно бедную страну с населением менее 3,5 миллиона человек увеличил ВВП Грузии на 10%. В то же время это создало напряженность. Многие считают, что Владимир Путин впоследствии может использовать предлог защиты русских в Грузии как повод для военной операции, говорит житель Тбилиси Георгий Исакадзе.
7: Мы можем видеть некоторое их, россиян, влияние на нашу экономику, которое стимулирует спрос, является

0: Имеющийся, возможно, сейчас самым большим драйвером нашей экономики. Все было, есть и будет плохо. И я надеюсь, что это скоро закончится, эта оккупация.
1: Эксперты отмечают, что кроме Грузии, у желающих сменить место жительства всегда в топе Германия, ведь немецкие условия жизни славятся своей лояльностью к иностранцам и комфортом. К тому же в Германии ранее создали специальную визовую программу для россиян, настроенных против СВО. Все остальные страны начинают ужесточать условия для граждан России, говорит российский аналитик и политолог Иван Преображенский.
2: Соответственно, обязательно надо вид на жительство получать. Банки перестают работать с гражданами России, либо блокируют им международные любые операции.
1: Россияне активно интересуются темой выезда из России, отмечают эксперты. По их словам, с июля поток запросов на переезд заметно вырос. Раньше профильные компании получали около 70 обращений в день, а сейчас примерно 120, то есть рост составил более чем в полтора раза. При этом россияне теперь чаще приходят не просто почитать про переезд, а с конкретным и срочным запросом. Успеть уехать до сентября-октября, выбрать страну и разобраться с документами, отмечают эксперты. По их словам, среди главных причин – страх новой мобилизации и тревожная обстановка. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова призвала лишить права голоса россиян, уехавшим из страны.
5: Я считаю, что уехал из страны, предал страну, пошел вон. О, вот и все. Это моя позиция. Многие страны вообще не открывают участки за рубежом. И ничего. Так называемые демократические страны. У нас самое либеральное законодательство по голосованию за рубежом. И здесь, я считаю, надо наводить порядок. Тебе не надо ни на кого оглядываться. Надо делать то, что нам выгодно в интересах национальной безопасности и укрепления России. Честно, прямо, поэтому всех предателей вон. Я считаю, что у нас у правоохранительных органов, Следственного комитета, других достаточно возможностей и квалификации, чтобы найти всеобъемлющую категорию тем, кого можно лишать в будущем права определять судьбу России, в том числе голосованием.
3: На радио Лента. Потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
6: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко объясняет, почему вклады в российские банки могут оказаться под угрозой невозврата.
7: С банком ваши отношения как у вкладчика, они характеризуют, там очень простая схема. Вы даете деньги банку в долг на время под проценты. И у вас есть право забрать деньги обратно с процентами, которые могут начисляться либо там ежемесячно, либо в конце срока. И все, что может сделать банк, он может вам эти деньги не отдать. Да, он, то есть у банка выбор очень простой. Он вам их либо вернет, либо не вернет. Это не означает, что банк делает что-то с вашими деньгами. Как только он получил ваши деньги, они становятся его. Да, потому что банк берет чужие деньги, но размещает их от своего имени. Поэтому все, что банк может с вами сделать, не вернуть вам депозит. После этого вы идете в суд. Ну да, и я не сомневаюсь в том, что любой суд отсудит в вашу пользу это решение, да, потому что у банка есть обязательства по договору, которые он нарушает. То есть я не вижу никаких инструментов защиты для банка. Да, опять, если только вдруг, да, там когда-то правительство не издаст какое-то решение или Госдума не примет какой-то закон, который что-то там запрещает делать и так далее. Но как только правительство делает вот такой шаг, да, и там становится известно, что, ну, например, там Сбербанк получил инструкцию не возвращать, там возвращать не больше половины там вклада, который пришелся по сроку. И это становится известно, но тут все остальные вкладчики просто бегут и забирают свои деньги из банков. А ведь вот там очень часто можно слышать, что депозиты населения в банках, в российских банках, составляют 70 триллионов рублей. Но из них 20 триллионов – это текущие счета. Это не депозиты, где, окей, банк может вам не вернуть депозит, еще что-то, а когда текущие счета – это пенсионные, зарплатные. Но достаточно того, чтобы население прибежало в банки и вот эти 20 триллионов единомоментно забрало. После этого начинается такой кризис в экономике, что никакому правительству там 98-й год мало не покажется цветочками.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Молодой человек на самокате показал, какие сейчас очереди в Москве на АЗС, попутно посетив супермаркет, чтобы показать актуальную обстановку в нем.
8: Сейчас я вам покажу очередь за бензином. Это Москва, район Люблино. Улица Люблинская, заправка Роснефти. Смотрите, ждут бензовоза. Это время ранний вечер. Вот все, машины стоят. Я на самокате еду. Да. И пошла туда, дальше, далеко. Вот сейчас пришел в Ашан, Марьино, Москва. Видите, полка с хлебцами вообще пустая. Там, где обычно выкладка со свежими фруктами и овощами, посмотрите, сплошные коробки с чипсами. То есть они из-за отсутствия бензина не смогли подвести даже свежих фруктов. Идем на другой ряд, там, где должны лежать фрукты свежие. Вся еда, она консервированная, то, что может долго храниться. Вот сейчас бензин закончится, тут без всякой бомбежки продовольственных складов. Они еду просто привезти не смогут. Свежая птица... Полки наполовину пустые. Хлеб где? Вот лаваш тоже. Только часть наименований присутствует.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
9: Ох, и не просто так господин Путин поехал в Сибирь. Потому что в Сибирь просто так никто не ездит. Дело идет как минимум к эвакуации предприятий. Да, такова правда этой войны, ничего не попишешь. Она длится с 14-го года фактически. Сейчас 26-й, это 12 лет. И вот через 12 лет приходим к тому, что Россия должна увозить свои предприятия подальше от своей западной границы. Не получается их там сохранять. Не хватает ПВО, не хватает никаких систем обороны. Шаткая ситуация совершенно. И что делать? Вариантов-то немного. И руки-то помнишь, что называется. Все будет как в Второй мировой. Нужно вывозить. Вывозить подальше. Хотя уже не осталось таких, по большому счету, регионов, куда они прилетают, да, на территории России. Но все-таки там как-то поспокойнее. Там подальше. Там лететь. Больше шансов отреагировать, сбить. И естественно, начальник должен приехать посмотреть, а есть ли еще куда вывозить. Понимаете, местные там еще на местах вообще сидят. Местные цари еще царюют или уже кино окончено, потому что Китай там пасется так на уровне разведки. Ну, просто как коровки, понимаете, по первой майской травичке на лужку у озерца. Ну, естественно, все местные чиновники, все местные значимые люди китайцами прикормлены по полной программе, какими-то грантами, услугами, родственники, дети где-то пристроены. Вот и едет, естественно, первое лицо смотреть, а можем ли мы еще вообще туда эвакуировать предприятие или нет. И поэтому приезжает первое лицо в военной форме. Обратите внимание, сколько раз во время этой поездки господин Путин выступил в военной форме. Ну и в очередной раз, конечно, его крепко всунул господин Песков, подсунул господину Путину очередную речь о том, что Россия – это страна победителей, никто нас не поставит на колени. Это, конечно, все хорошо, но в это уже никто не верит. Понимаете, в чем проблема? Особенно, если рассказывать это там, где люди еще помнят, например, сражение при Порт-Артуре. Еще свежо это воспоминание, свежа еще рана. И вот приезжать к таким людям и рассказывать, что нас никто никогда не побеждал, ну вы серьезно, что ли? Ну честно, вот зачем? На самом-то деле это проведет совершенно к противоположному эффекту. Да, понятно, есть какие-то граждане, которые вообще ничем не интересуются, и вот им что сказали, то они и поверили. Проблема в том, что таких граждан все меньше и меньше. А у всех более-менее хотя бы как-то поверхностно образованных граждан, вот в секунду после того, как произнес президент эти слова, сжалось все внутри, скажем так, в такую узенькую трубочку, в такую прямо самую узенькую трубочку в их жизни, что война теперь придет и в их регион, да, что они сейчас по пьянке вот на выходных у кумовей, на шашлыках, кто где, на дачах, они всем политинформацию проведут, что означает визит господина Путина в их регион. Ничего хорошего он не принесет, понимаете? Потому что вот даже эвакуация предприятия на самом-то деле, как я понимаю, речь идет и о возможной временной, по крайней мере, эвакуации правительства из Москвы. Ну, потому что не сахар, да? Чем ближе осень, чем ближе выборы, тем меньше сахара в Москве. И никто из правительства-то на самом деле рисковать собой или своими близкими не хочет. Людей можно полностью понять. И они ищут второй вариант, план «Б». А вот какой еще должен быть план «Б», кроме Сибири, да? Там уже, ну, технология отработана. И, соответственно, вы же представляете себе, как это не понравится гражданам регионов, в которые они приедут из Москвы. Почему? Да потому что все рычаги правления у тебя в этот момент пропадут. Вот если ты был губернатором, мэром, все равно кем ты был, ты сидел царь-царем, все у тебя было хорошо, у тебя, у родственников, у всех. Почему? Да потому что ты был фактически первое лицо региона, над тобой были люди, ну и Бог над тобой, понимаете? Ну и что теперь? Ну вот где-то это было все далеко. А здесь приедет вся эта плеяда, приедут все эти москвичи ряжены, которые сосядут на все твои позиции, твои рестораны, твои кафе, твои все бизнесы переколошматят. А если ты там хотя бы чуть-чуть подымешь перо, то ты очень быстро увидишь, как выглядит не в бинокль, а вот просто в жизни, например, малая такмачка. Ты не очень этого хочешь. Поэтому ты сидишь, конечно, улыбаешься вот так вот сдавленно. Посмотрите на этих совещаниях, как они сидят. Вот сдавленно улыбаешься, все киваешь, говоришь, что все хорошо, но на душе у тебя налегко. И понятно почему. И тоже об этом вот на пьянках сейчас на этих выходных, на своих больших красивых дачах разговаривать будут только об этом. И о том, что опять же президент был в форме и говорил о том, что мы только побеждаем. Поэтому временно сюда приедут предприятия из столицы. Ну, в качестве доказательства того, что мы побеждаем. Вот просто такой вот как гастрольный тур, понимаете? Теперь столица будет гулять по стране и вместе с ней стратегические предприятия. Ну и следующая причина, которая, конечно, мега важна, да, это вот я сказал о ней, ну, кратко вначале, активность китайцев. Китай поедает тот регион, ну, просто как шершень. Понимаете, шершень. Вот он там резвится, жужжит, кружится. И подлетает, и улетает, и покусывает. Вот все это вотчина китайская фактически. И Китаю ведь там на самом деле никогда никакого дела до независимости России не было. Боже упаси. Россия его интересовала всегда как коровушка, понимаете. Буренка такая под боком, которая дает молочко черное в виде нефти. И все. Ну, лес там еще. Естественно, интересовала и Россия как рынок сбыта китайских автомобилей. Никто мне, кстати, не докажет, что китайцы делают сейчас хорошие автомобили. Нет, потому что это процесс эволюционный. Немцев они могут догнать, если немцы остановятся, а китайцы не остановятся, ну и пройдет 10-20 лет, потому что дело-то ведь не просто в форме, что вот мы сделали машину, а дело в каждой детали, в каждом материале. Это все сложно. Это все сложно, и любой владелец, у которого был раньше там условно немец автомобиль, и после этого был китайский, любой владелец вам на пальцах объяснит, спросите, кого хотите. Так вот, непонятно сейчас президенту, сколько там осталось, ну, что называется, своих или условно своих. Вот какие там настроения, как они заходят в кабинет, эти люди, губернаторы, мэры, руководители местные, как они себя ведут, они борзые, не борзые. Вот он же помнит то ощущение, когда они сидели, в принципе, с поджатыми хвостами. И вот он сейчас приезжает и повторно их калибрует всех, да, вот что называется, читает комнату, пытается прочувствовать пространство. Вообще, я еще в русской России или все-таки уже в китайской ее части немного? Вот где я нахожусь? Есть ли у меня этот плотный тыл, на который я рассчитываю. Президент ведь на самом деле всегда одинок, любой. Ну, на горе только один человек помещается на вершине. Все остальные вокруг него бегают, там, ниже чуть-чуть. Но вот он один, да, и в критических ситуациях, естественно, ему самому важно все это прочувствовать и понять, есть ли у него крепкий тыл. Крепкого тыла там, естественно, нет. Потому что никто не хотел, что называется, умирать, и никто не хотел отдавать свои бизнесы в связи с этим перевозом предприятий, части правительства и всего остального. Никому это не нравится. Но скрывать это они тоже научились, понимаете? И они могут это нормально так законспирировать, да, свою нелюбовь ко всему происходящему. Такая вот ситуация, другими словами. Все плавно-плавно, вот эта вся война, да, которая длится 12 лет, она переходит уже, ну, выражаясь футбольным языком, она переходит в фазу окончания первого тайма. И динамика, если посмотреть, что было 12 лет назад и что произошло сейчас, динамика для России совершенно катастрофическая, это ведь ясно. Ну, вспомните, как начиналось 12 лет сейчас, прошло 12 лет, и теперь президент летит в Сибирь, чтобы посмотреть, можно ли туда еще перенести предприятие и столицу. Если что-то пойдет не так, а все пойдет не так, этой зимой, это все понятно. Так что все, это по большому счету у человечества финальный матч сейчас происходит, учитывая ядерные потенциалы сторон. И последняя игра. Ничьей здесь быть не может. И первый тайм, вот он доигрывается. А доиграется первый тайм, когда первый раз Россия атакует одну из стран НАТО в том или ином виде. Это следующий шаг. И вот когда Россия атакует одну из стран НАТО, а это произойдет в ближайшее время, понятное дело, нет ходов других у России, так вот, она атакует одну из стран НАТО, это будет свисток и закончится первый тайм. А вот потом, когда страна НАТО ответит по территории России, первый ответ стран НАТО по территории России, вот это будет начало второго тайма. Второй тайм, кстати, может оказаться намного короче, чем мы себе представляем. Увы.
3: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
6: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
10: Бизнес на крови. Стало известно, какой гонорар получают рекрутеры за каждого подписавшего контракт на СВО. Маркетинговое агентство набирает менеджеров по продажам для работы в тылу. Такие объявления сейчас висят на каждом шагу. Однако для того, чтобы узнать подробности этой работы, нужно приехать в московский военкомат. Вербовщики сидят в двух офисах – в Москве и Петербурге. За каждого, кто подписал контракт, рекрутеры получают по 100-150 тысяч рублей наличными. В зависимости от состояния здоровья новобранца, за кандидатов с гепатитом и ВИЧ платят меньше.
11: Это не частный бизнес. Мы работаем на государство. По специальным скриптам вы человеку звоните. Говорите, что пока еще точно есть место в тыловых частях, а не на передовой. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Фирма его просто оближет со всех сторон. Ему оплатят билеты, хоть он из Сахалина полетит. Оплатят гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве. Там его встречает специально обученный человек.
10: Рекрутер говорит, что им поставили цель – набрать на контракт больше 500 тысяч человек. Это сложная задача, признается вербовщик, ведь их главный контингент – это люди в возрасте и алкоголики.
12: По стране много рекламы крутится, они оставляют заявки. Нам каждый день передают номера таких людей. Молодняк особо не оставляет заявки. Это все мужики 40-50+. Кому-то из них просто нечего делать. Кто-то хочет адреналинчика хапнуть. Многие даже догадываются, что их в штурмы отправят по факту. Но таким пофиг. Представьте, что вы в трехнедельном запое, а на вас надели красивую форму. Это люди в угаре.
10: Вербовщик говорит, что его не интересует, какая дальше судьба ждет новобранца. Главное – выполнить план и заработать денег. В его кругах все говорят, что фирму закроют в октябре, поскольку будет объявлена мобилизация.
13: Тема может прикрыться в октябре, но могут и продлить. Это не вопрос бюджета, это вопрос того, что в принципе будет в стране в октябре. Мобилизация, а может вообще революция и смена власти. Свернуть могут резко.
10: В регионах вербовщики работают не только по телефону, а еще ходят и по домам. Жительница Томска Алена рассказала, ее 60-летнего отца недавно забрали прямо из квартиры. Рекрутеры обманом заставили мужчину подписать контракт.
14: Сейчас он где-то под Луганском, он в каком-то тренировочном центре там, и он уже несколько раз терял сознание во время этих тренировок. У него давление больше 200, у него не ходят ноги, он ходить не может, не то что бежать. И вот в таком состоянии его там держат. И он сказал, что там очень много таких людей, как он, очень. Он сказал, он еще не самый старый, и он еще не самый больной.
10: Что делать дальше и как вернуть отца домой, Алена не знает. Юристы говорят, дело сложное, ведь он сам подписал контракт. А доказать, что его принудили, шансов почти нет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
15: Мобилизация без мобилизации. После Пензы еще в 5 регионах России начали задерживать мужчин на улице и отправлять на СВО. Сначала была Пенза, а о массовых облавах в этом регионе сняты сотни роликов, а местные жители даже объединились в специальные дружины, чтобы патрулировать улицы и отбивать мужчин от внезапно приехавших машин, в которые буквально паковали прохожих. Теперь аналогичные истории приходят уже из Удмуртии, Краснодарского края, Архангельской области, Бурятии и Еврейской автономной области. Сценарии разные. Кого-то забрали с улицы, кого-то с работы, кого-то после задержания полицией. А финал один и тот же – контракт с Минобороны.
16: Он материал, что по нём скажете? Ездите вы здесь. Они в основном собирают молодые.
15: В Ижевске мужчину задержали 10 августа. Через 3 дня родственники узнали, что его уже везут в воинскую часть в Ростовской области. Еще одного жителя Удмуртии, по словам родителей, отправили в Донецкую область, хотя он состоял на учете у психиатра. Родственники утверждают, что из военного билета просто исчез документ об этом учете, после чего мужчина подписал контракт. Но самая страшная история из Новороссийска. По словам сестры задержанного Анны, в полиции мужчину избили и подбросили наркотики.
17: А дальше предложили выбор – уголовное дело, по которому можно получить до 20 лет, или контракт с Минобороны. Брат выбрал контракт и вскоре оказался в воинской части.
15: То есть истории, о которых раньше рассказывали только в Пензенской области, похоже, теперь распространились на другие регионы страны. Военные юристы называют происходящее фактической мобилизацией без мобилизации. Адвокат Алексей Табалов объясняет, почему юридический контракт остается добровольным, но в подобных обстоятельствах вопрос добровольности становится весьма условным.
18: Формально человек действительно ставит подпись сам, но если перед этим его задерживают, удерживают в полиции или ставят перед выбором между уголовным делом и отправкой в армию, говорить о свободном волеизъявлении крайне сложно. Фактически создаются условия, в которых контракт становится способом выйти из гораздо худшей ситуации.
15: Есть и совсем бытовые истории. В Архангельской области мужчину задержали за распитие алкоголя в общественном месте. Уже на следующий день родственники узнали, что контракт подписан, его готовят к отправке. Почему такие истории начали появляться одновременно сразу в нескольких регионах, объясняет военный обозреватель Максим Климов. Он связывает усиление вербовки с постоянной потребностью армии в пополнении.
19: Если контрактников удается набирать обычными способами, государству нет необходимости искать людей в отделах полиции или среди задержанных. Само появление подобных практик может говорить о том, что привычные способы набора работают хуже, и регионам приходится искать новые категории потенциальных военнослужащих.
15: Примечательна и сама география жалоб. Пенза еще недавно выглядела отдельной историей. Теперь сообщения идут уже от европейской части России до Бурятии и Дальнего Востока. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Говорят военкоры.
21: Нет войны. Олег Царев о ружье, которое отобрали у деда.
22: Пенсионер из Волгоградской области Николай Мухин, оштрафованный за стрельбу по беспилотникам, намерен добиваться отмены решения суда. Напомню, он сделал 2 выстрела из ружья по пролетавшим дронам. Суд назначил штраф 40 тысяч рублей и конфисковал оружие. Апелляция решения не отменила. Я уже писал, что ситуация абсурдная. Представьте себе Великую Отечественную. Пенсионер открывает огонь из охотничьего ружья по немецкой диверсионной группе. А потом свои же отбирают у него ружье и выписывают штраф. Мол, порядок нарушил. Странная военная операция. Мы то ли воюем, то ли не воюем. Врагов не уничтожаем, а записываем в террористы и вносим в реестр. После обстрелов возбуждаем уголовные дела. Изо всех сил делаем вид, что войны нет. И согласитесь, тяжело выигрывать, если по документам ее нет. И хотелось бы, чтобы дед с ружьем и государство воевали на одной стороне. А выходит как-то так.
21: Азербайджан давит, Москва оправдывается. Военкор Зыргулио о деле Чадаева и цене вялой реакции.
23: 17 августа Азербайджан объявил в розыск российских журналистов Ивана Князева, Семена Уралова и Алексея Чадаева по обвинениям в публичных призывах к терроризму, насильственному изменению конституционного строя и нарушению территориальной целостности страны. 18 августа советника главы Минтранса Чадаева отправили в отставку. Россия рассчитывает на диалог с Азербайджаном по оздоровлению информационного фона. Недавние заявления объявленных в розыск российских журналистов по обвинению в призывах к насильственному свержению конституционного строя республики не отражают подходов Москвы к отношениям с Баку, заявила Мария Захарова. А теперь пройдемся по интересным заголовкам пары последних месяцев. Азербайджан открыто поддерживает Украину и удары Украины по России. Обнимается с Зеленским. Поставляет Украине широкую номенклатуру оборудования, в том числе вооружения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Украина не должна соглашаться на оккупацию. Алиев принял в подарок от журналистки «Шевроны вооруженных сил Украины», призвав ее продолжать так же. Президент Азербайджана Алиев заявил о прекрасных возможностях у Баку и Киева по совместному производству продукции военно-промышленного комплекса. А Чадаев — это, для понимания, научно-производственный центр и знаменитый дрон КВН. Что тут сказать? После такого не надо удивляться плевкам со стороны Армении, Азербайджана и других. Ну, хоть не выдали парней Азербайджану сразу, уже хорошо. Пока не выдали.
21: Военкор Живов осигнали всем публичным экспертам после дела Чадаева.
24: Алексей Чадаев покинул пост советника министра транспорта на общественных началах после объявления его в розыск Республика Азербайджан. Мария Захарова поспешила заверить Азербайджан, что мнение Чадаева – его личное дело и не отражает позиции Москвы по отношению к Баку. Хорошо, что не выдали. Пока что. А всем экспертам, политологам и прочим комментаторам на заметку. Скажите спасибо, что за критику Украины не преследуют. Вот Ебора Просвирнина до специальной военной операции планировали посадить за критику Украины. Думаю, что случай с Чадаевым для всех публичных людей станет маркером того, что публично защищать Россию можно только за свой счет и на свой страх и риск. И эксперты просто замолчат. Критиковать Британию, США, Азербайджан или Таджикистан, чтобы потом остаться с этими странами один на один – такое себе удовольствие. Ложечки помоем, а осадок остался.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
15: Удары по самому больному Украина вывела из строя флагман Черноморского флота фрегат «Адмирал Макаров» в Татарстане и Краснодаре под атакой НПЗ и нефтебазы. После потери крейсера «Москва» в начале СВО в 2022 году место флагмана Черноморского флота занял «Адмирал Макаров». На днях серьезные повреждения получил уже и он. После удара по Новороссийску 12 августа появились новые спутниковые снимки последствий той атаки. Поражение флагмана признали и Z-каналы.
0: Удар привел к деформации палубы и разрушению восьмичаечного модуля универсальной корабельной пусковой установки, предназначенной в том числе для запуска крылатых ракет «Калибр».
15: На снимках у адмирала Макарова действительно видны повреждения в носовой части. Сообщается, что удар пришелся непосредственно по району вертикальных пусковых установок, после чего внутри произошла детонация. А это особенно чувствительное место корабля. Именно оттуда запускаются калибры, которыми российский флот регулярно атакует Украину. Но Макаров был не один.
1: Повреждения получил и адмирал Эссен. По опубликованным снимкам и оценкам военных ресурсов пострадали носовая часть, оборудование связи и радиолокационные системы. Оба фрегата потеряли ударные возможности и могут надолго выбыть из эксплуатации.
15: Военный обозреватель Юрий Федоров объясняет, насколько болезненная потеря сразу двух носителей калибров.
2: Здесь важны не только сами корабли. Фрегаты проекта 11356 – это носители крылатых ракет «Калибр», средства ПВО, радиолокации и управления. Если повреждены пусковые установки и ключевая электроника, корабль может оставаться на плаву, но выполнять свои основные боевые задачи уже не способен. А восстановление такого оборудования – это длительный и сложный ремонт.
15: И есть еще одна неприятная для Черноморского флота деталь. После ударов по Севастополю значительную часть кораблей перевели в Новороссийск, подальше от украинских атак. Теперь выясняется, что дальше уже не значит безопаснее. Но этой ночью Украина снова била еще по одной особенно чувствительной точке. Под атакой оказался НПЗ в Татарстане и на юге нефтяной терминал «Тамань-нефтегаз» и подстанция в Краснодарском крае. И похоже, говорят эксперты, именно в этом сейчас тактика ВСУ – не искать одну цель, а снова и снова бить туда, где больнее всего – по оружию, топливу и логистике. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
20: Говорят военкоры.
21: Баку против Москвы. Иван Отраковский о реакции МИДа на новый конфликт с Азербайджаном.
5: Россия рассчитывает на диалог с Азербайджаном по оздоровлению информационного фона, заявила Мария Захарова. Она подчеркнула, что высказывания объявленных Баку в международный розыск россиян не отражают официальную позицию Москвы. То есть наш МИД, а он действует только с одобрения действий власти России, вновь позорит Россию, провоцируя соседей слабостью, из-за которой в нас плюют и требуют различных преференций и уступок уже все, кому не лень. МИД России мило виляет хвостиком на любой на нас оскал. Чадаев столько полезного сделал в этой войне и вынужден покинуть свой пост, наверху всем плевать. Хороший урок для всего Z-сообщества. Так будет с каждым рано или поздно.
21: Олег Царев о скандале вокруг подкаста Чадаева и реакции Москвы.
7: Алексей ушел с должности советника министра транспорта России на общественных началах. То есть работал он там бесплатно. Уволился по собственному желанию. Ровно через сутки после того, как прокуратура Азербайджана объявила его в розыск. История началась с подкаста «Чистота понимания», который Чадаев вел вместе с политконсультантом Семеном Ураловым и журналистом с «Москвы-24» Иваном Князевым. В эфире 14 июля, после того, как Алиев высказался за территориальную целостность Украины, Чадаев с коллегами обсудил в эфире, чем на это можно ответить. Смены власти в Азербайджане, присоединение страны к России, возврат территории Армении. Обсуждали также десантную операцию в Баку. Именно эти слова азербайджанское следствие расценило как прямой призыв к терроризму и возбудило против всех троих уголовное дело. Чадаева и его коллег объявили в международный розыск и заочно арестовали. Чадаев рассказал, что после эфира ему звонили уважаемые люди московские и говорили: «Так и так, нехорошо, Алиев обиделся». Ситуацию прокомментировала Мария Захарова. Она заявила, что взгляды объявленных в розыск россиян никак не отражают позицию Москвы по Азербайджану. Напомню, что Чадаев – создатель дрона на оптоволокне, который сейчас используется на фронте. За это его еще в мае прошлого года внесли в санкционные списки Европы. Розыск за слова в подкасте Баку оформил за сутки. «Освободить наших людей не можем второй год. Выводы сами делайте».
21: Лживые проценты. Иван Отраковский о цифрах, которые расходятся с реальностью.
5: Национальные цели развития России в среднем достигнуты на 99%, заявил вице-премьер России Дмитрий Григоренко на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Ага, практически ни один важный нацпроект не доведен до конца. Большинство не дотянуло и до 50% завершения, завязнув на 25%. Что там по очистке Байкала и Волги? Что там с мусорной реформой, импортозамещением? Как космос? Осваиваем? Я могу долго и много перечислять. А тут 99% дядя нарисовал. Если дядя имел в виду завоз мигрантов, ограбление населения, уничтожение сельского хозяйства, промышленности, здравоохранения, образования, социального расслоения и несправедливости, дикой нехватки кадров, цифровое закабаление народа, введение налогов, штрафов, утиль сбора, дикие тарифы на жилищно-коммунальные услуги, повышение пенсионного возраста, удары беспилотников по нашим городам с гибелью мирных жителей, абсолютное нерешение вопроса по прикрытию стратегических объектов и тому подобное, то да, власть преуспела. Оказывается, власть не барыги, а стратеги. Неожиданно.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
4: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Предприимчивый москвич в сложившейся ситуации с бензином придумал новую услугу – заправочный тур, который по времени займет не больше суток.
8: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
20: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
9: Всем привет. В эфире «Разбор дня». Все чаще военные эксперты говорят о рисках полной блокады Балтики странами НАТО. Как это возможно? Чем такой сценарий угрожает российскому флоту, логистике и будущему региону? На эти непростые вопросы сегодня и будем искать ответы. Разбор будет непростым, но, надеемся, интересным. Так что оставайтесь с нами. И первый вопрос, который я хочу сегодня задать – насколько вообще реальна морская блокада в 21 веке?
11: После того, как Финляндия в 2023 году, а затем и Швеция в 2024 вошли в состав Альянса, граница блока увеличилась на 1300 километров. Море превратилось де-факто во внутренний водоем.
25: Ну, берега теперь контролируются с разных сторон, с этим я не спорю. Но вода-то остается водой. Это огромные открытые пространства. Современный флот имеет массу возможностей для скрытности, для маневрирования. Те же подводные лодки могут просто уйти на глубину и...
9: В том-то и проблема. Балтика кардинально отличается от Средиземного или Северного морей. Знаешь, какая там средняя глубина?
25: Ну, метров 200-300.
9: Всего 50. 52 метра в среднем. Для сравнения, в Средиземном море 1500 метров. Балтика — это, грубо говоря, огромная лужа. И на дне этой лужи лежат слои древнего ила толщиной от 5 до 15 метров. Операции на Балтике для подводников часто сравнивают с игрой в шахматы, только доска находится в тесном и абсолютно темном шкафу. Из-за мелководья лодки практически лишены возможности нормального трехмерного маневра.
25: То есть они не могут просто уйти ниже или выше?
9: Именно.
25: Ну хорошо, допустим, маневрировать тяжело, сонары постоянно сбоят, но ведь выход в мировой океан все равно физически существует. Корабли же как-то ходят.
9: Выход есть, и это как раз главное уязвимое место. Акватория имеет систему так называемых узких горлышек. Это три датских пролива Большой Бельт, Малый Бельт и Эресун. Они полностью находятся в территориальных водах Дании. И в самом узком месте ширина судоходного фарватера около 500 метров. А внутри самой российской экватории есть Балтийский морской канал в Калининградском заливе. Его ширина вообще 50 метров.
3: Обалдеть.
9: Для вывода крупного корабля, вроде эсминца, это единственный путь. Еще есть линия Таллин-Хельсинки в Финском заливе. Там ширина всего 70 километров.
3: То есть все движение сводится к прохождению через очень узкие, заранее известные коридоры. Получается, чтобы остановить флот, не нужно контролировать все море. Достаточно перекрыть эти самые бутылочные горлышки. Но если маневрировать тяжело обеим сторонам, какое оружие становится решающим? Ракеты?
9: Нет, дальнобойные ракеты тут не помогут. В таких условиях на сцену выходит самое недооцененное, тихое и смертоносное оружие – морские донные мины. И здесь Балтика имеет просто уникальную, пугающую специфику. Это единственное море в мире, где колоссальную угрозу все еще создают остатки двух мировых войн. На дне – со времен знаменитой Гогландской позиции и других заграждений лежит не менее 50 тысяч неразорвавшихся мин, снарядов и авиабомб.
3: 50 тысяч. Звучит масштабно, но это же просто ржавое железо столетней давности. Оно опасно для экологии, понятно, но для современных военных кораблей это скорее помеха, чем реальная угроза.
9: Дело вообще не в том, что старые мины могут взорваться. Дело в том, что эти 50 тысяч кусков железа создают безупречный фоновый шум. В этом хаосе исторических магнитных аномалий можно спрятать абсолютно все.
3: А, вот оно что.
9: Современная мина прячется там так, что найти ее практически невозможно. Забудь про классические круглые черные шары с рожками из старых фильмов. Современная концепция, например, финская разработка «Блокер» или ее аналоги — это полноценный подводный робот. Корпус делается из высокопрочного стеклопластика и полимеров.
3: Стеклопластик, то есть это радиопрозрачный материал. Обычный магнитометр на стандартном тральщике эту мину вообще не зафиксирует. Для него это будет просто кусок грунта.
9: Абсолютно верно. И она может лежать на этом грунте в спящем режиме годами. Энергопотребление в режиме ожидания минимально, а внутри находится бортовой микропроцессор и мультисенсорный комплекс.
3: Угу.
9: Он реагирует на три параметра – акустику, ну то есть шум винтов, возмущение магнитного поля и волну гидродинамического давления от проходящего огромного корпуса.
3: Подожди, то есть современная мина — это не просто взрывчатка на цепи, как раньше, а скорее такой подводный снайпер, который сидит в засаде и ждет конкретную цель.
9: Идеальная метафора. В память процессора загружается база данных акустических и магнитных портретов субов. У каждого корабля есть своя уникальная акустическая подпись, ну как отпечаток пальца, звук работы редукторов, форма лопастей.
3: Хочешь сказать, эта мина отличит гражданский паром с туристами от военного эсминца?
9: Легко. Она отличит не просто эсминец от парома, она отличит конкретный тип эсминца. Робот может пропустить над собой сотню гражданских торговых судов, дождаться, пока пройдет нужная военная цель, и только тогда сработать.
3: Ничего себе.
9: Причем, знаешь, можно запрограммировать алгоритм. Вероятность сложного срабатывания крайне мала.
3: И какой урон вообще наносит пластиковая коробка на дне? Ну, серьезно, современные военные корабли строятся с расчетом на выживаемость. У них двойное дно, водонепроницаемые переборки.
9: Смотри, традиционная мина просто фугасно бьет во все стороны. А это оружие используют кумулятивный принцип. При детонации формируется направленная плазменно-металлическая струя. Ее еще называют ударное ядро. Скорость несколько километров в секунду.
3: В таком маленьком море, как Балтика, выход военного корабля со спецмонтажом сразу привлечет внимание спутников и беспилотников.
9: А для этого не нужны военные корабли. Вес такой мины от 200 до 1000 килограммов. Поставить ее может обычное торговое судно, если в днище оборудован скрытый люк. Но самый опасный и вообще неконтролируемый сценарий – это обычная рыболовецкая лодка под видом работы с донным тралом.
3: Серьезно? Рыбаки?
9: Да.
3: Ты уверен, что это экономически целесообразно?
9: Стоимость одной современной донной интеллектуальной мины около 100 тысяч евро. Постройка современного корвета обходится примерно в 200-400 миллионов евро. Атомная подводная лодка вообще стоит больше 2 миллиардов. Соотношение затрат на создание угрозы и потенциального ущерба составляет 1 к 1000, а иногда 1 к 10 тысячам.
3: То есть, условно, за 300 миллионов евро, сумму, на которую даже один нормальный корвет не построишь, можно закупить 3000 умных мин.
9: Точно. И этого арсенала хватит, чтобы создать абсолютно непроницаемую подводную стену. 200-300 мин, уложенных в несколько слоев, наглухо перекроют Финский залив. 30-50 штук закроют все подходы к главной базе флота в Балтийске. Еще сотня-полторы намертво запечатают большой порт Санкт-Петербург.
3: Возникает очевидный вопрос. Неужели нет противодействия? Ну, должны же быть современные тральщики, подводные дроны для разминирования. Нельзя просто запустить роботов, которые все это прочешут и обезвредят.
9: Противоминная борьба сейчас – это вообще самое больное место флотов по всему миру. Классический контактный трал, который с советских времен тащит за собой корабль, против донной мины абсолютно бесполезен. Трал просто проплывет над ней, а мина его проигнорирует, так как акустический профиль не совпадает.
3: Значит, искать только визуально и высокочастотными сонарами? Насколько я знаю, в России есть современные тральщики проекта 12700 «Александрит». У них тоже стеклопластиковый корпус, чтобы не примагничить мины.
9: Финский залив – это постоянная взвесь песка и ила, нулевая видимость. Чтобы аппаратура гарантированно нашла замаскированную в грязи радиопрозрачную мину, гидролокаторы, подводный дрон должны двигаться с минимальной скоростью.
3: Насколько минимальный?
9: От 1 до 3 километров в сутки.
3: Километр в день?
9: Да, километр в день. Если вход в залив заминирован, полное обследование и расчистка даже небольшого участка займет недели непрерывной работы. По расчетам специалистов, чтобы полностью с гарантией очистить Финский залив при текущих темпах и ресурсах флота, потребуется от 5 до 10 лет.
3: Заблокированная логистика целого региона. Но слушай, как противник может запустить такой сценарий? Вряд ли кто-то решится просто так начать минировать судоходные пути. Это же открытая агрессия, прямой акт войны.
9: Ошибка в том, что люди часто мыслят категориями прошлого века. Противнику не нужно объявлять войну. Рассматривается три сценария удушения Балтики. Первый из них – гибридная серая зона. Представь, в международных водах происходит пара необъяснимых подрывов. Все тут же заявляют, что это, видимо, всплыли старые мины времен Второй мировой. Никто не берет на себя ответственность.
3: Но противнику даже не обязательно реально взрывать корабль. Сама вероятность того, что там лежат умные мины, запускает цепную реакцию в кабинетах лондонских страховщиков. Парализацию вызывает не сама мина, а страх ее наличия.
9: Совершенно верно. Второй сценарий – это жесткое запечатывание портов, точечное скрытное минирование морского канала в Петербурге и Балтийского канала. Итог – немедленный паралич логистики, полная остановка экспорта 150 миллионов тонн грузов.
3: Ничего себе объемы.
9: А это, между прочим, нефть, важнейшие удобрения, металлы, огромный удар по экспортной выручке страны и шок для глобальных цепочек поставок.
3: Ну а остается международное право, базовый принцип свободы судоходства, перекрывать международные проливы просто незаконно.
9: И тут возникает третий сценарий – юридическая блокада. Дания, контролирующая проливы, использует старые нормы Копенгагенского трактата 1857 года.
3: Трактат 19 века. Разве он не гарантировал как раз свободный и беспрепятственный проход всем судам без взимания пошлин?
9: Гарантировал. Но в 21 веке к нему изящно добавляются современные экологические нормы. Никто прямо не скажет: «Мы запрещаем вам проход». У вашего танкера сомнительная страховка от разлива нефти. Это угроза хрупкой экологии нашего побережья. Пожалуйста, станьте на якорь для проведения детальной инспекции.
3: Понятно. И эта инспекция будет намеренно длиться неделями. Это особенно сильно ударит по так называемому теневому флоту, который перевозит нефть в обход ценовых потолков. Чистая бюрократия, ни одного выстрела, а море де-факто закрыто.
9: Если любой из этих сценариев сработает, страховой бойкот, скрытые мины или экологические инспекции, возникает вопрос, кто пострадает больше всех? Чья экономика испытает коллапс первый?
3: Но ответ очевиден. Калининградская область. Она оказывается в тройном капкане.
9: Да, давай разберем логистику региона. Наземный путь, железная дорога и автотрасса идет через территорию Литвы. Транзит там жестко лимитирован санкциями Евросоюза с 22 года. Квоты урезаны.
3: Если сухопутный коридор закроют полностью, запасов внутри самого эксклава для нормальной жизни хватит на срок от пары недель до нескольких месяцев, в зависимости от категории товаров.
9: Именно. Наземный путь критически уязвим.
3: Но есть же авиация.
10: Воздушный мост уже работает с колоссальными трудностями. Воздушное пространство сопредельных стран закрыто. Самолетам приходится делать большой крюк над нейтральными водами Балтики.
3: Но это автоматически увеличивает расходы на топливо для каждого рейса процентов на 15-25, наверное.
10: Да, где-то так. Но это не главное. Такой крюк стремительно сжигает межремонтный ресурс авиационных двигателей, обслуживать которые в условиях санкций все сложнее. Плюс навигация. Операторы регулярно фиксируют над Балтикой мощнейшие глушилки сигналов GPS, работают системы радиоэлектронной борьбы.
3: Летать крайне дорого, долго, техника изнашивается, а из-за РЭБ еще и небезопасно. Получается, единственный стабильный путь – это вода. Паромы?
10: Да, морской мост. Российские паромы класса «Амбал» и «Маршал Рокоссовский», которые идут 1100 километров из порта Усть-Луга в Ленинградской области до порта Балтийск. Это единственная надежная кровеносная система региона на данный момент. А теперь наложи на этот маршрут угрозу донных мин или отказ страховщиков, о которых мы только что говорили.
3: Гражданские паромы превратятся в мишени. Если в заливе появится хотя бы слух о минировании, страховка на эти огромные суда влетит до запретительных небес. Да и гражданские экипажи просто откажутся выходить в море. Это равносильно самоубийству.
10: А для того, чтобы конвоировать каждый паром боевыми кораблями, придется отвлекать огромные силы флота, которых, как мы выяснили, из-за скорости травления 1 км в сутки и так катастрофически не хватает для противоминной борьбы. Без паромов регион попадает в тотальную экономическую изоляцию.
3: Слушай, ну должен же быть силовой ответ. Военные не могут просто сидеть и смотреть на это. В Калининграде и Ленинградской области развернута мощнейшая береговая оборона. Ракетные комплексы «Бал», «Бастион». Это концепция создания зоны, куда противник физически не может войти без критических потерь. Эти ракеты простреливают море на сотни километров. Если начнется блокада, можно же ответить огнем.
10: Ракетные комплексы — это великолепное, грозное оружие. Но против кого? Против авианосных ударных групп, крейсеров или десантных соединений. А теперь давай мыслить практически. По кому ты будешь стрелять гиперзвуковой ракетой «Оникс», стоимость которой исчисляется миллионами, по небольшому рыболовецкому траулеру под нейтральным флагом, который вчера ночью, не нарушая никаких правил международного судоходства, тихо скинул в воду пластиковую бочку и уже сутки как швартуется в порту Копенгагена?
3: Ну да, стрелять по гражданским судам на основе подозрений нельзя. Это международный трибунал и прямая эскалация. Получается, мощные береговые ракеты против тактики скрытного минирования абсолютно бесполезны. Грубая сила здесь не работает.
10: Ракета не может найти пластиковую мину на дне. А топить каждое подозрительное судно — это дать противнику идеальный повод для открытого столкновения, чего он и не требует для достижения своих целей удушения экономики.
3: Это выглядит как настоящий стратегический тупик, ловушка. Если отбиться береговыми ракетами нельзя, тралить мины придется десятилетия, а летать самолетами слишком дорого. Что тогда делать? Логистика не может просто остановиться.
10: Реальный, стратегический и долгосрочный выход здесь только один – постепенный уход с Балтики.
3: В смысле уход? Бросить порты, в которые вложены сотни миллиардов рублей?
10: Речь идет о кардинальном снижении зависимости от балтийских экспортных маршрутов. Необходима глобальная перестройка всей макроэкономической логистики. И первый вектор – это Северный морской путь. Арктическая трасса, которая связывает европейскую часть страны с Азией в обход всех этих натовских горлышек. В последние годы грузооборот там уже достиг 36-38 миллионов тонн.
3: Да, Северный морской путь безопасен с точки зрения блокировки проливов. Там просто некому их блокировать. Но он требует огромных вложений в ледокольный флот, навигационную инфраструктуру, порты спасения на крайнем севере.
10: Верно, но это на восток. А второй вектор на юг – развитие международного транспортного коридора «Север-Юг». Это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии через Каспийское море и железнодорожные сети.
3: Если вдуматься, морская блокада в Балтийском море вынуждает переносить гигантские объемы грузов на железнодорожные сети Ирана и Индии. Это же полностью меняет экономическую географию. Диверсификация путей. Только перераспределение грузопотоков на север и юг способно лишить потенциальную блокаду Балтики ее катастрофического эффекта.
10: Это требует колоссальных триллионных инвестиций в железные дороги и порты на Каспии. Но альтернатива – оказаться навсегда запертыми в мелководном заливе с тысячами невидимых умных мин на дне – гораздо хуже.
3: Слушай, масштаб проблемы просто поражает, когда начинаешь разбирать детали. Мы тут обсуждали пластиковые корпуса мин, но если посмотреть на картину шире, это же тектонический сдвиг. сдвиг. Балтийское море веками, еще со времен Ганзейского союза, было главным торговым перекрестком Северной Европы. Это была артерия, связывающая Восток и Запад.
12: Вот именно. И, возможно, прямо сейчас мы становимся свидетелями исторического перелома. Целое море, которое столетиями было символом коммерции и интеграции, рискует навсегда потерять этот статус. Оно постепенно превращается исключительно в милитаризованный полигон, заблокированный бюрократией и подводными роботами. Это навсегда сдвинет экономический центр тяжести всей Евразии, оставив Балтику на задворках новых мировых торговых путей. Нужно подвести итог, но сделать это, честно скажу, трудно. Но одно можно сказать точно – последствия этой блокады будут шокирующими. И все технические средства у блока сегодня есть. Так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
20: Радио «Лента», 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
13: Экономические реалии войны.

0: Теперь это роскошь. Туристы тоже экономят, говорит Павел Крутиков.
1: Поход в ресторан для многих калининградцев перестал быть обычной частью жизни и все чаще воспринимается как событие. Туристы частично компенсируют падение спроса, но и они начали экономить заметно больше. Поэтому их расходов уже недостаточно для восстановления прежнего уровня выручки. И как результат, ресторанный бизнес региона все чаще работает в ноль или в убыток. Слабые заведения и неудачные локации уже теряют клиентов, а рынок массово уходит в более дешевые форматы. Отдельная проблема – кадровый дефицит. Из-за низких зарплат сотрудники продолжают уходить из отрасли, а у бизнеса не хватает денег удерживать персонал. На фоне постоянных разговоров о процветании региона все больше калининградских заведений фактически борются уже не за развитие, а за выживание.
0: И это действительно так. В июле сразу несколько заведений заявили о закрытии. Это, в частности, гастробар «Угодники» и проект «Винный факультет». Процесс схода с дистанции известных точек общепита уже начался, и осенью избежать массового закрытия ресторанов не удастся, полагает ресторатор Дмитрий Крупицкий.
2: Если говорить про ресторанный рынок, то пусть я выгляжу как вестник апокалипсиса, но хорошо мы уже жили. Пузырь начинает сдуваться. Всем стало очень трудно, за редчайшим исключением. Поток гостей падает, расходы и налоги растут. И самое главное, очень сложно предвидеть дальнейшее развитие ситуации. Скорее всего, тенденция ухода довольно известных заведений будет нарастать. И все закончится тем, что в регионе закроется каждый восьмой ресторан.
0: В том, что экономика Калининградской области уже осенью столкнется с серьезными кризисными вызовами, уверен и председатель совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев.
3: Если не произойдет никаких макроэкономических изменений, то, скорее всего, осенью мы будем иметь более глубокие кризисные явления, чем в настоящий момент. Компаниям, которые имеют большую долговую нагрузку, будет крайне тяжело пережить этот период. А те, у кого нет кредитов, работают нормально, но развиваться качественно они не смогут, потому что потребитель сокращает потребление. Даже в продуктах питания мы видим изменения спроса в сторону более дешевого сегмента. Неуверенность в завтрашнем дне приводит к тому, что люди сознательно экономят, в том числе на продуктах.
0: Кстати, 66% россиян считают, что худшие времена для страны еще впереди. Это следует из свежего опроса в ЦИОМ. И это максимальная доля таких ответов с апреля 2020 года, на пике пандемии коронавируса. По данным социологов, доля россиян, ожидающих ухудшения ситуации, последовательно растет с конца прошлого года. Например, в декабре так отвечали 44%, в апреле – 61%, в июне – 63%, а в июле – уже 66%. И еще 12% опрошенных считают, что самые тяжелые времена для страны происходят прямо сейчас. Таким образом, в общей сложности 78% респондентов либо уже ощущают кризис, либо ожидают его впереди. Кризисные тенденции не обошли стороной и рынок жилья в Калининградской области, где за два года квадратный метр подорожал почти на 40%. Средняя цена квадрата к 2026 году достигла исторических максимумов – 150 тысяч рублей против 97 тысяч в 2023 году. А если в это уравнение добавить взлетевшие в небеса проценты по ипотеке, да поделить на сегодняшние зарплаты, то математика получается совсем не в пользу калининградца, мечтающих о своем жилье. А оно строится семимильными шагами, хотя половину из готового жилья за год так и не смогли продать.
4: В Калининграде на месте снесенного ТЦ «Барнаульский» построят очередной жилой комплекс. Проект ЖК «Онегин» молниеносно согласовал областной градсовет. В комплексе запланированы 239 квартир, включая два пентхауса, подземный паркинг на 157 машин и еще 67 парковочных мест. Территория будет закрытой. Теперь застройщику остается получить положительное заключение по проекту и разрешение на строительство. Учитывая скорость предыдущих согласований, с этим тоже вряд ли будут долго тянуть. При этом в Калининградской области непроданными остаются 51% квартир и апартаментов в строящихся жилых комплексах. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, покупателей пока не нашли для 900 тысяч квадратных метров жилья. Это максимальный показатель с начала года.
0: Но, несмотря на снижение спроса, застройщики продолжают запускать новые проекты. Регион застраивают с бешеной скоростью, жилье не успевают покупать, а жители продолжают жаловаться на отсутствие необходимой социальной инфраструктуры – дорог, детских садов и школ. Словом, из года в год одно и то же. В отличие от ситуации на Балтике, которая фактически ежедневно сверкает,

0: сверкает новизной, вызывая вполне понятную тревогу у жителей эксклава.
1: У Калининградской области на этой неделе фиксировалось скопление разведывательных самолетов и истребителей НАТО. Воздушные суда Альянса снова проводили многочасовую разведку, используя пространство Польши, Литвы и нейтральные воды Балтийского моря. Во вторник в небе над Польшей впервые был замечен новейший американский борт Е-3А. Это самый современный самолет РЭП. Он появился над Польшей не просто, чтобы полетать. Это очень специфическая машина, и ее появление показывает, что были на то важные причины, заявил польский генерал Томаш Древняк. Представители НАТО, комментируя скопление своей авиации над Балтикой, отмечают, что самолет воздушного наблюдения и контроля вместе с польскими и норвежскими истребителями участвовал в учениях Альянса. Часть техники находилась возле Калининградской области, остальная действовала на севере Норвегии. К маневрам под руководством США подключились польские наземные войска и другие подразделения.
0: В связи со значительной концентрацией военно-воздушных сил НАТО в районе Калининграда зампред Комитета законодательного собрания региона по безопасности Евгений Мишин призывал жителей области не паниковать, подчеркнув, что границы под надежной защитой, а любые нарушения будут жестко пресекаться. Словом, обстановка накаляется, и как бы чего ни вышло. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
3: В Калининград поступила первая партия бензина из Индии. Вроде бы новость хорошая. Возможно, на заправках действительно станет свободнее, а водителям не придется искать по всему городу. Но тут есть один момент, который превращает обычную поставку топлива в довольно неприятную историю. Чтобы понять ее смысл, нужно немножко разобраться в том, как вообще бензин появляется на заправке. Итак, Россия не покупает бензин у Индии, потому что в стране закончилась нефть. Нефти как раз очень много. Россия остается одним из крупнейших ее производителей и продолжает отправлять миллионы баррелей за границу, в том числе в Индию. А теперь готовый бензин едет в обратную сторону. Из Индии в Россию, а затем по внутренним маршрутам до Калининградской области. Не надо быть специалистом, чтобы понимать, что сырую нефть нельзя залить в автомобиль. Сначала ее необходимо доставить на нефтеперерабатывающий завод, разделить на компоненты, очистить и превратить в бензин нужного качества. И именно эту работу теперь выполняют не российские, а индийские предприятия. Потому что российские горят как рябина в лесах. При этом бензин не телепортируется прямо из индийского резервуара в калининградскую колонку. Его грузят на танкер, страхуют, проводят через несколько морей, иногда перегружают с одного судна на другое, доставляют в российский порт, а затем развозят железной дорогой или автомобильным транспортом. И на каждом этапе работают компании, которые не собираются делать это бесплатно. Перевозчик получает свою плату, порт получает свою. Трейдер добавляет наценку. Хранение и перегрузка тоже стоят денег. И только в конце всей этой цепочки находится обычный водитель. Точнее, его кошелек. Он не участвует в международной торговле, не выбирает маршрут танкера и не решает, где перерабатывать нефть. Он просто приезжает на заправку и оплачивает результат всех принятых до него решений. А ведь еще недавно Россия сама продавала за рубеж не только нефть, но и большие объемы нефтепродуктов на российском топливе зарабатывали миллиарды. И как же так оказалось? Почему страна с огромными нефтяными запасами дошла до импорта готового топлива? Главная проблема сегодня находится не под землей, а на нефтеперерабатывающих заводах. После регулярных атак беспилотников часть предприятий остановилась полностью или сократила производство. Одновременно вырос спрос. Одновременно те НПЗ, по которым еще не прилетело, пошли на плавные ремонты. Вот такую картину и имеем. Спрос не сокращается, а производство упало, даже провалилось. Калининградская область особенно чувствительна к таким сбоям. Регион отделен от основной территории России. Сюда нельзя быстро отправить любое количество бензовозов из соседней области. Соседней российской области просто нет. Топливо приходится доставлять морем, железной дорогой через другие государства или заранее накапливать в местных хранилищах. Любая задержка, нехватка вагонов, изменение транзитных правил или нарушение обычного графика ощущается быстрее и сильнее. В итоге наверху приняли решение, нет, не защитить заводы, а продавать за копейки народное богатство, чтобы хоть как-то залатать дырки в поставках топлива. Кто выигрывает от такой схемы? Вы удивитесь, но огромное количество людей. Ну, прежде всего, тот, кто занимается переработкой. Индия покупает сырье, загружает свои заводы, платит зарплаты своим работникам и продает более дорогой готовый продукт. Разница между стоимостью нефти и стоимостью бензина остается частью индийской экономики. Кроме того, зарабатывают трейдеры, владельцы танкеров, порты и другие участники длинного маршрута. И Индия здесь действует абсолютно рационально. Она не обязана спасать российский рынок или продавать бензин по себестоимости. Если покупатель срочно ищет большие объемы топлива, продавец назначает выгодную для себя цену. Тем более, когда знает, что у покупателя нет выбора. Возмущаться поведением Индии бессмысленно. Любая страна на ее месте использовала бы возможность купить сырье дешевле и продать готовый товар дороже. Настоящий вопрос нужно адресовать российским властям. Как получилось, что государство, десятилетиями называвшее нефть своим главным преимуществом, не может гарантировать наличие бензина на собственных заправках? Почему деньги, рабочие места и прибыль от переработки российского сырья теперь частично уходят в другую страну? И почему последствия этого разворота снова перекладываются на обычного покупателя? До начала войны Россия обладала не только нефтью, но и развитой системой ее переработки. Теперь заводы приходится защищать, ремонтировать и запускать после ударов. Внутренний рынок поддерживают запретами на экспорт и экстренными закупками. Топливо проходит лишние тысячи километров, а каждый новый участник цепочки выставляет свой счет. Все это не происходит где-то далеко и не остается строкой в правительственном отчете. Последствия появляются на табло ближайшей заправки. Итог получился предельно простой. Россия добывает нефть и продает ее Индии. Индия перерабатывает сырье, получает прибыль и отправляет бензин обратно. Посредники зарабатывают на перевозке. Частные заправки закладывают расходы в цену, а житель Калининграда оплачивает всю эту международную конструкцию у кассы. Индийцы на россиянах действительно заработали, только винить их в этом странно. Они построили рабочую схему и воспользовались спросом. Гораздо интереснее спросить, кто создал условия, при которых такая схема вообще стала необходимой. Так что подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
4: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Мэр Краснодара Евгений Наумов объяснил очереди на заправках ростом числа автомобилей, потому что краснодарцы возвращаются из отпусков и прибывают гости из других городов и регионов.
6: Едем с Маргошей и возмущаемся. Почему так много машин? Мы просто вот в пробках, чтобы вы понимали. В общем, в Краснодаре бенза нет вообще, да? Вот мы сколько едем, все бензоколонки, заправки все закрыты. Но... пробки-то откуда? Ребят, вы где, блин? Вы из космоса бенз берете? Ладно, у меня огромный бак, и я там раз заправилась, и все, и у меня там хватает на 2 недели моих поездок. Короче, мы не поймем. Может, вы нам расскажете, откуда пробки, если бенза нет?
7: Ситуация в Краснодаре с бензином, улица Уральская. Это просто жесть. Это просто вот практически начало самой улицы. Вот пошла пробка. Время 10:30 уже ночи. Бедные люди. Не знаю, это вот кто вначале стоит, ну как минимум часа 3 будет стоять. Как минимум.
8: Это говорят, с бензином проблемы снова начали.
9: Ну да, пожалуйста, бензина нет.
8: Лукойл. Тоже нет бензина, что ли? Ну все, опять эта херобора началась с бензином. Вот такая вот ерунда снова. Ну хорошо, хоть нет лимита. Можно хоть полный бак заправить. Час 10 у меня ушло, чтобы отстоять в очереди и заправиться.
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Бензин раздора. В Москве на фоне дефицита топлива очереди и драки на заправках. По всей стране скупают канистры для бензина. Их уже нет на маркетплейсах. Москвичи подрались из-за очереди на заправку. В ходе ссоры они угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
11: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. О, вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот дед дает жару. Москва, 2026 год. Ох, бля.
10: Это жесть. Россияне начали массово искать канистры для бензина из-за накрывшей страну второй волны топливного кризиса. За неделю с 12 по 18 августа число соответствующих запросов на Wildberries выросло в 4 раза и превысило 106 тысяч. Это следует из внутренних данных маркетплейса. Рост интереса к емкостям для хранения топлива показывают и данные поисковых систем. Согласно статистике Яндекса, в период с 10 по 16 августа число запросов канистра достигло 450 тысяч, увеличившись на 39% неделя к неделе. Аналогичную динамику зафиксировал Google. А в утренних шоу уже объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
12: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
10: В первом полугодии ВСУ усилили удары по территории России, в частности, по нефтеперерабатывающим заводам и объектам логистики, что привело к потере около 40% мощностей нефтепереработки. Из-за этого во многих регионах усугубился топливный кризис. Местные власти ввели жесткие ограничения, а у АЗС выстроились очереди.
13: Я в шоке.
14: Пробка за бензином.
15: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ!
10: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
16: Все нормально. Везде есть.
17: Везде есть все.
16: Да. Не надо вот этих истерик.
17: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
10: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
18: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
19: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
20: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
21: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
22: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
10: Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По состоянию на 16 августа бензин и дизель были доступны только на 28% заправок по стране, следовало из данных приложения «Где Бенз». 19 августа несколько сетей ввели лимиты на отпуск топлива в Москве. При этом источники агентства Рейтер до этого сообщали, что власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Телеведущий Владимир Соловьев о том, почему Азербайджан и другие страны ближнего зарубежья перестали быть лояльны Москве.
0: Вы что считаете, что вот сейчас Азербайджан объявил троих наших граждан в розыск? Мы на это как-то ответили? А вообще на визиты министра иностранных дел Азербайджана на территорию Украины мы как-то ответили? Нет. А задайте себе вопрос, а почему так себя ведет Азербайджан? Почему так себя ведет ряд других стран? А потому что они уверены, что мы проиграем эту войну. Они выбрали сторону. Они на стороне тех, кого не считают победителями. И на самом деле они это не скрывают. Они действуют из интересов своего государства. Я не собираюсь тут давать этому никаких морально-этических оценок, они очевидны. Но они уверены, что мы проиграем. Потому что они уверены, что мы никогда не ответим. Ни Западу, ни им. Мы уверены, что мы... Ну, с такими, как я, они уверены, что они легко разберутся. У них же здесь до сих пор дикое количество агентов влияния.
2: Криминальные новости.
1: Тело мужчины с отрубленной левой рукой выловили в порту Петербурга. По данным базы, мужчину средних лет с полностью отрубленной кистью нашли в районе пассажирского порта «Морской фасад» на Васильевском острове. Рядом с телом обнаружили топор, которым, предположительно, мужчине и отрубили руку. Погибшему на вид около 40 лет, он был одет только в футболку и трусы. Обстоятельства произошедшего выясняются, личность погибшего устанавливается. Хладнокровно задушил и забетонировал возлюбленную. В Азове задержали мужчину, который убил и забетонировал женщину на стройке, спрятав тело в чемодан. Как сообщает телеграм-канал Дон Мэш, все произошло на новогодних праздниках. Тогда возлюбленные поссорились. Мужчина обвил шею девушки кабелем и держал его, пока та не перестала дышать. После этого он положил убитую в чемодан и увез на стройку, где залил бетоном. Через некоторое время он обратился в полицию и заявил о пропаже сожительницы. Правоохранители выяснили, что в исчезновении потерпевшей виноват ее избранник. На допросе он признался в убийстве и показал, где спрятал тело. Неадекватный инспектор отдела кадров напал с ножом на тренера школы и учителя в Южно-Курильске. Одна скончалась, а вторую спасли. По данным МЭШ, вечером 38-летний Эдуард поджидал женщин в темном подъезде дома на проспекте Курильском. Когда они выходили из квартиры, мужчина ворвался внутрь и затащил их обратно. После этого он начал бегать по квартире с ножом и стал резать женщин. Одна из преподавательниц получила более 2 ударов в грудь, скончалась на месте. Второй мужчина также ранил ножом в грудь и живот. Ее успели спасти соседи, которые оказали женщине первую помощь и вызвали полицию. После нападения неадекват забрал ключи от Lexus одной из женщин, сел в машину и скрылся. Спустя сутки его нашли и задержали. Пострадавшую зовут Елена, она работает учителем местного образовательного центра. Погибшая Кристина работала тренером-преподавателем в спортивной школе. Подозреваемый инспектор отдела кадров в местной компании. Ранее его уже судили за мошенничество. Следователи возбудили уголовное дело. Женатый мужчина тайно снимал любовницу во время секса, шантажировал фотками, а когда она от него ушла, обклеил ее машину нюцами. По данным ШОТ, 35-летний муж и отец 2 детей из Калуги больше года ходил налево, а когда любовница решила разорвать отношения, начал давить на нее пикантными кадрами, которые снимал тайком. Девушка не повелась, и тогда мужчина перешел к более грубым методам. Он расклеил снимки по всей машине бывшей и забил ими ее почтовый ящик. Та, в свою очередь, обратилась в следком. Мужчину задержали и предъявили ему обвинение в распространении личной информации. Дело передали в суд. Шантажисту грозит до 2 лет колонии. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
5: Журналист Степан Кобыльцов провел свое расследование и наглядно объяснил, почему склады Wildberries оказались под ударами ВСУ.
3: Военные постоянно жалуются, что им не хватает поставок Минобороны, что ведомство оставляет им некачественные бронежилеты и так далее. И поэтому им приходится закупать все на Wildberries и других маркетплейсах. И там даже была специальная категория «Все для СВО». Сейчас, правда, ее уже скрыли. Но товары никуда не делись. Вот, например, бронежилет, вот плиты для бронежилета, вот приклад для автомата Калашникова, а вот плащи, защищающие военных от дронов. Но я пошел еще дальше и зарегистрировался на селлере как продавец, чтобы показать вам закрытую статистику, и на самом деле это очень интересно. Оцените масштабы. Сотни тысяч поисковых запросов и десятки тысяч проданных товаров для военных только за последний квартал. Например, бронежилеты. Такой запрос за прошлый квартал на сайте Wildberries сбивали 226 тысяч раз. Еще 65 тысяч. Бронежилет тактический. Заказов за этот же период было более 30 тысяч. И тут уже наглядно виден эффект ударов в ВСУ. Потому что с конца июля начинается резкий спад как в количестве заказов, так и в количестве проданных товаров.
2: Главные новости дня.
4: Это уже не актуально. Почему в Кремле хотят навсегда отменить традиционное послание президента Федеральному собранию? Каждый год Владимир Путин выходил к депутатам и сенаторам, чтобы рассказать, как живет страна и куда она идет дальше. Сейчас, похоже, в Кремле решили, что в нынешнее время это не актуально. Представитель президента в Госдуме Гарри Минх заявил, что формат ежегодного послания Федеральному собранию могут пересмотреть. По его словам, когда идет СВО, долгосрочное планирование стало менее актуальным. Слишком многое приходится решать по ходу, исходя из ситуации.
6: Исключить нельзя того, что формат будет пересмотрен. Это не самоцель – выступать перед палатами. Не то время и не те задачи.
4: Отмечу, что Владимир Путин уже пропускал послание в 2022 году сразу после начала спецоперации. Не было его и в 2025. Теперь речь идет уже не об отдельных паузах, а о том, чтобы убрать само требование выступать ежегодно. А оно, напомню, прописано не просто в протоколе Кремля, а в 84-й статье Конституции России. Политолог Николай Соколов считает, что сейчас сложно делать заявление о будущем, ведь прогноз может меняться буквально каждую неделю.
23: Послание предполагает разговор прежде всего о будущем. Президент должен объяснить обществу, чего власть собирается добиться и каким образом. Но чем больше система существует в режиме реагирования на текущие проблемы, тем сложнее формулировать долгосрочную позитивную повестку. Любое конкретное обещание потом становится точкой, по которой можно проверить результат.
4: И тут действительно возникает проблема, потому что традиционное послание – это не просто 2 часа выступления президента. Это момент, когда глава государства подытоживает результат за прошлый год и делает наметки на следующий. А с этим сейчас все сложнее. СВО, которая должна была закончиться быстро, идет уже 5-й год. Военные расходы растут от года к году. Топливный рынок лихорадит как никогда ранее. Бизнес живет в условиях дорогих денег и санкций. А вместо обещанного возвращения к нормальной жизни, регионы все ощутимее живут по законам военного времени. Экономист Игорь Липсиц считает, что именно экономика сейчас не в том положении, чтобы говорить о перспективах на год с трибуны.
24: Любая серьезная экономическая программа требует понимания хотя бы базовых условий. Сколько будет продолжаться война, какими будут военные расходы, санкции, экспортные доходы. Пока эти параметры неизвестны, обещать конкретные результаты на несколько лет вперед чрезвычайно сложно. Поэтому власть объективно переходит от стратегии к решению текущих проблем.
4: Послание Федеральному собранию всегда было главным политическим мероприятием. Губернаторы, министры, депутаты, артисты. Президент для объявления больших национальных целей собирал полный зал. Теперь Гарри Минх говорит, мол, возможно, вся эта ритуальная часть больше и не нужна. Политический обозреватель Александр Баунов обращает внимание, что отказ от такого формата меняет сам принцип общения власти с обществом.
25: Если власть предпочитает не связывать себя регулярным программным выступлением, это позволяет ей значительно свободнее менять приоритеты и не объяснять, почему вчерашние цели сегодня уже исчезли.
4: Иными словами, говорят политологи, когда было что обещать, тогда президент ежегодно рассказывал о будущем. Когда будущее стало слишком непредсказуемым, в Кремле решили, что ежегодно рассказывать о нем не стоит, чтобы не было лишних вопросов, если все пойдет не по озвученному плану. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: На радио «Лента» потеря дня.
7: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
8: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
7: Анонимный доброволец СВО записал обращение к россиянам на гражданке и рассказал, как на самом деле выглядит спецоперация.
9: Обществу это не интересно. Им интересна победа. Им интересно продвижение. Зачем рассказывать, что на войне гибнут люди? В фильмах они не гибнут. Они становятся героями. Как говорит наш старшина, у нас есть два путя. Домой вернуться либо героем, либо победителем. Здесь я стал солдатом, который при любой ситуации не имеет эмоционального всплеска, а только доклад о ситуации. Командир, я 300. Легкий, средний, тяжелый. Могу двигаться, нужна эвакуация. Командир, товарищ 200, позывной. Все. Эмоции, они уже рассосались. Уже пошла ровная линия. Нету этих колебаний, как пульс на кардиограмме. Есть просто нитевидная линия эмоций. Есть всплеск адреналина, которым ты должен воспользоваться умом. Думать, бежать, лежать, не двигаться. И все. И дальше спокойная жизнь. Улыбаться, говорить чушь, чтобы отвлечь от дурных мыслей. И всегда слушать. Слушать и смотреть под ногами. И разговоры в дороге всегда шепотом. Так, чтобы еле было слышно. Чтобы услышать писк, свист, жужжание. Желательно метров за 300. А иногда и за километр. Поутру, когда воздух разряженный. Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню. Да и живых не помню позывных. Когда мы встречаемся всегда, напомню. Не помню. Память пропадает на ухнарь вообще. Иногда даже задумываюсь, какое у меня отчество, кто мой папа и так далее. На этом все. А вам хорошей гражданской жизни.
8: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Теле- и радиоведущий Александр Анатольевич в эфире радио «Комсомольская правда» о будущем концерте Канье Уэста в России.
11: Сейчас мы ответим Виталию Гагунскому и другим любителям Канье Уэста, которые желают увидеть рэпера в Москве. Товарищ, вы, видимо, 2 года жили в землянках без торнета. Ну, честное слово. За последнее время мистер Уэст наговорил столько всего экстремистского и столько раз признался в любви к Гитлеру, что дорога в Россию ему явно заказана. Нельзя. Канье собственноручно закрыл эту дверь. Никто его, заметьте, не заставлял. Сам. Без ансамбля справился. Угу. И очень даже хорошо, что человек, в репертуаре которого есть песня, сейчас произнесу это, потому что это название произведения, ха**ла, никогда не выступит на нашей родине. С такими произведениями выступать у нас не надо. С такими произведениями вообще не надо выступать. А тем более, ну, короче, дальше нецензурно.
8: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта.
2: в ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: Мобилизация без мобилизации. После Пензы еще в 5 регионах России начали задерживать мужчин на улице и отправлять на СВО. Сначала была Пенза, а о массовых облавах в этом регионе сняты сотни роликов, а местные жители даже объединились в специальные дружины, чтобы патрулировать улицы и отбивать мужчин от внезапно приехавших машин, в которые буквально паковали прохожих. Теперь аналогичные истории приходят уже из Удмуртии, Краснодарского края, Архангельской области, Бурятии и Еврейской автономной области. Сценарии разные. Кого-то забрали с улицы, кого-то с работы, кого-то после задержания полиции. А финал один и тот же – контракт с Минобороны.
12: По матерям что, по-моему, скажете? Ездите вы здесь. Они в основном собирают молодых.
4: В Ижевске мужчину задержали 10 августа. Через 3 дня родственники узнали, что его уже везут в воинскую часть в Ростовской области. Еще одного жителя Удмуртии, по словам родителей, отправили в Донецкую область, хотя он состоял на учете у психиатра. Родственники утверждают, что из военного билета просто исчез документ об этом учете, после чего мужчина подписал контракт. Но самая страшная история из Новороссийска. По словам сестры задержанного Анны, в полиции мужчину избили и подбросили наркотики.
13: А дальше предложили выбор – уголовное дело, по которому можно получить до 20 лет, или контракт с Минобороны. Брат выбрал контракт и вскоре оказался в воинской части.
4: То есть истории, о которых раньше рассказывали только в Пензенской области, похоже, теперь распространились на другие регионы страны. Военные юристы называют происходящее фактической мобилизацией без мобилизации. Адвокат Алексей Табалов объясняет, почему юридический контракт остается добровольным, но в подобных обстоятельствах вопрос добровольности становится весьма условным.
14: Формально человек действительно ставит подпись сам. Но если перед этим его задерживают, удерживают в полиции или ставят перед выбором между уголовным делом и отправкой в армию, говорить о свободном волеизъявлении крайне сложно. Фактически создаются условия, в которых контракт становится способом выйти из гораздо худшей ситуации.
4: Есть и совсем бытовые истории. В Архангельской области мужчину задержали за распитие алкоголя в общественном месте. Уже на следующий день родственники узнали, что контракт подписан, его готовят к отправке. Почему такие истории начали появляться одновременно сразу в нескольких регионах, объясняет военный обозреватель Максим Климов. Он связывает усиление вербовки с постоянной потребностью армии в пополнении.
15: Если контрактников удается набирать обычными способами, государству нет необходимости искать людей в отделах полиции или среди задержанных. Само появление подобных практик может говорить о том, что привычные способы набора работают хуже, и регионам приходится искать новые категории потенциальных военнослужащих.
4: Примечательна и сама география жалоб. Пенза еще недавно выглядела отдельной историей. Теперь сообщения идут уже от европейской части России до Бурятии и Дальнего Востока. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
16: Коммуналка доедает последний ресурс. Военкор Живов о сетях, которые Россия не успевает менять.
17: Как пишет независимая газета, проблемы предстоящей зимы уже видны летом по состоянию котельных и теплосетей. Это результат накопленного износа. Ежегодно необходимо обновлять около 5% сетей, но фактически модернизируется лишь 2,2%. Средний износ коммунальной инфраструктуры в России превышает 40%, а в отдельных регионах достигает 80%, сообщал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства. По данным Ростехнадзора, более 41 миллиона россиян живут в муниципалитетах с ненадежными системами теплоснабжения. Около половины из 170 тысяч километров теплосетей требуют полной замены, а до 80% крупных коммунальных аварий происходит на наиболее изношенных участках. Накопленный износ коммунальной инфраструктуры – следствие многолетнего системного недофинансирования отрасли. Энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство функционируют в условиях хронического дефицита средств. Если коротко, аварий будет много. Готовьтесь к зиме.
16: Нацизм нельзя, но для уважаемых людей можно. Военкор Живов о политических играх вокруг Канье Уэста.
17: Приезд рэпера Уэста, что активно выражает свою любовь к Адольфу Гитлеру, стал хорошим маркером для реальных и формальных ценностей в России. С одной стороны, местных аборигенов сажают и штрафуют за любую, даже частично схожую с пропагандой нацизма, картинку или выражение. С другой – Канье. Получается, что можно известному черному рэперу Туване Сидорову срок и черная метка. Почему так? А все дело в выборах. Кто пойдет на Канье Уэста? Городская буржуазия и молодежь, находящиеся в картине мира западной культуры, в них перед выборами, видимо, увидели неконтролируемую угрозу. Чтобы подсластить горькую пирюлю грядущих выборов, городскому классу везут икону западной поп-музыки. А что на этой иконе огромный свастом немецкий, это, видимо, не так важно, как политическая целесообразность момента. В целом, все в духе методологов. Смысл – ничто, технология – все. Плюс уважаемые люди хорошо заработают на его концерте и покажут начальнику презентацию, что вот нас невозможно изолировать. Целый Kanye West приехал. Помнится, на Петербургский международный экономический форум тоже привезли забавных людей, землю и солнце им подносили. Представили как светоч традиционных ценностей. В итоге их задержали за многочисленные изнасилования и провоз кокаина. И ничего, никто не поперхнулся.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
18: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
19: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит... Сам. Кабинет, стол, бумага.
18: Да, и подпись.
19: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
18: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательная история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
19: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
18: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
19: То есть ремонт техники, работа по специальности.
18: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
19: Так быстро?
18: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
19: Контракты – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
18: Логично.
19: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
18: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
19: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
18: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
19: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
18: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
19: Прямо забирают. Физически.
18: Да.
0: человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, ну, легально передвигаться по стране.
19: Личность просто стирается.
0: Остается только инвентарная единица.
19: Но нельзя же просто заставить взрослого, вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
0: Ну, попробуй не пойди.
19: Нет, но если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
0: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
19: Что ты имеешь в виду?
0: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
19: В смысле, в реальные ямы в земле?
0: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
19: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
0: Хуже. Это пыточные условия. Вот известная история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
19: Кошмар.
0: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
19: И чем это закончилось?
0: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
19: То есть просто сломали человека?
0: Да. И бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
19: И как это оформили?
0: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
19: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
1: Ага.
19: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
0: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, ну, по учебнику. В реальности зоны боевых действий, военная полиция — это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
19: В каком смысле?
0: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
19: Вымогательство за что?
0: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, ну, решить вопрос.
19: То есть откупиться?
0: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
19: А если он откажется?
0: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
19: И проверки начнутся.
0: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, ну, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
19: Так.
0: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии. Шанс выжить там стремится к нулю.
19: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг получается идеальное преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
0: Да.
19: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
0: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
19: Из-за чего?
0: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на страну.
19: Классика жанра. И что было после жалобы?
0: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки, нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет, проблемы нет, документы в порядке.
19: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, ну, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
0: Казалось бы.
19: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
0: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, ну, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
19: Почему?
1: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
19: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
1: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
19: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
1: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
19: Это как?
1: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
19: Да ладно?
1: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку, по бумагам ты боевая единица.
19: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
1: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
19: Ужас.
1: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом десятом шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжении. А потом пришел приказ: людей не хватает. И человека с кровоточащей культюр отправляют на боевые позиции.
19: Но он же ходить нормально не может.
1: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: сам разберешься, твои проблемы.
19: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
1: Они просто игнорируются.
19: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
1: Допустим.
19: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
1: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
19: Опять бумаги.
1: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
19: Теряют справки.
1: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
19: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
1: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
19: Зачем?
1: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
19: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
1: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н., она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
19: Так.
1: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальные экспертизы присваивают ему третью группу инвалидности.
19: Третью.
1: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
19: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
1: Выходит, что так.
19: А что происходит со страховыми выплатами погибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
1: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
19: Из-за чего отказывают?
0: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
19: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
0: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился трижды за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
19: Финансовое и физическое предательство – это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
0: Какое?
19: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть, а что делать с внутренним разрушением?
0: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
19: Да, к психологам ходить не принято.
0: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да и инфраструктуры помощи просто нет.
19: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
0: Ее ждет стандартный 10-минутный прием. Врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами: «Вам нужно больше отдыхать».
19: И все.
0: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
19: Алкоголь и наркотики.
0: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
19: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
0: Конечно, нет.
19: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
0: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
19: Психика сломана.
0: Человек может просыпаться среди ночи с криками, искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
19: А общество при этом живет в другой реальности.
0: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
3: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Бензоапокалипсис – новый день. Чтобы заправить автомобили, москвичи занимают очереди на АЗС с 5 утра. Топливо заканчивается еще до обеда.
20: «Газпром засратый, глядите, народ обкрадывает, пи***. 140 рублей, злобы вонючие, чтоб вы обосрались и бумажки не было».
6: У москвичей теперь появился новый утренний ритуал. Встал пораньше, успел заправиться. Есть даже те, кто едет на АЗС к 5 утра, а если приехать позже, можно обнаружить, что бензин уже закончился.
21: Все стоят. Колонны вообще не двигаются.
6: Масштаб проблемы хорошо виден по цифрам. К примеру, 19 августа в Подмосковье топливо не продавали на 189 заправках, которые до этого исправно работали. В самой Москве таких АЗС было еще 53. Правительство уже не может перекрыть дефицит столицы, говорит экономический обозреватель Виктор Левченко.
22: Москва всегда снабжалась топливом в приоритетном порядке. Поэтому если дефицит дошел уже до столицы, значит, проблема серьезнее отдельных перебоев на нескольких заправках. Власти могут перебрасывать дополнительные объемы из других регионов, но тогда дефицит просто перемещается из одной точки страны в другую.
6: За МКАДом ситуация еще хуже. Бывший советник управделами президента Максим Арцинович рассказал, что по дороге в сторону Ярославля он видел очереди по 300-400 машин, а дальше бензин на заправках вообще исчезал.
5: По дороге на Ярославль нигде бензина нет никакого вообще.
6: Проблема уже не только в том, чтобы найти бензин, но и понять, что именно заливают в бак. На фоне дефицита правительство смягчило некоторые требования к топливному рынку, после чего автомобилисты в соцсетях начали массово жаловаться на качество бензина и проблемы с машинами. А моторное масло взлетело в цене на треть, отмечает эксперт по топливному рынку Антон Чернов.
7: Самая неприятная история начинается, когда дефицит становится нестабильным. Сегодня бензин есть на одной станции, завтра на другой. Люди начинают заправляться впрок, спрос еще больше растет, бензовозы не успевают восполнять запасы, и возникает эффект снежного кома.
6: И нервы уже действительно сдают. На одной из московских АЗС дошло до рукоприкладства. Один из участников

0: большую часть своей жизни, да, была и президентом была в оппозиции.
1: Вы оппозиции к Путину были?
0: Ну, я с ним на одних выборах, я как первая женщина на одних выборах.
1: Ну, это нельзя назвать прямо оппозицией.
0: Да,
1: давайте
0: да,
1: так.
0: Но просто я одна из немногих, кто голосовал против его назначения премьером в свое время. Да.
1: Чего это?
0: До того, несмотря на это, после выборов он меня пригласил и попросил, мы стали взаимодействовать там, в общем, по ситуации второй этапа Чеченской войны. Я там ездила. И, то есть, несмотря на это, вот он не злопамятный человек, то есть, как-то я критиковала, и какие-то вещи очень неприятные говорила. Он ценил мою честность, наверное, то, что я искренне это говорю. Поэтому вот с тех пор мы и вот взаимодействуем, да. И...
1: Подружились, короче. Значит, да, надо критиковать Путина, но не все критики Путина становятся главами Центра сберкома. Странное какое-то. Да? Видите, согласитесь при этом.
0: Ну, вы знаете, люди умнеют со временем, правда? И одно дело, когда априори был... Пришел неизвестный человек, непонятно, что и как. А потом человек доказал своими действиями, скажем, вызвал уважение не только у меня грешное, да, но и большинства. И это главное, вот в этом главном. Я думаю, что многие его поддерживают.
1: То есть все-таки поумнели вы в данном случае, а не Владимир Путин, что... который вас поставил главой Центра
0: сберкома? Конечно, я себе говорю.
1: Я понял.
2: Главные новости дня.
3: Блокадный Ленинград 21 века. Как минимум 12 тысяч детей в Курской области будут учиться дистанционно из-за регулярных атак дронов. Новые меры безопасности начали применять в школах Курска. В местных телеграм-каналах появились фотографии учеников, родителей и сотрудников школ, которые обкладывают учебные заведения мешками с песком. Хотя в новом учебном году около 12 тысяч школьников в Курской области в школы учиться не пойдут, сообщила министр науки и образования региона Наталья Леонова.
4: Всего в этом году в школы области пойдут почти 112 тысяч учеников. 100 из 109 школ в приграничных районах также переведут на дистант. Еще 9 будут проводить занятия на базе школ в Курске.
3: Курская область регулярно подвергается атакам беспилотников. ПВО ежедневно сбивают дроны над территорией региона. На этом фоне детей и подростков стали массово учить правильной реакции на атаки беспилотников и террористов. В детских садах, школах и техникумах также начали проводить учения на случай ракетных ударов.
5: Эти учения имеют первостепенное значение для обеспечения безопасности наших детей и формирования у них правильного поведения в чрезвычайных ситуациях. Основная задача таких учений – это обучение школьников основам безопасности. Мы хотим, чтобы каждый ребенок знал, как действовать в случае угрозы, где искать укрытие и как быстро и безопасно покинуть здание. Важно, чтобы учащиеся чувствовали себя уверенно и знали, что делать в критической ситуации.
3: При этом не везде родители довольны тем, как детей учат реагировать на тревогу. Мать ученицы младших классов рассказала, что ее дочь довели до истерики неожиданной тренировкой в школе. Согласно фотоотчету, детей усаживали под парты и эвакуировали через окно первого этажа.
6: Когда я вошла в класс за ребенком, ее успокаивали и дети, и учитель. Она впечатлительная, и на нее это произвело крайне неблагоприятное впечатление. Пришлось рассказывать, что это снимали кино, и она стала актером. Только тогда немного успокоилась.
3: Политологи отмечают, что начиная спецоперацию, власти не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Сами россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
7: О, я считаю, только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
8: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
9: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
10: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
3: Что касается школьников, то их теперь учат рыть окопы и различать виды боевых ранений. В новый школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины», который пришел на смену ОБЖ, включили курс военной подготовки. Старшеклассников учат рыть окопы, различать виды боевых ранений, оказывать первую помощь, а также классифицировать оружие и отравляющие вещества. Кроме того, им рассказывают о последствиях ядерных взрывов и признаках применения биологического оружия.

0: же. Среди прочего, школьникам необходимо освоить историю и конструктивные особенности беспилотников, а также способы использования таких аппаратов в бою, отметили в Министерстве образования. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Депутат Госдумы Марина Ким предложила ввести возрастные ограничения в соцсетях.
3: На мой взгляд, безусловно, опять же, либо соцсети вводят детский режим, в котором они идентифицируют, проверяют, верифицируют, кто общается с ребенком. Если ребенок с ребенком, то это в целом нормально. Если таких режимов нет, значит, нужно действительно ограничивать соцсети. Ну, иначе мы просто поколение потеряем, конечно. Вот какой возраст отсечки, да, какой возраст, с которого допустимо ценз, да, допустимо позволять ребенку пользоваться соцсетью, я думаю, что вот 14 лет – это оптимально. 14 лет уже все-таки есть сознание ребенка, который понимает, где нужно обходить, как что делать.
1: На радио «Лента» «Шок дня».
4: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
5: Генштаб НАТО едет в Киев. Военкор Подубный о переговорах по дальнобойным ударам по России.
6: Военный комитет Альянса впервые за 8 лет планирует посетить Киев в полном составе, включая начальников генеральных штабов всех стран Альянса. Главная тема предстоящих переговоров – использование дальнобойного оружия. О подготовке визита сообщил главком Вооруженных сил Украины Дропатый после телефонного разговора с председателем военного комитета НАТО, итальянским адмиралом Джузеппе Кава Драгоне. Предыдущий визит комитета в таком формате состоялся в апреле 2018 года на Яворовском полигоне во Львовской области, где украинские войска отрабатывали стандарты НАТО. С тех пор Альянс направлял в Киев лишь отдельных представителей. На октябрьской встрече украинская сторона рассчитывает обсудить с военным руководством Альянса несколько ключевых вопросов. Согласование дальнобойных ударов вглубь территории России, изменение тактики пехотных подразделений, роботизацию вооруженных сил Украины и экстренное усиление украинской системы противовоздушной обороны.
5: «Старлинг» хотят навести на российские пусковые. Олег Царев о новом запросе Киева к Илону Маску.
7: Об этом пишет Financial Times. По данным издания, теперь Киев предлагает ограничить радиус ударов именно по пусковым установкам на дистанции 200 километров от границы. Под удар могли попасть Брянск, Курск, Белгород, Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар. Киев, очевидно, рассчитывает, что такая уступка, раньше просили просто включить спутники, сделает запрос более приемлемым. Напомню, что переговоры с Маском по Starlink с 2022 года вел экс-министр обороны Федоров. Именно он добился поставок терминалов и отключения сервиса для российских войск. И после отставки в июле он якобы продолжает работать по неформальным каналам. Сегодня стало известно, что он летит в Штаты. Может, и по этому вопросу тоже. Пока Запад не хочет резкой реакции Москвы, предпочитает варить лягушку в теплой воде, изматывать нас медленно. Но, возможно, и разрешат. Надеюсь, что не сейчас. Позже.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
8: Пехоте рано или поздно будут все. Зачем курсантов-поваров решили обучать управлению дронами? программу подготовки поваров действительно хотят добавить управление воздушными дронами и наземными роботами. Официальная задача звучит так. Нужно доставлять на передовую сухпайки и горячую еду. Туда, куда обычная машина уже не доедет. Причем учить будут серьезно. Работа под воздействием РЭБов, преодоление препятствий, доставка грузов в условиях максимально приближенных к боевым. Зачем современной армии понадобился повар с джойстиком от дрона, объясняет военный обозреватель Алексей Романов.
9: Последние километры до передовой сегодня стали самым опасным участком снабжения. Любая машина быстро обнаруживается дронами и превращается в цель. Поэтому продукты, боеприпасы и медикаменты все чаще приходится доставлять маленькими воздушными беспилотниками или наземными роботами. Вот и получается, что современному военному повару уже недостаточно уметь только готовить.
8: Однако у курсантов возник другой вопрос. Если повар обучится управлять беспилотником, долго ли он останется только поваром? На фоне массовых жалоб солдат на переводы специалистов в совершенно другие подразделения, чаще всего штурмовые, ответ «нет» выглядит однозначным, говорит военный аналитик Сергей Ковалев.
10: Само обучение работе с дронами логично. Проблема начинается тогда, когда дополнительный навык превращается в основание использовать человека совсем не по его специальности. Оператор БПЛА сегодня – полноценный участник боевой работы и одна из приоритетных целей противника. Поэтому граница между тыловиком и бойцом переднего края становится очень тонкой.
8: Параллельно для продовольственных подразделений разрабатывают мобильные кухни и пекарни на грузовиках, способные кормить несколько сотен человек. Получается почти новая армейская профессия, говорит эксперт по истории войны Илья Миронов.
9: Современная война постепенно уничтожает понятие безопасной армейской специальности. Водители, связисты, ремонтники, медики, теперь повара, работают в зоне действия дронов. А чем больше военнослужащих получают универсальные боевые навыки, тем проще командованию при необходимости перебрасывать их туда, где возник дефицит людей.
8: Пока Минобороны говорит именно о доставке еды, а не о вербовке поваров в штурмовики. Но тенденция очевидна. Война дронов добралась уже и до армейской кухни. И профессий, позволяющих гарантированно остаться подальше от передовой, становится все меньше. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
11: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как обычно, разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и, конечно, другими сторонами жизни военнослужащего и его близкого. Продолжаем мы сегодня наш цикл передач о статусах без вести пропавшей и безвестно отсутствующих. Мы уже общались с вами на тему «В чем же разница» в предыдущих программах. Итак, что же делать родственникам при статусе БП или при статусе БО? Самый главный вопрос здесь – влияет ли эта путаница в формулировках на дальнейшее действие семьи? И в большинстве случаев, скажу вам, нет, не влияет. Независимо от того, написано в извещении «без вести пропавший» или «безвестно отсутствующий», спустя 6 месяцев родственники в любом случае вправе обратиться в суд. Для такого обращения в суд есть два варианта. Признать человека безвестно отсутствующим – это первый, либо признать умершим – это второй. И после признания безвестно отсутствующим через 3 месяца уже можно обратиться в суд о признании умершим. Либо по истечении 6 месяцев с момента исчезновения сразу ставить вопрос о признании умершим. Это уже судебная процедура, да, но именно она создает все остальные юридические последствия. Иногда при оформлении льгот на местах возникают проблемы. сотрудники могут цепляться действительно к формулировкам. При БО, например, то есть безвестно отсутствующие, требовать решения суда. При БП, без вести пропавший, не принимать извещение с формулировкой БО. И в таком случае вопрос решается уже через письменную жалобу. Воинская часть сама редко переписывает приказ. Поэтому здесь проще добиваться разъяснения правового статуса через надзорные органы. И главное в этом вопросе просто понимать, термин в извещении не меняет ваших процессуальных прав. Поэтому берегите себя, требуйте документы по закону. И, конечно, напоминаю, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной вы можете через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также можете зайти на сайт нашей ленты, там есть раздел «Военный адвокат», и там найдете мой личный телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
5: Авиация НАТО сгущается у Калининграда. Военкор Живов о демонстративной концентрации сил у российских границ.
12: Во вторник в районе Калининграда был зафиксирован вылет большого количества военных самолетов Альянса. По данным Die Welt, мониторинг вел самолет Е-3 «Авакс», американский борт «Компас Кол-2», ранее задействованный в операциях на Ближнем Востоке и сейчас передислоцированный в Польшу. Кроме того, ТАСС сообщил о полете американского истребителя 5-го поколения над нейтральными водами Балтийского моря вблизи Калининградской области. По данным агентства, самолет вылетел из Рейкьявика, прошел через воздушное пространство Норвегии и Швеции, затем над Польшей, после чего совершал маневры над акваторией на высоте около 1 километра, в том числе пересекая коридоры для гражданской авиации. Значительная концентрация военно-воздушных сил вокруг Калининграда, остается только надеяться, что Россия поняла послание, цитирует издание военного эксперта Карла Масала.
5: 1000 дронов и новый блэкаут. Военкор канала «Архангел спецназа» об ударах по Крыму, Татарстану и югу России.
13: Противник провел очередной налет на более чем 1000 дронов за одни сутки. Подразделениями противовоздушной обороны в ночь на 20 августа было уничтожено не менее 726 беспилотников. Еще 438 отмечено в дневное время 19 августа. Под удар попали несколько различных объектов в Черноморской зоне, а также в Поволжье и на Урале, где фиксировались пролеты беспилотников «Лютый». В Крыму после ночной атаки возник полный блэкаут, последствия которого сейчас устраняют. Украинские каналы сообщают об ударе по подстанции в Тамане. Вероятно, из-за этого и возникли перебои со снабжением. Помимо этого, вооруженные силы Украины атаковали порт на берегу Краснодарского края. В очередной раз за последние недели атакован Нижнекамск. Сообщается о 9 погибших. Также беспилотники сбивали на направлении Волгоградской и Астраханской областей. Не исключено, что вооруженные силы Украины снова пытались атаковать порты на Каспии или же газодобывающие установки в море.
5: Счастье упало до минимума. Военкор Иван Отраковский о том, какой индекс действительно стоило бы считать.
14: Индекс счастья россиян в июле упал до 50 пунктов, минимума с 2011 года, следует из данных ВЦИОМ. За месяц показатель снизился сразу на 9 пунктов, что стало самым резким падением за время войны. Индекс счастья – интересный индекс во время войны и экономического кризиса, налогового и цифрового закабаления народа и его обнищания. Индекс уверенности в завтрашнем дне, развитии страны, ее мощи, социальной справедливости, доступности здоровой еды, безопасности, приближении победы, окончания войны. Это и есть тот самый необходимый индекс. В нем, этом индексе, комфортно себя чувствуют только избранные, элита.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: «Не время для мира». Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования с Украиной. Небензя в ООН призвал не верить в мобилизацию осенью. Спецоперация продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и добавил, что предпосылок для урегулирования конфликта с Украиной Москва не видит.
15: В настоящий момент таких предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. Специальная военная операция продолжается.
8: Косвенно то, что мирные переговоры зашли в тупик, подтверждает и тот факт, что анонсированный ранее приезд в Москву посланников Трампа Джареда Кушнера и Стивена Виткофа пока перенесся на неопределенный срок. По словам Пескова, конкретных дат визита сейчас нет. Похоже, что армия готовится к новому наступлению на фронте осенью и зимой 27 года, считают военные аналитики. На этом фоне постпред России при ООН Василий Небензя неожиданно заявил, что новой волны мобилизации в стране не будет.
16: Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент. Она не планируется и не ожидается, насколько мне известно.
8: Однако Небензя таки добавил, что к вопросу мобилизации власти могут вернуться при определенных обстоятельствах.
16: Предлагаю вернуться к этому разговору после выборов в Госдуму от 18 до 20 сентября и тогда посмотреть, кто был прав, а кто ошибался.
8: Ситуация выглядит неоднозначно. Переговоров о мире, похоже, точно не предвидится. СВО подбирается к своему пятилетию, а дополнительная массовая мобилизация, по словам властей, сейчас не нужна, и людей на фронте хватает. Как отмечает военный эксперт Антон Громов, либо чиновники лукавят, либо армия рассчитывает и дальше закрывать потребности контрактниками среди студентов и не только. Но этого ресурса, говорит Громов, уже не хватает.
17: Главный вопрос сейчас не в том, объявят ли мобилизацию сразу после выборов. Главный вопрос, способен ли нынешний контрактный набор компенсировать потери и одновременно обеспечивать новые наступательные задачи. Если способен, Кремль будет максимально долго избегать непопулярного решения. Если нет, придется либо снижать военные амбиции, либо искать дополнительный человеческий ресурс.
8: Провести новую волну мобилизации означает не просто раздать повестки. Депутат Андрей Гурулев ранее говорил, что миллион мобилизованных Россия сейчас просто не сможет нормально одеть, обучить, вооружить и обеспечить техникой. Отмечу, что несмотря на активное отрицание мобилизации, россияне, похоже, помнят подобный опыт осени 2022 года, когда также мобилизацию отрицали и уже начали массово уезжать из страны. В лидерах Грузия, которая только за сутки приняла 20 тысяч россиян. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
18: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета? Невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
19: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
20: Военный эксперт Виктор Баранец заявил, что армия России оказалась не способна разрушить мост в затоке Одесской области, несмотря на то, что наносила по нему удары всем, чем могла.
21: Ну вот обратите, мост в затоке. Я специально посчитал. У нас было порядка 12 атак на этот мост в затоке. Да? И что уже мы? Вот последняя атака. Последняя атака. Повредили только одну, по-моему, автомобильную часть. Железнодорожная осталась. А для того, чтобы залатать автомобильную часть, там вот правильно Сенков говорил, там несколько часов понадобится. Внимание! Посмотрите, чем били. Авиация била, бэки били, да, беспилотники били, диверсионные группы наши тоже пытались подокраса. Я не хочу, и вы поймете, почему, сказать, сколько мы самолетов не досчитались бомбардировщиков, у которых было задание раздолбать мост в Затоке. Это вам еще один ответ на вопрос некоторых обывателей, которые ехидничают по поводу того, почему не можем, не можем. Да не так-то все просто. Потому что над Затокой стоят очень серьезные системы ПВО. И не так-то просто. Там я говорил с летчиками. Они говорили: Виктор, мы пытались отбросить бомбы, да? Запускали со 100-километровой дальности. Внимание! Пока бомба долетала до моста, она плюхалась в воду на расстоянии 250-300 метров. Это тоже большая проблема.
18: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
0: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
2: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В заснеженных, практически неприступных ущельях Гималаев и высокогорного Тибета, куда на протяжении веков не отваживался заглянуть ни один обычный путешественник, согласно древним восточным преданиям, скрывается легендарное подземное царство Агарти. Говорят, что это тайное общество великих просветленных мудрецов бережно хранит там колоссальные, забытые тайны знания всего человечества, соединяясь масштабной, скрытой от посторонних глаз сетью секретных туннелей со всеми, без исключениями, континентами нашей планеты. Давайте вместе попробуем проверить на прочность эту завораживающе красивую эзотерическую легенду, которая будоражит умы уже многих поколений искателей приключений. Миф об Агарти получил свою широкую известность в европейских интеллектуальных кругах в XIX и XX веках, во многом благодаря фундаментальным трудам оккультистов, отважных путешественников и философов, таких как Александр Сент-Иль, Дальведер и Фердинанд Ассендовский. Последний в своих захватывающих мемуарах «И звери, и люди, и боги» утверждал, что монгольские ламы лично рассказывали ему о существовании подземной страны мира, где правит таинственный и могущественный король мира, обладающий силой мысли останавливать любые масштабные войны на поверхности нашей Земли. Оккультные экспедиции печально известного нацистского ведомства АННРБ в Тибет в 30-х годах 20 века крайне активно и настойчиво искали реальные входы в эти загадочные подземные туннели, искренне надеясь обрести древние технологии для достижения абсолютного мирового господства. Современные геологи, профессиональные альпинисты-высотники и авторитетные тибетологи единогласно заявляют, что никаких глобальных искусственно созданных подземных систем под Гималаями не существует, а все эти красивые легенды порождены традиционной буддистской космологией Шамбалы и глубоким уединенным пещерным отшельничеством местных монахов. Суровые климатические условия экстремального высокогорья делают строительство протяженных, стабильных подземных коммуникаций физически невозможным из-за постоянной разрушительной сейсмической активности и непрерывного движения огромных тектонических плит. Легенда об Агарте продолжает ярко жить и пестреть в книгах и сердцах искателей духовного просветления, оставаясь прекрасным символом тайной мудрости Востока. Однако академическая наука настойчиво напоминает, реальные глубины нашей планеты пока остаются для нас совершенно чуждым местом, где доминируют лишь раскаленная жидкая магма и чудовищное давление, абсолютно несовместимое с жизнью любого известного нам биологического существа. Где заканчивается реальная история и начинается красивая сказка, решать только вам. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
4: Руна дня на 22 августа. Давайте спросим у рун, заглянем в наш мешочек чудес, узнаем, что же нас ждет в этот день. Итак, 22 августа у нас выпала руна «Манас». Классный день. Под энергией этой руны она символизирует человека, личность. Это взаимодействие с обществом. Эта руна напоминает о том, что мы часть большого мира. Все мы связаны невидимыми ниточками друг с другом. И именно через общение, сотрудничество и правильное позиционирование себя мы можем достичь успеха. Это про роль человека в социуме, да, и Манас учит уважать себя и других, развивать какую-то внутреннюю гармонию, баланс, видеть в окружающих отражение собственных мыслей. Вы просто должны понимать, что каждый человек в вашей жизни – это ваше зеркало. И даже добрые поступки – это о вас, и даже недобрые поступки – это тоже о вас. То есть зачем вы привлекли такие поступки, зачем вы привлекли такого человека, что вас в нем раздражает. И, скорее всего, это то, что вы сами не позволяете себе, не приемлете в себе такое качество. В работе Манас сулит день плодотворного сотрудничества. Хорошо решаются коллективные вопросы, любые договоры, переговоры. Важно уметь проявить себя, но без гордыни. Именно вот баланс между личными амбициями и умением слушать принесет классный результат. Для тех, кто ищет работу, в этот день удачные очень собеседования и новые контракты. То есть всем, кто в поиске занятости, обязательно идем, общаемся, заявляем о себе. И вполне возможно, в этот день вам скажут, да, вы приняты. Финансовый день благоприятен в принципе. Можно получить прибыль через партнерство, делиться опытом, находить выгодные точки взаимодействия. Классный день, чтобы получить новые выгодные денежные возможности. В отношениях руна Манас показывает, что важно быть искренним и открытым. Это день, когда партнеры могут глубже понять друг друга. И если будете действительно готовы слушать и делиться чувствами, с партнером всегда нужно разговаривать с точки зрения своего чувствования, своих ощущений, а не с точки зрения обвинений и упреков. И, например, для одиноких других людей. Руна может указывать на появление человека, который станет зеркалом ваших всех внутренних установок. И если вы излучаете открытость и свет, к вам придет такой же человек. Если же вы закрыты, не хотите делиться ни любовью, ни эмоциями, ни видением мира, к вам придет точно такой же человек, ваше зеркало. Так что подумайте, кого хотите привлечь, тем человеком и будьте. По здоровью Манас дает совет заботиться о себе комплексно. Это то есть и физически, и эмоционально, и духовно. День, когда важно прислушиваться к внутреннему состоянию. Возможно, займитесь спортом или более спокойными дыхательными практиками. Или, может, йогой и другими методами гармонизировать себя. И Руна также предупреждает, что чрезмерный эгоизм или зацикленность на себе, на проблемах могут снижать общий тонус вашего организма. День про взаимодействие. Так что мы можем подытожить, да, 22 августа. Под руной Манас это день, когда личность ваша раскрывается через взаимодействие с другими людьми. То есть сотрудничество, честность и внутренняя гармония и баланс принесут плоды и очень классно повлияют на весь ваш день. Принимайте, благодарите, общайтесь и, конечно же, берегите себя.
6: На радио Лента. Цифра дня.
7: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
6: Радио Лента. 15.57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
20: Протоиерей Александр Бутрин призвал россиян потерпеть проблемы с бензином и не выходить на протесты, а участников таких акций назвал недуховными людьми.
22: Много более 100 лет празднуем память преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского, чудотворца. И этот святой как-то очень особенно востребован сегодня, потому что он, как и святые древности, как любимый ученик Господа нашего Иисуса Христа, является проповедником любви. Люди ищут вот эту истинную любовь во все времена. Практически этот святой никогда не гневался. Только один раз видели его таким разгневанным, и для нас это тоже очень важно, когда, при каких обстоятельствах это произошло, когда он встретил человека, поднимающего руку на государственную власть. Заговорщика, революционера. Вот он с гневом батюшка его прогнал. Намотайте себе на ваши усы это. Вот, потому что у нас сейчас тоже это большая проблема. Ну, вот, даже уже в открытую говорят, что те люди, которые придерживают власть, да, власть придержащие, они боятся такого какого-то в стране никаких-то нестроений, которые могут вызваны там, ну вот совсем недавно с вами говорили, да, о перебоях вот с топливом, да, и вот люди уже раздражаются, вот, прям потерпеть немного не могут. Вот, надо сказать, что те вот люди, которых вот в этом смысле называют протестантами, да, которые протесты устраивают, вот что-то хотят такое себе, какие-то права накачать, это люди не духовные и, конечно, не церковные. Вот. А если мы с вами церковные люди, если мы с вами духовные, то должны помнить слова апостола, как нам нужно относиться, в частности, к государственной власти. И вот эта жизнь батюшки Серафима тоже подтверждает.
6: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
23: Ощутимый удар по кошельку. Газ в Калининграде дорожает. Власти региона разрешили «Газпрому» повысить тарифы с 1 октября. На жизнь не хватает. Жители Калининградской области все чаще берут кредиты. Средний размер займа вырос. Параллельно рванула вверх инфляция. Благодарный за службу. Областной бюджет профинансирует трехкратное увеличение доплат для силовиков. Не завидуйте. Итак, готовимся раскошеливаться по полной. В аккурат после выборов газ Калининградской области подорожает. Региональные власти официально разрешили дочернему предприятию «Газпрома» поднять тарифы на голубое топливо. Новые цифры начнут действовать с 1 октября 2026 года. Суммы в платежках уже озвучили. Для большинства жителей области, у кого на кухне стоит газовая плита и колонка, удар по кошельку окажется ощутимым. Кубометр подорожает с 13,5 до 15 рублей 64 копеек. Это плюс почти 16%. Тем, кто отапливает квартиру или дом газом, а также использует его в котельных, повезло чуть больше. Для них цена вырастет примерно на 10%. С 9,58 до 10 рублей 55 копеек за куб. С учетом увеличения военных расходов на СВО и рекордного дефицита федерального бюджета, всем россиянам и калининградцам, в частности, следует готовиться к существенному подорожанию коммунальных тарифов, считает экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
9: В начале 26 года ЖКХ уже услуги ЖКХ уже подорожали там от 5 до 20% в зависимости от регионов, и все были в шоке от этих платежек, рассказывали о том, что у кого-то в 1,5 раза выросли платежи, у кого-то в 2 раза выросли платежи. Так что октябрьское повышение ЖКХ — это второй этап, и в сумме повышения тарифов ЖКХ в этом году минимум составит 20% вот за два раза. А на самом деле в некоторых регионах может и 30% составить. То есть вот если люди в конце декабря посмотрят на свою платежку и сравнят с концом декабря 2025 года, то минимум разницу они увидят в 20%. На самом деле 30-40. Вот. Люди говорят, подождите, что нас обманывают? Зачем нас обманывают? Да? Потому что мы же чувствуем на своем кармане, как реально растут цены, как реально падают наши доходы. И чем больше расходится вранье по телевизору с реальным ощущением людей, тем больше накапливается злобы, недовольства, агрессии у населения, потому что их власть не слышит, власть не понимает, как живет народ.
23: А народу последнее время приходится нелегко. Зарплаты практически стоят на месте, а цены постоянно растут и кусаются все больнее. В июле годовая инфляция в Калининградской области ускорилась до 6,52% после 6,08% месяцем ранее. Это данные Росстата, и даже по ним цены в самом западном регионе растут быстрее, чем в среднем по России, где официальная инфляция ощутимо меньше – 5,98%. То есть в Калининградской области буквально за месяц ценники подросли на 0,66%. Из продуктов сильнее всего ударил по бюджету сахар и привычный борщевой набор – картофель, свекла, морковь и лук. Также стал дороже. Центробанк объясняет это сокращением прошлогодних запасов и тем, что новый урожай еще не успел массово поступить в продажу. Но особенно заметно подорожало моторное топливо. И здесь главная причина – сокращение производства после украинских атак по НПЗ. И это только официальная статистика. Реальная инфляция значительно выше. И калининградцы это хорошо ощущают после каждого похода в магазин.
10: Русский Запад решил провести опрос среди своих читателей и выяснить, как жители Калининградской области воспринимают инфляцию и насколько, как они считают, выросли цены. Так вот, 71% опрошенных изданием полагает реальную инфляцию выше 20% с начала года. Только 14% не заметили роста цен. Еще 12% оценивают подорожание величиной до 20%. А официальную оценку уровня инфляции поддерживают только 3% опрошенных журналистами.
23: И пока Центробанк в очередной раз обещает сбить инфляцию до 4%, калининградцам приходится считать каждую копейку и брать кредиты, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Как сообщает Объединенное кредитное бюро в Калининградской области в июле, банки выдали свыше 14 тысяч кредитов наличными на общую сумму более 3 миллиардов рублей. По сравнению с июнем объем выданных займов увеличился на 3%. Вырос и средний размер кредита – до 223 тысяч рублей. Тогда как месяцем ранее калининградцы просили взаймы в среднем 214 тысяч. Также отмечается, что на каждые 100 жителей региона в июле пришлось 9 новых кредитов. Но нет смысла впадать в уныние. Зарплаты-то все равно растут, как на дрожжах. Прям не успеваем радоваться. Только не своим зарплатам, а чужим. На доплаты силовикам из областного бюджета выделили без малого 230 миллионов рублей.
5: Областные власти увеличили социальные выплаты сотрудникам правоохранительных органов и силовых структур. Расходы на дополнительную поддержку федеральных силовиков увеличили почти в 3 раза. Еще в марте на эти цели из резервного фонда региона выделяли 83 миллиона рублей. А теперь сумма выросла до 229 миллионов. Деньги получают сотрудники МВД, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний, МЧС, транспортной полиции, судебные приставы и военнослужащие части номер 2659. Стоит напомнить, что в прошлом году регион доплачивал силовикам по 3000 рублей в месяц. В первой половине текущего года уже по 5000, а с июля для большинства выплата выросла до 10 тысяч рублей. Отдельным сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии теперь будут доплачивать по 15 тысяч рублей ежемесячно.
23: По этому поводу в соцсетях люди уже иронизируют, что, мол, чиновники платят за службу силовикам, которые их же и защищают от недовольного народа. А недовольных бездействием властей, между прочим, становится больше, и следующая история как раз об этом. Калининградцы возмущаются как отсутствием субсидированных билетов, которые губернатор без прозванных обещал еще в начале весны, так и резким подорожанием перелетов в последние недели лета. Дело в том, что авиабилеты из Калининграда в Москву и Петербург взлетели до десятков тысяч рублей. Так, за билет Победы из Калининграда в Питер на 21 августа пришлось выложить от 18 999 рублей. И это только в одну сторону. Жители требуют объяснений от губернатора.
11: Что произошло с ценами на авиабилеты? Стоимость взлетела в разы. И это в сезон, когда студенты должны уехать на учебу в Большую Россию. Отсутствие субсидированных билетов делает эти поездки недоступными, жалуется калининградка на странице главы региона в соцсети.
23: Причем цены продолжают расти буквально на глазах. Пока журналисты проверяют стоимость авиарейсов, некоторые билеты успевают дорожать еще сильнее. А на отдельные даты мест уже и вовсе не осталось. И это тогда, когда для Калининградской области, отрезанной от большой земли сухопутными границами других государств, самолет остается одним из основных способов добраться до Москвы и Санкт-Петербурга. И пока жители региона ограничены в возможностях покинуть эксклав, в небе над Балтийским морем неподалеку от Калининградской области уже в который раз за неделю зафиксировали американский самолет радиоэлектронной борьбы EA-37B Compass Call в сопровождении борта дальнего радиолокационного обнаружения Альянса EA-3A Sentry. Также над нейтральными водами Балтики на низкой высоте маневрировал американский истребитель-разведчик F-35A. Кроме того, НАТО практиковалось в защите стран Балтии от нападения России.
12: Вооруженные силы нескольких стран Североатлантического альянса НАТО провели скоординированные действия, имитируя начальную стадию развертывания перед атакой на Калининградскую область. Как сообщают западные издания, одновременно в воздух поднялись боевые самолеты США и Норвегии с авиабаз на севере Норвегии и вблизи российских границ. Специальный американский самолет-разведчик с системой AVAX взял под контроль воздушное пространство над регионом. В операцию были вовлечены также сухопутные войска Польши. Военный эксперт Германии Карло Масала прокомментировал произошедшее так: «Можно только надеяться, что Россия поняла посланный сигнал».
23: Тем временем на фоне учения Альянса министр региональной безопасности Дмитрий Коннов обсудил с представителями бизнеса Калининградской области вопросы безопасности предприятий. Отдельное внимание уделялось мерам, необходимым для безаварийной работы, защиты персонала и оборудования. Во встрече приняли участие более 50 руководителей предприятий области. Другие подробности не сообщаются. Словом, в Балтийском регионе становится все интереснее. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
13: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
24: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». На днях сразу 3 иностранных самолета-разведчика несколько часов кружили у российских границ со стороны Польши, Литвы и Балтийского моря. Российское воздушное пространство они не пересекали. Никаких нарушений границы официально не зафиксировано. Но это не значит, что экипажи просто любовались морем и считали грузовики на Куршской косе. Такие самолеты способны наблюдать за военными аэродромами, кораблями, авиацией, радарами и системами связи, находясь за десятки, а иногда и за сотни километров от интересующего объекта. Как это вообще возможно? Сейчас разберемся на пальцах. В районе Калининградской области одновременно работали три самолета стран НАТО. Первым бортом был Beechcraft King Air. Если вы посмотрите на фотографию, никакого летающего монстра не увидите. Небольшой двухмоторный турбовинтовой самолет. Такие машины могут использовать бизнесмены, спасательные службы, медики, а могут и военные. Весь секрет не в форме самолета, а в том, что установлено внутри и снаружи. King Air можно оборудовать камерами, тепловизорами, поисковым радаром и другой аппаратурой наблюдения. Производитель прямо предлагает самолеты этого семейства для разведки и длительного патрулирования. При этом машина может находиться в воздухе больше 8 часов. Зачем так долго? Ну, давайте пораскинем. Представьте обычную фотографию военного аэродрома. На одном снимке стоят 4 самолета, несколько машин и топливозаправщик. Само по себе это мало о чем говорит. Через неделю разведчик пролетает снова. Самолетов стало 6. Возле полосы появилась дополнительная техника. Топливозаправщики переместились ближе к стоянкам. Еще через несколько дней самолеты исчезли, а возле складов началось движение грузовиков. Каждая отдельная фотография – просто картинка. Но если раскладывать такие снимки по датам, получается уже история. Когда техника прибыла, сколько времени находилась на базе и когда начала готовиться к вылету. Это как смотреть не одну фотографию парковки возле дома, а запись за целый месяц. Очень быстро станет понятно, кто приезжает утром, кто возвращается ночью и какая машина почти никогда не покидает двор. Вот такая история. Второй борт гораздо интереснее. Бомбардье «Артемис-2». Снаружи он похож на дорогой деловой самолет. На таких летают чиновники и олигархи. Только внутри военной версии вместо мест для спокойного перелета с кофе установлены рабочие места операторов, компьютеры и аппаратура для сбора электронных сигналов. Компания Leidos, создавшая эту платформу, называет ее системой глубокой разведки, в чем-то уникальной. Главное преимущество такого самолета – высота, скорость и возможность долго находиться в воздухе. Он способен собирать информацию с безопасного расстояния, не приближаясь вплотную к чужой системе противовоздушной обороны. В общем, красиво работает. И вот здесь начинается самое интересное. Любой работающий радар излучает радиоволны. Он отправляет сигнал, принимает отражение и по нему определяет, где находится самолет, корабль или другой объект. Но одновременно радар сообщает и о себе. Его сигнал можно сравнить с голосом человека. У каждого радара есть свои особенности. Частота, мощность, продолжительность и порядок импульсов. Специализированная аппаратура слушает этот электронный голос и пытается определить, какая система работает и откуда идет сигнал. Сам разведчик может вообще не видеть установку глазами. Радар спрятан в лесу, закрыт маскировкой или находится за десятки километров. Но как только его включили, в эфире появился сигнал. Это похоже на человека, который прячется в темной комнате, но отвечает на телефонный звонок. Лица не видно, зато стало понятно, что внутри кто-то есть. Это, надеюсь, понятно. Теперь, конечно, появляется вопрос, зачем собирать такие сигналы. Так вот, ответ вам даст любой соображающий человек, даже не военный эксперт. Чтобы составить так называемый электронный портрет системы. Понять, какой радар используется, где он примерно находится, когда включается и какие объекты способен сопровождать. Один сигнал еще не раскрывает всю картину. Координаты могут быть неточными, оборудование могут перемещать, а военные специально менять режим его работы. Поэтому разведывательные самолеты возвращаются. Сегодня сигнал пришел из одного района, через неделю немного из другого. Значит, установка могла быть мобильной. Один радар включается постоянно, другой — только при появлении определенных самолетов. Третий вообще молчит месяцами. Постепенно отдельные точки складываются в схему. Именно поэтому «Артемис» уже неоднократно замечали возле Калининградской области. В общем, с технической частью разобрались. Теперь к причинам. Почему разведчики часами кружат возле границы? Зачем следят за регионом так пристально? Потому что они ждут, когда военные начнут действовать. Заработал радар, показал, где он находится. Поднялся истребитель, стало понятно, с какого аэродрома он вылетел и сколько времени ему понадобилось. Начались переговоры, и в эфире появилась новая активность. Получается, что российские военные думают, что наблюдают за чужим самолетом, а ООД в это время на самом деле не прячется и наблюдает за их реакцией. И, конечно, логично, что все это происходит именно над Калининградом. Самолет может облететь регион с нескольких сторон, вообще не нарушая российскую границу. Расстояния небольшие, а аппаратура отлично видит и слышит далеко. В общем, что именно искали три самолета на днях, официально не сообщается. Теории тут можно настроить кучу, но все это будет пальцем в небо. Возможно, один следил за объектами на земле, второй искал сигналы радаров, а третий наблюдал за самолетами и кораблями. Но доказательств, разумеется, никаких нет. Ясно одно, что именно регулярные полеты позволяют собрать картину целиком. Где работают радары, когда летают военные самолеты, как часто выходят корабли и сколько времени требуется на реакцию и так далее. И все это без пересечения российской границы и без единого выстрела. Разумеется, такие полеты еще не означают подготовку к нападению. Разведка ведется и в мирное время. Но согласитесь, что чем выше напряжение, тем опаснее любая ошибка. Один самолет подошел ближе обычного, другой неправильно понял его маневр. В воздух подняли истребитель, и обычный разведывательный полет превратился в международный инцидент. Так что искать убежище пока рано, но и считать эти самолеты безобидными экскурсионными бортами точно не стоит. На этом все. Подписывайтесь на мои социальные сети и услышимся в новом разборе полетов.
18: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Золото заканчивается. Запасы Банка России уменьшились до рекорда за 6 лет. Заначку съели СВО и инфляция. Резервы Центробанка упали до минимума с начала 2020 года. Сообщается, что на 1 августа запасы золота Банка России сократились до чуть более 73 унций. С начала года они уменьшились более чем на 1,5 миллиона унций, а стоимость золотых резервов снизилась на 33,5 миллиарда долларов. Распродажа золота стала рекордной как минимум за последние четверть века. Весь период, который охватывает статистика Всемирного совета по золоту. По его данным, близкую по масштабам продажу драгметалла Центробанк проводил лишь однажды, в 2002 году, отмечает экономист Александр Кравцов.
15: Даже во время пандемии, когда власти продавали активы из золотовалютных резервов для поддержки рубля и бюджета, Центробанк реализовал в 6 раз меньше золота, чуть более 7,5 тонн в период с июля 2020 по апрель 2021 года.
14: Золото распродают на фоне растущей дыры в бюджете. Минфин использует активы Фонда национального благосостояния для покрытия дефицита, а Центробанк зеркалит эти операции продажами на внутреннем рынке, говорит финансовый аналитик Владимир Чернов.
8: Когда нефтегазовые доходы оказываются ниже предусмотренного бюджетным правилом уровня или средства фонда направляются на инвестиции внутри страны, Банк России проводит встречные операции с ликвидными резервными активами. При этом Центробанк здесь выполняет техническую часть механизма, а не принимает отдельное решение закрывать дефицит бюджета продажей золота.
14: Золото подходит для таких операций, поскольку хранится в России, остается доступным в условиях санкций и за последние годы значительно подорожало. В Фонде национального благосостояния почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты. Но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас Фонд национального благосостояния фактически пустой. Главная причина такого плачевного состояния – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
16: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
14: За январь-июль дефицит российского бюджета уже достиг почти 6,5%.

0: понимаете, какие-то будут прилеты. Даже если полетят, а в нашу сторону полетят ракеты, как уже летят. Когда-то все смеялись над фламинго. Да, это розовое, там нечто непонятное. Это вообще не Украина, не британцы. Я вспоминаю, как мне в эфирах приходилось людей разубеждать. Говорят, слушайте, это не имеет значения. Там, кто создал эту технологию? Британская компания, значит, Millennial Group или это Украина? Это не важно, если тонна полетит на 3000 километров. Это серьезно. К сожалению, она стала прилетать по заводу. Когда баллистика с боевой частью в 600-900 килограмм полетит, это серьезно. Это не 50 килограмм, а, значит, лютый. Здесь это все, к сожалению, полетит. К сожалению, мы должны понимать, какие-то будут прилеты. Более того, я скажу так, что по тем кадрам, которые я видел от наших разведчиков, Украина в массовом порядке выпускает тяжелые беспилотные, я бы даже сказал, это не торпеды, это мини-подлодки огромного размера, которые тоже на тысячи километров могут тащить по тонну взрывчатки.
1: Безэкипажные катера вы имеете в виду?
0: Нет, это прямо торпеды. Что-то типа нашего Посейдона.
1: Ничего себе.
0: Смотрите, я считаю, опять же, я могу ошибаться, мы воюем так, как мы можем. А, вот. На максимум наших возможностей.
2: Главные новости дня.
3: Статистика и церковь о бензине. Росстат признал рост цен, РПЦ призвала не жаловаться и терпеть, дроны ударили по НПЗ в Перми, Россия запросила больше бензина в Индии. Вторая волна топливного кризиса в разгаре. Пермский край утром 21 августа подвергся массированному налету беспилотников. Как пишут местные телеграм-каналы, целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших российских НПЗ и является вторым по мощности у «Лукойла» после Нижегородского. Жители Перми сообщили о нескольких взрывах и поднимающемся столбе дыма над городом.
4: Вот это пожарище! Столб дыма огромный.
3: Продолжающиеся атаки на НПЗ привели к острому дефициту бензина. Россия в августе наращивает импорт нефтепродуктов из стран Азии в ответ на вторую волну топливного кризиса, охватившую регионы и даже Москву. В этом месяце закупки за рубежом бензина и авиакеросина увеличатся на 270 тысяч тонн.
5: Около трети импортного объема, порядка 90 тысяч тонн, поступит в Россию из Индии, а остальная часть приходится на нефтепродукты, которые перегружались с танкера на танкер у берегов Южной Кореи и Малайзии.
3: Согласно данным международных аналитических компаний, которые в режиме реального времени отслеживают глобальные морские перевозки и движение сырьевых товаров, два танкера должны прибыть в российские порты на Дальнем Востоке на этой неделе. Топливо начало поступать на российский рынок после длительной паузы, когда нефтяники-импортеры пытались договориться о цене, отмечает аналитик нефтегазового рынка Кирилл Чунихин.
6: Она оказалась существенно выше, чем внутренние котировки оптового рынка России, более 100 рублей за литр. Также ожидается разгрузка еще как минимум двух судов с автотопливом. Дороговизна остается одной из ключевых проблем с импортом индийского бензина.
3: По данным Федеральной антимонопольной службы, паритет стоимости автобензина, импортируемого из Индии, достиг в июле 100 466 рублей за тонну, на 40% превысив среднемесячную цену 92-го бензина на петербургской бирже. Тем временем, после двух недель снижения, топливная инфляция в России снова начала ускоряться. За неделю с 11 по 17 августа средние розничные цены на автобензин в России увеличились на 0,5%, отчитался в среду Росстат.
5: В среднем по стране АЗС продавали литр 92-го бензина по 72 рубля 49 копеек, 95-й по 78 рублей 58 копеек, а 98-й стоил 101 рубль 89 копеек. За неделю цены увеличились на 32, 37 и 20 копеек соответственно.
3: С начала года по середину августа бензин подорожал почти на 18,5%. Годовой рост ценников на АЗС по подсчетам Райффайзенбанка достиг почти 24%, что вчетверо выше общей официальной инфляции. По подсчетам сервиса «Где бензин» на 70% заправок в России бензин недоступен. Лимиты на продажу топлива вновь появились в Москве, несмотря на то, что столицу приоритетно снабжают в преддверии выборов в Думу, свозя топливо из регионов Урала и Сибири, отмечают эксперты. По их словам, рынок вновь погружается в кризис. На него уже отреагировали в Российской Православной Церкви. Как заявил клирик храма иконы Божией Матери Державная во Фрязине протоиерей Александр Бутрин, россияне должны смиренно относиться к дефициту топлива в стране и не высказывать свое недовольство чиновникам. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Телеведущий

0: Владимир Соловьев задался вопросом, зачем в Центробанке столько сотрудников, и предложил часть из них заменить на искусственный интеллект.
1: Вот госпожа Набиуллина любит размышлять о том, что не относится к сфере ее компетенции. Она вдруг, например, начинает давать советы, как повышать эффективность. Но она может показать пример повышения эффективности, например, на работе мегарегулятора? Нет, не получается. А что так? Зачем вообще столько сотрудников в мегарегуляторе? Какие функции, выполняющие мегарегуляторы, не может выполнять искусственный интеллект? Почему не сократить на 85% всех тех, которые там непонятно чем занимаются? Кстати, бешеные... колоссальное уменьшение нагрузки на бюджет. Они там очень неплохо зарабатывают, топ, те, которые наверху. А зачем они все нужны? Ну так реально, что сейчас модели искусственного интеллекта не могут заменить их псевдодеятельность, но, по крайней мере, все прогнозы, которые они дают, не имеют ничего общего с их воплощением. Они ни разу не угадали. По большому счету, в первую очередь, что может легко замениться, это вот все вот эти финаналитики. Вот эта вся игра с цифрками, это то, что искусственный интеллект делает насчет раз. То есть все эти люди не нужны. А зачем их столько? А главное, ответьте на самый простой вопрос. Как обеспечить технологическое, не то что не отставание, а лидерство России с учетом падающей экономики, 1%, который, на мой взгляд, скорее статистический, чем реальный.
2: На радио Лента. Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Политолог Андрей Кузьмак о том, что Европа потратила 500 миллионов евро, чтобы нанести России стратегическое поражение, и не собирается отступать.
4: Наши оппоненты, прежде всего, европейские или там евроатлантические глобалисты, назовем их так. Судя по той ставке, которую они делали, а я так просто напомню вам, ребята, что одной помощи Украине, в принципе, с 2016 года было оказано на 500 миллионов евро. Как вы думаете, это в европейском стиле? Ну, я не знаю, может, какие-то идиоты остались, наверное, у нас наивные. Вот. Нет, это было сделано с определенными целями. И эти цели... Как там было сказано, стратегическое поражение. Если вы на секундочку задумаетесь, что означает это словосочетание, оно означает затяжной конфликт, потому что Российская Федерация, она большая такая страна, ей невозможно нанести стратегическое поражение вот так. Да? Нужно искать войну на истощение. Поэтому то, что сейчас происходит, и вот то, когда это закончится, да, в каком-то там виде. Как написал в свое время Рейдерт Киплинг, большая игра закончится тогда, когда умрет последний человек на Земле.
2: Советник президента Антон Кобяков заявил, что американцы усиливают санкции, потому что понимают, что Россия выигрывает войну.
5: Для чего Марко Рубио и Конгресс США предложили позавчера ужесточить санкции? Все просто. Им стал понятен исход СВО. Не в их пользу. В нашу пользу. А теперь что им необходимо сделать? Необходимо максимально усложнить нам жизнь.
2: Экономический аналитик Максим Блант о том, почему заявления чиновников про бессильные санкции скрывают реальную катастрофу для российской финансовой системы.
6: Слушайте, но когда наши чиновники с трибун начинают нести этот пафосный бред про бессильную злобу Америки, мне хочется просто включить им калькулятор. Какой к черту проигрыш Америки, если новые санкции фактически парализовали остатки нормальной торговли? Они за один день заблокировали последние крупные банки, через которые шел весь импорт и экспорт. Из-за этого цены скачут абсолютно на все. Компании должны изобретать безумные серые схемы с платежами через третьи страны и терять на комиссиях по 10-15% от каждой сделки. Кобяков там сидит и радостно рапортует про соглашение на 7 триллионов на ПМФ. Да грош цена этим бумажкам. Половина из них – это просто пустые декларации о намерениях. Какие инвесторы из 140 стран? О чем он вообще говорит? К нам приехали чиновники из Африки и талибы, у которых за душой ни цента, а реальный крупный капитал бежит из страны, теряя тапки. Центробанк уже зажал ставку так, что дышать невозможно. Бизнес стонет, потому что развивать производство под такие проценты – это самоубийство.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
7: Ох, и не просто так господин Путин поехал в Сибирь, потому что в Сибирь просто так никто не ездит. Дело идет как минимум к эвакуации предприятий. Да, такова правда этой войны, ничего не попишешь, она длится с 14 года фактически, сейчас 26-й, это 12 лет, и вот через 12 лет приходим к тому, что Россия должна увозить свои предприятия подальше от своей западной границы. Не получается их там сохранять, не хватает ПВО, не хватает никаких систем обороны, шаткая ситуация совершенно, и что делать? Вариантов-то немного, и руки-то помнишь, что называется. Все будет как в Второй мировой. Нужно вывозить. Вывозить подальше. Хотя уже не осталось таких, по большому счету, регионов, куда они прилетают, да, на территории России. Но все-таки там как-то поспокойнее, там подальше, там лететь и лететь, больше шансов отреагировать, сбить. И, естественно, начальник должен приехать посмотреть, а есть ли еще куда вывозить. Понимаете, местные там еще на местах вообще сидят. Местные цари еще царюют или уже кино окончено, потому что Китай там пасется так на уровне разведки, ну просто как коровки, понимаете, по первой майской травичке на лужку у озерца. Ну и естественно все местные чиновники, все местные значимые люди китайцами прикормлены по полной программе, какими-то грантами, услугами, родственники, дети где-то пристроены. Вот и едет естественно первое лицо смотреть, а можем ли мы еще вообще туда эвакуировать предприятие или нет? И поэтому приезжает первое лицо в военной форме. Ради внимания, сколько раз во время этой поездки господин Путин выступил в военной форме. Ну и в очередной раз, конечно, его крепко взул господин Песков, подсунул господину Путину очередную речь о том, что Россия это страна победителей, никто нас не поставит на колени. Это, конечно, все хорошо, но в это уже никто не верит. Понимаете, в чем проблема? Особенно если рассказывать это там, где люди еще помнят, например, сражение при Порт-Артуре. Еще свежо это воспоминание, свежа еще рана. И вот приезжать к таким людям и рассказывать, что нас никто никогда не побеждал, ну вы серьезно, что ли? Ну честно, вот зачем? На самом-то деле это проведет совершенно к противоположному эффекту. Да, понятно, есть какие-то граждане, которые вообще ничем не интересуются, и вот им что сказали, то они и поверили. Проблема в том, что таких граждан все меньше и меньше, а у всех более-менее хотя бы как-то поверхностно образованных граждан, вот в секунду после того, как произнес президент эти слова, сжалось все внутри, скажем так, в такую узенькую трубочку, в такую прямо самую узенькую трубочку в их жизни, что война теперь придет и в их регион, да, что они сейчас по пьянке вот на выходных у кумовей, на шашлыках, кто где, на дачах, они всем политинформацию проведут, что означает визит господина Путина в их регион. Ничего хорошего он не принесет, понимаете? Потому что даже эвакуация предприятия, на самом-то деле, как я понимаю, речь идет и о возможной, временной, по крайней мере, эвакуации правительства из Москвы. Ну, потому что не сахар, да? Чем ближе осень, чем ближе выборы, тем меньше сахара в Москве. И никто из правительства-то на самом деле рисковать собой или своими близкими не хочет. Людей можно полностью понять. И они ищут второй вариант, план Б. А вот какой еще должен быть план Б, кроме Сибири, да? Там уже, ну, технология отработана. И, соответственно, вы же представляете себе, как это не понравится гражданам регионов, которые они приедут из Москвы. Почему? Да потому что все рычаги правления у тебя в этот момент пропадут. Вот если ты был губернатором, мэром, все равно кем ты был, ты сидел царь-царем, все у тебя было хорошо, у тебя, у родственников, у всех. Почему? Да потому что ты был фактически первое лицо региона, над тобой были люди, ну и Бог над тобой, понимаете? Ну и что теперь? Ну вот где-то это было все далеко. А здесь приедет вся эта плеяда, приедут все эти москвичи-ряжены, которые сосядут на все твои позиции, твои рестораны, твои кафе, твои все бизнесы переколошматят. А если ты там хотя бы чуть-чуть подымешь перо, то ты очень быстро увидишь, как выглядит не в бинокль, а вот просто в жизни, например, малая такмачка. Ты не очень-то хочешь. Поэтому ты сидишь, конечно, улыбаешься вот так вот сдавленно. Посмотрите на этих совещаниях, как они сидят. Вот сдавленно улыбаешься, все киваешь, говоришь, что все хорошо, но на душе у тебя налегко. И понятно почему. И тоже об этом вот на пьянках сейчас, на этих выходных, на своих больших красивых дачах разговаривать будут только об этом. И о том, что опять же президент был в форме и говорил о том, что мы только побеждаем. Поэтому временно сюда приедут предприятия из столицы. Ну, в качестве доказательства того, что мы побеждаем. Вот просто такой вот как гастрольный тур, понимаете? Теперь столица будет гулять по стране и вместе с ней стратегические предприятия. Ну и следующая причина, которая, конечно, мега важна, да, это вот я сказал о ней, ну, кратко вначале, активность китайцев. Китай поедает тот регион, ну, просто как шершень. Понимаете, шершень. Вот он там резвится, жужжит, кружится. И подлетает, и улетает, и покусывает. Вот все это вотчина китайская фактически. И Китаю ведь там на самом деле никогда никакого дела до независимости России не было. Боже упаси. Россия его интересовала всегда как коровушка, понимаете. Буренка такая под боком, которая дает молочко черное в виде нефти. И все. Ну, лес там еще. Естественно, интересовала и Россия как рынок сбыта китайских автомобилей. Никто мне, кстати, не докажет, что китайцы делают сейчас хорошие автомобили. Нет, потому что это процесс эволюционный. Немцев они могут догнать, если немцы остановятся, а китайцы не остановятся, ну и пройдет 10-20 лет, потому что дело-то ведь не просто в форме, что вот мы сделали машину, а дело в каждой детали, в каждом материале. Это все сложно. Это все сложно, и любой владелец, у которого был раньше там условно немец автомобиль, и после этого был китайский, любой владелец вам на пальцах объяснит, спросите, кого хотите. Так вот, непонятно сейчас президенту, сколько там осталось, ну, что называется, своих или условно своих. Вот какие там настроения, как они заходят в кабинет, эти люди, губернаторы, мэры, руководители местные, как они себя ведут, они борзые, не борзые. Вот он же помнит то ощущение, когда они сидели, в принципе, с поджатыми хвостами. И вот он сейчас приезжает и повторно их калибрует всех, да, вот что называется, читает комнату, пытается прочувствовать пространство. Вообще, я еще в русской России или все-таки уже в китайской ее части немного? Вот где я нахожусь? Есть ли у меня этот плотный тыл, на который я рассчитываю? Президента ведь на самом деле всегда одинок, любой. Ну, на горе только один человек помещается на вершине. Все остальные вокруг него бегают, там, ниже чуть-чуть. Но вот он один, да, и в критических ситуациях, естественно, ему самому важно все это прочувствовать и понять, есть ли у него крепкий тыл. Крепкого тыла там, естественно, нет. Потому что никто не хотел, что называется, умирать, и никто не хотел отдавать свои бизнесы в связи с этим перевозом предприятий, части правительства и всего остального. Никому это не нравится. Но скрывать это они тоже научились, понимаете? И они могут это нормально так законспирировать, да, свою нелюбовь ко всему происходящему. Такая вот ситуация, другими словами. Все плавно-плавно, вот эта вся война, да, которая длится 12 лет, она переходит уже, ну, выражаясь футбольным языком, она переходит в фазу окончания первого тайма. И динамика, если посмотреть, что было 12 20 лет назад и что произошло сейчас, динамика для России совершенно катастрофическая, это ведь ясно. Ну, вспомните, как начиналось 12 лет сейчас, прошло 12 лет, и теперь президент летит в Сибирь, чтобы посмотреть, может ли туда еще перенести предприятие и столицу. Если что-то пойдет не так, а все пойдет не так, этой зимой, это все понятно. Так что все, это по большому счету у человечества финальный матч сейчас происходит, учитывая ядерные потенциалы сторон. И последняя игра. Ничьей здесь быть не может. И первый тайм, вот он доигрывается. А доиграется первый тайм, когда первый раз Россия атакует одну из стран НАТО в том или ином виде. Это следующий шаг. И вот когда Россия атакует одну из стран НАТО, а это произойдет в ближайшее время, понятное дело, нет ходов других у России, так вот, она атакует одну из стран НАТО, это будет свисток и закончится первый тайм. А вот потом, когда страна НАТО ответит по территории России, первый ответ стран НАТО по территории России, вот это будет начало второго тайма. Второй тайм, кстати, может оказаться намного короче, чем мы себе представляем. Увы.
8: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
9: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
10: Отработанный материал ветерана с гниющей ногой отправляют в новый штурм после жалоб на госпиталь в Москве. Андрей Касьянов мобилизовался полгода назад. Парня отправили на СВО с предприятия, где он работал. 2 месяца назад он получил тяжелое ранение ноги на боевом задании. Почти неделю его не могли эвакуировать. За это время нога начала гнить, и в московском госпитале ее решили ампутировать. Однако на этом испытания ветерана не закончились. В госпитале были ужасные условия. За пациентами не ухаживали. Андрею выдали сломанные костыли, на которых сложно было передвигаться. Он начал жаловаться во все инстанции, его перевели в Тульский госпиталь, где у солдата никого нет из родных. А теперь его отправляют назад на фронт.
11: Я думал, что меня будут продолжить мое лечение. Но мне сегодня выдали не таблетки. Мне сегодня выдали строги, ну, наверное, с ухмылкой на 2 ноги, новую форму. И сказали, что выписывают. Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в часть.
10: Как Андрей Касьянов будет служить без ноги, он не знает. Его даже не поставили в очередь на протезирование. Жена десантника Ивана Панченко рассказала похожую историю. Ее муж в одном из боев получил тяжелое ранение. Теперь он передвигается с тростью. Но при этом боец не в госпитале, а в пункте временной дислокации части.
12: Мой муж после ранения... На реабилитацию его не отправили. На ВВК ему не дали. На данный момент он сейчас находится на ПВД, где он еле-еле ходит. Он ходит с тростью, у него ногу сводят судорогами, у него 3 осколка в ноге.
10: Как в такой ситуации быть, жена солдата не знает. А на Донецком направлении вообще существует спецотряд из раненых, которых отправляют в штурм.
13: Мы 300. Наше руководство толкает нас вперед, нет эвакуации, то бишь нам в эвакуации отказано. Мы не хотим, у нас нет такого, что мы не хотим выполнять приказ, мы его не можем выполнять по простой причине. У тебя какое ранение?
14: Ранение ноги осколочное, 24 осколка в ноге, еле хожу.
13: У тебя ранение какое?
14: Осколочное в колено. И контузия легкая.
13: У тебя ранение какое?
15: Полная балабанка лопнута. Вот здесь вся рука отрештена в осколках. Ноги в осколках, все гниет. Нет никакой эвакуации.
10: Бойцы говорят, они почти не передвигаются в блиндажах. Идти в штурм в таком состоянии – это верная гибель. На все просьбы отправить их на лечение командиры не реагируют. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
8: We'll be right back.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
16: «Не время для мира». Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования с Украиной. Не Бензя в ООН призвал не верить в мобилизацию осенью. «Спецоперация продолжается», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и добавил, что предпосылок для урегулирования конфликта с Украиной Москва не видит.
17: В настоящий момент таких предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. Специальная военная операция продолжается.
16: Косвенно то, что мирные переговоры зашли в тупик, подтверждает и тот факт, что анонсированный ранее приезд в Москву посланников Трампа Джареда Кушнера и Стивена Виткофа пока перенесся на неопределенный срок. По словам Пескова, конкретных дат визита сейчас нет. Похоже, что армия готовится к новому наступлению на фронте осенью и зимой 27 года, считают военные аналитики. На этом фоне постпред России при ООН Василий Небензя неожиданно заявил, что новой волны мобилизации в стране не будет.
18: Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент, она не планируется и не ожидается, насколько мне известно.
16: Однако Небензя таки добавил, что к вопросу мобилизации власти могут вернуться при определенных обстоятельствах.
18: Предлагаю вернуться к этому разговору после выборов в Госдуму от 18 до 20 сентября и тогда посмотреть, кто был прав, а кто ошибался.
16: Ситуация выглядит неоднозначно. Переговоров о мире, похоже, точно не предвидится. СВО подбирается к своему пятилетию, а дополнительная массовая мобилизация, по словам властей, сейчас не нужна, и людей на фронте хватает. Как отмечает военный эксперт Антон Громов, либо чиновники лукавят, либо армия рассчитывает и дальше закрывать потребности контрактниками среди студентов и не только. Но этого ресурса, говорит Громов, уже не хватает.
19: Главный вопрос сейчас не в том, объявят ли мобилизацию сразу после выборов. Главный вопрос, способен ли нынешний контрактный набор компенсировать потери и одновременно обеспечивать новые наступательные задачи. Если способен, Кремль будет максимально долго избегать непопулярного решения. Если нет, придется либо снижать военные амбиции, либо искать дополнительный человеческий ресурс.
16: Провести новую волну мобилизации означает не просто раздать повестки. Депутат Андрей Гурулев ранее говорил, что миллион мобилизованных Россия сейчас просто не сможет нормально одеть, обучить, вооружить и обеспечить техникой. Отмечу, что несмотря на активное отрицание мобилизации, россияне, похоже, помнят подобный опыт осени 2022 года, когда также мобилизацию отрицали и уже начали массово уезжать из страны. В лидерах Грузия, которая только за сутки приняла 20 тысяч россиян. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
20: До Перми уже 1600 километров. Военкор канал «Архангел спецназа» о новой охоте на нефтепереработку.
21: После нескольких дней кряду по более чем 1000 беспилотников на лете, украинская сторона этой ночью обошлась меньшим числом средств. По данным Минобороны Российской Федерации, подразделениями противовоздушной обороны было сбито и уничтожено не менее 325 беспилотников. Если считать с дневными показателями, то число составило 389 единиц. Что касается географии атак, то она остается все такой же обширной. Вооруженные силы Украины отправляют группы беспилотников в разных направлениях для напряжения подразделений противовоздушной обороны. По итогу одна из групп в ночь фиксировалась над Республикой Удмуртия и Пермским краем. Вероятно, это те, что отправлены были еще днем. По итогу украинские ресурсы сейчас распространяют видео с ударом по пермскому нефтеперерабатывающему заводу, до которого расстояние превышает 1600 километров. Атаки на нефтегазовую сферу снова вышли в приоритет для противника, что и сказалось на новой волне топливного дефицита в России.
20: Украинские дроны уезжают в Финляндию. Военкор Поддубный о переносе военного производства в Европу.
21: Финская технологическая компания Innokas и украинский производитель беспилотников AirLogix подписали протокол о намерениях создать в Финляндии производственные мощности для выпуска беспилотников украинской разработки. Предприятие планируется развернуть в коммуне Кемпеле, северо-запад Финляндии. Именно там расположены штаб-квартира и площадки Innokas. Соглашение заключено в рамках инициативы Build with Ukraine, цель которой – перенос части производства вооружений по украинским технологиям в страны Европы для расширения поставок украинской армии. Инициатива «Build with Ukraine» предполагает создание аналогичных производств и в других европейских странах. Параллельно известно о строительстве в Дании, город Военс, завода компании Firepoint, который должен выпускать твердое ракетное топливо для ракет FP-7 и FP-9. То есть дотянуться нам будет сложнее до вооружения. Это нужно осознавать.
20: Украинцы снова учат НАТО, как воевать. Военкор канала «Архангел» спецназа обучениях «Сейбер Джанкшн».
21: Не прошло и пары месяцев с учения, где украинские операторы беспилотников разбили натовские подразделения, как в Германии началось новое. С 13 августа по 13 сентября в Германии на тех же полигонах стартовало мероприятие «Saber Junction 2026», где участвуют свыше 5000 военнослужащих. Ключевую роль играют американские солдаты, которые представлены 2-м кавалерийским полком бригады «Страйкер», 1-м батальоном 10-й группы специального назначения командования специальных операций и 12-й бригадой армейской авиации. Также есть солдаты из других 10 стран, в том числе и со стороны Украины. Это все те же расчеты, что катаются по Европе и участвуют в учениях. И их присутствие связано с тем, что особое внимание в рамках выполнения учебно-боевых задач планируется уделить всестороннему применению беспилотников и дронов в составе коалиционных войск. То есть до этого акцент был на применении ударных беспилотников для поражения бронированных или одиночных целей. А в этом году все внимание будет уделено групповым атакам беспилотников с машинным зрением. Каких-то подробностей в ближайшие недели явно не будет, поскольку даже американские силы специальных операций привлечены к отработке задач с беспилотниками Hornet, а украинцы в этом снова будут играть роль условного противника.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
16: Вторая паутина Украины. Киев разработал план полной парализации аэропортов с помощью 1000 дронов и испытал первую управляемую авиабомбу-уравнитель. 1000 небольших дронов за одну ночь могли бы парализовать все московские аэропорты. Об этом сенсационно написало влиятельное американское издание The Atlantic. По данным журналистов, именно такой сценарий Украина разрабатывала в начале этого года. Операция получила кодовое название «MMDEMS». Идея заключалась в массированном применении дешевых автономных беспилотников с искусственным интеллектом против московского авиаузла. Похоже, что расчет был на то, что постоянная угроза заставит международные авиакомпании отказаться от рейсов в Москву, пишет военный аналитик Алексей Коваленко.
1: Смысл такой операции не в 1000 дронов, как в красивой цифре. Смысл в перегрузке всей системы. ПВО приходится реагировать на огромное количество целей. Аэропорты закрывают воздушное пространство. Самолеты уходят на запасные аэродромы. И если это происходит регулярно, проблема становится уже не военной, а экономической.
16: Этот план, по данным издания The Atlantic, представили Зеленскому, сказав, что это потенциально хороший инструмент для того, чтобы убедить Москву в необходимости мирных переговоров. О дальнейшей судьбе плана ничего не известно. Однако известно о том, что у Украины появился еще один способ атаковать объекты в тылу России. Речь о новых авиабомбах-уравнитель. Ее боевая часть весит 250 килограммов. Заявленная дальность полета до 130 километров. Испытание уже пройдено, и боеприпас официально закупают для ВСУ. Что это меняет непосредственно на фронте, объясняет военный эксперт Ян Матвеев.
22: Вот 130 километров – это уже возможность работать по целям далеко за линией фронта, не подставляя самолет непосредственно под фронтовую ПВО. Но главное здесь даже не дальность. Украина получила собственную систему, которую может производить сама, масштабировать и применять без ограничений иностранных поставщиков.
16: По словам эксперта, Украина пытается удешевлять дальний удар. Не одна сверхдорогая ракета на одну цель, а массовые средства поражения собственного производства, которые можно закупать значительно большими партиями. Для России это очень неприятная тенденция, ведь за 4,5 года СВО Украина научилась сама производить оружие, в частности дроны. Именно они были применены в прошлогодней операции «Паутина», когда под ударом были почти все военные аэродромы России. Теперь речь речь идет уже о другой логике. Пока план ММДМС остается только планом, по крайней мере, как пишут американские журналисты, а авиабомба-уравнитель, наоборот, уже прошла испытания и закупается для армии. И если раньше главным вопросом было, какое дальнобойное оружие Запад разрешит передать Украине, то теперь постепенно появляется другой вопрос – а сколько такого оружия Украина может производить сама? Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Ленты.
3: Говорят военкоры.
20: Авиация НАТО сгущается у Калининграда. Военкор Живов о демонстративной концентрации сил у российских границ.
2: Во вторник в районе Калининграда был зафиксирован вылет большого количества военных самолетов Альянса. По данным Die Welt, мониторинг вел самолет Е-3 «Авакс», американский борт «Компас Кол-2», ранее задействованный в операциях на Ближнем Востоке и сейчас передислоцированный в Польшу. Кроме того, ТАСС сообщил о полете американского истребителя 5-го поколения над нейтральными водами Балтийского моря вблизи Калининградской области. По данным агентства, самолет вылетел из Рейкьявика, прошел через воздушное пространство Норвегии и Швеции, затем над Польшей, после чего совершал маневры над акваторией на высоте около 1 километра, в том числе пересекая коридоры для гражданской авиации. Значительная концентрация военно-воздушных сил вокруг Калининграда, остается только надеяться, что Россия поняла послание, цитирует издание военного эксперта Карла Масала.
20: 1000 дронов и новый блэкаут. Военкор канала «Архангел» спецназа об ударах по Крыму, Татарстану и югу России.
21: Противник провел очередной налет на более чем 1000 дронов за одни сутки. Подразделениями противовоздушной обороны в ночь на 20 августа было уничтожено не менее 726 беспилотников. Еще 438 отмечено в дневное время 19 августа. Под удар попали несколько различных объектов в Черноморской зоне, а также в Поволжье и на Урале, где фиксировались пролеты беспилотников «Лютый». В Крыму после ночной атаки возник полный блэкаут, последствия которого сейчас устраняют. Украинские каналы сообщают об ударе по подстанции в Тамане. Вероятно, из-за этого и возникли перебои со снабжением. Помимо этого, вооруженные силы Украины атаковали порт на берегу Краснодарского края. В очередной раз за последние недели атакован Нижнекамск. Сообщается о 9 погибших. Также беспилотники сбивали на направлении Волгоградской и Астраханской областей. Не исключено, что вооруженные силы Украины снова пытались атаковать порты на Каспии или же газодобывающие установки в море.
20: Счастье упало до минимума. Военкор Иван Отраковский о том, какой индекс действительно стоило бы считать.
4: Индекс счастья россиян в июле упал до 50 пунктов, минимума с 2011 года, следует из данных ВЦИОМ. За месяц показатель снизился сразу на 9 пунктов, что стало самым резким падением за время войны. Индекс счастья – интересный индекс во время войны и экономического кризиса, налогового и цифрового закабаления народа и его обнищания. Индекс уверенности в завтрашнем дне, развитии страны, ее мощи, социальной справедливости, доступности здоровой еды, безопасности, приближении победы, окончания войны. Это и есть тот самый необходимый индекс. В нем, этом индексе, комфортно себя чувствуют только избранные, элита.
3: Радио Лента. 1557 АМ. На Радио Лента. Шок дня.
5: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
23: Жительница Нижнего Новгорода рассказала, что ее 12-летнего сына по телефону пытались склонить к подписанию контракта с Министерством обороны.
24: Моему 12-летнему сыну сейчас звонили и предлагали оформить службу по контракту. Я не шучу. Значит, ситуация следующая. Я сижу, собираюсь на работу. Ко мне подходит сын мой, он разговаривает с кем-то по громкой связи. Значит, и мужчина говорит о том, что вот вы оставляли заявку, служба по контракту вас интересует. Я говорю, а где кто оставлял заявку? Он говорит, ну на сайте. Я говорю, на каком сайте? Я говорю, номер телефона оформлен на меня. Я мать. А вы звоните моему несовершеннолетнему 12-летнему ребенку и предлагаете службу по контракту. У меня вопрос, откуда у вас номер телефона?
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут. Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас — это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
7: Люди — это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
6: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
7: И растет очень быстро.
6: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
7: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
6: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
7: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
6: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
7: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
6: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
7: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
6: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
7: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
6: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
7: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
6: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку?
7: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
6: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
7: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
6: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
7: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах. Человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
6: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
7: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
6: И делается это не через прямые приказы, верно?
7: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. системное психологическое давление, дополнительные изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянная угроза уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
6: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
7: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
6: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзачай предлагает выход.
7: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
6: Поразительно. Формируется такая гибридная, самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
7: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
6: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
7: Еще каких?
6: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
7: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
6: И делается это весьма радикально.
7: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
6: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
7: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
6: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
7: Именно.
6: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
7: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
6: Это удар по квалифицированному среднему классу.
7: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
6: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
7: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
6: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
7: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
6: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
7: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
6: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
7: И снова иллюзия. для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
6: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
7: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
6: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
7: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
6: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
7: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
6: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
7: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
6: И естественные биологической реакции на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
7: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
6: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
7: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
6: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
7: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
6: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
7: Это точное сравнение.
6: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
7: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
6: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, ну там, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
7: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
6: Под каток попали сотни тысяч людей.
7: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
6: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
7: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
6: Практика так называемых бесед становится рутиной.
7: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон. Изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях. Задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
6: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
7: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
6: Да ладно, прямо рвут?
7: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
6: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
7: Ну, в логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
6: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
7: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
6: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
7: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
6: И этот механизм спроектирован с единственной целью обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью. И цифровой реестр повесток, и поборы зарплат, и запертые границы – это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее. Так что держим руку на пульсе. И не прощаемся, спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
9: Ощутимый удар по кошельку. Газ в Калининграде дорожает. Власти региона разрешили «Газпрому» повысить тарифы с 1 октября. На жизнь не хватает. Жители Калининградской области все чаще берут кредиты. Средний размер займа вырос. Параллельно рванула вверх инфляция. Благодарный за службу. Областной бюджет профинансирует трехкратное увеличение доплат для силовиков. Не завидуйте. Итак, готовимся раскошеливаться по полной. В аккурат после выборов газ Калининградской области подорожает. Региональные власти официально разрешили дочернему предприятию «Газпрома» поднять тарифы на голубое топливо. Новые цифры начнут действовать с 1 октября 2026 года. Суммы в платежках уже озвучили. Для большинства жителей области, у кого на кухне стоит газовая плита и колонка, удар по кошельку окажется ощутимым. Кубометр подорожает с 13,5 до 15 рублей 64 копеек. Это плюс почти 16%. Тем, кто отапливает квартиру или дом газом, а также использует его в котельных, повезло чуть больше. Для них цена вырастет примерно на 10%. С 9,58 до 10 рублей 55 копеек за куб. С учетом увеличения военных расходов на СВО и рекордного дефицита федерального бюджета, всем россиянам и калининградцам, в частности, следует готовиться к существенному подорожанию коммунальных тарифов, считает экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
11: В начале 26 года ЖКХ уже услуги ЖКХ уже подорожали там, от 5 до 20% в зависимости от регионов. И все были в шоке от этих платежек. Рассказывали о том, что у кого-то в полтора раза выросли платежи, у кого-то в два раза выросли платежи. Так что октябрьское повышение ЖКХ – это второй этап. И в сумме повышения тарифов ЖКХ в этом году минимум составит 20%. Вот за два раза. А на самом деле в некоторых регионах может и 30% составить. То есть вот если люди в конце декабря посмотрят на свою платежку и сравнят с концом декабря 2025 года, то минимум разницу они увидят в 20%. На самом деле 30-40. Вот. Люди говорят, подождите, ну, что нас обманывают? Зачем нас обманывают? Да? Потому что мы же чувствуем на своем кармане, как реально растут цены, как реально падают наши доходы. И чем больше расходится вранье по телевизору с реальным ощущением людей, тем больше накапливается злобы, недовольства, агрессии у населения, потому что их власть не слышит, власть не понимает, как живет народ.
9: А народу последнее время приходится нелегко. Зарплаты практически стоят на месте, а цены постоянно растут и кусаются все больнее. В июле годовая инфляция в Калининградской области ускорилась до 6,52% после 6,08% месяцем ранее. Это данные Росстата, и даже по ним цены в самом западном регионе растут быстрее, чем в среднем по России, где официальная инфляция ощутимо меньше – 5,98%. То есть в Калининградской области буквально за месяц ценники подросли на 0,66%. Из продуктов сильнее всего ударил по бюджету сахар и привычный борщевой набор – картофель, свекла, морковь и лук. Также стал дороже. Центробанк объясняет это сокращением

0: до 4%, калининградцам приходится считать каждую копейку и брать кредиты, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Как сообщает Объединенное кредитное бюро в Калининградской области, в июле банки выдали свыше 14 тысяч кредитов наличными на общую сумму более 3 миллиардов рублей. По сравнению с июнем объем выданных займов увеличился на 3%. Вырос и средний размер кредита – до 223 тысяч рублей. Тогда как месяцем ранее калининградцы просили взаймы в среднем 214 тысяч. Также отмечается, что на каждые 100 жителей региона в июле пришлось 9 новых кредитов. Но нет смысла впадать в уныние. Зарплаты-то все равно растут, как на дрожжах. Прям не успеваем радоваться. Только не своим зарплатам, а чужим. На доплаты силовикам из областного бюджета выделили без малого 230 миллионов рублей.
1: Областные власти увеличили социальные выплаты сотрудникам правоохранительных органов и силовых структур. Расходы на дополнительную поддержку федеральных силовиков увеличили почти в 3 раза. Еще в марте на эти цели из резервного фонда региона выделяли 83 миллиона рублей. А теперь сумма выросла до 229 миллионов. Деньги получают сотрудники МВД, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний, МЧС, транспортной полиции, судебные приставы и военнослужащие части номер 2659. Стоит напомнить, что в прошлом году регион доплачивал силовикам по 3 тысячи рублей в месяц. В первой половине текущего года уже по 5 тысяч, а с июля для большинства выплата выросла до 10 тысяч рублей. Отдельным сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии теперь будут доплачивать по 15 тысяч рублей ежемесячно.
0: По этому поводу в соцсетях люди уже иронизируют, что, мол, чиновники платят за службу силовикам, которые их же и защищают от недовольного народа. А недовольных бездействием властей, между прочим, становится больше, и следующая история как раз об этом. Калининградцы возмущаются как отсутствием субсидированных билетов, которые губернатор беспрозванных обещал еще в начале весны, так и резким подорожанием перелетов в последние недели лета. Дело в том, что авиабилеты из Калининграда в Москву и Петербург взлетели до десятков тысяч рублей. Так, за билет Победы из Калининграда в Питер на 21 августа пришлось выложить от 18 999 рублей. И это только в одну сторону. Жители требуют объяснений от губернатора.
2: Что произошло с ценами на авиабилеты? Стоимость взлетела в разы. И это в сезон, когда студенты должны уехать на учебу в Большую Россию. Отсутствие субсидированных билетов делает эти поездки недоступными, жалуется калининградка на странице главы региона в соцсети.
0: Причем цены продолжают расти буквально на глазах. Пока журналисты проверяют стоимость авиарейсов, некоторые билеты успевают дорожать еще сильнее. А на отдельные даты мест уже и вовсе не осталось. И это тогда, когда для Калининградской области, отрезанной от большой земли сухопутными границами других государств, самолет остается одним из основных способов добраться до Москвы и Санкт-Петербурга. И пока жители региона ограничены в возможностях покинуть эксклав, в небе над Балтийским морем неподалеку от Калининградской области уже в который раз за неделю зафиксировали американский самолет радиоэлектронной борьбы EA-37B Compass Call в сопровождении борта дальнего радиолокационного обнаружения Альянса EA-3A Sentry. Также над нейтральными водами Балтики на низкой высоте маневрировал американский истребитель-разведчик F-35A. Кроме того, НАТО практиковалось в защите стран Балтии от нападения России.
3: Вооруженные силы нескольких стран Североатлантического альянса НАТО провели скоординированные действия, имитируя начальную стадию развертывания перед атакой на Калининградскую область. Как сообщают западные издания, одновременно в воздух поднялись боевые самолеты США и Норвегии с авиабаз на севере Норвегии и вблизи российских границ. Специальный американский самолет-разведчик с системой AVAX взял под контроль воздушное пространство над регионом. В операцию были вовлечены также сухопутные войска Польши. Военный эксперт Германии Карло Масала прокомментировал произошедшее так: «Можно только надеяться, что Россия поняла посланный сигнал».
0: Тем временем на фоне учения Альянса министр региональной безопасности Дмитрий Коннов обсудил с представителями бизнеса Калининградской области вопросы безопасности предприятий. Отдельное внимание уделялось мерам, необходимым для безаварийной работы, защиты персонала и оборудования. Во встрече приняли участие более 50 руководителей предприятий области. Другие подробности не сообщаются. Словом, в Балтийском регионе становится все интереснее. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.

0: радиолента «Балтийский лоцман».
1: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». На днях сразу три иностранных самолета-разведчика несколько часов кружили у российских границ со стороны Польши, Литвы и Балтийского моря. Российское воздушное пространство они не пересекали. Никаких нарушений границы официально не зафиксировано. Но это не значит, что экипажи просто любовались морем и считали грузовики на Куршской косе. Такие самолеты способны наблюдать за военными аэродромами, кораблями, авиацией, радарами и системами связи, находясь за десятки, а иногда и за сотни километров от интересующего объекта. Как это вообще возможно? Сейчас разберемся на пальцах. В районе Калининградской области одновременно работали три самолета стран НАТО. Первым бортом был Beechcraft King Air. Если вы посмотрите на фотографию, никакого летающего монстра не увидите. Небольшой двухмоторный турбовинтовой самолет. Такие машины могут использовать бизнесмены, спасательные службы, медики, а могут и военные. Весь секрет не в форме самолета, а в том, что установлено внутри и снаружи. King Air можно оборудовать камерами, тепловизорами, поисковым радаром и другой аппаратурой наблюдения. Производитель прямо предлагает самолеты этого семейства для разведки и длительного патрулирования. При этом машина может находиться в воздухе больше 8 часов. Зачем так долго? Ну, давайте пораскинем. Представьте обычную фотографию военного аэродрома. На одном снимке стоят 4 самолета, несколько машин и топливозаправщик. Само по себе это мало о чем говорит. Через неделю разведчик пролетает снова. Самолетов стало 6. Возле полосы появилась дополнительная техника. Топливозаправщики переместились ближе к стоянкам. Еще через несколько дней самолеты исчезли, а возле складов началось движение грузовиков. Каждая отдельная фотография – просто картинка. Но если раскладывать такие снимки по датам, получается уже история. Когда техника прибыла, сколько времени находилась на базе и когда начала готовиться к вылету. Это как смотреть не одну фотографию парковки возле дома, а запись за целый месяц. Очень быстро станет понятно, кто приезжает утром, кто возвращается ночью и какая машина почти никогда не покидает двор. Вот такая история. Второй борт гораздо интереснее. Бомбардье «Артемис-2». Снаружи он похож на дорогой деловой самолет. На таких летают чиновники и олигархи. Только внутри военной версии вместо мест для спокойного перелета с кофе установлены рабочие места операторов, компьютеры и аппаратура для сбора электронных сигналов. Компания Leidos, создавшая эту платформу, называет ее системой глубокой разведки, в чем-то уникальной. Главное преимущество такого самолета – высота, скорость и возможность долго находиться в воздухе. Он способен собирать информацию с безопасного расстояния, не приближаясь вплотную к чужой системе противовоздушной обороны. В общем, красиво работает. И вот здесь начинается самое интересное. Любой работающий радар излучает радиоволны. Он отправляет сигнал, принимает отражение и по нему определяет, где находится самолет, корабль или другой объект. Но одновременно радар сообщает и о себе. Его сигнал можно сравнить с голосом человека. У каждого радара есть свои особенности – частота, мощность, продолжительность и порядок импульсов. Специализированная аппаратура слушает этот электронный голос и пытается определить, какая система работает и откуда идет сигнал. Сам разведчик может вообще не видеть установку глазами. Радар спрятан в лесу, закрыт маскировкой или находится за десятки километров. Но как только его включили, в эфире появился сигнал. Это похоже на человека, который прячется в темной комнате, но отвечает на телефонный звонок. Лица не видно, зато стало понятно, что внутри кто-то есть. Это, надеюсь, понятно. Теперь, конечно, появляется вопрос, зачем собирать такие сигналы. Так вот, ответ вам даст любой соображающий человек, даже не военный эксперт. Чтобы составить так называемый электронный портрет системы. Понять, какой радар используется, где он примерно находится, когда включается и какие объекты способен сопровождать. Один сигнал еще не раскрывает всю картину. Координаты могут быть неточными, оборудование могут перемещать, а военные специально менять режим его работы. Поэтому разведывательные самолеты возвращаются. Сегодня сигнал пришел из одного района, через неделю немного из другого. Значит, установка могла быть мобильной. Один радар включается постоянно, другой – только при появлении определенных самолетов. Третий вообще молчит месяцами. Постепенно отдельные точки складываются в схему. Именно поэтому «Артемис» уже неоднократно замечали возле Калининградской области. В общем, с технической частью разобрались. Теперь к причинам. Почему разведчики часами кружат возле границы? Зачем следят за регионом так пристально? Потому что они ждут, когда военные начнут действовать. Заработал радар, показал, где он находится. Поднялся истребитель, стало понятно, с какого аэродрома он вылетел и сколько времени ему понадобилось. Начались переговоры, и в эфире появилась новая активность. Получается, что российские военные думают, что наблюдают за чужим самолетом, а он в это время на самом деле не прячется и наблюдает за их реакцией. И, конечно, логично, что все это происходит именно над Калининградом. Самолет может облететь регион с нескольких сторон, вообще не нарушая российскую границу. Расстояния небольшие, а аппаратура отлично видит и слышит далеко. В общем, что именно искали три самолета на днях, официально не сообщается. Теории тут можно настроить кучу, но все это будет пальцем в небо. Возможно, один следил за объектами на земле, второй искал сигналы радаров, а третий наблюдал за самолетами и кораблями. Но доказательств, разумеется, никаких нет. Ясно одно, что именно регулярные полеты позволяют собрать картину целиком. Где работают радары, когда летают военные самолеты, как часто выходят корабли и сколько времени требуется на реакцию и так далее. И все это без пересечения российской границы и без единого выстрела. Разумеется, такие полеты еще не означают подготовку к нападению. Разведка ведется и в мирное время. Но согласитесь, что чем выше напряжение, тем опаснее любая ошибка. Один самолет подошел ближе обычного, другой неправильно понял его маневр. В воздух подняли истребитель, и обычный разведывательный полет превратился в международный инцидент. Так что искать убежище пока рано, но и считать эти самолеты безобидными экскурсионными бортами точно не стоит. На этом все. Подписывайтесь на мои социальные сети и услышимся в новом разборе полетов.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Настоятель Веденского храма Валерий Сосковец о том, что инфантильные дети появляются у тех, кто поздно рожает.
4: О том, что появляются такие, когда к 40 годам первый. Это время, когда нужно становиться не мамой, а должны рождаться первые внуки. И тогда у тебя там к внукам другое отношение. А когда отношение к внукам переносится на первого ребенка, это, конечно, и получается вот это такая совершенно вредная для ребенка ситуация.
5: Прям чувствую, не бывает свой огород сейчас.
4: У мам 20-летних не бывает сыночек-корзиночек. Никогда. Понимаете? Не случается этого. Это бывает, когда человек выходил уже, дело к старости, там первого родила, и над ним трясется. И как бы его огородить, уже старость наступает. И, соответственно, и придется как бабушка по отношению к собственному ребенку. Это все очень понятно. Для того, чтобы человеку в это не впасть, не дай бог, потому что угробит его просто жизнь. Я как священник исповедую же много людей, тысячу в год-то как минимум. И бедные взрослые люди, 40-летние, у которых там мама под 80, они все время, и 40-летних считают, что должно слушаться, и что он ей не одел ли ты шапочку и так далее. Это все дальше продолжается. А возникает из-за того, что человек не своевременно. Все должно быть в свое время. В свое время замуж, в свое время родила первого, второго, третьего, пятого. А когда у тебя к 40 годам появился например, седьмой, уже и не до него.
0: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Блокадный Ленинград 21 века. Как минимум 12 тысяч детей в Курской области будут учиться дистанционно из-за регулярных атак дронов. Новые меры безопасности начали применять в школах Курска. В местных телеграм-каналах появились фотографии учеников, родителей и сотрудников школ, которые обкладывают учебные заведения мешками с песком. Хотя в новом учебном году около 12 тысяч школьников в Курской области в школы учиться не пойдут, сообщила министр науки и образования региона Наталья Леонова.
7: Всего в этом году в школы области пойдут почти 112 тысяч учеников. 100 из 109 школ в приграничных районах также переведут на дистант. Еще 9 будут проводить занятия на базе школ в Курске.
6: Курская область регулярно подвергается атакам беспилотников. ПВО ежедневно сбивают дроны над территорией региона. На этом фоне детей и подростков стали массово учить правильной реакции на атаки беспилотников и террористов. В детских садах, школах и техникумах также начали проводить учения на случай ракетных ударов.
8: Эти учения имеют первостепенное значение для обеспечения безопасности наших детей и формирования у них правильного поведения в чрезвычайных ситуациях. Основная задача таких учений – это обучение школьников основам безопасности. Мы хотим, чтобы каждый ребенок знал, как действовать в случае угрозы, где искать укрытие и как быстро и безопасно покинуть здание. Важно, чтобы учащиеся чувствовали себя уверенно и знали, что делать в критической ситуации.
6: При этом не везде родители довольны тем, как детей учат реагировать на тревогу. Мать ученицы младших классов рассказала, что ее дочь довели до истерики неожиданной тренировкой в школе. Согласно фотоотчету, детей усаживали под парты и эвакуировали через окно первого этажа.
9: Когда я вошла в класс за ребенком, ее успокаивали и дети, и учитель. Она впечатлительная, и на нее это произвело крайне неблагоприятное впечатление. Пришлось рассказывать, что это снимали кино, и она стала актером. Только тогда немного успокоилась.
6: Политологи отмечают, что начиная спецоперацию, власти не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Сами россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
10: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
11: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
12: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
13: Да ничего она не принесла. Любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
6: Что касается школьников, то их теперь учат рыть окопы и различать виды боевых ранений. В новый школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины», который пришел на смену ОБЖ, включили курс военной подготовки. Старшеклассников учат рыть окопы, различать виды боевых ранений, оказывать первую помощь, а также классифицировать оружие и отравляющие вещества. Кроме того, им рассказывают о последствиях ядерных взрывов и признаках применения биологического оружия. Среди прочего, школьникам необходимо освоить историю и конструктивные особенности беспилотников, а также способы использования таких аппаратов в бою, отметили в Министерстве образования. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко о том, что поездки в Турцию или Азию – это глумление над собственным здоровьем, а потому лучше отдыхать в Подмосковье.
14: И что он получил? Ему надо снова вернуться, адаптироваться к нашей очень эстетичной, но суровой московской действительности. Ну что я могу сказать? Только посочувствовать. Ну что ты, зачем ты туда ездил-то, в эту Турцию? Другое дело, если бы он поехал под Москву, заберут по 2 недели. Наверное, это правильно. Тут я не советчик. Но лететь в какие-нибудь там экзотические дебри, там, в Юго-Восточную Азию, тем более, вот оттуда-то точно можно что-то привезти. Но опять же, это будет его личная проблема. Распространение она не получит на всю популяцию. Но, может быть, таким жесточайшим образом он одумается, и в следующий раз уже не поедет ни в Тайвань, ни во Вьетнам, ни еще куда-нибудь.
0: Криминальные новости.
15: В Москве покончил жизнь самоубийством генерал-майор ФСБ в отставке Игорь Лаптев, который обеспечивал связью Минобороны и МВД. Тело 83-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы обнаружили в его доме на Верхней Красносельской улице днем 20 августа, пишет «Московский комсомолец». Издание утверждает, что генерал покончил с собой почти за неделю до своего дня рождения. Игорь Лаптев участвовал в боевых действиях в Афганистане. После этого продолжительное время служил в КГБ и ФСБ, где занимался вопросами информационной безопасности. Также трудился в налоговой полиции. В конце 90-х годов Лаптев занимал должность замминистра по налогам и сборам. С 98-го года возглавлял совет директоров группы компаний «Информтехника и связь», которая специализируется на разработке и производстве интегрированных систем защищенной профессиональной связи для государственных и корпоративных структур. За последние 15 лет компания заработала более 2 миллиардов рублей на госконтрактах. В частности, она отвечала за поставки средств связи МВД и Минобороны. С начала СВО произошла серия самоубийств генералов силовых ведомств. Так, в мае в Москве умер 87-летний генерал-полковник Станислав Петров, бывший начальник войск радиационной, химической и биологической защиты. Его тело обнаружили в квартире в доме на набережной. Газета «Ру» сообщала о возможной версии самоубийства. В феврале 2023 года в Подмосковье был найден мертвым 72-летний генерал-майор полиции Владимир Макаров. Он занимал должность замначальника главного управления МВД по борьбе с экстремизмом. ТАСС сообщила, что Макаров покончил с собой. В июле 2022 года в Москве погиб генерал-майор ФСБ в отставке Евгений Лобачев. Его тело обнаружили на лестничной площадке дома на Качалинской улице. Лобачеву было 76 лет. По данным ТАСС, со ссылкой на правоохранительные органы, причиной смерти стал суицид. А за месяц до этого в Москве был найден застреленным в своей квартире 90-летний генерал-майор службы внешней разведки в отставке Лев Соцков. РБК писал, что рядом с телом генерала находился наградной пистолет. 19-летнего курьера мошенников, который обобрал двух орловских пенсионерок, задержали в Москве, в Шереметьево. У парня, как у большинства его коллег по криминальной подработке, сложная география перемещений. Сам он из Липецка. Заказы были в Орле сразу в двух районах. Потом уехал в столицу, а оттуда планировал улететь еще в один регион, но не успел. Его местонахождение оперативники вычислили по билету на самолет, который отобразился в базе. Поиски помощника мошенников начали после обращения в полицию 89-летней жительницы Советского района. Она отдала курьеру больше 2,5 миллионов рублей, думая, что спасает свои сбережения от мошенников. В ходе расследования выяснилось, что до этого задержанный курьер забрал 700 тысяч рублей у другой пенсионерки, проживающей в Орле. На счету 19-летнего курьера, по версии следствия, уже минимум 9 эпизодов в 6 регионах, включая Липецкую, Калужскую, Московскую, Самарскую области и Северную Осетию. Сейчас он под стражей. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
0: Радиолента. Прямая речь.
3: Активный пользователь соцсетей доктор Иоланта рассказала о том, что будет изучать ее дочь на первом курсе медицинского вуза в Москве.
16: У меня дочка поступает в медицинский вуз, и я посмотрела расписание на первый семестр. Он у меня вызвал неоднозначные чувства, хотя что уж там говорить однозначные. Но посудите сами. Мы изучали биологию, анатомию, физиологию, гистологию, латинский язык и так далее. Это на первом курсе. Что изучают сейчас? Основы профилактики и противодействия терроризму и экстремизму, основы российской государственности, основы военной подготовки, история религии России – герои современности в войска беспилотных систем. Я не знаю, когда учить остальное, то, что нужно действительно врачу. Потому что я помню, нам на первом курсе, на втором и на третьем нам не хватало времени все выучить, что нужно из фундаментальной медицины.
0: Главные новости дня.
17: Бензоапокалипсис – новый день. Чтобы заправить автомобили, москвичи занимают очереди на АЗС с 5 утра. Топливо заканчивается еще до обеда.
18: «Газпром засрат, и глядите, народ обкрадывает, пи***. 140 рублей, жлобы вонючие, чтоб вы обосрались и бумажки не было».
17: У москвичей теперь появился новый утренний ритуал. Встал пораньше, успел заправиться. Есть даже те, кто едет на АЗС к 5 утра, а если приехать позже, можно обнаружить, что бензин уже закончился.
19: И все стоят. Баллоны. Баллоны вообще не двигаются.
17: Масштаб проблемы хорошо виден по цифрам. К примеру, 19 августа в Подмосковье топливо не продавали на 189 заправках, которые до этого исправно работали. В самой Москве таких АЗС было еще 53. Правительство уже не может перекрыть дефицит столицы, говорит экономический обозреватель Виктор Левченко.
20: Москва всегда снабжалась топливом в приоритетном порядке. Поэтому, если дефицит дошел уже до столицы, значит, проблема серьезнее отдельных перебоев на нескольких заправках. Власти могут перебрасывать дополнительные объемы из других регионов, но тогда дефицит просто перемещается из одной точки страны в другую.
17: За МКАДом ситуация еще хуже. Бывший советник управделами президента Максим Арцинович рассказал, что по дороге в сторону Ярославля он видел очереди по 300-400 машин, а дальше бензин на заправках вообще исчезал.
21: По дороге на Ярославль нигде бензина нет никакого вообще.
17: Проблема уже не только в том, чтобы найти бензин, но и понять, что именно заливают в бак. На фоне дефицита правительство смягчило некоторые требования к топливному рынку, после чего автомобилисты в соцсетях начали массово жаловаться на качество бензина и проблемы с машинами. А моторное масло взлетело в цене на треть, отмечает эксперт по топливному рынку Антон Чернов.
22: Самая неприятная история начинается, когда дефицит становится нестабильным. Сегодня бензин есть на одной станции, завтра на другой. Люди начинают заправляться впрок, спрос еще больше растет, бензовозы не успевают восполнять запасы, и возникает эффект снежного кома.
17: И нервы уже действительно сдают. На одной из московских АЗС дошло до рукоприкладства. Один из участников конфликта даже вернулся с разводным ключом. И пока Минэнерго призывает не покупать топливо впрок, москвичи делают ровно обратное. Встают раньше и пытаются залить полный бак и канистру, пока бензин еще есть. Кстати, канистры тоже уже в дефиците. На маркетплейсах их раскупили за считанные дни. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: На радио «Лента» потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
2: Политолог Тимофей Борисов объясняет, почему европейские ультраправые партии на самом деле не друзья Москвы.
23: Все, что касается правых в Европе, то тут можно сказать, что никакие они зачастую не правы. Вот они просто мимикрируют под правых, а на самом деле являются обычными популистами и не более того. Мы вот видим сейчас, когда пришла Мелони, она же тоже пришла ведь под правыми знаменами. По крайней мере, считалось так. Если брать даже ту же партию «Альтернатива для Германии», которая действительно говорит очень порой правильные и хорошие для нашего слуха вещи, если мы посмотрим политическую повестку этих партий, и в частности вот немножко так поскребем эту «Альтернативу для Германии», то сейчас они выступили, Бранденбургское отделение «Альтернативы для Германии» в мае выступило за то, чтобы перестать считать 8 мая каким-то таким вот днем выходным, когда можно было бы чтить и ходить к памятникам, возлагать цветы. Это прямая заявка на пересмотр итогов Второй мировой войны.
2: Взгляд изнутри. О том, почему бывшие союзники по Советскому Союзу один за другим уходят к геополитическим конкурентам.
1: Слабых в мировой политике никто не уважает. А если страна за 4 года так и не смогла взять Киев, то соседи логично перестают считаться с Кремлем. Та же Армения подписывает соглашение с американцами по редкоземельным металлам и готовится выводить российскую базу из Гюмри. Такаева в Казахстане вообще спас от переворота лично Путин. Но вместо благодарности Астана заигрывает с Вашингтоном и Пекином, подписывая с нами договоры на строительство АЭС за русский счет. В Киргизии ситуация не лучше. Москва строит там школы, где детям будут рассказывать про русских оккупантов. Пока тысячи российских чиновников оформляют себе киргизские паспорта для полетов по миру. Вучич в Сербии уходит в отставку на фоне цветной революции, а Минск уже давно посматривает в сторону Запада. Власти любят хвастаться 4-м местом по ВВП, но по факту люди живут на уровне Марокко и Чили, пока бюджет пилят коррупционные кланы. Единственный способ вернуть уважение соседей и спасти страну – это проявить жесткую политическую волю. Но способен ли еще Кремль на это? Вот вопрос.
0: Радиолента. Прямая речь.
3: Предприниматель, который называет себя бородатый фермер, отнесся с непониманием к увеличению государственной пошлины на вывоз зерново-бобовых культур.
4: День прошел, число сменилось, нихуя не изменилось. Всем привет, друзья, на связи бородатый фермер. Актуалочка по новостям АПК. С 19 августа пошлина на вывоз зерна из России поднимается с 320 рублей до 720. Также поднимается пошлина на вывоз кукурузы со 100 рублей до 280. Копейки не будем уточнять, мы же копейки не считаем, мы же все богатые. Так вот, у меня вопрос. А нахер поднимать пошлину, если зерно и так не вывозится? Или просто хотят из вот этих маленьких дырочек, где все-таки получается зерно там через Каспий вывезти или еще где-то, из вот этих маленьких щелочек, побольше бабок хапнуть. Ничего не понимаю.
0: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: Не время для мира. Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования с Украиной. Небензя в ООН призвал не верить в мобилизацию осенью. Спецоперация продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и добавил, что предпосылок для урегулирования конфликта с Украиной Москва не видит.
7: В настоящий момент таких предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. Специальная военная операция продолжается.
5: Косвенно то, что мирные переговоры зашли в тупик, подтверждает и тот факт, что анонсированный ранее приезд в Москву посланников Трампа Джареда Кушнера и Стивена Виткофа пока перенесся на неопределенный срок. По словам Пескова, конкретных дат визита сейчас нет. Похоже, что армия готовится к новому наступлению на фронте осенью и зимой 27 года, считают военные аналитики. На этом фоне постпред России при ООН Василий Небензя неожиданно заявил, что новой волны мобилизации в стране не будет.
22: Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент. Она не планируется и не ожидается, насколько мне известно.
5: Однако Небензя таки добавил, что к вопросу мобилизации власти могут вернуться при определенных обстоятельствах.
22: предлагаю вернуться к этому разговору после выборов в Госдуму от 18 до 20 сентября и тогда посмотреть, кто был прав, а кто ошибался.
17: Ситуация выглядит неоднозначно. Переговоров о мире, похоже, точно не предвидится. СВО подбирается к своему пятилетию, а дополнительная массовая мобилизация, по словам властей, сейчас не нужна, и людей на фронте хватает. Как отмечает военный эксперт Антон Громов, либо чиновники лукавят, либо армия рассчитывает и дальше закрывать потребности контрактниками среди студентов и не только. Но этого ресурса, говорит Громов, уже не хватает.
8: Главный вопрос сейчас не в том, объявят ли мобилизацию сразу после выборов. Главный вопрос, способен ли нынешний контрактный набор компенсировать потери и одновременно обеспечивать новые наступательные задачи. Если способен, Кремль будет максимально долго избегать непопулярного решения. Если нет, придется либо снижать военные амбиции, либо искать дополнительный человеческий ресурс.
17: Провести новую волну мобилизации означает не просто раздать повестки. Депутат Андрей Гурулев ранее говорил, что миллион мобилизованных Россия сейчас просто не сможет нормально одеть, обучить, вооружить и обеспечить техникой. Отмечу, что несмотря на активное отрицание мобилизации, россияне, похоже, помнят подобный опыт осени 2022 года, когда также мобилизацию отрицали и уже начали массово уезжать из страны. В лидерах Грузия, которая только за сутки приняла 20 тысяч россиян. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Говорят военкоры.
9: Генштаб НАТО едет в Киев. Военкор подробнее о переговорах по дальнобойным ударам по России.
10: Военный комитет Альянса впервые за 8 лет планирует посетить Киев в полном составе, включая начальников генеральных штабов всех стран Альянса. Главная тема предстоящих переговоров – использование дальнобойного оружия. О подготовке визита сообщил главком Вооруженных сил Украины Драпатый после телефонного разговора с председателем военного комитета НАТО, итальянским адмиралом Джузеппе Кава Драгоне. Предыдущий визит комитета в таком формате состоялся в апреле 2018 года на Яворовском полигоне во Львовской области, где украинские войска отрабатывали стандарты НАТО. С тех пор Альянс направлял в Киев лишь отдельных представителей. На октябрьской встрече украинская сторона рассчитывает обсудить с военным руководством Альянса несколько ключевых вопросов. Согласование дальнобойных ударов вглубь территории России, изменение тактики пехотных подразделений, роботизацию вооруженных сил Украины и экстренное усиление украинской системы противовоздушной обороны.
9: Starlink хотят навести на российские пусковые. Олег Царев о новом запросе Киева к Илону Маску.
11: Об этом пишет Financial Times. По данным издания, теперь Киев предлагает ограничить радиус ударов именно по пусковым установкам на дистанции 200 километров от границы. Под удар могли попасть Брянск, Курск, Белгород, Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар. Киев, очевидно, рассчитывает, что такая уступка, раньше просили просто включить спутники, сделает запрос более приемлемым. Напомню, что переговоры с Маском по Starlink с 2022 года вел экс-министр обороны Федоров. Именно он добился поставок терминалов и отключения сервиса для российских войск. И после отставки в июле он якобы продолжает работать по неформальным каналам. Сегодня стало известно, что он летит в Штаты. Может, и по этому вопросу тоже. Пока Запад не хочет резкой реакции Москвы, предпочитает варить лягушку в теплой воде, изматывать нас медленно. Но, возможно, и разрешат. Надеюсь, что не сейчас. Позже.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
24: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
6: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит сам. Кабинет, стол, бумага.
24: Да, и подпись.
6: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
24: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательная история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
6: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
24: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
6: То есть ремонт техники, работа по специальности.
24: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
6: Так быстро?
24: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
6: Контракт – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
24: Логично.
6: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
24: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
6: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
24: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
6: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
24: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
6: Прямо забирают. Физически.
24: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, ну, легально передвигаться по стране.
6: Личность просто стирается.
24: Остается только инвентарная единица.
6: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
24: Ну, попробуй не пойди.
6: Нет, но если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
24: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
6: Что ты имеешь в виду?
24: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
6: В смысле, в реальные ямы в земле?
24: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
6: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
24: Хуже. Это пыточные условия. Вот известная история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
6: Кошмар.
24: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
6: И чем это закончилось?
24: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
6: То есть просто сломали человека?
24: Да, и бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
6: И как это оформили?
24: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
6: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
12: Ага.
6: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
24: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, ну, по учебнику. В реальности зоны боевых действий, военная полиция – это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
6: В каком смысле?
24: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
6: Вымогательство и за что?
12: За право жить схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, ну, решить вопрос.
6: То есть откупиться?
12: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
6: А если он откажется?
12: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
6: И проверки начнутся.
12: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, ну, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
6: Так.
12: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии. Шанс выжить там стремится к нулю.
6: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг получается идеальное преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
12: Да.
6: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
12: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
6: Из-за чего?
12: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на страну.
6: Классика жанра. И что было после жалобы?
12: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки, нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет, проблемы нет, документы в порядке.
6: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, ну, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
12: Казалось бы.
6: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
12: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, ну, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
6: Почему?
12: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
6: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
12: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
6: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
12: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
6: Это как?
12: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
6: Да ладно?
12: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку, по бумагам ты боевая единица.
6: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
12: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
6: Ужас.
12: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом 10-м шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжение. А потом пришел приказ... Людей не хватает. И человека с кровоточащей культёй отправляют на боевые позиции.
6: Но он же ходить нормально не может.
12: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: «Сам разберешься, твои проблемы».
6: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
12: Они просто игнорируются.
6: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
12: Допустим.
6: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
12: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
6: Опять бумаги.
12: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
6: теряют справки.
24: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
6: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
24: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
6: Зачем?
24: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
6: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
24: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н., она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
6: Так.
24: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальная экспертиза присваивает ему третью группу инвалидности.
6: Третью.
24: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
6: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
24: Выходит, что так.
6: А что происходит со страховыми выплатами по гибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
24: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
6: Из-за чего отказывают?
24: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
6: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
24: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
6: Финансовое и физическое предательство – это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
24: Какое?
6: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть? А что делать с внутренним разрушением?
24: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
6: Да, к психологам ходить не принято.
24: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да и инфраструктуры помощи просто нет.
6: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
24: Ее ждет стандартный 10-минутный прием. Врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами: «Вам нужно больше отдыхать».
6: И все.
24: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
6: Алкоголь и наркотики.
24: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
6: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
24: Конечно, нет.
6: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
24: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
6: Психика сломана.
24: Человек может просыпаться среди ночи с криками, искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
6: А общество при этом живет в другой реальности.
24: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
6: Героический образ.
24: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
6: и замыкается в себе.
24: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену.
6: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
24: Какой?
6: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевал форму. Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
24: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня — это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов — это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Бензоапокалипсис – новый день. Чтобы заправить автомобили, москвичи занимают очереди на АЗС с 5 утра. Топливо заканчивается еще до обеда.
15: «Газпром засрат, и глядите, народ обкрадывает, пи***. 140 рублей, жлобы вонючие, чтоб вы обосрались и бумажки не было».
14: У москвичей теперь появился новый утренний ритуал. Встал пораньше, успел заправиться. Есть даже те, кто едет на АЗС к 5 утра, а если приехать позже, можно обнаружить, что бензин уже закончился.
16: И все стоят. Баллоны.
14: Масштаб проблемы хорошо виден по цифрам. К примеру, 19 августа в Подмосковье топливо не продавали на 189 заправках, которые до этого исправно работали. В самой Москве таких АЗС было еще 53. Правительство уже не может перекрыть дефицит столицы, говорит экономический обозреватель Виктор Левченко.
20: Москва всегда снабжалась топливом в приоритетном порядке. Поэтому, если дефицит дошел уже до столицы, значит, проблема серьезнее отдельных перебоев на нескольких заправках. Власти могут перебрасывать дополнительные объемы из других регионов, но тогда дефицит просто перемещается из одной точки страны в другую.
14: За МКАДом ситуация еще хуже. Бывший советник управделами президента Максим Арцинович рассказал, что по дороге в сторону Ярославля он видел очереди по 300-400 машин, а дальше бензин на заправках вообще исчезал.
21: По дороге на Ярославль нигде бензина нет никакого вообще.
14: Проблема уже не только в том, чтобы найти бензин, но и понять, что именно заливают в бак. На фоне дефицита правительство смягчило некоторые требования к топливному рынку, после чего автомобилисты в соцсетях начали массово жаловаться на качество бензина и проблемы с машинами. А моторное масло взлетело в цене на треть, отмечает эксперт по топливному рынку Антон Чернов.
22: Самая неприятная история начинается, когда дефицит становится нестабильным. Сегодня бензин есть на одной станции, завтра на другой. Люди начинают заправляться впрок, спрос еще больше растет, бензовозы не успевают восполнять запасы, и возникает эффект снежного кома.
14: И нервы уже действительно сдают. На одной из московских АЗС дошло до рукоприкладства. Один из участников конфликта даже вернулся с разводным ключом. И пока Минэнерго призывает не покупать топливо впрок, москвичи делают ровно обратное. Встают раньше и пытаются залить полный бак и канистру, пока бензин еще есть. Кстати, канистры тоже уже в дефиците. На маркетплейсах их раскупили за считанные дни. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что большую часть своей жизни провела в оппозиции к власти, а также напомнила, что была одной из немногих, кто голосовал против назначения Владимира Путина премьер-министром.
2: Для меня, вот как человека, который сам в свое время, я в какой только оппозиции не была, и чего только со мной не происходило. И я большую часть своей жизни, да, была. И

0: Но не все критики Путина становятся главами Центризбиркома. Странное какое-то. Да? Видите, согласитесь при этом.
1: Ну, вы знаете, люди умнеют со временем, правда? И одно дело, когда априори было... Пришел неизвестный человек, непонятно, что и как. А потом человек доказал своими действиями, скажем, вызвал уважение не только у меня грешное, да, но и у большинства. И это главное, вот в этом главном. Я думаю, что многие его поддерживают.
0: То есть все-таки поумнели вы в данном случае, а не Владимир Путин, что... который вас поставил главой Центра Сберкома?
1: Конечно, я себе говорю.
0: Я понял.
2: Главные новости дня.
3: Блокадный Ленинград 21 века. Как минимум 12 тысяч детей в Курской области будут учиться дистанционно из-за регулярных атак дронов. Новые меры безопасности начали применять в школах Курска. В местных телеграм-каналах появились фотографии учеников, родителей и сотрудников школ, которые обкладывают учебные заведения мешками с песком. Хотя в новом учебном году около 12 тысяч школьников в Курской области в школы учиться не пойдут, сообщила министр науки и образования региона Наталья Леонова.
4: Всего в этом году в школы области пойдут почти 112 тысяч учеников. 100 из 109 школ в приграничных районах также переведут на дистант. Еще 9 будут проводить занятия на базе школ в Курске.
3: Курская область регулярно подвергается атакам беспилотников. ПВО ежедневно сбивают дроны над территорией региона. На этом фоне детей и подростков стали массово учить правильной реакции на атаки беспилотников и террористов. В детских садах, школах и техникумах также начали проводить учения на случай ракетных ударов.
5: Эти учения имеют первостепенное значение для обеспечения безопасности наших детей и формирования у них правильного поведения в чрезвычайных ситуациях. Основная задача таких учений – это обучение школьников основам безопасности. Мы хотим, чтобы каждый ребенок знал, как действовать в случае угрозы, где искать укрытие и как быстро и безопасно покинуть здание. Важно, чтобы учащиеся чувствовали себя уверенно и знали, что делать в критической ситуации.
3: При этом не везде родители довольны тем, как детей учат реагировать на тревогу. Мать ученицы младших классов рассказала, что ее дочь довели до истерики неожиданной тренировкой в школе. Согласно фотоотчету, детей усаживали под парты и эвакуировали через окно первого этажа.
6: Когда я вошла в класс за ребенком, ее успокаивали и дети, и учитель. Она впечатлительная, и на нее это произвело крайне неблагоприятное впечатление. Пришлось рассказывать, что это снимали кино, и она стала актером. Только тогда немного успокоилась.
3: Политологи отмечают, что начиная спецоперацию, власти не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Сами россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
7: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
8: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
9: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
10: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
3: Что касается школьников, то их теперь учат рыть окопы и различать виды боевых ранений. В новый школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины», который пришел на смену ОБЖ, включили курс военной подготовки. Старшеклассников учат рыть окопы, различать виды боевых ранений, оказывать первую помощь, а также классифицировать оружие и отравляющие вещества. Кроме того, им рассказывают о последствиях ядерных взрывов и признаках применения биологического оружия. Среди прочего, школьникам необходимо освоить историю и конструктивные особенности беспилотников, а также способы использования таких аппаратов в бою, отметили в Министерстве образования. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Депутат Госдумы Марина Ким предложила ввести возрастные ограничения в соцсетях.
12: На мой взгляд, безусловно, опять же, либо соцсети вводят детский режим, в котором они идентифицируют, проверяют, верифицируют, кто общается с ребенком. Если ребенок с ребенком, то это в целом нормально. Если таких режимов нет, значит, нужно действительно ограничивать соцсети. Ну, иначе мы просто поколение потеряем, конечно. А вот какой...

0: Возраст отсечки, да, какой возраст, с которого допустимо ценз, да, допустимо позволять ребенку пользоваться соцсетью. Я думаю, что вот 14 лет это оптимально. 14 лет уже все-таки есть сознание ребенка, который понимает, где нужно обходить, как что делать.
1: На радио Лента «Шок дня». Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
3: Генштаб НАТО едет в Киев. Военкор Подубный о переговорах по дальнобойным ударам по России.
4: Военный комитет Альянса впервые за 8 лет планирует посетить Киев в полном составе, включая начальников генеральных штабов всех стран Альянса. Главная тема предстоящих переговоров – использование дальнобойного оружия. О подготовке визита сообщил главком Вооруженных сил Украины Драпатый после телефонного разговора с председателем военного комитета НАТО, итальянским адмиралом Джузеппе Кава Драгоне. Предыдущий визит комитета в таком формате состоялся в апреле 2018 года на Яворовском полигоне во Львовской области, где украинские войска отрабатывали стандарты НАТО. С тех пор Альянс направлял в Киев лишь отдельных представителей. На октябрьской встрече украинская сторона рассчитывает обсудить с военным руководством Альянса несколько ключевых вопросов. Согласование дальнобойных ударов вглубь территории России, изменение тактики пехотных подразделений, роботизацию вооруженных сил Украины и экстренное усиление украинской системы противовоздушной обороны.
3: Starlink хотят навести на российские пусковые. Олег Царев о новом запросе Киева к Илону Маску.
5: Об этом пишет Financial Times. По данным издания, теперь Киев предлагает ограничить радиус ударов именно по пусковым установкам на дистанции 200 километров от границы. Под удар могли попасть Брянск, Курск, Белгород, Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар. Киев, очевидно, рассчитывает, что такая уступка, раньше просили просто включить спутники, сделает запрос более приемлемым. Напомню, что переговоры с Маском по Starlink с 2022 года вел экс-министр обороны Федоров. Именно он добился поставок терминалов и отключения сервиса для российских войск. И после отставки в июле он якобы продолжает работать по неформальным каналам. Сегодня стало известно, что он летит в Штаты. Может, и по этому вопросу тоже. Пока Запад не хочет резкой реакции Москвы, предпочитает варить лягушку в теплой воде, изматывать нас медленно. Но, возможно, и разрешат. Надеюсь, что не сейчас. Позже.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
6: Пехоте рано или поздно будут все. Зачем курсантов-поваров решили обучать управлению дронами? Программу подготовки поваров действительно хотят добавить управление воздушными дронами и наземными роботами. Официальная задача звучит так. Нужно доставлять на передовую сухпайки и горячую еду. Туда, куда обычная машина уже не доедет. Причем учить будут серьезно. Работа под воздействием РЭБов, преодоление препятствий, доставка грузов в условиях, максимально приближенных к боевым. Зачем современной армии понадобился повар с джойстиком от дрона, объясняет военный обозреватель Алексей Романов.
7: Последние километры до передовой сегодня стали самым опасным участком снабжения. Любая машина быстро обнаруживается дронами и превращается в цель. Поэтому продукты, боеприпасы и медикаменты все чаще приходится доставлять маленькими воздушными беспилотниками или наземными роботами. Вот и получается, что современному военному повару уже недостаточно уметь только готовить.
6: Однако у курсантов возник другой вопрос. Если повар обучится управлять беспилотником, долго ли он останется только поваром? На фоне массовых жалоб солдат на переводы специалистов в совершенно другие подразделения, чаще всего штурмовые, ответ «нет» выглядит однозначным, говорит военный аналитик Сергей Ковалев.
8: Само обучение работе с дронами логично. Проблема начинается тогда, когда дополнительный навык превращается в основание использовать человека совсем не по его специальности. Оператор БПЛА сегодня – полноценный участник боевой работы и одна из приоритетных целей противника. Поэтому граница между тыловиком и бойцом переднего края становится очень тонкой.
6: Параллельно для продовольственных подразделений разрабатывают мобильные кухни и пекарни на грузовиках, способные кормить несколько сотен человек. Получается почти новая армейская профессия, говорит эксперт по истории войны Илья Миронов.
7: Современная война постепенно уничтожает понятие безопасной армейской специальности. Водители, связисты, ремонтники, медики, теперь повара, работают в зоне действия дронов. А чем больше военнослужащих получают универсальные боевые навыки, тем проще командованию при необходимости перебрасывать их туда, где возник дефицит людей.
6: Пока Минобороны говорит именно о доставке еды, а не о вербовке поваров в штурмовики. Но тенденция очевидна. Война дронов добралась уже и до армейской кухни. И профессий, позволяющих гарантированно остаться подальше от передовой, становится все меньше. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
9: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как обычно, разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и, конечно, другими сторонами жизни военнослужащего и его близкого. Продолжаем мы сегодня наш цикл передач о статусах без вести пропавшей и безвестно отсутствующих. Мы уже общались с вами на тему «В чем же разница» в предыдущих программах. Итак, что же делать родственникам при статусе БП или при статусе БО? Самый главный вопрос здесь – влияет ли эта путаница в формулировках на дальнейшее действие семьи? И в большинстве случаев, скажу вам, нет, не влияет. Независимо от того, написано в извещении «без вести пропавший» или «безвестно отсутствующий», спустя 6 месяцев родственники в любом случае вправе обратиться в суд. Для такого обращения в суд есть два варианта. Признать человека безвестно отсутствующим – это первый. Либо признать умершим – это второй. И после признания безвестно отсутствующим через 3 месяца уже можно обратиться в суд о признании умершим. Либо по истечении 6 месяцев с момента исчезновения сразу ставить вопрос о признании умершим. Это уже судебная процедура, да, но именно она создает все остальные юридические последствия. Иногда при оформлении льгот на местах возникают проблемы. Сотрудники могут цепляться действительно к формулировкам. При БО, например, то есть безвестно отсутствующий, требовать решения суда. При БП, без вести пропавший, не принимать извещение с формулировкой БО. И в таком случае вопрос решается уже через письменную жалобу. Воинская часть сама редко переписывает приказ, поэтому здесь проще добиваться разъяснения правового статуса через надзорные органы. И главное в этом вопросе – просто понимать, термин в извещении – не меняет ваших процессуальных прав. Поэтому берегите себя, требуйте документы по закону И, конечно, напоминаю, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной вы можете через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также можете зайти на сайт нашей ленты, там есть раздел «Военный адвокат», и там найдете мой личный телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
3: Авиация НАТО сгущается у Калининграда. Военкор Живов о демонстративной концентрации сил у российских границ.
10: Во вторник в районе Калининграда был зафиксирован вылет большого количества военных самолетов Альянса. По данным Die Welt, мониторинг вел самолет Е-3 «Авакс», американский борт «Компас Кол-2», ранее задействованный в операциях на Ближнем Востоке и сейчас передислоцированный в Польшу. Кроме того, ТАСС сообщил о полете американского истребителя 5-го поколения над нейтральными водами Балтийского моря вблизи Калининградской области. По данным агентства, самолет вылетел из Рейкьявика, прошел через воздушное пространство Норвегии и Швеции, затем над Польшей, после чего совершал маневры над акваторией на высоте около 1 километра, в том числе пересекая коридоры для гражданской авиации. Значительная концентрация военно-воздушных сил вокруг Калининграда, остается только надеяться, что Россия поняла послание, цитирует издание военного эксперта Карла Масала.
3: 1000 дронов и новый блэкаут. Военкор канала «Архангел спецназа» об ударах по Крыму, Татарстану и югу России.
4: Противник провел очередной налет на более чем 1000 дронов за одни сутки. Подразделениями противовоздушной обороны в ночь на 20 августа было уничтожено не менее 726 беспилотников. Еще 438 отмечено в дневное время 19 августа. Под удар попали несколько различных объектов в Черноморской зоне, а также в Поволжье и на Урале, где фиксировались пролеты беспилотников «Лютый». В Крыму после ночной атаки возник полный блэкаут, последствия которого сейчас устраняют. Украинские каналы сообщают об ударе по подстанции в Тамане. Вероятно, из-за этого и возникли перебои со снабжением. Помимо этого, вооруженные силы Украины атаковали порт на берегу Краснодарского края. В очередной раз за последние недели атакован Нижнекамск. Сообщается о 9 погибших. Также беспилотники сбивали на направлении Волгоградской и Астраханской областей. Не исключено, что вооруженные силы Украины снова пытались атаковать порты на Каспии или же газодобывающие установки в море.
3: Счастье упало до минимума. Военкор Иван Отраковский о том, какой индекс действительно стоило бы считать.
11: Индекс счастья россиян в июле упал до 50 пунктов, минимума с 2011 года, следует из данных ВЦИОМ. За месяц показатель снизился сразу на 9 пунктов, что стало самым резким падением за время войны. Индекс счастья – интересный индекс во время войны и экономического кризиса, налогового и цифрового закабаления народа и его обнищания. Индекс уверенности в завтрашнем дне, развитии страны, ее мощи, социальной справедливости, доступности здоровой еды, безопасности, приближении победы, окончания войны. Это и есть тот самый необходимый индекс. В нем, этом индексе, комфортно себя чувствуют только избранные, элита.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: «Не время для мира». Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования с Украиной. Небензя в ООН призвал не верить в мобилизацию осенью. «Спецоперация продолжается», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и добавил, что предпосылок для урегулирования конфликта с Украиной Москва не видит.
12: В настоящий момент таких предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. Специальная военная операция продолжается.
6: Косвенно то, что мирные переговоры зашли в тупик, подтверждает и тот факт, что анонсированный ранее приезд в Москву посланников Трампа Джареда Кушнера и Стивена Виткофа пока перенесся на неопределенный срок. По словам Пескова, конкретных дат визита сейчас нет. Похоже, что армия готовится к новому наступлению на фронте осенью и зимой 27-го года, считают военные аналитики. На этом фоне постпред России при ООН Василий Небензя неожиданно заявил, что новой волны мобилизации в стране не будет.
13: Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент. Она не планируется и не ожидается, насколько мне известно.
6: Однако Небензя таки добавил, что к вопросу мобилизации власти могут вернуться при определенных обстоятельствах.
14: Предлагаю вернуться к этому разговору после выборов в Госдуму от 18 до 20 сентября и тогда посмотреть, кто был прав, а кто ошибался.
6: Ситуация выглядит неоднозначно. Переговоров о мире, похоже, точно не предвидится. СВО подбирается к своему пятилетию, а дополнительная массовая мобилизация, по словам властей, сейчас не нужна, и людей на фронте хватает. Как отмечает военный эксперт Антон Громов, либо чиновники лукавят, либо армия рассчитывает и дальше закрывать потребности контрактниками среди студентов и не только. Но этого ресурса, говорит Громов, уже не хватает.
15: Главный вопрос сейчас не в том, объявят ли мобилизацию сразу после выборов. Главный вопрос, способен ли нынешний контрактный набор компенсировать потери и одновременно обеспечивать новые наступательные задачи. Если способен, Кремль будет максимально долго избегать непопулярного решения. Если нет, придется либо снижать военные амбиции, либо искать дополнительный человеческий ресурс.
6: Провести новую волну мобилизации означает не просто раздать повестки. Депутат Андрей Гурулев ранее говорил, что миллион мобилизованных Россия сейчас просто не сможет нормально одеть, обучить, вооружить и обеспечить техникой. Отмечу, что несмотря на активное отрицание мобилизации, россияне, похоже, помнят подобный опыт осени 2022 года, когда также мобилизацию отрицали и уже начали массово уезжать из страны. В лидерах Грузия, которая только за сутки приняла 20 тысяч россиян. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
16: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
17: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
18: Военный эксперт Виктор Баранец заявил, что армия России оказалась неспособна разрушить мост в затоке Одесской области, несмотря на то, что наносила по нему удары всем, чем могла.
19: Ну вот обратите, мост в затоке. Я специально посчитал. У нас было порядка 12 атак на этот мост в затоке. Да? И что уже мы? Вот последняя атака. Последняя атака. Повредили только одну, по-моему, автомобильную часть. Железнодорожная осталась. А для того, чтобы залатать автомобильную часть, там вот правильно Сенков говорил, там несколько часов понадобится. Внимание! Посмотрите, чем били. Авиация била. Бэки били, да, беспилотники били, диверсионные группы наши тоже пытались подокраса. Я не хочу, и вы поймете почему, сказать, сколько мы самолетов не досчитались бомбардировщиков, у которых было задание раздолбать мост в затоке. Это вам еще один ответ на вопрос некоторых обывателей, которые ехидничают по поводу того, почему не можем. Да не так-то все просто. Потому что над затокой стоят очень серьезные системы ПВО. И не так-то просто. Там я говорил с летчиками. Они говорили, Виктор, мы пытались отбросить бомбы, да? Запускали со 100-километровой дальности. Внимание! Пока бомба долетала до моста, она плюхалась в воду на расстоянии 250-300 метров. Это тоже большая проблема.
16: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
20: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
21: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В заснеженных, практически неприступных ущельях Гималаев и высокогорного Тибета, куда на протяжении веков не отваживался заглянуть ни один обычный путешественник, согласно древним восточным преданиям, скрывается легендарное подземное царство Агарти. Говорят, что это тайное общество великих просветленных мудрецов бережно хранит там колоссальные, забытые тайны знания всего человечества, соединяясь с масштабной, скрытой от посторонних глаз сетью секретных туннелей со всеми, без исключениями, континентами нашей планеты. Давайте вместе попробуем проверить на прочность эту завораживающе красивую эзотерическую легенду, которая будоражит умы уже многих поколений искателей приключений. Миф об Агарти получил свою широкую известность в европейских интеллектуальных кругах в XIX и XX веках, во многом благодаря фундаментальным трудам оккультистов, отважных путешественников и философов, таких как Александр Сент-Иль Дальведер и Фердинанд Ассендовский. Последний в своих захватывающих мемуарах «И звери, и люди, и боги» утверждал, что монгольские ламы лично рассказывали ему о существовании подземной страны мира, где правит таинственный и могущественный король мира, обладающий силой мысли останавливать любые масштабные войны на поверхности нашей Земли. Оккультные экспедиции печально известного нацистского ведомства АННРБ в Тибет в 30-х годах 20 века крайне активно и настойчиво искали реальные входы в эти загадочные подземные туннели, искренне надеясь обрести древние технологии для достижения абсолютного мирового господства. Современные геологи, профессиональные альпинисты-высотники и авторитетные тибетологи единогласно заявляют, что никаких глобальных искусственно созданных подземных систем под Гималаями не существует, а все эти красивые легенды порождены традиционной буддистской космологией Шамбалы и глубоким уединенным пещерным отшельничеством местных монахов. Суровые климатические условия экстремального высокогорья делают строительство протяженных, стабильных подземных коммуникаций физически невозможным из-за постоянной разрушительной сейсмической активности и непрерывного движения огромных тектонических плит. Легенда об Агарте продолжает ярко жить и пестреть в книгах и сердцах искателей духовного просветления, оставаясь прекрасным символом тайной мудрости Востока. Однако академическая наука настойчиво напоминает, реальные глубины нашей планеты пока остаются для нас совершенно чуждым местом, где доминируют лишь раскаленная жидкая магма и чудовищное давление, абсолютно несовместимое с жизнью любого известного нам биологического существа. Где заканчивается реальная история и начинается красивая сказка, решать только вам. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
20: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
0: Руна дня на 22 августа. Давайте спросим у рун, заглянем в наш мешочек чудес, узнаем, что же нас ждет в этот день. Итак, 22 августа у нас выпала руна Манас. Классный день под энергией этой руны. Она символизирует человека, личность. Это взаимодействие с обществом. Эта руна напоминает о том, что мы часть большого мира. Все мы связаны невидимыми ниточками друг с другом. И именно через общение, сотрудничество и правильное позиционирование себя мы можем достичь успеха. Это про роль человека в социуме, да, и Манас учит уважать себя и других, развивать какую-то внутреннюю гармонию, баланс, видеть в окружающих отражение собственных мыслей. Вы просто должны понимать, что каждый человек в вашей жизни – это ваше зеркало. И даже добрые поступки – это вас, и даже недобрые поступки – это тоже о вас. То есть зачем вы привлекли такие поступки, зачем вы привлекли такого человека, что вас в нем раздражает. И, скорее всего, это то, что вы сами не позволяете себе, не приемлете в себе такое качество. В работе Манас сулит день плодотворного сотрудничества. Хорошо решаются коллективные вопросы, любые договоры, переговоры. Важно уметь проявить себя, но без гордыни. Именно вот баланс между личными амбициями и умением слушать принесет классный результат. Для тех, кто ищет работу, в этот день удачные очень собеседования и новые контракты. То есть всем, кто в поиске занятости, обязательно идем, общаемся, заявляем о себе, и вполне возможно в этот день вам скажут «да, вы приняты». Финансовый день благоприятен в принципе. Можно получить прибыль через партнерство, делиться опытом, находить выгодные точки взаимодействия. Классный день, чтобы получить новые выгодные денежные возможности. В отношениях руна Манас показывает, что важно быть искренним и открытым. Это день, когда партнеры могут глубже понять друг друга. И если будете действительно готовы слушать и делиться чувствами, с партнером всегда нужно разговаривать с точки зрения своего чувствования, своих ощущений, а не с точки зрения обвинений и упреков. И, например, для одиноких людей руна может указывать на появление человека, который станет зеркалом ваших всех внутренних установок. И если вы излучаете открытость и свет, к вам придет такой же человек. Если же вы закрыты, не хотите делиться ни любовью, ни эмоциями, ни видением мира, к вам придет точно такой же человек, ваше зеркало. Так что подумайте, кого хотите привлечь, тем человеком и будьте. По здоровью Манас дает совет заботиться о себе комплексно. Это то есть и физически, и эмоционально, и духовно. День, когда важно прислушиваться к внутреннему состоянию. Возможно, займитесь спортом или более спокойными дыхательными практиками. Или, может, йогой и другими методами гармонизировать себя. И руна также предупреждает, что чрезмерный эгоизм или зацикленность на себе, на проблемах могут снижать общий тонус вашего организма. День про взаимодействие. Так что мы можем подытожить, да, 22 августа. Под руной Манас это день, когда личность ваша раскрывается через взаимодействие с другими людьми. То есть сотрудничество, честность и внутренняя гармония и баланс принесут плоды и очень классно повлияют на весь ваш день. Принимайте, благодарите, общайтесь и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
5: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
18: Протоиерей Александр Бутрин призвал россиян потерпеть проблемы с бензином и не выходить на протесты, а участников таких акций назвал недуховными людьми.
22: Много более 100 лет празднуем память преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского, чудотворца. И этот святой как-то очень особенно востребован сегодня, потому что он, как и святые древности, как любимый ученик Господа нашего Иисуса Христа, является проповедником любви. Люди ищут вот эту истинную любовь во все времена. Практически этот святой никогда не гневался. Только один раз видели его таким разгневанным, и для нас это тоже очень важно, когда, при каких обстоятельствах это произошло, когда он встретил человека, поднимающего руку на государственную власть. Заговорщика, революционера. Вот он с гневом батюшка его прогнал. Намотайте себе на ваши усы это. Вот. Потому что у нас сейчас тоже это большая проблема. Ну, вот, даже уже в открытую говорят, что вот те люди, которые придерживают власть, да, власть придержащие, они боятся на такого какого-то в стране никаких-то нестроений, которые могут вызваны там, ну вот совсем недавно с вами говорили, да, о перебоях вот с топливом, да, и вот люди уже раздражаются, вот, прям потерпеть немного не могут. Вот, надо сказать, что те вот люди, которых вот в этом смысле называют протестантами, да, которые протест устраивают, вот что-то хотят такое себе, какие-то права накачать, это люди не духовные и, конечно, не церковные. Вот. А если мы с вами церковные люди, если мы с вами духовные, то должны помнить слова апостола, как нам нужно относиться, в частности, к государственной власти. И вот эта жизнь батюшки Серафима тоже подтверждает.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
23: Ощутимый удар по кошельку. Газ в Калининграде дорожает. Власти региона разрешили «Газпрому» повысить тарифы с 1 октября. На жизнь не хватает. Жители Калининградской области все чаще берут кредиты. Средний размер займа вырос. Параллельно рванула вверх инфляция. Благодарный за службу, областной бюджет профинансирует трехкратное увеличение доплат для силовиков. Не завидуйте. Итак, готовимся раскошеливаться по полной. В аккурат после выборов газ Калининградской области подорожает. Региональные власти официально разрешили дочернему предприятию «Газпрома» поднять тарифы на голубое топливо. Новые цифры начнут действовать с 1 октября 2026 года. Суммы в платежках уже озвучили. Для большинства жителей области, у кого на кухне стоит газовая плита и колонка, удар по кошельку окажется ощутимым. Кубометр подорожает с 13,5 до 15 рублей 64 копеек. Это плюс почти 16%. Тем, кто отапливается отапливает квартиру или дом газом, а также использует его в котельных, повезло чуть больше. Для них цена вырастет примерно на 10%. С 9,58 до 10 рублей 55 копеек за куб. С учетом увеличения военных расходов на СВО и рекордного дефицита федерального бюджета, всем россиянам и калининградцам, в частности, следует готовиться к существенному подорожанию коммунальных тарифов, считает экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
7: В начале 26-го года услуги ЖКХ уже подорожали там, от 5 до 20% в зависимости от регионов. И все были в шоке от этих платежек. Рассказывали о том, что у кого-то в полтора раза выросли платежи, у кого-то в два раза выросли платежи. Так что октябрьское повышение ЖКХ – это второй этап. И в сумме повышения тарифов ЖКХ в этом году минимум составит 20%. Вот за два раза. А на самом деле в некоторых регионах может и 30% составить. То есть вот если люди в конце декабря посмотрят на свою платежку и сравнят с концом декабря 2025 года, то минимум разницу они увидят в 20%. На самом деле 30-40. Вот. Люди говорят, подождите, ну, что нас обманывают? Зачем нас обманывают? Да? Потому что мы же чувствуем на своем кармане, как реально растут цены, как реально падают наши доходы. И чем больше расходится вранье по телевизору с реальным ощущением людей, тем больше накапливается злобы, недовольства, агрессии у населения, потому что их власть не слышит, власть не понимает, как живет народ.
23: А народу последнее время приходится нелегко. Зарплаты практически стоят на месте, а цены постоянно растут и кусаются все больнее. В июле годовая инфляция в Калининградской области ускорилась до 6,52% после 6,08% месяцем ранее. Это данные Росстата, и даже по ним цены в самом западном регионе растут быстрее, чем в среднем по России, где официальная инфляция ощутимо меньше – 5,98%. То есть в Калининградской области буквально за месяц ценники подросли на 0,66%. Из продуктов сильнее всего ударил по бюджету сахар и привычный борщевой набор – картофель, свекла, морковь и лук. Также стал дороже. Центробанк объясняет это сокращением прошлогодних запасов и тем, что новый урожай еще не успел массово поступить в продажу. Но особенно заметно подорожало моторное топливо. И здесь главная причина – сокращение производства после украинских атак по НПЗ. И это только официальная статистика. Реальная инфляция значительно выше. И калининградцы это хорошо ощущают после каждого похода в магазин.
8: «Русский Запад» решил провести опрос среди своих читателей и выяснить, как жители Калининградской области воспринимают инфляцию и насколько, как они считают, выросли цены. Так вот, 71% опрошенных изданием полагает реальную инфляцию выше 20% с начала года. Только 14% не заметили роста цен. Еще 12% оценивают подорожание величиной до 20%. А официальную оценку уровня инфляции поддерживают только 3% опрошенных журналистами.
23: И пока Центробанк в очередной раз обещает сбить инфляцию до 4%, калининградцам приходится считать каждую копейку и брать кредиты, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Как сообщает Объединенное кредитное бюро в Калининградской области в июле, банки выдали свыше 14 тысяч кредитов наличными на общую сумму более 3 миллиардов рублей. По сравнению с июнем объем выданных займов увеличился на 3%. Вырос и средний размер кредита – до 223 тысяч рублей. Тогда как месяцем ранее калининградцы просили взаймы в среднем 214 тысяч. Также отмечается, что на каждые 100 жителей региона в июле пришлось 9 новых кредитов. Но нет смысла впадать в уныние. Зарплаты-то все равно растут, как на дрожжах. Прям не успеваем радоваться. Только не своим зарплатам, а чужим. На доплаты силовикам из областного бюджета выделили без малого 230 миллионов рублей.
9: Областные власти увеличили социальные выплаты сотрудникам правоохранительных органов и силовых структур. Расходы на дополнительную поддержку федеральных силовиков увеличили почти в 3 раза. Еще в марте на эти цели из резервного фонда региона выделяли 83 миллиона рублей. А теперь сумма выросла до 229 миллионов. Деньги получают сотрудники МВД, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний, МЧС, транспортной полиции, судебные приставы и военнослужащие части номер 2600. 659. Стоит напомнить, что в прошлом году регион доплачивал силовикам по 3000 рублей в месяц. В первой половине текущего года уже по 5000, а с июля для большинства выплата выросла до 10 тысяч рублей. Отдельным сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии теперь будут доплачивать по 15 тысяч рублей ежемесячно.
23: По этому поводу в соцсетях люди уже иронизируют, что, мол, чиновники платят за службу силовикам, которые их же и защищают от недовольного народа. А недовольных бездействием властей, между прочим, становится больше, и следующая история как раз об этом. Калининградцы возмущаются как отсутствием субсидированных билетов, которые губернатор без прозванных обещал еще в начале весны, так и резким подорожанием перелетов в последние недели лета. Дело в том, что авиабилеты из Калининграда в Москву и Петербург взлетели до десятков тысяч рублей. Так, за билет Победы из Калининграда в Питер на 21 августа пришлось выложить от 18 999 рублей. И это только в одну сторону. Жители требуют объяснений от губернатора.
3: Что произошло с ценами на авиабилеты? Стоимость взлетела в разы. И это в сезон, когда студенты должны уехать на учебу в Большую Россию. Отсутствие субсидированных билетов делает эти поездки недоступными, жалуется калининградка на странице главы региона в соцсети.
23: Причем цены продолжают расти буквально на глазах. Пока журналисты проверяют стоимость авиарейсов, некоторые билеты успевают дорожать еще сильнее. А на отдельные даты мест уже и вовсе не осталось. И это тогда, когда для Калининградской области, отрезанной от большой земли сухопутными границами других государств, самолет остается одним из основных способов добраться до Москвы и Санкт-Петербурга. И пока жители региона ограничены в возможностях покинуть эксклав, в небе над Балтийским морем неподалеку от Калининградской области уже в который раз за неделю зафиксировали американский самолет радиоэлектронной борьбы EA-37B Compass Call в сопровождении борта дальнего радиолокационного обнаружения Альянса EA-3A Sentry. Также над нейтральными водами Балтики на низкой высоте маневрировал американский истребитель-разведчик F-35A. Кроме того, НАТО практиковалось в защите стран Балтии от нападения России.
4: Вооруженные силы нескольких стран Североатлантического альянса НАТО провели скоординированные действия, имитируя начальную стадию развертывания перед атакой на Калининградскую область. Как сообщают западные издания, одновременно в воздух поднялись боевые самолеты США и Норвегии с авиабаз на севере Норвегии и вблизи российских границ. Специальный американский самолет-разведчик с системой AVAX взял под контроль воздушное пространство над регионом. В операцию были вовлечены также сухопутные войска Польши. Военный эксперт Германии Карло Масала прокомментировал произошедшее так: «Можно только надеяться, что Россия поняла посланный сигнал».
23: Тем временем на фоне учения Альянса министр региональной безопасности Дмитрий Коннов обсудил с представителями бизнеса Калининградской области вопросы безопасности предприятий. Отдельное внимание уделялось мерам, необходимым для безаварийной работы, защиты персонала и оборудования. Во встрече приняли участие более 50 руководителей предприятий области. Другие подробности не сообщаются. Словом, в Балтийском регионе становится все интереснее. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
10: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
11: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». На днях сразу три иностранных самолета-разведчика несколько часов кружили у российских границ со стороны Польши, Литвы и Балтийского моря. Российское воздушное пространство они не пересекали. Никаких нарушений границы официально не зафиксировано. Но это не значит, что экипажи просто любовались морем и считали грузовики на Куршской косе. Такие самолеты способны наблюдать за военными аэродромами, кораблями, авиацией, радарами и системами связи, находясь за десятки, а иногда и за сотни километров от интересующего объекта. Как это вообще возможно? Сейчас разберемся на пальцах. В районе Калининградской области одновременно работали три самолета стран НАТО. Первым бортом был Beechcraft King Air. Если вы посмотрите на фотографию, никакого летающего монстра не увидите. Небольшой двухмоторный турбовинтовой самолет. Такие машины могут использовать бизнесмены, спасательные службы, медики, а могут и военные. Весь секрет не в форме самолета, а в том, что установлено внутри и снаружи. King Air можно оборудовать камерами, тепловизорами, поисковым радаром и другой аппаратурой наблюдения. Производитель прямо предлагает самолеты этого семейства для разведки и длительного патрулирования. При этом машина может находиться в воздухе больше 8 часов. Зачем так долго? Ну, давайте пораскинем. Представьте обычную фотографию военного аэродрома. На одном снимке стоят 4 самолета, несколько машин и топливозаправщик. Само по себе это мало о чем говорит. Через неделю разведчик пролетает снова. Самолетов стало 6. Возле полосы появилась дополнительная техника. Топливозаправщики переместились ближе к стоянкам. Еще через несколько дней самолеты исчезли, а возле складов началось движение грузовиков. Каждая отдельная фотография – просто картинка. Но если раскладывать такие снимки по датам, получается уже история. Когда техника прибыла, сколько времени находилась на базе и когда начала готовиться к вылету. Это как смотреть не одну фотографию парковки возле дома, а запись за целый месяц. Очень быстро станет понятно, кто приезжает утром, кто возвращается ночью и какая машина почти никогда не покидает двор. Вот такая история. Второй борт гораздо интереснее. Bombardier Artemis-2. Снаружи он похож на дорогой деловой самолет. На таких летают чиновники и олигархи. Только внутри военной версии вместо мест для спокойного перелета с кофе установлены рабочие места операторов, компьютеры и аппаратура для сбора электронных сигналов. Компания Leidos, создавшая эту платформу, называет ее системой глубокой разведки, в чем-то уникальной. Главное преимущество такого самолета – высота, скорость и возможность долго находиться в воздухе. Он способен собирать информацию с безопасного расстояния, не приближаясь вплотную к чужой системе противовоздушной обороны. В общем, красиво работает. И вот здесь начинается самое интересное. Любой работающий радар излучает радиоволны. Он отправляет сигнал, принимает отражение и по нему определяет, где находится самолет, корабль или другой объект. Но одновременно радар сообщает и о себе. Его сигнал можно сравнить с голосом человека. У каждого радара есть свои особенности. Частота, мощность, продолжительность и порядок импульсов. Специализированная аппаратура слушает этот электронный голос и пытается определить, какая система работает и откуда идет сигнал. Сам разведчик может вообще не видеть установку глазами. Радар спрятан в лесу, закрыт маскировкой или находится за десятки километров. Но как только его включили, в эфире появился сигнал. Это похоже на человека, который прячется в темной комнате, но отвечает на телефонный звонок. Лица не видно, зато стало понятно, что внутри кто-то есть. Это, надеюсь, понятно. Теперь, конечно, появляется вопрос, зачем собирать такие сигналы. Так вот, ответ вам даст любой соображающий человек, даже не военный эксперт. Чтобы составить так называемый электронный портрет системы. Понять, какой радар используется, где он примерно находится, когда включается и какие объекты способен сопровождать. Один сигнал еще не раскрывает всю картину. Координаты могут быть неточными, оборудование могут перемещать, а военные специально менять режим его работы. Поэтому разведывательные самолеты возвращаются. Сегодня сигнал пришел из одного района. Через неделю немного из другого. Значит, установка могла быть мобильной. Один радар включается постоянно, другой — только при появлении определенных самолетов. Третий вообще молчит месяцами. Постепенно отдельные точки складываются в схему. Именно поэтому «Артемис» уже неоднократно замечали возле Калининградской области. В общем, с технической частью разобрались. Теперь к причинам. Почему разведчики часами кружат возле границы? Зачем следят за регионом так пристально? Потому что они ждут, когда военные начнут действовать. Заработал радар, показал, где он находится. Поднялся истребитель, стало понятно, с какого аэродрома он вылетел и сколько времени ему понадобилось. Начались переговоры, и в эфире появилась новая активность. Получается, что российские военные думают, что наблюдают за чужим самолетом, а он в это время на самом деле не прячется и наблюдает за их реакцией. И, конечно, логично, что все это происходит именно над Калининградом. Самолет может облететь регион с нескольких сторон, вообще не нарушая российскую границу. Расстояния небольшие, а аппаратура отлично видит и слышит далеко. В общем, что именно искали три самолета на днях, официально не сообщается. Теории тут можно настроить кучу, но все это будет пальцем в небо. Возможно, один следил за объектами на Земле, второй искал сигналы радаров, а третий наблюдал за самолетами и кораблями. Но доказательств, разумеется, никаких нет. Ясно одно, что именно регулярные полеты позволяют собрать картину целиком. Где работают радары, когда летают военные самолеты, как часто выходят корабли и сколько времени требуется на реакцию и так далее. И все это без пересечения российской границы и без единого выстрела. Разумеется, такие полеты еще не означают подготовку к нападению. Разведка ведется и в мирное время. Но согласитесь, что чем выше напряжение, тем опаснее любая ошибка. Один самолет подошел ближе обычного, другой неправильно понял его маневр. В воздух подняли истребитель, и обычный разведывательный полет превратился в международный инцидент. Так что искать убежище пока рано, но и считать эти самолеты безобидными экскурсионными бортами точно не стоит. На этом все. Подписывайтесь на мои социальные сети и услышимся в новом разборе полетов.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
12: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
13: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Золото заканчивается. Запасы Банка России уменьшились до рекорда за 6 лет. Заначку съели СВО и инфляция. Резервы Центробанка упали до минимума с начала 2020 года. Сообщается, что на 1 августа запасы золота Банка России сократились до чуть более 73 унций. С начала года они уменьшились более чем на 1,5 миллиона унций, а стоимость золотых резервов снизилась на 33,5 миллиарда долларов. Распродажа золота стала рекордной как минимум за последние четверть века. Весь период, который охватывает статистика Всемирного совета по золоту. По его данным, близкую по масштабам продажу драгметалла Центробанк проводил лишь однажды, в 2002 году, отмечает экономист Александр Кравцов.
24: Даже во время пандемии, когда власти продавали активы из золотовалютных резервов для поддержки рубля и бюджета, Центробанк реализовал в 6 раз меньше золота, чуть более 7,5 тонн в период с июля 2020 по апрель 2021 года.
14: Золото распродают на фоне растущей дыры в бюджете. Минфин использует активы Фонда национального благосостояния для покрытия дефицита, а Центробанк зеркалит эти операции продажами на внутреннем рынке, говорит финансовый аналитик Владимир Чернов.
25: Когда нефтегазовые доходы оказываются ниже предусмотренного бюджетным правилом уровня или средства фонда направляются на инвестиции внутри страны, Банк России проводит встречные операции с ликвидными резервными активами. При этом Центробанк здесь выполняет техническую часть механизма, а не принимает отдельное решение закрывать дефицит бюджета продажей золота.
14: Золото подходит для таких операций, поскольку хранится в России, остается доступным в условиях санкций и за последние годы значительно подорожало. В Фонде национального благосостояния почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты, но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас Фонд национального благосостояния фактически пустой. Главная причина такого плачевного состояния – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
6: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа, военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды, гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
14: За январь-июль дефицит российского бюджета уже достиг почти 6,5 триллионов рублей. Одной из главных причин остаются огромные расходы на СВО, отмечают эксперты. По их словам, один час спецоперации обходится стране в миллиард рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. И эти траты постоянно растут, а нефтегазовые доходы, наоборот, стремительно сокращаются из-за западных санкций. Как следствие, Россия столкнулась с серьезным дефицитом бюджета. Денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное, полагают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
20: Радиолента. Прямая речь.
18: Военный эксперт Андрей Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что Россия воюет против Украины на пределе возможностей.

0: Типа нашего Посейдона.
1: Ничего себе.
0: Смотрите, я считаю, опять же, я могу ошибаться, мы воюем так, как мы можем.
1: А, вот.
0: На максимум наших возможностей.
2: Главные новости дня.
3: Статистика и церковь о бензине. Росстат признал рост цен, РПЦ призвала не жаловаться и терпеть, дроны ударили по НПЗ в Перми, Россия запросила больше бензина в Индии. Вторая волна топливного кризиса в разгаре. Пермский край утром 21 августа подвергся массированному налету беспилотников. Как пишут местные телеграм-каналы, целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших российских НПЗ и является вторым по мощности у «Лукойла» после Нижегородского. Жители Перми сообщили о нескольких взрывах и поднимающемся столбе дыма над городом.
4: Вот это пожарище! Столб дыма огромный.
3: Продолжающиеся атаки на НПЗ привели к острому дефициту бензина. Россия в августе наращивает импорт нефтепродуктов из стран Азии в ответ на вторую волну топливного кризиса, охватившую регионы и даже Москву. В этом месяце закупки за рубежом бензина и авиакеросина увеличатся на 270 тысяч тонн.
5: Около трети импортного объема, порядка 90 тысяч тонн, поступит в Россию из Индии, а остальная часть приходится на нефтепродукты, которые перегружались с танкера на танкер у берегов Южной Кореи и Малайзии.
3: Согласно данным международных аналитических компаний, которые в режиме реального времени отслеживают глобальные морские перевозки и движение сырьевых товаров, два танкера должны прибыть в российские порты на Дальнем Востоке на этой неделе. Топливо начало поступать на российский рынок после длительной паузы, когда нефтяники и импортеры пытались договориться о цене, отмечает аналитик нефтегазового рынка Кирилл Чунихин.
6: Она оказалась существенно выше, чем внутренние котировки оптового рынка России – более 100 рублей за литр. Также ожидается разгрузка еще как минимум двух судов с автотопливом. Дороговизна остается одной из ключевых проблем с импортом индийского бензина.
3: По данным Федеральной антимонопольной службы, паритет стоимости автобензина, импортируемого из Индии, достиг в июле 100 466 рублей за тонну, на 40% превысив среднемесячную цену 92-го бензина на петербургской бирже. Тем временем, после двух недель снижения, топливная инфляция в России снова начала ускоряться. За неделю с 11 по 17 августа средние розничные цены на автобензин в России увеличились на 0,5%, отчитался в среду Росстат.
5: В среднем по стране АЗС продавали литр 92-го бензина по 72 рубля 49 копеек, 95-й по 78 рублей 58 копеек, а 98-й стоил 101 рубль 89 копеек. За неделю цены увеличились на 32, 37 и 20 копеек соответственно.
3: С начала года по середину августа бензин подорожал почти на 18,5%. Годовой рост ценников на АЗС по подсчетам Райффайзенбанка достиг почти 24%, что вчетверо выше общей официальной инфляции. По подсчетам сервиса «Где бензин» на 70% заправок в России бензин недоступен. Лимиты на продажу топлива вновь появились в Москве, несмотря на то, что столицу приоритетно снабжают в преддверии выборов в Думу, свозя топливо из регионов Урала и Сибири, отмечают эксперты. По их словам, рынок вновь погружается в кризис. На него уже отреагировали в Российской Православной Церкви. Как заявил клирик храма иконы Божией Матери Державная во Фрязине протоиерей Александр Бутрин, россияне должны смиренно относиться к дефициту топлива в стране и не высказывать свое недовольство чиновникам. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
7: Телеведущий Владимир Соловьев задался вопросом, зачем в Центробанке столько сотрудников и предложил часть из них заменить на искусственный интеллект.
8: Вот госпожа Набиуллина любит размышлять о том, что не относится к сфере ее компетенции. Она вдруг, например, начинает давать советы, как повышать эффективность. Но она может показать пример повышения эффективности, например, на работе мегарегулятора? Нет, не получается. А что так? Зачем вообще столько сотрудников в мегарегуляторе? Какие функции, выполняющие мегарегуляторы, не может выполнять искусственный интеллект? Почему не сократить на 85% всех тех, которые там непонятно чем занимаются? Кстати, бешеные... то есть колоссальное уменьшение нагрузки на бюджет. Они там очень неплохо зарабатывают, топ, те, которые наверху. А зачем они все нужны? Ну так реально, что сейчас модели искусственного интеллекта не могут заменить их псевдодеятельность, но, по крайней мере,

0: мере все прогнозы, которые они дают, не имеют ничего общего с их воплощением. Они ни разу не угадали. По большому счету, в первую очередь, что может легко замениться, это вот все вот эти финаналитики. Вот эта вся игра с цифрками, это то, что искусственный интеллект делает насчет раз. То есть все эти люди не нужны. А зачем их столько? А главное, ответьте на самый простой вопрос. Как обеспечить технологическое не то, что не отставание, а лидерство России с учетом падающей экономики, 1%, который, на мой взгляд, скорее статистический, чем реальный.
1: На радио «Лента» потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
2: Политолог Андрей Кузьмак о том, что Европа потратила 500 миллиардов евро, чтобы нанести России стратегическое поражение и не собирается отступать.
3: Наши оппоненты, прежде всего, европейские или там евроатлантические глобалисты, назовем их так. Судя по той ставке, которую они делали, а я так просто напомню вам, ребята, что одной помощи Украине, в принципе, с 2016 года было оказано на 500 миллиардов евро. Как вы думаете, это в европейском стиле? Ну, я не знаю, может, какие-то идиоты остались, наверное, у нас наивные. Нет, это было сделано с определенными целями. И эти цели... Как там было сказано, стратегическое поражение. Если вы на секундочку задумаетесь, что означает это словосочетание, оно означает затяжной конфликт, потому что Российская Федерация, она большая такая страна, ей невозможно нанести стратегическое поражение вот так. Да? Нужно искать войну на истощение. Поэтому то, что сейчас происходит, и вот то, когда это закончится, да, в каком-то там виде. Как написал в свое время Рейдерт Киплинг, большая игра закончится тогда, когда умрет последний человек на Земле.
2: Советник президента Антон Кобяков заявил, что американцы усиливают санкции, потому что понимают, что Россия выигрывает войну.
4: Для чего Марко Рубио и Конгресс США предложили позавчера ужесточить санкции? Все просто. Им стал понятен исход СВО. Не в их пользу. В нашу пользу. А теперь что им необходимо сделать? Необходимо максимально усложнить нам жизнь.
2: Экономический аналитик Максим Блант о том, почему заявления чиновников про бессильные санкции скрывают реальную катастрофу для российской финансовой системы.
5: Слушайте, но когда наши чиновники с трибун начинают нести этот пафосный бред про бессильную злобу Америки, мне хочется просто включить им калькулятор. Какой к черту проигрыш Америки, если новые санкции фактически парализовали остатки нормальной торговли? Они за один день заблокировали последние крупные банки, через которые шел весь импорт и экспорт. Из-за этого цены скачут абсолютно на все. Компании должны изобретать безумные серые схемы с платежами через третьи страны и терять на комиссиях по 10-15% от каждой сделки. Кобяков там сидит и радостно рапортует про соглашение на 7 триллионов на ПМФ. Да грош цена этим бумажкам. Половина из них – это просто пустые декларации о намерениях. Какие инвесторы из 140 стран? О чем он вообще говорит? К нам приехали чиновники из Африки и талибы, у которых за душой ни цента. А реальный крупный капитал бежит из страны, теряя тапки. Центробанк уже зажал ставку так, что дышать невозможно. Бизнес стонет, потому что развивать производство под такие проценты – это самоубийство.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
6: Ох, и не просто так господин Путин поехал в Сибирь. Потому что в Сибирь просто так никто не ездит. Дело идет как минимум к эвакуации предприятий. Да, такова правда этой войны, ничего не попишешь. Она длится с 14-го года фактически. Сейчас 26-й, это 12 лет. И вот через 12 лет приходим к тому, что Россия должна увозить свои предприятия подальше, подальше от своей западной границы. Не получается их там сохранять. Не хватает ПВО, не хватает никаких систем обороны. Шаткая ситуация совершенно. И что делать? Вариантов-то немного. И руки-то помнишь, что называется. Все будет как в Второй мировой. Нужно вывозить. Вывозить подальше, подальше. Хотя уже не осталось таких, по большому счету, регионов, куда они прилетели. Летает, да, на территории России, но все-таки там как-то поспокойнее, там подальше, там лететь и лететь, больше шансов отреагировать, сбить. И, естественно, начальник должен приехать посмотреть, а есть ли еще куда вывозить. Понимаете, местные там еще на местах вообще сидят, местные цари еще царюют или уже кино окончено, потому что Китай там пасется так на уровне разведки, ну просто как коровки, понимаете, по первой майской травички на лужку у озерца. Но, естественно, все местные чиновники, все местные значимые люди китайцами прикормлены по полной программе, какими-то грантами, услугами, родственники, дети где-то пристроены. Вот и едет, естественно, первое лицо смотреть, а можем ли мы еще вообще туда эвакуировать предприятие или нет. И поэтому приезжает первое лицо в военной форме. Обратите внимание, сколько раз во время этой поездки господин Путин выступил в военной форме. Ну и в очередной раз, конечно, его крепко всунул господин Песков, подсунул господину Путину очередную речь о том, что Россия это страна победителей, никто нас не поставит на колени. Это, конечно, все хорошо, но в это уже никто не верит. Понимаете, в чем проблема? Особенно, если рассказывать это там, где люди еще помнят, например, сражение при Порт-Артуре. Еще свежо это воспоминание, свежа еще рана. И вот приезжать к таким людям и рассказывать, что нас никто никогда не побеждал, вы серьезно, что ли? Честно, вот зачем? На самом-то деле это проведет совершенно к противоположному эффекту. Да, понятно, есть какие-то граждане, которые вообще ничем не интересуются, и вот им что сказали, то они и поверили. Проблема в том, что таких граждан все меньше и меньше, а у всех более-менее хотя бы как-то поверхностно образованных граждан, вот в секунду после того, как произнес президент эти слова, сжалось все внутри, скажем так, в такую узенькую трубочку, в такую прямо самую узенькую трубочку в их жизни, что война теперь придет и в их регион, да, что они сейчас по пьянке, вот на выходных, у кумовей, на шашлыках, кто где, на дачах. Они всем политинформацию проведут, что означает визит господина Путина в их регион. Ничего хорошего он не принесет, понимаете? Потому что даже эвакуация предприятия на самом-то деле, как я понимаю, речь идет и о возможной временной, по крайней мере, эвакуации правительства из Москвы. Ну, потому что не сахар, да? Чем ближе осень, чем ближе выборы, тем меньше сахара в Москве. И никто из правительства-то на самом деле рисковать собой или своими близкими не хочет. Людей можно полностью понять. И они ищут второй вариант, план Б. А вот какой еще должен быть план Б, кроме Сибири, да? Там уже, технология отработана. И, соответственно, вы же представляете себе, как это не понравится гражданам регионов, в которые они приедут из Москвы. Почему? Да потому что все рычаги правления у тебя в этот момент пропадут. Вот если ты был губернатором, мэром, все равно кем ты был, ты сидел царь-царем, все у тебя было хорошо, у тебя, у родственников, у всех. Почему? Да потому что ты был фактически первое лицо региона, над тобой были люди, ну и Бог над тобой, понимаете? Ну и что теперь? Ну вот где-то это было все далеко. А здесь приедет вся эта плеяда, приедут все эти москвичи ряжены, которые сосядут на все твои позиции, твои рестораны, твои кафе, твои все бизнесы переколошматят. А если ты там хотя бы чуть-чуть подымешь перо, то ты очень быстро увидишь, как выглядит не в бинокль, а вот просто в жизни, например, малая такмачка. Ты не очень этого хочешь. Поэтому ты сидишь, конечно, улыбаешься вот так вот сдавленно. Посмотрите на этих совещаниях, как они сидят. Вот сдавленно улыбаешься, все киваешь, говоришь, что все хорошо, но на душе у тебя налегко. И понятно почему. И тоже об этом вот на пьянках сейчас, на этих выходных, на своих больших красивых дачах разговаривать будут только об этом. И о том, что опять же президент был в форме и говорил о том, что мы только побеждаем. Поэтому временно сюда приедут предприятия из столицы. Ну, в качестве доказательства того, что мы побеждаем. Вот просто такой вот, как гастрольный тур, понимаете? Теперь столица будет гулять по стране и вместе с ней стратегические предприятия. Ну и следующая причина, которая, конечно, мега важна, да, это вот я сказал о ней, ну, кратко вначале, активность китайцев. Китай поедает тот регион, ну, просто как шершень. Понимаете, шершень. Вот он там резвится, жужжит, кружится. И подлетает, и улетает, и покусывает. Вот все это вотчина китайская фактически. И Китаю ведь там на самом деле никогда никакого дела до независимости России не было. Боже упаси. Россия его интересовала всегда как коровушка, понимаете. Буренка такая под боком, которая дает молочко черное в виде нефти. И все. Ну, лес там еще. Естественно, интересовала и Россия как рынок сбыта китайских автомобилей. Никто мне, кстати, не докажет, что китайцы делают сейчас хорошие автомобили. Нет, потому что это процесс эволюционный. Немцев они могут догнать, если немцы остановятся, а китайцы не остановятся, ну и пройдет 10-20 лет, потому что дело-то ведь не просто в форме, что вот мы сделали машину, а дело в каждой детали, в каждом материале. Это все сложно. Это все сложно, и любой владелец, у которого был раньше там условно немец автомобиль, и после этого был китайский, любой владелец вам на пальцах объяснит, спросите, кого хотите. Так вот, непонятно сейчас президенту, сколько там осталось, ну, что называется, своих или условно своих. Вот какие там настроения, как они заходят в кабинет, эти люди, губернаторы, мэры, руководители местные, как они себя ведут, они борзые, не борзые. Вот он же помнит то ощущение, когда они сидели, в принципе, с поджатыми хвостами. И вот он сейчас приезжает и повторно их калибрует всех, да, вот что называется, читает комнату, пытается прочувствовать пространство. Вообще, я еще в русской России или все-таки уже в китайской ее части немного? Вот где я нахожусь? Есть ли у меня этот плотный тыл, на который я рассчитываю? Президента ведь на самом деле всегда одинок, любой. Ну, на горе только один человек помещается на вершине. Все остальные вокруг него бегают, там, ниже чуть-чуть. Ну, вот он один, да, и в критических ситуациях, естественно, ему самому важно все это прочувствовать и понять, есть ли у него крепкий тыл. Крепкого тыла там, естественно, нет. Потому что никто не хотел, что называется, умирать, и никто не хотел отдавать свои бизнесы в связи с этим перевозом предприятий, части правительства и всего остального. Никому это не нравится. Но скрывать это они тоже научились, понимаете? И они могут это нормально так законспирировать, да, свою нелюбовь ко всему происходящему. Такая вот ситуация, другими словами. Все плавно-плавно, вот эта вся война, да, которая длится 12 лет, она переходит уже, ну, выражаясь футбольным языком, она переходит в фазу окончания первого тайма. И динамика, если посмотреть, что было 12 лет назад и что произошло сейчас, динамика для России совершенно катастрофическая, это ведь ясно. Ну, вспомните, как начиналось 12 лет сейчас, прошло 12 лет, и теперь президент летит в Сибирь, чтобы посмотреть, можно ли туда еще перенести предприятие и столицу. Если что-то пойдет не так, а все пойдет не так, этой зимой, это все понятно. Так что все, это по большому счету у человечества финальный матч сейчас происходит, учитывая ядерные потенциалы сторон. И последняя игра. Ничьей здесь быть не может. И первый тайм, вот он доигрывается. А доиграется первый тайм, когда первый раз Россия атакует одну из стран НАТО в том или ином виде. Это следующий шаг. И вот когда Россия атакует одну из стран НАТО, а это произойдет в ближайшее время, понятное дело, нет ходов других у России, так вот, она атакует одну из стран НАТО, это будет свисток и закончится первый тайм. А вот потом, когда страна НАТО ответит по территории России, первый ответ стран НАТО по территории России, вот это будет начало второго тайма. Второй тайм, кстати, может оказаться намного короче, чем мы себе представляем. Увы.
7: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
1: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
8: Отработанный материал ветерана с гниющей ногой отправляют в новый штурм после жалоб на госпиталь в Москве. Андрей Касьянов мобилизовался полгода назад. Парня отправили на СВО с предприятия, где он работал. 2 месяца назад он получил тяжелое ранение ноги на боевом задании. Почти неделю его не могли эвакуировать. За это время нога начала гнить, и в московском госпитале ее решили ампутировать. Однако на этом испытания ветерана не закончились. В госпитале были ужасные условия. За пациентами не ухаживали. Андрею выдали сломанные костыли, на которых сложно было передвигаться. Он начал жаловаться во все инстанции, его перевели в Тульский госпиталь, где у солдата никого нет из родных. А теперь его отправляют назад на фронт.
9: Я думал, что меня будут продолжить мое лечение. Но мне сегодня выдали не таблетки, мне сегодня выдали сапоги, ну, наверное, с ухмылкой на 2 ноги, новую форму. И сказали, что выписывают. Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в часть.
8: Как Андрей Касьянов будет служить без ноги, он не знает. Его даже не поставили в очередь на протезирование. Жена десантника Ивана Панченко рассказала похожую историю. Ее муж в одном из боев получил тяжелое ранение. Теперь он передвигается с тростью. Но при этом боец не в госпитале, а в пункте временной дислокации части.
10: Мой муж после ранения... На реабилитацию его не отправили. На ВВК ему не дали. На данный момент он сейчас находится на ПВД, где он еле-еле ходит. Он ходит с тростью, у него ногу сводят судорогами, у него 3 осколка в ноге.
8: Как в такой ситуации быть, жена солдата не знает. А на Донецком направлении вообще существует спецотряд из раненых, которых отправляют в штурм.
11: Мы 300. Наше руководство толкает нас вперед, нет эвакуации, то бишь нам в эвакуации отказано. Мы не хотим, у нас нет такого, что мы не хотим выполнять приказ. Мы его не можем выполнять по простой причине. У тебя какое ранение?
12: Ранение ноги осколочное, 24 осколка в ноге, еле хожу.
11: У тебя ранение какое?
13: Осколочное в колено и контузия легкая.
11: У тебя ранение какое?
14: Полная балабанка лопнутая, вся рука отрештена в осколках, ноги в осколках, все гниет, нет никакой эвакуации.
8: Бойцы говорят, они почти не передвигаются в блиндажах. Идти в штурм в таком состоянии – это верная гибель. На все просьбы отправить их на лечение командиры не реагируют. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
15: Не время для мира. Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования с Украиной. Небензя в ООН призвал не верить в мобилизацию осенью. Спецоперация продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и добавил, что предпосылок для урегулирования конфликта с Украиной Москва не видит.
16: В настоящий момент таких предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. Специальная военная операция продолжается.
15: Косвенно то, что мирные переговоры зашли в тупик, подтверждает и тот факт, что анонсированный ранее приезд в Москву посланников Трампа Джареда Кушнера и Стивена Виткофа пока перенесся на неопределенный срок. По словам Пескова, конкретных дат визита сейчас нет. Похоже, что армия готовится к новому наступлению на фронте осенью и зимой 27 года, считают военные аналитики. На этом фоне постпред России при ООН Василий Небензя неожиданно заявил, что новой волны мобилизации в стране не будет.
17: Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент. Она не планируется и не ожидается, насколько мне известно.
15: Однако Небензя таки добавил, что к вопросу мобилизации власти могут вернуться при определенных обстоятельствах.
17: Предлагаю вернуться к этому разговору после выборов в Госдуму от 18 до 20 сентября и тогда посмотреть, кто был прав, а кто ошибался.
15: Ситуация выглядит неоднозначно. Переговоров о мире, похоже, точно не предвидится. СВО подбирается к своему пятилетию, а дополнительная массовая мобилизация, по словам властей, сейчас не нужна, и людей на фронте хватает. Как отмечает военный эксперт Антон Громов, либо чиновники лукавят, либо армия рассчитывает и дальше закрывать потребности контрактниками среди студентов и не только. Но этого ресурса, говорит Громов, уже не хватает.
18: Главный вопрос сейчас не в том, объявят ли мобилизацию сразу после выборов. Главный вопрос, способен ли нынешний контрактный набор компенсировать потери и одновременно обеспечивать новые наступательные задачи. Если способен, Кремль будет максимально долго избегать непопулярного решения. Если нет, придется либо снижать военные амбиции, либо искать дополнительный человеческий ресурс.
15: Провести новую волну мобилизации означает не просто раздать повестки. Депутат Андрей Гурулев ранее говорил, что миллион мобилизованных Россия сейчас просто не сможет нормально одеть, обучить, вооружить и обеспечить техникой. Отмечу, что несмотря на активное отрицание мобилизации, россияне, похоже, помнят подобный опыт осени 2022 года, когда также мобилизацию отрицали и уже начали массово уезжать из страны. В лидерах Грузия, которая только за сутки приняла 20 тысяч россиян. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
19: До Перми уже 1600 километров. Военкор-канал Архангел-спецназа о новой охоте на нефтепереработку.
20: После нескольких дней кряду по более чем 1000 беспилотников в налете, украинская сторона этой ночью обошлась меньшим числом средств. По данным Минобороны Российской Федерации, подразделениями противовоздушной обороны было сбито и уничтожено не менее 325 беспилотников. Если считать с дневными показателями, то число составило 389 единиц. Что касается географии атак, то она остается все такой же обширной. Вооруженные силы Украины отправляют группы беспилотников в разных направлениях для напряжения подразделений противовоздушной обороны. По итогу одна из групп в ночь фиксировалась над Республикой Удмуртия и Пермским краем. Вероятно, это те, что отправлены были еще днем. По итогу украинские ресурсы сейчас распространяют видео с ударом по пермскому нефтеперерабатывающему заводу, до которого расстояние превышает 1600 километров. Атаки на нефтегазовую сферу снова вышли в приоритет для противника, что и сказалось на новой волне топливного дефицита в России.
19: Украинские дроны уезжают в Финляндию. Военкор Поддубны о переносе военного производства в Европу.
20: Финская технологическая компания Innokas и украинский производитель беспилотников AirLogix подписали протокол о намерениях создать в Финляндии производственные мощности для выпуска беспилотников украинской разработки. Предприятие планируется развернуть в коммуне Кемпеле, северо-запад Финляндии. Именно там расположены штаб-квартира и площадки Innokas. Соглашение заключено в рамках инициативы «Build with Ukraine», цель которой — перенос части производства вооружений по украинским технологиям в страны Европы для расширения поставок украинской армии. Инициатива «Build with Ukraine» предполагает создание аналогичных производств и в других европейских странах. Параллельно известно о строительстве в Дании, город Военс, завода компании Firepoint, который должен выпускать твердое ракетное топливо для ракет FP-7 и FP-9. То есть дотянуться нам будет сложнее до вооружения. Это нужно осознавать.
19: Украинцы снова учат НАТО, как воевать. Военкор канала Архангел спецназа об учениях Saber Junction.
20: Не прошло и пары месяцев с учения, где украинские операторы беспилотников разбили натовские подразделения, как в Германии началось новое. С 13 августа по 13 сентября в Германии на тех же полигонах стартовало мероприятие «Saber Junction 2026», где участвуют свыше 5000 военнослужащих. Ключевую роль играют американские солдаты, которые представлены 2-м кавалерийским полком бригады «Страйкер», 1-м батальоном 10-й группы специального назначения командования специальных операций и 12-й бригадой армейской авиации. авиации. Также есть солдаты из других 10 стран, в том числе и со стороны Украины. Это все те же расчеты, что катаются по Европе и участвуют в учениях. И их присутствие связано с тем, что особое внимание в рамках выполнения учебно-боевых задач планируется уделить всестороннему применению беспилотников и дронов в составе коалиционных войск. То есть до этого акцент был на применении ударных беспилотников для поражения бронированных или одиночных целей. А в этом году все внимание будет уделено групповым атакам беспилотников с машинным зрением. Каких-то подробностей в ближайшие недели явно не будет, поскольку даже американские силы специальных операций привлечены к отработке задач с беспилотниками Hornet, а украинцы в этом снова будут играть роль условного противника.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
15: Вторая паутина Украины. Киев разработал план полной парализации аэропортов с помощью 1000 дронов и испытал первую управляемую авиабомбу-уравнитель. 1000 небольших дронов за одну ночь могли бы парализовать все московские аэропорты. Об этом сенсационно написало влиятельное американское издание The Atlantic. По данным журналистов, именно такой сценарий Украина разрабатывала в начале этого года. Операция получила кодовое название «MMDEMS». Идея заключалась в массированном применении дешевых автономных беспилотников с искусственным интеллектом против московского авиаузла. Похоже, что расчет был на то, что постоянная угроза заставит международные авиакомпании отказаться от рейсов в Москву, пишет военный аналитик Алексей Коваленко.
21: Смысл такой операции не в 1000 дронов, как в красивой цифре. Смысл в перегрузке всей системы. ПВО приходится реагировать на огромное количество целей. Аэропорты закрывают воздушное пространство. Самолеты уходят на запасные аэродромы. И если это происходит регулярно, проблема становится уже не военной, а экономической.
15: Этот план, по данным издания The Atlantic, представили Зеленскому, сказав, что это потенциально хороший инструмент для того, чтобы убедить Москву в необходимости мирных переговоров. О дальнейшей судьбе плана ничего не известно. Однако известно о том, что у Украины появился еще один способ атаковать объекты в тылу России. Речь о новых авиабомбах-уравнитель. Ее боевая часть весит 250 килограммов. Заявленная дальность полета до 130 километров. Испытания уже пройдены, и боеприпас официально закупают для ВСУ. Что это меняет непосредственно на фронте, объясняет военный эксперт Ян Матвеев.
22: Вот 130 километров – это уже возможность работать по целям далеко за линией фронта, не подставляя самолет непосредственно под фронтовую ПВО. Но главное здесь даже не дальность. Украина получила собственную систему, которую может производить сама, масштабировать и применять без ограничений иностранных поставщиков.
15: По словам эксперта, Украина пытается удешевлять дальний удар. Не одна сверхдорогая ракета на одну цель, а массовые средства поражения собственного производства, которые можно закупать значительно большими партиями. Для России это очень неприятная тенденция, ведь за 4,5 года СВО Украина научилась сама производить оружие, в частности дроны. Именно они были применены в прошлогодней операции «Паутина», когда под ударом были почти все военные аэродромы России. Теперь речь идет уже о другой логике. Пока план ММДМС остается только планом, по крайней мере, как пишут американские журналисты, а авиабомба-уравнитель, наоборот, уже прошла испытания и закупается для армии. И если раньше главным вопросом было, какое дальнобойное оружие Запад разрешит передать Украине, то теперь постепенно появляется другой вопрос. А сколько такого оружия Украина может производить сама? Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Говорят военкоры.
19: Авиация НАТО сгущается у Калининграда. Военкор Живов о демонстративной концентрации сил у российских границ.
23: Во вторник в районе Калининграда был зафиксирован вылет большого количества военных самолетов Альянса. По данным Die Welt, мониторинг вел самолет Е-3 «Авакс», американский борт «Компас Кол-2», ранее задействованный в операциях на Ближнем Востоке и сейчас передислоцированный в Польшу. Кроме того, ТАСС сообщил о полете американского истребителя 5-го поколения над нейтральными водами Балтийского моря вблизи Калининградской области. По данным агентства, самолет вылетел из Рейкьявика, прошел через воздушное пространство Норвегии и Швеции, затем над Польшей, после чего совершал маневры над акваторией на высоте около 1 километра, в том числе пересекая коридоры для гражданской авиации. Значительная концентрация военно-воздушных сил вокруг Калининграда, остается только надеяться, что Россия поняла послание, цитирует издание военного эксперта Карла Масала.
19: Тысяча дронов и новый блэкаут. Военкор канала «Архангел спецназа» об ударах по Крыму, Татарстану и югу России.
20: Противник провел очередной налет на более чем 1000 дронов за одни сутки. Подразделениями противовоздушной обороны в ночь на 20 августа было уничтожено не менее 726 беспилотников. Еще 438 отмечено в дневное время 19 августа. Под удар попали несколько различных объектов в Черноморской зоне, а также в Поволжье и на Урале, где фиксировались пролеты беспилотников «Лютый». В Крыму после ночной атаки возник полный блэкаут, последствия которого сейчас устраняют. Украинские каналы сообщают об ударе по подстанции в Тамане. Вероятно, из-за этого и возникли перебои со снабжением. Помимо этого, вооруженные силы Украины атаковали порт на берегу Краснодарского края. В очередной раз за последние недели атакован Нижнекамск. Сообщается о 9 погибших. Также беспилотники сбивали на направлении Волгоградской и Астраханской областей. Не исключено, что вооруженные силы Украины снова пытались атаковать порты на Каспии или же газодобывающие установки в море.
19: Счастье упало до минимума. Военкор Иван Отраковский о том, какой индекс действительно стоило бы считать.
2: Индекс счастья россиян в июле упал до 50 пунктов, минимума с 2011 года, следует из данных ВЦИОМ. За месяц показатель снизился сразу на 9 пунктов, что стало самым резким падением за время войны. Индекс счастья – интересный индекс во время войны и экономического кризиса, налогового и цифрового закабаления народа и его обнищания. Индекс уверенности в завтрашнем дне, развитии страны, ее мощи, социальной справедливости, доступности здоровой еды, безопасности, приближении победы, окончания войны. Это и есть тот самый необходимый индекс. В нем, этом индексе, комфортно себя чувствуют только избранные, элита.
3: Радио Лента. 1557 АМ. На Радио Лента. Шок дня.
4: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
5: Жительница Нижнего Новгорода рассказала, что ее 12-летнего сына по телефону пытались склонить к подписанию контракта с Министерством обороны.
24: Моему 12-летнему сыну сейчас звонили и предлагали оформить службу по контракту. Я не шучу. Значит, ситуация следующая. Я сижу, собираюсь на работу. Ко мне подходит сын мой, он разговаривает с кем-то по громкой связи. Значит, и мужчина говорит о том, что вот вы оставляли заявку, служба по контракту вас интересует. Я говорю, а где кто оставлял заявку? Он говорит, ну на сайте. Я говорю, на каком сайте? Я говорю, номер телефона оформлен на меня. Я мать. А вы звоните моему несовершеннолетнему 12-летнему ребенку и предлагаете службу по контракту. У меня вопрос, откуда у вас номер телефона?
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
25: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут. Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас — это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
6: Люди — это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
25: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
6: И растет очень быстро.
25: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
6: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
25: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
6: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
25: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
6: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
25: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
6: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
25: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
6: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
25: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
6: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
25: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку.
6: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
25: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
6: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
25: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
6: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах. Человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
25: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
6: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
25: И делается это не через прямые приказы, верно?
6: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительные изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянные угрозы уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
25: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
6: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
25: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзначай предлагает выход.
6: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
25: Поразительно. Формируется такая гибридная, самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
6: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
25: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
6: Еще каких?
25: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
6: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
25: И делается это весьма радикально.
6: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
25: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
6: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
25: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
6: Именно.
25: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
6: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
25: Это удар по квалифицированному среднему классу.
6: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
25: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
6: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
25: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
6: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
25: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
6: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
25: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
6: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
25: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
6: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
25: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
6: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
25: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
6: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
25: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
6: Угу. складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
25: И естественной биологической реакцией на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
6: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
25: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
6: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
25: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
6: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
25: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
6: Это точное сравнение.
25: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
6: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
25: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
6: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
25: Под каток попали сотни тысяч людей.
6: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
25: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
6: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
25: Практика так называемых бесед становится рутиной.
6: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон, изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях, задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
25: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
6: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
25: Да ладно? Прямо рвут?
6: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
25: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
6: В логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
25: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
6: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
25: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы — цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ — это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
6: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
25: И этот механизм спроектирован с единственной целью — обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью. И цифровой реестр повесток, и поборы зарплат, и запертые границы — это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее. Так что держим руку на пульсе. И не прощаемся. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
7: Ощутимый удар по кошельку. Газ в Калининграде дорожает. Власти региона разрешили «Газпрому» повысить тарифы с 1 октября. На жизнь не хватает. Жители Калининградской области все чаще берут кредиты. Средний размер займа вырос. Параллельно рванула вверх инфляция. Благодарный за службу. Областной бюджет профинансирует трехкратное увеличение доплат для силовиков. Не завидуйте. Итак, готовимся раскошеливаться по полной. В аккурат после выборов газ Калининградской области подорожает. Региональные власти официально разрешили дочернему предприятию «Газпрома» поднять тарифы на голубое топливо. Новые цифры начнут действовать с 1 октября 2026 года. Суммы в платежках уже озвучили. Для большинства жителей области, у кого на кухне стоит газовая плита и колонка, удар по кошельку окажется ощутимым. Кубометр подорожает с 13,5 до 15 рублей 64 копеек. Это плюс почти 16%. Тем, кто отапливает квартиру или дом газом, а также использует его в котельных, повезло чуть больше. Для них цена вырастет примерно на 10%. С 9,58 до 10 рублей 55 копеек за куб. С учетом увеличения военных расходов на СВО и рекордного дефицита федерального бюджета, всем россиянам и калининградцам, в частности, следует готовиться к существенному подорожанию коммунальных тарифов, считает экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
9: В начале 26 года ЖКХ уже услуги ЖКХ уже подорожали там от 5 до 20% в зависимости от регионов, и все были в шоке от этих платежек, рассказывали о том, что у кого-то в полтора раза выросли платежи, у кого-то в два раза выросли платежи. Так что октябрьское повышение ЖКХ — это второй этап, и в сумме повышения тарифов ЖКХ в этом году минимум составит 20%, вот за два раза. А на самом деле в некоторых регионах может и 30% составить. То есть вот если люди в конце декабря посмотрят на свою платежку и сравнят с концом декабря 2025 года, то минимум разницу они увидят в 20%. На самом деле 30-40. Вот. Люди говорят, подождите, ну, что нас обманывают? Зачем нас обманывают? Да? Потому что мы же чувствуем на своем кармане, как реально растут цены, как реально падают наши доходы. И чем больше расходится вранье по телевизору с реальным ощущением людей, тем больше накапливается злобы, недовольства, агрессии у населения, потому что их власть не слышит, власть не понимает, как живет народ.
7: А народу последнее время приходится нелегко. Зарплаты практически стоят на месте, а цены постоянно растут и кусаются все больнее. В июле годовая инфляция в Калининградской области ускорилась до 6,52% после 6,08% месяцем ранее. Это данные Росстата, и даже по ним цены в самом западном регионе растут быстрее, чем в среднем по России, где официальная инфляция ощутимо меньше – 5,98%. То есть в Калининградской области буквально за месяц ценники подросли на 0,66%. Из продуктов продуктов сильнее всего ударил по бюджету сахар и привычный борщевой набор – картофель, свекла, морковь и лук. Также стал дороже. Центробанк объясняет это сокращением прошлогодних запасов и тем, что новый урожай еще не успел массово поступить в продажу. Но особенно заметно подорожало моторное топливо. И здесь главная причина – сокращение производства после украинских атак по НПЗ. И это только официальная статистика. Реальная инфляция значительно выше. И калининградцы это хорошо ощущают после каждого похода в магазин.
8: «Русский Запад» решил провести опрос среди своих читателей и выяснить, как жители Калининградской области воспринимают инфляцию и насколько, как они считают, выросли цены. Так вот, 71% опрошенных изданием полагает реальную инфляцию выше 20% с начала года. Только 14% не заметили роста цен. Еще 12% оценивают подорожание величиной до 20%. А официальную оценку уровня инфляции поддерживают только 3% опрошенных журналистами.

0: Доплаты силовикам из областного бюджета выделили без малого 230 миллионов рублей.
1: Областные власти увеличили социальные выплаты сотрудникам правоохранительных органов и силовых структур. Расходы на дополнительную поддержку федеральных силовиков увеличили почти в 3 раза. Еще в марте на эти цели из резервного фонда региона выделяли 83 миллиона рублей. А теперь сумма выросла до 229 миллионов. Деньги получают сотрудники МВД, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний, МЧС, транспортной полиции, судебные приставы и военнослужащие части номер 2659. Стоит напомнить, что в прошлом году регион доплачивал силовикам по 3000 рублей в месяц. В первой половине текущего года уже по 5000, а с июля для большинства выплата выросла до 10 тысяч рублей. Отдельным сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии теперь будут доплачивать по 15 тысяч рублей ежемесячно.
0: По этому поводу в соцсетях люди уже иронизируют, что, мол, чиновники платят за службу силовикам, которые их же и защищают от недовольного народа. А недовольных бездействием властей, между прочим, становится больше, и следующая история как раз об этом. Калининградцы возмущаются как отсутствием субсидированных билетов, которые губернатор без прозванных обещал еще в начале весны, так и резким подорожанием перелетов в последние недели лета. Дело в том, что авиабилеты из Калининграда в Москву и Петербург взлетели до десятков тысяч рублей. Так, за билет Победы из Калининграда в Питер на 21 августа пришлось выложить от 18 999 рублей. И это только в одну сторону. Жители требуют объяснений от губернатора.
2: Что произошло с ценами на авиабилеты? Стоимость взлетела в разы. И это в сезон, когда студенты должны уехать на учебу в Большую Россию. Отсутствие субсидированных билетов делает эти поездки недоступными, жалуется калининградка на странице главы региона в соцсети.
0: Причем цены продолжают расти буквально на глазах. Пока журналисты проверяют стоимость авиарейсов, некоторые билеты успевают дорожать еще сильнее. А на отдельные даты мест уже и вовсе не осталось. И это тогда, когда для Калининградской области, отрезанной от большой земли сухопутными границами других государств, самолет остается одним из основных способов добраться до Москвы и Санкт-Петербурга. И пока жители региона ограничены в возможностях покинуть эксклав, в небе над Балтийским морем неподалеку от Калининградской области уже в который раз за неделю зафиксировали американский самолет радиоэлектронной борьбы EA-37B Compass Call в сопровождении борта дальнего радиолокационного обнаружения Альянса EA-3A Sentry. Также над нейтральными водами Балтики на низкой высоте маневрировал американский истребитель-разведчик F-35A. Кроме того, НАТО практиковалось в защите стран Балтии от нападения России.
3: Вооруженные силы нескольких стран Североатлантического альянса НАТО провели скоординированные действия, имитируя начальную стадию развертывания перед атакой на Калининградскую область. Как сообщают западные издания, одновременно в воздух поднялись боевые самолеты США и Норвегии с авиабаз на севере Норвегии и вблизи российских границ. Специальный американский самолет-разведчик с системой АВАКС взял под контроль воздушное пространство над регионом. В операцию были вовлечены также сухопутные войска Польши. Военный эксперт Германии Карло Масала прокомментировал произошедшее так: «Можно только надеяться, что Россия поняла посланный сигнал».
0: Тем временем на фоне учения Альянса министр региональной безопасности Дмитрий Коннов обсудил с представителями бизнеса Калининградской области вопросы безопасности предприятий. Отдельное внимание уделялось мерам, необходимым для безаварийной работы, защиты персонала и оборудования. Во встрече приняли участие более 50 руководителей предприятий области. Другие подробности не сообщаются. Словом, в Балтийском регионе становится все интереснее. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». На днях сразу 3 иностранных самолета-разведчика несколько часов кружили у российских границ со стороны Польши, Литвы и Балтийского моря. Российское воздушное пространство они не пересекали. Никаких нарушений границы официально не зафиксировано. Но это не значит, что экипажи просто любовались морем и считали грузовики на Куршской косе. Такие самолеты способны наблюдать за военными аэродромами, кораблями, авиацией, радарами и системами связи.

0: Находясь за десятки, а иногда и за сотни километров от интересующего объекта. Как это вообще возможно? Сейчас разберемся на пальцах. В районе Калининградской области одновременно работали три самолета стран НАТО. Первым бортом был Beechcraft King Air. Если вы посмотрите на фотографию, никакого летающего монстра не увидите. Небольшой двухмоторный турбовинтовой самолет. Такие машины могут использовать бизнесмены, спасательные службы, медики, а могут и военные. Весь секрет не в форме самолета, а в том, что установлено внутри и снаружи. King Air можно оборудовать камерами, тепловизорами, поисковым радаром и другой аппаратурой наблюдения. Производитель прямо предлагает самолеты этого семейства для разведки и длительного патрулирования. При этом машина может находиться в воздухе больше 8 часов. Зачем так долго? Ну, давайте пораскинем. Представьте обычную фотографию военного аэродрома. На одном снимке стоят 4 самолета, несколько машин и топливозаправщик. Само по себе это мало о чем говорит. Через неделю разведчик пролетает снова. Самолетов стало 6. Возле полосы появилась дополнительная техника. Топливозаправщики переместились ближе к стоянкам. Еще через несколько дней самолеты исчезли, а возле складов началось движение грузовиков. Каждая отдельная фотография – просто картинка. Но если раскладывать такие снимки по датам, получается уже история. Когда техника прибыла, сколько времени находилась на базе и когда начала готовиться к вылету. Это как смотреть не одну фотографию парковки возле дома, а запись за целый месяц. Очень быстро станет понятно, кто приезжает утром, кто возвращается ночью и какая машина почти никогда не покидает двор. Вот такая история. Второй борт гораздо интереснее. Бомбардье Артемис-2. Снаружи он похож на дорогой деловой самолет. На таких летают чиновники и олигархи. Только внутри военной версии вместо мест для спокойного перелета с кофе установлены рабочие места операторов, компьютеры и аппаратура для сбора электронных сигналов. Компания Leidos, создавшая эту платформу, называет ее системой глубокой разведки, в чем-то уникальной. Главное преимущество такого самолета – высота, скорость и возможность долго находиться в воздухе. Он способен собирать информацию с безопасного расстояния, не приближаясь вплотную к чужой системе противовоздушной обороны. В общем, красиво работает. И вот здесь начинается самое интересное. Любой работающий радар излучает радиоволны. Он отправляет сигнал, принимает отражение и по нему определяет, где находится самолет, корабль или другой объект. Но одновременно радар сообщает и о себе. Его сигнал можно сравнить с голосом человека. У каждого радара есть свои особенности. Частота, мощность, продолжительность и порядок импульсов. Специализированная аппаратура слушает этот электронный голос и пытается определить, какая система работает и откуда идет сигнал. Сам разведчик может вообще не видеть установку глазами. Радар спрятан в лесу, закрыт маскировкой или находится за десятки километров. Но как только его включили, в эфире появился сигнал. Это похоже на человека, который прячется в темной комнате, но отвечает на телефонный звонок. Лица не видно, зато стало понятно, что внутри кто-то есть. Это, надеюсь, понятно. Теперь, конечно, появляется вопрос, зачем собирать такие сигналы. Так вот, ответ вам даст любой соображающий человек, даже не военный эксперт. Чтобы составить так называемый электронный портрет системы. Понять, какой радар используется, где он примерно находится, когда включается и какие объекты способен сопровождать. Один сигнал еще не раскрывает всю картину. Координаты могут быть неточными, оборудование могут перемещать, а военные специально менять режим его работы. Поэтому разведывательные самолеты возвращаются. Сегодня сигнал пришел из одного района, через неделю немного из другого. Значит, установка могла быть мобильной. Один радар включается постоянно, другой — только при появлении определенных самолетов. Третий вообще молчит месяцами. Постепенно отдельные точки складываются в схему. Именно поэтому «Артемис» уже неоднократно замечали возле Калининградской области. В общем, с технической частью разобрались. Теперь к причинам. Почему разведчики часами кружат возле границы? Зачем следят за регионом так пристально? Потому что они ждут, когда военные начнут действовать. Заработал радар, показал, где он находится. Поднялся истребитель, стало понятно, с какого аэродрома он вылетел и сколько времени ему понадобилось. Начались переговоры, и в эфире появилась новая активность. Получается, что российские военные думают, что наблюдают за чужим самолетом, а он в это время на самом деле не прячется и наблюдает за их реакцией. И, конечно, логично, что все это происходит именно над Калининградом. Самолет может облететь регион с нескольких сторон, вообще не нарушая российскую границу. Расстояния небольшие, а аппаратура отлично видит и слышит далеко. В общем, что именно искали три самолета на днях, официально не сообщается. Теории тут можно настроить кучу, но все это будет пальцем в небо. Возможно, один следил за объектами на земле, второй искал сигналы радаров, а третий наблюдал за самолетами и кораблями. Но доказательств, разумеется, никаких нет. Ясно одно, что именно регулярные полеты позволяют собрать картину целиком. Где работают радары, когда летают военные самолеты, как часто выходят корабли и сколько времени требуется на реакцию и так далее. И все это без пересечения российской границы и без единого выстрела. Разумеется, такие полеты еще не означают подготовку к нападению. Разведка ведется и в мирное время. Но согласитесь, что чем выше напряжение, тем опаснее любая ошибка. Один самолет подошел ближе обычного, другой неправильно понял его маневр. В воздух подняли истребитель, и обычный разведывательный полет превратился в международный инцидент. Так что искать убежище пока рано, но и считать эти самолеты безобидными экскурсионными бортами точно не стоит. На этом все. Подписывайтесь на мои социальные сети и услышимся в новом разборе полетов.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Настоятель Веденского храма Валерий Сосковец о том, что инфантильные дети появляются у тех, кто поздно рожает.
4: О том, что появляются такие, когда к 40 годам первый. Это время, когда он уже становится не мамой, а должны рождаться первые внуки. И тогда у тебя там к внукам другое отношение. А когда отношение к внукам переносится на первого ребенка, это, конечно, и получается вот это такая совершенно, вредная для ребенка ситуация.
5: Прям чувствую, не бывает, как свой огород сейчас.
4: У мам 20-летних не бывает сыночек-корзиночек. Никогда. Понимаете? Не случается этого. Это бывает, когда человек выходил уже, дело к старости, там первого родила, и над ним трясется. И как бы его огородить, уже старость наступает. И, соответственно, и придется как бабушка по отношению к собственному ребенку. Это все очень понятно. Для того, чтобы человеку в это не впасть, не дай бог, потому что угробит ему просто жизнь. Я как священник исповедую, уже много людей, тысячу в год-то как минимум. И бедные взрослые люди, 40-летние, у которых там мама там под 80, они все время, и 40-летних считают, что должно слушаться, и что он ей не там, одел ли ты шапочку там и так далее. Это все дальше продолжается. А возникает из-за того, что человек не своевременно. Все должно быть в свое время. В свое время замуж, в свое время родила первого, второго, третьего, пятого. А когда у тебя к 40 годам появился там, например, седьмой, там уже и не до него.
1: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Блокадный Ленинград 21 века. Как минимум 12 тысяч детей в Курской области будут учиться дистанционно из-за регулярных атак дронов. Новые меры безопасности начали применять в школах Курска. В местных телеграм-каналах появились фотографии учеников, родителей и сотрудников школ, которые обкладывают учебные заведения мешками с песком. Хотя в новом учебном году около 12 тысяч школьников в Курской области в школы учиться не пойдут, сообщила министр науки и образования региона Наталья Леонова.
7: Всего в этом году в школы области пойдут почти 112 тысяч учеников. 100 из 109 школ в приграничных районах также переведут на дистант. Еще 9 будут проводить занятия на базе школ в Курске.
6: Курская область регулярно подвергается атакам беспилотников. ПВО ежедневно сбивают дроны над территорией региона. На этом фоне детей и подростков стали массово учить правильной реакции на атаки беспилотников и террористов. В детских садах, школах и техникумах также начали проводить учения на случай ракетных ударов.
8: Эти учения имеют первостепенное значение для обеспечения безопасности наших детей и формирования у них правильного поведения в чрезвычайных ситуациях. Основная задача таких учений – это обучение школьников основам безопасности. Мы хотим, чтобы каждый ребенок знал, как действовать в случае угрозы, где искать укрытие и как быстро и безопасно покинуть здание. Важно, чтобы учащиеся чувствовали себя уверенно и знали, что делать в критической ситуации.
6: При этом не везде родители довольны тем, как детей учат реагировать на тревогу. Мать ученицы младших классов рассказала, что ее дочь довели до истерики неожиданной тренировкой в школе. Согласно фотоотчету, детей усаживали под парты и эвакуировали через окно первого этажа.
9: Когда я вошла в класс за ребенком, ее успокаивали и дети, и учитель. Она впечатлительная, и на нее это произвело крайне неблагоприятное впечатление. Пришлось рассказывать, что это снимали кино, и она стала актером. Только тогда немного успокоилась.
6: Политологи отмечают, что, начиная спецоперацию, власти не ожидали, что она затянется надолго, а боевые действия будут вестись на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Сами россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
10: Я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
11: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
12: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
13: Да ничего она не принесла. Любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
6: Что касается школьников, то их теперь учат рыть окопы и различать виды боевых ранений. В новый школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины», который пришел на смену ОБЖ, включили курс военной подготовки. Старшеклассников учат рыть окопы, различать виды боевых ранений, оказывать первую помощь, а также классифицировать оружие и отравляющие вещества. Кроме того, им рассказывают о последствиях ядерных взрывов и признаках применения биологического оружия. Среди прочего, школьникам необходимо освоить историю и конструктивные особенности беспилотников, а также способы использования таких аппаратов в бою, отметили в Министерстве образования. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко о том, что поездки в Турцию или Азию – это глумление над собственным здоровьем, а потому лучше отдыхать в Подмосковье.
15: И что он получил? Ему надо снова вернуться, адаптироваться к нашей очень эстетичной, но суровой московской действительности. Ну что я могу сказать? Только посочувствовать. Ну что ты, зачем ты туда ездил-то, в эту Турцию? Другое дело, если бы он поехал под Москву, заберут по 2 недели. Наверное, это правильно. Тут я не советчик. Но лететь в какие-нибудь там экзотические дебри, там в Юго-Восточную Азию, тем более, вот оттуда-то точно можно что-то привезти. Но опять же, это будет его личная проблема. Распространение она не получит на всю популяцию. Но, может быть, таким жесточайшим образом он одумается и в следующий раз уже не поедет ни в Тайвань, ни во Вьетнам, ни еще куда-нибудь.
14: Криминальные новости.
16: В Москве покончил жизнь самоубийством генерал-майор ФСБ в отставке Игорь Лаптев, который обеспечивал связью Минобороны и МВД. Тело 83-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы обнаружили в его доме на Верхней Красносельской улице днем 20 августа, пишет «Московский комсомолец». Издание утверждает, что генерал покончил с собой почти за неделю до своего дня рождения. Игорь Лаптев участвовал в боевых действиях в Афганистане. После этого продолжительное время служил в КГБ и ФСБ, где занимался вопросами информационной безопасности. Также трудился в налоговой полиции. В конце 90-х годов Лаптев занимал должность замминистра по налогам и сборам. С 98 года возглавлял совет директоров группы компаний «Информтехника и связь», которая специализируется на разработке и производстве интегрированных систем защищенной профессиональной связи для государственных и корпоративных структур. За последние 15 лет компания заработала более 2 миллиардов рублей на госконтрактах. В частности, она отвечала за поставки средств связи МВД и Минобороны. С начала СВО произошла серия самоубийств генералов силовых ведомств. Так, в мае в Москве умер 87-летний генерал-полковник Станислав Петров, бывший начальник войск радиационной, химической и биологической защиты. Его тело обнаружили в квартире в доме на набережной. Газета «Ру» сообщала о возможной версии самоубийства. В феврале 2023 года в Подмосковье был найден мертвым 72-летний генерал-майор полиции Владимир Макаров. Он занимал должность замначальника главного управления МВД по борьбе с экстремизмом. ТАСС сообщила, что Макаров покончил с собой. В июле 2022 года в Москве погиб генерал-майор ФСБ в отставке Евгений Лобачев. Его тело обнаружили на лестничной площадке дома на Качалинской улице. Лобачеву было 76 лет. По данным ТАСС, со ссылкой на правоохранительные органы, причиной смерти стал суицид. А за месяц до этого в Москве был найден застреленным в своей квартире 90-летний генерал-майор службы внешней разведки в отставке Лев Соцков. РБК писал, что рядом с телом генерала находился наградной пистолет. 19-летнего курьера мошенников, который обобрал 2 орловских пенсионерок, задержали в Москве, в Шереметьево. У парня, как у большинства его коллег по криминальной подработке, сложная география перемещений. Сам он из Липецка. Заказы были в Орле сразу в 2 районах. Потом уехал в столицу, а оттуда планировал улететь еще в один регион, но не успел. Его местонахождение оперативники вычислили по билету на самолет, который отобразился в базе. Поиски помощника мошенников начали после обращения в полицию 89-летней жительницы Советского района. Она отдала курьеру больше 2,5 миллионов рублей, думая, что спасает свои сбережения от мошенников. В ходе расследования выяснилось, что до этого задержанный курьер забрал 700 тысяч рублей у другой пенсионерки, проживающей в Орле. На счету 19-летнего курьера, по версии следствия, уже минимум 9 эпизодов в 6 регионах, включая Липецкую, Калужскую, Московскую, Самарскую области и Северную Осетию. Сейчас он под стражей. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
14: Радиолента. Прямая речь.
3: Активный пользователь соцсетей доктор Иоланта рассказала о том, что будет изучать ее дочь на первом курсе медицинского вуза в Москве.
17: У меня дочка поступает в медицинский вуз, и я посмотрела расписание на первый семестр. Он у меня вызвал неоднозначные чувства, хотя что уж там говорить однозначные. Но посудите сами, мы изучали биологию, анатомию, физиологию, гистологию, латинский язык и так далее. Это на первом курсе. Что изучают сейчас? Основы профилактики и противодействия терроризму и экстремизму, основы российской государственности, основы военной подготовки, история религии России, герои современности в войска беспилотных систем. Я не знаю, когда учить остальное, то, что нужно действительно врачу. Потому что я помню, нам на первом курсе, на втором и на третьем нам не хватало времени все выучить, что нужно из фундаментальной медицины.
14: Главные новости дня.
18: Бензоапокалипсис – новый день. Чтобы заправить автомобили, москвичи занимают очереди на АЗС с 5 утра. Топливо заканчивается еще до обеда.
19: «Газпром» засрал. Глядите, народ обкрадывает, пи***. 140 рублей, злобы вонючие, чтоб вы обосрались и бумажки не было.
18: У москвичей теперь появился новый утренний ритуал. Встал пораньше, успел заправиться. Есть даже те, кто едет на АЗС к 5 утра, а если приехать позже, можно обнаружить, что бензин уже закончился.
20: Все стоят. Колонны вообще не двигаются.
18: Масштаб проблемы хорошо виден по цифрам. К примеру, 19 августа в Подмосковье топливо не продавали на 189 заправках, которые до этого исправно работали. В самой Москве таких АЗС было еще 53. Правительство уже не может перекрыть дефицит столицы, говорит экономический обозреватель Виктор Левченко.
21: Москва всегда снабжалась топливом в приоритетном порядке. Поэтому если дефицит дошел уже до столицы, значит, проблема серьезнее отдельных перебоев на нескольких заправках. Власти могут перебрасывать дополнительные объемы из других регионов, но тогда дефицит просто перемещается из одной точки страны в другую.
18: За МКАДом ситуация еще хуже. Бывший советник управделами президента Максим Арцинович рассказал, что по дороге в сторону Ярославля он видел очереди по 300-400 машин, а дальше бензин на заправках вообще исчезал.
22: По дороге на Ярославль нигде бензина нет никакого вообще.
18: Проблема уже не только в том, чтобы найти бензин, но и понять, что именно заливают в бак. На фоне дефицита правительство смягчило некоторые требования к топливному рынку, после чего автомобилисты в соцсетях начали массово жаловаться на качество бензина и проблемы с машинами. А моторное масло взлетело в цене на треть, отмечает эксперт по топливному рынку Антон Чернов.
23: Самая неприятная история начинается, когда дефицит становится нестабильным. Сегодня бензин есть на одной станции, завтра на другой. Люди начинают заправляться впрок, спрос еще больше растет, бензовозы не успевают восполнять запасы, и возникает эффект снежного кома.
18: И нервы уже действительно сдают. На одной из московских АЗС дошло до рукоприкладства. Один из участников конфликта даже вернулся с разводным ключом. И пока Минэнерго призывает не покупать топливо впрок, москвичи делают ровно обратное. Встают раньше и пытаются залить полный бак и канистру, пока бензин еще есть. Кстати, канистры тоже уже в дефиците. На маркетплейсах их раскупили за считанные дни. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: На радио «Лента» потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
14: Радио «Лента», 1557 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
2: Политолог Тимофей Борисов объясняет, почему европейские ультраправые партии на самом деле не друзья Москвы.
24: Все, что касается правых в Европе, то тут можно сказать, что никакие они зачастую не правы. Вот они просто мимикрируют под правых, а на самом деле являются обычными популистами, и не более того. Мы вот видим сейчас, когда пришла Мелони, она же тоже пришла ведь под правыми знаменами, по крайней мере, считалось так. Если брать даже ту же партию «Альтернатива для Германии», которая действительно говорит очень порой правильные и хорошие для нашего слуха вещи, если мы посмотрим политическую повестку этих партий, и в частности вот немножко так поскребем эту «Альтернативу для Германии», то сейчас они выступили, Бранденбургское отделение «Альтернативы для Германии» в мае выступило за то, чтобы перестать считать 8 мая каким-то таким вот днем выходным, когда можно было бы чтить и ходить к памятникам, возлагать цветы – это прямая заявка на пересмотр итогов Второй мировой войны.
2: Взгляд изнутри. О том, почему бывшие союзники по Советскому Союзу один за другим уходят к геополитическим конкурентам.
0: Слабых в мировой политике никто не уважает. А если страна за 4 года так и не смогла взять Киев, то соседи логично перестают считаться с Кремлем. Та же Армения подписывает соглашение с американцами по редкоземельным металлам и готовится выводить российскую базу из Гюмри. Такаева в Казахстане вообще спас от переворота лично Путин. Но вместо благодарности Астана заигрывает с Вашингтоном и Пекином, подписывая с нами договоры на строительство АЭС за русский счет. В Киргизии ситуация не лучше. Москва строит там школы, где детям будут рассказывать про русских оккупантов, пока тысячи российских чиновников оформляют себе киргизские паспорта для полетов по миру. Вучич в Сербии уходит в отставку на фоне цветной революции, а Минск уже давно посматривает в сторону Запада. Власти любят хвастаться 4-м местом по ВВП, но по факту люди живут на уровне Марокко и Чили, пока бюджет пилят коррупционные кланы. Единственный способ вернуть уважение соседей и спасти страну – это проявить жесткую политическую волю. Но способен ли еще Кремль на это? Вот вопрос.
14: Радио Лента. Прямая речь.
3: Предприниматель, который называет себя бородатый фермер, отнесся с непониманием к увеличению государственной пошлины на вывоз зерново-бобовых культур.
1: День прошел, число сменилось, нихуя не изменилось. Всем привет, друзья, на связи бородатый фермер. Актуалочка по новостям АПК. С 19 августа пошлина на вывоз зерна из России поднимается с 320 рублей до 720. Также поднимается пошлина на вывоз кукурузы со 100 рублей до 280. Копейки не будем уточнять, мы же копейки не считаем, мы же все богатые. Так вот, у меня вопрос. А нахер поднимать пошлину, если зерно и так не вывозится? Или просто хотят из вот этих маленьких дырочек, где все-таки получается зерно там через Каспий вывезти или еще где-то, из вот этих маленьких щелочек, побольше бабок хапнуть? Ничего не понимаю.
14: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта. Высказывания военкоров. Актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Главные новости дня.
4: Не время для мира. Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования с Украиной. Небензя в ООН призвал не верить в мобилизацию осенью. Спецоперация продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и добавил, что предпосылок для урегулирования конфликта с Украиной Москва не видит.
5: В настоящий момент таких предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. Специальная военная операция продолжается.
4: Косвенно то, что мирные переговоры зашли в тупик, подтверждает и тот факт, что анонсированный ранее приезд в Москву посланников Трампа Джареда Кушнера и Стивена Виткофа пока перенесся на неопределенный срок. По словам Пескова, конкретных дат визита сейчас нет. Похоже, что армия готовится к новому наступлению на фронте осенью и зимой 27-го года, считают военные аналитики. На этом фоне постпред России при ООН Василий Небензя неожиданно заявил, что новой волны мобилизации в стране не будет.
23: Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент. Она не планируется и не ожидается, насколько мне известно.
4: Однако Небензя таки добавил, что к вопросу мобилизации власти могут вернуться при определенных обстоятельствах.
23: Предлагаю вернуться к этому разговору после выборов в Госдуму от 18 до 20 сентября и тогда посмотреть, кто был прав, а кто ошибался.
4: Ситуация выглядит неоднозначно. Переговоров о мире, похоже, точно не предвидится. СВО подбирается к своему пятилетию, а дополнительная массовая мобилизация, по словам властей, сейчас не нужна, и людей на фронте хватает. Как отмечает военный эксперт Антон Громов, либо чиновники лукавят, либо армия рассчитывает и дальше закрывать потребности контрактниками среди студентов и не только. Но этого ресурса, говорит Громов, уже не хватает.
7: Главный вопрос сейчас не в том, объявят ли мобилизацию сразу после выборов. Главный вопрос, способен ли нынешний контрактный набор компенсировать потери и одновременно обеспечивать новые наступательные задачи. Если способен, Кремль будет максимально долго избегать непопулярного решения. Если нет, придется либо снижать военные амбиции, либо искать дополнительный человеческий ресурс.
4: Провести новую волну мобилизации означает не просто раздать повестки. Депутат Андрей Гурулев ранее говорил, что миллион мобилизованных Россия сейчас просто не сможет нормально одеть, обучить, вооружить и обеспечить техникой. Отмечу, что несмотря на активное отрицание мобилизации, россияне, похоже, помнят подобный опыт осени 2022 года, когда также мобилизацию отрицали и уже начали массово уезжать из страны. В лидерах Грузия, которая только за сутки приняла 20 тысяч россиян. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Говорят военкоры.
9: Генштаб НАТО едет в Киев. Военкор подобный о переговорах по дальнобойным ударам по России.
10: Военный комитет Альянса впервые за 8 лет планирует посетить Киев в полном составе, включая начальников генеральных штабов всех стран Альянса. Главная тема предстоящих переговоров – использование дальнобойного оружия. О подготовке визита сообщил главком Вооруженных сил Украины Драпатый после телефонного разговора с председателем военного комитета НАТО, итальянским адмиралом Джузеппе Кава Драгоне. Предыдущий визит комитета в таком формате состоялся в апреле 2018 года на Яворовском полигоне во Львовской области, где украинские войска отрабатывали стандарты НАТО. С тех пор Альянс направлял в Киев лишь отдельных представителей. На октябрьской встрече украинская сторона рассчитывает обсудить с военным руководством Альянса несколько ключевых вопросов. Согласование дальнобойных ударов вглубь территории России, изменение тактики пехотных подразделений, роботизацию вооруженных сил Украины и экстренное усиление украинской системы противовоздушной обороны.
9: Starlink хотят навести на российские пусковые. Олег Царев о новом запросе Киева к Илону Маску.
20: Об этом пишет Financial Times. По данным издания, теперь Киев предлагает ограничить радиус ударов именно по пусковым установкам на дистанции 200 километров от границы. Под удар могли попасть Брянск, Курск, Белгород, Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар. Киев, очевидно, рассчитывает, что такая уступка, раньше просили просто включить спутники, сделает запрос более приемлемым. Напомню, что переговоры с Маском по Starlink с 2022 года вел экс-министр обороны Федоров. Именно он добился поставок терминалов и отключения сервиса для российских войск. И после отставки в июле он якобы продолжает работать по неформальным каналам. Сегодня стало известно, что он летит в Штаты. Может, и по этому вопросу тоже. Пока Запад не хочет резкой реакции Москвы, предпочитает варить лягушку в теплой воде, изматывать нас медленно. Но, возможно, и разрешат. Надеюсь, что не сейчас. Позже.
8: Радио Лента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
25: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
26: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит сам. Кабинет, стол, бумага.
25: Да, и подпись.
26: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
25: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательна история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
26: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
25: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
26: То есть ремонт техники, работа по специальности.
25: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
26: Так быстро?
25: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
26: Контракты – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
25: Логично.
26: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
25: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
26: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
25: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
26: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
25: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
26: Прямо забирают? Физически?
25: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, ну, легально передвигаться по стране.
26: Личность просто стирается.
25: Остается только инвентарная единица.
26: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
25: Ну, попробуй не пойди.
26: Нет, но если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
25: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
26: Что ты имеешь в виду?
25: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
26: В смысле, в реальные ямы в земле?
25: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
26: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
25: Хуже. Это пыточные условия. Вот известная история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
26: Кошмар.
25: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
26: И чем это закончилось?
25: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
26: То есть просто сломали человека?
25: Да, и бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
26: И как это оформили?
25: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
26: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
6: Ага.
26: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
25: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, ну, по учебнику. В реальности зоны боевых действий, военная полиция — это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
26: В каком смысле?
25: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
26: Вымогательство за что?
25: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, ну, решить вопрос.
26: То есть откупиться?
6: Да, хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги, покупай свою безопасность.
26: А если он откажется?
6: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
26: И проверки начнутся.
6: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, ну, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
26: Так.
6: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии. Шанс выжить там стремится к нулю.
26: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг получается идеальное преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
6: Да.
26: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
6: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
26: Из-за чего?
6: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на страну.
26: Классика жанра. И что было после жалобы?
6: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки, нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет, проблемы нет, документы в порядке.
26: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, ну, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
6: Казалось бы.
26: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
6: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, ну, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
26: Почему?
6: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
26: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
6: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
26: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
6: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
26: Это как?
6: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
26: Да ладно?
6: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку, по бумагам ты боевая единица.
26: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
6: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
26: Ужас.
6: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом 10-м шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжении. А потом пришел приказ... Людей не хватает. И человека с кровоточащей культюрой отправляют на боевые позиции.
26: Но он же ходить нормально не может.
6: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: «Сам разберешься, твои проблемы».
26: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
6: Они просто игнорируются.
26: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
6: Допустим.
26: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
6: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
26: Опять бумаги.
6: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
26: теряют справки.
11: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
26: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
11: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
26: Зачем?
11: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
26: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
11: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н., она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
26: Так.
11: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальные экспертизы присваивают ему третью группу инвалидности.
26: Третью.
11: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
26: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
11: Выходит, что так.
26: А что происходит со страховыми выплатами погибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
11: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
26: Из-за чего отказывают?
11: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
26: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
11: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 раза за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
26: Финансовое и физическое предательство – это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
11: Какое?
26: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть, а что делать с внутренним разрушением?
11: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
26: Да, к психологам ходить не принято.
11: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да и инфраструктуры помощи просто нет.
26: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
11: Ее ждет стандартный 10-минутный прием. Врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами: «Вам нужно больше отдыхать».
26: И все.
11: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
26: Алкоголь и наркотики.
11: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
26: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
11: Конечно, нет.
26: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
11: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
26: Психика сломана.
11: Человек может просыпаться среди ночи с криками, искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
26: А общество при этом живет в другой реальности.
11: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
26: Героический образ.
11: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
26: и замыкается в себе.
12: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену.
26: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
12: Какой?
26: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевал форму. Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
12: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня — это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов — это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Золото заканчивается. Запасы Банка России уменьшились до рекорда за 6 лет. Заначку съели СВО и инфляция. Резервы Центробанка упали до минимума с начала 2020 года. Сообщается, что на 1 августа запасы золота Банка России сократились до чуть более 73 унций. С начала года они уменьшились более чем на 1,5 миллиона унций, а стоимость золотых резервов снизилась на 33,5 миллиарда долларов. Распродажа золота стала рекордной как минимум за последние четверть века. Весь период, который охватывает статистика Всемирного совета по золоту. По его данным, близкую по масштабам продажу драгметалла Центробанк проводил лишь однажды, в 2002 году, отмечает экономист Александр Кравцов.
16: Даже во время пандемии, когда власти продавали активы из золотовалютных резервов для поддержки рубля и бюджета, Центробанк реализовал в 6 раз меньше золота, чуть более 7,5 тонн в период с июля 2020 по апрель 2021 года.
15: Золото распродают на фоне растущей дыры в бюджете. Минфин использует активы Фонда национального благосостояния для покрытия дефицита, а Центробанк зеркалит эти операции продажами на внутреннем рынке, говорит финансовый аналитик Владимир Чернов.
17: Когда нефтегазовые доходы оказываются ниже предусмотренного бюджетным правилом уровня или средства фонда направляются на инвестиции внутри страны, Банк России проводит встречные операции с ликвидными резервными активами. При этом Центробанк здесь выполняет техническую часть механизма, а не принимает отдельное решение закрывать дефицит бюджета продажей золота.
15: Золото подходит для таких операций, поскольку хранится в России, остается доступным в условиях санкций и за последние годы значительно подорожало. В Фонде национального благосостояния почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты, но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас Фонд национального благосостояния фактически пустой. Главная причина такого плачевного состояния – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
19: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа, военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды, гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
15: За январь-июль дефицит российского бюджета уже достиг почти 6,5 триллионов рублей. Одной из главных причин остаются огромные расходы на СВО, отмечают эксперты. По их словам, один час спецоперации обходится стране в 1 миллиард рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. И эти траты постоянно растут, а нефтегазовые доходы, наоборот, стремительно сокращаются из-за западных санкций. Как следствие, Россия столкнулась с серьезным дефицитом бюджета. Денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное, полагают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
2: Военный эксперт Андрей Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что Россия воюет против Украины на пределе возможностей.
3: Здесь это все, к сожалению, полетит. К сожалению, мы должны понимать, какие это будут прилеты. Даже если полетят, а в нашу сторону полетят ракеты, как уже летят. Когда-то все смеялись над фламинго. Да, это розовое, там нечто непонятное. Не, это вообще не Украина, не британцы. Я вспоминаю, как мне в эфирах приходилось людей разубеждать. Говорить, потому что это не имеет значения, там, кто создал эту технологию. Британская компания, значит, Миланио Групп или это Украина. Это не важно, если тонна полетит на 3000 километров. Это серьезно. К сожалению, она стала прилетать по заводу. Когда баллистика с боевой частью в 600-900 килограмм полетит, это серьезно. Это не 50 килограмм, а, значит, лютый. Здесь это все, к сожалению, полетит. К сожалению, мы должны понимать, какие это будут прилеты. Более того, я скажу так, что по тем кадрам, которые я видел от наших разведчиков, Украина в массовом порядке выпускает тяжелые беспилотные, я бы даже сказал, это не торпеды, это мини-подлодки огромного размера, которые тоже на тысячи километров

0: Жители Перми сообщили о нескольких взрывах и поднимающемся столбе дыма над городом.
1: Вот это пожарище. Столб дыма огромный. Чернющий.
0: Продолжающиеся атаки на НПЗ привели к острому дефициту бензина. Россия в августе наращивает импорт нефтепродуктов из стран Азии в ответ на вторую волну топливного кризиса, охватившую регионы и даже Москву. В этом месяце закупки за рубежом бензина и авиакеросина увеличатся на 270 тысяч тонн.
2: Около трети импортного объема, порядка 90 тысяч тонн, поступит в Россию из Индии, а остальная часть приходится на нефтепродукты, которые перегружались с танкера на танкер у берегов Южной Кореи и Малайзии.
0: Согласно данным международных аналитических компаний, которые в режиме реального времени отслеживают глобальные морские перевозки и движение сырьевых товаров, два танкера должны прибыть в российские порты на Дальнем Востоке на этой неделе. Топливо начало поступать на российский рынок после длительной паузы, когда нефтяники и импортеры пытались договориться о цене, отмечает аналитик нефтегазового рынка Кирилл Чунихин.
3: Она оказалась существенно выше, чем внутренние котировки оптового рынка России – более 100 рублей за литр. Также ожидается разгрузка еще как минимум двух судов с автотопливом. Дороговизна остается одной из ключевых проблем с импортом индийского бензина.
0: По данным Федеральной антимонопольной службы, паритет стоимости автобензина, импортируемого из Индии, достиг в июле 100 466 рублей за тонну, на 40% превысив среднемесячную цену 92-го бензина на петербургской бирже. Тем временем, после двух недель снижения, топливная инфляция в России снова начала ускоряться. За неделю с 11 по 17 августа средние розничные цены на автобензин в России увеличились на 0,5%, отчитался в среду Росстат.
2: В среднем по стране АЗС продавали литр 92-го бензина по 72 рубля 49 копеек, 95-й по 78 рублей 58 копеек, а 98-й стоил 101 рубль 89 копеек. За неделю цены увеличились на 32, 37 и 20 копеек соответственно.
0: С начала года по середину августа бензин подорожал почти на 18,5%. Годовой рост ценников на АЗС по подсчетам Райффайзенбанка достиг почти 24%, что вчетверо выше общей официальной инфляции. По подсчетам сервиса «Где бензин» на 70% заправок в России бензин недоступен. Лимиты на продажу топлива вновь появились в Москве, несмотря на то, что столицу приоритетно снабжают в преддверии выборов в Думу, свозя топливо из регионов Урала и Сибири, отмечают эксперты. По их словам, рынок вновь погружается в кризис. На него уже отреагировали в Российской Православной Церкви. Как заявил клирик храма иконы Божией Матери Державная во Фрязине протоиерей Александр Бутрин, россияне должны смиренно относиться к дефициту топлива в стране и не высказывать свое недовольство чиновникам. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Телеведущий Владимир Соловьев задался вопросом, зачем в Центробанке столько сотрудников и предложил часть из них заменить на искусственный интеллект.
6: Вот госпожа Набиуллина любит размышлять о том, что не относится к сфере ее компетенции. Она вдруг, например, начинает давать советы, как повышать эффективность. Но она может показать пример повышения эффективности, например, на работе мегарегулятора? Нет, не получается. А что так? Зачем вообще столько сотрудников в мегарегуляторе? Какие функции, выполняющие мегарегуляторы, не может выполнять искусственный интеллект? Почему не сократить на 85% всех тех, которые там непонятно чем занимаются? Кстати, бешеные... то есть колоссальное уменьшение нагрузки на бюджет. Они там очень неплохо зарабатывают, топ, те, которые наверху. А зачем они все нужны? Ну так реально, что сейчас модели искусственного интеллекта не могут заменить их псевдодеятельность, но, по крайней мере, все прогнозы, которые они дают, не имеют ничего общего с их воплощением. Они ни разу не угадали. По большому счету, в первую очередь, что может легко замениться, это вот все вот эти фин-аналитики. Вот эта вся игра с цифрками, это то, что искусственный интеллект делает насчет раз. То есть все эти люди не нужны. А зачем их столько? А главное, ответьте на самый простой вопрос. Как обеспечить технологическое, не то что не отставание, а лидерство России с учетом падающей экономики, 1%, который, на мой взгляд, скорее статистический, чем реальный.
4: На радио «Лента» потеря дня.
7: После масштабной атаки украинских беспилотников по

0: Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
2: Политолог Андрей Кузьмак о том, что Европа потратила 500 миллиардов евро, чтобы нанести России стратегическое поражение и не собирается отступать.
3: Наши оппоненты, прежде всего, европейские или там евроатлантические глобалисты, назовем их так. Судя по той ставке, которую они делали, а я так просто напомню вам, ребята, что одной помощи Украине, в принципе, с 2016 года было оказано на 500 миллиардов евро. Как вы думаете, это в европейском стиле? Ну, я не знаю, может, какие-то идиоты остались, наверное, у нас наивные. Нет, это было сделано с определенными целями. И эти цели... Как там было сказано, стратегическое поражение. Если вы на секундочку задумаетесь, что означает это словосочетание, оно означает затяжной конфликт, потому что Российская Федерация, она большая такая страна, ей невозможно нанести стратегическое поражение вот так. Да? Нужно искать войну на истощение. Поэтому то, что сейчас происходит, и вот то, когда это закончится, да, в каком-то там виде. Как написал в свое время Рейдерт Киплинг, большая игра закончится тогда, когда умрет последний человек на Земле.
2: Советник президента Антон Кобяков заявил, что американцы усиливают санкции, потому что понимают, что Россия выигрывает войну.
4: Для чего Марко Рубио и Конгресс США предложили позавчера ужесточить санкции? Все просто. Им стал понятен исход СВО. Не в их пользу. В нашу пользу. А теперь что им необходимо сделать? Необходимо максимально усложнить нам жизнь.
2: Экономический аналитик Максим Блант о том, почему заявления чиновников про бессильные санкции скрывают реальную катастрофу для российской финансовой системы.
5: Слушайте, но когда наши чиновники с трибун начинают нести этот пафосный бред про бессильную злобу Америки, мне хочется просто включить им калькулятор. Какой к черту проигрыш Америки, если новые санкции фактически парализовали остатки нормальной торговли? Они за один день заблокировали последние крупные банки, через которые шел весь импорт и экспорт. Из-за этого цены скачут абсолютно на все. Компании должны изобретать безумные серые схемы с платежами через третьи страны и терять на комиссиях по 10-15% от каждой сделки. Кобяков там сидит и радостно рапортует про соглашение на 7 триллионов на ПМФ. Да грош цена этим бумажкам. Половина из них – это просто пустые декларации о намерениях. Какие инвесторы из 140 стран? О чем он вообще говорит? К нам приехали чиновники из Африки и талибы, у которых за душой ни цента. А реальный крупный капитал бежит из страны, теряя тапки. Центробанк уже зажал ставку так, что дышать невозможно. Бизнес стонет. Потому что развивать производство под такие проценты – это самоубийство.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
6: Ох, и не просто так господин Путин поехал в Сибирь. Потому что в Сибирь просто так никто не ездит. Дело идет как минимум к эвакуации предприятий. Да, такова правда этой войны, ничего не попишешь, она длится. С 14 года фактически, сейчас 26-й, это 12 лет, и вот... Через 12 лет приходим к тому, что Россия должна увозить свои предприятия подальше от своей западной границы. Не получается их там сохранять. Не хватает ПВО, не хватает никаких систем обороны. Шаткая ситуация совершенно. И что делать? делать. Вариантов-то немного, и руки-то помнишь, что называется. Все будет как в Второй мировой. Нужно вывозить. Вывозить подальше, подальше. Хотя уже не осталось таких, по большому счету, регионов, куда они прилетают, да, на территории России. Но все-таки там как-то поспокойнее, там подальше, там лететь и лететь, больше шансов отреагировать, сбить. И, естественно, начальник должен приехать посмотреть, а есть ли еще куда вывозить. Понимаете, местные там еще на местах вообще сидят. Местные цари еще царюют или уже кино окончено, потому что Китай там пасется так на уровне разведки. Ну, просто как коровки, понимаете, по первой майской травичке на лужку у озерца. Ну, естественно, все местные чиновники, все местные значимые люди китайцами прикормлены по полной программе, какими-то грантами, услугами, родственники, дети где-то пристроены. Вот и едет, естественно, первое лицо смотреть, а можем ли мы еще вообще туда эвакуировать предприятие или нет. И поэтому приезжает первое лицо в военной форме. Обратите внимание, сколько раз во время этой поездки господин Путин выступил в военной форме. Ну и в очередной раз, конечно, его крепко всунул господин Песков, подсунул господину Путину очередную речь о том, что Россия это страна победителей, никто нас не поставит на колени. Это, конечно, все хорошо, но в это уже никто не верит. Понимаете, в чем проблема? Особенно, если рассказывать это там, где люди еще помнят, например, сражение при Порт-Артуре. Еще свежо это воспоминание, свежа еще рана. И вот приезжать к таким людям и рассказывать, что нас никто никогда не побеждал, вы серьезно, что ли? Честно, вот зачем? На самом-то деле это проведет совершенно к противоположному эффекту. Да, понятно, есть какие-то граждане, которые вообще ничем не интересуются, и вот им что сказали, то они и поверили. Проблема в том, что таких граждан все меньше и меньше, а у всех более-менее хотя бы как-то поверхностно образованных граждан, вот в секунду после того, как произнес президент эти слова, сжалось все внутри, скажем так, в такую узенькую трубочку, в такую прямо самую узенькую трубочку в их жизни, что война теперь придет и в их регион, да, что они сейчас по пьянке, вот на выходных, у кумовей, на шашлыках, кто где, на дачах, они всем политинформацию проведут, что означает визит господина Путина в их регион. Ничего хорошего он не принесет, понимаете? Потому что даже эвакуация предприятия на самом-то деле, как я понимаю, речь идет и о возможной временной, по крайней мере, эвакуации правительства из Москвы. Ну, потому что не сахар, да? Чем ближе осень, чем ближе выборы, тем меньше сахара в Москве. И никто из правительства-то на самом деле рисковать собой или своими близкими не хочет. Людей можно полностью понять. И они ищут второй вариант, план Б. А вот какой еще должен быть план Б, кроме Сибири, да? Там уже, технология отработана. И, соответственно, вы же представляете себе, как это не понравится гражданам регионов, в которые они приедут из Москвы. Почему? Да потому что все рычаги правления у тебя в этот момент пропадут. Вот если ты был губернатором, мэром, все равно кем ты был, ты сидел царь-царем, все у тебя было хорошо, у тебя, у родственников, у всех. Почему? Да потому что ты был фактически первое лицо региона, над тобой были люди, и Бог над тобой, понимаете? Ну и что теперь? Ну вот где-то это было все далеко. А здесь приедет вся эта плеяда, приедут все эти москвичи ряжены, которые сосядут на все твои позиции, твои рестораны, твои кафе, твои все бизнесы переколошматят. А если ты там хотя бы чуть-чуть подымешь перо, то ты очень быстро увидишь, как выглядит не в бинокль, а вот просто в жизни, например, малая такмачка. Ты не очень этого хочешь. Поэтому ты сидишь, конечно, улыбаешься вот так вот сдавленно. Посмотрите на этих совещаниях, как они сидят. Вот сдавленно улыбаешься, все киваешь, говоришь, что все хорошо, но на душе у тебя налегко. И понятно почему. И тоже об этом вот на пьянках сейчас, на этих выходных, на своих больших красивых дачах разговаривать будут только об этом. И о том, что опять же президент был в форме и говорил о том, что мы только побеждаем. Поэтому временно сюда приедут предприятия из столицы. Ну, в качестве доказательства того, что мы побеждаем. Вот просто такой вот, как гастрольный тур, понимаете? Теперь столица будет гулять по стране и вместе с ней стратегические предприятия. Ну и следующая причина, которая, конечно, мега важна, да, это вот я сказал о ней, ну, кратко вначале, активность китайцев. Китай поедает тот регион, ну, просто как шершень. Понимаете, шершень. Вот он там резвится, жужжит, кружится. И подлетает, и улетает, и покусывает. Вот все это вотчина китайская фактически. И Китаю ведь там на самом деле никогда никакого дела до независимости России не было. Боже упаси. Россия его интересовала всегда как коровушка, понимаете. Буренка такая под боком, которая дает молочко черное в виде нефти. И все. Ну, лес там еще. Естественно, интересовала и Россия как рынок сбыта китайских автомобилей. Никто мне, кстати, не докажет, что китайцы делают сейчас хорошие автомобили. Нет, потому что это процесс эволюционный. Немцев они могут догнать, если немцы остановятся, а китайцы не остановятся, ну и пройдет 10-20 лет, потому что дело-то ведь не просто в форме, что вот мы сделали машину, а дело в каждой детали, в каждом материале. Это все сложно. Это все сложно, и любой владелец, у которого был раньше там условно немец автомобиль, и после этого был китайский, любой владелец вам на пальцах объяснит, спросите, кого хотите. Так вот, непонятно сейчас президенту, сколько там осталось, ну, что называется, своих или условно своих. Вот какие там настроения, как они заходят в кабинет, эти люди, губернаторы, мэры, руководители местные, как они себя ведут, они борзые, не борзые. Вот он же помнит то ощущение, когда они сидели, в принципе, с поджатыми хвостами. И вот он сейчас приезжает и повторно их калибрует всех, да, вот что называется, читает комнату, пытается прочувствовать пространство. Вообще, я еще в русской России или все-таки уже в китайской ее части немного? Вот где я нахожусь? Есть ли у меня этот плотный тыл, на который я рассчитываю? Президента ведь на самом деле всегда одинок, любой. Ну, на горе только один человек помещается на вершине. Все остальные вокруг него бегают, там, ниже чуть-чуть. Ну, вот он один, да, и в критических ситуациях, естественно, ему самому важно все это прочувствовать и понять, есть ли у него крепкий тыл. Крепкого тыла там, естественно, нет. Потому что никто не хотел, что называется, умирать, и никто не хотел отдавать свои бизнесы в связи с этим перевозом предприятий, части правительства и всего остального. Никому это не нравится. Но скрывать-то они тоже научились, понимаете? И они могут это нормально так законспирировать, да, свою нелюбовь ко всему происходящему. Такая вот ситуация, другими словами. Все плавно-плавно, вот эта вся война, да, которая длится 12 лет, она переходит уже, ну, выражаясь футбольным языком, она переходит в фазу окончания первого тайма. И динамика, если посмотреть, что было 12 лет назад и что произошло сейчас, динамика для России совершенно катастрофическая, это ведь ясно. Ну, вспомните, как начиналось 12 лет сейчас, прошло 12 лет, и теперь президент летит в Сибирь, чтобы посмотреть, можно ли туда еще перенести предприятие и столицу. Если что-то пойдет не так, а все пойдет не так, этой зимой, это все понятно. Так что все, это по большому счету у человечества финальный матч сейчас происходит, учитывая ядерные потенциалы сторон. И последняя игра. Ничьей здесь быть не может. И первый тайм, вот он доигрывается. А доиграется первый тайм, когда первый раз Россия атакует одну из стран НАТО в том или ином виде. Это следующий шаг. И вот когда Россия атакует одну из стран НАТО, а это произойдет в ближайшее время, понятное дело, нет ходов других у России. Так вот, она атакует одну из стран НАТО, это будет свисток и закончится первый тайм. А вот потом, когда страна НАТО ответит по территории России, первый ответ стран НАТО по территории России, вот это будет начало второго тайма. Второй тайм, кстати, может оказаться намного короче, чем мы себе представляем. Увы.
7: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
1: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
8: Отработанный материал. Ветерана с гниющей ногой отправляют в новый штурм после жалоб на госпиталь в Москве. Андрей Касьянов мобилизовался полгода назад. Парня отправили на СВО с предприятия, где он работал. 2 месяца назад он получил тяжелое ранение ноги на боевом задании. Почти неделю его не могли эвакуировать. За это время нога начала гнить, и в московском госпитале ее решили ампутировать. Однако на этом испытания ветерана не закончились. В госпитале были ужасные условия. За пациентами не ухаживали. Андрею выдали сломанные костыли, на которых сложно было передвигаться. Он начал жаловаться во все инстанции, его перевели в Тульский госпиталь, где у солдата никого нет из родных. А теперь его отправляют назад на фронт.
9: Я думал, что меня будут продолжить мое лечение. Но мне сегодня выдали не таблетки, мне сегодня выдали сапоги, ну, наверное, с ухмылкой на 2 ноги, новую форму. И сказали, что выписывают. Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в часть.
8: Как Андрей Касьянов будет служить без ноги, он не знает. Его даже не поставили в очередь на протезирование. Жена десантника Ивана Панченко рассказала похожую историю. Ее муж в одном из боев получил тяжелое ранение. Теперь он передвигается с тростью. Но при этом боец не в госпитале, а в пункте временной дислокации части.
10: Мой муж после ранения... На реабилитацию его не отправили. На ВВК ему не дали. На данный момент он сейчас находится на ПВД, где он еле-еле ходит. Он ходит с тростью, у него ногу сводят судорогами, у него 3 осколка в ноге.
8: Как в такой ситуации быть, жена солдата не знает. А на Донецком направлении вообще существует спецотряд из раненых, которых отправляют в штурм.
11: Мы 300. Наше руководство толкает нас вперед, нет эвакуации, то бишь нам в эвакуации отказано. Мы не хотим, у нас нет такого, что мы не хотим выполнять приказ. Мы его не можем выполнять по простой причине. У тебя какое ранение?
12: Ранение ноги осколочное, 24 осколка в ноге, еле хожу.
11: У тебя ранение какое?
12: Осколочное в колено и контузия легкая.
11: У тебя ранение какое?
13: Полная балабанка лопнутая, вся рука отрештена в осколках, ноги в осколках, все гниет, нет никакой эвакуации.
8: Бойцы говорят, они почти не передвигаются в блиндажах. Идти в штурм в таком состоянии – это верная гибель. На все просьбы отправить их на лечение командиры не реагируют. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
14: Не время для мира. Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования с Украиной. Небензя в ООН призвал не верить в мобилизацию осенью. Спецоперация продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и добавил, что предпосылок для урегулирования конфликта с Украиной Москва не видит.
15: В настоящий момент таких предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. Специальная военная операция продолжается.
14: Косвенно то, что мирные переговоры зашли в тупик, подтверждает и тот факт, что анонсированный ранее приезд в Москву посланников Трампа Джареда Кушнера и Стивена Виткофа пока перенесся на неопределенный срок. По словам Пескова, конкретных дат визита сейчас нет. Похоже, что армия готовится к новому наступлению на фронте осенью и зимой 27 года, считают военные аналитики. На этом фоне постпред России при ООН Василий Небензя неожиданно заявил, что новой волны мобилизации в стране не будет.
16: Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент. Она не планируется и не ожидается, насколько мне известно.
14: Однако Небензя таки добавил, что к вопросу мобилизации власти могут вернуться при определенных обстоятельствах.
16: предлагаю вернуться к этому разговору после выборов в Госдуму от 18 до 20 сентября и тогда посмотреть, кто был прав, а кто ошибался.
14: Ситуация выглядит неоднозначно. Переговоров о мире, похоже, точно не предвидится. СВО подбирается к своему пятилетию, а дополнительная массовая мобилизация, по словам властей, сейчас не нужна, и людей на фронте хватает. Как отмечает военный эксперт Антон Громов, либо чиновники лукавят, либо армия рассчитывает и дальше закрывать потребности контрактниками среди студентов и не только. Но этого ресурса, говорит Громов, уже не хватает.
17: Главный вопрос сейчас не в том, объявят ли мобилизацию сразу после выборов. Главный вопрос, способен ли нынешний контрактный набор компенсировать потери и одновременно обеспечивать новые наступательные задачи. Если способен, Кремль будет максимально долго избегать непопулярного решения. Если нет, придется либо снижать военные амбиции, либо искать дополнительный человеческий ресурс.
14: Провести новую волну мобилизации означает не просто раздать повестки. Депутат Андрей Гурулев ранее говорил, что миллион мобилизованных Россия сейчас просто не сможет нормально одеть, обучить, вооружить и обеспечить техникой. Отмечу, что несмотря на активное отрицание мобилизации, россияне, похоже, помнят подобный опыт осени 2022 года, когда также мобилизацию отрицали и уже начали массово уезжать из страны. В лидерах Грузия, которая только за сутки приняла 20 тысяч россиян. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
18: До Перми уже 1600 километров. Военкор-канал Архангел-спецназа о новой охоте на нефтепереработку.
19: После нескольких дней кряду по более чем 1000 беспилотников в налете, украинская сторона этой ночью обошлась меньшим числом средств. По данным Минобороны Российской Федерации, подразделениями противовоздушной обороны было сбито и уничтожено не менее 325 беспилотников. Если считать с дневными показателями, то число составило 389 единиц. Что касается географии атак, то она остается все такой же обширной. Вооруженные силы Украины отправляют группы беспилотников в разных направлениях для напряжения подразделений противовоздушной обороны. По итогу одна из групп в ночь фиксировалась над Республикой Удмуртия и Пермским краем. Вероятно, это те, что отправлены были еще днем. По итогу украинские ресурсы сейчас распространяют видео с ударом по пермскому нефтеперерабатывающему заводу, до которого расстояние превышает 1600 километров. Атаки на нефтегазовую сферу снова вышли в приоритет для противника, что и сказалось на новой волне топливного дефицита в России.
18: Украинские дроны уезжают в Финляндию. Военкор подумал о переносе военного производства в Европу.
19: Финская технологическая компания Innokas и украинский производитель беспилотников AirLogix подписали протокол о намерениях создать в Финляндии производственные мощности для выпуска беспилотников украинской разработки. Предприятие планируется развернуть в коммуне Кемпеле, северо-запад Финляндии. Именно там расположены штаб-квартира и площадки Innokas. Соглашение заключено в рамках инициативы «Build with Ukraine», цель которой – перенос части производства вооружений по украинским технологиям в страны Европы для расширения поставок украинской армии. Инициатива «Build with Ukraine» предполагает создание аналогичных производств и в других европейских странах. Параллельно известно о строительстве в Дании, город Военс, завода компании Firepoint, который должен выпускать твердое ракетное топливо для ракет FP-7 и FP-9. То есть дотянуться нам будет сложнее до вооружения. Это нужно осознавать.
18: Украинцы снова учат НАТО, как воевать. Военкор канала Архангел спецназа обучениях Saber Junction.
19: Не прошло и пары месяцев с учения, где украинские операторы беспилотников разбили натовские подразделения, как в Германии началось новое. С 13 августа по 13 сентября в Германии на тех же полигонах стартовало мероприятие «Saber Junction 2026», где участвуют свыше 5000 военнослужащих. Ключевую роль играют американские солдаты, которые представлены 2-м кавалерийским полком бригады «Страйкер», 1-м батальоном 10-й группы специального назначения командования специальных операций и 12-й бригадой армейской авиации. Также есть солдаты из других 10 стран, в том числе и со стороны Украины. Это все те же расчеты, что катаются по Европе и участвуют в учениях. И их присутствие связано с тем, что особое внимание в рамках выполнения учебно-боевых задач планируется уделить всестороннему применению беспилотников и дронов в составе коалиционных войск. То есть до этого акцент был на применении ударных беспилотников для поражения бронированных или одиночных целей. А в этом году все внимание будет уделено групповым атакам беспилотников с машинным зрением. Каких-то подробностей в ближайшие недели явно не будет, поскольку даже американские силы специальных операций привлечены к отработке задач с беспилотниками «Хорнет», а украинцы в этом снова будут играть роль условного противника.
20: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
14: Вторая паутина Украины. Киев разработал план полной парализации аэропортов с помощью тысячи дронов и испытал первую управляемую авиабомбу-уравнитель. Тысяча небольших дронов за одну ночь могли бы парализовать все московские аэропорты. Об этом сенсационно написало влиятельное американское издание The Atlantic. По данным журналистов, именно такой сценарий Украина разрабатывала в начале этого года. Операция получила кодовое название «MMDEMS». Идея заключалась в массированном применении дешевых автономных беспилотников с искусственным интеллектом против московского авиаузла. Похоже, что расчет был на то, что постоянная угроза заставит международные авиакомпании отказаться от рейсов в Москву, пишет военный аналитик Алексей Коваленко.
21: Смысл такой операции не в тысяче дронов, как в красивой цифре. Смысл в перегрузке всей системы. ПВО приходится реагировать на огромное количество целей. Аэропорты закрывают воздушное пространство. Самолеты уходят на запасные аэродромы. И если это происходит регулярно, проблема становится уже не военной, а экономической.
14: Этот план, по данным издания The Atlantic, представили Зеленскому, сказав, что это потенциально хороший инструмент для того, чтобы убедить Москву в необходимости мирных переговоров. О дальнейшей судьбе плана ничего не известно. Однако известно о том, что у Украины появился еще один способ атаковать объекты в тылу России. Речь о новых авиабомбах-уравнитель. Ее боевая часть весит 250 килограммов. Заявленная дальность полета до 130 километров. Испытания уже пройдены, и боеприпас официально закупают для ВСУ. Что это меняет непосредственно на фронте, объясняет военный эксперт Ян Матвеев.
22: Вот 130 километров – это уже возможность работать по целям далеко за линией фронта, не подставляя самолет непосредственно под фронтовую ПВО. Но главное здесь даже не дальность. Украина получила собственную систему, которую может производить сама, масштабировать и применять без ограничений иностранных поставщиков.
14: По словам эксперта, Украина пытается удешевлять дальний удар. Не одна сверхдорогая ракета на одну цель, а массовые средства поражения собственного производства, которые можно закупать значительно большими партиями. Для России это очень неприятная тенденция, ведь за 4,5 года СВО Украина научилась сама производить оружие, в частности дроны. Именно они были применены в прошлогодней операции «Паутина», когда под ударом были почти все военные аэродромы России. Теперь речь идет уже о другой логике. Пока план ММДМС остается только планом, по крайней мере, как пишут американские журналисты, а авиабомба-уравнитель, наоборот, уже прошла испытания и закупается для армии. И если раньше главным вопросом было, какое дальнобойное оружие Запад разрешит передать Украине, то теперь постепенно появляется другой вопрос. А сколько такого оружия Украина может производить сама? Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
20: Говорят военкоры.
18: Авиация НАТО сгущается у Калининграда. Военкор Живов о демонстративной концентрации сил у российских границ.
23: Во вторник в районе Калининграда был зафиксирован вылет большого количества военных самолетов Альянса. По данным Die Welt, мониторинг вел самолет Е-3 «Авакс», американский борт «Компас Кол-2», ранее задействованный в операциях на Ближнем Востоке и сейчас передислоцированный в Польшу. Кроме того, ТАСС сообщил о полете американского истребителя 5-го поколения над нейтральными водами Балтийского моря вблизи Калининградской области. По данным агентства, самолет вылетел из Рейкьявика, прошел через воздушное пространство Норвегии и Швеции, затем над Польшей, после чего совершал маневры над акваторией на высоте около 1 километра, в том числе пересекая коридоры для гражданской авиации. Значительная концентрация военно-воздушных сил вокруг Калининграда, остается только надеяться, что Россия поняла послание, цитирует издание военного эксперта Карла Масала.
18: тысяча дронов и новый блэкаут. Военкор канала «Архангел спецназа» об ударах по Крыму, Татарстану и югу России.
19: Противник провел очередной налет на более чем 1000 дронов за одни сутки. Подразделениями противовоздушной обороны в ночь на 20 августа было уничтожено не менее 726 беспилотников. Еще 438 отмечено в дневное время 19 августа. Под удар попали несколько различных объектов в Черноморской зоне, а также в Поволжье и на Урале, где фиксировались пролеты беспилотников «Лютый». В Крыму после ночной атаки возник полный блэкаут, последствия которого сейчас устраняют. Украинские каналы сообщают об ударе по подстанции в Тамане. Вероятно, из-за этого и возникли перебои со снабжением. Помимо этого, вооруженные силы Украины атаковали порт на берегу Краснодарского края. В очередной раз за последние недели атакован Нижнекамск. Сообщается о 9 погибших. Также беспилотники сбивали на направлении Волгоградской и Астраханской областей. Не исключено, что вооруженные силы Украины снова пытались атаковать порты на Каспии или же газодобывающие установки в море.
18: Счастье упало до минимума. Военкор Иван Отраковский о том, какой индекс действительно стоило бы считать.
0: Индекс счастья россиян в июле упал до 50 пунктов, минимума с 2011 года, следует из данных ВЦИОМ. За месяц показатель снизился сразу на 9 пунктов, что стало самым резким падением за время войны. Индекс счастья – интересный индекс во время войны и экономического кризиса, налогового и цифрового закабаления народа и его обнищания. Индекс уверенности в завтрашнем дне, развитии страны, ее мощи, социальной справедливости, доступности здоровой еды, безопасности, приближении победы, окончания войны. Это и есть тот самый необходимый индекс. В нем, этом индексе, комфортно себя чувствуют только избранные, элита.
2: Радио Лента. 1557 АМ. На Радио Лента. Шок дня.
3: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: Жительница Нижнего Новгорода рассказала, что ее 12-летнего сына по телефону пытались склонить к подписанию контракта с Министерством обороны.
24: Моему 12-летнему сыну сейчас звонили и предлагали оформить службу по контракту. Я не шучу. Значит, ситуация следующая. Я сижу, собираюсь на работу. Ко мне подходит сын мой, он разговаривает с кем-то по громкой связи. Значит, и мужчина говорит о том, что вот вы оставляли заявку, служба по контракту вас интересует. Я говорю, а где кто оставлял заявку? Он говорит, ну на сайте. Я говорю, на каком сайте? Я говорю, номер телефона оформлен на меня. Я мать. А вы звоните моему несовершеннолетнему 12-летнему ребенку и предлагаете службу по контракту. У меня вопрос, откуда у вас номер телефона?
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
25: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут. Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас – это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
26: Люди – это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
25: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
26: И растет очень быстро.
25: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
26: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
25: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
26: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
25: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
26: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
25: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
26: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
25: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
26: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
25: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
26: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
25: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку.
26: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
25: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
26: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
25: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
26: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах. Человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
25: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
26: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
25: И делается это не через прямые приказы, верно?
26: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительные изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянные угрозы уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
25: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
26: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
25: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзначай предлагает выход.
26: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
25: Поразительно. Формируется такая гибридная, самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
26: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
25: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
26: Еще каких?
25: доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
26: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
25: И делается это весьма радикально.
26: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
25: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
26: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
25: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
26: Именно.
25: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
26: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
25: Это удар по квалифицированному среднему классу.
26: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
25: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
26: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
25: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
26: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
25: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
26: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
25: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
26: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
25: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
26: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
25: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
26: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
25: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
26: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
25: но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
26: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
25: И естественной биологической реакцией на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
26: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
25: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
26: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
25: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
26: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
25: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
26: Это точное сравнение.
25: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
26: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
25: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
26: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
25: Под каток попали сотни тысяч людей.
26: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
25: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
26: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
25: Практика так называемых бесед становится рутиной.
26: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон, изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях, задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
25: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
26: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
25: Да ладно? Прямо рвут?
26: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
25: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
26: Ну, в логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
25: другие стандарты отношения государства к гражданину.
26: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
25: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
26: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
25: И этот механизм спроектирован с единственной целью обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью. И цифровой реестр повесток, и поборы зарплат, и запертые границы – это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее. Так что держим руку на пульсе. И не прощаемся. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.